0: Вы спасли меня.
1: Ну, чего там? Пей. Пей, тебе надо набраться сил.
2: Вы похожи на разбойника. Так обросли волосами.
0: Я отдал обет 10 лет не стричь волос и бороды. Сегодня истекает срок. Как вас зовут, мой спаситель?
1: Джакопо. Я моряк. Капитан этой шхуны.
0: Я мог бы остаться на вашей шхуне. На первой стоянке вы меня высадите. У меня ничего нет, мне нечем заплатить. Но я неплохой моряк. Немного найдется портов, куда бы я не мог войти с закрытыми глазами. Могу работать матросом.
3: Почему бы ему не остаться с нами, Джекоб?
4: Он бы нам очень пригодился.
1: Ну что ж, парень, если ты не запросишь лишнего...
0: Нет, нет. Вот если бы у вас нашлось что-то из одежды...
1: У меня есть лишняя пара штанов.
3: Могу дать рубашку.
4: Если ты не привередлив, бери мои старые сапоги.
0: И это все, что мне надо, спасибо. Куда держим путь?
1: Видишь ли, у нас товар. Мы...
0: Меня не надо бояться. Я не предам вас. Если вы контрабандисты, это ваше дело. Я буду с вами.
4: Как гора с плеч.
1: Мы не делаем ничего плохого. Ну как-то ведь нужно жить, ты понимаешь?
0: Да-да, конечно, конечно.
1: Мы идем к острову Монте-Кристо.
0: Что?
1: Ты знаешь этот остров?
0: 100 раз ходил мимо него.
1: Там мы спрячем товар, а через несколько дней снова придем за ним, чтобы довезти покупателю.
0: Позвольте мне встать за руль.
1: Да вы что? Вы еле на ногах держитесь.
0: Я уже хорошо себя чувствую. Позвольте, капитан.
4: Слышите? Стреляют в замке Ив.
3: В замке объявлена тревога. В чем дело?
0: Какой-нибудь арестант сбежал нынче ночью. Вот и стреляют. Ну, ступайте все отдыхать.
1: Если даже это он, тем лучше. Нам достался лихой малый.

Вот и утро. Я вижу солнце, слышу запах моря. В руках руль, под ногами покачивается палуба шхуны. Сон, грезы. Я веду шхуну на остров Монте-Кристо, туда, где зарыто сокровище кардинала Спады. Если только аббат Фария не был сумасшедшим, и это сокровище не плод его больного воображения. Терпение. Терпение. Сегодня вечером все выяснится.

0: Эй, Гаэтана, не разводи большого костра, не заметили бы нас.
1: Таможенники сюда не заходят.
2: Какой пустынный остров. Мы проведем ночь в пещерах?
0: На острове Монте-Кристо сроду не было никаких пещер.
3: Нет пещер? Как же так?
4: Эй, отец! А ну помоги перенести на берег товар.
2: Иду!
3: Мне необходимо остаться здесь одному. Хоть на одну ночь. Нужно что-то придумать. Что-то предпринять. Хоть на одну ночь.
1: Отдохнем же, копа, и в путь к ночи. За новым товаром. На этот раз мы недурно провернули дельце, а?
0: Повезло, мальтийц принес нам счастье.
1: Жизнь!
0: Как это случилось с тобой?
3: Оступился, подвернул ногу. Черт, адская боль.
1: Может, сломал? Дай смотрю.
3: Нет, нет, не трогай Гаэтану. Бог ради, не трогай. Я полежу спокойно, и все пройдет. Ступайте, занимайтесь делами.
0: Но через час мы уходим в море.
4: Перенесем его на руках.
3: Ни в коем случае. Я останусь здесь. Вы оставите мне воду, немного еды. Отлежусь. Через 2 дня вы вернетесь и заберете меня.
0: Нехорошо оставлять тебя одного. И потом, мы ведь всегда делим прибыль поровну.
3: Я сам виноват, что был неосторожен.
0: Ладно, каждый из нас поделится с тобой своей долей.
4: Конечно, он же наш товарищ.
3: Благодарю, друзья. Я не забуду этого.
0: Ну, перекурим и в путь. Луны нет, ночь будет спокойной.
1: Ты принес нам счастье, мальчик.
3: Поверили. Ночь моя. Как только шхуна скроется за горизонтом, осмотрю остров. Аббат Фария не мог солгать.
5: Запомни остров Монте-Кристо. Там зарыты бесценные сокровища.

0: Свершилось. Вот оно, сокровище кардинала Спады. Аббат Фария сказал правду. Неслыханное, баснословное богатство. Золото, алмазы, рубины, жемчуг. О таких кладах рассказывают легенды. А этот клад мой. И теперь весь мир мой.
1: Мальтиц. А нам повезло, и здорово повезло. Дельце казалось выгодным. Вот твои 50 пистолей.
2: Я хочу поговорить с тобой наедине, Джакопо.
1: Эй, ребята! Нагружайте шхуну, мы придем попозже.
3: Так, я слушаю тебя.
2: У тебя доброе великодушное сердце. Ты хотел бы иметь собственную шхуну, оставить свое опасное ремесло и стать честным моряком?
3: На это нужны деньги, у меня их нет.
2: Отправляй матросов одних завершать твое последнее дело. А сам поедешь в Марсель. Подбери себе хорошую шхуну, а мне самую лучшую легкую яхту.
3: О чем ты говоришь?
2: Не бойся, Джакопо, не бойся, я не сошел с ума. Дальше. На шхуне приедешь сюда, приведешь за собой яхту. Яхта останется здесь. Ты станешь и ее капитаном тоже. Ты хочешь служить мне, Джакопо?
3: Ну кто же вы?
2: Это печальная история, Джакопо. Я сын знатных родителей.
3: Я давно понял, что вы не такой, как другие, как мы.
2: Давным-давно между моими родными и мной произошла ссора. Я уехал из дому, служил простым матросом. На днях я получил известие, что я единственный наследник огромного богатства. Я неслыханно богат, Джакоб. Ты даже не представляешь себе, как я богат.
3: Я так рад за вас, ваше сиятельство. Так рад. Вы мне сразу пришли с по душе. Ей-богу, так рад.
2: Верю, верю, друг мой, верю. Но почему ваше сиятельство?
3: Как почему? Вы, наверное, какой-нибудь граф.
2: Граф? Граф. Ты прав. Я ведь получил наследство, а с ним и титул. Так вот, поедешь в Марсель, купишь яхту и шхуну. И еще узнаешь все вот об этих людях. Здесь записаны их имена и адреса.
3: Господин Дантес. Адрес Мельянские аллеи.
2: Это совсем старый человек.
3: Так, Мерседес, рыбачка, деревня под Марселем.
2: Да, молодая женщина.
3: Фернан Мондего, солдат. Портной Гаспар Кадрус. Бухгалтер Данглар. Королевский прокурор Вильфор. Я все исполню, что вы приказали, господин граф, но мне кажется, я сплю.
2: Мне тоже. Вот, возьми деньги.
3: Столько золота. Я за всю свою жизнь не видел столько золота. Но зачем так много, господин граф? Это очень много.
2: Не скупись, Джакопо. Я очень богат.
3: Я выполню все ваши поручения, господин граф.
2: Господин граф...

0: Господин граф, а почему бы и нет, а, Эдмон?
1: Я не имею ничего против, господин Дюма. Воля ваша.
0: Ты изменился. Даже я, автор, с трудом узнаю тебя. Никому и в голову не придет, что этот аристократ с головы до ног — простой матрос с корабля «Фараон», моряк Эдмон Дантес. Граф, граф, граф Монте-Кристо. Тебя устроит этот титул?
1: Это необходимо?
0: Да, для развития сюжета.
1: Да, но откуда мне взять титул графа?
0: Ты купишь остров Монте-Кристо и получишь право называться графом. Граф Монте-Кристо. Вот он и появился, наконец. Граф Монте-Кристо. Моряк Эдмон Дантес, унаследовавший судьбу парижского сапожника Франсуа Пико. Так вот, Эдмон, сапожник Франсуа Пико, судьбу которого я отдал тебе, выйди из тюрьмы и разбогатев, поехал в Париж. Значит, ты тоже?
1: Нет.
0: Как? Ты не хочешь ехать в Париж?
1: Мне еще рано ехать туда, господин Дюма.
0: Любопытно. Какие же у тебя планы?
1: Отомстить.
0: Так вот для этого ты и должен поехать в Париж, как Пико.
1: Пико был груб и невежествен. Его цель была убить, а я буду мстить.
0: В тебе появилась жестокость.
1: Я провел 14 лет в замке Ив.
0: Неужели в твоей душе одна ненависть?
1: Нет. Есть люди, о которых я думаю благодарно и нежно, и хочу заплатить им добром за добро и любовью за любовь.
0: Так, так ты послал Джакопа в Марсель?
1: Он никого не нашел, ничего не узнал. Кроме одного, Гаспар Кадрус содержит теперь какой-то кабачок под Марселем.
0: И ты решил?
1: Я должен узнать все.
0: Хорошо. Ты придешь к Гаспару Кадрусу под видом аббата, может быть, память аббата Фария, под видом итальянского аббата Бузони. Широкополая шляпа, парик, капюшон, черная сутана. Кто узнает в бедном монахе моряка Эдмона Дантеса или знатного графа Монте-Кристо?
1: Я иду к Кадруссу.

0: Ах, чертова погодка. Вторую неделю дождь.
1: И в море не выйдешь, и товар мокнет.
2: Кадрус, дай мне воды.
0: Сейчас. Лихорадка ее трепет.
2: Не лихорадка, а нищета.
1: А сколько раз я предлагал Кадрусу заработать?
2: Да, чтоб он вместе с вами отправился на каторгу.
1: Ну-ну-ну-ну-ну. Я-то ведь на свободе. И остальные тоже.
2: Да, те, в кого не угодила пуля таможников.
0: Оставь ее, Бертуччи, она больна.
2: Кадрус, закрой дверь. Меня бьет озноб.
0: Погоди, по дороге кто-то едет. По-моему, к нам.
3: Я спрячусь в каморке под лестницей.
0: Нет, погоди, какой-то жалкий аббат трусит на осле. Не прячься, он и не заметит тебя.
4: Милости просим, ваше преподобие. Милости просим, только если вы за пожертвование на бедных, то мы сами такие же бедные.
5: Вы, господин Гаспар Кадрус?
4: К вашим услугам, ваше преподобие.
5: Я аббат Бузони. Привяжите моего ослика под навесом и принесите бутылку легкого вина. Мне нужно поговорить с вами.
4: Сию минуту, ваше преподобие, сию минуту.
5: А вы, сударь, ваше лицо кажется мне знакомым.
1: Вы обознались, святой отец.
5: Ваше имя Бертуччо. Вы корсиканец, не так ли?
1: И что же дальше?
5: У меня хорошая память. Я вспомнил, где видел вас.
1: Ну, а я вас нигде не видел.
5: А почему от вас ушел Джакопо?
1: Что? Вы это знаете?
5: Я сказал, у меня хорошая память. Но вам не надо опасаться меня. С полицией я не имею дела.
1: Ваше преподобие, надо как-то жить.
5: Да, все мы люди. Так почему от вас ушел Джакопо?
1: Да, до него теперь рукой не достанешь. Он спас одного человека, мальтийца, а тот оказался знатным графом. Джакопо служит у него капитаном. Шхуна, две яхты, уйма денег. Ну, я пойду в каморку посплю. Ваше преподобие, все мы грешны. Если вы о чем-то догадались или что знаете...
5: Ваши дела меня не касаются, сын мой. Идите с миром.
6: Отлично. Даже Бертуччо не узнал меня.
0: Вот вино, ваше преподобие. Пожалуйста. Ну, мы одни, святой отец. Я вас слушаю.
2: Кадрус, дай мне воды.
0: Сейчас.
5: Я вижу, вы женаты.
0: Да.
5: И бедны.
0: Чтобы разбогатеть, мало быть честным малым.
5: Скажите, знавали ли вы году в 1815-м моряка по имени Эдмон Дантес?
0: Дантес! Знавал ли я беднягу Эдмона? Это был мой лучший друг. А что с ним стало, святой отец?
5: Он умер в тюрьме, пробыв там 14 лет.
0: Вот, Бог милостив только к дурным людям. Бедняга.
5: Я вижу, вы от души любили бедного юношу.
0: Я любил его. Хотя должен покаяться, однажды позавидовал его счастью. Позавидовал. Но после горько жалел об этом. Так вы знали его?
5: Я был призван к его смертному одру принять исповедь. Он поклялся на распятии, что ему неизвестна причина его заточения.
0: Бедный мальчик сказал правду.
5: Да, и он поручил мне доискаться причины его несчастья и восстановить честь его имени, если оно было чем-то запятнано.
2: Кадрус, лучше бы тебе помолчать. Слышишь, Кадрус?
5: Вашему супругу нечего опасаться, сударыня.
2: Приезжают, вы спрашивают, а потом приходит беда.
0: Замолчи, Карконта! Продолжайте, господин аббат.
7: У Дантеса в тюрьме был товарищ по несчастью, богатый англичанин. Дантес ухаживал за ним во время его болезни. А выходя из тюрьмы, англичанин в благодарность подарил Дантесу прекрасный алмаз.
0: Ценный камень.
7: Его оценивают в 50 тысяч франков. Взгляните, вот он.
0: Чуть не с грецкий орех. Смотри, Карконта!
2: О, тебе, небось, никто не оставит такое сокровище.
7: Ошибаетесь, сударыня. Умирая, Дантес сказал мне: у меня было трое добрых друзей и невеста. Я уверен, что все четверо горько жалеют обо мне. Почему вы усмехнулись, господин Кадрус?
0: Ладно, ладно, продолжайте, святой отец.
7: Да, так вот, одного из этих друзей звали Гаспар Кадрус.
0: Это я, господин аббат, бедный малый.
7: Да, другого звали Дангларом. А третий, сказал мне Дантес, хоть и был моим соперником, но тоже любил меня. Фернан Мондего.
0: Как?
7: Да, не перебивайте, Кадрус, дайте мне закончить.
0: Да.
7: Так вот, в заключении Дантес сказал мне: мою невесту звали... Ну? Звали... Я забыл имя его
0: невесты. Мерседес! Ее звали Мерседес, господин аббат.
7: Да-да, кажется так.
0: Мерседес!
7: Дайте мне стакан воды.
0: Пожалуйста, пожалуйста. Слушаю вас.
7: «Поезжайте в Марсель, — сказал мне Дантес, —
0: да.
7: Продайте этот алмаз и вырученные за него деньги разделите между пятью людьми, любившими меня при жизни».
0: «Простите, почему пятью? Вы ведь назвали четверых».
7: «Пятым был отец Дантес.
0: А.
7: Мне сказали, он умер».
0: «Увы, это так. Бедный старик умер».
7: «Смерть его произошла так давно, я не смог узнать подробностей. А вы не знаете, от чего он умер?»
0: «Кому и знать, как не мне. Я был его соседом. Доктора назвали его болезнь воспалением желудка. Некоторые думали, что он умер от горя. Ну, а я видел, как он умирал. И я говорю, он умер с голоду».
7: «С голоду?»
0: «Да».
7: «С голоду. Последняя тварь не умирает с голоду. Пес, блуждающий по улицам, находит милосердную руку, которая бросает ему кусок хлеба. А человек умирает с голоду среди людей».
0: «Я говорю вам правду, святой отец».
2: «Ина, напрасно! Чего ты суешься не в свое дело?»
0: «Господин аббат спросил, что ты? Что особенного, если я отвечу?»
7: «И что же, старик был всеми покинут?»
0: «О нет, Мерседес и господин Морель не покинули его до самой смерти. Но старик вдруг так возненавидел Фернана».
7: «Разве Фернан не был другом Дантеса?»
2: «Кадрус, подумай раньше, чем говорить».
0: «Пожалуй, ты все-таки права, жена».
7: «Как угодно. Я исполню волю умирающего, продам алмаз и разделю его на четыре части. Вас ведь четверо, друзей Эдмона Дантеса».
2: «Друзья? Предатели, а не друзья».
0: «Это я и хотел сказать. А награждать предательство, а то и преступление, это кощунство, святой отец».
7: «Но вы сами не хотите мне помочь поступить справедливо».
0: «Извините, святой отец, я посоветую с женой. Извините».
8: «Извините. Карконта, алмаз может быть нашим.
2: Ты думаешь?»
8: «Духовный особо не станет обманывать».
2: «Ох, алмаз великолепный. Но подумай хорошенько».
8: «Хорошо, хорошо, я решился, жена. Я решился, отец».
7: «На что вы решились?»
8: «Рассказать вам все откровенно».
7: «Я слушаю вас».
9: «Итак, Кадрус все рассказал тебе, Эдмон?»
10: «Да, господин Дюма. Теперь я узнал все».
9: «Как ты собираешься поступить? Я должен тебе подсказать.
10: Я уже все решил сам, господин Дюма.
9: Твое решение может толкнуть человека на дурной путь.
10: Это случается.
9: Значит, ты хочешь испытать Кадрусса?
10: Меня судьба испытывала 14 лет.
9: Ну что ж, поступай, как решил Эдмон. Я привык к тому, что в какой-то момент мои герои неожиданно выходят из-под моей власти. Они словно обретают свободу поступков и мыслей. Так случилось и с тобой, Эдмон. Мне остается только следить за тем, как будут развиваться события. Проследить твой путь до конца.
0: Вот. Я рассказал вам всю правду. Всю правду, господин аббат.
7: И все-таки кто, по-вашему, главный виновник?
0: Оба. Один написал донос и послал, другой диктовал.
7: Однако, господин Кадрус, вы-то ведь тоже были при этом.
0: Они напоили меня. Я почти лишился рассудка. Я видел все, как в тумане. Пытался остановить их. Но они уверяли, что это шутка.
7: Но на следующий день вы могли убедиться в обратном.
0: Да, я хотел рассказать все, но Данглар запретил мне. Сознаюсь, это была подлая трусость. Но не преступление, нет. Совесть мучит меня день и ночь. Я уверен, этот грех – причина всех моих бед.
7: Последний вопрос, господин Кадрус.
0: Да.
7: Что с господином Морелем?
0: О, он-то показал себя настоящим другом. Уговаривал отца Эдмона переехать к нему. Помогал ему деньгами, навещал. Несколько раз сам ездил к Вильфору. Умолял, писал, грозил. Вильфор прогнал его. Думается, у Мореля сейчас и неприятности из-за того, что тогда он так хлопотал об Эдмоне. Ведь до сих пор его обвиняют в бонапартизме. На его деньги и похоронили старика Дантеса и заплатили все его долги.
7: Господин Морель жив?
0: Жив, но на краю нищеты, господин аббат. Ему грозит банкротство. В 2 года он потерял 5 кораблей. Разорен дотла. Теперь вся его надежда на последний корабль, фараон. Тот самый, которым командовал бедный Эдмон. Фараон должен возвратиться с грузом из Индии. Если потонет, как и другие, ну, тогда Морель погиб.
7: Да, ужасно.
0: Честным людям всегда не везет.
7: Ошибаетесь, друг мой. Справедливость существует. И вот вам доказательство. Этот алмаз ваш. А? Возьмите его.
0: Смеетесь надо мной.
7: У Эдмона был только один друг. Вы. Надеюсь, деньги, вырученные за алмаз, спасут вас от нищеты.
0: Святой отец, не шутите с счастьем и отчаянием человека.
7: Мне знакомы и счастье, и отчаяние. Я никогда не стал бы шутить этими чувствами. Берите алмаз. Он ваш.
2: А? Бери. Кадрус, бери.
0: Сон. Невероятно. Я сплю.

0: ни тебя не тревожат последствия, Эдмон.
1: Будущее человека в руках судьбы. А судьба человека – это его характер и его поступки. Я дал шанс Кадрусу стать честным.
0: Что ты собираешься делать дальше?
1: Я должен поехать в Марсель, не так ли?
0: Ты хочешь?
1: Да. Я хочу разыскать господина Мореля.
0: Вот. Я рад, что граф Монте-Кристо не забыл моряка Эдмона Дантеса. Поезжай, Эдмон. А мне надо еще проследить за действиями Кадруса, которого ты решил испытать. Итак, Кадрус сразу же поехал на ярмарку, нашел там парижского ювелира и привез к себе в трактир.
2: Я предлагаю вам 40 000 франков.
3: Что? 40? Аббат сказал, что он стоит 50.
2: Я не знаю аббата. Я предлагаю хорошую цену. Кстати, вот со мной и деньги.
4: Сколько денег, Карконта, сколько денег?
2: Я даю 45 000, ни одного су больше.
4: Продадим другому.
2: Другой может спросить, откуда у вас такой алмаз?
4: Карконте, что ты скажешь? Ну почему молчишь?
3: Ну, отдавай. Мы не сможем отыскать аббата Бузони.
4: Так и быть, господин ювелир. Берите камень.
2: Вот так-то лучше. Считайте деньги, любезный. Ой, гроза разыгрывается. Ночь на дворе, я должен ехать. Ну, любезный, счет верен?
4: Сейчас. Да, сударь. Карконте, спрячьте деньги. Поужинайте, сударь.
2: Нет, мне надо домой. Ну и погодка. Ой, вымокну насквозь.
3: Вы не боитесь грозы, сударь?
2: Грозы нет.
3: А грабителей?
2: Со мною пара заряженных пистолетов, тетушка. Я осторожен.
3: Счастливого пути.
2: Спасибо. Это серьезнее, чем я думал.
4: Оставайтесь, господин ювелир.
3: Мы позаботимся, чтобы вам было удобно.
2: Да. Вы правы. Я останусь. Дайте свечу, я поднимусь наверх и лягу.
3: Добрых сновидений, господин ювелир. Для чего ты предложил ему переночевать у нас, Кадрус?
5: Чтобы избавить его от тяжелого пути.
3: Ты не мужчина, Кадрус.
5: Карконте, о чем ты думаешь?
3: Если бы ты был мужчиной...
5: Не гневи Бога. Мы получили деньги.
3: Мы можем получить еще и алмаз.
5: Не смотри на меня так.
3: Он, наверное, уже уснул.
5: Не смотри на меня так, Карконте.
3: Нет, вот нож. Возьми. Длинный, острый, как бритва. Идем.
5: Я не могу.
3: Идем наверх. Он спит. Мы одни...
5: Бертуччо здесь, в каморке. Он мог слушать.
3: А, он будет спать до утра, как мертвый, я его знаю. Идем, Кадрус. Такого нам не видать всю жизнь.
5: Тише.
3: Идем.
5: Тише.

0: У тебя верные сведения, Джакопо?
1: К несчастью, да, господин граф. Фараон затонул. В Марселе об этом узнают вечером. Мой телеграф работает быстрее.
0: Ты хорошо помнишь этот корабль?
1: Как свою шхуну, господин граф. Я плавал на фараоне.
0: Можешь в каком-нибудь порту найти похожий?
1: Есть один в генуэзском порту. Точная копия фараона.
0: Заплати любые деньги и купи его. Слушай меня внимательно, Джакопо. В Генуе поселишься в гостинице. К тебе приедут матросы с фараона, они остались без работы. И через месяц ты доставишь корабль с командой и с теми товарами, которые были на нем. Список я тебе дам. Сюда, в Марсель. Но все это в строгой тайне. Ты понял?
1: Нет, ваше сиятельство, но исполню все в точности.
0: Вот и прекрасно.
1: А вы, ваше сиятельство, остаетесь в Марселе?
0: Да, у меня здесь дела. Очень важные дела, Джакоб.
2: Так, очень важные дела Джакоба. Так, прекрасно. Да, Эдмон, я оставляю тебя в Марселе, в городе твоей юности, в городе светлых воспоминаний. Пусть они проникнут в твое сердце, израненное несправедливостью и горем. Испытания должны закалять мужчину, Эдмон, но не ожесточать его.
3: 14 лет. Мой отец умер в нищете, от голода. Моя невеста стала женой другого, того, кто предал меня. Моя невеста, моя Мерседес.
2: Эдмон, я хочу, чтобы, несмотря ни на что, ты остался человеком. Человеком, Эдмон. Итак, ты задержался в Марселе, чтобы...
3: Чтобы посетить замок Ив, господин Дюма, не так ли?
2: Совершенно правильно. Ты поедешь в замок Ив. Ты должен постараться раздобыть тюремные списки за 1815 год. В списках донос Вильфора.
3: Да, когда я начну мстить, документы пригодятся.
2: Но инспектор тюрем может и отказать. Как ты поступишь?
3: О, я ведь отыскал клад аббата Фария. Я богат.
2: Ты невысокого мнения о людях, мой милый.
3: Не обо всех, господин Дюма. Есть ведь и такие, как господин Моррель.
2: Вот я рад, что ты не забыл его, мой мальчик. Кстати, у инспектора тюрем много векселей Морреля. До инспектора дошли слухи о разорении Морреля. Он в панике и собирается предъявить векселя к уплате.
3: Я еду в замок Ив, господин Дюма.

0: Да-да, сударь, я встревожен. Я очень встревожен. Почти все мое состояние вложено в фирму господина Морель.
1: Я покупаю у вас все векселя, господин инспектор.
0: Что? Безнадежные векселя?
1: Я есть старший агент лондонского банкирского дома. Я уполномочен скупить все векселя, которые должен оплатить господин Морель.
0: Позвольте, но это огромная сумма. Вы рискуете...
1: Это меня не касается. Вот деньги. Вся сумма.
0: Боже мой. Боже мой, сударь. Как мне вас благодарить, сударь?
1: Окажите мне услугу.
0: Да?
1: Дайте взглянуть на тюремные списки за февраль 1815 года.
0: 15.
1: Это есть чисто личный интерес.
0: Пожалуйста, сударь, пожалуйста, себе минуточку, сейчас. Списки, вот, 13-й, 14-й, 15-й. Вот списки, сударь. Прошу вас.
1: О, благодарю.
0: А я вас оставлю на 5 минут. Надо сделать передаточную надпись на векселя.
1: О, пожалуйста, сударь, пожалуйста.
0: Приду.
1: Наконец-то. Вот мое дело. Донос. Если инспекторы заметят, что страница вырвана, он закроет глаза. Он получил хорошую плату. А вот заключение Вильфора. Эдмон Дантес, отъявленный бонапартист, поместить в одиночную камеру замка Ив. Отклонить просьбу судовладельца Мореля о пересмотре дела. Подпись: де Вильфор, королевский прокурор. Два документа, которые сыграют свою роль.
0: Сударь, вот, прошу вас. Вот векселя, господин Морель.
1: Благодарю вас, сударь, я посмотрел то, что хотел.
0: Так вот, теперь вы главный кредитор господина Мореля.
1: О.
0: Так. Кстати, а вы знаете последнюю новость о вчерашнем убийстве?
1: Убийство?
0: Да, вы знаете, страшное зверство. В придорожном кабачке убит известный ювелир.
1: Убийца пойман?
0: Ему не удалось скрыться. Это некий корсиканец. Контрабандист Бертуччо.
1: О!
0: Да. Жандармы искали контрабандиста, а нашли убийцу.
1: Бертуччо? А хозяин кабачка?
0: Хозяин, видимо, его не было дома. Его и до сих пор никак не могут найти. Бертуччо обвиняется в 2 преступлениях. В убийстве ювелира и в убийстве жены трактирщика Корконты. Она застрелена из пистолета. Разумеется, злодей все отрицает, уверяет, что он невиновен. Но кто ему поверит? Его уже отправили в тюрьму? В Ним?
2: Кадрус не выдержал испытания.
1: Спешу к господину Морель. Честь имею, сударь.

0: Мои векселя, все мои векселя у вас на руках, сударь?
1: Так точно, господин Морель. Я скупил ваши векселя. Сможете ли вы оплатить их в срок?
0: Если придет фараон, если нет.
1: Разве у вас нет друзей, которые могли бы помочь?
0: В делах не бывает друзей, сударь. Есть компаньоны.
1: Вы желали бы получить отсрочку?
0: О, отсрочка могла бы спасти мою честь.
1: Вам достаточно месяца?
0: Это великодушно, сударь. Приходите через месяц. Вы получите все сполна. Или меня не будет в живых.
1: Хорошо. Через месяц, 5 июля, утром я буду у вас.
0: Благодарю, сударь. Благодарю. Какой странный человек. Но лицо его показалось мне добрым. Какая роскошная коляска. Какие лошади.
2: В ним и гони во всю прыть, Жермен.

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: радиоспектакль по рассказу английского писателя Джерома Джерома, как зародился журнал Питера Хоупа.
1: Запятая. Что доказывает пагубное влияние сентиментальности на наше поколение. Точка. Что? По-моему, не дурно, а, Элизабет? Войдите.
2: Старый журналист Питер Хоуп заканчивал очередную статью для газеты «Центральные новости». Питер Хоуп был худощав и гладко выбрит. Волосы же его были из тех, о которых цирюльники говорят, немножко, знаете, редеет на макушке, сэр.
1: Так, я хочу немного, знаете. Войдите, кто там?
2: Дверь приотворилась, и в комнату заглянуло маленькое белое личико, на котором светились яркие черные глаза. Пониже лица появилась рука, не слишком чистая, и в ней засаленный суконный картуз.
1: Понял, появилась. Статья еще не готова. Садитесь и подождите.
2: Дверь отворилась пошире, в нее проскользнула вся фигура и, затворив за собой дверь, присела на кончик ближайшего стула.
1: Вы откуда, из «Центральных новостей» или из «Курьера»? Кончик ближайшего стула, скажите, за дверь. Ну что же вы молчите?
2: Только тут мистер Питер Хоуп впервые обернулся и взглянул на вошедшего.
1: Господи, помилуй. Что это?
2: Поверх узкой синей шелковой фуфайки с огромнейшим декольте на странном посетителе была надета совершенно истрепанная мальчишеская куртка. Вокруг шеи было обмотано шерстяное кашне. Из-под куртки падала длинная черная юбка, шлейф которой был обернут вокруг талии и подоткнут под ременный пояс.
1: «Кто вы? Что вам нужно?»
2: Вместо ответа фигура схватила подол своей длинной юбки и начала заворачивать его кверху.
1: «Что вы делаете?» Что вы делаете? Не знаете ли это?
2: Но тут из-под юбки показались заплатанные штаны, из правого кармана которых грязная рука извлекла сложенную бумагу, развернула ее, разгладила и протянула мистеру Питеру Хоупу.
1: Бифштекс и пирог с почками. 4 пенса. Вареные баранина.
3: Мне там пришлось служить последние 2 недели в трактире у Хэммонда. Вы спросите ему, она может вам рекомендовать меня, а она мне сама сказала.
1: Послушайте, милейшая, вы... Вы мальчик или девочка?
3: Да. Я не знаю.
1: Как не знаете?
3: Они... Не все равно.
1: Как вас зовут?
3: Томми.
1: И что вам...
3: Да? Я не знаю.
1: Как не знаете?
3: Они... Не все равно.
1: Как вас зовут?
3: Томми.

0: Старуха в зеленой шляпке?
1: Да.
0: А, это миссис Поствисл. Да-да-да-да, я просил ее приискать мне кухарку.
1: Да.
0: Так вы что же, знаете кого-нибудь, да? Вас кто-нибудь послал ко мне?
1: Вот вы это... Вам ведь, ну, не очень там мудреная нужна кухарка. Они говорили, что вы славный, простой старичок, хлопот с вами немного.
0: Нет, я не требователен, конечно, нет. Только бы была, ну, опрятная и приличная женщина. Но что же она сама не пришла? Кто она?
1: А хоть бы и я. Чем я не гожусь-то? Чего я не гожусь?
0: Извините, но...
1: Ну и правда, ну что? Я же умею там стелить постели, убирать комнаты, и все такое нет. Подождите. А что касается стряпни, то у меня к этому вообще прирожденная склонность. Вы спросите ему, она вам скажет. Вам ведь...
0: Да нет,
1: ну скажите... Вам ведь не очень.
0: Нет, видите,
1: ну,
0: видите
1: ли,
0: Элизабет. Ой, Господи, Элизабет, как ты думаешь, во сне это или наяву? Проклятая сырость. Проклятые лондонские туманы.
2: Да. Питер Хоуп подошел к камину и стал ворошить кочергой угли.
0: Друг мой, я все-таки хотел бы знать, мальчик вы или девочка? Вы всерьез надеетесь, что я возьму у вас в экономке?
1: Да, а я отлично гожусь для вас. Вы мне дадите постель и харчи, и, шесть пенсов в неделю, вот. А ворчать я буду меньше их всех зато.
0: Помните, не смешите.
1: Что? Вы не хотите меня испытать?
0: Да что вы, конечно нет, вы же с ума сошли.
1: Ну хорошо, пожалуйста, дело ваше.
0: Вот вам... Сейчас. Вот вам шиллинг.
1: Не надо.
0: Берите, говорю.
1: А я говорю, лучше не надо. В таких делах, знаете, никогда не известно, что из этого может еще получиться.
0: Ну, а как хотите. Погодите минутку.
1: Чего?
0: Кто ваши родные?
1: Чего? Это вы про что?
0: Ну, с кем вы живете?
1: Я? Ни с кем не живу.
0: Да. Куда же вы теперь?
1: Куда я теперь? Я думаю, переночую на улице. Знаете, что, дождя сегодня нету.
0: И по делам тебе, Елизавет. Как же я на тебя не наступлю, когда ты вечно суешься под ноги. 100 раз тебе говорил.
2: Правду сказать, Питер злился сам на себя. Без всякой к тому причины память упорно рисовала ему Илфордское кладбище, где уже много лет спала вечным сном его жена, маленькая хрупкая женщина, чьи легкие не приспособлены были вдыхать лондонские туманы, а рядом с нею еще более хрупкий маленький мальчик, окрещенный при рождении Томасом. Имя самое заурядное, как не раз говорит себе Питер. Во имя здравого смысла, что общего мог иметь давным-давно умерший Томми Хоуп с сегодняшней странной историей? Все это чистейшие сантименты. А сантименты Хоуп презирал всей душой. Питер схватил удивленного Томми за кошелек и выволок на середину комнаты.
0: Сиди здесь и не смей трогаться с места, пока я не приду.
3: Вы, кажется, на самом деле, понимаете.

0: Слушай, ну чего? Твой хозяин слегка тронувшись, что ли? Ну ладно, чего не бывает в жизни.
1: Да, прошу вас, миссис Постойсон. Вот то, о чем я вам говорил.
2: Миссис Поствисл была полной солидной дамой, совершенно неспособной, это чувствовалось, удивляться чему бы то ни было.
3: Да-да, я ее видела, только она была девчонкой. Куда ты девала свое платье?
0: Так оно же было не мое, мне его дала миссис Хэммон.
3: А это твое? Ну вот это бывшая синяя фуфайка.
0: Мое.
3: Ты у кого в последнее время служила?
0: В труппе Мартини.
3: Да. А раньше?
0: Фу, всех не вспомнишь.
3: Да. Ну и сколько тебе лет?
0: Да, сколько мне лет? Ну, я не... В общем, не знаю.
3: Ну что же, мистер Хоуп... Ведь наверху есть кровать. Ну, ваше дело. Решайте. И ради всего святого, ну, перестаньте бричать ключами. На вас лица нет.
1: Понимаете, я терпеть не могу валять дурака.
3: Ну, правило хорошее.
1: Да-да, конечно. Да. Думаю, одна ночь невелика беда. А завтра что-нибудь придумаем. Ну, что, Мим? Сегодня ты можешь переночевать здесь. Ступай с миссис, она покажет тебе твою комнату.
0: Вы хотите испытать меня?
1: Ну, об этом мы потолкуем завтра.
0: А, так вот. Тогда послушайте, я вам прямо говорю, это не выйдет.
1: То есть как? Что не выйдет?
0: Вот то. Вы хотите отправить меня в тюрьму?
1: В тюрьму?
0: Да. Я знаю. Знаю, вы называете это школой. Так что вот, пробовали уже и до вас. Только этот номер не пройдет. Я никому ничего худого не делаю. Я хочу работать. И я могу.

0: Если б черные глаза сохранили свое гневное и вызывающее выражение, Питер Хоуп, старый тертый журналист, может быть, и не утратил бы здравого смысла. Но судьбе угодно было, чтобы эти глаза вдруг наполнились слезами, при виде которых здравый смысл Питера в неготовании удалился из комнаты. И это положило начало многому.
1: Ну-ну-ну-ну-ну, не глупи. Ты не понимаешь. Конечно, я хочу испытать тебя. Только я хотел сказать, что завтра об этом мы обсудим подробности.
2: Конечно, подробности за меня вы хотите.
1: Ну, перестань же, ну. Экономки не плачут.
2: А вы правду говорите, честное слово?
1: Честное слово. Теперь иди умойся. А потом приготовишь мне ужин.
2: Да.
1: Ну,
2: значит, как мы это договорились? Вы мне даете квартиру, да? Харчи и 6 пенсов в неделю.
1: Да. Я полагаю, это будет недорого. Ну, как вы находите?
3: Прекрасно. 6 пенсов в неделю.
1: Ну, да.
3: Еще платье. Ну, там, или штаны с курткой. Ну, это уж как водится.
1: Да, конечно. Раз это принято, конечно.
3: Прекрасно. Я думаю, что я больше не нужна.
1: Да.
3: Ну, вообще.
4: Да. 6 пенсов в неделю.
1: Пожалуйста. Ну, так что? Томми.
2: А?
1: Иди же умойся и приготовь мне ужин.
4: Хорошо, мистер.
1: Надеюсь, Элизабет, что это мальчик. Понимаешь, всему виной туманы, эти проклятые лондонские туманы. Если бы тогда у меня были деньги, чтобы отправить на юг моего Томаса. Так-то лучше. Ей-богу, гораздо лучше.
0: Вместо синей затрепанной фуфайки на Томми красовался большой платок, искусно скрепленный булавками.
1: Ей-богу, у тебя вполне приличный вид. Итак, Томми, вот тебе полсаверена.
2: Да.
1: Купи мне холодного мяса и пиво на ужин.
2: Да, холодное мясо на ужин.
1: Не приставай ко мне с расспросами и не шуми.
2: Да.

Sick. Ужасающей бедности в рабочих кварталах Лондона. Именно. Прекрасная мысль дать ему сразу деньги. Да. Похоже, что теперь уже мистер Томми больше не будет нас беспокоить. В мои годы завести у себя детскую. Безумие. Да. Четверть часа. Я был прав. Да. Тогда почему же он не взял шиллинга? Притворство, да. Уловка. Ничего больше. Нет, все-таки прекрасная мысль была дать ему сразу все деньги и отправить за покупками.

0: У Пингли все распродано, и пришлось идти к Бау на Фармингтон-стрит.
1: А вот оно что-то.
0: Да, просто пришлось идти туда, к Бау.
1: Понимаю, понимаю, понимаю.
2: Питер писал, сидя за столом, а Томми бесшумно сновал за его спиной то в кухню, то из кухни. И что-то странное происходило с мистером Питером Хоупом. Он чувствовал себя так, как будто долгое время был болен, а теперь начинает выздоравливать.

0: Господи помилуй, 30 лет. Как, однако, время бежит. Неужели мне уже... Я сразу не додумался. А что блестящая мысль, надо пригласить доктора Смита, и все сразу станет ясно. Без пены! Ты понял? Без пены!
1: Да, да.

0: Доброе утро.
1: Доброе утро, Томми.
0: Да. Доброе утро.
1: Молодчина вовремя приготовил завтрак.
0: Да.
1: Ну, подай-ка мне.
0: Да, пожалуйста.
1: Да.
2: Что это такое?
0: Это кофе. Вы ведь сказали кофе приготовить. Я да. Вот кофе.
1: Ах, кофе.
0: Да.
1: Да. Так вот, Томми,
0: да?
1: На будущее, если не возражаешь.
0: Да-да.
1: Я буду пить по утрам чай.
0: Да, конечно.
1: Хорошо?
0: Ну, конечно, конечно, как хотите. Завтракать вам, а не мне.
1: Да.
0: Так что, пожалуйста, как хотите, будет чай.
1: И вот что.
0: Да.
1: Так вот, да. Что бы еще я хотел сказать.
0: Угу.
1: У тебя, Томми, не очень здоровый вид.
0: Ой, да нет, что, я ничего, я никогда не болею.
1: Нет, может быть, ты не замечаешь.
0: Как это я не замечаю?
1: Бывает так, что человек нездоров и не понимает
0: как
1: этого.
0: Как это человек может не замечать, что он
1: не
0: болеет?
1: Я не могу удержать у себя человека, если не уверен, что он совершенно здоров.
0: А я уверена, что совершенно здоров. Если просто вы хотите избавиться от меня, то, конечно, так.
1: Ну, довольно.
0: А что, если...
1: Нечего губ дуть.
0: Я ничего, я говорю, что я...
1: Я буду рад пользоваться твоими услугами, если здоровье у тебя будет
0: вот
1: в порядке.
0: Вот я говорю, что...
1: Но я должен знать наверняка. В хороших домах всегда так делают.
0: Но я говорю, что у меня...
1: Вот что, сбегай-ка вот по этому адресу и попроси доктора Смита зайти ко мне, прежде чем он начнет утренний обход.
0: Но я совершенно...
1: Ступай немедленно. И, пожалуйста, без разговоров.
0: Говоришь, никогда не болею. Если действительно никогда не болею.
1: Очевидно, с ним так и следует говорить. С этим маленьким Наполеоном. Ну-с, а у меня есть 10 минут, чтобы тайком сварить себе чашечку нормального кофе. Вот так вот, Миша, смотри.

0: Смит, приехавший в Англию несколько лет назад под именем Герр Шмидт, был коротенький, толстый человек с такими густыми, кустистыми бровями и такими свирепыми седыми усами, что дети начинали реветь, завидя его, и ревели до тех пор, пока доктор, погладив их по головке, не заговаривал с ними таким нежным голосом, что они умолкали от удивления.
1: «Что же такое, по-вашему, с вашей маленькой девочкой?»
2: «Прошу вас, тише, доктор!»
1: «Хорошо.
2: Почему вы знаете, что это девочка?»
1: «Ну, а если это не девочка, зачем ее так одевать?»
2: «Я не одевал. Я именно хочу одеть, как только узнаю, что вы...»
1: «Ай-яй-яй-яй-яй, бедняжка! Бедняжка, само профитение привело ее к вам. Или может быть, его?»
2: «Провидение. Обо мне провидение не позаботилось. Подсунуло мне это дитя улицы. Изволь возись с ним. Мне нужно, чтобы вы определили, мальчик это или девочка. Чтобы я, по крайней мере, знал, что мне с ним делать, мне с ней».
1: «Понятно. Да. И что же вы тогда сделаете?»
2: «Если это мальчик, можно найти ему местечко где-нибудь в редакции».
1: «Хорошо. А если девочка?»
2: «Ну какая же это девочка, если она ходит в штанах? К чему заранее придумывать затруднения? Прошу вас, приступайте к осмотру».
1: «Хорошо, хорошо».
2: «Хоть бы оказался мальчик. Хоть бы мальчик.
3: Мне холодно. Мне холодно.
0: 30 лет тому назад в этой самой комнате Питер также шагал из угла в угол, ловя каждый шорох, долетавший сверху, повторяя те же слова.
2: «Хоть бы оказался мальчик. Хоть бы оказался мальчик. Хоть бы мальчик».
3: «Не надо, это я не сниму. Я это не сниму. Не надо меня просить об этом.
1: Ну, очень хорошо, друг мой.
2: Кто?
1: Совсем здоровый ребенок.
2: Кто?
1: Знаете, лучше невозможно желать.
2: Мальчик.
1: Нет. Девочка.
2: Что?
1: Девочка.
2: Что же я с ней буду делать?
1: Да, очень неловкое положение.
2: То есть самое дурацкое?
1: Да. Позвольте мне сказать вам, у вас некому присмотреть за девочкой, когда вам нет дома.
2: А насколько я успел познакомиться с этим созданием, присмотр здесь понадобится?
1: Да, да. Я думаю, я нашел выход.
2: Да? Какой же?
1: Вот какой. Я возьму эту девочку на свое попечение.
2: Вы?
1: Да.
2: Чушь.
1: Почему? Мне это не так трудно. У меня есть экономка.
2: Вам воспитывать такую упрямицу? Что за идея?
1: Ну, я буду добр.
2: Но тверд, вы ее не знаете.
1: А вы давно ее знаете?
2: Ну, во всяком случае, я не ношусь со своими сантиментами. Это только погубить ребенка. Мне кажется, что на мне лежит какое-то обязательство. Девочка пришла ко мне. Я в некотором роде за нее отвечаю.
1: Да, Питер. Где не бегают маленькие ножки, там нет настоящий дом.
2: Ну, все. всякие там сантименты, это не по моей части. Но долг, долг иное дело.
1: Как джентльмен, ну джентльмен, скажу без охоль.

0: семья. И, чувствуя себя древним римлянином, Питер распрощался с доктором. Томми!
1: Да!
0: Томми!
1: Да! Да. Я здесь! Я здесь!
0: Ну-с, Томми!
1: Мистер Хоуп!
0: Отзывом доктора я вполне удовлетворен.
1: Да, ну, а
0: так что ты можешь оставаться.
1: Конечно, я и говорил, что я совершенно здоров, могли бы поберечь свои денежки.
0: Но только нам надо придумать тебе другое имя.
1: Что? Это еще зачем?
0: Ну, ты ведь хочешь быть у меня экономкой?
1: Ну?
0: Для этого нужно быть женщиной.
1: Нет, я не люблю бабья этого.
0: Ну, не скажу, чтобы и я его очень любил, Томми.
1: Ну, ты...
0: Но ничего не поделаешь. Прежде всего, надо тебе одеться по-настоящему.
1: Нет, я ненавижу эти юбки. Вообще, они мешают ходить там.
0: Томми, не спорь.
1: Да я не спорю, я сказал. Я не спорю.
0: Томми, не спорь.
1: А я ненавижу юбки. Наденьте сами юбку и попробуйте пройтись по Флит-стрит.
0: Я посмотрю. Нет, ладно, все.
1: Я бы хотела.
0: Все, не пререкайся.
1: Смотреть бы.
0: Делай, что тебе говорят,
1: как
0: а нет?
1: В юбке.
0: Смотри, а сейчас марш на кухню. Я и так потерял с тобой уйму времени.
1: Да.
0: На кухне. И не вздумай отрывать меня от дела по пустякам.
1: Да, я на кухне иду, а...
0: Я строг. Я очень строг. Я дьявольский свиреп.
1: Представляю, юбочки.

0: Неделя испытания подошла к концу. Питер Хоуп послушно жевал отбивные, похожие на конское копыто, и давился подгоревшей овсяной кашей. Но его слабый желудок взывал о немедленной помощи. Так что беднягу Питера наконец осенила идея.
1: Знаешь что, Томми?
2: Да, мистер.
1: Я хочу сказать, Джейн, извини, пожалуйста, не худо бы нам взять женщину. Только для кухни. Ну, чтобы варить обед.
2: Как?
1: Тогда у тебя будет больше времени для другого, Томми. Ну, то есть я хочу сказать, Джейн.
2: Интересно.
1: А что?
2: Это для чего это другого?
1: Ну, я не знаю, ну, для уборки комнат, Томми.
2: Угу.
1: Для...
2: Угу.
1: Для вытирания пыли.
2: Угу. Понятно. Так вот, мне не нужно 24 часа в сутки, чтобы вытирать здесь пыль.
1: Ну, знаешь ли.
2: Вот так.
1: Если я что-нибудь сказал, значит, так и будет.
2: Да.
1: Как ты смеешь мне перечить, дерзкий девчонка?
2: Да, так да. Вот так да. Ну, хорошо. Ну, хорошо.
1: То-то. Так и следует впредь с ней объясняться. Твердо и коротко. Верно, Элизабет? А, правильно.
0: Бедный Питер. Недолго он торжествовал. 5 минут спустя Томми вернулась в черной своей юбке со шлейфом, заткнутым за кожаный пояс, в синей фуфайке с огромнейшим декольте, в засаленной куртке и шерстяном кашне.
1: Томми, что это за комедия?
2: А что тут за комедия? Я вижу, что я не гожусь. Недельку подержали, на том спасибо. Я сама виновата.
1: Томми, не будь идиоткой.
2: Нет, я не идиотка, это все Эмма. Это она мне сказала, что я умею стряпать, и что у меня прирожденная способность. А у меня, оказывается, вообще никакой способности нет. Я не буду.
1: Сядь, Томми. Эмма была совершенно права.
2: Нет, это не права.
1: Ты действительно подаешь надежды.
2: Да.
1: Эмма правильно говорит, у тебя есть способности.
2: Да, да.
1: Это доказывает твоя настойчивость.
2: Да,

0: Ищенко, и довольно. Всякий вздор тут городить.
1: Вам кажется, сегодня, что ли, сдавать статью в центральной новости? Ну и что же вы не работаете? Садитесь, в конце концов, и работайте. Я пойду пока на кухню там. Ну, что-нибудь приготовлю вам на ужин. Вот. А вы садитесь и работайте.
2: Положительно я у нее под башмаком. Нет, этому нет другого названия. Нет, Елизавет, послушай-ка, мне нравятся независимые характеры, но в томе этой независимости уж слишком много. И откуда она только берется, черт тебя?

0: Состояние становилось весьма серьезным для Питера, хоть он и не признавался себе в этом. С каждым днем Томми, несмотря на свою тиранию, становилось для него все более и более необходимым. За 30 лет это была первая слушательница, которая смеялась его шуткам. Первая читательница, убежденная в том, что он самый блестящий журналист на всей Флит-стрит. А Питер каждую ночь он осторожно крался наверх по скрипучей лестнице, чтобы, затемнив рукой свечу, подойти к ее постели и посмотреть, спокоен ли ее сон. Если бы только Томми не стремилась непременно ухаживать за ним.
1: Томми! Томми!
2: Что же, утром пора вставать?
1: Послушай-ка, Томми, то есть Джейн, я знаю, что мне с тобой делать.
2: Придумали.
1: Я сделаю из тебя журналиста.
2: Ой, это не говорите, вздор.
1: Это не вздор. И потом, как ты смеешь так отвечать? Ты будешь моим заместителем, Томми. Это невидимое существо, которое помогает мне работать.
2: Так.
1: Ты будешь помогать мне, будешь собирать материал. Это для меня было бы даже выгодно, Томми.
2: Да?
1: Очень выгодно. Я на тебе много денег наживу.
2: Да?
1: Угу.
2: Ну, это дело другое. Я вообще раз помогала одному там продавать газеты. Он говорил, что я такая, ну, быстрая.
1: Вот видишь, Томми, вот видишь. И поскольку мне всюду придется брать тебя с собой, мы, наконец, возьмем женщину для стряпни.
2: Нет, вы лучше знаете, что вы испытайте меня сначала. Может быть, я еще для этого не гожусь.
1: Отлично, Томми. Конечно, испытаем тебя сначала.
2: Да?
1: Конечно, да. Ну, спи, спи.
2: Хорошо. Спокойно.
1: Да, спи.
0: Но случилось так, что свой первый опыт в журналистике Томми сделала совершенно самостоятельно.
1: Черт знает что, он неуловим.
3: Томми, где мои сигары?
2: Ага. Ну вот же они, прямо перед вашим носом. А что случилось-то? Кто вас тогда пёк?
1: Видите, Томми, в Лондон приехал некий, скажем, некий великий человек, принц Икс.
2: Так.
1: Он остановился в Сент-Джеймском дворце. И нет такого журналиста во всем Лондоне, Томми, который бы не мечтал получить у него интервью.
2: Ну?
1: Как бы это было важно для меня, Томми. Вот смотри. Я целую неделю ношу в кармане вот этот лист бумаги, уже заглавленный интервью нашего собственного корреспондента с принцем Иксом.
2: Ну так и зачем стало дело?
1: Он неуловим. До него положительно невозможно добраться. Чего я только не перепробовал. Кажется, все хитрости, все уловки. Нет, все впустую. Пропащь это дело, Томми. Этому листку место в корзине. Вот так вот.
2: Да ну зачем же?
1: Ой, я опаздываю. Обещал зайти на час к одной знакомой известной романистке. Я ухожу, Томми. Будь умницей и вовремя ложись спать.
2: Да это само собой, сэр. Ну, конечно, сейчас прямо так и лягу. Спи, моя детка. Усни. Где этот лист? А, вот он. Нет, не то. А, вот он. Так, интервью нашего собственного корреспондента с принцем Икс. Так, ну ладно. Ну, держитесь, ваше высочество.
0: Час спустя в тумане у Сент-Джеймского дворца стоял мальчишка в заплатанных штанах и куртке с поднятым воротником и восхищенными глазами разглядывал часового.
4: Эй, ты, полфунта сажи, что тебе здесь нужно? Да.
2: Да нет, ничего, я только, знаете, думаю, ну, наверное, хлопотно должно быть, да? Сторожить вот такую важную птицу, да?
4: Понятное дело, беспокойство.
2: Вот. А вот скажите, пожалуйста, он вообще в разговоре как так, он, ну, ничего, как бы, ну, обходительный или как?
4: Да как сказать, ничего, не сердитый. Как присмотришься к нему, ничего.
2: А скажите, а вот это что, вон там, наверху, это что, его окна светятся, да?
4: Его. Да ты, братец, ты уж не анархист ли? Это лучше скажи.
2: Я как почувствую, что на меня накатывает, я обязательно скажу. Знаете, вообще-то мне бы так хотелось поглядеть на него.
4: Он тебе что, приятель?
2: Не то чтобы там приятель там какой-то, а так, ну, вообще любопытно. Наши улицы, вы знаете, только и разговоры, что про него.
4: Ну, брат, так ты поторопись, а то он нынче вечером уезжает.
2: Как? Нынче вечером? А как же? А говорили же в пятницу.
4: Ага. Это ты в газетах прочел, да? Так я тебе скажу, что ты можешь сделать. Он уезжает сегодня совсем один.
2: Так.
4: В Осборн. Поездом 6:40 с вокзала Ватерлоо. Никто об этом, конечно, не знает, кроме некоторых.
2: Понимаю.
4: Это уж у него такая манера.
2: Понимаю.
4: Понимаешь? Ну вот.
2: Все.
4: Он терпеть не может.
2: Все, все, все.
4: Да погоди ты, эй, куда же ты? Погоди.
5: На вокзале Ватерлоо Томми обследовала все вагоны поезда, который должен был отойти в 6:40. Ее внимание привлекло огромное купе в конце вагона. На нем была надпись «Занято», а вместо обычных диванов там стоял стол и 4 мягких кресла. Заметив хорошенько, где находится это купе, Томми прошлась по платформе и растаяла в тумане. Уверенный, что никто не нарушит его уединение, принц Икс дремал, расстегнув пуговицы тугого жилета и вытянув огромные ноги поперек кресла. На минуту принцу Икс показалось, что в вагоне сквозит, затем ему приснилось, будто кто-то сидит напротив него. Сон этот ему не понравился, и он открыл сердитые маленькие глазки. Против него действительно кто-то сидел. Маленькое измазанное существо, стирающее кровь с лица и рук грязным носовым платком. Если бы принц способен был удивляться, он бы удивился.
2: Успокойтесь только, я не анархист, я вам ничего худого не сделаю.
6: Как ты сюда попал?
2: Ну, вообще-то это оказалось труднее, чем можно было рассчитывать, но это не важно, я все-таки здесь.
6: Если ты не хочешь, чтобы я передал тебя в руки полиции, так вот, советую отвечать на мои вопросы.
2: Ну, мне же, как же, мне же нужно было до вас добраться, а другого же способа не было. Вас вообще трудно поймать, вы на этот счет чрезвычайно ловки.
6: А ты расскажи, как тебе это удалось?
2: Значит так, там за Ватерлоо есть маленький сигнальный мостик. Ну, поезд, понятно, должен был пройти под ним. Ну вот, залезть туда, дождаться поезда и все. Ночь, как видите, туманная, никто не заметил.
6: Продолжай.
2: Вот, а мне было известно, который вагон ваш. Ну и как он подошел, я прыг вниз. Но фонарь этот, знаете, фонарь прямо подвернулся и мне.
6: А с крыши?
2: С крыши? Да ну, это уже вообще было нетрудно. Там сзади есть такая маленькая железная штучка. И дальше ступеньки. И надо только спуститься по ним, а потом за угол и готово. Вот. А, к счастью, ваша дверь была не заперта. Ой, простите меня, пожалуйста, вы у вас... у вас не найдется носового платка. Мой весь, ну, испачканный в крови.
6: Ну, вот, возьми.
2: Спасибо большое.
6: Нет, вы вытри нос.
2: Да.
6: Ты хочешь сказать, мальчик?
2: Я не мальчик, я девочка.
6: девочка?
2: Да, к сожалению.
6: Я много слышал об английских девушках. Я уже было думал, что это несколько преувеличено, но... Так, да. Даже как-то... Ну, хорошо. А теперь, раз ты здесь, что тебе нужно?
2: Вот, понимаете, мне нужно
6: Что-что?
2: Сейчас, секундочку.
6: По складам.
2: Проинтервьюировать вас.
6: Скажи правильно.
2: Я понял.
6: Кто тебя подбил на эту глупость? Назови мне его имя и сейчас.
2: Нет, никто.
6: Не лги мне. Имя.
5: Маленькие сердитые глазки сверкали гневом. Но у Томми тоже были глаза. И они загорелись таким негодованием, что великий человек положительно спасовал. Это был новый для него тип противника.
2: Я никогда не лгу. Никогда.
6: Я прошу прощения.
5: И так как принц, будучи на самом деле большим человеком, обладал чувством юмора, то ему пришло в голову, что разговор в таком духе между государственным деятелем, заправляющим делами империи, и дерзкой девчонкой лет 12 на вид, может в конце концов стать смешным. Поэтому принц придвинул свое кресло к креслу Томми и, пустив в ход свой несомненный дипломатический талант, мало-помалу вытянул из нее всю правду.
6: Я склонен думать, мисс Джейн, что ваш друг мистер Хоуп не ошибся. Я бы тоже сказал, что ваше призвание – журналистика.
2: Да? И вы мне позволите
6: Не надо, я знаю. Полагаю, что вы заслужили это право. Ну?
2: Так, значит, вопросы. Первый. Каковы ваши взгляды, взгляды на будущее, политические, социальные?
6: Не мучайся. Может быть, проще будет, чтобы я сам написал?
2: Да, пожалуйста. Понимаете, дело в том, что я, ну, в общем, пишу. Ну, действительно, так неважно, как бы. Вот. Только вы там ничего не пропустите, хорошо?
6: Я постараюсь оправдать ваше доверие, мисс Джейн.
5: Только когда поезд замедлил ход, принц кончил писать. Он промокнул написанное, сложил бумагу и поднялся с кресла.
6: Вот вам ваше интервью.
2: Спасибо.
6: А затем я бы желал, чтобы вы мне обещали, мисс Джейн, никогда больше не проделывать таких опасных акробатических трюков. Даже ради такого святого дела, как журналистика. Обещайте. Ведь я много сделал для вас. Вы даже и не подозреваете, как много.
2: Ну, ладно уж. Ладно. Обещаю.

Фонарь платформы осветил лица принца и Томми, стоявших друг против друга. Принц, пользующийся репутацией человека раздражительного и вспыльчивого, сделал вдруг странную вещь. Взял в свои огромные лапы измазанное кровью личико и поцеловал его. От колючих седых усов пахло дымом, и этот запах навсегда остался в памяти Томми.

0: Это дрянная девчонка. Где ты болталась, черт меня побери? Я поднял на ноги всю полицию.
1: Ой, ну что вы трепыхаетесь,
0: что?
1: Сэр?
0: Что?
1: Ну вы же трепыхаетесь, как прирезанная курица.
0: Ой.
1: Ей-богу, ну стараешься для него, стараешься. Но от вас никакой благодарности. Ой, ну ладно уж так и быть. На-те. Получайте ваш листок.
0: Что? Это? Это невероятно. Томми, как? Где?
1: А, пустяки. Пришлось показать вам, как берут интервью настоящие профессионалы. Спокойной ночи, сэр.
2: Вот, собственно, и все. Следует только добавить, что миловидная, веселая молодая женщина, широко известная под вполне пристойным и добропорядочным именем и фамилией, бывает теперь желанной гостьей на многих литературных сборищах, но старые друзья и по сей день зовут ее Томми.

0: вырастет сказочный куст. Стройная девушка из угловатого мальчика.
1: Мы

0: Джонни. По рассказу английского писателя Джерома Джерома, как зародился журнал Питера Хоупа. Режиссер-постановщик Александр Айгестов. Инсценировка Дины Рубиной. Музыка Татьяны Островской. Текст песен Сергея Таска. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Литературный редактор Елена Ковалевская. Действующие лица и исполнители. Томми — Марина Ниёлова. Питер Хоуп — Евгений Евстигнеев. Принц Икс — Александр Ширвин. Миссис Постуисл — Ольга Викланд. Доктор Смит — Евгений Вестник. Часовой — Борис Иванов. От автора — Олег Табаков. Звукорежиссер — Ирина Мальчикова. Звукооператоры — Александр Лапин, Вера Кайнара, Елена Садовая. Дорогие друзья, юные и взрослые, будем рады вашим отзывам о спектакле «Томми». Пишите по адресу 113-326, Москва, радио, детская редакция.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Фёдор Сологуб. Турандина.

0: Начинающий юрист, помощник присяжного поверенного Петр Антонович Буланин, юноша лет 30, уже 2 года тому назад окончивший курс университета, жил летом на даче в семье своего двоюродного брата, учителя гимназии, филолога. Прошлый год был для Петра Антоновича сравнительно счастлив. Он блистательно выиграл 3 дела. Правда, полученный гонорар был явно мал для жизни, поэтому Петру Антоновичу приходилось пока обходиться своими средствами, то есть получками от отца, занимавшего где-то в провинции довольно видное место. В суде же Петр Антонович пока довольствовался одной только славою. Но слава еще не была очень громкая, и получки от отца были умеренные. Поэтому Петр Антонович находился часто в элегическом настроении, смотрел на жизнь довольно пессимистически и пленял барышень красноречием, бледностью лица и томностью взглядов, а также сарказмами, расточаемыми по всякому удобному и неудобному поводу. Однажды вечером, после быстро промчавшейся грозы, освежившей душный воздух, Петр Антонович вышел гулять один. По узким полевым дорожкам он забрался далеко от дома. Перед ним раскрывалась очаровательная картина, осененная светло-голубым куполом неба, с разбросанными на нем разорванными облаками и озаренная неяркими радостными лучами клонящегося к закату солнца. Тропинка, по которой он шел, велась над высоким берегом неширокой реки. Не вдали от этой тропинки темнел радостный, успокоенный лес, а за рекою громадным полукругом тянулись равнины с раскиданными на них рощами и селами, и по ним змеились пыльно-серые ленточки дорог. Далеко по краям равнин загорались под огнем солнечных лучей золотые звездочки, кресты далеких церквей и колоколен. Все кругом было радостно, наивно и свежо. А Петру Антоновичу было грустно.
1: Отчего-то кажется мне, что это зримая прелесть земная, что это нежнейшая сладость, лишь золототканный покров, наброшенный враждебным людям искусительницей, чтобы скрыть от простодушных взоров под личиною прелести нечисть, несовершенство и зло природы. На самом-то деле жизнь наша лишь скучная проза, тяжко скованная цепью причин и следствий, тягостное рабство, от которого не спастись человеку.
0: От этих дум становилось Петру Антоновичу порою так тоскливо, словно в груди его просыпалась душа древнего зверя, жалобно скулящего по ночам у околиц.
1: Хоть бы сказка вошла когда-нибудь в жизнь, хоть бы на короткое время расстроила она размеренный ход предопределенных событий.
0: Солнце склонилось низко. Ни одного звука не доносилось ниоткуда, и воздух был недвижим, и трава, усеянная матовыми каплями, не двигалась. И очарованный странным впечатлением этой тишины, как бы потерявший всю свою отдельную от общей жизни волю, Петр Антонович сказал с великою силою:
1: «Сказка, милая сказка, где ты? Приди».
0: И вдруг
2: «Я здесь».
0: Петр Антонович вздрогнул, оглянулся. Все вокруг опять было обыкновенно. И душа Петра Антоновича опять стала обычную, отдельную от мирового процесса душою маленького человека, такого же человека, как и мы все, живущие в днях и в часах. перед ним стояла та, кого он звал. Это была прекрасная девушка с узким золотым венчиком на лбу, одетая в легкую, недлинную белую одежду. Ее косы, распустившиеся по плечам и упавшие ниже пояса, были так светлы, словно они были пропитаны пламенным солнцем. Ее глаза, устремленные прямо на молодого юриста, были так сини, словно в них открывалось небо, более чистое и более светлое, чем наши земные небеса. Ее лицо было так правильно, и так были стройны ее руки и ноги, и такое совершенное под складками ее одежды угадывалось тело, как будто вся она была воплощенным каноном девственной красоты.
1: Кто ты, прекрасная девушка?
2: Ты звал меня, и я к тебе пришла. Ты позвал меня вовремя, как раз тогда, когда мне понадобился приют среди людей. Ты возьмешь меня и введешь в свой дом. А у меня нет ничего, кроме этого венца на голове, этой одежды на плечах и этой сумки в руках.
0: Петр Антонович увидел в ее руках мешочек из красной кожи, верхний край которого был стянут золотым шнурком. Очень простой и очень красивый мешок, немножко похожий на те мешочки, в которых дамы носят в театры бинокли.
1: Но кто же ты?
2: Я Турандина, дочь короля Турандуны. Мой отец очень любит меня, но я сделала то, чего не следовало мне делать. Из простого любопытства я открыла будущее человеку. За это отец разгневался на меня и изгнал из своей страны. Будет день, мой отец простит меня, и я к нему вернусь. Но теперь я должна жить среди людей, и мне даны вот только эти три вещи. Золотой венец, знак моего происхождения, белая сорочка, мой бедный покров, и этот мешок, где лежит все, что мне понадобится. Возьми меня к себе, и ты об этом не пожалеешь.
0: Петр Антонович не знал, что ему думать и что говорить. Одно было несомненно. Эту девушку, одетую так легко, и...
2: Белая сорочка, мой бедный покров, и этот мешок, где лежит все, что мне понадобится. Возьми меня к себе, и ты об этом не пожалеешь.
0: Петр Антонович не знал, что ему думать и что говорить. Одно было несомненно.

0: просто от родителей. Но, впрочем, ничто в ее лице и наружности, кроме костюма и слов, не говорит о безумии. Она тиха и спокойна. Если она назвала себя Турандиною, то это потому, вероятно, что недавно в журнале Министерства народного просвещения могла прочесть статью об этой лесной волшебнице. Я и сам читал ее с упоением, а, услышав мой призыв, вспомнила о ней. Да-да, все ясно.
1: Что же, пойдем?
0: Хорошо, милая барышня. Я приведу вас к себе домой. Но я должен вас предупредить, что я живу в семье моего двоюродного брата и потому советовал бы вам назвать свое настоящее имя. Я боюсь, что мои родные никак не поверят в то, что вы дочь короля Турандона. Такого короля в настоящее время, насколько мне известно, нет.
1: Я говорю правду. Мне все равно, поверят или не поверят мне твои родные. Мне достаточно, чтобы ты мне поверил. И если ты мне поверишь, ты меня защитишь от всякого злого человека и от всякого несчастья. Ты ведь и есть человек, который избрал своим призванием стоять за правду и защищать слабых.
0: Да, это так. Ну что ж, если вы настаиваете на своем, то я умываю руки и слагаю себе ответственность за возможные последствия. Конечно, я возьму вас к себе, пока вы не найдете более верного приюта. Окажу вам всякую помощь и поддержку. Но как юрист, я очень настойчиво советовал бы вам не скрывать своего имени и звания.
1: Я сказала правду. Больше сказать не могу. Не верено мне говорить все. Но ты ни о чем не заботься. Все будет хорошо. Увидишь, я принесу тебе счастье, если ты будешь со мной ласков. Веди же меня к себе. Солнце заходит. Я пришла издалека и хочу отдохнуть.
0: Ах, извините, пожалуйста. Пойдемте. Очень жаль, что здесь такое уединенное место. Нельзя найти извозчика.
2: Петр Антонович быстро пошел по направлению к дому. Турандина шла рядом с ним. Походка ее была легкая, и незаметно было, что она устала. Казалось, что ее ноги едва касаются до жесткой глины, острых камешков и влажных трав, и что омытая дождем дорожка не пачкает стопы

0: Когда над высоким берегом реки показались уже первые дачные домики, Петр Антонович беспокойно посмотрел на Турандину.
1: «Извините, пожалуйста, милая барышня».
2: «Говори не нам, а мне. Ведь я здесь одна. И не забудь, что я Турандина, а не одна из знакомых тебе барышень».
0: Петр Антонович почувствовал в словах девушки такую настойчивую силу, что не мог не повиноваться ей. И когда он в первый раз назвал ее Турандиной и первый раз сказал ей «ты», он вдруг почувствовал себя легко и просто с нею.
1: «Турандина, если ты придешь в дом моего брата в этой легкой сорочке, то мои родные будут шокированы. Неужели у тебя нет с собой какой-нибудь одежды?»
2: «Не знаю. Разве этой одежды мало? Впрочем, мне сказали, что в этом мешке лежит все, что мне может понадобиться среди людей. Вот, посмотри сам».
1: «Но ведь он так мал».
2: «А ты проверь».
0: Петр Антонович опустил руку в мешок. И вытащил небольшой сверток. Такой небольшой, что он мог бы весь поместиться в сжатой руке Турандина. Когда же Петр Антонович развернул его, то оказалось, что это было платье. Точь-в-точь такого покроя, о котором он сейчас подумал, потому что видел его на днях на одной знакомой барышне. Петр Антонович помог Турандине надеть платье и застегнул его на ней. Конечно, застежка находилась сзади.
2: «Теперь хорошо?»

0: Только вот ноги.
1: Посмотри в мешке.
0: Да что ты?
1: Посмотри.
2: Петр Антонович опять опустил руку в мешок, нащупал какие-то ремешки и вытащил пару маленьких золоченых сандалий.
0: Чудеса какие!
2: Он вытер травою ноги девушки, надел на них сандалии и затянул ремешки.
1: Теперь хорошо?
0: Да, да, шляпу можно после. Пошли.
1: Пошли.
2: Так в жизнь человека вошла сказка. Конечно, жизнь молодого юриста оказалась совершенно неприспособленной для принятия сказки. Родные с полным недоверием отнеслись к рассказу странной гостьи, да и сам Петр Антонович долго не мог ему поверить. Долго он добивался у Турандины ее настоящего, по его мнению, имени. Но девушка никогда не сердилась на него за это, а лишь улыбалась светло и простодушно.
1: Я сказала тебе правду.
3: А где же находится та страна, где царствует король Турандона?
1: Далеко отсюда. А если хочешь, то и близко. Из вас никто туда войти не может.
3: А ты можешь мне показать туда дорогу?
1: Не могу.
3: А сама можешь вернуться туда?
1: Теперь не могу. А когда позовут меня, вернусь.
2: Не было ни грусти, ни радости в ее лице, когда она говорила о своем изгнании из чародейной страны и о своем возвращении туда. Турандина глядела на все любопытными глазами, как будто видела все в первый раз. Но любопытство ее было спокойное. Она легко ко всему привыкала, никогда ни с кем не спорила и легко узнавала все, что являлось ей. А узнав что-нибудь однажды, потом уже не ошибалась и не путала. Все правила обихода, которым научили ее люди, или которые она сама подметила, выполняла она легко и просто. Только неправду говорить отказывалась, столь обычную в светском мире.
1: Нельзя сказать неправду. Земля все слышит.
2: Дома и в людях она вела себя с таким достоинством и с такой любезной приветливостью, что тот, кто способен был поверить в сказку, не мог не поверить тому, что перед ним стоит прекрасная принцесса, дочь мудрого великого короля. Но жизнь трудно мирилась со сказкою, боролась с нею, ставила ей всяческие ловушки.
3: Турандина, пришел урядник, требует твой паспорт, говорит, что тебя прописать надо.
1: Что такое паспорт?
3: Это, видишь ли, вид на жительство. Такая вот бумага, в которой обозначено твое имя, фамилия, звание и возраст. Без такой бумаги нигде нельзя жить.
1: Если это надо, то это есть в моем мешке. Вот он лежит, посмотри.
2: И точно. В чудном мешке нашлась маленькая, в шагреневой коричневой обложке, бессрочная паспортная книжка, выданная из Астраханского губернского правления на имя княжны Тамары Тимофеевны Турандоне, девицы 17 лет. Все было по форме. Печать, подпись чиновника, собственноручная подпись княжны Тамары Турандоне, казенный номер. Все, как во всех паспортных книжках.
3: Так вот ты кто! Ты княжна! И зовут тебя Тамарою.
1: Нет, меня никогда не звали Тамарою. Эта книжка говорит неправду. Она для твоего урядника и для всех тех, кто правды не знает и знать не может. А я Турандина, дочь короля Турандоны. Живя среди людей, уже успела я увидеть, что правды они не хотят. Ты же должен верить только моим словам.
2: Книжку прописали, Чужие стали звать Турандину княжною или Тамарою Тимофеевною, а для своих она осталась Турандиною. Для своих, потому что сказка вошла в жизнь, и все было, как полагается быть в сказке, и как бывает и в жизни. Петр Антонович полюбил Турандину. Турандина полюбила молодого юриста. Он решил повенчаться с нею.
4: Ну что же, несмотря на свое таинственное происхождение и на упорное молчание о своих родных, твоя Турандина очень милая девушка, красивая, умная, весьма тактичная, добрая, прекрасно воспитанная, словом, обладает всеми качествами. Но ведь подумай, у вас совсем нет денег.
2: Так рассуждал филолог, и его жена соглашалась с ним.
1: На эти 150 рублей от отца жить в Петербурге будет трудно вдвоем.
4: Особенно с княжною.
1: При всех своих прекрасных качествах она все-таки, надо думать, привыкла к хорошей жизни. У нее нежные маленькие ручки.
4: Правда, ведет она себя очень скромно. И ты говоришь, что когда ты ее встретил, она шла босая и в одной сорочке. Но ведь мы не знаем, каких костюмов захочется ей в городе. А что если...
5: Помнится, в Турандиночкином мешочке нашлось для нее домашнее платьице. Кто знает, не найдется ли там и бальный туалет?
1: Лучше бы там деньги нашлись. Хоть бы 500 рублей было, чтобы кое-какое приданое ей сшить. Вот, кстати, и твоя княжна.
5: Турандина, давай-ка проверим, нет ли в твоем мешочке 100 тысяч.
6: Если надо, там есть. Посмотри.
2: Петр Антонович опустил руку в мешок и вытащил оттуда пачку крупных кредитных бумажек. Стали считать, но и без счета было видно, что денег много. Вошла сказка в жизнь молодого юриста. Хотя и не приспособлена была жизнь к принятию сказки, но кое-как дала сказке место. Купила сказка место в жизни. Очарованием своим и сокровищами волшебного мешка. Женился молодой юрист на Турандине. Родила ему Турандина сына. Потом родила дочь. Сын был похож на мать и вырастал мечтательным, нежным ребенком. Дочь была похожа на отца и вырастала веселую, рассудительную девочкой. Шли годы. Каждое лето, когда был самый длинный день, странная печаль овладевала Турандиной. Перед полуднем она уходила из дому и стояла на опушке леса, прислушиваясь к лесным голосам. Потом медленно и печально возвращалась домой. И вот однажды, стоя в полдень у опушки леса, услышала Турандина громкий зов.
7: Турандина! Приходи! Турандон тебя просил! Приходи скорее!
2: Ушла Турандина и не вернулась. В это время ее сыну было 7 лет, а ее дочери 5. Ушла из жизни сказка и не вернулась. Ушла. Но счастливые годы остались в благодарной памяти человека, осветили всю его жизнь. И сын Турандины не забыл своей матери. Иногда он уходил от людей далеко. А когда возвращался, на лице его было такое выражение, что жена филолога тихо говорила мужу:

0: Вы слушали спектакль по рассказу Федора Сологуба «Турандина». Роли исполняли от автора Александр Клюквин. Турандина — Любовь Германова. Буланин — Александр Таранжин. Филолог — Дмитрий Писаренко. Жена филолога — Мария Овчинникова. Голос — Александр Груздев. Автор инсценировки — Наталья Шолохова. Режиссер — Аркадий Абакумов. Композитор — Виктор Янченко. Звукорежиссер — Андрей Коновалов.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете — умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: В комнате негромко бубнил радиоприемник. Передавали последние известия. Думая о своем, Мечетный рассеянно слушал новости. Вступила в строй первая очередь. Выполнили план на столько-то процентов. Своим ударным трудом на весенней вспашке обеспечили хороший урожай. И вдруг из потока привычных уху новостей, который сознание не фиксировало, сразу приковало внимание Мечетного неожиданно прозвучавшая фамилия — Лихобаба. Он вздрогнул, насторожился, даже вцепился в перила балкона. Диктор продолжал дочитывать указ Президиума Верховного Совета. Лихобаба Анна Алексеевна награждена орденом «Знак почета». За что Мечетный не услышал? А диктор уже читал новости спорт. Лихобаба. Лихобаба. Анна Алексеевна Лихобаба. Анна. Анюта. Неужели она? Боже ты мой. Нет, нет, конечно же, не она. Среди четверти миллиарда граждан страны множество людей с одинаковыми именами и фамилиями. Но Лихобаба ни Иванова, ни Петрова и ни Сидорова. Таких фамилий при всей громадности населения Советского Союза вряд ли много. А тут еще Анна. Да еще Алексеевна. Неужели она? Нет, это невозможно. Сколько лет прошло?

0: Из пелены густого тумана поднялся краешек оранжевого, озябшего солнца. Узкие окопчики и пулеметные гнезда были уже отрыты, укреплены и, по возможности, замаскированы. На той, на нашей стороне уже подтянули плавсредство. Через проток уходило несколько надувных лодок. На одной из этих лодок подвезли канистру со спиртом. Вместе со старым усатым бойцом-санитаром от окопчика к окопчику ходил маленький старший сержант и дрожащей рукой подносил согревающую дозу в аптекарской мензурке. Спирт обжигал рот, иные морщились, кашляли, а многоопытный санитар советовал: со сталинградской закуской, со снежком, со снежком. Санинструктор детским своим голоском убеждал: не бойтесь, это же лекарство, лекарство от простуды. Подошла эта пара и к капитану Мечетному. Усатый санитар, осторожно, боясь как бы не уронить на снег драгоценные капли, налил мензурку и протянул комроты вместе с комком снега. «Ух, так согреет, товарищ капитан!» Но Мечетный отмахнулся от него, как от назойливого комара. «Ступайте, не буду!» И тогда, это Мечетный хорошо запомнил, возле него возник маленький сержант и детским своим голоском, в котором вдруг зазвенели приказные нотки, произнес:
1: «Пейте, товарищ капитан, это лекарство. Пейте в медицинских целях. Не то простудитесь и сляжете. Пейте».
0: Посмотрев на своего санинструктора, он, себе на удивление, опрокинул мензурку в рот, передернув плечами от отвращения.
1: «Заешьте снегом, товарищ капитан. Нельзя без закуски. Заешьте».
0: Пара двинулась дальше, к следующему окопчику, и вот тогда, чувствуя, как тепло разливается по телу, как сразу унялась зябкая дрожь и перестали стучать зубы, подумал: девчонка, молодец. Как раз в это мгновение и послышался крик дозорного: воздух! К бою! Крикнул Мечетный и пошел вдоль линии окопчиков, вырытых под защитой крутого прибрежного откоса. Натолкнувшись снова на девушку и усатого солдата, все еще разносивших горючее, выбранился: путаетесь тут под ногами. Готовьте в затяжке место для раненых, быстро.
1: Оно уже готово, товарищ капитан.
0: И действительно, в крутом береге была вырыта пещерка. Земляной вход в нее был прикрыт плащ-палаткой, у входа стояли наготове свернутые носилки, а над входом обвисал в безветрии белый флажок с красным крестом. «Едут!» – доложил боец из дозора. «Четыре бронетранспортера с солдатами и простые грузовики, солдаты в черных бушлатах. Минометы, пушки...» «Минометов и пушек не видно, товарищ капитан, похоже, только с автоматами!» К месту форсирования подтягивались вражеские войска. «Черные шинели, значит, СС. Подпустить? Без приказа не стрелять. Команда «Свисток». Из окопов не вылезать, к воде не спускаться». Наступающие приближались. Берег молчал. «Молодцы ребята», — подумал он, сам прижимая щекой к прикладу винтовки, принесенной ему ординарцем. Атакующие были уже близко, они бежали в полный рост. Мечетный хорошо различал их возбужденные лица и потные лбы. «Огонь!» Вся кромка откоса ощетинилась судорожными огнями. Воздух задрожал от автоматных очередей. На флангах заработали пулеметы. «Огонь! Огонь!» — приказывал капитан. «Надо поднимать людей с берегового откоса, вырвать их из удобных защищенных позиций и бросить на открытое поле. Для этого мало свистка, мало команды. Для этого нужен только личный пример. И Мечетный, весь напружинившись, одним махом перескочил через откос и, подняв пистолет, ринулся по полю. Ура! За Родину! Разумеется, в грохоте боя никто, разве что последовавший за ним ординарец, не услышал этот крик. Но пример, личный пример командира подействовал, и, устремляясь вперед, вслед за солдатами в черном, которые, упорно отстреливаясь, стали отступать к своим машинам, Мечетный, не оглядываясь, знал, что его люди преодолели смертный рубеж и, наступая, следуют за своим командиром.

0: Ах, как ясно вспомнилось теперь, столько лет спустя, мгновение этого падения, которое порой еще и теперь приходит к нему во сне. Это последняя секунда атаки. Этот удар о жесткую мерзлую землю, холодное дыхание замерзших озимых. Сколько пролежал без сознания, он так и не узнал. Очнувшись, ощутил резкую боль в лице. Все тело звенело и ныло, будто через него пропускали электрический ток. И еще ощутил он, что кто-то его тащит.
1: Товарищ капитан, потерпите. Миленький, хороший, потерпите немножко. Ну, совсем немножечко. Потерпите.
0: Он узнал голос своего санинструктора. Понял, что его волокут. Понял, что сам он кричит, стонет. И, поняв, стиснул челюсти так, что заскрипели зубы. Потом пришел в себя, но темнота не рассеялась. Выбитые глаза. И снова потерял сознание. Вторично очнулся, когда шумы боя доносились уже издалека. Вблизи над ухом кто-то плакал. Проворные руки перевязывали ему голову.
1: Больно. Я знаю, мне тоже больно. Ну, потерпите. Потерпите, товарищ капитан. Сейчас будет лучше. Сейчас все будет хорошо.
0: А немцы? А наш пятачок? Удалось его удержать?
1: Удалось, миленький. Удалось, хороший. Пушкари они бьют из-за реки. Разнесли все их машины. И подкрепления на резиновых лодках подходят. Да вы не заботьтесь, товарищ капитан, не заботьтесь. Все хорошо. Артиллеристы их так жахнули. Ох!
0: И снова забытье. Потом хлюпанье воды, всплески весел, незнакомый мужской голос с северным жестким говорком. Ты о себе подумай, сестрица, вон у тебя повязка-то как набрякла. Опять кровушка пошла. Больно?
1: Ох, мамочки, тетечки, больно. Ну, ничего, ничего. А ему-то каково?
0: И тут Мечетный понял, что голова его лежит на чьих-то коленях. И понял, на чьих именно. А что с вами, старший сержант Лихобаба?
1: Ничего, ничего. Товарищ капитан, потерпите. Сейчас вот переплывем, а там до Самбата машиной.
0: Сержант, что со мной?
1: Бомба авиационная. Воздухом откинула вас. Вроде бы серьезно не задела, а вот лицо все в крови. Первую помощь я вам оказала.
0: А глаза? Почему не вижу?
1: Так я же вам голову забинтовала. Ну, может, кровью залила глаза. Ай, мамочки, тетечки. Ой.
0: А с вами-то что?
1: Не знаю, рука.
0: Сильно?
1: Больно очень. Так вроде бы ничего, и кровь уже не течет. А вот как повернусь...
0: Это когда же?
1: Да вот когда я вас в воронку укладывала. Пулевое ранение. Я бы сама с вами не управилась. Да вот солдат помог.
0: Но Мечетный это уже не слышал. Он снова впал в забытье.

0: В госпитале глубокого тыла сержанта Анюту, хотя ранение ее и не соответствовало госпитальному профилю, приняли без особых разговоров. Начальник госпиталя посмотрел на раненую девушку, прибывшую со слепым капитаном, и только спросил: «Жена? Невеста?» Лицо сержанта Анюты при этом залилось краской, да так, что перестали быть видны ее веснушки. «Никак нет. Что вы, товарищ подполковник? Я сопровождающее лицо. Не гоните меня, товарищ подполковник. Я пригожусь. Помогать буду. Наша рота поручила мне его сопровождать. Капитан наш герой. Он первым вступил на немецкую землю».
1: «Первым? Ух ты! Це добре», — сказал начальник госпиталя. «Ну, а ваша собственная рана?»
0: «Заживет, товарищ начальник? Заживет? Что ей сделается? Да я могу сама ее перевязывать. Я ведь мамочке-тетечке медицинское образование имею. Ускоренные курсы военных фельдшеров, товарищ подполковник».
1: Подполковник усмехнулся и снова произнес свое «це добре». «После ранения, — добавил он, — вам ведь отпуск на долечивание полагается. Ведь так? Вот здесь и будете долечиваться. Сдайте начхозу свой продовольственный аттестат. Таким образом мы вас и с героем вашим не разлучим, и правила не нарушим».
2: Мечетный, сидевший в соседней комнате, своим обострившимся слухом уловил весь разговор. Его больно царапнуло столь торопливо и даже будто с испугом произнесенное «никак нет». Подумал, и в самом деле, ну зачем ей калека? Сейчас вот нянчится, жалеет, а вон ведь как испугалась, когда назвали женой. Никак нет. Теперь он инвалид, человек второго сорта. Жалеть его, конечно, будут, а вот полюбить, по-настоящему полюбить, кто ж полюбит? Кому он слепой нужен? Случается, что и жены от инвалидов уходят, а в молодые годы кто ж захочет добровольно надевать на шею хомут? Подумал и сказал: «Конченный ты человек, Владимир Ануфриевич. И жизнь провекуешь один, и институт тебя твой уже не ждет, и не работать тебе больше по-настоящему. Слепого ведь и вахтером никуда не поставят». От мыслей этих ему стало обидно, и ночью он бесшумно плакал. Благо, лицо его было забинтовано, и слез его никто не видел.

0: Владимир Ануфриевич! Ура, ура! Указ! Награды за форсирование Одера. Вот, смотрите, длинный список. Впереди капитан мечетный Владимир Ануфриевич. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».
1: Мечетный был просто ошеломлен этой вестью. Конечно, знал, что операция по форсированию такой большой реки, в которой авангардом шла его рота, дело серьезное, значительное даже в армейском масштабе, но звезда героя свалилась на него неожиданно. Спал он крепко. Ни шум в палате, ни разговоры новых соседей на все лады, обсуждавших новичка, не нарушили его сон. Но сразу разбудил его тихий звук такой знакомой легкой походки. Ухо сразу отличило его среди других звуков, наполнявших палату. Анюта. Мечетный сразу же сел на койке, сна как не бывало.
0: Владимир Ануфриевич.
1: Да?
0: К вам.
2: Ну, как себя чувствует у нас достопочтенный Ромео? Как перенес дорогу? Глаз не болит, не дергает?
0: Владимир Ануфриевич, это полковник медицинской службы, профессор Преображенский.
2: Так, а как самочувствие?
1: Нормальное.
2: Так, действительно нормальное. Пульс 72, как и полагается герою Одера. Ну, соизмерим давление.
0: Я сейчас.
2: Нет, Джульетточка, я сам. Разве вам... справиться одной рукой? Ну, душечка, да вы просто жонглер.
0: Меня здесь оставили. Он приказал.
2: Так, ну что ж. Отличное давление. Такое, наверное, и у Ильи Муромца было. Только он об этом не знал. Тогда еще Ривороччи не изобрел этот хитрый прибор. Ну что ж, Витязь. Мы попробуем побороться за ваш глаз. Отдыхайте, набирайтесь сил. И от Джульетточки своей не беспокойтесь. Она девица ученая. Ускоренные курсы военных фельдшеров кончила. Мы ее на подхват к сестрам. А теперь, как это там у поэта? Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит.
1: И профессор ушел, поскрипывая подошвой и сопровождаемый запахом хорошего табака и кофе.
0: Владимир Ануфриевич, вашу койку к самым дверям поставили. А мне велели возле самых дверей с той стороны на раскладушке спать. Слушать вас.
1: И ты спала в коридоре у двери?
0: Ну, ясно. Ой, мамочки, тетечки, вот дура я, дура. Как-то я проболталась.
1: Мечетный нашел руку девушки и приложился к ней губами. Руку она отдернула.
0: Не надо. Не надо. А он странный, этот дядечка-профессор. Его тут никто не боится, но все слушаются. Говорят, никого никогда не ругает. Даром, что по званию полковник.
1: Ну, а ты, Анюта, как? Как тебя устроили?
0: Разрешил оставаться. Приказал принять у меня аттестат, а дезлотировать с меня определили в Сестринской. Там уж одна беспризорная сестричка из вольнонаемных обитает. Вечером Анюта была приглашена в кабинет руководителя института.
2: Да, я сейчас как флотоводец Ушаков перед сражением острова Федонесии. Слишком уж велики шансы противника, и мало. Очень мало шансов для победы.
0: Товарищ полковник, вы победите. Обязательно победите.
2: Должны победить. Я очень к вам обоим привязался. Вы удивительная пара. Ромео и Джульетта Отечественной войны. Но ведь вы знаете, чем закончился их роман?
0: Знаю. Только что прочитала. Да пусть и так кончится. Но вы от нас не отказывайтесь, товарищ полковник. Ой, мамочки, тетечки. Ну как же мне вас уговорить? Я готова на все, ну понимаете, на все
1: хорошо,
0: готова.
1: Хорошо, хорошо, хорошо, все будет хорошо.

0: положенный срок профессор Преображенский явился в палату в сопровождении ассистентов, сам проверил пульс, измерил давление. В операционную скомандовал он. Операция шла под местной анестезией. Мечетный слышал все, что происходило. Сомнения и колебания исчезли, не оставив и следа.
1: Точнее, свет. Лупу. Векорасширитель. Пинцет. Не тот для роговицы. Так. Ножницы роговичные.
2: Операция шла уже третий час.
1: Гарпун.
0: Гарпун. Какой гарпун? Зачем здесь, в операционный гарпун? Думал Мечетный, отвлекая себя от тревожной мысли, рожденной сознанием, что вот сейчас решается, видеть ему или не видеть.
2: Совершая традиционный обход, профессор Преображенский остановился у койки Мечетного.
1: Ну как, герой Одера?
0: Нормально.
1: Нормально. Что значит нормально? Вам сделана уникальнейшая операция, которая, может быть, войдет в историю окулистики. О ней можно научную статью писать, а он нормально. Теперь вы сами, друг мой, являетесь отступлением от любой до сих пор известной нормы. Ваш глаз, если он прозреет, может стать лучшим моим шедевром.
0: Если прозреет, когда я узнаю, прозреет он или нет.
1: Терпение, мой друг, терпение. Как говорил небезызвестный Козьма Прутков, торопливость показана лишь при ловле блох. А народ еще точнее сказал, поспешишь, людей насмешишь.
0: Ну, а надежда-то... Надежда-то хоть есть?
1: Надежда? Как поется в одном жестоком романсе? Верь, надейся и жди. Ладно, капитан, будем считать, что этот вопрос мы с вами выжили досуха. Верь. Надейся.

0: все-таки ухитрялась заменять то одну, то другую сестру. Урывала она время и погулять с Мечетным. Они бродили по больничному парку, ощущая на лицах ласковое прикосновение солнечных лучей. Слушали мягкий шелест молодой, нежно зазеленевшей листвы. Бродившие по парку больные, студенты, выбегавшие на воздух подышать, привыкли видеть эту неразлучную пару.
1: В своем чувстве Мечетный был уверен. Испытывал радость, когда хоть издали слышал ее голос, ее шаги. Ревновал, когда девушка присаживалась на койку к кому-нибудь из его соседей и болтала с ними. Ревновал к профессору Преображенскому, с которым у нее, на удивление всей клиники, установились отношения шутливой дружбы. Ревновал к тому, что этот пожилой человек с ухающим, будто из кувшина доносящимся голосом, иногда вечером, когда клиника стихала, приглашал Анюту к себе в свое, как он выражался, бомбоубежище, и поил кофе, и угощал конфетами. Но от Анюты он тщательно скрывал и ревность, и любовь. Ах, если бы он был уверен, что его глаз будет спасен. А пока это не ясно, разве он имеет право на долгие годы обрекать это юное существо, эту девушку, которая спасла ему жизнь и столько делает теперь для него, на роль домашней сестры милосердия при слепом муже, требующем столько забот и не могущем обеспечить жене даже сносного существования. И вот был взят Берлин. В этот день Мечетный, сам не зная почему, поверил, что развеется столько времени окружавшая его тьма, что он будет видеть, вернется в строй нормальных людей и, став полноценным человеком, в тот же день предложит Анюте стать его женой.

0: Пришел день, когда настала очередь Мечетного определить свою судьбу. Профессор сам пришел за ним в палату, сам под руку повел его. Рука его лежала на руке Мечетного. Сзади слышались шаги медицинской свиты, и среди этих шагов Мечетный отличал легкую походку Анюты. Потом шаги Анюты перестали звучать. За Мечетным закрылась дверь какой-то комнаты. Его усадили в кресло. Голову заключили в жесткое изголовье. Легкими прикосновениями проворная и осторожная рука стала отклеивать марлевый щиток, закрывавший глаз. Боли не было, но он весь вжался в подлокотники. Сейчас. Вот сейчас все узнается. Его просто трясло от волнения, и он никак не мог подавить в себе эту дрожь. Щелкнул выключатель. К лицу поднесли что-то источавшее мягкое тепло. Лампочка? Да, наверное, лампочка. И вдруг в плотной тьме, окутывавшей Мечетного столько дней, мелькнул свет. Вижу.
1: Тише. Там тише, спокойно, спокойно.
0: Теперь Мечетный различил контуры большой головы, пряди седых волос, выбивавшихся из-под колпачка, усы, небольшую бородку клинышком. Так вот он какой. Этот бог окулистики. И почему-то показалось ему, что когда-то и где-то он уже видел эту голову, этот широкий утиный нос, эту седую уютную бородку.
1: Ну, герой Одора, здесь бы нам с тобой самая пора перекреститься и возблагодарить бога, которого, увы, нет.
0: Седая голова исчезла. Мечетный довольно четко отличил во тьме сверкающие контуры какого-то прибора.
1: Ну что, видишь? Я спрашиваю, видишь? Он в обмороке. Поднесите пузырек с нашатырем. Так. Ну что, хлопцы, есть еще порох в пороховницах. Не иссякла казачья сила у старика Преображенского. Этот старый черт Преображенский еще покажет вам, молодые люди, на что он способен. Ведь видит, а? Видит наш герой Одора. А вот он очнулся. Ну-ка, вояка, чего морщишься?
0: Глаз больно.
1: Это ничего. Это пройдет. Ну, ладно. На первый раз нагляделся, и хватит.
0: И на лицо Мечетного плотно опустилась марлевая шторка, и вновь обступила его непроглядная тьма. Но он ее уже не боялся.
1: Это ведь случай-то какой! Из ничего, можно сказать, глаз собрал. Из клочков. А ведь видит.
0: Мечетный сразу ощутил в себе прилив сил. Хотел было сам идти, но наткнулся на дверь. Его остановили, взяли под руки.
1: Не торопись, поперед батьки в пекло. Потерпи. Походить недельку-другую с повязкой.
0: Сразу же, как только открылась дверь, к нему подбежала Анюта.
2: Ну что? Ну как?
0: Нормально.
2: Видите?
0: Немного видел.
2: Ой, здорово! Владимир Ануфриевич, ой, здорово!
0: Ну, а Мечетный молчал и думал про себя. Все, теперь уже недолго ждать. Не сегодня-завтра вернется зрение. И тогда в первый же день, когда с глаз снимут повязку, он прямо скажет Анюте, что любит ее и просит выйти за него замуж. Если раньше госпитальное время тащилось, как обозная кляча, то теперь оно неслось кавалерийским галопом. Для Мечетного наступила пора везения. Искусственный глаз прижился то ли по случайности, то ли по счастью. Он, по свидетельству профессора, оказался хорошей парой своему живому прозревшему соседу. В затемненной комнате снимали повязку, давали посмотреть несколько минут. Мечетный жадно рассматривал вырисовывавшиеся в полутьме приборы, висевшую на стене табличку с буквами разных размеров, смотрел радостно, различал все до пятой строчки. Профессор Преображенский, называвший его собранный из кусков глаз своим лучшим произведением, сам возился с ним. Он по-прежнему называл капитана Ромео, Анюту Джульеттой, Джульеточкой и даже Джульетушкой, и держался с ними попросту, даже по-товарищески, интересовался их делами.
1: Ну, а как мы, капитан, жить будем? Какие планы у героя Ёдора?
0: Поеду домой доучиваться, Виталий Аркадьевич.
1: Так, дело. Ну что ж, значит, война не все еще из головы-то вытрясла. Но ведь нелегко, наверное, будет.
0: Догоню.
1: Так. Ну, а Джульеттушка куда собирается?
2: Не знаю.
1: Так. Ничего, что закурю, а? Дама разрешает? Никак не могу отвыкнуть. Ну-с, так как же, молодые люди? Ведь вы на мой вопрос так и не ответили. Как жизнь-то дальше потечет? Вместе или порознь?
0: Мечетный почувствовал, что даже ладони у него вспотели от волнения. Человек, который бежал впереди своей роты на автоматы эсэсовцев, растерялся и даже испугался этого неожиданного вопроса.
1: В общем, не обсудили. Времени не было.
2: Товарищ полковник, так может, капитан не хочет?
0: Анюта, как ты можешь? Ты... Я столько об этом...
1: Ну вот и ладно. Сватовство — опасное дело. Как это говорят, свату первая чарка, но и первая палка. Ничего, рискнул. Ну, а это? Это вам свадебный подарок. Завтра парад Победы. Вот вам два билета на Красную площадь. Да. Там на трибунах будут особые места для раненых воинов. Берите. Только уговор, герой. Повязку не снимать. Джульеттушка будет вашими глазами.
2: Спасибо, профессор.
1: Ну вот, операция под кодовым названием «Сватовство» завершена. Старшему сержанту позаботиться об экипировке, чтобы завтра все блистало и сверкало. Не посрамите знаменитую клинику Преображенского.
2: Госпитальная машина с красным крестом довезла их до манежа. Анюта, освоившись с ролью комментатора, все замечала и тут же рассказывала Мечетному.

0: Кремля раскрылись ворота. Владимир Ануфрич, а? Кто-то выехал на белой лошади.
1: Не кто-то, а маршал Советского Союза Жуков.
0: Владимир Ануфрич, наши! Первый украинский! Ох, наш конь впереди! Во как рубит!
2: Ой!
0: Мамочки, тетечки, лучше всех шашку поднял. Сапоги блестят. Вы же его знаете, Владимир Ануфрич.
1: Видел. Он к нам в полк приезжал.
0: Анюта заметила, что какой-то майор с костылем под мышкой, с палкой в руке, стоявший впереди почти у самой веревки, отделявший группы раненых от иностранных дипломатов, все время оглядывается и смотрит на Мечетного. Был майор плотный, веселый и обликом своим напоминал артиста Михаила Жарова, которого Анюта видела недавно в фильме «Воздушный извозчик». Чего ему надо, этому майору с озорным мальчишеским лицом? Почему он так смотрит на Мечетного и на нее? Владимир Ануфрич, гитлеровские знамена несут. Ох, мамочки, тетечки, сотни знамен. Шеренгами подходят к мавзолею. Бросают. У мавзолея бросают.
2: Ой,
0: мамочки, тетечки, сколько же их!

0: тут она увидела, что майор, которого она для себя называла Жаровым, стал пробиваться к ним.
1: Владимир Мечетный? Владимир Ануфрич?
2: Славка?
1: Я?
2: Славка Воронов? Откуда ты взялся, черт полосатый?
1: Откуда же, откуда и ты? Из госпиталя. Раненый воин. А что с тобой? Почему тебе так котелок-то забинтовали?
2: Глаз. Глаз один выбили, а другой, кто его знает, может, и уцелел. А у тебя,
1: Нога, брат, нога. Коленная чашечка. Да обещают починить, а вот уж третий месяц чинят. А я тебя, несмотря на бинты, сразу издали узнал. Смотрю, Володька Мечетный с каким-то весьма симпатичным старшим сержантом. А ты меня что, не углядел?
2: Так мне, Славушка-то, пока нечем глядеть.
1: Ах, да, глаза... Понимаю. Однако ты, брат, и без глаз хорошенькую спутницу себе выбрал. Ну что, можешь представишь?
2: Мой однокашник по институту Станислав Воронов по уличному прозвищу Колобок.
0: Старший сержант Анна Лихобаба.
1: Как?
0: Так как вы слышали, товарищ майор.
1: Ух, и фамилица. Не страшно тебе, Володька, с такой спутницей ходить?
2: Как и всегда это бывает при встрече давно не видевших друг друга однокашников, разговор шел по заведенному для таких случаев обычаю. А помнишь, а знаешь, такой-то теперь там-то, такой-то женился. При этом ни тот, ни другой не давали друг другу ответить на заданный вопрос. Новые фамилии и факты наползали один на другой. И вдруг майор спросил.
1: Володька, как твои? Как Наташка? Как Вовка? Сколько ему сейчас? Уж лет 5, а? Наверное, совсем уж мужичок стал.
2: Мечетный почувствовал, как Анюта насторожилась, но не придал этому значения. Алешку Капустина я, представляешь себе, на Висле встретил. Командует БАО в дивизии Александра Покрышкина. Майор технической службы, маститый стал, разъелся, даже картавит для солидности.
1: Ну, а Наташке-то не ответил. Знаю же, я ведь тоже по ней до самого 4-го курса сох. Всю войну вы так и не видались?
2: Видались один раз.
0: Мечетный слегка, но не очень аккуратно, толкнул локтем майора.
1: Вас понял, перехожу на прием.
0: И он стал торопливо рассказывать... как и где приходилось ему воевать. На улице Горького простились. Майор весело заковылял в дверь метро. Анюта повела Мечетного к библиотеке Ленина, где их должна была ждать госпитальная машина.
2: Ты что все молчишь? Надоели мы тебе своей болтовней?
0: И где приходилось ему воевать. На улице Горького простились. Майор весело заковылял в дверь метро. Анюта повела Мечетного к библиотеке Ленина, где их должна была ждать госпитальная машина.
2: Ты что все молчишь?

0: Еще продолжал жить парадом. В ушах еще звучали оркестры, слышался шаг проходящих частей, лязг танковых траков, аплодисменты, которыми трибуны встречали руководителей партии, знаменитых полководцев. Слышал особый звук древков, знамен и штандартов, стукающихся о камень. Обо всем этом он, вернувшись в госпиталь, рассказывал своим соседям. Пришел профессор, он тоже заставил все повторить, а потом сказал:
1: «Примите-ка на ночь снотворное, герой. Выспитесь как следует. Завтра снимаю вам повязку. С завтрашнего дня будете видеть, если старик Преображенский что-нибудь еще стоит».
0: Завтра? Неужели завтра?
1: Итак, до завтра.

0: Проснулся мечетный в том же настроении, с ощущением, что его ожидает что-то очень хорошее. Он будет видеть. Он увидит ее лицо. И потом они с Анютой станут мужем и женой. А где Анюта? Весь занятый мыслью об обещанном ему сегодня прозрении, мечетный и на это не обратил особого внимания. Но когда Анюта не заглянула и после обеда, это всерьез обеспокоило его. Он пошел на сестринский пост, дорогу к которому знал по памяти. «Скажите, пожалуйста, вы не знаете, куда делась Анюта?»
1: «Вам, капитан, лучше знать, где пребывает старший сержант Лихобаба».
0: «Что, заболела?»
1: «Нет, здоровехонько».
0: «Так где же она сейчас?»
1: «Говорю, вам лучше знать. Ушла и все».
0: «То есть, как ушла?»
1: «Обыкновенно, ногами. Пришла с парада, вроде бы расстроена, и ничего мне не сказала. Сложила свои вещички, мешок за плечи и ушла. Со мной даже и не попрощалась».
0: «Даже не попрощалась».
1: «Может, с кем и простилась. Спросите-ка у профессора, может, с ним простилась?» «Да вы не переживайте, плюньте на нее, товарищ капитан, на Нюшку, на эту. Она ведь вовсе не такая, как вы о ней думаете. Она не только к вам, она он и к профессору подъехала. Да как еще подъехала? Старичок с нее глаз не сводил. Вы-то не видите? А у меня оба глаза, слава богу, здоровые».
0: «Глупость».
1: «Так зачем вы с глупой разговариваете? Вы спрашиваете, я отвечаю. А насчет профессора вся клиника знает».
0: «Ушла. Ушла. Куда же? Куда ушла?» Почти позабыв о том, что ожидало его сегодня, он перебирал впечатления вчерашнего дня, обдумывал каждую его минуту, ища среди этих минут ту, что толкнула девушку на ее поступок. И вдруг его осенило. Просто-таки прозвучал в памяти вопрос майора: «А как твои, как Наташка, Вовка?» «Ну да, это самое». Логично восстановив по минутам вчерашний день, мечетный пришел к выводу: «Да, именно так». Придя к такому заключению, он даже успокоился. Ведь ничего не стоило объяснить Анюте эту печальную, но в общем-то простую историю, каких, увы, немало случалось в дни войны. Просто не любил раскрывать эту уже давнюю страницу своей жизни, которую и сам старался забыть. Да, была такая Наташа, студентка, с которой мечетный учился на одном курсе, в одном потоке, весьма способная студентка, к тому же еще отличавшаяся редкой красотой. Они поженились и не в пример многим студенческим парам зажили вроде бы и неплохо. Когда учились на третьем курсе, у них

появился сын, в честь отца его назвали Владимиром Вовкой. Началась война. Под Оржевом Мечетного отправили в тыловой госпиталь. Очутившись в родном городе, он пошел искать семью. Жила она теперь в новом районе, в поселке Военных. Перепрыгивая через две ступеньки, Мечетный влетел на третий этаж. Открыл ему невысокий плотный мужчина с круглой лысоватой головой. Он был в пижаме и тапочках. Поправив на носу очки, он спросил: «Вам кого, товарищ старший лейтенант?» «Наташу. Что, она здесь живет?» «Почему же не живет?» «Живет. Она сейчас сына кормит». И громко: «Наташа, к тебе пришли!» Мечетный успел заметить на вешалке шинель. Офицерские до блеска начищенные сапоги стояли под вешалкой. Ничего не понимая, он продолжал топтаться в дверях, когда появилась Наташа в халатике с ложкой в руках. Увидела его, застыла и только спросила: «Ты?» На ее малоподвижном лице с очень правильными чертами было удивление и, как ему показалось, испуг. Да, конечно, испуг. И испуг этот был обозначен особенно четко. Так и стояли они молча. Мужчина в пижаме и тапочках, испуганная женщина и он, ничего не понимающий Мечетный. «Так сразу, даже не предупредил, ты разве не читал моего последнего письма?» — бормотала женщина. А пока они так стояли в дверях, появился мальчик лет 4, здоровый, румяный, с круглой рожицей, перепачканной в манной каше. «Вовка!» — бросился к нему Мечетный. «Вовка, сынок, не узнаешь, я же твой папка!» Мальчик вдруг заревел, закричал: «Уйди, уйди, нехороший дядька!» И, обращаясь к человеку в пижаме: «Папочка, гони его, пусть он уйдет!» «Вовочка, Вовочка!» — растерянно бормотала мать. «Уйди, пусть уйдет дядька!» Человек в пижаме растерянно гладил русую голову ребенка и переступал с ноги на ногу. Потом мужчины посмотрели друг другу в глаза. Обоим было тягостно, страшно, но они не произносили ни слова. Мечетный повернулся и вышел. Вышел, не произнеся ни слова, но так при этом хлопнул дверью, что с потолка этого нового, еще пахнувшего сырой звездкой дома, упало несколько увесистых кусков штукатурки. На ночлег военный комендант направил его в огромный рабочий клуб, взятый под общежитие транзитников. Звонить Наташе он не стал. К чему? Все было ясно.

В день, когда стало известно об исчезновении Анюты, Мечетному и сняли шторку с глаза. Глаз видел. Видел неплохо. Как-то сразу вернулись все краски мира, и когда сестра Калерия вывела его в больничный парк, зелень вдруг показалась ему такой зеленой, голубизна неба такой яркой, что он, ошеломленный, зашатался и, возможно, упал бы, если бы спутница сильной рукой не подхватила его и не довела до скамейки. Сидел Мечетный на знакомой скамье с пригожей женщиной, а думал о другой. Вот если б вместо этой Калерии была рядом Анюта, увидел бы ее лицо, как сблизил бы их этот день. Анюта, куда же она ушла, где прячется? Теперь он не слепец, он полноценный человек. По пути в парк взглянул на себя в зеркало, висевшее в вестибюле. Небольшие шрамы не испортили лица. Глаза выглядели неплохо. Анюта, Анюта, где тебя искать? Отчаявшись отыскать следы Анюты, Мечетный выправил себе билет в тот самый уральский город, откуда ушел когда-то в армию. И, добравшись до этого города, пришел прямо в свой институт. И хотя в профессорской мало кто его помнил, героя Одера, вернувшегося с орденами и золотой звездой, тотчас же восстановили на последний курс, с которого он ушел на войну. Разумеется, многие знания он простерял, но до начала занятий было целое лето. Мечетный засел за книги и, будучи человеком упорным и способным, окончил весною курс не хуже других. Ему предложили остаться в аспирантуре. Лестно было институту иметь аспирантом героя Советского Союза. Он понял причину такого предложения и попросил направить его на строительство металлургического комбината, еще только начинавшего подниматься в нерубленной тайге. Постепенно в труде и заботах на новом заводе, который стал для него самым родным местом на земле, стал он забывать и Анюту, хотя безликий образ этой девушки изредка приходил к нему в снах. А сама Анюта, если и вспоминалась, то тоже лишь как хороший, давно увиденный сон. И вдруг этот указ о награждении геолога Лихобабы Анны Алексеевны. И снова, как это уже было однажды, в его жизни будто бы взорвалась старая, покрытая ржавчиной мина, пролежавшая в земле столько лет. Взорвалась, оглушила, потрясла, разбудила воспоминания. Анна Алексеевна Лихобаба, геолог. А ведь Анюта, кажется, мечтала быть медиком. И все-таки вряд ли может встретиться еще такое сочетание имени, отчества и редкостной фамилии.

0: Лихобаба. Анна Алексеевна Лихобаба. И захотелось мечетному, неудержимо захотелось поскорее Анюту повидать. А что, если сейчас отщипнуть от отпуска неделю и вылететь туда, на крайний север заполярный круг? Путевка? Да что такое путевка? Путевку, наверное, можно продлить, а билет сдать и сразу же купить другой на заполярный самолет. Когда гроза прошла, уронив последние крупные, как бы заключительные капли, и в промытом воздухе стало тихо, так тихо, что мечетный вдруг расслышал и гудки автомобилей, и журчание вновь рожденных ручейков, он уже принял решение. Немедленно вылетит туда, где живет и работает Анюта. Автобус-экспресс доставил мечетного Шереметьево-2. Он прибыл вовремя, зарегистрировал билет. Вместе с толпой попутчиков девушка в форме Аэрофлота отвела его к самолету, отлетавшему в Арктику. Просто не верилось, что самолет, взмыв ввысь, за какие-нибудь 5 часов перенесет пассажиров из этой вешней благодати в край снегов, льдов, в край холода и вечной мерзлоты. В самолете оказалось много свободных мест.
1: Трофимов Александр Федорович.
0: Отрекомендовался сосед по креслу и крепко тряхнул руку мечетного своей большой рукой. Несмотря на то, что он занимал почти 1.5 кресла, голос у него был высокий, мелодичный, и было в незнакомом этом человеке что-то такое, что сразу располагало к нему. И мечетный, суровый, немногословный человек, не терпевший людей, которые на стандартный вопрос «как поживаете?» принимается за подробный рассказ о своих личных делах, вдруг сам пустился рассказывать соседу об Анюте, о своей неудачной любви и о том, почему он так неожиданно изменил маршрут поездки.
2: «Да, Владимир Ануфриевич, чую, ваш барометр показывает бурю. Сложные обстоятельства».
0: «Вылетел сгоряча, а теперь уж и не знаю, как я в этом обмундировании у вас по льдам ходить буду».
2: «Ну, об этом меньше всего думайте. Полярники, народ дружный, на морозе голову не оставят. Не в этом сложность, Владимир Ануфриевич. Сложность, я бы сказал, в другом, в плане психологическом. Ох, сосед, и царапнули вы мне сердце своей историей».
0: «А как вы полагаете, она свободна?»
2: «Да как вам сказать? Вы-то сами не женаты?»
0: «И да, и нет».
2: «Выходит, семьи нет?»
0: «Выходит, нет. Не знаю, почему не получилось у меня с семьей. Была когда-то, но это особая история, военная. А после войны с семьей не повезло. Характер, что ли, стал скверный. Пытался, но все не то».
2: «Любви-то настоящей не чувствуете. Поэтому? Любовь-то вы свою на ее, на Анюту эту всю израсходовали. Есть ведь одна Люба. Знавал я одного».
0: А мечетный думал, что же это занесло ее сюда, где полгода день, полгода ночь. Каково-то тут маленькой Анюте с ее детским голоском. И с этой мыслью мечетный уснул, а во сне он увидел Анюту в пушистой меховой парке. Она шла по снегу ему навстречу, вытянув руки. Он знал, это Анюта. Он различал даже кожаную аппликацию и вышивки на парке, но лица не видел. И все-таки это была Анюта, он это знал, и она шла ему навстречу. Когда самолет, погасив скорость, коснулся колесами мерзлой земли и, подрагивая крыльями, побежал по не очень ровной посадочной площадке, Мечетный проснулся с ощущением большой радости. Ну да, скоро, быть может, сегодня или завтра, ну или послезавтра он увидит Анюту уже не во сне. Мечетный в своем щегольском плащике и берете одиноко и растерянно стоял у трапа. Широкоплечий сосед Трофимов рекомендовал его встретившей компании.
2: Мечетный. Владимир Ануфриевич Мечетный, герой Одера. В Арктике, как видите, салага. Прибыл с весьма деликатной миссией. Хороший человек, прошу любить и жаловать.
0: Крепко, очень крепко умели жать руки эти арктические люди. Последним подошел к нему костистый человек в морской фуражке с крабом.
1: Садитесь со мной, довезу.
0: Мне бы, знаете ли, куда-нибудь в гостиницу или какое-то там общежитие.
1: Довезу куда надо. Слушайте, ну-ка оденьтесь. Оденьтесь-ка. Арктика, старуха, серьезная, шуток не любит.
0: Ну, у вас же у самого...
1: А, я не новичок, я с Арктикой на «ты». Я здешний аборигенец.
0: Спасибо. Александр Федорович, мне... Лучше бы прямо в райком.
2: Так сейчас там только разве дежурный? Все же в тундре, весна. Оленей перегоняют. Первый еще третьего дня уехал на оленей.
0: Но мне надо устроиться с ночлегом.
2: Ну, на ночлег мы вас сейчас и отвезем. Хороший ночлег, можно сказать, московский. И машину завтра дам. До Рыбного тут не очень далеко. Вон Ваня вас и отвезет.
0: Машина остановилась. Вошли в подъезд, поднялись по лестнице.
2: Ну, как говорится, милости прошу. Проходите.
0: Они оказались в современной и немаленькой квартире, обставленной новой мебелью.
2: Ну, вот мы и дома. Ну, не стесняйтесь. Проходите, пожалуйста. Располагайтесь. Ну, здорово замерзли. Ничего, ничего, сейчас согреемся.
0: Трофимов принес несколько охапок дров... Ловко с одной спички затопил заледеневшую печь, принес из магазина всякой снеди, полированный стол тщательно застелил газетами. После того, как бутылка опустела, капитан, который, как оказалось, вовсе и не был капитаном, а руководил большим заполярным портом, прервав разговор, сказал...
1: Слышали мы об этой вашей симпатии. В газетах они писали. Действительно, лихая баба. Школьников из ледяной полыньи вытащила.
0: Вы ее знаете?
1: Знать не знаю, но наслышан. Уж потерпите как-нибудь, а завтра утром Ваня вас в рыбачье доставит. Все и узнаете.
0: Шофер Ваня, как и условились, разбудил Мечетного в 9 часов. Разбудив, он бросил на диван целый ворох меховой одежды.
3: Вот, вам начальник прислал.
0: Мечетный надел черный топорщившийся бушлат, ушанку и, утонув в огромных мягких унтах, спустился к машине. Машина бежала уверенно, резво, и шофер, небрежно бросив руки на баранку, негромко тянул какую-то однообразную песенку на незнакомом пассажиру языке. И хотя у песенки этой был баюкающий мотив, а Мечетный ночью не сомкнул глаз, сказывалась 5-часовая разница во времени, ему и сейчас было не до сна, ведь он у цели. Через какой-нибудь час или два он увидит Анюту. А что, если она его забыла? Забыла начисто. Удивится, пожмет плечами, кто такой, откуда, зачем. И в самом деле, стоит ли ехать? Не повернуть ли назад, пока не поздно? Вечером как раз самолет уходит в обратный рейс, и курортная путевка еще в кармане, и диссертация ждет его. Нет-нет, не помнить его она не может. Такие не забывают. Вспомнит-то она его, конечно, вспомнит, но как? Как? Возможно, тогда в день своего побега она жирной чертой вычеркнула его из памяти. Так незаметно и промолчали они всю дорогу. И только когда машину затрясло на наезженной колее, Мечетный оторвался от своих мыслей и выглянул в окно. Они въезжали в какой-то поселок. Вдоль улицы стояли столбы, и к каждому домику тянулись провода.
3: Вы из газеты?
0: Почему из газет?
3: А к ней геологиня этой из газет ездит. Она орден получила.
0: Так она здесь?
3: О, может, здесь, а может, не здесь. Геологи в тундре ходят, палатки их далеко. Сюда только баницы ездят. Тут бани хорошие есть. А она, начальница их, она болеть сюда приехала.
0: Как болеть? Чем болеть?
3: Не знаю. Жаркая была, горячая была.
0: А геологи где работают?
3: Сегодня здесь работают, завтра там работают. Копают, веселые люди, песни поют.
0: Машина остановилась у плоского рубленого домика.
3: Все, приехали. Капитан приказал доставить вас прямо к правлению.
0: Выпрыгнув из машины, Мечетный взбежал на крыльцо правления. Из-за стола навстречу вошедшим поднялся немолодой уже человек.
3: Вот председатель, человека привез. Из Москвы человек. Ту самую геологиню Анну ищет человек.
4: Раздевайтесь, грейтесь. Есть хотите?
0: Анна Алексеевна Лихобаба здесь живет.
4: Вы тоже из газеты? Лихобаба Анна Алексеевна сейчас здесь не живет. Нет у нас сейчас Лихобаба Анна Алексеевна.
0: Как не у вас? А где она, что с ней?
4: Улетела Лихобаба Анна Алексеевна.
0: Как? Куда улетела?
4: Не знаем, куда улетела. Садитесь. Ванге, дай приезжему воды.
0: Так куда же она улетела?
4: Не знаем, куда улетела. Улетела и все. За ней вертолет приходил, тут садился. Ванге, принеси еще воды. Вы ей кто? Муж, брат, начальник?
0: Ни муж, ни брат и ни начальник. Так что произошло? Почему улетела? Ваня говорит, что геологическая партия здесь.
4: А заболела Лихобаба Анна Алексеевна. Детей спасала, простудилась. Ее к нам из тундры на оленях привезли. Лежала у нас, болела, кровью плевала. Наш фельдшер лечил и старикамя лечил. Не вылечили. Вертолет прислали, увезли Лихобабу Анну Алексеевну.
0: А куда? Куда?
4: Может, в Москву. Может, в Ленинград. Может, в Мурманск.
0: Да, ну куда же, куда?
4: Не знаем, куда. Не оставила адреса. Может быть, у Тегрев? Матери Ванга есть адрес? Она болела у Тегрев, Лихобаба Анна Алексеевна. Может быть, сказала Тегрев свой адрес? Ванге, отвези приезжего к своей матери. Скажи, чтобы она помогла герою Советского Союза.
3: Идемте, идемте к моей матери.
0: Ваня или, как его называли в родном поселке, Ванге, провел Мечетного по улице. Они обошли один из фанерных стандартных домиков, и он подвел его к стоящей позади домика еранге. Посреди круглой этой еранги в очаге краснели угли. На скрещенных ногах сидела женщина с морщинистым лицом и что-то помешивала в котелке.
5: Ванге, это ты?
3: Я, мать. Здравствуй. Прислал председатель. Вот у него к тебе дело.
5: Кого ты привел?
3: У этого человека к тебе дело, мать. Он герой Советского Союза.
0: Женщина поднялась и подала Мечетному маленькую шершавую руку.
5: Ты, Греф, приветствует героя Советского Союза. Ты, Греф, спрашивает тебя, как твое имя?
0: Владимир.
5: Хорошее имя, Владимир. Что тебе надо, Владимир, от старой женщины?
0: Председатель сказал, что у вас жила начальница партии геологов, Анна Лихобаба.
5: Да, да, у Тигрев жила Анна Лихобаба. Вот в этом доме жила. Она здесь болела, Анна.
0: Так где же она теперь?
5: Тигрев не знает, где теперь Анна. Ее унес вертолет. Ты из газеты, Владимир?
0: Почему из газет?
5: А тут приезжали из газеты, записывали, карточку ее забрали. Она наших детей спасла, Анна. Ты это знаешь?
0: Знаю.
5: Ты, Греф, спрашивает, зачем ты прилетел из Москвы? Ты муж Анны?
0: Нет, я ей друг. Друг по войне. Мы вместе с ней воевали.
5: Да, друг, это хорошо, друг. У нее много друзей. У хорошего человека всегда много друзей.
0: Ну, а где она сейчас? Она не оставила вам адрес.
5: Она не оставила адрес. Она не знала адрес. Она сказала, пришлет адрес. Но ты, Греф, не получала письма. А ты из Москвы летел к Анне?
0: Да, да. Летел к ней.
5: Нехорошо. Столько летел, а Анны нет. Адреса нет. Тигрев не знает адрес.
0: А геологи, те, что с ней работали, где они? Как к ним проехать?
5: Тигрев не знает. Ушли, уехали. Они заезжали к Анне. Хорошие люди, веселые люди. Ее друзья. Нет, нет. Ты, Греф, не знает, где сейчас геологи.
0: А она что-нибудь вам о себе рассказывала? Не говорила, где живет, ну, вот как у вас тут выражаются, на большой земле?
5: Нет, нет, не рассказывала об этом Анна, нет.
0: А не знаете, как она сейчас... Замужем или нет? Старая женщина повернула к Мечетному неподвижное свое лицо, и ему показалось, что в первый раз за их беседу при этом вопросе он уловил на этом лице удивление. Почувствовал, что краснеет под этим вопрошающим взглядом и отвернулся к окну, за которым в это мгновение проносилась оленья упряжка. Четверо маленьких человечков в мехах сидели боком на длинных саночках. Будто все поняв, старая женщина улыбнулась одними своими черными узкими глазами.
5: Она не замужем, Владимир. Нет мужа у Анны. Друзья есть, геологи, друзья. Мужа нет. И детей нет. Она говорила, ты грех.
0: А какая она из себя, Анна? Старая женщина и ее сын, сидевший на корточках у печки и шуровавший угли маленькой кочерышкой, обменялись недоуменными взглядами. Ответа на свой вопрос Мечетный не получил, и тут снова, в который уже раз за эти дни, он стал рассказывать незнакомой старой женщине невеселую историю своей трудной любви. Мать и сын сидели неподвижно, каждый на своем месте, слушали молча, и лица их не выражали ни интереса, ни сочувствия. Даже нельзя было установить, слушают ли они его, понимают ли его речь. Но оказалось, слушали и понимали –

0: И когда он закончил рассказ свой словами: «Вот почему я и не знаю ее лица», старая женщина сказала:
1: «Ванге, пойди в Ярангу на радиоприемники, не на том, что говорит, а на том, что молчит, на большом. Возьми карточку, принеси сюда и посмотри, готово ли мясо».
0: Когда сын ушел, женщина сказала:
1: «Она красивая, Анна. Она хорошая, Анна».
0: А когда малое время спустя сын принес фотографию, добавила:
1: «Вот она тут, Анна Лихобаба».
0: В обтянутую мехом рамку, инкрустированную узором из рыбьей чешуи, была вставлена эта фотография. На фоне знакомого уже мечетному поселка редком сидели дюжие люди с заросшими лицами, с бородами и усами самых разнообразных фасонов. А в центре группы маленькая, немолодая уже женщина в унтах, в расшитой узорами, украшенной кусочками кожи парки, сидела, зябко засунув руки в рукава, но с непокрытой головой. Сидела и улыбалась ласково и, как показалось мечетному, насмешливо. Нет, оно красивым не было, это ее лицо. При случайной встрече на улице оно не бросилось бы в глаза. К тому же на фотографии оно было усталое и худое. Единственное, что было на нем примечательно, это веснушки, осыпавшие переносицу, тупой небольшой нос и высокий просторный лоб, который не могла спрятать шапка коротко остриженных вьющихся волос. Тегреф развернула топорщившуюся по углам скатерть, с которой не снята была еще магазинная этикетка, бросила на стол, расправила, достала из шкафа вспотевшие в тепле тарелки, поставила два прибора.
1: «Тебе, Владимир, и тебе, Ванге, обед».
0: Хотя с утра мечетный ничего не ел, да и дорога была не близкой, есть ему не хотелось. Побыть бы одному, обдумать все, что он узнал, решить, что делать дальше. Он извинился, надел бушлат, шапку и, мягко ступая в непривычные обуви, пошел к двери. Перед этим еще раз внимательно посмотрел на фотографию. «Извините, я скоро приду». Круглосуточный весенний день стоял над Арктикой. Не забираясь особенно высоко, солнце как бы ходило по кругу. Сверкали снега, синели взъерошенные весенними передвижками льды. Весна. Это была уже третья весна, которую довелось наблюдать Владимиру Мечетному за три беспокойных, столько вместивших в себя дня. Подвижной, крупитчатый, жухлый снег лежал еще местами в его родной Уральской тайге. Омытая буйной весенней грозой, березовая роща приветствовала его на московском аэродроме. А тут, среди этих отполированных метелями снегов и всторошенных льдов, весна заявляла о себе пока что лишь маленьким белогрудым полярным воробьем. Три весны. Огромная страна. Четверть миллиарда граждан. И в этой стране, в этой массе людей предстояло найти ту единственную, которая была желанна и необходима Мечетному. и он найдет ее. Будет искать и обязательно найдет. Непременно найдет. Так он решил, сидя на опрокинутом баркасе на берегу хмурого океана, вдыхая аромат снега, воды и смолы. Где ты, Анюта? Где ты?

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Евгений Боротынский. «Перстень». Часть первая.
2: Моя божественная Мария, я дарю тебе этот перстень. Отныне нахожусь я в совершенном твоем подданстве. Как все земное, я сам подвластен этому перстню. Не употребляй во зло моей доверенности. Люби, о, люби меня, моя Мария.
3: Перстень. Радиоспектакль по одноименному рассказу Евгения Боротынского. В деревушке, состоящей не более как из 10 дворов, некогда жил небогатый дворянин Дубровин. Умеренностью, хозяйством он заменял в быту своем недостаток роскоши. Сводил расходы с приходами, любил жену и ежегодно умножающееся семейство. Словом, был счастлив. Но судьба позавидовала его счастью. Пошли неурожаи за неурожаями. Не получая почти никакого дохода и почитая долгом помогать своим крестьянам, он вошел в большие долги. Часть его деревушки была заложена одному скупому помещику, которому не был он в состоянии заплатить своего долга, и потому ежеминутно мучил Дубровина один и тот же страшный вопрос: где найти деньги? Не питая никакой надежды, Дубровин решился, однако ж, испытать все способы к спасению. Он бросился по соседям.
4: «Прошу покорнейше извинить меня, уважаемый сосед мой Петр Ильич. А я к вам с просьбой. Не одолжите ли меня небольшую сумму? Уж вы мне помогите, любезнейший Петр Ильич. А я, вот как даст Бог делишки мои поправить, в долгу перед вами не останусь».
5: «Да я и рад бы, Владимир Иванович. Да признаться честно, у самого дела не лучшим ходом. И ведь надо же так получиться. Что именно сейчас, вот в самую необходимую минуту, не могу вам помочь никак. Решительно никак. Уж вы меня простите, дорогой сосед».
4: «Ну что вы, что вы». «Семен Гаврилович, голубчик, выручайте. Совсем меня с семейством моим нужда заедает. Не урожай-то какой страшный вышел. Будьте так добры, милейший. Дайте в долг мне некоторую сумму денег. А то давят на меня долги со страшной силой, и никаких средств нет расплатиться. Не дайте семейству моему погибнуть».
6: «И, батюшка, ой, страсти-то какие! Какие страсти-то ты рассказываешь? Да ничего, не бойся. Бог милостив, а вось чего и придумаешь. Неужели, голубчик, не знаешь, что я в долг денег не даю? И потому, слава Богу, на старости бодр и весел, и не жалуюсь ни на что».
4: «Семен Гаврилович!
6: Прости, милок, но денежек тебе от меня не видать».
3: Утопающий хватается за соломинку. Несмотря на свое отчаяние, Дубровин вспомнил, что между соседями не посетил одного, правда, ему незнакомого, но весьма богатого помещика Апальского. Апальский был человек отменно странный. имея около 1500 душ, огромный дом, великолепный сад, имея доступ ко всем наслаждениям жизни, он ничем не пользовался. 15 лет тому назад он приехал в свое поместье, но не заглянул в свой богатый дом, не прошел по своему прекрасному саду, ни о чем не расспрашивал своего управителя. Вдали от всякого жилья, среди обширного дикого леса, он поселился в хижине, построенной для лесного сторожа. Апальский не проживал и 30-й части своего годового дохода, питался самую грубую пищей и пил одну воду. В соседстве были о нем разные толки и слухи.
6: Старый скупердяй, богат как леший, а все скупость его несусветная не дает пожить на широкую ногу. Вот и ютится в захудалой избушке.
3: Другие довольно остроумно заключили:
4: неспроста это Апальский ведет столь уединенный и аскетичный образ жизни. Не иначе, как сделку недобрую заключил, подобно Фаусту. Нашелся на нашу голову этакий философ, вольнодумец, дерзкий естествоиспытатель.
3: Догадка эта была тем более верна, что, по слухам, не занимаясь лечением, он то и дело варил неведомые травы и корень, что в доме его было два скелета и страшный желтый череп лежал на его столе. Однако мнению их противоречила его набожность. Апальский не пропускал ни одной церковной службы и молился с особенным благоговением. Некоторые люди, и в том числе Дубровин, думали, однако ж, что какая-нибудь горестная утрата, а может быть и угрызение совести, были причиной странной жизни Апальского. Как бы то ни было, Дубровин решился к нему ехать. Поместье Апальского было в верстах в 15 от деревушки Дубровина. Часа через полтора он уже ехал лесом, в котором жил Апальский. Наконец он увидел и отшельническую обитель Апальского. Дубровин вошел. В первой комнате не было никого. Он окинул ее глазами.
2: Да. Да, неспроста. Неспроста люди говорят, что есть что-то загадочное в этом Апальском. Избушка у него и правду. Это что, пучки сушеных трав? Скелет. Фу.
3: Наконец Дубровину удалось дойти до следующей двери. Отворив ее, он увидел пожилого человека в изношенном халате, сидящего к нему задом и глубоко занятого каким-то математическим вычислением.
2: Умножить на...
3: Дубровин догадался, что это был сам хозяин. Он закашлял, но кашель его не был примечен. Шаркал ногами, а Апальский не слышал его шарканья. Дубровин находился в самом тяжелом положении. Он думал, думал, и ни на что не решаясь, вертел на руке своей перстень. Наконец уронил его, хотел подхватить на лету, но только подбил, и перстень, перелетев через голову Апальского, упал на стол перед самым его носом. Апальский вздрогнул и вскочил с своих кресел.
7: А? Что? Что такое?
3: Он глядел то на перстень, то на Дубровина и не говорил ни слова. Потом взял со стола перстень, судорожным движением прижал его к своей груди, остановив на Дубровине взор, выражавший попеременно торжество и опасение. Дубровин глядел на него с замешательством и любопытством. Прошло еще несколько мгновений. Апальский опустил голову и казался погруженным в размышления. Наконец сложил руки, поднял глаза к небу. Лицо его выразило глубокое смирение, беспредельную покорность.
7: Господи, да будет воля Твоя. Это ваш перстень, и я вам его возвращаю. Я мог бы не возвратить его. Что прикажете?
3: Дубровин не знал, что думать, но, собравшись с духом, объяснил ему свою нужду, прибавив, что в нем его единственная надежда.
7: Вам надобно 10 000? Завтра же я вам их доставлю. Что вы еще требуете?
4: Помилуйте. Что я могу еще требовать? Вы возвращаете мне жизнь неожиданным вашим благодеянием. Как мало людей вам подобных. Жена, дети опять с хлебом. Я, она до гробовой доски будем помнить.
7: Вы ничем мне не обязаны. Я не могу отказать вам ни в какой просьбе. Этот перстень дает вам беспредельную власть надо мною. Давно не видал я этого перстня. Он был моим. Но что до этого? Ежели я вам более не нужен, позвольте мне докончить мою работу. Завтра я к вашим услугам.
3: Едучи домой, Дубровин был в неописанном волнении. Некоторые слова Апальского смутили его сердце.
4: Что это за перстень? Некогда принадлежал он Апальскому. Мне подарила его жена моя. Какие сношения были между нею и моим благодетелем? Она его знает. Зачем же всегда таила от меня это знакомство? Когда она с ним познакомилась?
3: Чем более он думал, тем становился беспокойнее. Все оказалось странным и загадочным Дубровину. Погруженный в такие мрачные мысли, наконец добрался он до дома, где уже ждала его взволнованная жена. Едва взглянув на него, она понурила голову.
8: Опять отказ? Боже, что с нами будет? Но утешься, Бог милостив. Может быть, мы получим помощь, откуда не чаем.
4: Мы счастливее, нежели ты думаешь. Апальский дает 10 000. Все, слава Богу.
8: Слава Богу. А чего же ты так печален?
4: Так. Ничего. Ты знаешь этого Апальского?
8: Знаю, как ты, по слухам. Но ради Бога...
4: По слухам. Только по слухам. Скажи, как достался тебе
5: этот перстень?
8: Что за вопросы? Мне подарила его моя приятельница, Анна Петровна Кузьмина, которую ты знаешь. Что тут удивительного?
3: Лицо Александры Павловны было так спокойно, голос так свободен, что все недоумения Дубровина исчезли. Он рассказал жене своей все подробности своего свидания с Апальским, признался в невольной тревоге, наполнившей его душу, и Александра Павловна, посердясь немного, с ним помирилась. Между тем она сгорала любопытством.
8: «Непременно напишу к Анне Петровне. Какая скрытная! Никогда не говорила мне об Апальском. Теперь поневоле признается, видя, что мы знаем уже половину тайны».
3: На другой день, рано поутру, Апальский сам явился к Дубровину, вручил ему обещанные 10 000 и на все выражения его благодарности отвечал вопросом.
9: «Что еще прикажете?»
4: «Ну что вы? Что вы, Антон Исаевич, о чем вы говорите? Мы и так не знаем, как отблагодарить вас за вашу доброту».
3: С этих пор Апальский каждое утро приезжал к Дубровину, и «что прикажете» было всегда его первым словом. Благодарный Дубровин не знал, как отвечать ему. Наконец, привык к этой странности и не обращал на нее внимания. Однако ж он имел многие случаи удостовериться, что вопрос этот не был одною пустою поговоркою. Дубровин прогуливался однажды с женою и Апальским по небольшому своему поместью. Они остановились у рощи над рекою, и вид на деревни, по ней рассыпанные, на зеленый луг, расстилающийся перед нею на необъятное пространство, был прекрасен.
2: «Здесь бы по-настоящему должно было построить дом. Я часто об этом думаю. Хоромы мои плохи, кровля течет, надо строить новые. Ну и где же лучше?»
3: На другое утро крестьяне Апальского начали свозить лес на место, избранное Дубровиным, и вскоре поднялся красивый светлый домик, в который Дубровин перешел с своим семейством. Подобным же образом Апальский помог ему развести сад, запастись тем и другим. Каждое желание Дубровина тот же час исполняло с предупредительным Апальским. Он был как свой у Дубровиных и казался им весьма умным и ученым человеком. Он очень любил хозяина, но иногда выражал это чувство довольно странным образом. Например, сжимая руку облагодетельствованному им Дубровину, он говорил ему с умилением, от которого навертывались на глаза его слезы.
10: «Благодарю вас, любезный Владимир Иванович. Вы ко мне очень снисходительны».
3: Тем временем Александра Павловна получила от Анны Петровны ответ на свое письмо.
8: «Дорогая, я не понимаю твоих намеков относительно некоего Апальского. Я во сне...»
10: «Ко мне очень снисходительны».
3: Тем временем Александра Павловна получила от Анны Петровны ответ на свое письмо.
8: «Дорогая, я не понимаю твоих намеков относительно некоего...»

0: никак не могу я удовлетворить любопытство твое по поводу этой персоны.
1: Дубровин расспрашивал об Апальском в его поместье.
2: Родился он в Петербурге, был в военной службе. Лишившись отца и матери, прибыл в свои поместья. А как и где свою молодость провел, да чем занимался, оно нам неведомо.
1: Народные слухи были занимательнее.
3: Муж мой бедный, царство ему небесное, всю-всю правду рассказал мне об этом Апальском. Служил он приходским дьячком и однажды услышал случайно исповедь его страшную. Апальский каялся в ужасных преступлениях, в чернокнижестве. Признавался, что ему отроду 450 лет, что долго эта жизнь дана ему в наказание, и неизвестно, когда придет минута его упокоения. Истинную правду вам говорю.
1: Беспрестанно навещаемый Апальским, Дубровин почитал обязанностью навещать его по возможности столь же часто. Однажды, не застав его дома, он стал перебирать лежащие на столе его бумаги. Одна рукопись привлекла внимание Дубровина. Она содержала в себе следующую повесть.
4: Антонио родился в Испании. Родители его были люди знатные и богатые. Он был воспитан в гордости и роскоши. Жизнь могла для него быть одним долгим праздником. Две страсти, любопытство и любовь, довели его до погибели.

0: слушали первую часть радиоспектакля «Перстень» по одноименному рассказу Евгения Баратынского. Часть вторая, заключительная.
1: Беспрестанно навещаемый Апальским, Дубровин почитал обязанностью навещать его по возможности столь же часто. Однажды, не застав его дома, он стал перебирать лежащие на столе его бумаги. Одна рукопись привлекла внимание Дубровина. Она содержала в себе следующую повесть.
2: Антонио родился в Испании. Родители его были люди знатные и богатые. Он был воспитан в гордости и роскоши. Жизнь могла для него быть одним долгим праздником. Две страсти, любопытство и любовь, довели его до погибели. Несмотря на набожность, в которой его воспитывали, на ужас, внушаемый инквизицией, рано предался он преступным изысканиям. Тайно беседовал с учеными-жидами, рылся в каббалистических книгах долго, безуспешно. Наконец, край завесы начал перед ним приподниматься. Тут увидел он в первый раз Донну Марию, прелестную Марию, и позабыл свои гадания, чтобы покориться очарованию ее взоров. Она заметила любовь его и сначала казалась благосклонной, но мало-помалу стала холоднее и холоднее. Антонио был в отчаянии, и оно дошло до исступления, когда он уверился, что другой, а именно Дон Педро де ла Савина, владел ее сердцем. С бешенством упрекал он Марию в ее перемене. Она отвечала одними шутками. Он удалился, но не оставил надежды обладать ею. Он снова принялся за свои изыскания, испытывал все порядки магических слов, испытывал

0: все чертежи волшебные, приобщал к показаниям ученых собственные свои догадки, и упрямство его, наконец, увенчалось несчастным успехом. Однажды вечером, один в своем покое, он испытывал новую магическую фигуру. Работа приходила к концу, он провел уже последнюю линию. Напрасно. Фигура была недействительна. Сердце его кипело досадою. С горькой внутренней усмешкой он увенчал фигуру свою бессмысленным своенравным знаком. Этого знака не доставало. Покой его наполнился странным жалобным свистом. Антонио поднял глаза. Легкий прозрачный дух стоял перед ним, вперев на него тусклые, но пронзительные свои очи.
1: Чего ты хочешь?
2: Хочу быть любим Марией.
1: Можешь, но с условием.
2: Согласен, но для меня этого мало. Хочу любви Марии, но хочу власти и знания. Тайна природы будет мне открыта?
1: Будет. Следуй за своей тенью.
0: Антонио встал. Тень его чернела у дверей. Двери отворились, тень пошла. Антонио за нею. Антонио шел как безумный, повинуясь безмолвной своей путеводительнице. Она привела его в глубокую уединенную долину и внезапно слилась с ее мраком. Все было тихо, ничто не шевелилось. Наконец, земля под ним вздрогнула.
2: Готов.
0: Огненная купель перед ним возникла. За нею поднялся безобразный бес в жреческом одеянии.
3: Антонио! Готов ли ты, чтоб свершилась воля нашего властителя, великого сатаны?
2: Я...
0: По правую свою руку Антонио увидел огромную ведьму, по левую — отвратительного демона.
3: Антонио, внемли нам, Антонио!
4: Прекрасные перемены ждут тебя в жизни, Антонио!
3: Говори, говори же, произнеси слова великой клятвы!
4: Вперед, Антонио, вперед! Не мешкай на пути к безграничному познанию и неземной любви!
2: Да, да, я готов. Я тверд и уверен в своем решении. О, великий и могучий сатана, владыка тьмы и подземного царства, прими душу мою, прими душу Антонио Опалоса, твоего новоявленного раба и преданного служителя. Да не существует для меня обратного пути. Да не погрешу я против тебя, моего адского владыки, ни словом, ни делом, ни в помыслах своих. Прими меня в свой дьявольский чертог, владыка ада. Я твой, отныне я твой.
0: Свист раздался. Все исчезло. Антонио упал в обморок. Утро возвратило ему память. Он взглянул на Божий мир глазами демона. Так он постигнул тайну природы, ужасную, бесполезную тайну. Он чувствовал, что все ему ведомо и подвластно, и это чувство было адским мучением. Он старался заглушить его, думая о Марии. Он увидел Марию. Глаза ее обращались к нему с любовью. Шли дни, и скорый брак должен был их соединить навеки. Лаская Марию, Антонио не оставлял свои каббалистические занятия. Он трудился над составлением талисмана, которым хотел укрепить свое владычество над жизнью и природой. Он хотел поделиться с Марией выгодами, за которые заплатил душевным спасением, и вылил этот перстень, впоследствии послуживший ему наказанием, быть может, легким в сравнении с его преступлениями. Антонио подарил его Марии. Он ей открыл тайную его силу.
2: Отныне нахожусь я в совершенном твоем подданстве. Как все земное, я сам подвластен этому перстню. Не употребляй во зло моей доверенности. Люби. О, люби меня, моя Мария.
0: Напрасно. На другой же день он нашел ее сидящую рядом с его соперником. На руке его был магический перстень.
5: Что, проклятый чернокнижник? Ты хотел разлучить меня с Марией? Но попал в собственные сети. Вон отсюда! Жди меня в передней.
0: Антонио должен был повиноваться. Каким унижением подвергнул его Дон Педро. Он исполнял у него самые тяжелые рабские службы.
6: Ай, да чего ж ты негодный слуга, чернокнижник? Самая последняя тварь земная и та полезнее в мире, чем ты, лентяй.
0: Мария стала супругой его повелителя. Одно горестное утешение оставалось Антонио — видеть Марию.
2: Мария.
0: Которую любил, несмотря на ужасную ее измену.
2: Мария.
0: Дон Педро это заметил.
7: Ты слишком заглядываешься на жену мою. Присутствие твое мне надоело.
5: Я тебя отпускаю!
0: Удаляясь, Антонио остановился у порога, чтобы еще раз взглянуть на Марию.
2: Мария!
5: Ты еще здесь? Ступай, ступай, не останавливайся!
0: Роковые слова. Антонио пошел, но не мог уже остановиться. 20 раз в продолжении 150 лет обошел он землю. Грудь его давила усталость, голод грыз его внутренность. Антонио призывал смерть, но она была глуха к его молениям. Антонио не умирал, и ноги его все шагали.
8: Стой! Стой! Да, да постой же, любезный путник!
0: Антонио остановился. К нему подошел молодой путешественник.
8: Куда ведет эта дорога?
2: Дорога эта следует в Севилью.
8: О, благодарю тебя, любезный путник. И я пойду дальше.
0: И тут на руке молодого человека Антонио увидел свой перстень.
8: А тебе желаю отдохнуть немного. У тебя такой усталый вид.
0: Антонио отдыхал от полуторавекового похода, но скоро заметил, что положение его не было лучше прежнего. Он не мог ступить с места, на котором остановился. Вяла трава, обнажались деревья, стыли воды, зимние снега падали на его голову, морозы сжимали воздух. Антонио стоял неподвижно. Природа оживлялась, у ног его таял снег, цвели луга, жаркое солнце палило его темя. Он стоял, мучился адской жаждой, и смерть не прерывала его мучения. 50 лет провел он таким образом. Случай освобождал его от одной казни, чтобы подвергнуть другой, тягчайшей. Наконец...
9: Здесь прерывалась рукопись. Всего страннее было с
7: сходство некоторых ее подробностей с народными слухами об Апальском.
0: Как же я глуп. Это перевод какой-нибудь из этих модных повестей, в которых чепуху выдают за гениальное своенравие.
7: Прошло несколько месяцев. Наконец Апальский, являвшийся ежедневно к Дубровину, не приехал в обыкновенное свое время. Дубровин послал его проведать. Апальский был очень болен. Дубровин готовился ехать к своему благодетелю, но в ту же минуту остановилась у крыльца его повозка. Александра Павловна радостно бросилась обнимать вошедшую женщину.
9: Марья Петровна, вы ли это? Какими судьбами?
10: Да еду в Москву, моя милая. И хотя ты 70 верст в стороне, вот заехала с тобой повидаться. Вот тебе дочь моя, Дашенька.
11: Здравствуйте.
10: Не узнаешь? Ты оставила ее почти ребенком. Здравствуйте, Владимир Иванович. Привел Бог еще раз увидеть.
0: Здравствуйте, Душенька.
7: Марья Петровна была давняя дорогая приятельница Дубровиных. Хозяева и гости сели, стали вспоминать старину. Мало-помалу дошли и до настоящего.
10: Какой у вас прекрасный дом. Вы живете господами.
11: Слава Богу. Да. А чуть было не пошли по миру. Спасибо этому доброму Апальскому.
0: И моему перстню.
10: Какому Апальскому? Какому перстню? Я знала одного Апальского. Да, помню перстень. А нельзя ли мне его видеть?
0: А, да вот.
10: А, да это же... Тот самый. Перстень этот мой. Я потеряла его тому назад лет 8. О, этот перстень напоминает мне много проказ.
0: Марья Петровна, Марья Петровна, позвольте пригласить вас на танец.
11: Ну что вы, Антон Исаевич? Я не Марья Петровна. Ну какая же я Марья Петровна? Я Донна Мария. А вы не Антон Исаевич. Нет, нет, нет. Вы Дон Антон.
0: Дон Антон?
11: Дон Антонио.
0: Дон Антонио Апальский.
11: Дон Антонио Топалос.
0: О, да, да, Донна Мария, это я. Я ваш преданный слуга, Дон Антонио до Палос. Приглашаю вас на танец.
11: Дон Антонио до Палос, я, Донна Мария, согласна.
7: Дубровин поглядел на Марью Петровну с удивлением.
10: Да-да, я и есть та самая Донна Мария. А Апальский, превращенный из Антона в Антонио, истинный страдалец таинственной повести. Потешу ваше любопытство, дорогие мои. Вот как было дело. Полк, в котором служил Апальский, стоял некогда в нашем околотке. А я в то время была молодой, прекрасной девицей. Апальский, который тогда уже был несколько слаб головою, увидал меня впервые на святках, одетую испанкой. Влюбился и, признаюсь, даже начинал мне нравиться, когда я заметила, что мысли его были несовершенно здравы. Так горячо он рассуждал о таинствах природы. Однако товарищи, заприметив в нем такую странность, своими бойкими шутками только развили несчастную наклонность его воображения. и совершенно лишился он ума, когда заметил, что я очень благосклонно выслушиваю одного из его сослуживцев, Петра Ивановича Савина, за которого потом и вышла замуж. И бедный Апальский решительно предался магии. Офицеры ради хохмы выдумали непростительную шутку, описанную в рукописи. Дворовый мальчик явился к нему духом, и Апальский до известного места в самом деле следовал за своей тенью. На это употребили очень простой способ. Сзади его несли фонарь. Я же по молодости была довольно ветрена и рада случаю посмеяться. После недолгих уговоров согласилась притвориться в него влюбленной. Он подарил мне свой таинственный перстень, посредством которого разным образом издевались над бедным чародеем. То посылали его верст за 20 пешком с каким-нибудь поручением, то заставляли простоять целый день на морозе. Ему же тяжелые минуты казались годами. И в рукописи он пересоздал все эти случаи своим воображением. Наконец я над ним сжалилась, приказала ему выйти в отставку, уехать в деревню и в ней жить как можно уединеннее. Надеюсь, теперь я пролила свет на эту загадочную историю.
2: Вот, возьмите же ваш перстень.
10: И, батюшка, что мне в нем?
9: Не шутите им. Он принес нам много счастья. Может быть, и с вами будет тоже.
10: Я колдовству не верю, моя милая. А ежели уже на то пошло, отдайте его Дашеньке. Ее беде одно чудо поможет. Бедненькая моя девочка влюблена в одного молодого человека, который тоже страстно ее любит. Но, увы, Дашенька моя небогатая дворяночка. А его родные и слышать ничего не хотят об этой свадьбе. Вот оба голубка и тоскуют. А делать-то нечего.
2: Тут прискакал посланный от Апальского.
12: Владимир Иванович!
2: Да?
12: Владимир Иванович, барин мой желает как можно скорее вас видеть.
2: Господи, что? Каков Антон Исаевич?
12: Слава Богу! Вчера вечером, и даже сегодня утром было очень дурно. Но теперь он здоров и спокоен.
2: Дубровин оставил своих гостей и поехал к Апальскому. Он нашел его лежащего в постели. Лицо его выражало страдание, но взор был ясен. Он с чувством пожал руку Дубровина.
13: «Любезный Дубровин, кончина моя приближается. Мне предвещает ее внезапная ясность моих мыслей. От какого ужасного сна я проснулся. Вы верно заметили расстройство моего воображения. Благодарю вас, вы не употребили его во зло, как другие. Вы утешили вашей дружбой бедного безумца».
2: Он остановился. И заметно было, что долгая речь его утомила.
13: «Преступления мои велики. И хотя воображение мое было расстроено, я ведал, что я делаю. Я знаю, что я продал вечное блаженство за временное. Но и мечтательные страдания мои были велики. Их возложит на весы свой Бог, милосердный и праведный».
2: Вошел священник, за которым было послано в то же время, как и за Дубровиным. Апальский умер. По истечении законного срока пересмотрели его бумаги и нашли завещание. Не имея наследников,
14: он отдал имение свое Дубровину, то называя его по имени, то означая его владетелем такого-то перстня. Словом, завещание было написано таким образом, что Дубровин и владетель перстня могли иметь бесконечную тяжбу. Дубровины и Дашенька, тогдашняя владетельница перстня, между собою не ссорились и разделили поровну неожиданное богатство. Дашенька вышла замуж по выбору сердца и поселилась в соседстве Дубровиных. Оба семейства не забывают Апальского, ежегодно совершают по нем панихиду и молят Бога помиловать душу их благодетеля.
15: Вы слушали радиоспектакль «Перстень» по одноименному рассказу Евгения Баратынского. Роли исполняли от автора Леонид Кулагин, Апальский Дмитрий Писаренко, Дубровин Александр Груздев, жена Лариса Гребенщикова, Мария Петровна, Любовь Германова. В эпизодах принимали участие артисты московских театров. Инсценировка Татьяны Абакумовой, композитор Виктор Енченко, звукорежиссер Андрей Коновалов, ассистент режиссера Дмитрий Филимонов, редактор Наталья Шолохова, режиссер Аркадий Абакумов.
16: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
17: Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте, фамилия его утрачена, и даже на вывеске его, где изображен господин с намыленной щекою и надписью «И кровь отворяют», не выставлено ничего более. Цирюльник Иван Яковлевич проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба. Приподнявшись немного на кровати, он увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая пить кофе, вынимала из печи только что испеченные хлебы. «Сегодня я, Прасковья Осиповна, не буду пить кофе, — сказал Иван Яковлевич, — а вместо того хочется мне съесть горячего хлебца с луком». То есть Иван Яковлевич хотел бы и того, и другого, но знал, что было совершенно невозможно требовать двух вещей разом, ибо Прасковья Осиповна очень не любила таких прихотей. «Пусть дурак ест хлеб, мне же лучше», — подумала про себя супруга. «Останется кофе лишняя порция». И бросила один хлеб на стол. Иван Яковлевич для приличия надел сверх рубашки фрак и, усевшись перед столом, насыпал соль, приготовил две головки луку, взял в руки нож и, сделавши значительную мину, принялся резать хлеб. Разрезавши хлеб на две половины, он поглядел в середину и, к удивлению своему, увидел что-то белевшееся. Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем. «Плотное, — сказал он сам про себя, — что бы это такое было?» Он засунул пальцы и вытащил нос. Иван Яковлевич и руки опустил. Стал протирать глаза и щупать. Нос! Точно? Нос! И еще казалось, как будто тот чей-то знакомый. Ужас изобразился в лице Ивана Яковлевича. Но этот ужас был ничто против негодования, которое овладело его супругою. «Где этот зверь отрезал нос?» — закричала она с гневом. «Мошенник, пьяница! Я сама на тебя донесу полиции! Разбойник какой! Вот уж я от трех человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еле держатся!» Но Иван Яковлевич был ни жив, ни мертв. Он узнал, что этот нос был ничей другой, как коллежского асессора Ковалева, которого он брил каждую среду и воскресенье.
18: «Стой, Прасковья Иосифовна! Я положу его, завернувши в тряпку, в уголок. Пусть там маленечко полежит, а после его вынесу».
17: «И слушать не хочу, чтобы я позволила у себя в комнате лежать отрезанному носу, сухарь поджаристый. Знай, умеет только бритвой возить по ремню, а долга своего скоро совсем не в состоянии будет исполнять, потаскушка, негодяй. Чтобы я стала за тебя отвечать полиции? Ах ты, почкун, бревно глупое! Вон его, вон! Неси куда хочешь, чтобы я духу его не слыхала!» Иван Яковлевич стоял совершенно как убитый. Он думал и не знал, что подумать. «Черт его знает, как это сделалось!» — сказал он, наконец, почесав рукою за ухом. «Пьян ли я вчера возвратился или нет, уж, наверное, сказать не могу. А по всем приметам должно быть происшествие несбыточное, ибо хлеб — дело печеное, а нос совсем не то. Ничего не разберу!» Иван Яковлевич замолчал. Мысль о том, что полицейские отыщут у него нос и обвинят его, привела его в совершенное беспамятство. Уже ему мерещился алый воротник, красиво вышитый серебром, шпага, и он дрожал всем телом. Наконец достал он свое исподнее платье и сапоги, натащил на себя всю эту дрянь и, сопровождаемый нелегкими увещаниями Прасковьи Осиповны, завернул нос в тряпку и вышел на улицу. Он хотел его куда-нибудь подсунуть, или в тумбу под воротами, или так как-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть в переулок. Но на беду ему попадался какой-нибудь знакомый человек, который начинал тотчас с запросом «Куда идешь?» или «Кого так рано собрался брить?», так что Иван Яковлевич никак не мог улучить минуты. В другой раз он уже совсем уронил его, но будочник еще издали указал ему алебардою, примолвив «Подыми, вон ты что-то уронил». И Иван Яковлевич должен был поднять нос и спрятать его в карман. Отчаяние овладело им, тем более, что народ беспрестанно умножался на улице по мере того, как начали отпираться магазины и лавочки. Он решился идти к Исаакиевскому мосту. Не удастся ли как-нибудь швырнуть его в Неву? Но я несколько виноват, что до сих пор не сказал ничего об Иване Яковлевиче, человеке почтенном во многих отношениях. Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был пьяница страшный. И хотя каждый день брил чужие подбородки, но его собственный был у него вечно не брит. Фрак у Ивана Яковлевича, Иван Яковлевич никогда не ходил в сюртуке, был пегий, то есть он был черный, но весь в коричнево-желтых и серых яблоках. Воротник лоснился, а вместо трех пуговиц висели одни только ниточки. Иван Яковлевич был большой циник. И когда коллежский асессор Ковалев обыкновенно говорил ему во время бритья: «У тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки», то Иван Яковлевич отвечал на это вопросом: «Отчего ж бы им вонять?» «Не знаю, братец, только воняют», — говорил коллежский асессор. И Иван Яковлевич, понюхавши табаку, мылил ему за это и на щеке, и под носом, и за ухом, и под бородою. Одним словом, где только ему была охота. Этот почтенный гражданин находился уже на Исаакиевском мосту. Он прежде всего осмотрелся, потом нагнулся на перила, будто бы посмотреть под мост, много ли рыбы бегает, и швырнул потихоньку тряпку с носом. Он почувствовал, как будто бы с него разом свалилось 10 пуд. Иван Яковлевич даже усмехнулся. Вместо того, чтобы идти брить чиновничьи подбородки, он отправился в заведение с надписью «Кушанье и чай» спросить стакан пуншу, как вдруг заметил в конце моста квартального надзирателя благородной наружности с широкими бакенбардами в треугольной шляпе со шпагою. Он обмер. А между тем квартальный кивал ему пальцем и говорил: «А подойди сюда, любезный!» Иван Яковлевич, зная форму, снял издали еще картуз и, подошедший проворно, сказал: «Желаю здравия вашему благородию». «Нет, нет, братец, не благородию. Скажи-ка, что ты там делал, стоя на мосту?»
18: «Ей-богу, сударь, ходил брить, да посмотрел, только шибко ли река идет».
19: «Врешь! Этим не отделаешься, изволь-ка отвечать!»
18: «Я, вашу милость, 2 раза в неделю или даже 3 готов брить без всякого прекословия», — отвечал Иван Яковлевич.
19: «Нет, приятель, это пустяки. Меня 3 цирюльника бреют, да еще и за большую честь почитают. А вот изволь-ка рассказать, что ты там делал?» Иван Яковлевич побледнел,
17: но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего не известно. Коллежский асессор Ковалев проснулся довольно рано и сделал губами «бррр», что всегда он делал, когда просыпался, хотя сам не мог растолковать, по какой причине. Ковалев потянулся, приказал себе подать небольшое, стоявшее на столе зеркало. Он хотел взглянуть на прыщик, который вчерашнего дня вскочил у него на носу. Но к величайшему изумлению увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место. Испугавшись, Ковалев велел подать воды и протер полотенцем глаза.
19: «Точно! Нет носа!» Он начал щупать рукою, чтобы узнать, не спит ли он. Кажется, не спит. Коллежский асессор Ковалев вскочил с кровати, встряхнулся. Нет носа. Он велел тотчас подать себе одеться и полетел прямо к обер-полицмейстеру.
17: Но между тем необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве, чтобы читатель мог видеть, какого рода был этот коллежский асессор. Коллежских асессоров, которые получают это звание с помощью ученых аттестатов, никак нельзя сравнивать с теми коллежскими асессорами, которые делались на Кавказе. Это 2 совершенно особенные рода. Ученые коллежские асессоры, но Россия... Такая чудная земля, что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры от Риги до Камчатки непременно примут на свой счет. Тоже, разумей, и о всех званиях и чинах. Ковалев был кавказский коллежский асессор. Он 2 года только еще состоял в этом звании, и потому ни на минуту не мог его позабыть. А чтобы более придать себе благородство и веса, он никогда не называл себя коллежским асессором, но всегда майором. «Послушай, голубушка», — говорил он обыкновенно, встретивши на улице бабу, продававшую манишки, «ты приходи ко мне на дом. Квартира моя в Садовой. Спроси только, здесь ли живет майор Ковалев? Тебе всякий покажет.
20: Если же встречал какую-нибудь смазливенькую, то давал ей сверх того секретное приказание, прибавляя: «Ты спроси, душенька, квартиру майора Ковалева». Поэтому-то самому и мы будем вперед этого коллежского асессора называть майором. Майор Ковалев имел обыкновение каждый день прохаживаться по Невскому проспекту. Воротничок его манишки был всегда чрезвычайно чист и накрахмален. Бакенбарды у него были такого рода, какие и теперь еще можно видеть у губернских и уездных землемеров, у архитекторов и полковых докторов, также у отправляющих разные полицейские обязанности и вообще у всех тех мужей, которые имеют полные румяные щеки и очень хорошо играют в бостон. Эти бакенбарды идут по самой середине щеки и прямехонько доходят до носа. Майор Ковалев носил множество печаток, сердоликовых и с гербами, и таких, на которых было вырезано «Середа», «Четверг», «Понедельник» и прочее. Майор Ковалев приехал в Петербург по надобности, а именно искать приличного своему званию места. Если удастся, то вице-губернаторского, а не то экзекуторского в каком-нибудь видном департаменте. Майор Ковалев был не прочь и жениться, но только в таком случае, когда за невестою случится 200 тысяч капиталу. И потому читатель теперь может судить сам, каково было положение этого майора, когда он увидел вместо довольно недурного и умеренного носа преглупое, ровное и гладкое место. Как на беду, ни один извозчик не показывался на улице, и он должен был идти пешком, закутавшись в свой плащ и закрывши платком лицо, показывая вид, как будто у него шла кровь. Ну, авось, либо мне так представилось, не может быть, чтобы нос пропал с дуру, подумал он и зашел в кондитерскую, нарочно, с тем, чтобы посмотреться в зеркало. К счастью, в кондитерской никого не было. Мальчишки мели комнаты и расставляли стулья. Некоторые с сонными глазами выносили на подносах горячие пирожки. На столах и стульях валялись залитые кофеем вчерашние газеты. «Ну, слава богу, никого нет», — произнес он. «Теперь можно поглядеть». Он робко подошел к зеркалу и взглянул. «Черт знает что, какая дрянь!» произнес он, плюнувши. «Хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, а то ничего!» С досадою закусив губы, вышел он из кондитерской и решился против своего обыкновения не глядеть ни на кого и никому не улыбаться. Вдруг он стал как вкопанный у дверей одного дома. В глазах его произошло явление неизъяснимое. Перед подъездом остановилась карета. Дверцы отворились. Выпрыгнул, согнувшись, господин в мундире и побежал вверх по лестнице. Каков же был ужас и вместе изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос. При этом необыкновенном зрелище, казалось, ему все переворотилось у него в глазах. Он чувствовал, что едва мог стоять. Но решился во что бы то ни стало ожидать его возвращения в карету, весь дрожа, как в лихорадке. Через 2 минуты нос действительно вышел. Он был в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником. На нем были замшевые панталоны, при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считался в ранге статского советника. По всему заметно было, что он ехал куда-нибудь с визитом. Он поглядел на обе стороны, закричал кучеру «Подавай!», сел и уехал. Бедный Ковалев чуть не сошел с ума. Он не знал, как и подумать о таком странном происшествии. Как же можно в самом деле, чтобы нос, который еще вчера был у него на лице, не мог ездить и ходить, был в мундире? Он побежал за каретою, которая, к счастью, проехала недалеко и остановилась перед Казанским собором. Он поспешил в собор, пробрался сквозь ряд нищих старух с завязанными лицами и 2 отверстиями для глаз, над которыми он прежде так смеялся, и вошел в церковь. Молельщиков внутри церкви было немного. Они все стояли только при входе в двери. Ковалев чувствовал себя в таком расстроенном состоянии, что никак не в силах был молиться и искал глазами этого господина по всем углам. Наконец увидел его, стоявшего в стороне. Нос спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился. «Как подойти к нему?» — думал Ковалев. «По всему, по мундиру, по шляпе видно, что он статский советник. Черт его знает, как это сделать!» Он начал около него покашливать, но нос ни на минуту не оставлял набожного своего положения и отвешивал поклоны. «Милостивый государь», — сказал Ковалев, внутренне принуждая себя ободриться. «Милостивый государь, что вам угодно?» — отвечал нос, оборотившись. «Мне странно, милостивый государь, мне кажется, вы должны знать свое место. И вдруг я вас нахожу, и где же? В церкви. Согласитесь?»
1: «Извините меня, я не могу взять в толк, о чем вы изволите говорить. Объяснитесь».
20: «Как мне ему объяснить?» — подумал Ковалев и, собравшись с духом, начал. «Конечно, я... Впрочем, я майор. Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично. Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа. Но имея в виду получить, притом, будучи во многих домах знаком с дамами, Чехтарева, статской советницы и другие, вы посудите сами. Я не знаю, милостивый государь». При этом майор Ковалев пожал плечами. «Извините, если на это смотреть сообразно с правилами долга и чести, вы сами можете понять».
1: «Ничего решительно не понимаю», — отвечал нос. «Изъяснитесь удовлетворительнее».
20: «Милостивый государь», — сказал Ковалев с чувством собственного достоинства, «я не знаю, как понимать слова ваши. Здесь все дело кажется совершенно очевидно. Или вы хотите... Ведь вы мой собственный нос!»
1: Нос посмотрел на майора, и брови его несколько нахмурились. «Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе. Притом между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить по другому ведомству». Сказавши это, нос отвернулся и продолжал молиться.
20: Ковалев совершенно смешался, не зная, что делать и что даже подумать. В это время послышался приятный шум дамского платья. Подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и с нею, тоненькая, в белом платье, очень мило рисовавшимся на ее стройной талии, в палевой шляпке, легкой, как пирожное. За ними остановился и открыл табакерку высокий гайдук с большими бакенбардами и целой дюжиной воротников. Ковалев подступил поближе, высунул батистовый воротничок манишки, поправил висевшие на золотой цепочке свои печатки и, улыбаясь по сторонам, обратил внимание на легонькую даму, которая, как весенний цветочек, слегка наклонялась и подносила ко лбу свою беленькую ручку с полупрозрачными пальцами. Улыбка на лице Ковалева раздвинулась еще далее, когда он увидел из-под шляпки ее кругленький, яркой белизны подбородок и часть щеки, осененной цветом первой весенней розы. Но вдруг он отскочил, как будто бы обжегшись. Он вспомнил, что у него вместо носа совершенно нет ничего. И слезы выдавились из глаз его. Он обратился с тем, чтобы напрямик сказать господину в мундире, что он только прикинулся статским советником, что он плутый подлец, и что он больше ничего, как только его собственный нос. Но носа уже не было. Он успел ускакать, вероятно, опять к кому-нибудь с визитом. Это повергло Ковалева в отчаяние. Он пошел назад и остановился с минуту под колоннадою, тщательно смотря во все стороны, не попадется ли где нос. Он очень хорошо помнил, что шляпа на нем была с плюмажем и мундир с золотым шитьем, но шинель не заметил, ни цвета его кареты, ни лошадей, ни даже того, был ли у него сзади какой-нибудь лакей и в какой ливреи. Притом карет неслось такое множество взад и вперед и с такой быстротою, что трудно было даже приметить. Но если бы и приметил он какую-нибудь из них, то не имел бы никаких средств остановить. День был прекрасный и солнечный. На Невском народу была тьма. Дам целый цветочный водопад сыпался по всему тротуару, начиная от полицейского и до Анечкина моста. Вон и знакомый ему надворный советник идет, которого он называл подполковником, особливо, ежели то случалось при посторонних. Вон и Ярыгин, столоначальник в Сенате, большой приятель, который вечно в Бостоне обремизивался, когда играл 8. Вон и другой майор, получивший на Кавказе асессорство, махает рукой, чтобы шел к нему. «А, черт возьми!» — сказал Ковалев. «Эй, извозчик! Вези прямо к обер-полицмейстеру!» Ковалев сел в дрожки и только покрикивал извозчику: «Валяй во всю Ивановскую!» «У себя обер-полицмейстер!» — вскричал он, зашедший в сени. «Никак нет», — отвечал привратник, — «только что уехал». «Вот тебе раз!» «Да», — прибавил привратник. «Оно и не так давно, но уехал. Минуточкой бы пришли раньше, то, может, застали бы дома». Ковалев, не отнимая платка от лица, сел на извозчика и закричал отчаянным голосом: «Пошел!» «Куда?» — сказал извозчик. «Пошел прямо». «Как прямо? Тут поворот. Направо или налево?» Этот вопрос остановил Ковалева и заставил его опять подумать. В его положении следовало ему прежде всего отнестись в управу благочиния. Не потому, что оно имело прямое отношение к полиции, но потому, что ее распоряжения могли быть гораздо быстрее, чем в других местах. Искать же удовлетворение по начальству того места, при котором нос объявил себя служащим, было бы безрассудно, потому что из собственных ответов носа уже можно было видеть, что для этого человека ничего не было священного, и он мог также солгать и в этом случае, как солгал, уверяя, что он никогда не видался с ним. Итак, Ковалев уже хотел было приказать ехать в управу благочиния, как опять пришла мысль ему, что этот плут и мошенник, который поступил уже при первой встрече таким бессовестным образом, мог опять удобно, пользуясь временем, как-нибудь улизнуть из города. И тогда все искания будут тщетны или могут продолжиться, чего, Боже, сохрани, на целый месяц. Наконец, казалось, само небо вразумило его. Он решился отнестись прямо в газетную экспедицию и заблаговременно сделать публикацию с обстоятельным описанием всех качеств, дабы всякий, встретивший его, мог в ту же минуту его представить к нему или, по крайней мере, дать знать о месте пребывания. Итак, он, решив на этом, велел извозчику ехать в газетную экспедицию и во всю дорогу не переставал его тузить кулаком в спину, приговаривая: «Скорей, подлец! Скорей, мошенник!» «Эх, барин!» — говорил извозчик, потряхивая головой и стягая вожжой свою лошадь, на которой шерсть была длинная, как на балонке. Дрожки, наконец, остановились, и Ковалев, запыхавшись, вбежал в небольшую приемную комнату, где седой чиновник в старом фраке и очках сидел за столом и, взявши в зубы перо, считал принесенные медные деньги. «Кто здесь принимает объявление?» — закричал Ковалев. «А, здравствуйте!»
3: «Мое почтение»,
20: — сказал седой чиновник, поднявший на минуту глаза и опустивший их снова на разложенные кучи денег. «Я желаю припечатать!»
3: «Позвольте. Прошу немножко повременить», — произнес чиновник, ставя одной рукой цифру на бумаге и передвигая пальцами левой руки 2 очка на счетах.
1: Лакей с галунами и наружностью, показывавшую пребывание его в аристократическом доме, стоял возле стола с запиской в руках и почел приличным показать свою общежительность. «Поверите ли, сударь, что собачонка не стоит 8 гривен, то есть я не дал бы за нее и 8 грошей, а графиня любит, ей-богу любит, и вот тому, кто ее отыщет, 100 рублей». Если сказать по приличию, то вот так, как мы теперь с вами. Вкусы людей совсем не совместны. Уж когда охотник, то держи легавую собаку или пуделя. Не пожалей 500, 1000 дай, но зато уж, чтоб собака была хорошая. Почтенный чиновник слушал это со значительную миною и в то же время занимался сметою, сколько букв в принесенной записке. По сторонам стояло множество старух, купеческих сидельцев и дворников с записками. В одной значилось, что отпускается в услужение кучер трезвого поведения, в другой – малоподержанная коляска, вывезенная в 1814 году из Парижа. Там отпускалась дворовая девка 19 лет, упражнявшаяся в прачечном деле, годная и для других работ. Прочные дрожки без одной рессоры, молодая горячая лошадь в серых яблоках 17 лет от роду, новые, полученные из Лондона, семена репы и редиса, дача со всеми угодьями, 2 стойлами для лошадей и местом, на котором можно развести превосходный березовый или еловый сад. Там же находился вызов желающих купить старые подошвы с приглашением явиться к переторжке каждый день от 8 до 3 часов утра. Комната, в которой местилось все это общество, была маленькая, и воздух в ней был чрезвычайно густ. Но коллежский асессор Ковалев не мог слышать запаха, потому что закрылся платком и потому что самый нос его находился бог знает в каких местах.
4: «Милостивый государь, позвольте вас попросить, мне очень нужно», — сказал он, наконец, с нетерпением.
21: «Сейчас, сейчас. 2 рубля 43 копейки. Сию минуту. 1 рубль 64 копейки».
1: Говорил седовласый господин, бросая старухам и дворникам записки в глаза.
21: «Вам что угодно?»
1: — наконец сказал он, обратившись к Ковалеву.
4: «Я прошу», — сказал Ковалев. «Случилось мошенничество или плутовство, я до сих пор не могу никак узнать. Я прошу только припечатать, что тот, кто ко мне этого подлеца представит, получит достаточное вознаграждение».
21: «Позвольте узнать, как ваша фамилия?»
4: «Нет. Зачем же фамилию? Мне нельзя сказать ее. У меня много знакомых. Чехтарева, статская советница, Пелагея Григорьевна Подточина, штаб-офицерша. Вдруг узнают, боже сохрани. Вы можете просто написать «коллежский асессор» или еще лучше «состоящий в майорском чине».
21: «Сбежавший был ваш дворовый человек?»
4: «Какое дворовый человек? Это бы еще не такое большое мошенничество». «Сбежал от меня нос».
21: «Какая странная фамилия. И на большую сумму этот господин Носов обокрал вас?»
4: «Нос, то есть вы не то думаете. Нос, мой собственный нос, пропал неизвестно куда. Черт хотел подшутить надо мною».
21: «Да каким же образом пропал? Я что-то не могу хорошенько понять».
4: «Да я не могу вам сказать, каким образом, но главное то, что он разъезжает теперь по городу и называет себя статским советником. И потому я вас прошу объявить, чтобы поймавший представил его немедленно ко мне в самом скорейшем времени. Вы посудите в самом деле, как же мне быть без такой заметной части тела? Это не то, что какой-нибудь мизинный палец на ноге, который я в сапог, и никто не увидит, если его нет. Я бываю по четвергам у статской советницы Чехтаревой. Подточена Пелагея Григорьевна, штаб-офицерша, и у ней дочка очень хорошенькая, тоже очень хорошая и знакомая. И вы посудите сами, как же мне теперь к ним нельзя явиться».
1: Чиновник задумался.
20: что означали крепко сжавшиеся его губы.
21: «Нет, я не могу поместить такого объявления в газетах»,
20: сказал он, наконец, после долгого молчания.
5: «Как? Отчего?»
21: «Так, газета может потерять репутацию. Если всякий начнет писать, что у него сбежал нос, то и так уже говорят, что печатается много несообразностей и ложных слухов».
5: «Да чем же это дело несообразное? Тут, кажется, ничего нет такого».
21: «Это вам так кажется, что нет. А вот на прошлой неделе такой же был случай. Пришел чиновник таким же образом, как вы теперь пришли, принес записку. Денег по расчету пришлось 2 рубля 73 копейки. И все объявление состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти. Кажется, что бы тут такое? А вышел пасквиль. После недели такой же был случай. Пришел чиновник таким же образом, как вы теперь пришли, принес записку. Денег по расчету пришлось 2 рубля 73 копейки. И все объявление состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти. Кажется, что бы тут такое?»

0: точно пропал нос.
1: Если пропал, то это дело медика. Говорят, что есть такие люди, которые могут приставить какой угодно нос. Но, впрочем, я замечаю, что вы должны быть человек веселого нрава и любите в обществе пошутить.
0: Клянусь вам, вот как Бог свят, пожалуй, уж если до того дошло, то я покажу вам.
1: «Зачем беспокоиться?» — продолжал чиновник, нюхая табак. «Впрочем, если не в беспокойство, — прибавил он с движением любопытства, — то желательно бы взглянуть».
2: Коллежский асессор отнял от лица платок.
1: «В самом деле...» «Чрезвычайно странно», — сказал чиновник. «Место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин. Да, до невероятности ровное».
0: «Ну, вы и теперь будете спорить? Вы видите сами, что нельзя не напечатать. Я вам буду особенно благодарен и очень рад, что этот случай доставил мне удовольствие с вами познакомиться». Майор, как видно из этого, решился на сей раз немного поподлечить.
1: «Напечатать-то, конечно, дело небольшое», — сказал чиновник. «Только я не предвижу в этом никакой для вас выгоды. Если уже хотите, то отдайте тому, кто имеет искусное перо, описать это как редкое произведение натуры и напечатать эту статейку в «Северной пчеле»» — тут он понюхал еще раз табаку — «для пользы юношества» — тут он утер нос — «или так, для общего любопытства».
2: Коллежский асессор был совершенно обезнадежен. Он опустил глаза вниз газеты, где было извещение о спектаклях. Уже лицо его было готово улыбнуться, встретив имя актрисы хорошенькой собою. И рука взялась за карман, есть ли при нем синяя ассигнация, потому что штаб-офицеры, по мнению Ковалева, должны сидеть в креслах. Но мысль о носе все испортила. Сам чиновник, казалось, был тронут затруднительным положением Ковалева. Желая сколько-нибудь облегчить его горесть, он почел приличным выразить участие свое в нескольких словах.
1: «Мне, право, очень прискорбно, что с вами случился такой анекдот. Не угодно ли вам понюхать табачку? Это разбивает головные боли и печальные расположения даже в отношении к геморроидам. Это хорошо».
0: Говоря это, чиновник поднес Ковалеву табакерку, довольно ловко подвернув под нее крышку с портретом какой-то дамы в шляпе. Этот неумышленный поступок вывел из терпения Ковалева.
3: «Я не понимаю, как вы находите место шуткам?» — сказал он с сердцем. «Разве вы не видите, что у меня именно нет того, чем бы я мог понюхать, чтоб черт побрал ваш табак? Я теперь не могу смотреть на него, и не только на скверный ваш Березинский, но хоть бы вы поднесли мне самого рапе!»
2: Сказавший это, он вышел, глубоко раздосадованный, из газетной экспедиции и отправился к частному приставу, чрезвычайному охотнику до сахару. На дому его вся передняя, она же и столовая, была установлена сахарными головами, которые нанесли к нему из дружбы купцы. Кухарка в это время скидала с частного пристава казенные ботфорты, шпага и все военные доспехи уже мирно развесились по углам, и грозную трехугольную шляпу уже затрогивал трехлетний сынок его. И он после боевой бранной жизни готовился вкусить удовольствие мира. Ковалев вошел к нему в то время, когда он потянулся, крякнул и сказал: «Эх, славно засну два часика!» И потому можно было предвидеть, что приход коллежского асессора был совершенно не вовремя. И не знаю, хотя бы он даже принес ему в то время несколько фунтов чаю или сукна, он бы не был...

0: принят слишком радушно. Частный был большой поощритель всех искусств и мануфактурностей, но государственную ассигнацию предпочитал всему. «Это вещь», — обыкновенно говорил он. «Уж нет ничего лучше этой вещи. Есть не просит, место займет немного, в кармане всегда поместится, уронишь — не расшибется». Частный принял довольно сухо Ковалева и сказал, что после обеда не то время, чтобы производить следствие, что сама натура назначила, чтобы, наевшись, немного отдохнуть. Из этого коллежский асессор мог видеть, что частному приставу были небезызвестны изречения древних мудрецов, что у порядочного человека не оторвут носа, и что много есть на свете всяких майоров, которые не имеют даже и исподнего в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам. То есть не в бровь, а прямо в глаз. Нужно заметить, что Ковалев был чрезвычайно обидчивый человек. Он мог простить все, что не говорили о нем самом, но никак не извинял, если это относилось к чину или званию. Он даже полагал, что в театральных пьесах можно пропускать все, что относится к обер-офицерам, но на штаб офицеров никак не должно нападать. Прием частного так его сконфузил, что он тряхнул головою и сказал с чувством достоинства, немного расставив свои руки: «Признаюсь, после этаких обидных с вашей стороны замечаний я ничего не могу прибавить». И вышел. Ковалев приехал домой, едва слыша под собою ноги. Были уже сумерки. Печальную или чрезвычайно гадкою показалась ему квартира после всех этих неудачных исканий. Взошедши в переднюю, увидел он на кожаном, запачканном диване лакея своего Ивана, который, лежа на спине, плевал в потолок и попадал довольно удачно в одно и то же место. Такое равнодушие человека взбесило его. Он ударил его шляпою по лбу, примолвив: «Ты, свинья, всегда глупостями занимаешься». Иван вскочил вдруг с своего места и бросился со всех ног снимать с него плащ. Вошедший в свою комнату, майор, усталый и печальный, бросился в кресло и, наконец, после нескольких вздохов, сказал: «Боже мой, за что это такое несчастье? Будь я без руки или без ноги, все бы это лучше. Будь я без ушей, скверно, однако ж все сноснее. Но без носа человек, черт знает что, птица не птица. Гражданин, не гражданин, просто возьми да и вышвырни за окошко. И пусть бы уж на войне отрубили, или на дуэли, или я сам был причиной, но ведь пропал ни за что, ни про что, пропал даром, ни за грош. Только нет, не может быть», — прибавил он, немного подумав. «Невероятно, чтобы нос пропал. Никаким образом невероятно. Это, верно, или во сне снится, или просто грезится. Может быть, я как-нибудь ошибкою выпил вместо воды водку, которую вытираю после бритья себе бороду. Иван, дурак, не принял, и я, верно, хватил ее. Чтобы действительно увериться, что он не пьян, майор ущипнул себя так больно, что сам вскрикнул. Эта боль совершенно уверила его, что он действует и живет наяву. Он потихоньку приблизился к зеркалу и сначала зажмурил глаза с той мыслью, что авось либо нос покажется на своем месте. Но в ту же минуту отскочил назад, сказавший: «Экай пасквильный вид!» Это было точно непонятно. Если бы пропала пуговица, серебряная ложка, часы или что-нибудь подобное, но пропасть, и кому же пропасть, и притом еще на собственной квартире? Майор Ковалев, сообразя все обстоятельства, предполагал едва ли не ближе всего к истине, что виною этого должен быть никто другой, как штаб-офицерша Подточина, которая желала, чтобы он женился на ее дочери. Он и сам любил за нею приволокнуться, но избегал окончательной разделки. Когда же штаб-офицерша объявила ему напрямик, что она хочет выдать ее за него, он потихоньку отчалил со своими комплиментами, сказавши, что еще молод, что нужно ему прослужить лет пяток, чтобы уже ровно было 42 года. И потому штаб-офицерша, верно из мщения, решилась его испортить и наняла для этого каких-нибудь колдовок баб, потому что никаким образом нельзя было предположить, чтобы нос был отрезан. Никто не входил к нему в комнату. Цирюльник же Иван Яковлевич брил его еще в среду, а в продолжение всей среды и даже во весь четверток нос у него был цел, это он помнил и знал очень хорошо. Притом была бы им чувствуема боль, и без сомнения рана не могла бы так скоро зажить и быть гладкою, как блин. Он строил в голове планы. Звать ли штаб-офицершу формальным порядком в суд или явиться к ней самому и уличить ее? Размышления его прерваны были светом, блеснувшим сквозь все скважины дверей, который дал знать, что свеча в передней уже зажжена Иваном. Скоро показался и сам Иван, неся ее перед собою и озаряя ярко всю комнату. Первым движением Ковалеву было схватить платок и закрыть то место, где вчера еще был нос, чтобы в самом деле глупый человек не зазевался, увидев у барина такую странность. Не успел Иван уйти в конуру свою, как послышался в передней незнакомый голос, произнесший: «Здесь ли живет коллежский асессор Ковалев?»
1: «Войдите, майор Ковалев здесь», — сказал Ковалев, вскочивший поспешно и отворяя дверь.
0: Вошел полицейский чиновник красивой наружности, с бакенбардами не слишком светлыми и не темными, с довольно полными щеками, тот самый, который в начале повести стоял в конце Исаакиевского моста. «Вы изволили затерять нос свой?»
1: «Так точно.
0: Он теперь найден».
1: «Что вы говорите?» — закричал майор Ковалев. Радость отняла у него язык. Он глядел в оба настоявшего перед ним квартального, на полных губах и щеках которого ярко мелькал трепетный свет свечи. «Каким образом?»
0: «Странным случаем. Его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. И паспорт давно был написан на имя одного чиновника. И странно то, что я сам принял его сначала за господина. Но, к счастью, были со мной очки. И я тотчас же увидел, что это был нос. Ведь я близорук. И если вы станете передо мною, то я вижу только, что у вас лицо. Но ни носа, ни бороды, ничего не замечу».
1: «Моя теща, то есть мать жены моей,
0: тоже ничего не видит».
1: Ковалев был вне себя. «Где же он? Где? Я сейчас побегу!»
0: «Не беспокойтесь. Я, зная, что он вам нужен, принес его с собою. И странно то, что главный участник в этом деле есть мошенник-цирюльник на Вознесенской улице, который сидит теперь на съезжей. Я давно подозревал его в пьянстве и воровстве, и еще третьего дня стащил он в одной лавочке бортище пуговиц. Нос ваш совершенно такой, как был». При этом квартальный полез в карман и вытащил оттуда, завернутый в бумажке, нос.
1: «Так! Он!» — закричал Ковалев. «Точно он! Выкушайте сегодня со мною чашечку чаю».
0: «Почел бы за большую вредность, но никак не могу. Мне нужно заехать отсюда в смирительный дом. Очень большая поднялась дороговизна на все припасы. У меня в доме живет и теща, то есть мать моей жены, и дети. Старший особенно подает большие надежды. Очень умный мальчишка, но средств для воспитания совершенно нет никаких». Ковалев догадался и, схватив со стола красную ассигнацию, сунул в руки надзирателю, который, расшаркавшись, вышел за дверь. И в ту же почти минуту Ковалев слышал уже голос его на улице, где он увещевал по зубам одного глупого мужика, наехавшего своею телегою как раз на бульвар. Коллежский асессор по уходе квартального несколько минут оставался в каком-то неопределенном состоянии и едва через несколько минут пришел в возможность видеть и чувствовать. В такое беспамятство повергла его неожиданная радость. Он взял бережливо найденный нос в обе руки, сложенный горстью, и еще раз рассмотрел его внимательно. «Так он, точно он!» — говорил майор Ковалев. «Вот и прыщик на левой стороне, вскочивший вчерашнего дня!» Майор чуть не засмеялся от радости. Но на свете нет ничего долговременного, а потому и радость в следующую минуту за первую уже не так жива. В третью минуту она становится еще слабее и, наконец, незаметно сливается с обыкновенным положением души, как на воде круг, рожденный падением камешка, наконец сливается с гладкою поверхностью. Ковалев начал размышлять и смекнул, что дело еще не кончено. Нос найден, но ведь нужно же его приставить, поместить на свое место. А что, если он не пристанет? При таком вопросе, сделанном самому себе, майор побледнел. С чувством неизъяснимого страха бросился он к столу, придвинул зеркало, чтобы как-нибудь не поставить нос криво. Руки его дрожали. Осторожно и осмотрительно наложил он его на прежнее место. О, ужас! Нос не приклеивался. Он поднес его ко рту, нагрел его слегка своим дыханием и опять поднес к гладкому месту, находившемуся между двух щек. Но нос никаким образом не держался. «Ну, ну же, полезай, дурак!» — говорил он ему. Но нос был как деревянный и падал на стол с таким странным звуком, как будто бы пробка. Лицо майора судорожно скривилось. «Неужели он не прирастет?» — говорил он в испуге. Но сколько раз не подносил он его на его же собственное место, старание было по-прежнему неуспешно. Он кликнул Ивана и послал его за доктором, который занимал в том же самом доме лучшую квартиру в билетаже. Доктор этот был видный из себя мужчина, имел прекрасные смолистые бакенбарды, свежую здоровую докторшу, ел поутру свежие яблоки и держал рот в необыкновенной чистоте, полощая его каждое утро почти 3/4 часа и шлифуя зубы 5 разных родов щеточками. Доктор явился в ту же минуту. Спросивший, как давно случилось несчастье, он поднял майора Ковалева за подбородок и дал ему большим пальцем щелчка в то самое место, где прежде был нос. Так что майор должен был откинуть свою голову назад с такой силой, что ударился затылком в стену. Медик сказал, что это ничего. И, посоветовавши отодвинуться немного от стены, велел ему перегнуть голову сначала на правую сторону и, пощупавши то место, где прежде был нос, сказал: Потом велел ему перегнуть голову на левую сторону и сказал И в заключение дал опять ему большим пальцем щелчка, так что майор Ковалев дернул головою, как конь, которому смотрят в зубы. Сделавши такую пробу, медик покачал головою и сказал: «Нет, нельзя. Вы уж лучше так оставайтесь, потому что можно сделать еще хуже. Оно, конечно, приставить можно. Я бы, пожалуй, вам сейчас приставил его. Но я вас уверяю, что это для вас хуже».
1: «Вот хорошо! Как же мне оставаться без носа, сказал Ковалев. Уж хуже не может быть, как теперь. Это просто черт знает что. Куда ж я с этакой пасквильностью покажуся? Я имею хорошее знакомство, вот и сегодня мне нужно быть на вечере в двух домах. Я со многими знаком. Статская советница Чехтарева, Подточина, штаб-офицерша.
0: Хоть после теперешнего поступка ее я не имею с ней другого дела, как только через полицию.
1: «Сделайте милость», — произнес Ковалев умоляющим голосом. «Нет ли средства? Как-нибудь приставьте. Хоть нехорошо, лишь бы только держался. Я даже могу его слегка подпирать рукою в опасных случаях. Я же притом и не танцую, чтобы мог вредить каким-нибудь неосторожным движением. Все, что относится насчет благодарности за визиты, уж будьте уверены, сколько дозволят мои средства».
0: «Верите ли?» — сказал доктор не громким, не тихим голосом, но чрезвычайно уветливым и магнетическим. «Что я никогда из корысти не лечу. Это противно моим правилам и моему искусству. Правда, я беру за визиты, но единственно с тем только, чтобы не обидеть моим отказом. Конечно, я бы приставил ваш нос, но я вас уверяю честью, если уже вы не верите моему слову, что это будет гораздо хуже. Предоставьте лучше действию самой натуры. Мойте чаще холодную водою, и я вас уверяю, что вы, не имея носа, будете так же здоровы, как если бы имели его. А нос я вам советую положить в банку со спиртом, или еще лучше влить туда 2 столовые ложки острой водки и подогретого уксуса. И тогда вы можете взять за него порядочные деньги. Я даже сам возьму его, если вы только не подорожитесь».
1: «Нет, нет, ни за что не продам!» — вскричал отчаянный майор Ковалев. «Лучше пусть он пропадет!»
0: «Извините», — сказал доктор, откланиваясь. «Я хотел быть вам полезным. Что же делать? По крайней мере, вы видели мое старание».
1: Сказавши это, доктор с благородной осанкой вышел из комнаты.
0: Ковалев не заметил даже лица его, и в глубокой бесчувственности видел только выглядывавший из рукавов его черного фрака рукавчики белой и чистой, как снег, рубашки.
2: Он решился на другой же день, прежде представления жалобы, писать к штаб-офицерше, не согласится ли она без бою возвратить ему то, что следует. Письмо было такого содержания. «Милостивая государыня Александра Григорьевна, не могу понять странного со стороны вашей действия. Будьте уверены, что, поступая таким образом, ничего вы не выиграете и ничуть не принудите меня жениться на вашей дочери. Поверьте, что история насчет моего носа мне совершенно известна, равно как то, что в этом вы есть главные участницы, а никто другой. Внезапное его отделение со своего места, побег и маскирование, то под видом одного чиновника, то, наконец, в собственном виде, есть больше ничего, кроме следствия волхвований, произведенных вами или теми, которые упражняются в подобных вам благородных занятиях. Я со своей стороны почитаю долгом вас предуведомить. Если упоминаемый мною нос не будет сегодня же на своем месте, то я принужден буду прибегнуть к защите и покровительству законов. Впрочем, с совершенным почтением к вам имею честь быть, ваш покорный слуга Платон Ковалев».
3: «Милостивый государь Платон Кузьмич, чрезвычайно удивило меня письмо ваше. Я, признаюсь вам по откровенности, никак не ожидала, а тем более относительно несправедливых укоризн со стороны вашей. Предуведомляю вас, что я чиновника, о котором упоминаете вы, никогда не принимала у себя в доме, ни замаскированного, ни в настоящем виде. Бывал у меня, правда, Филипп Иванович Потанчиков. И хотя он точно искал руки моей дочери, будучи сам хорошего трезвого поведения и великой учености, но я никогда не подавала ему никакой надежды.
2: вы упоминаете еще о носе. Если вы разумеете под сим, как будто бы я хотела оставить вас с носом, то есть дать вам формальный отказ, то меня удивляет, что вы сами об этом говорите, тогда как я, сколько вам известно, была совершенно противного мнения. И если вы теперь же посватаетесь на моей дочери законным образом, я готова сей же час удовлетворить вас, ибо это составляло всегда предмет моего живейшего желания, в надежде чего остаюсь всегда готовую к услугам вашим, Александра Подточина».
3: «Нет», — говорил Ковалев, прочитавший письмо, — «она точно не виновата». «Не может быть! Письмо так написано, как не может написать человек, виноватый в преступлении!»
2: Коллежский асессор был в этом сведущ, потому что был посылан несколько раз на следствие еще в Кавказской области.
0: «Каким же образом, какими судьбами это приключилось? Только черт разберет это!» — сказал он, наконец, опустив руки.
2: Между тем слухи об этом необыкновенном происшествии распространились по всей столице и, как водится, не без особенных прибавлений. Тогда умы всех именно настроены были к чрезвычайному. Недавно только что занимали публику опыты действия магнетизма. Притом история о танцующих стульях в конюшенной улице была еще свежа, и потому нечего удивляться, что скоро начали говорить, будто нос коллежского асессора Ковалева ровно в 3 часа прогуливается по Невскому проспекту. Любопытных стекалось каждый день множество. Сказал кто-то, что нос будто бы находился в магазине «Юнкера», и возле «Юнкера» такая сделалась толпа и давка, что должна была даже полиция вступиться. Один спекулятор, почтенной наружности, с бакенбардами, продававший при входе в театр разные сухие кондитерские пирожки, нарочно поделал прекрасные деревянные прочные скамьи, на которые приглашал любопытных становиться за 80 копеек от каждого посетителя. Один заслуженный полковник нарочно для этого вышел раньше из дому и с большим трудом пробрался сквозь толпу, но к большому негодованию своему увидел в окне магазина вместо носа обыкновенную шерстяную фуфайку и литографированную картинку с изображением девушки, поправлявшей чулок и глядевшего на нее из-за дерева франта с откидным жилетом и небольшой бородкой. Картинку уже более 10 лет... висящую все на одном месте. Отошед, он сказал с досадою, как можно этакими глупыми и неправдоподобными слухами смущать народ. Потом пронесся слух, что не на Невском проспекте, а в Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалева, что будто бы он давно уже там, что когда еще проживал там Хозреф Мирза, то очень удивлялся этой странной игре природы. Некоторые из студентов хирургической академии отправились туда. Одна знатная почтенная дама просила особенным письмом смотрителя за садом показать детям ее этот редкий феномен и, если можно, с объяснением, наставительным и назидателем для юношей. Всем этим происшествиям были чрезвычайно рады все светские, необходимые посетители раутов, любившие смешить дам, у которых запас в то время совершенно истощился. Небольшая часть почтенных и благонамеренных людей была чрезвычайно недовольна. Один господин говорил с негодованием, что он не понимает, как в нынешний просвещенный век могут распространяться нелепые выдумки, и что он удивляется, как не обратит на это внимание правительство. Господин этот, как видно, принадлежал к числу тех господ, которые желали бы впутать правительство во все, даже в свои ежедневные ссоры с женою. Вслед за этим... Но здесь вновь все происшествие скрывается туманом, и что было потом, решительно неизвестно. Чепуха совершенная делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия. Вдруг тот самый нос, который разъезжал в чине статского советника и наделал столько шума в городе, очутился, как ни в чем не бывало, вновь на своем месте, то есть именно между двух щек майора Ковалева. Это случилось уже апреля 7-го числа. Проснувшись и нечаянно взглянув в зеркало, видит он нос. «Хвать рукою! Точно, нос!» «Эге!» — сказал Ковалев и в радости чуть не дернул по всей комнате босиком тропака, но вошедший Иван помешал. Он приказал тотчас же дать себе умыться и, умываясь, взглянул еще раз в зеркало. «Нос!» Вытираясь утиральником, он опять взглянул в зеркало. «Нос! А посмотри, Иван, кажется, у меня на носу как будто прыщик», — сказал он и между тем думал. «Вот беда, как Иван скажет, да нет, сударь, не только прыщика, и самого носа нет». Но Иван сказал: «Ничего-с, никакого прыщика, нос чистый».
0: «Хорошо, черт побери!» — сказал сам себе майор и щелкнул пальцами.
2: В это время выглянул в дверь цирюльник Иван Яковлевич, но так боязливо, как кошка, которую только что высекли за кражу сала.
0: «Говори вперед, чистые руки!» — кричал еще издали ему Ковалев.
2: «Чистый?
0: Врешь?
2: Ей-богу-с, чистый, сударь!»
0: «Ну, смотри же!»
2: Ковалев сел. Иван Яковлевич закрыл его салфеткою и в одно мгновение с помощью кисточки превратил всю бороду его и часть щеки в крем, какой подают на купеческих именинах. «Вишь ты!» — сказал сам себе Иван Яковлевич, взглянувший на нос, и потом перегнул голову на другую сторону и посмотрел на него сбоку.
4: «Вона, эк его, право, как подумаешь!»
2: Продолжал он и долго смотрел на нос. Наконец, легонько, с бережливостью, какую только можно себе вообразить, он приподнял два пальца с тем, чтобы поймать его за кончик. Такова уж была система Ивана Яковлевича.
0: «Ну-ну-ну, смотри!» — закричал Ковалев.
2: Иван Яковлевич и руки опустил, оторопел и смутился, как никогда не смущался. Наконец, осторожно стал он щекотать бритвой у него под бородою, и хотя ему было совсем несподручно и трудно брить без придержки за нюхательную часть тела, однако же, кое-как упираясь своим шероховатым большим пальцем ему в щеку и в нижнюю десну, наконец одолел все препятствия и выбрил. Когда все было готово, Ковалев поспешил тот же час одеться, взял извозчика и поехал прямо в кондитерскую. Входя, закричал он еще издали: «Мальчик, чашку шоколаду!» А сам в ту же минуту к зеркалу: «Есть нос!» Он весело обратился назад и с сатирическим видом посмотрел, несколько прищуря глаз, на двух военных, у одного из которых был нос никак не больше жилетной пуговицы. После того отправился он в канцелярию того департамента, где хлопотал о вице-губернаторском месте, а в случае неудачи об экзекуторском. Проходя через приемную, он взглянул в зеркало. «Есть нос!» Потом поехал он к другому коллежскому асессору или майору, большому насмешнику, которому он часто говорил в ответ на разные занозистые заметки: «Ну уж ты, я тебя знаю, ты шпилька». Дорогой он подумал: «Если и майор не треснет со смеху, увидевши меня, тогда уж верный знак, что все, что не есть, сидит на своем месте». Но коллежский асессор: «Ничего, хорошо. Хорошо, черт побери!
0: подумал про себя Ковалев. На дороге встретил он штаб-офицершу Подточину вместе с дочерью, раскланялся с ними и был встречен с радостными восклицаниями. Стал быть, ничего, в нем нет никакого ущерба. Он разговаривал с ними очень долго и, нарочно вынувши табакерку, набивал пред ними весьма долго свой нос с обоих подъездов, приговаривая про себя: «Вот, мол, вам бабье куриный народ, а на дочке все-таки не женюсь. Так просто пар амур, изволь». И майор Ковалев с тех пор прогуливался, как ни в чем не бывало, и на Невском проспекте, и в театрах, и везде. И нос тоже, как ни в чем не бывало, сидел на его лице, не показывая даже вида, чтобы отлучался по сторонам. И после того майора Ковалева видели вечно в хорошем юморе, улыбающегося, преследующего решительно всех хорошеньких дам и даже остановившегося один раз перед лавочкой в гостином дворе и покупавшего какую-то орденскую ленточку. Неизвестно для каких причин, потому что он сам не был кавалером никакого ордена. Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства. Теперь только по соображении всего видим, что в ней есть много неправдоподобного. Не говоря уже о том, что точно странно сверхъестественное отделение носа и появление его в разных местах в виде статского советника. Как Ковалев не смекнул, что нельзя через газетную экспедицию объявлять о носе? Я здесь не в том смысле говорю, чтобы мне казалось дорого заплатить за объявление. Это вздор. И я совсем не из числа корыстолюбивых людей. Но неприлично, неловко, нехорошо. И опять тоже. Как нос очутился в печеном хлебе, и как сам Иван Яковлевич? Нет, этого я никак не понимаю. Решительно не понимаю. Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо. Это точно... Нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы Отечеству решительно никакой. Во-вторых, но и во-вторых, тоже нет пользы. Просто я не знаю, что это. Однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже... Но да и где ж не бывает несообразностей? А все однако же, как поразмыслишь во всем этом, право есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете. Редко, но бывают.
5: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Не идет проклятая девица, а? Чертова кикимора. Скоро может пожаловать клиента, а ее нет. О, господи, господи. Инструмент под руками разваливается, а? Если певичка опоздает, сорвется сеанс, а с ним оборвется и последняя надежда. Конец фирмы Наполеона Малапарт. Я Чарли, без работ. Нет. Что угодно, только не это. Я был рантье, топером, суфлером, репортером, маркером в бильярдной, где дважды кием бит. Довольно жить, окрысясь, я презираю кризис, мой бизнес лапидарный, я медиум.

0: веселясь, а франки, марки, лиры с потусторонним миром удобно и надежно нас выведут на связь.
1: Что это? Звонок. Это она. В последнюю минуту все-таки, а? Вот она постукивает каблуками. Ну, ну.
2: Нет,
1: да войдите, войдите, войдите.
2: Ты невозможно. Мы не опоздали?
1: Вы? Да, вы невозможно, безобразно опоздали, мадемуазель. А это?
2: А это Леон.
3: Да.
2: Мой коллега. Точнее, бывший коллега. Его как раз сегодня вышибли из оркестра. Расскажи, Леон, расскажи, за что тебя уволили.
1: Мишка, но я предупреждал, мадемуазель, что положите, пожалуйста, бубен на место, я прошу вас.
3: Пожалуйста.
2: И не ждите, он вам ничего не ответит. Он ужасный, тут чудовищные буквы. Это из-за него, понимаете, мы опоздали, из-за него. Представьте, Леон абсолютно не верит в спиритизм.
1: Но, мадемуазель Пролине... Слушай, парень, отдай сейчас же бубен. Это не игрушка, а музейная вещь. Он и так на ладан дышит.
2: И вы знаете, чем я его взяла?
1: Ну?
2: Я сказала, что я соглашусь работать у вас, если вы заключите контракт с нами обоими.

0: О, послушайте. Слушайте. Леон превосходный музыкант. Вы слышите? У него под руками все поет.
1: Да, действительно, инструмент был расстроен.
0: Браво, Леон! Красавчик!

0: ты, черт, этот проклятый Будда, немедленно прекратить!
1: Ну, вы берете нас?
0: Да, да, да. Эй, вы!
2: Я?
0: Ну, а кто еще? Сядьте за фортепиано и будете создавать музыкальный фон по моим командам, ясно?
2: Нет, не ясно.
0: О, Леон, господи, давай. Боже мой.
1: Леон, умоляю тебя, не спорь. Иди сядь и жди указаний. Верно?
0: Вот именно. А вы идите сюда.
1: Ну?
0: Скорее.
1: В чем дело? Ваше письмо меня встревожило. И вместе с тем возбудило до крайности мое любопытство. Так интересно. Так интересно. Скажите.
0: Молчите.
1: Что?
0: Посмотрите на эту миниатюру.
1: Смотрю. Славный портрет. Молодая дама лет 35. Ну, с хвостиком. В чем дело?
0: Я долго искал лицо, похожая на эту даму, умершую 4 года назад.
1: Но?
0: И нашел.
1: Уж не меня.
0: Вас.
1: Я могу обидеться. Это плохой комплимент. Я гораздо лучше, милее, забавнее и моложе, в конце концов.
0: Бесспорно, вы ребенок. Но вы должны быть похожи не на саму даму, а на ее душу.
1: Здрасте, а почем я знаю ее душу? Интересное дело. Вы знаете, в нашем квартале умер недавно один толстяк-ростовщик. Так душа выскочила из него в виде тощей крысы.
0: Это бывает. Но по большей части души похожи на своих владельцев при жизни. Но они значительно моложе, чем тело.
1: Так значит,
0: ну,
1: я...
0: Ну, вы понимаете?
1: Понимаю. Что ж я должна делать?
0: Проклятие в том, что вы безобразно запоздали. У нас совершенно нету времени. Я не знаю, успели вам что-нибудь объяснить. И главное, мадемуазель, успеете ли вы что-нибудь сообразить?
1: Это я не успею сообразить. Но у меня сообразительность молниеносная. Мама называет меня фотовспышка. В театре я мечтала покорить Париж. Мама укоряла в облаках Париж.

0: Браво, браво, браво, браво. Я восхищен, браво. Но, мадемуазель, вам нужно больше молчать и больше слушать. Вы должны будете изображать душу мадам Элеоноры Дюрандо, жены короля сыра и яиц в нашей республике.
1: Ну, Леон, это же, это лестно. Душу королевы.
0: Королевы сыра, простите, и яиц. До сих пор она только беседовала со своим супругом, господином Проспером Дюрандо, на моих спиритических сеансах, через посредство этого столика. Но господин Проспер Дюрандо обещает, словом, обещает значительную сумму, если она хоть на несколько минут воплотится в зримый образ. А вот ваша мордочка, по-моему, очень... Нет, ну что делать? Мордочка, что я могу сказать? Очень похожа на душу мадам Элеоноры в молодости. Вы слушайте, я умоляю, слушайте и меньше говорите. Я задрапирую вас белой вуалью. Освещу и дело... В шляпе. Я не могу работать в условиях нарастающего неверия.
1: Леон!
2: Играть нельзя, смеяться нельзя, а что можно?
0: Можно удалиться на все четыре стороны.
1: Нет, нет! Лучше мы его задвинем вот этой вот ширмой.
0: И сидите там тихо, как мышь, и ждите сигнала. Вашу реплику я скажу позже.
1: А я?
0: А вы, я умоляю, говорите как можно меньше. Господин Дюрандо верит в спиритизм, но он не полный дурак и по-своему начитанный человек. Если вы будете молоть чепуху, он заподозрит обман, несмотря на все свое легковерие.
1: Ой, но все это поразительно интересно. Ой, я вас не скомпрометирую. Я буду говорить кратко и кротко.
0: Да.
1: А вы знаете, я лучше буду больше молчать и печально улыбаться.
0: Умница, как можно больше, больше молчать и печально улыбаться. Ну, за дело. Репетиция.
1: Так
0: вы... Сейчас, секундочку. Значит, вы сядете здесь, в нише. Да, вот на эту табуретку. Не споткнитесь, умоляю, здесь две ступеньки. Вот так. Я задрапировываю вас... белой вуалью, а затем покрываю с ног до головы черным сатином. Говорить будете вот через этот рупор. Так, вы совершенно незримы. Теперь пускаю мутный полусвет. Так, я дергаю за этот шнурок, и сатиновое покрывало взлетает вверх. Вы виднеетесь, как нечто белое. Теперь я направляю свет маленького прожектора на ваше лицо. Так, вы медленно отодвигаете белую вуаль, и тут вступает... музыка!
3: Он что, сошел с ума?
0: Эй, стоп! Прекратите! Прекратите немедленно! Господа, ну на юмор нет ни минуты, умоляю! Объясняю теперь лично вам!
1: Слушай, Леон!
0: Где вы? Я хочу видеть ваше лицо!
2: Вот он я!
0: Я говорю фразу «Смотрите, смотрите, начинается!» И вы играете!
2: Хорошо!
0: Совсем другое дело. Музыка должна производить удручающее впечатление на умственные способности, если таковые имеются. Так, мадемуазель Нетуш, вы осторожно крутите вот эту рукоятку и отодвигаете другую вуаль.
3: так, так, чуточку медленнее. Вот, вы Элеонора, Элеонора. Я предложу ему задавать вам вопросы. Звонок, звонок, он идет, проклятие, проклятие. Прекратите играть, прекратите играть, прекратите играть. Так, скорее сюда, так, сатин, я покрываю. Это бубен. Так, сюда, скорее, Касим, свет. Касим, сидите тихонечко, не движение. А какая досада, что мы не смогли прорепетировать текст. Ну, я умоляю, мадемуазель, не наговорите какой-нибудь чепухи. Умоляю вас, лучше молчите.
1: Я молчусь, печально, буду улыбаться.
3: Он входит.
0: Так, прошу. Прошу вас, господин Дюрандо. Прошу.
4: Благодарю вас.
0: Так, давайте вашу трость, шапокляк.
4: Благодарю вас, благодарю.
0: Вы только не стесняйтесь, располагайтесь, как вам будет удобно. Ой, не-не-не-не-не-не-не. Садитесь вот сюда.
4: Благодарю вас.
0: Месье. Было чрезвычайно трудно исполнить ваше желание. Чрезвычайно. О! Мне пришлось обратиться непосредственно в Центрально-Небесное управление призраков и убедить стоящего во главе духа гран-сеньора Фата Морганаса, ну, может быть, эта фамилия вам ничего не скажет, согласиться дать тело. Собственно, вас интересует именно это, да? Тело вашей супруги, блаженной Элеоноры, для сегодняшнего свидания. Вот, кстати... Не хочу быть голословным. Записка лично от гран-сеньора Фата Морганаса, которая мною непосредственно, совершенно точно воспроизведена по... чисто профессионально, по стуковатому сигналу.
4: Позвольте, я надену очки.
0: Да, прошу вас.
4: Так.
0: Вот здесь.
4: Да-да-да. Только по протекции господина... Малопарт.
0: Да.
4: Это трогательно. Да. Итак, я ее увижу.
0: Вы увидите ее.
4: И как вы понимаете, ваш гонорар, соответственно, возрастает.
0: Не надо меня обижать. Не надо. Я не заслужил этого. Но об этом поговорим все-таки позже.
4: Как я счастлив, маэстро Малопарт. Я уже не говорю о том, что любил и люблю мадам Дюрандо,
0: да,
4: ныне блаженную Элеонору, и что свидание с нею мне доставит огромное удовольствие. Огромное. Но я счастлив принципиально.
0: Да.
4: Да, счастлив как гражданин.
0: Прошу садиться. Я всем сердцем понимаю вас.
4: Не верю еще сильно.
0: Да.
4: Некоторые думают даже, что оно усиливается. Я же в этом отношении оптимист.
0: Да.
4: Но, во всяком случае, против нашествия азиатского большевизма западная цивилизация должна вооружиться.
0: Да, это святая правда, месье Дюрандо.
4: Да, одного традиционного верования тут, конечно, недостаточно. Надо все-таки идти в ногу с веком. Необходим союз религии и науки. В прошлую субботу я даже произнес большую речь по этому поводу. Представьте, они хотели обложить яйца дополнительным налогом.
0: Яйца, налог,
4: мерзавец. У них, у так называемых радикалов, не хватает денег на каплю молока.
0: Да, но...
4: Я сказал большую политическую речь. Я сказал... И яйца с сыром, и яйца с сыром. Лучше завтрак и обед. А на ужин съесть не хуже. Восхитительный омлет. Яйца всмятку и вкрутую. Яйца взбитые и растертые. Яйца свежие.
0: Я понимаю, Гоголь-моголь. Но, месье Дюрандо, что может спасти общество?
4: Я говорил долго и вдохновенно. У меня совершенно взмокли воротнички. Мой платок можно было выжать.
0: Я скажу вам, что может спасти общество. Тройственный союз. Союз капитала, церкви и спиритизма. Совершенно верно. Ибо спиритизм дает нам к божественному откровению глубоко научный эксперимент. Тут никакое сомнение невозможно. Дух реального перед нами.
4: Да, да. Мой старший приказчик утверждает, что я вел себя как Цицерон.
0: Я всегда с восхищением слушаю вас. Кстати... А чего вам не стать лидером, а?
4: Но вы это преувеличиваете.
0: Я не преувеличиваю.
4: Нет, серьезно?
2: лидером, как на духу.
4: Да. Но для этого я должен увидеть Элеонору. Если нельзя сделать так, чтобы я мог ощутить ее.
2: Запомните, запомните, да. Это мгновение. Без 20 минут, 12 часов, 8 сентября 1928 года. Я обещаю вам, что вы ощутите ее.
4: И я скажу всем скептикам, что душа реальна, что ее можно взвешивать на килограммы, как сыр Камамбер. И что тогда, большевики? Куда провалится революция?
2: Да.
4: Что революция на земле, когда перед нами открывается вечность?
2: Бесспорно.
4: Кстати, я хочу получить у вас небольшую справку, маэстро.
2: Я всегда к вашим услугам.
4: Собственно, с этим вопросом ко мне обратился мой старший
2: приказчик. Слушаю.
4: Он спросил меня, куда деваются души большевиков после смерти.
2: Да.
4: Я выразил мнение, что они прямым сообщением направляются в ад.
2: Да.
4: Но я не совсем уверен, что мое указание точно.
2: Месье Дюрандо, души большевиков после смерти немедленно становятся чертями.
4: А все-таки приятно осознавать, что мир потусторонний все более перед нами раскрывается. Но сегодня, маэстро, насколько я понимаю, я не смогу обнять мадам Дюрандо, на неблаженную Элеонору.
2: Нет, сегодня вы увидите ее, вы будете говорить с нею. При этом я должен предупредить вас, что даже в призрачном, незримом теле души испытывают некоторые неприятные ощущения. О, господин Дюрандо, не позавидуешь, поэтому свидание не должно быть длинным. И умоляю, поменьше вопросов. Да. Бестелесные существа чувствуют себя в теле, как не в своей тарелке. Ощущение похоже на то, как будто вот вы надели слишком узкое платье.
4: Я понимаю. Я постараюсь не утомлять бедную мою Элеонору. Но вы знаете, я взволнован.
2: Ну, спокойно, прошу вас садиться вот сюда. Спокойно, расслабьтесь, совершенно спокойно. Если у вас зашалит, не дай бог сердце, скажите мне, и тогда я вам дам капли кардиалис. Говорите тихо, но не шепотом. Так?
4: Что?
2: Нет, я спрошу, спокойны?
4: Не очень. Но я думаю, что я все-таки обойдусь без ваших капель.
2: Я призываю ее звуком гонга. Она должна откликнуться. Этот магический гонг принадлежал раньше лапландскому шаману. Нежная! Полная любви после жизни, как и во время ее, Элеонора. Самая нежная Элеонора из 37 миллионов Элеонор, имеющихся на небесах. Та Элеонора, которая при жизни жила на улице Тебу, дом номер 144, квартира 18.
4: 17. Вы можете вызвать не ту Элеонору.
2: Пардон, ладно, я ошибся на одну квартиру. Квартира 17. И была женой муниципального советника месье Проспера Дюрандо. Явись! 4, квартира 18.
4: 17. Вы можете вызвать не ту Элеонору.
2: Пардон, ладно, я ошибся на одну квартиру. Квартира 17. И была женой муниципального советника месье Проспера Дюрандо. Явись!

0: здесь тебя ждет. Крокодильчик. Я слышу, как будто тихий смех. Это какой-то дух. Возможно.
1: Смотрите, смотрите, начинается.
0: Говорите, говорите все, что вы говорите все, что вы увидите и услышите, так как многое из того, что вы увидите, я видеть не буду. Господи, что играет этот идиот, а?
2: Я вижу неясный рассеянный свет и белые контуры. Все яснее. Да это фигура женщины. Лицо все больше проясняется. Дорогие черты! Нет, я должен встать на колени.
0: Нет, ну ничего страшного, ничего страшного, месье Дюрандо. Это бубен упал, гонг упал.
2: О, простите меня, простите.
0: А сейчас
1: вы ничего не слышите? Какой-нибудь знакомый голос?
2: Я слышу ангельское пение. Лицо все светлее. Это она.
0: Она,
2: только она гораздо прекраснее, чем при жизни. Это Элеонора в образе светлого ангела Господа Саваофа.
3: Здравствуй, мой муж.
0: Поздоровайтесь спокойной. Голос ее стал чист и свеж.
2: Да-да, голос ее стал чист и свеж. Здравствуй, Элеонора. Я вижу тебя хорошо, только ты стала гораздо моложе и прекраснее.
3: У нас тут лучше, чем на любом курорте.
0: Позавидуешь.
3: Я так молодею, что боюсь превратиться в младенца. А вы постарели, Костер. Ну ничего, не волнуйтесь. Будем надеяться, что в скором времени вы соединитесь со мной.
0: Царство вам небесное, господин Дюрандо, царство.
3: Мы будем вместе витать на Венеру. Это прелестное место. Мы там часто устраиваем очаровательные пикники. Туда особенно охотно летают наши офицеры. Убитые в последнюю войну. Их тут тучи. Очень весело.
0: Покойница, не уклоняйтесь. Ближе к делу. Ближе к делу.
2: Я рад, Элеонора, что вы в раю. Но сам я хотел бы побыть еще на земле. Скажите, вы говорите о пикниках, значит, вы там едите и пьете?
3: Да, но мы питаемся исключительно духовным. Мы едим суфле, безе, желе, драже. Пьем исключительно цветочный нектар.
0: Это совершенно новые, несколько неожиданные сведения, месье Дюрандо. Исследователи жизни духов за гробом еще не располагают такими данными.
2: Да, но, маэстро, знаете, безе, суфле – это немного, но все-таки лучше, чем ничего.
0: Я считаю, что пора заканчивать сеанс. Вы устали, на вас больно смотреть.
2: Я еще не задал моей обожаемой супруге вопросы, которые меня давно тревожат.
0: Ну, прошу вас.
2: Элеонора, скажите мне из-за гроба...
0: Это бестактно.
2: Нет, просто скажите. Скажите мне со всей искренностью. Вы обманывали меня при жизни?
3: Конечно. Мой милый.
2: Что? Да, неужели? Значит, все эти сплетни, правда? С кем?
0: Тихо.
3: Мы забываем здесь такие мелочи. Из всего земного поприща я помню только одну, самую сильную, самую светлую любовь. Любовь к тебе.
0: По-моему, чудесные, благоуханные слова.
2: Ты утешила меня, Элеонора. А я, как тебе, вероятно, известно, на небесах живу неутешным вдовцом.
3: Вы делаете ошибку.
2: Как? Вы хотели бы, Элеонора, чтобы я изменил вам?
3: Нет.
2: Как понять?

0: эту загадку.
1: Видите, я сильно скучаю здесь по вас. И пришла к выводу, что гораздо лучше было бы, если бы я переселилась к вам, если бы вы переселились ко мне. Здесь у нас не хватает, ну как бы это выразиться, некоторых аксессуаров.
0: Минуточку, я вас понимаю. Вы понимаете, маэстро?
2: Я понимаю, господин Дюрандо. Куда ты гнешь, проклятая девчонка?
3: А вы мне не мешайте.
1: Но если бы даже я попросила позволения у нашего шефа, у меня здесь очень много-много знакомых среди духов вельмож. Например, недавно Оффенбах назначен начальником музыки небесных сфер.
3: Тихо вы, уволю! Что ты несешь? Если ты сейчас же не перестанешь трещать, я выключу тебя. Только попробуйте.
1: Но, допустим, Просперчик, что я добилась своего. Но для этого мне нужно опять родиться. А пока я буду расти, ты совсем развалишься.
0: И я потеряю тебя в лабиринте мира, как Орфея Эвридику.
1: Как? Миленький, ты знаешь Орфея Эвридику, славная предка. Эвридику!
3: Что вы творите?
4: Все, сеанс заканчивается. Заканчивается сеанс.
1: Господи, какой же вы зануда. Вернемся к нашей теме. Я вижу выход. Возьмите свою записную книжку, дорогой Простер, и пишите.
0: Я весь внимание. Что скажешь ты, мой дух очаровательный? Там, на небе, ты приобрела такие ямочки на щечках Элеонора, что с ума сойти.
1: Да я их принесу с собой, эти ямочки, на землю. А вы пишите.
0: А, пишу.
1: Улица Муфтар.
0: Улица.
1: 99, 13.
0: 13.
1: Спросите вдову Эрмилию Паташу.
0: Паташу.
1: У этой вдовы есть дочка.
0: Дочка? Дочка.
1: По имени Нетуш Пролине.
0: Пролине.
1: Она похожа на меня, как две капли воды.
3: Месье Дюрандо.
1: Возлюбленный мой. Если ты полюбишь ее, если ты будешь ее баловать, окружишь ее комфортом, накупишь ей платье
0: бриллиантов
1: и окружишь ее любовью, я вселюсь в ее тело, и мы заживем на славу.
0: И она похожа на тебя?
1: Да как две капли воды.
2: Месье Дюрандо, месье, я не могу более скрывать
0: что?
2: От вас.
0: Что?
2: Я все больше прихожу к выводу, что произошла страшная ошибка. Вместо вашей Элеоноры к нам явился злой дух.
0: Злой?
2: Да, душа недавно умершей материалистки. Она решила дурачить нас с вами, разрушить то святое дело мирового значения, которое нас занимает.
1: Что такое?
2: Да.
1: Что он мерит? Мой очаровательный крокодильчик, да, ваша жена.
2: Крокодильчик, тут ошибка.
1: Он делает нам, духом, больно.
0: Я медиум.
1: Да. А вы должны защитить мою душу от этого грумьяна.
0: Исчезни. Что вы сделали?
1: Я не исчезла, я здесь. А вот это вот свинья, просто потушила свет, свинья.
0: Сударь, сожгите.
2: Сударь, объясни вам.
0: Она плачет. Вы мучаете бедного духа моей жены.
2: Уверяю вас, какой он.
0: Ни слова. Верните мне мою жену. Ее рыдания раздаются из тьмы кровящей.
2: Месье Дюрандо, я вновь утверждаю, что вы стали жертвой искусного обмана. Вот, смотрите. Я.
0: Отодвигаю ширму.
2: Да? И... Вы во всем убедитесь. Леон, где он? Ну, вы же слышали, он же только что играл.
0: Я слышал и слышу только мою жену. Верните мне ее.
2: Вот он, пожалуйста, сукин сын, а? Прятался за инструментом. Нанятый мною жалкий музыкантишка. Все время хихикал и во время моего сеанса разрушал эффект.
1: Оставьте вы его в покое!
2: Помолчи, я тебе сказал! До тебя дойдет очередь. Ну, спросите его, месье Дюрандо, спросите этого верзилу. Он вам ответит, могут ли духи являться к нам в телесной оболочке?
5: Могут, но не к вам.
2: Что?
1: Я в ужасном состоянии. Я исчезаю. Ни слова с этим уже спиритом и слугой сатаны.
3: Это я уже
1: спирит. Да, да. Завтра в 6 часов.
0: В 6 часов.
1: Мое новое тело.
0: Тело.
1: Мадемуазель Пролине будет вас ждать на улице Муфтар 99-13.
0: 99-13.
1: Ну, а теперь я желаю исчезнуть, сын дьявола.
2: Месье Дюрандо, это ужасно. Я вам должен объяснить.
0: Ни слова, сударь. Вы мучаете этих несчастных. Вы знаете, о чем шепнул мне этот музыкант, этот талантливый исполнитель, что он тоже дух, да, дух самого господина Оффенбаха. Втиснутый вами в чужую оболочку.
3: Ну, позвольте,
0: я знаю, что я сделаю. Я сегодня же обращусь в общество покровительства животных и не плачу вам гонорар.
2: Ну, минуточку.
0: Вам не плачу.
2: Ну, позвольте,
0: месье. Пусть это будет вам уроком. Но что за прелесть, моя Леонора? Я сам помолодел. Где мой шапокляк, моя трость?
5: Пожалуйста. Вот они.
0: Благодарю вас. Благодарю вас, господин Оффенбах. Не побоимся этого слова. Что ж, завтра в 6. Теперь-то, наконец, знаю, как мне употребить мое состояние. А вы, сударь, остерегитесь. Надо быть вежливым с духами. Надо помнить, что вы медиум, а не торговец с белыми рабынями. Вредика, вредика, вредика. Оффенбах-то как пошел в гору на том свете, а? Аревуар, господа!
2: Ну, где вы там, мерзавка? Идите сюда, разбойница с большой дороги.
1: Молчать! А? Нет! Каков Наполеон? А, Леон?
2: Я прошу не издеваться над моим псевдонимом, негодная.
1: Ты еще оскорбляешь меня. Леон, сегодня же расскажешь всю эту сценку во всех подробностях своим дружкам-журналистам. Они разоблачат его в газетах, да еще напишут фарс. И наш герой станет посмешищем. Это говорит не тушь Пролине. Без 5 минут мадам Дюрандо. Это будет так. Олух, Олух, ты не понимаешь, что ты в моих руках. Леон, пошли.
2: Минуточку, подождите, подождите. И ты, Верзила, подожди. Вы не сделаете всего этого, потому что тогда господин Дюрандо выскочит из ваших коготков.
1: Да?
2: Вы подумали об этом?
1: А я имею больше шансов удержать Дюрандо в моих руках без всякого спиритизма. Раз он попадет ко мне на Мухтарку.
2: Вы в этом уверены?
1: Да на все 100.
2: Да, а вот это? Вы видели?
1: Ну и что? Записная книжка. Что особенного?
2: А то, что ваш склеротик, крокодильчик, забыл эту свою книжку здесь и так или иначе вернется ко мне.
5: Врет. Он украл эту книжку, я видел.
1: Месье Наполеон.
2: Что?
1: Вы мне начинаете нравиться.
2: Стало быть, вы согласны, что проводить сеансы здесь, в моей студии, гораздо удобнее и целесообразнее?
1: Возможно. Но я требую всестороннего уважения.
2: Этого у меня сколько угодно. Я вас уважаю как самую... самую... моментальную фотовспышку, какую когда-нибудь видел свет. Однако мы деловые люди, и поговорим о процентах.
1: А вот это как мне будет угодно, господин Наполеон. Твердо я решила покорить Париж.
2: А я не возражаю, пополам барыш.
1: Но... я не тушь Пролине, плату требую вдвойне.
2: О-хо. Да. Сколько претендентов на один Париж?
1: 33% предлагаю лишь.
2: Но я спирит, экстрасенс, у меня высок.
0: Яйца с сыром, яйца с сыром. Лучший завтрак и обед. Но на ужин съесть не хуже. Восхитительный.
6: Как? Вы здесь? Живая?
0: Натуральная?
3: Да-с. Воплоти.
0: А, вот она, моя записная книжка. Отдайте ее, сударь.
3: Позвольте, позвольте. Я все вам, наконец, объясню.
0: Позвольте вам не позволить лжать.
3: Извините, я...
0: Авантюрист!
3: Я попросил вас... Я попросил вас без оскорблений. Вы не у себя дома. Хулиган! Хулиган! Убирайтесь!
0: Нет! Боже мой!
6: Леон! Что ты натворил? Ты убил его?
7: Нет. Я его утихомирил.
3: Господа, этим бубном можно навеки утихомирить слона.
6: И вообще я не желаю в этом больше участвовать. У автора пьесы совсем другой финал.
7: У автора пьесы меня вообще нет.
3: Что бы там ни говорили иные критики, а господин Дюрандо лежит на полу и не подает признаков жизни.
6: Как хотите. А мне пора. Кто-нибудь за это ответит. Но, надеюсь, не мы.
3: Да, и мне здесь, пожалуй, больше нечего делать.
6: Здесь, в студии?
3: Нет, здесь, во Франции.
6: Боже! Боже, как он ужасен! Недаром мама мне говорила...
0: Расскажите по дороге! Бежим! Вы с нами, господин Оффенбах!
7: Я догоню вас.

0: Где я? Кто со мной? Силы небесные, господин Оффенбах! Мы с вами на этом свете или уже на том?
1: Вас хотели доставить на тот, но я задержал отправку.
0: А как я вам благодарен, как я вам благодарен, но мадемуазель не тушь, она...
1: Она на том. Доверьтесь мне, господин Дюрандо. Я поведу вас навстречу с вашей судьбой.
0: Вот, вот вам моя рука.
1: А вот вам моя. Поднимайтесь.
0: О, да, да. Отныне я верю лишь вам одному. И вот, прошу, моя гарантия.
1: Простите, что это?
0: Чек на изрядную сумму, друг мой.
1: Да, но...
0: Не беспокойтесь, господин Оффенбах. Чек на предъявление.

0: Вы знаете, собственно, вот так и закончилась эта история. А с ней наше несколько легкомысленное представление, в основу которого положено подлинное сочинение Анатолия Васильевича Луначарского, его одноактная комедия «Душа Элеоноры».
1: Роли исполняли Наполеон Малапарте, Андрей Миронов.
0: Нетуш Пролине, Лариса Голубкина.
1: Проспер Дюрандо, Григорий Абрикосов.
2: Леон, Владимир Сашальский.
1: А музыкальную душу нашего радиоспектакля представлял Левон Аганезов. В его интерпретации прозвучала музыка Чарльза Чаплина и Жака Оффенбаха.
3: Режиссер Эдуард Кольбус.
0: Ассистент режиссера Нина Притаманная.
2: Звукорежиссеры Евгений Яковлев и Владимир Романычев.
1: Музыкальный редактор Елена Носкова.
3: Редактор Алла Смехова.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Далее в нашем эфире радиоспектакль «Измена» по пьесе Леонида Зорина –

0: в маленьком городке Покровск, в котором живут Аркадий Сергеевич Рафаэлев, служащий, Зара Петровна, его жена, стоматолог, Семен Тимофеевич Левкоев, заместитель заведующего, Нина Ивановна, его жена, в прошлом методист, Борис Анатольевич Пальцев, преподаватель литературы, Юлия Львовна, его жена, знает немецкий язык, Федор Данилович Сыромятник, нотариус, Анна Григорьевна, его жена, библиотекарь, Роберт Максимович Ночуев, хормейстер, Дина Васильевна Швец, диктор, Роман Романович Непотоцкий, провизор, Глеб Алексеевич Валетов, поэт-песенник, ну и Лидочка, горничная в гостинице. Действие первое. Ночь, улица, фонарь, аптека. Стоит Рафаэлев. Стремительно идет Зара Петровна. Плащ, наброшенный на ее плечи, развивается за ее спиной.
1: Ты?
2: Да, я.
1: Почему ты сбежал?
2: Я не сбежал, я бежал.
1: Почему ты здесь?
2: Потому что ночь.
1: Что из того?
2: Потому что улица.
1: Ты безумен?
2: Потому что фонарь и аптека.
1: Зачем тебе аптека?
2: Ты этого не понимаешь.
1: Нет. Ты хочешь цианистого калия? Тебе его не продадут.
2: А жаль.
1: Иди домой.
2: У меня нет дома. Я уеду в Карелию, там леса.
1: Что за вздор?
2: А вот и не вздор. Когда в истерическом самозабвении ты слышала эту мерзкую песенку, эту пресловутую Верочку, ночуя, подмигивал всем и каждому.
1: Должно быть, ты сам ему раззвонил.
2: Почему ты так думаешь?
1: Я тебя знаю. Ты физически не способен хранить доверенную тебе тайну.
2: Я не мог. Я шатался под этой тяжестью. Я был вынужден ее разделить.
1: С кем?
2: С Ночуевым.
1: Это значит со всеми. Ты повел себя как баба.
2: Зара.
1: На потребу, досужему любопытству, ты швырнул одновременно три имени. И мое, и свое. И имя Валет.
2: На Валетова мне чихать.
1: Стыдись. Не теряй человеческого облика. Ревнуй, терзайся, но не забывай. Речь идет о поэте, об избраннике.
2: Он избранник?
1: Ты это знаешь сам.
2: Потому что он накатал эту Верочку.
1: Верочку поет старый млад. И не только Верочку, ты это знаешь. Его песни у всех на устах.
2: И он еще фарисей. Вера, Верочка, Веруша, хорошо с тобой молчать. Я молчание не нарушу, на устах моих печать. Если ты так любишь молчать, не голоси на всю Россию.
1: Рафаэль, ты себя унижаешь.
2: Ты права. Я хранил семейный очаг. Я здесь глотал покровскую пыль. Радуюсь, что ты там дышишь озоном в этом порочном нечистом Крыму.
1: Что же делать, если я полюбила?
2: Замолчи.
1: Как хочешь.
2: Нет, говори, как все было.
1: Но ты же слышишь.
2: Я требую.
1: Мы стояли с ним в очереди. Он был за мной и... Внезапно заговорили друг с другом. Это был какой-то странный толчок. Оказалось, он родился в Покровске. Называл мне какие-то имена. Постепенно что-то росло, клубилось и сгустилось. Так это началось.
2: Началось?
1: Без начала нет продолжения.
2: О, распутница!
1: Он меня звал иначе.
2: Он давал тебе прозвище?
1: Разумеется.
2: А какие?
1: В зависимости от обстоятельств.
2: От каких обстоятельств?
1: Возьми себя в руки.
2: Хорошо. Так как же он тебя называл?
1: Будь по-твоему. Звереныш.
2: Звереныш? Тебя мало убить.
1: Мужайся, мой друг.
2: Продолжай.
1: Когда он бывал задумчив и особенно лиричен и нежен, он говорил мне: «Мой Микки Маус».
2: Как трогательно.
1: Трогательно, мой друг.
2: Невозможно, невыносимо.
1: Видно, так распорядилась судьба.
2: Но ведь это же драма.
1: И хорошо.
2: Как?
1: Не все тебе жить без потрясений.
2: Но ведь я страдаю.
1: Я сострадаю.
2: Нет,
3: Нет, избавь, я лучше я уеду в Карелию.
1: Ну опять?
3: Да, в Карелию, там леса, здесь мне места нет. Меня преследуют, измываются, рады меня растоптать. Я изгой, я пария. Вот и Левкоевы ни разу не были у нас в гостях, а теперь, когда ты меня добила...
1: Я добил? Чудак, я тебя подняла.
3: Чем? Измен?
1: Они тебе все завидуют, завидуют. Неужели не ясно? От такого известного человека женщина вернулась к тебе.
3: А он что, не пускал тебя?
1: Несмышленыш. А о чем же он пишет мне?
3: Он еще пишет? Ну-ка покажи мне письмо.
1: Никогда, мой друг.
3: Почему?
1: Я сказала, это святое.
3: Святое? Это цидулька?
1: Аркадий, уважай себя.
3: Легко говорить.
1: Если сам себя уважать не будешь, то никто не заставит тебя уважать. Не бежать от них надо тебе, дурачок, а идти им навстречу. Смело, гордо, с властно поднятой головой. Да пойми, наконец, ты победитель. В титаническом поединке за женщину, где ставкой была вся наша жизнь, ты одолел.

вчера я вошел к тебе в кабинет впервые, белый от нестерпимой боли.

Маленький сквер около дома торговли и почтамта. Закат. Сидят Пальцевая, Анна Григорьевна Сыромятник, Ночуев и Непотоский. Из дома торговли чуть слышно звучит какая-то мелодия.

0: это знали?
1: Разумеется.
0: И ничего не говорили?
1: Но не забывайте, это секрет.
2: Он сам вам все рассказал?
1: Вы бы видели. Руки блуждают, голос дрожит.
2: Неврастеническая фигура.
1: Ночуев, мне нужен ваш совет. Ночуев, только вы с вашим опытом.
3: Знал, знал, к кому обратиться.
1: А что? Кое-какой опытишко имеется.
0: Ой.
1: Но поразительные интонации. Ведь вроде бы предлагает одеться, а кажется...
0: Прикусите язык, Ночуев. Недаром от вас жена ушла.
1: Что делать? Она сама виновата.
0: Замолчите, Ночуев. Вы Казанова.
1: Ей надо было научиться прощать.
2: И как вам доверили хор девушек?
1: Сам удивляюсь.
0: Авантюрист, зачем они вам? Существует Дина. Оба свободные. Отличный дуэт.
1: Ах, оставьте, Юлия. Какая мы пара? Мы с Диной два вольных стрелка, два охотника. Можно сказать, два флибустьера на диких пастбищах любви.
0: О, несчастный, любовь неповторима.
1: А я люблю бесировать. Я же артист.
0: Чудовище вы, Ночуев.
2: Обычное дело. В сущности, Рафаэлев не старый мужик. Перекипит.
1: Но Зара Петровна, кто бы мог подумать? Невероятно. Пломбы, бормашины, щипцы.
0: Не знаю я, что это значит. Das ich so traurig bin. О, только Хайне так писала любви.
1: Не только.
0: Читайте в оригинале.
4: Появляется Левкоевы. Скромное величие.
0: Ах, боже ты мой! Нина Ивановна! Семен Тимофеевич!
5: Вы домой?
6: Уговорила пройти через сквер. Хотя бы глотнет немного воздуха.
7: Ну, здравствуйте, здравствуйте. Очень рад. Какой уж воздух, такая жизнь, себе совершенно не принадлежишь.
6: Когда-нибудь он себя доведет.
1: Сгорите. А кто вам спасибо скажет?
7: Ну уж, если совсем откровенно, адски устал.
5: Нина Ивановна, куда смотрит мэр?
6: Там рады, что он везет этот воз.
7: Ну-ну-ну-ну, там хорошие люди.
6: Еще бы, у тебя все хорошие.
7: Ну-ну-ну.
6: Как вы его находите, Роман Романович?
7: Осунулся.
6: Жжет себя с двух концов.
7: Не надо на мне фокусировать. Где Федор Данилович? Анна Григорьевна.
2: Прибежит. Задержался в своей конторе.
7: А Роза Евгеньевна хворает?
5: Роза Евгеньевна хворает.
7: Ну так лежать, лежать. Так что же слышно у Рафаэля?
1: Значит так. Ворвался ко мне. Необходим ваш совет, ваш опыт.
6: Непостижимо.
1: Его трясло.
6: Да, да.
7: И это действительно Валетов.
1: Валетов, Валетов.
0: О, можно сойти с ума.
7: Известное имя.
6: Автор Верочки.
7: Да, и Верочки в том числе, и, между прочим, земляк. Покровчанин. А?
1: Он книгу ей подарил.
7: Да, я слышал.
1: С надписью. Шлет письмо за письмо.
7: Рафаэль в письма читал?
6: Да.
1: Какое? Она даже близко не подпускает. Таит, как святыню.
5: Ну все. Дошло до святых.
0: О, вы Мефистофель, не Потоцкий.
5: Да? А почему же?
0: От вашего скепсиса веет льдом.
6: Вчера мы с Семен Тимофеевичем проговорили об этом всю ночь. Семен Тимофеевич был расстроен.
1: Еще бы. Но брак такой институт. Моногамия в сущности неестественна.
7: Ну-ну-ну-ну-ну.
1: Ведь и женщину надо понять. Живет она своей будничной жизнью. Каждый день одно и то же лицо.
6: Смотря какое.
1: Это все так. Но вдруг является некто третий, какой-нибудь этакий, вроде меня, истребитель и скороход. Такой надбытный, неокольцованный.
6: Недаром у вас худая слава.
1: Что делать? Я ее заслужил.
7: И зря. Однако, что же я хотел сказать?
6: Да.
7: Само собой, я не одобряю подобной женской неуправляемости. Отнюдь. Но и он и сам виноват. Ну, я имею в виду Рафаэлева.
6: Но...
7: Как хотите. Его несолидность, непродуманные заявления, странные выходки, одним словом, отсутствие всякой основательности.
5: Неврастеническая фигура.
7: В известном смысле начнем. Чуев прав. Я не поклонник его философии.
5: У меня нет философии. У меня темперамент.
7: Но Зару Петровну можно понять.
5: Вот я совершенно с вами согласен. В этом случае не может быть унифицированного подхода. Все должно быть дифференцировано. С учетом многообразия жизни.
7: Ну что такое семейное счастье?
6: А что?
7: Минута улыбки. Да годы забыл.
6: О, вы дух отрицания, не по-тоцки. Вы дышите холодом.
7: Сказала она холодно. Мало ли, что он там сказал.
6: Вот именно, все от нас зависит.
7: Да. Мы кузнецы себе.

0: печаль.
1: В сущности, одинокая баба.
0: Все с тех пор не войдет в берега.
2: Да, та история нашумела. Не последний был человек в горсовете. Вовсе не рядовое лицо. Не можно сказать, потерял таки голову. На учебу пришлось послать.
0: Ой, бедный, бедный день. Страсть изрядная. Не повезло ей. Жалко смотреть.
3: Да, ведь ты же находил, что в ней что-то есть.
0: Тебе помереть.
3: О, я не беспамятная. Какая-то свобода, ты говорил, раскованности, даже какой-то
0: шут. Да уж не стоит, не стоит преувеличивать. Вот Зара, совсем другая опера.
4: Пожалуй.
0: Зара, это сюжет.
3: Ой.
5: Входит Дина Швец, диктор.
6: Помешались на этой Заре. А что такого произошло?
7: Мы слушали вас, Дин.
6: Да, да. Очень жаль, я не в голосе. Не трогайте сегодня меня. Сегодня я злая и колючая. И не могу за себя отвечать. Какой-то чудовищный микрофон. Начисто невосприимчив. К оттенкам, не говоря уж о полутонах.
4: Скромность, сестра таланта.
6: Я вовсе не скромная. Я взбалмошная. Зара, Зара, только и слышно.
7: А по-моему, Дина, вы просто ревнуете.
6: Не трогайте сегодня меня. А то вам достанется на орехи. Нет, правда, а почему такой раш?
8: Конечно, на первый взгляд все просто. Здоровая женщина, море, юг.
3: Да, но Валетов...
6: В этом вся суть. А что Валетов? Не понимаю. Валетов, Валетов. Ну, если на то пошло, то...
3: Ой, Дин, ну кто же не помнит ту вашу драму?
6: Не будем об этом говорить.
4: И все же Валетов есть Валетов. Как-никак, всенародное имя.
6: Ну что вас убеждает в их близости?
8: Как? А книга?
6: Не больше, чем сувенир.
3: А надпись?
6: Не больше, чем автограф. Рафаэлевой Валетов отписка.
7: А именно в этом я не убежден. Если хотите, в этой надписи особый человеческий стиль.
3: Да.
7: Если хотите, она взывает Рафаэлевой Валетов. Вы вслушайтесь. Нас двое. Мы в мире, как в пустыне. Нас двое. И никого вокруг.
3: О, на этом уровне он и ведет литературное объединение.
4: Конечно. Пустыни все может.
0: Умри, Борис, лучше не скажешь.
3: Надпись говорит за себя. Но главное, это их переписка.
8: Пишут и пишут.
3: Письмо за письмом.
4: По скромному моему разумению, нет смысла игнорировать факты.
0: Нас больше, Дина. Выбросьте белый флаг.
4: Вера, Верочка, Веруша, хорошо с тобой молчать.
3: Рафаэлев,
6: идет как перст.
4: Ночую, прикройтесь.
0: Всегда готов. И я молчание не нарушу.
6: Ночую.
0: Лицо у него застывшая маска.
8: В сущности, Рафаэлев несчастный мужик.
4: Бедняга, ему не сладко.
0: Еще бы.
4: Да, но во многом он сам виноват.
5: Приближается Рафаэлев. У него скорбно-торжественный вид.
7: Добрый вечер, Аркадий Сергеевич.
0: Прогуливаетесь?
6: А где Зара Петровна?
7: Зара Петровна зашла на почтамт. Она в угнетенном состоянии.
8: Не захворала?
4: Тогда лежать.
7: Благодарю. Она не больна в обывательском смысле слова. Дело значительно сложнее. Зара Петровна в большом смятении. Ее друг Валет внезапно исчез. Не подает о себе вестей, не отзывается на телеграммы. Как раз сейчас она выясняет, не затерялись ли его письма, поскольку он пишет до востребования. Зара Петровна угнетена.
5: Долгая пауза. Общество не может понять, как надо реагировать на эти слова.

0: Или так тревожит? Он мог уехать.
1: Ведь он поэт. Поэты страшные непоседы. Возьмите Хайнес.
2: Да? Свободная вещь.
3: Именно такими же доводами я успокаивал Зару Петровну. Но женщина, подобная ей, не умещается в тесных рамках обычной и в чем-то плоской логики. Вы знаете старое изречение: сердце сердцу весть подает. Зара Петровна убеждена, что что-то произошло роковое. Внутренний голос ей нашептывает: с Валетовым худо, с ним беда. Тем более еще там, на юге, он жаловался на меланхолию. Заре Петровне, очевидно, не следовало его оставлять во время опасного периода. И Зара Петровна себя казнит. А так как она торопилась ко мне, я сам себя чувствую виноватым.
4: Вы подлинный рыцарь, Рафаэльев.
5: Рафаэлев с тяжким вздохом машет рукой.
6: В самом деле так убиваетесь? Из-за Валетова?
3: Я не Дантес. Прошу прощения. Меня тревожит, что Зара Петровна так задерживается. Я должен быть рядом. Я очень боюсь, что наши худшие опасения не беспочвенны.
1: Вы паникер.
3: Да дело ведь не во мне, а в ней. У женщин такой организации, как Зара Петровна, душевная жизнь нежданно-негаданно обретает вполне реальное бытие. Любое предчувствие, сон, даже спазм находят впоследствии обоснования.
2: Такие явления известны. Один мой очень хороший знакомый во время рабочего дня за столом почувствовал неприятное сжатие. И что же? Как выяснилось потом, в эту же самую секунду директор подписывал приказ о его увольнении.
3: Не ожидал.
7: Признаться, я плохо понимаю, Роман Романович. Какую вы видите параллель между вашим приятелем, нерадивым работником, ожидающим заслуженного взыскания, и обостренным беспокойством любящей женщины?
3: Не ожидал.
2: Простите. Я только хотел сказать, что в науке есть белые пятна.
3: Вы сделали, мягко говоря, непродуманное сопоставление.
7: Бесспорно. Хоть я со своей стороны не одобряю какой бы то ни было мистики и прочей агностики, но не могу не согласиться. Женское сердце – особый мир. И в этом смысле я понимаю состояние вашей жены.
3: Мне надо пойти на нее взглянуть, я должен быть рядом. Я не прощаюсь.
1: Не по-тоцки, толстокожий же вы человек.
8: Заплесневели в своей аптеке.
2: Вы так говорите. А в Америке аптека – центр общественной жизни.
8: Что вы знаете об общественной жизни? Смею думать, я ближе к ней. Как бы то ни было, председатель товарищеского суда.
2: Но представьте, какой-нибудь этакий Техас. Сравнительно небольшой городок, а в аптеке буквально не протолкнуться. В ней проводят целые дни.
7: О чем это говорит? Людям просто негде собраться. Но вы сегодня отличаетесь.
6: Что с него взять? Но Зара, Зара!
4: Вместо того, чтобы твердить о Заре, подумайте, каков ее муж.
1: Да, он раскрылся.
8: Он держится стойко.
6: Он шире моей бывшей жены.
9: А в сущности, необычный характер.
7: Он понимает, что этот случай не рядовой, а адюльтер.
6: Вот именно. И помнит, что Валетов поэт.
1: Да.
6: В его поведении, если хотите, есть уважение к литературе.
7: А главное, уважение к городу. Валетов уроженец Покровска. Законная гордость покровчан.

0: Зара Петровна, голубушка.
1: Боже мой, как вы переменились.
2: Где ваш загар, а где блеск в глазах?
1: Ваш южный отлив.
0: Я забыла о юге. Все миновало, все прошло. Каштанке казалось, что то был сон. Я каштанка.
3: Присядь, дорогая.
0: Нельзя.
3: А сюда пересядь, там дует.
0: Пусть дует. В конце концов, все равно.
4: Зара, пожалейте себя.
5: Честное слово, все обойдется.
6: Как-то все просто у вас.
7: Аркадий Сергеевич, вы почернели. Меня глубоко удручает ваш вид.
6: Спасибо, мой вид не имеет значения. Только б выстояла она.
0: Смейтесь, кто хочет, над телепатией. Я чувствую некую катастрофу.
5: Но все-таки, что это может быть?
6: Все может быть.
0: И меланхолия, и кризис, и ночная тоска.
6: А рядом никого.
0: Ах, мало ли, есть и завистники.
5: Как не быть.
0: Сегодня я пломбирую зуб и вдруг отчетливо понимаю, что делаю что-то не то. Ужасно.
6: Все-таки, милая, пересядь.
0: Неважно. Вот, видите, его книга. Утром раскрыла наугад и сразу мне бросилась в глаза. Если занедужится, если на тебя вдруг судьба обрушится в черный рог трубя, голосом любви только позови... Нет, не могу, невыносимо.
6: Да, это уже не стихи. Да. Пророчество.
2: Да.
6: Интуитивное предсказание своей судьбы.
5: Ну вот, нашатырь, чуть-чуть вдохните.
0: Оставьте. Зачем мне ваш нашатырь? Зачем?
5: Помогает.
0: Зачем все было? Зачем этот отпуск? Эта встреча?
4: А где она все-таки произошла?
0: В очереди. Он был за мной.
6: Ты расскажи, как ты обернулась.
0: Ах, что рассказывать. Обернулась, точно повинуясь толчку.
4: И что?
0: И увидела этот взгляд, и это был сглаз. С тех пор я порченная. Радость ушла.
2: Ну, она и была.
0: Была и ушла. Я каштанка. Каштанка. Нет, не то, я порченная. Ой, как мне зябко.
6: Милая.
2: Не думаете поехать в Москву?
0: Не знаю, что делать. Я мечусь. Я не могу оставить Аркадия одного. Я ему нужна.
6: Но ты и ему сейчас нужна.
0: Нужна и здесь, и там. Я нужна.
4: На вас невозможно смотреть без трепета.
0: Нет, они правы. Я не та. Я потухла.
4: Ни в коей мере. Вы ослепительны и упоительны.
0: Я вся другая. Я уж не та.
4: Вы были женой, но стали женщиной.
5: Пожалуй, ночую, где-то прав, возникло какое-то новое качество.
6: Такая пронзительная одухотворенность. И вместе с тем, как бы сказал поэт, дышит почва.
0: Да.
6: А может быть и судьба.
0: Пойду на переговорный пункт. Буду звонить.
1: Куда?
0: Не знаю. Куда-нибудь. Все равно.
6: Я с тобой.

0: что-то в ней, несомненно, присутствует.
1: Поверьте, Валетов не слепой.
0: Надеюсь.
1: Какая-то терпкость, да?
2: Во всяком случае, незаурядность.
3: А что скажете о наших мужчинах? Они обезумели?
4: Вроде того.
2: Нет обыденности.
4: Ну да, типично мужская психология.
0: Но стоит ли обобщать?
4: А признайтесь, втайне вы презираете верность, предпочитая запах греха.
3: Даже не знаете, как вы правы, Юлия.
1: Дина, я вас не узнаю. Вы из Аспазии превратились в Гретхен. Да Пенелопы рукой подать.
4: А вам не по душе Пенелопы?
3: Да.
1: А что с ними делать холостяку?
2: Теоретически говоря, в раскованной женщине есть свой шарм. Не зная, что она завтра выкинет. И это не может не волновать.
0: Так сказать, жизнь на острие.
2: А, да, вот именно. На высоком градусе. Теоретически говоря. Представьте супругу Иванова. Вот когда счастливее Иванов? Когда на его жену Иванову никто не подумает чихнуть? Или когда вокруг Ивановой общий психоз?
0: Да, это задача.
4: Не слишком сложная, я вам скажу. Мы не так давно разбирали в нашем товарищеском суде одного теоретика.
2: Но за что же?
4: А за практику.
5: Стыд и срам. Сначала вы сами будьте такими, как Рафаэлев.
4: Как бы не так. Далеко им до Рафаэлева.
3: Рафаэлев один на миллион.
5: Могу ручаться, мой дорогой, что ты в подобной ситуации вел бы себя, как последний собственник.
2: Ну как ты можешь так утверждать?
5: А, давай проверим.
2: Юля!
5: Что?
1: Мудро.
2: Ночуев.
1: Теория мертва. Но вечно зелено древо жизни.
0: Зачем эти страсти?
4: Высокий градус. Как ты сказал, Семен Тимофеевич, жизнь на острие.
0: Нина, ну это образ.
4: Если женщина оставляет профессию, в которой повседневно росла, чтобы посвятить всю себя мужу, она вправе рассчитывать на благодарность.
0: Дина, честное слово, вы зря затеяли.
3: А вы бы вылечили жену?
0: Что за намеки?
3: Она хворает, а у вас развязаны руки.
0: Какие облыжные обвинения.
6: Входят Зара Петровна и Рафаэлев.
2: Зара Петровна, ничего?
5: Ничего?
0: Ничего.
7: Я схожу с ума.
6: Вбегает Сыромятник.
7: Вот, наконец, мой Федор Данилович.
8: Друзья мои, Валетов в Покровске.
7: О, боже мой.
6: Из рупоров Дома торговли начинает звучать мелодия. Потом обозначаются слова. Это знаменитая Верочка. Все ошеломленно смотрят то на Зару, то на Рафаэлева, то в сторону радио «Голос».

0: обычной телефонной трубкой в руке сидит Валетов. Со стаканом чая входит горничная Лида. Плотная, очень румяная девушка. Валетов живо поднимается ей навстречу, продолжая разговаривать.
1: Алло? Да. Мне нужно такси. Как это нет? Когда же будет? Прелюбопытно. Куда я хотел? Вам скажи. Я хотел отправиться за город. Что значит зачем?
2: Поглядеть на поймы, заливные луга.
1: Не положено за город. Угу. Буду знать. Нет-нет, вполне удовлетворен. Угу.
2: Поэт был горд, но закона послушен.
3: Вот крепкий чай. Как новенький будете.
1: Красавица, я вас благодарю. Вы меня поставили на ноги.
3: Бутылочка-то почти пустая.
1: Как моя холостая жизнь.
3: Я вас отказываюсь лечить.
1: Так я уж здоров, спасибо, мой друг.
0: Валетов целует Лиду.
3: А это что?
1: Благодарность, порыв.
3: Ну вот, вы меня поцеловали. Зачем это? Я не понимаю. Получается, вы как все.
1: Но я ведь от души. Вы же видите.
3: Пускай от души. Но ведь это каждый может сказать, что он от души.
1: Пусть говорит, а вы не верьте.
3: А он меня спросит, а почему одному вы верите, а другому не верите?
1: А какое он право имеет, спрашиваю. Тем более тут и ежу понятно, что я от души.
3: Глеб Алексеевич, я понимаю, что вы от души, но все-таки вы не должны так делать.
1: Так почему же? Я в толк не возьму.
3: Ну, если все станут меня лобзать.
1: Опять 25, так я же не все.
3: Я знаю, но ведь так каждый считает.
1: Но я не каждый, я от души.
3: Конечно, это другое дело.
1: А значит, не о чем говорить.
3: Вы никак понять не хотите. У нас нет общего языка.
1: Кто вам сказал, что нет, когда есть?
3: Я верю в любовь с большой буквы. У меня есть близкие люди.
1: Сколько же их?
3: Трое, и все они в армии.
1: И есть среди этих троих один?
3: Конечно, есть.
1: И как по фамилии?
3: А вам зачем это знать? Волкорез.
1: О, боже, фамилия полная энергии.
3: Вы серьезно?
1: Я вас поздравляю.
3: Спасибо.
1: Как встретишь хорошую девушку, мгновенно является волкорез.
3: Я, Глеб Алексеевич, на вас смотрю и думаю, это ж тот человек, который создал такие песни.
1: Вам раньше бы на меня взглянуть. Лет 20 назад одно удовольствие. Какой я был кудрявый и тощий. Какую надежу подавал.
3: Ой, вы ее вполне оправдали. Народ вас поет и вам почет.
1: Аминь. И народно, и доходно.
3: А Верочка, так просто солярис. Ведь это ваша?
1: Моя. Она и ввела меня в пантеон родимой словесности.
3: Ой, чудо, не песня. Слова одно журчание, и лишь одно молчание. Великий, тихий океан.
1: Не дали мне заслуженной славы мои ночные алмазные строки. Одна только Верочка не подвела. Допьем это розовое вино.
3: Глеб Алексеевич, я на работе.
1: Да тут и осталось-то на два глотка. За процветание волкореза.
3: Ну уж, для виду.
1: Чуть-чуть, ага. Вот так. За вашу любовь.
3: Ой, жениться вам надо.
1: Надо, все надо. Даже необходимо, впрочем, может оно и к лучшему. Что ж такое необходимость? Осознанная свобода, не так ли?
3: Я не знаю, мне надо идти.
1: Беспощадное слово «надо». Пожалуйте.
0: Стремительно входит Рафаэлев.
4: Вы Валетов?
2: Валетов.
4: Глеб Алексеевич, поэт.
2: И Глеб, и поэт.
3: Так пейте чаю.
4: Прощайте, мой ангел. Я чаем лечусь. На медне я дурно себя почувствовал. Живучи в вашем отеле, Покровск, питаюсь на первом этаже в ресторации. И вот вечеру я отведал курицы, которая, видимо, прожила долгую и трудную жизнь.
5: Меня привело к вам нелегкое дело.
4: Беда мне, любезный, везде дела. Прошу вас садиться. К сожалению, вино мы допили с этой девушкой. Знаете, неспешные беседы, время проходит много быстрее. Страсть, не люблю гостиничных стен. В них одиночество опасно. Гостиничная тоска, мой друг, рождает невеселые мысли, напоминает о близкой дряхлости.
5: Прошу вас, выслушайте меня.
6: Вы от библиотеки?
5: Нет.
6: Понял, вы из Дома культуры?
5: Да нет же, ничего похожего. Я сотрудник сектора инвентаризации.
4: Это очень почтенное дело. Так что же вас ко мне привело?
2: Вы пишете по секрету стихи.
5: Моя фамилия Рафаэлев.
4: Да.
5: Ничего вам не говорит?
4: Напоминает кого-то известного. Просто... Да, вертится на языке как-то.
5: Я муж Рафаэлева.
4: Вы женаты.
5: Муж Зары Петровны.
4: Хорошо.
5: Что хорошо? Вы что, не помните? Вы вместе отдыхали в Крыму.
4: Постойте, постойте. Зара Петровна. Боже мой, так вы ее муж?
5: Разумеется, я Рафаэлев.
4: С этого и надо было начать. Еще бы мне ее да не помнить. Недавно я ей отправил письмо.
5: Я знаю.
4: Тем лучше, так вы прочли его?
5: Как только узнал о вашем прибытии, прочел.
4: Давно бы вам это сделать. Я обратился к ней с кроткой просьбой и получил пристранный ответ.
5: Валетов. Репутация женщины в ваших руках.
4: Ну что, стряслось? Я ведь просил у вашей супруги сущей малости. Имя, отчество, а также фамилию нотариуса и адрес, и более ничего. Можете себе представить, получаю загадочнейшее письмо. Сохраняю его на тот предмет, чтобы при случае получить разъяснение. Вот оно. Извольте послушать фрагмент. И зачем вам, скажите, адрес нотариуса? Ну зачем? Что за дьявольская изощренность в этой просьбе? Какая злая ирония. Но, Валетов, я женщина. Я понимаю вас с полуслова.
2: Вы что-нибудь соображаете?
4: Даже не с полуслова, я сшиблен с ног.
2: Ну скажите на милость, в чем тут ирония, изощренность? Что значит, зачем мне адрес? Я хотел, чтобы он выслал мне копию метрики и надеялся через посредство жены вашей несколько ускорить процесс.
5: Вы писали, что вы уже не рассчитываете побывать на родине?
4: Да, писал. Но повергнутый этим письмом в растерянность побоялся довериться переписке. И поскольку трасса моя пролегла относительно недалеко от Покровска, я внезапно решил сойду-ка на станции по рецепту простодушных новелл.
5: Кто мог все это знать?
4: Никто не мог. Я и сам не знал за час до решения. Я оставил вагон дальнего следования, остался на незнакомой платформе, взял билет на местный поезд, дождался 3 часа, и я на земле отцов.
5: Вы запутали все своим появлением?
4: Не могу согласиться. Мое появление завершит это дело в кратчайший срок. Я уже успел навестить нотариуса.
5: Все известно.
4: Нотариус очень мил, обязал меня посетить его дом, где торжественно передаст мне копию, так что нынче я зван на а-ля фуршет.
5: Нам и это известно, мы тоже званы.
4: Буду счастлив увидеться с вашей женой, заодно и спрошу ее о письме.
5: Нет, Валетов, этого вы не сделаете.
4: Почему же?
5: Да там только того и ждут.
4: Кто?
5: Все гости.
4: А кто там будет?
5: Левкоев, заместитель заведующего с женой, и Непотоцкий.
4: Прал меня посетить его дом, где торжественно передаст мне копию, так что нынче я зван на а-ля фуршет.
5: Нам и это известно, мы тоже званы.
4: Буду счастлив увидеться с вашей женой, заодно и спрошу ее о письме.
5: Нет, Валетов, этого вы не сделаете.
4: Почему же?
5: Да там только того и ждут.
4: Кто?
5: Все гости.
4: А кто там?

0: Естественно, вмешалась семья, в результате его послали учиться.
1: А ее?
0: А Дина осталась здесь. Впрочем, вы ее сегодня увидите.
1: Значит, вечером будет весь Покров.
0: Весь наш круг.
1: Но почему им так важно, что я стану спрашивать Зару Петровну?
0: Потому что решительно все уверены, что вы прибыли в город из-за нее.
1: Как?
0: Что метрика — это только предлог.
1: Черт возьми, ну как это все возникло?
0: Да так случилось, что по воле случая обстоятельства вашего знакомства получили невольную огласку.
1: Знаю я, откуда эта огласка. Не было никакого случая и не было никаких обстоятельств. Это все фантазия вашей жены.
0: Да почему же фантазии? Вы дарили ей книги.
1: Уж и книги, выпросила мой сборник, уверяла, что любит мои стихи.
0: Значит, вы хотите меня убедить, что моей женой нельзя увлечь?
1: Что вы, вольному воля?
0: Берегитесь. Вот сейчас вы играете с огнем.
1: Так, в двух словах, чего вы хотите?
0: Валетов, репутация женщины в ваших руках.
1: Хорошо. Я сегодня же всем толкую, что почтеннейшая Зара Петровна не должна отвечать за мой приезд. Что практически мы едва знакомы, и я прибыл сюда по своим делам.
0: Вы с ума сошли!
1: Я к этому близок.
0: Почему вы решили ее покупить?
1: Рафаэлев, вы скажете, что вам нужно.
0: Я прошу вас, чтобы все осталось как есть.
1: Стоп, подождите. Подождите. Давайте начнем сначала. Вы хотите, чтобы ваши друзья так и думали, что я прискакал не к нотариусу, а к жене вашей?
0: Наконец.
1: Но зачем?
0: Не уверен, что вы все это поймете. Столько лет в местности, где все вам знакомо. И дни похожи, как близнецы. Вам, по счастью, не привелось отвоевывать право на общее внимание и чувствовать общее безразличие.

0: успевают каждое ваше слово и спрашивать меня, Валет. Вам не дано мне понять.
1: Ни слова более, Рафаэль. Враг по мечте, по неутоленности. Я сделаю все наилучшим образом. Смело приходите к нотариусу. Я не разочарую Покровск.
0: Спасибо. Не хочется вам поверить. До свидания.
1: До свидания.
0: Скажите мне все-таки...
1: Что, мой друг?
0: Скажите, вы не давали ей прозвище?
1: Кому?
0: Жене.
2: О, боги, каких?
0: Микки Маус.
1: Силы Господни.
0: А звереныш?
2: Черт побери, а?
0: Ну тогда до вечера.
2: До вечера.
0: Часть женщины в ваших руках.

У сыромятников стол а-ля фуршет. Торжественная обстановка. Кроме хозяев Пальцевы, Дина, Ночуев, Непотоцкий.

0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Наконец.
0: Прошу прощения за опоздание, все неотложные дела.
2: Да отпустите себя хоть малость, ведь измотались, лица на вас нет.
0: Если уж честно, устал как черт.
3: Ведете вы себя неразумно.
4: Это во всем. Такой человек. Сейчас идем с ним, что-то пылает. Крики, толпа, везде бронспойты. Я оглянуться не успела, а он уже в передних рядах.
2: Вы же рисковали собой.
0: Ну, Роман Романович, что Роза Евгеньевна хворает?
5: Хворает.
0: Досадно, тогда лежать. Так, Рафаэлевых нет?
6: Как видите. Боюсь, что сегодня мы зря их ждем.
0: Вы думаете, ну, похоже на то. А где же высокий гость?
7: Появится. Я уже метрику припас.
0: Как вы так быстро установили контакт?
7: А я общительный человек. Привык, чтобы жизнь вокруг кипела. Поскольку в нотариальной конторе я нахожусь в эпицентре страстей, деятельность цивилиста так взрывчата. Кроме того, различные казусы воспитывают особый такт. Я даже стал в себе ощущать дипломатические способности. Для того, чтобы не ходить далеко. Мать и дочь делили имущество.
3: Федор Данилович, вернись к Валетову.
0: Я же рассказывал.
7: Как он вошел, я сразу почувствовал, чем-то повеял. Работа в нотариальной конторе развивает неслыханное чутье. Почти звериное обоняние. Так вот, он входит и говорит: «Я Валетов».
2: А вдруг это был самозванец?
7: Ну нет. Цивилиста так не возьмешь. Мы удивительно осмотрительны. Все документы я изучил. Валетов! Он приехал за метрикой, за копией метрики, само собой.
0: На что ему копия?
7: Уверяет, что оригинал исчез. Но я с молниеносной скоростью ориентируюсь в ситуации и понимаю, что это предлог. Отлично, я ему говорю. Завтра я вам вручу вашу метрику, но с условием вечером у меня скромный Ле-Порше. А сам думаю, нет, милый, тебе нужна не копия, тебе Рафаэлева нужна.
6: А вот тут вы и дали маху. Достаточно на нее взглянуть, чтобы все понять.
8: Никак не скажешь, что этот приезд ее обрадовал.
2: Да, мой бесценный Федор Данилович, она в смятении и отчаянии.
4: Но в первую очередь поучительные.
2: Ох, я до утра не сомкнула глаз.
8: Само собой, ни она, ни он не думали, что события примут такой оборот. И что поэт свалится с неба, как Deus Ex Machina. Вот вам последствия хлестаковщины.
7: Но Рафаэлев, но мошенник. Ввести в заблуждение и кого? Ночуева, чертова калача. А как не поверить? Голос срывается, руки блуждают, всего трясет.
4: А где же Валетов?
7: А вот и он.
9: Спешит в прихожую. Дамы и Ночуев охорашиваются. Все внутренне напряглись. В сопровождении Сыромятника входит Валетов.
10: Прошу вас, Глеб Алексеевич, знакомьтесь. Нетерпеливо ждем.
9: Валетов ищет глазами Зару. Он не слишком хорошо ее помнит и оттого чувствует себя неуверенно.
11: Ой, благодарю, любезный хозяин. Я ненароком сбился с пути. Город детства столь бурно меняется, что я утратил ориентир.
10: Жена моя, Анна Григорьевна.
12: Здравствуйте.
11: Здравствуйте, счастлив?
10: Анна, библиотечный бог. Давний ваш пропагандист.
11: Благодарю вас за доброту.
12: Вы не нуждаетесь в агитации. Вы популярны, вас знают все.
11: Что? Перестаньте, я конфужусь.
10: А Семен Тимофеевич Левкоев, заместитель заведующего.
11: Да. Ну вот, я искренне рад, что вам удалось вырвать время.
0: Да, мне хотелось лично приветствовать земляка. Моя супруга Нина Ивановна, методист.
4: Теперь уже не методист. Теперь я только жена.
0: Ну, ты, между прочим, председатель товарищеского суда.
11: Ах так?
4: Это другое. Это не то. Конечно, я рада такому свидетельству определенного доверия и уважения, но Это не то.
11: Подобная самоотверженность.
4: Что поделать? Жена есть жена.
10: А этот мужчина по вашей части литературу преподает.
12: Не только. И публицист, и критик.
10: И вообще умнейшая личность. Борис Анатольевич Пальцев.
11: Боже мой, он, я так и подумал.
8: В самом деле, очень приятно. А Юлия Львовна, жена моя.
4: Здравствуйте.
11: Здравствуйте. И это я сразу понял.
4: Правда?
11: Да, конечно, есть что-то общее, верно, и вы.
4: О, я больше читаю по-немецки.
11: Лекции.
4: Нет, скорее книги. А вы любите Хайне?
11: Всей душой.
4: О, и кроме того, я ваш коллега. Занимаюсь в объединении, которым руководит мой муж.
11: Я искренне рад за вас. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Не по-тоцки.
11: А это ваша жена?
1: Нет, не моя.
4: Вообще ничья.
11: А ваша где же?
1: Моя... хворает.
11: Надеюсь, фатального ничего?
1: Фатального нет. Общая рыхлость.
11: Надо бы ее укрепить. Так кто же вы?
4: Я Дина Швец.
11: Вы диктор?
4: Вы знаете?
11: Я слышал ваш голос, только вот где?
4: О, я скажу потом.
11: А к чему откладывать?
4: Так мне хочется немножко вас помучить.
11: Зачем?
4: Я и сама не знаю, я взбалмошная.
11: Другое дело.
4: Такой уж нрав. Вот спросите Ночуева.
5: Я Ночуев.
11: Знакомое имя.
5: Уже и вам? У меня здесь худая слава. Дамы в черные списки внесли.
11: Бедняга.
5: Но я несу свой крест.
11: Бог в помощь. А как будто я всем представлен.
4: Быть может, вас ждет один сюрприз.
5: А может быть, нет?
11: Опять загадки, а?
4: Увидите.
5: А может быть, нет?
10: Что ж, расскажите нам, как Москва?
8: Да, какие веяния, тенденции?
10: А какие новости, что говорят?
11: Тенденции самые динамические. Наука переживает подъем, искусство накапливает силы, готовится к качественному скачку. Что касается сферы управления, то будет всячески поощряться инициатива на местах.
10: Давно говорят.
11: Один мой приятель, большой вольнодумец, близкий к начальству, мне авторитетно сказал.
10: Как интересно.
11: Весьма интересно. В мире масса прелюбопытного. Так, например, идет на спад сексуальная революция. Девственность входит в моду вновь.
5: Ой ли?
11: Да-да, вы зря не верите, опять опоздаем на 10 лет.
4: Неужели? Приехали!
12: Федор Данилович, встречайте.
10: Иду, иду.
9: Все застыли в напряженном ожидании. Сыромятник возвращается с Рафаэлевыми. Она в длинном черном платье без рукавов, в руках шаль. Он в черном костюме с черной бабочкой на белой сорочке.
12: Простите нас, мы чуть задержались.
11: Боже мой, вы ли?
12: Мой дорогой.
9: Валетов склоняется к руке Зары. Она целует его в лоб.
10: А вы говорили, что я дал маху. Вы даже не можете вообразить, что такое чутье цивилиста.
5: Непостижимо.
11: Вы здесь и так близко.
12: Мой муж, Аркадий Сергеевич.
13: Здравствуйте, Валетов.
11: Здравствуйте, да.
9: Валетов обменивается с Рафаэлевым долгим крепким рукопожатием. Они внимательно смотрят друг на друга. Валетов взволнованно, Рафаэлев сочувственно. Все общество пожирает их глазами.
4: Вот и сюрприз.
11: Ой, спасибо всем, прошу извинить мои волнения. Сейчас я владею собой.
10: О чем говорить?
12: Это так естественно.
8: От радости не умирают.
1: Зависит от силы стресса.
4: Ну вот. Типун вам на язык. Не по-тоцки, вы несносны.
10: Я думаю, мы выпьем за встречу. А-ля фуршет.
12: За вас, мой друг. Благодарю вас, что приехали.
4: Как? Успокоились?
11: Не-не-не. Ничего, отпустила. Сильная встряска. Как на грех, стал очень чувствителен. Сегодня это в порядке вещей, но сплошь и рядом стал выдавать неадекватные реакции.
4: Вы огорчаете меня.
11: Да вот вам пример. Прошлой зимой жил в одном творческом профилактории, и как-то там вывесили афишу «Концерт гитарной игры и пения». «Мелодии разных континентов» исполняет Артем Азовский-Руссо. Начало 7 вечера, вход свободный. Верите? Вспомни эти слова, вход свободный, сердце сжимается, а в глазах подозрительная влажность.
2: О, вы лирик, как Хайне.
11: Траурик Бин, жаль мне Азовского Руссо, жаль себя, жаль все человечество.
2: А прочтите нам что-нибудь заветное.
11: Не стоит.
4: Прочтите, я вас прошу, мы будем обязаны.
2: Очень, очень.
4: Лучший подарок.
11: Я все забыл.
8: Ну что-нибудь новое, неизвестное.
10: Не, правда, было бы хорошо.
4: Глеб Алексеевич, почитайте.
11: Вы этого хотите?
4: Хочу.
11: Пусть будет по-вашему. Я прочту свое последнее стихотворение. На улице Скаковой жила моя подружка. Она была такая душка. Я ходил едва живой. Я метался сам не свой. По улице Скаковой.
4: По улице Скаковой.
11: Близ бегов.
10: Какая точность.
2: Какой лиризм.
5: Знаете, просится на мелодию.
1: И очень хорошо передано лихорадочное состояние.
8: Да, вот это предельная экономия средств. Подчеркнутая непритязательность. Еретическая простота.
4: В сущности всего ничего, а мыслям просторно.
0: Ну, на мой скромный взгляд, большая удача. Сильно трогает.
4: Вы мне живо напомнили одного человека.
11: Да? Он тоже писал стихи?
4: Не писал, он сам был поэма.
11: Я что-то слышал о вашей драме.
4: Не будем о ней говорить.
1: Спасибо, Валетов.
9: Рафаэлев подходит к Валетову, крепко пожимает ему руку.
4: А улица Скаковая, символ?
11: Не спрашивайте.
4: Написано здесь?
11: Не уточняйте.
4: Благодарю вас.
10: Друзья мои, разрешите вручить нашему гостю и земляку копию им утерянной метрики. Мы, цивилисты, ценим символы, но знаем всю важность документации. Так пусть эта метрика лишний раз свидетельствует о нерушимой, я бы сказал, корневой связи Глеба Валетова с Покровском.
11: Спасибо. И разрешите два слова.
4: Просим.
8: Анна Налевина!
11: Друзья, позвольте вас так называть. Я взволнован. Язык непослушен, мысли путаются. Бросаю ретроспективный взгляд на пеструю свою биографию и думаю, как неполноценна была она до недавней поры. Да, я родил несколько песен и «Веру и Верочку», среди них, да, было некоторое признание, радио и голубой экран. Да, я сидел на фестивалях как обязательный член жюри, и девушки писали мне письма, а я не успевал их читать. Но вся эта шумная круговерть была, безусловно, потерянным временем. Ибо важны не блики, не клики, не рупора и прожектора. Даже цехины и дукаты не имеют особой ценности. А важно на свете только одно – встреча женщины и мужчины. Подождите, такая встреча произошла. Вот эта женщина. Стоматолог! Увиденная мною в Крыму перевернула всю мою жизнь и раскрыла мои глаза.
9: Все ошеломленно смотрят на Зару.
11: Поскольку она отдала свое сердце стоящему рядом с ней человеку, она не могла мне ответить взаимностью. Естественно, что мне лишь оставалось целовать следы ее ног. Но я благодарен ей и за это. И перед тем, как завтра в ночь покинуть город, где я родился и до сих пор обитает она, я хочу пожелать ей счастья. Зара Петровна, в грустные сумерки, прижавшись к оконному стеклу, я буду вас мысленно сопровождать.

0: Ζήσει Μηνιά.
1: Все в некоторой растерянности поднимают фужеры. Вновь Валетов целует руку Заре, вновь она целует его в лоб, и снова Валетов обменивается с Рафаэлевым крепким мужским рукопожатием. Образуются как бы три кружка – женский, мужской и Рафаэлевы с Валетовым. Женский кружок.
2: Она не могла ответить ему взаимностью. Ну что вы скажете, жалкая курица, отвергнуть такую страсть? Балда!
3: Нет прощенья.
4: Да, без крыла.
5: Провинциальная Матрона.
3: Он ее всю придумал, поэт.
4: Что-то такое себе намечтал.
6: А в сущности, благопристойная дама. Цирлих-манирлих, кишка тонка.
2: Ни широты, ни темперамента. Так и вижу эти ужимочки, эти смущенные улыбочки. И это в то время, когда есть женщины, готовые, кажется, на все.
4: Я не хочу ее осуждать. Жена есть жена, это понятно. Но если б у нее была миссия,
2: если б
4: и рядом такой человек, как Семен Тимофеевич,
2: Борис Анатольевич,
3: да Федор Данилович, наконец,
5: да даже не по-тотски.
3: Согласна, в нем есть хоть щелочь, уже кое-что.
4: Никто бы в нее не бросил камни.
2: Но Рафаэлев
4: не в растении.
5: Бабский характер.
3: Шут гороховый.
4: И появляется кто? Валетов.
3: Творческий дух, чудодей.
5: Личность.
2: Так отдай ему всю себя, корова. Всю себя, без остатка, сгори дотла. Захлебнись.
1: Мужской кружок.
7: Она не могла ответить взаимностью. Осталось целовать следы ее ног.
8: Вот уж точно. Гора родила мышь.
9: Вариант для детей младшего возраста.
7: Вход до 12 лет разрешается.
8: Но Рафаэлев, какой хитрец.
7: Ходит, словно Христос суперстар.
9: Рядом с Марией Магдалиной.
8: Зато у дам какой успех. Только что на руках не носит.
7: В голос стонут. Ах, Рафаэлев. Подумаешь, какой принц.
9: В подобных оптимальных условиях не так уж сложно быть Дон Кихотом.
7: Нет, но кого обошел? Меня? Голос дрожал, руки блуждали. Артист!
8: Что я хочу сказать? Никто, конечно, не поощряет разгула. Но если взглянуть с другой стороны, Зара Петровна весьма банальна. Как-никак человек, прославивший город, предмет уважения земляков. А если бы от этого удара он бы сломался и сяк, надо же как-то думать шире. И видеть не только полость рта.
7: И чьи-то пломбы.
8: А Рафаэлев? Что ж, зауряднейший эгоист.
10: Ночуев, Роберт, дайте нам музыку, что-нибудь бурное, хоть Чарльстон. Мне надо выплеснуться.
7: Момент. Нет, Тина.

0: Вокзальное помещение. За столиком валетов.
1: Когда я еще попаду в Покровск? И попаду ли, никто не знает. Бог ты мой, Рафаэль и сам.
2: Еще никого?
1: Кто должен быть?
2: Да будут все, сейчас они явятся. Я был в гостинице, вас уже не было.
1: Отдышитесь, вина может быть.
2: Какое вино, едва успел.
1: Я покинул свой номер заблаговременно. Я люблю вокзалы, да, мой друг. Где-то в чем-то я романтик.
2: Валетов, вы погубили нас.
1: Вы бредите.
2: Да, меня и жену.
1: В чем дело?
2: Да где ваше обещание?
1: Очнитесь.
2: Я обращался к вам, как к поэту и гуманисту. Вспомните собственные слова. Я вам поверил, а вы нас добили.
1: Постойте, кто из нас не в себе? Чем я в конце концов провинился?
2: Да мы стали теперь предметом острот, пренебрежений и насмешек.
1: Вот новости. Что ж я не объявил, какое место Зара Петровна занимает в моей душе?
2: Да нет, это вы сказали.
1: Сказал. Я не сказал, а спел молитву. Сразу и оду, и серенаду. Гимн торжествующей любви. Я на пьедестал ее поднял. А вас, осмелюсь сказать, до звезд. Я только себя не пощадил. Вот и уезжаю, дважды отвергнутый.
2: Это и было вашей ошибкой.
1: Что вы имеете в виду?
2: Да я допускаю, что вы исходили из благородных побуждений. Но принесли вы нам только вред. Все безгранично разочарованы. Стыдно людям смотреть в глаза.
1: Боже мой, чего еще хочет этот неукротимый Покров?
2: Валетов, но будьте самокритичны. Как у вас выглядит Зара Петровна? Какая-то старомодная дурочка. Ну неужто, по-вашему, такова смелая современная женщина? Ради бога, не обижайтесь, но это ведь допотопный взгляд.
3: Возможно, в своей основе я безнадежный провинциал.
2: Я вовсе не хотел.
3: Нет, вы правы. Но все же я бы желал понять.
2: Я им предстал не в лучшем виде.
3: Ну вы-то уж получили все.
2: Благополучен, самодоволен. Понять и простить, в этом был размах.
1: Слушайте, вы чего добиваетесь?
2: Честь женщины в ваших руках.
3: Рафаэле!
2: Будьте мужчины, вы не должны ее развенчать.
3: По-моему, я сошел с катушек.
2: Господи, сырометники и не

0: приходит Федор Данилович, Анна и Роман Романович.
1: Не проститься мы не могли. А, Рафаэльев, и вы тут тоже.
2: С вашего разрешения.
3: Вот, статья из газеты, областной. Пишут о нашей библиотеке.
4: Благодарю вас.
1: Роза Евгеньевна вам кланяется.
4: Благодарю вас.
0: Входят Пальцевы.
5: Наш дорогой, боже, Аркадий Сергеевич.
4: Вашего разрешения.
5: Мило.
6: Я тут прошу вот на досуге взглянуть. Я намерен провести конференцию. Такие, знаете, валетовские чтения. Вот тезисы моего доклада.
4: Помилуйте, не хватает слов.
6: Вы послушайте, у меня занятное соображение. Собственно говоря, ваша Верочка с ее апологией молчания продолжает тютчевскую традицию.
5: Да.
6: Я имею в виду Силенцию. Молчи, скрывайся и таи.
4: Богатая мысль.
6: Хотим снестись со школы, которую вы кончали, думаем, в классе будет стоять парта Валетова.
4: Помилуйте.
6: Специально для лучшего ученика.
4: Ни в коем случае. Вы подадите чрезвычайно опасный пример. Я получал одни единицы.
1: Быть не
4: может. Святая правда. Двойки были моей мечтой.
3: Неважно, так многие начинали.
5: Они не все знают их имена.
0: Стремительно входит Дина. В руках ее роза, которую она вручает Валету.
7: Эта роза вам, Валетов.
4: Господи, благодарю вас.
7: Прошу вас, сохраните ее.
4: В память о вас и о нашем бале.
7: Я очень рада, что вывела вас из этого сумеречного состояния.
5: А, Рафаэлев, и вы здесь?
2: С вашего...
5: И, кажется, один.
0: Вбегает Ночуев.
6: О, не один. Вместе со мной прибыл мой хор.
4: Девушки?
6: Как одна.
4: Так где же они?
6: Я их расположил на перроне. Скоро должны подать состав.
0: Входит Левкоевы.
8: Ну, здравствуйте, здравствуйте.
4: Вы пришли.
8: Вот, вырвался.
4: Лучше бы вы отдохнули.
9: Куда-то. И слушать не захотел. Он ведь такой. По виду сдержан, но если уж питает симпатию...
4: Благодарю вас.
8: Добрый путь.
0: С огромной охапкой цветов в руках входит Зара.
10: Явилась. С цветочками.
3: Как бедная Лиза. Прощайте. Эти цветы для вас.
0: Валетов берет цветы и зарывается в них лицом.
1: Дина, скажите, какой букет громадный.
9: Слишком. Смахивает на венок.
4: Спасибо вам, моя дорогая, единственная и неповторимая.
0: Подходит к Заре и горячо ее обнимает. Она с усилием подавляет готовый сорваться испуганный вскрик.
4: Друзья, простите мне мою слабость. Намедни я не был с вами искренним. Я малодушно повел себя по правилам хорошего тона. Но за истекшие сутки я ближе узнал и вас, и Рафаэлева. Могу сказать, что и здесь я нашел людей 96-й пробы.
9: Ой.
4: Всякие хитрости и недомолвки недостойны ни вас, ни его. Да, мы встретились с Зарой Петровной. И могу открыто сказать, встретились женщина и мужчина.
9: Ой.
4: В водовороте самозабвения мы отбросили все условности и опрокинули все барьеры. Но даже и в этом пароксизме Зара Петровна осталась собой. И после мучительной борьбы все-таки выбрала Рафаэлева. Надеюсь, теперь уже ясно всем. Я оставляю вам сокровище. Прошу вас, берегите его.
0: Целуй. Все присутствующие глубоко взволнованы.
3: Браво. Достойные слова.
6: Ночу его не проведешь. Убедились?
1: Ну, Рафаэлев, поздравляем.
6: Что же ты победил, галилеянин?
8: Рафаэлев на высоте.
1: Спасибо.
8: Поздравляем.
1: Спасибо.
8: Спасибо.
1: Спасибо.
5: Зара, ну до чего вы скрытны?
3: А я вот не сомневалась в ней.
6: Мы цивилисты. не ошибаемся.
11: Какая женщина! Королева!
6: Позвольте ручку поцеловать.
8: Вы поддержали честь Покровска.
7: Как вы напомнили мне его?
4: Я понимаю вас.
7: Нет, не надо.
6: Посадка! Посадка! Объявляют посадку!
3: Федор Данилович, не суетись.
0: Вбегает Лида.
9: Ой, поспела. Это вот вам на дорожку. Безопасно для вашего организма.
4: Спасибо, мой друг. Желаю вам счастья в семейной и в личной жизни.
9: Ой, как это?
4: А выйдите замуж. Узнаете.
9: Ну вот, вы снова.
4: Так от души. Куда деваться, пора прощаться. Тим, не осталось всего ничего. Свисток позовет, состав загремит, и в воздух вздрогнет. Покровск растает. И где же он, Покровск, земля отцов, любезной души покровчане?

слезы, сыромятники. Берегите друг друга, Левкоя вы, не сжигайте себя в топке государственной деятельности. Расслабьтесь, пальцы вы, все расслабьтесь. Вы устали от

загадочное существо. Вам не показано одиночество. Взгляните, рядом стоит человек, способный разгадать вашу тайну. Ночуев, я о вас говорю. Вас изнуряет и гнет в земле ваша несправедливая слава ночного бомбардировщика. Хватит, будьте отныне самим собой. Вы добродетельный семьянин. Вас бросила недостойная ветреница. Она вас не оценила. Позор ей. Вы утешитесь. Вы лучше ее. Ах, создатель, какая грусть сочится в белый свет и сердец. Но белый свет так обольстителен. Рафаэли, вы оглядитесь. Наши леопардовые страсти рядом с надеждой каждого дня жизнь полна.

0: слушали радиоспектакль «Измена» по пьесе Леонида Зорина.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: «Старик» – радиоспектакль по одноименной пьесе Максима Горького. Часть первая.
3: По

0: Стена трехэтажного дома, окруженная лесами. Перед ней группа деревьев с поломанными ветвями, бревна, доски, бочки, как всегда на постройке. Воскресенье, летний полдень.
1: Около постройки толпятся каменщики.
2: Перед ними стоит Мостаков, крепкий мужчина, темноволосый, с проседью в бороде и усах.
3: У калитки Харитонов, рыжий суетливый человечек.
4: Яков, его племянник, щеголь.
5: Павел, неуклюжий парень, угрюмый.
6: Татьяна, одетый очень модно и крикливо.
7: Захарна.
8: Степаныч.
9: Ну что, долго еще?
10: Ну, тихо, чокай, тихо. Да то и годить, да, вот умник тоже мне напомнил.
7: Тише,
10: тихо.
11: Стадо.
12: Погоди, кум. Ну вот, ребята. Одно дело вы, слава богу, кончили. Да, с понедельника другое начнем. Работали вы споро, честно. Надо, чтобы я вам спасибо сказал. Вот я и говорю, спасибо, братцы.
13: Вяло говорит, невесело. О, я бы сказал.
12: Обиды не было вам от меня?
10: Благодарствуем, не было.
12: Так, еще скажу вам, что трудились вы не только для меня, для себя тоже. В училище этом будут учиться ваши дети, ваши внуки. Все дела наши для будущих людей.
13: Это его полковница настроила, ее мысли.
4: Понимаю.
6: Не мешайте.
12: Ежели справедливо говорить, работа всегда дороже денег. Да, я сам из простых вышел, знаю цену всякой работе. Вот.
13: Ой, кончил бы, разве они поймут?
12: Построили мы техническое училище. Да, дай бог, чтобы наши дети жили умнее, счастливее нас. Что там ни говори, а счастливый человек больше несчастного достоин помощи Божией.
13: А это все полковниц.
6: Ну не мешайте, пожалуйста.
13: О, Господи, большой.
12: А теперь, ребята, идите обедать. Выпейте за успех дела и поздравляю вас с благополучным окончанием.
10: Покорно благодарим, Иван Васильевич.
9: Ай да, ребята.
10: Спасибо, да, спасибо.
12: Кроме того, полагается вам потрешница на брата. Благодарность.
9: Благодарим. Благодарим. Ну, ай да, ай да.
10: Стойте, стойте, тише, тише. И я тебе слово скажу, Иван Васильев. Хорошо ты придумал это, обед.
14: Хорошо придумал.
10: Другой бы дал на чаишку поцелковому. Да и ступай, стад, куда надо. А ты вот все иначе делаешь. По-новому, однако хорошо.
14: Хорошо.
10: А обыкновенно по-новому-то неважно выходит, а у тебя ничего.
14: Очень хорошо.
10: На такого хозяина и работать приятно.
14: Да.
10: Вы все это, кто поступали, меньше бы досада было. А народ, он праздники любит. Ну, стало быть, мы тоже очень довольны и благодарим. Кланяйся, ребята! Дайте Господи удачу!
4: Помяни, Господи, Мостакова Ивана Васильевича в царстве своем!
13: Вот глупый!
12: Нехорошо шутишь, паренек. Ну, идите. Идите с Богом. Никита Семенов, коли чего не хватит, Захарна спросил.
10: Ладно, ладно, не беспокойся.
13: Идем, поглядим, как они жрать будут.
12: Тебя я особо поблагодарю.
10: Ну, ладно.
12: Ты что, ухмыляешься?
10: Ну, приятно глядеть на тебя. Может, людей видел я, а на тебя глядеть приятно.
12: Ну, будь здоров.
10: Ты строишься, стараешься. Талант у тебя есть. Только спешишь ты очень. Гляди, устанешь скоро.
12: Однако наказано, чтобы таланта в землю не зарывать.
10: Кем наказано?
12: В Евангелии Христом.
10: Ну, тогда, конечно. А все-таки, кто не спешит, тот меньше грешит. А кто торопится, за тем бес охотится. До свидания. Значит, с понедельника начинаем.
12: Да.
10: Час добрый.
6: Идем пирог есть.
12: Ты что тут одна?
6: А, они пошли смотреть, как мужики есть будут. Это неинтересно.
7: Все-то у меня одна да одна, нехорошо.
6: Славно ты сказал им. Старик этот славный.
12: Да, болтун только, умный, знающий.
6: Я не люблю мужиков. Ну, некоторые нравятся, а так...
12: За что же их не любить-то? Я тоже мужик.
6: Ты? Ты? Купец. Какой же ты мужик?
12: Ай, у нас все одинаковы, все мужики, только разные одеты, речи разные. А людей надо не по словам, не по одежде различать, по работе. Кто умеет работать, тому и честь.
6: Да.
12: Да. Вот ты у меня лентяйка. Почему?
6: Не знаю. А разве лентяйка?
12: Мужик я. Я самый настоящий мужик.
6: Так почему я лентяйка?
12: Почему? Себя спроси. Яков тебе нравится?
6: Иногда нравится. Иногда нет.
12: Надо, чтобы всегда нравился. Вот он тебя замуж просит. Как ты ответишь?
6: А я уже ответила ему. Пусть... подождет.
12: Чего?
6: Да так, не знаю. Может быть, почему Софья Марковна не приехала?
12: Она сказала, запоздает к молебну. А тебе на что ее?
6: Она ужасно хорошая.
12: Ай, подруг у тебя мало, Танек.
6: Почему ты грустный сегодня?
12: Грустный?
6: Да.
12: Не, я ничего.
8: Обедать пора, обедать.
12: О, пора, так зови. На-ка, вот денег. Это чаевые камешки.
8: А, ну давай, давай.
12: Никите отдай.
8: Угу,
12: идем, Таня.
8: Слушаю.
6: Ну, идем.
11: Степаныч около сторожки с ружьем в руках.
15: Сидит Ваня, между прочим, распроклятый раз в тюрьме.
8: Ты что это среди бела дня с ружьем?
15: Боюсь украдуть. Тут все темный какой-то шляется, про хозяина вы спрашиваете, кто он, откуда.
8: А что ему надо?
15: Не сказывает, наверное, сыщик воровской, ворами подослан.
8: Ты с ним зря-то не болтай.
15: Зачем? Я уж хозяину доложил про него.
8: Зови Харитоновых обедать, иди.
15: Сами идут. Вон они, сидеть вон, между прочим.
16: Учитесь, так надо дела крутить.
8: Обедать пожалуйте, Яков Лукич.
16: Жалую. Он вокруг его дела хороводом ходит, а у меня то забастовка, то кредит на дыбы.
17: А ему полковница помогает.
16: Глупости. В делах баба не помощница.
17: Обирает она его. Он ей на Пасху серебра подарил на 700, да на именины браслет с яхонтом.
16: А, ты все считаешь. Ишь ты.
15: Выненчила ты, волчонка.
8: Ну, и у родной матери не всегда дитя свято.
15: Бойкая ты у нас, старушка, веселая.
8: Я свои печали давно оплакала. День поселюсь, веселюсь.
17: Степка, вот чем где-то там счета оставил. Ступай, найди.
8: Какой ты грубый. Какой он тебе Степка?
17: Убирайся к черту, нянька.
8: О, дурачок.
17: Дурачок, говоришь? Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена. И, внимая Шопену, полюбил ее Паш. Было все очень просто.
6: Не распрягай, я скоро. А, вы мне, кажется, кулак показывали, да? Или нос?
17: Вовсе я ничего не показывал.
6: Серьезно?
17: Я глядел из-под руки, кто едет.
6: Честное слово.
17: Я же говорю.
6: Неужели вы не понимаете, что я шучу? Много у вас гостей?
17: Только Харитонова.
6: А вы что делаете здесь, а?
17: Ничего.
6: Ну-ка. Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж.
17: Вы со мной точно собачка играете.
6: Неужели? Ах, бедный. Ну, идемте.
15: Вот, нашел. Здравствуйте, барыня.
6: Здравствуйте, барин.
15: О-о-о.
11: Степаныч садится на скамью, улыбаясь, смотрит вслед ей.
0: Из-за сторожки выходит каменщик.
15: Ты куда?
10: Шумят, ребята.
15: А, такое дело.
10: Ой, а мне не здоровится. Старость грызет. Хороший купец Иван Васильев. Хорош. Деятель. Он откуда родом-то?
15: Чудное дело. Да что, земля, что ли, такая тайная есть, откуда хорошие люди приезжают? А своих хороших нет у нас? Право, ей-богу.
10: Земли такой нет.
15: Тут и оно. Тут один какой-то тоже все выспрашивает, откуда хозяин, да как разбогател, а?
10: Ну, богатеет от ума. Дурак богат не будет. Зачем он спрашивает?
15: А ты зачем?
10: Я? С любопытства.
15: Вот и он тоже.
10: А-а-а. Это тоже глупость наша. Любопытство. Ну,
15: тебе лучше знать.
10: Глупость. О, это кто идет?
15: Хозяин с полковницей.
10: И я пойду в сторожку к тебе. Ага. А то хороши гости из дома, а воеводы из дома. Ага.
0: Каменщик ушел.
15: Степаныч за ним.
6: Из калитки сада идут Мостаков и Софья Марковна.
7: Мостаков взволнован.
6: А не напрасно вы ушли из-за стола?
7: Да ничего, Яким свой человек, а вы сказали, что торопитесь. Присядемте на минутку.
6: Работа у вас медленно идет.
7: Яким кирпич задержал, описали у него кирпич. Софья Марковна.
6: Что? Что скажете? Вы сегодня не нравитесь мне? И говорите как-то невразумительно вообще.
7: Есть причины. Такое дело, что не знаю, как сказать.
6: Сразу говорите. Ну-с.
7: А, вот уже больше 10 лет я живу вашим разумом. И денежно вы мне помогали, и душевно много сделали для меня.
6: Вы сядьте и ближе к делу. Итак?
7: Видите ли, не могу сказать, трудно.
6: Вы меня удивляете. Вы такой спокойный и уверенный в себе человек.
7: О, это видимость. Я человек несчастный. Даже смешно. Но почему я несчастлив? Я честный человек. Я люблю работать. Я не жаден.
6: Слушайте, что такое? Что с вами? О чем вы?
7: Я так предан вам. Я привык к вам. Что ежели... Годы я жил бирюком, в страхе перед людьми. Вы отличили меня, сделали значительным человеком.
6: Все это лишнее, говорите вы?
7: Я вас так уважаю.
6: Да прекрасно, спасибо, но что же вы хотите от
7: меня? Я милости вашей прошу. Я прошу помощи вашей.
6: Да вы с ума сошли. Ну-ка встаньте, встаньте, живо встаньте. Вы еще бы на базарной площади вздумали объясняться в любви. Это я? Какой юноша какой, а?
7: Послушайте, я знаю, вы не судья людям, вы добрая к ним.
6: Довольно. Довольно. Я ведь не девушка, я понимаю, что нравлюсь вам. Человек я прямой и даже, пожалуй, грубоватый. Вы тоже нравитесь мне, довольна с вас? Больше об этом я не могу говорить сегодня. Вы очень плохо выбрали время для такой беседы.
7: Софья Марковна, я хотел...
6: Сегодня в 7 я еду в деревню, а когда вернусь, мы поговорим. Я вернусь дня через 3.
7: Не уезжайте, пожалуйста. Я вас прошу, у меня вся жизнь, у меня все качается.
6: Ну, это, извините меня, глупости.
7: Послушайте.
6: Тише. Кто-то идет. Стряхните пыль с колен.
7: О, Господи.
18: Полковница, лапочку.
19: А, замечательно.
6: Да ведь вы только что здоровались со мной.
18: А это ничего не значит. Вас всегда приятно видеть. Как кредитный билет. Да. Ком, ну ты что, угрюм-то, а?
7: Со стройкой вот запаздываем.
18: Ой, брось, у тебя, брат, всегда хорошо будет. Ты счастливый, полковница. Ну, помогите мне, между прочим, уломать его. Иван Васильев, отдавай падчерицу за Якова. И себе развяжь руки несколько, и мне бы польза была.
7: Не время об этом.
18: Девицу замуж выдать всегда время. Кроме постов, разумею. Полковница, ну, дел дешевый. Расходимся на 20 тысячах. Ну, срам.
6: Торгуйтесь.
18: Я готов. А он ни Бенни Мэйют, ни кукареку. Что значит 20 тысяч в наши распутные дни? Горшок сметаны, не более того. А между прочим, Яков у меня действительный жених. Ого-го, литой, как племенной бычок.
19: тигр, а не жених.
12: Ограбишь ты его.
13: Вот это дело будущее. В экономическом вопросе ни родства, ни дружбы.
12: Ай, велика больно ярость твоя на деньги.
13: Ярость? Ну, понял же ты меня, ай-яй.
6: Да вы сами-то себя понимаете?
13: Да насквозь, ярость, а?
6: Мы пойдем смотреть постройку?
12: Да.
13: О, я с вами. Ярость. Я на Пасхе 9000 проиграл железку. Глазом не моргнул, а вы... Ой, а ты...
12: Выпил ты, Якин.
13: Выпил. Потому что жизнь моя ерунда. Человек я неказистый, женщины меня иначе как за деньги не любят. Жить мне скучно, вот я и пью, играю.
12: Доиграешься.
13: Торной дорогой всяк пройдет, а я люблю по жердочке, вот на дому там, чтобы подо мной гнулась, докачалась, чтобы каждую минуту думать, устоишь, Яким, Алис, верзишься. Вот оно в чем удовольствие-то жизни.
6: Вы сегодня в ударе хорошо говорите.
13: О, я бы лучше заговорил, если бы меня вот хорошая женщина любила. Эх, полковница, ой, красоты вам отпущено. На все 12 лихорадок, ей-богу, вот бы вам полюбить меня. Эх, как бы я...
12: Да перестань ты, паяц!
6: Что с вами? Опомнитесь.
13: Что такое?
12: А зачем он поганым языком?
6: Иван Васильевич.
12: Прости, Ким, я думал, а ты тут...
13: Думал? Ну, думай. Черт, как фыркнул. 12 лихорадок, ей-богу, вот бы вам полюбить меня. Эх, как бы я...
12: Да перестань ты, паяц!
6: Что с вами? Опомнитесь.
13: Что такое?
12: А зачем он поганым языком?
6: Иван Васильевич.
12: Прости, Ким, я думал, а ты тут...
13: Думал? Ну, думай.

0: почему ты всегда злишься?
1: Потому.
0: Сам не знаешь почему.
2: Вот жалуешься, голова болит, а сама хочешь пожалеть.
0: Отстань. Софья Марковна уехала, Павел?
1: Да не знаю.
0: Я забыла сказать ей.
2: А не забывала бы, куда пошла. Куда пошла? Там мусор, ногу свихнешь. Баловница. Жених скучает, а она ходит.
0: Я тебе сказала, нет у меня жениха.
2: Ой, нет, ну врю.
0: Нет.
2: Да что ты кричишь-то? Жених не Протавка. Коли нет его, хвастать нечем.
0: Ты зачем меня дразнишь?
2: Сегодня праздник. А ты меня зачем?
1: Вот дурехи.
0: Молчи, умник. Захаровна, сходи, посмотри, уехала она.
2: О, так бы и сказала бы. Самой-то лень идти.
0: Ой, господи. Да ведь ты же не велела.
2: А ты меня не слушай. Из уважения к старости моей ты должна
0: ты
2: одно
0: слово... ужасная, ужасная.
2: На, на, не ори. Танюш, ты бы вот сама и раздала на чай каменщикам. Им же приятно будет из твоих ручек-то.
0: Вот еще выдумала.
2: Ах ты непонятливая.
3: Захарна, чаевые давай.
4: Куда они?
5: Деньги на чай раздавать.
4: Много?
5: Не знаю, больше 100.
4: Да, вот бы мне кто-нибудь сотняшку на чай дал.
5: Иди в лакеи, дадут.
4: Ляпнул. У меня знакомый есть студент. В смешных журналах стихи пишет. Так он сказал: служи народу, ты не барин, служи ему и примечай. Народ особо благодарен, когда ему дают на чай. Вот как шутят. Ну, а ты? Точно палкой по голове.
5: Кому он это сказал?
4: Вообще всем. Кури.
5: Не хочу. Не люблю я шуток.
4: Я шуток не любишь. А маршруток любишь, а?
5: Китай. Черт.
4: То-то. Едем сегодня к нашим барышням?
5: Неохота. Как же ты собираешься жениться на моей сестре, а сам зовешь меня к девушкам?
4: Чего? Да что, я первый раз зову тебя к ним? А в то воскресенье ты где был?
5: Вот чем хочет сплавить меня в коммерческое училище.
4: И хорошо, будешь жить один. Сам себе хозяин.
5: А он без меня женится на этой.
4: Да он и при тебе женится. Чем ты можешь помешать ему? Ты брось это, черт с ним. Пускай женится на ком хочет. Только бы выделил тебя.
5: Да, как же. Выделит он.
4: Идем в поле, погуляем. Таню захватим.
5: Ну пойдем. Что же, ты бы с ней почаще говорил. А полковница-то?
4: Я говорю, не беспокойся.
5: Поссорить бы их.
4: Уж очень Татьяна Петровна доверчива к ней.
5: Глупа еще. Мякиш.
2: Поплыли, сели с ней. А дядь твоего, Яков Савелович, так развезло на жаре-то, лыка не вяжет. А слова такие говорит, что кирпичам стыдно. Вы бы Таню-то увели от него.
5: Павел и Яков скрылись за деревьями.

0: Через минуту является Мостаков. Смотрит на постройку, оттирая лоб платком.
1: Ай, не догадалась. Не поняла. Степаныч, эй.
2: Здесь.
1: Запряги красотку и поезжай в город. К Софье Марковне. Если догонишь ее в дороге...
2: Не догнал.
1: Домой поезжай к ней. Дома нет, на вокзал. Она с 7-часовым в деревню едет. Обязательно найди. Давай, живее собирайся.
2: А кто же тут?
1: Иди, Никита поглядит за ребятами. Я скажу.
2: Не подожгли бы.
1: Иди, говорю.
0: Господи. Господи, помоги. Ведь не виноват я, ты знаешь, Господи. Ты знаешь.
3: Последний, но не жни.

0: Действие второе. Часов 5 вечера. За постройкой в поле гармоника наигрывает последний нонешний денечек.
1: Каменщик Никита сидит на скамье у сторожки, подремывает.
2: Идут Павел,
3: Яков
4: и Таня с букетом полевых цветов в руках.
3: Хотите, я его испугаю?
2: Он не спит.
4: Не надо.
3: Ну, смешно будет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
5: Ты что, сударь?
3: А ведь я тебя знаю.
5: Я тут все знают.
3: Я тебя давно знаю.
5: И я тебя.
3: Ты кто такой?
5: Как же это? Знаешь, а спрашиваешь?
3: Я с тобой не шучу. Я, брат, про тебя такое знаю.
5: Че про меня знать? Про меня нечем знать.
3: Ты в 3-м году в марте что делал?
5: А?
3: Помнишь?
5: В марте? 3-го года?
3: Ага. Вспоминаешь?
5: Погоди.
3: Ты где тогда был? Ну-ка скажи.
5: Стой. Дай бог памяти. В больнице я лежал будто.
3: Будто? Ну, а по совести скажи.
5: Стой-ка. Ты что, брат, а?
3: Нет, ты вспомни. Ты что тогда сделал?
5: Что ты? Господь с тобой. Мне вспоминать нечего. И я... Что такое? Пойди ты к Богу! Я думал за правду что-нибудь. Эх, безобразие! Я втрое старше тебя!
3: Да-да-да-да-да. Ну, видали?
2: Да, ловко.
4: Странно. Странно, чего он испугался?
3: А я могу испугать, кого хотите. Любому человеку уставлюсь в глаза и начну. А что я про вас знаю, что слышал? Нет, ну, конечно, я ни черта не знаю, но человек обязательно испугается. Ведь у каждого есть что-нибудь, что он скрывает.
2: Да.
3: Ну, а я веду себя так, будто мне все тайны известны. Понимаете?
2: И дураки же люди.
3: Особенно с барышнями удается это. Я любую барышню в полчаса могу до слез довести.
4: Это гадость. Вам не стыдно?
3: Да ведь я шучу, чего уж стыдиться?
4: Это очень стыдно. Издеваться над девушками?
3: А вы как издеваетесь над нами? И вообще, ведь вам понравилось, когда старик испугался?
4: Вовсе нет.
3: А зачем улыбались?
4: Я не улыбалась.
2: Не спорь, понравилось. Это он ловко сделал. Вы здесь будете? Я пойду рубашку сменить.
3: Вспотел! Сядемте, а?
4: Не хочу.
3: Не сердитесь на меня. Послушайте, лягушку животное болотное, склизкое, тиское, получаем ощущение отвращения.
4: Что такое, как?
3: Лягушку животное болотное, склизкое, тиское, получаем ощущение отвращения. Ну, это называется бонмо.
4: Фу, какая гадость. И еще бонмо. Это вы сами выдумали?
3: Сам.
4: Неправда.
3: Честное слово, ну смешно ведь.
4: Нисколечко.
3: А вы смеялись. Какая вы капризная. Ужас. А один актер сказал: лучше иметь небольшой ум, чем большой чирей. Нравится вам?
4: Ой, вы удивительно глупый.
3: Ну, лишь бы удивить вас. А чем все равно? Нет, какая вы капризница. Вот уж, наверное, приказчики в магазинах не любят вас.
4: Я вовсе не желаю, чтобы меня любили приказчики.
3: Почему же? Среди них такие красавцы есть.
4: Оставьте, пожалуйста.
3: Ой, фу, замучили вы меня.
4: Идемте чай пить. Мученик.
3: Идите, я сейчас приду.
4: Ну, хорошо.
3: Эх, жаль. Ну, погоди, милая, ладно.
6: Из сада появляются Мостаков и Харитонов.
7: Менялые женщины, как перчатки,
8: Харитонов. Лег бы ты, уснул.
7: А спать не хочу, я говорить хочу.
8: О чем говорить?
7: А вот сядем на твое любимое место. Вот. Не жаль тебе было рощу вырубать, а?
8: Жаль.
7: То-то. А сколько от нее осталось-то? В зубах поковырять нечего. Садись. Слушай, что ты такой какой нехороший, а? Не ласковый сегодня.
8: Ну, полно.
7: Думаешь, если я выпил, так ослеп? Выпивши я все насквозь вижу, между прочим. Вот ты суешься из угла в угол, оглядываешься, а?
8: Ну что там, так это. Ага. Думается о разном. Я вот строиться люблю. Ага. Строение украшает землю. Ага. Земля у нас бедная.
7: Неправда. Богатая земля. Грабит ее, грабит, а грабить никто не может.
8: И люди непрочные.
7: И купец грабит, и чиновник, и всяк живой человек. А Россия живет, слава тебе, ой, Господи, и будет жива во веки веков. Нет, вот почему ты октябрем ходишь, а? Хоть шубу при тебе надевай, а? А, полковница требуется. Что ж, дама она такая, что каждому желанно. Венчаешься?
8: Не пара мы, не знаю.
7: А чего? Ведь она по мужу важна, а сама, говорят, из простых. Певица, что ли, какая-то. И вообще, хороша Анненька, а прошлое дряненько.
8: Прошлое не должно касаться нас.
7: А как-то, ежели оно в костях?
8: Как это в костях?
7: Ну, в душе, что ли? Наше прошлое-то не деготь на воротах. Его не выскоблишь, нет, брат.
8: Ты извини, кум, я пойду. Мне надо подумать об одном деле.
7: О падчерице подумай. Довольно уж, князель-то, пора за дело. Это кто там?
9: Я. Я пожаловался тебе, Яким Лукич.
7: Жалуйся, ну.
9: Племяш твой озорник.
7: В молодости и курица озорует, ну.
9: Давеча начал мне угрожать.
7: А ты не бойся. Он угрожает, а ты не бойся. Вот только и всего, понял?
9: Ну...
7: Вот так.
0: Из-за сторожки выходит странник. Старик с котомкой на спине, с котелком и чайником у пояса.
4: За ним девица, тоже с котомкой. У нее неподвижное лицо, большие мертвые глаза. Девица кланяется.
0: Старик стоит неподвижно.
7: О, здорово, здорово, давно ждали.
9: Откуда?
0: От Стефания.
7: Ага, дочь, да?
0: Сестра по духу.
7: Молода будто сестренка-то.
0: Так не все в один год родились.
7: А, верно, верно.
4: А чего это строит?
9: Учились.
7: Девица.
0: Девица.
4: А не завод это?
9: Завод дальше, версты за три.
7: А детей сколько имело?
0: Был один, да тоже дурак.
9: А то другой скоро начнем строить.
7: А, дурак. А ты что ж подаять не просишь?
0: В свой час попрошу.
7: Ага. Ай, пойду чайку попью.
4: А кто строит?
9: Мостаков Иван Васильев.
0: Здешний?
9: Само собой.
0: И родился здесь.
9: А тебе на что знать?
4: Здешние-то, сказывают, добрые.
9: Всякие есть.
0: Давно он здесь живет?
9: Лет с 20. Да раз я тебе сказал, что он не здешний, я этого не говорил.
4: Добрый человек, слышно.
9: Когда добер, а когда и не. Пустых людей не любит.
0: Это каких пустых?
9: А вот которых ветер по дорогам гоняет туда-сюда.
4: Идемте, братец.
0: Куда? Погоди, отдохнем. Торопиться мне некуда. Меня никто не ждет.
9: А не похож ты на странника Божьего?
0: Не похож. На кого же я похож?
9: Не знаю. Для странника речь у тебя не та.
0: Так всякая птица по-своему поет.
9: Не та речь. Коли вы за подаянием, идите во двор, вот сюда, кругом.
0: Дай отдохнуть, али я тебе мешаю.
9: Не мешаешь, а торчать тут не к чему. Закуришь, спичку бросишь.
0: Не курю.
10: Ты гляди, Марина, примечай все, слушай. А ежели почуешь, что плохое для меня сейчас, беги в город к Илье.
4: Знаю.
10: А он бы тотчас объявил полиции, так, мол, и так. Поняла?
4: Ну.
10: Видишь, как застроились. Псы. И небушка не видать. Все от Бога отгораживается, собаки. В кирпич да в камень душевную гнусь свою прячут. Беззаконники.
4: Гляди, идут.
3: Ну, расскажите, пожалуйста.
4: Постойте, где же он?
11: Папаша!
3: А успеем, найдем. Расскажите.
4: Когда я рассказываю, мне делается скучно.
3: А слушать любите?
4: Интересно, я люблю.
11: Папаша!
3: А сплетни всегда интересны.
4: Да.
3: Иной раз так расскажут про человека, точно наизнанку вывернут его.
4: Вот странники много знают.
12: Ой, смотрите, какая деревянная. Сейчас я его испугаю.
4: Не стоит.
12: Увидите, как забавно будет. Ба, кого я вижу? Давно ли здесь?
13: Недавно.
12: А назад во строк скоро?
13: Вместе с тобой.
12: Как-то со мной.
13: Так, ты когда во строк собираешься?
12: А мне там делать нечего.
13: Там дел найдут для тебя.
12: Нет, позволь, а как ты смеешь?
4: Оставь его, он мерзкий.
12: Небоязлив, бродяга.
14: Барышня, подайте странным людям Христа ради. Накормите, напоите бездомных, несчастных, а?
4: В кухню идите, вон туда. Где же папаша?
12: Придет.
4: Удивительно скучный день сегодня. Хоть бы что-нибудь случилось.
12: А вы любите пожары?
4: Нет, я боюсь. Мне иногда так скучно бывает, что даже несчастья хочется.
12: Выходите замуж за меня.
4: Я серьезно говорю. Софья Марковна сказала, я не знаю, что такое скука. Как можно не знать этого? Даже собаки скучают. Вам нравится Урюк?
12: Мне нравитесь вы.
4: Да перестаньте.
12: Ей-богу, я вас люблю. В самом деле. Выходите за меня замуж. Будет очень весело. Автомобиль купим.
4: Я ведь сказала, дайте подумать.
12: Уж очень вы долго думаете. Замуж выйти, не винт играть. Тут особенно долго думать незачем. Я человек свободомысленный, не стесняющий и веселый. При том же бедный. Значит, я буду вам верный друг. Честное слово. И будет вам всякая свобода от меня.
4: А на что? На что мне свобода? Я и так без призор живу.
12: Теперь вы девицы и стеснены в симпатиях ваших. Потому что наш брат жулик. И девичья неопытность для нас конфета. А будете дамой, оцените свою свободу. Вон, как Софья Марковна живет. У нее роман за романом.
4: Зато какие гадости рассказывают про нее.
12: Ну, не всякий разговор на аппетит действует. Кроме того, Павел. Он жадный, грубый. Никого не любит.
4: А вот ошибаетесь. Он в Софью Марковну влюблен.
12: Да что вы.
4: Да.
12: Павел?
4: Да. Я сама видела, как он перчатки ее целовал.
12: Ах, черт возьми.
4: Она забыла у нас перчатки.
12: А он? Целовать.
4: Да.
12: Вот дурачина. А знаете, она обязательно пройдет в мачехе вам.
4: Это хорошо.
12: Ну разве можно так рассуждать?
4: Была бы около меня умная женщина, с ней можно и о костюмах посоветоваться, и обо всем. При ней дом перестроили бы. А то у нас тесно.
15: Эй, голуби! А где Иван Васильев?
12: Не нашли мы его.
15: Там архитектор приехал.
4: Надо идти. Он такой интересный.
15: Ну что, балбес?
12: Ничего, она такой мякиш.
15: А и ты сам мякиш. Другой бы на твоем месте уже.
12: Да что ж, насильно, что ли?
15: А хотя бы насильно.
7: Девица смелость любит. Ой, балан. У меня бы давно уж Исайя ликовал.
12: Попробуйте, женитесь на ней сами.
7: Оцец. С кем говоришь? Как я вылечу в трубу, достанешься ты нищим.
12: Тише вы, тут кто-то ходит.
7: Что?
12: Наверное, Иван Васильевич.
7: Видал? Кружочек маленький. На нем вся жизнь, да. Это надо понять. Какой цветок краше, какой порох сильней. К деньгам надо уважение иметь, а не швырять их зря. Ты че прешь-то, шарлатан? Никого нету.
12: А я шаги слышал за сторожкой.
7: Шаги слышал? Ты мне сегодня это дело кончай. Иди, ходи за ней неотвязно.
12: Ну, а если она глупа?
7: Для тебя же легче, дурина. Ну, давай, пошел, я тебе сказал.
16: От постройки медленно идет Мостаков. Подавлен, глядит в землю.
0: Из-за сторожки выходит старик. Он усмехается, остановился, опираясь на палку обеими руками.
17: Здорово, Гусев.
7: Здравствуй, Антон.
17: Я теперь не Антон, а Петерим. Переделался, как и ты. Но только я могу и Антоном жить по-старому. Ты что, на меня не взглянешь?
7: Видел я тебя.
17: Где видел, когда?
7: В соборе, на паперти. А сейчас со стройки ты по дороге шел с женщиной.
17: А, значит, ждал ты меня. Коли признал, значит, ждал.
7: Там, на паперти. По глазам я узнал.
17: Так. Ну что же, зови меня в гости.
7: Вот что, Антон, ты умный, ты понимаешь, что значит для меня приход твой. И говори сразу, чего тебе надо.
17: Ну, разве так можно? Я в гости пришел к тебе, старому дружку. Мы с тобой страдали вместе. А ты чего мне надо?
7: Я могу дать немало, ежели ты попросишь.
17: Денег? А куда мне деньги? Я старенький, помру скоро.
7: Женщина эта с тобой.
17: Девица, она умная. Она мной крепко взнуздана.
7: Знает про меня?
17: Как ты думаешь?
7: Не шути, черт!
17: Ты не груби!
14: Из-за деревьев вышла девица.
17: Ты меня не пугай. Я все страхи видел уж.
7: Чего тебе надо?
17: Поговорить с тобой желаю.
7: О чем?
17: Ну, мало ли.
7: Разошлись наши пути, Антон.
17: Так ведь вот, опять сошлись.
7: Сказал бы прямо, чего хочешь.
17: Я немалого хочу. Гляди.
7: Ну?
17: Мне за все года страданий моего жалованишко получить надо.
7: Сколько?
17: Не сосчитал еще. Что глядишь?
7: Помню я твой характер.
17: Помнишь, спасибо.
7: Чего тебе надо, Антон?
17: Испугал я тебя. Жизнь-то наша, Гусев, какова. Ты тут строишься, топыришься во все стороны. А я тихонечко иду.
7: Что худого я сделал тебе, я не помню.
17: И я не помню этого.
7: Я тебя жалел тогда.
17: И жалеть надо с умом. Очень умеючи жалеть надо. А ты как думал?
7: Что же, ты мне зла желаешь?
17: Я тебе после скажу, чего желаю. Будто идет кто-то. И по дороге... Слышь, я пройду на кухню, а вечерком ты меня прими, ладно?
18: Иван Васильевич, да где ж ты, батюшка? Тебя ищут, ищут.
7: Проводи его на кухню, накорми.
18: Ну, время ли сегодня?
7: Ну, делай, как велят.
18: Там ждут тебя, иди.
0: Строговат хозяин-то.
18: А ты знай, помалкивай.
17: Ну, иди ты, сердит. Давно не бита.
18: Да ты что, уж какой не бита.
16: Мостаков идет к постройке.
7: Нет, не может быть. Господи.
19: Навстречу ему Софья Марковна.
20: Что за чепуху вы мне написали? Это невероятно. Это же сказка. Вы в своем уме? Вы были на каторге? Да говорите же.
8: Был. На 4 года осудили.
20: За что?
8: 2 года 5 месяцев был, потом ушел, бежал.
20: Не смейте говорить так. Смотрите мне в глаза. За что вас судили? Фальшивые деньги, да?
8: Убийство.
20: Вы убийца? Невероятно. Как это случилось?
8: Не знаю.
20: Да придите же в себя. Когда так страшно, нельзя, теряться нельзя. Как это случилось? Ну, скорей.
8: Я не знаю. Я так и на суде говорил. Не знаю. Мне 20 лет было тогда. Гулял я, рекрут был. Кто-то зарезал Прасова. Я был пьяный, я не видел его, не помню, какой он. Я никого не убивал. Сложилось так, что судить некого было. Ну, осудили меня, кровь нашли на мне.
20: Чью?
8: Я не знаю, рекруты дрались, я тоже.
20: Ведь это правда, да? О, боже мой, конечно, правда, вы не могли. Нет. Но почему именно сегодня? Почему вы раньше не сказали мне?
8: Человек явился, с которым я на каторгу шел и жил там. Он давно тут искал меня, подсылал кого-то. Я его в четверг на соборной паперти видел, узнал.
20: Надо было тогда же сказать мне, ведь я же верю вам.
8: Я сегодня утром пытался, да вы не догадались.
20: Сегодня? Так значит... Как я глупо вела себя. Ведь я думал... Как глупо, милый, простите.
8: Я давно собирался рассказать вам все. Духа не хватало. Боязно. Нет у меня никого, кроме вас. И вы мне, и сестра, и все.
20: Чего хочет этот человек?
8: Не пойму. Погубит он меня.
20: Нельзя говорить так. Где он?
8: На кухне. Он злой, Софья Марковна. Помогите мне. На всю жизнь рабом буду вашим. Я жить хочу.
20: Нет, я не допущу гибели вашей.
8: Я думал, сделаю все, как она хочет, а потом скажу, вот я кто. На душе моей нет греха, вы научили меня доброму. До вас я смысла в жизни не видел.
20: Перестаньте, все это не нужно сейчас.
8: Верите вы мне?
20: Глупо спрашивать, вы когда будете говорить с ним?
8: Вечером.
20: Сделайте так, чтобы я слышал вашу беседу. Я останусь здесь. И чтобы дети не знали ничего, понимаете?
8: Да. Павел узнает, обрадуется.
20: И главное, говорите с ним спокойно.
8: А вдруг он и вас запутает? Что тогда будет?
20: Меня? Глупости. Идемте в дом.
8: Софья Марковна.
20: Ну что, что? Возьмите же себя в руки.
8: Боюсь я.
20: Это вам не поможет.
8: Вашего суда боюсь.
20: Но ведь вы не виноваты, да? Не виноваты. Ведь это несчастье.
8: Да, да, клянусь.
14: Софья Марковна и Мостаков ушли. В кустах появилась девица. Она тупо смотрит вслед им, почесывая подбородок.

0: Действие третье. Большая комната. Посреди нее письменный стол, три кресла. На столе горит лампа, затененная синим абажуром. Мостаков на кушетке, полулежит.
1: Ну?
2: Проснулся.
1: Зови.
2: Чаю просит.
1: Ну пусть напьется, тогда приведешь.
2: Иван Васильевич, ты его не привечай. Недобрый это старик.
1: Ой, ладно, ладно, иди.
2: Все он выспрашивает про тебя, как долотом долбит.
1: Выспрашивает?
2: Да, и как ты живешь, и какие дела твои, и про Софью Марковну.
1: И про нее?
2: Да, да, и про нее. Вот как будто он все знает, а выспрашивает только для виду. Так вот и долбит, как судья все равно.
1: Как судья?
2: Совсем как судья.
1: Он знал меня, когда я беден был. Вместе жили.
2: Ну, мало ли, кого в жизни знавали мы.
1: Софья Марковна у Тани?
2: У нее.
1: Позови, поди, только вежливо. Скажи, прошу на минуту.
2: Стой!
1: Кто это?
2: Ну что ты, батюшка? Кто, кроме своих-то? Что ты сплакнул?
1: Я говорю, дура!
3: Вам бы на себя надо крикнуть хорошенько.
1: Иди, Захаровна.
2: Сама знаю, что надо уйти. И все, и ухожу, ухожу.
3: Ну что? Как вы?
1: Плохо, тошно мне.
3: Какой же вы мужчина, если так трусите?
1: Велика беда.
3: А беда еще не ясна.
1: Я знаю его.
3: Вот посмотрим, поговорим с ним, дадим ему, что спросит. А потом я начну осторожно хлопотать о помиловании. Наймем лучшего адвоката. За деньги всего можно добиться. Говорят, плохо это, но если нет другой силы...
1: Я не знаю, как я буду говорить с ним.
3: Ведь вы не чувствуете себя преступником. Чего ж бояться?
1: Мало вы знаете людей.
3: А вот увидим. Где я буду?
1: О, не надо бы этого.
3: Я сяду вот здесь, за шкафом. И прикроюсь драпировкой. Думала ли я, что буду принимать участие в такой удивительной истории?
2: Не хочет он чаю. Звать?
1: Зови.
3: Видите? Она меня не заметила. Вы смотрите же, не горячитесь.
1: А вдруг и вы попадете со мной в капкан этот? Что тогда будет?
3: Молчите.
1: Ой. Забавно вам?
3: Да. И жутко чуть-чуть. Тише. И тут.
4: Входит старик и девица.
5: Аминь.
4: Здрасте.
1: А эту зачем привел?
5: Она везде со мной, как глупость моя.
1: Пусть уйдет, я про нее не стану говорить с тобой.
5: Как ты не станешь? Станешь. Ты ее не опасайся, она подобна земле, не моя. Хоть бей ее, хоть топчи, не закричи. А ежели меня начнут бить, закричит.
1: Сядь.
5: Садись, Марина. Ничего. Ох, стулья-то какие мягкие у тебя. Как перина. А темно, темновато. Больше нет света?
1: Нет.
5: Темно живешь. Хорошо, сыт, мягко, а темно.
4: Дух хороший какой. Будто ребячим потом пахнет.
5: Сними колпак с лампы.
1: Зачем?
5: Светлее будет. Это глупость свет прикрывать. Ну вот. Чем угостишь?
1: Водки хочешь?
5: Нет, водочку я не стану пить, нет. Хитрый ты, Гусев.
1: Ну, давай говорить.
5: Не стучи зря-то. Словно из пистолета выпалил. Эти окошки куда выходят? Марина, взгляни.
1: Ну ага. Чего тебе надо, Антон?
5: На двор, что ли?
4: На двор, черное крыльцо сбоку.
1: Чего ты хочешь?
5: А чего бы мне, старичку, хотеть? Не знаю.
6: Ой, говори сразу, не издевайся, Антон, не серди меня.
5: А то что будет?
6: А то я.
4: Вы не кричите, купец, тут люди везде у вас. Это вам нехорошо. Вы отодвиньтесь.
6: Молчи, девка.
5: Молчи, Марина. Ничего. Я его знаю, он хоть горяч, да отходчив. Он добрый.
6: Ой, что тебе надо, Антон?
5: Я еще не надумал. Пей. Потерпи, я исподволь придумаю.
6: Злой ты человек.
5: Мы все одного завода кони, только разной масти. Вот, Митрий, сидим мы с тобой друг против друга, оба грешники, только я страдал за грехи мои смиренно по закону, а ты бежал страдать наказанья. Я высох до костей, а ты распух богатстве на мягких стульях сидя. И вот встретились мы, я тебя 7 годов искал. Была у меня вера, что ты жив-здоров и в добром порядке, да.
6: Говори скорее.
5: Не торопись, обожжешься. Так вот, искал я тебя. Любопытно мне было поглядеть на смелого человека, который через закон перешел. Христос за чужие грехи отстрадал, а ты за свой не восхотел. Ты смелый.
6: Я тому греху не причастен. Я ошибкой осужден.
5: Ой, все мы так говорим перед земным судом, друг перед другом. Это я знаю. Я сам так говорил в свое время.
6: Я жил доброй жизнью в эти годы.
5: Ишь ты. Что? Нет, Гусев, это не годится. Эдак ты всякое бы наделал мерзости в земных, да в доброй жизни спрятался. Это не закон. А? Кто страдать будет? А? Сам Иисус Христос страдал, древний закон нарушив. Закон был око за око, а Христос повелел платить добро за зло.
6: Я добра людям немало сделал.
5: Не видать этого, люди живут, как жили, в нужде да в бездолье, во тьме греховной. И все будто хуже живут люди-то, замечаешь, Гусев?
6: Что тебе надо от меня, что?
4: Не перебивайте его, не мешайте, он этого не любит.
6: Антон!
5: Зовут меня Петерим. А чего мне надо, сам догадайся. Ведь я одинаковых костей с тобою, однако я 12 лет мутки мученической честно, смиренно отстрадал. А ты отрекся закона.
6: Что ж ты? Ты донести хочешь на меня? Чтобы схватили меня?
5: Я тебе не сказал, чего хочу.
6: Ну, предашь ты меня суду, разоришь мою жизнь. Какая в этом польза тебе?
5: Мое дело.
6: Жить тебе недолго.
5: Зато хорошо поживу.
6: Работать ты не можешь.
5: Ты для меня заработал, мне хватит.
6: Оставь меня, Антон, какой ты мне судья?
5: Тебе всякий человек судья. Зачем бежал? Зачем страдания не принял?
6: Жить хотел я, работать.
5: Страдания святей работают.
6: Зачем оно? Какая от него польза? Кому? Кому? Ну, говори, дьявол!
5: Не лайся, я смолду облаян. Ты у меня в горсти, как воробей пойман. Мне ведь не страшно, что ты хорошей жизни достиг. Любовницу себе завел, барыню.
6: Шиц! Не смей!
4: Вот, батюшки!
5: Засекла!
7: Софья Марковна, выскочив из угла, отталкивает девицу к столу, хватает Мостакова за руку.
4: Уйдите! Вы, девушка, тоже вон отсюда!
5: Эх ты! Как подстроен-то, а?
4: Господи! А еще хорошие люди считаются!
6: Софья Марковна, не входите вы в это дело! Бога ради!
4: Идите отсюда! Девушка, вы тоже!
5: Она не пойдет!
4: Я не пойду!
7: Иван Васильевич, вы видите ее, а вы,
4: старичок, сядьте, я хочу поговорить с вами!
5: Не желаю, вы кто такая? Не знаю я вас!
4: Познакомимся!
5: Я тоже уйду!
4: Ну, без глупостей!
7: Иван Васильевич, я вам сказала, уходите. Скажите вашей спутнице, чтобы она ушла.
4: Я не пойду.
5: Выть. Марина, за дверь.
4: Ладно.
5: Недалеко смотри.
4: Ага.
5: Только, госпожа, меня испугать нельзя.
4: Я здесь.
7: Я не хочу пугать вас. Ну, в два слова. Вам чего надо?
5: А? Как вы думаете, барыня? Чего?
7: Вы хотели помучить человека, да? Вас мучили, и вы хотите помучить, так? Вам обидно, что бывший товарищ ваш нашел для себя на земле место и дело, а у вас нет этого?
5: Ты все время подслушивала.
7: Ну, вы достаточно жестоко помучили его. Довольно.
5: Довольно? Так, очень просто.
7: Теперь вы вспомните все обиды, все горе, испытанное вами, всю вашу тяжелую жизнь, и спросите себя, не пора ли отдохнуть? Пожить спокойно, приятно пожить.
5: Вот что. Но на это ты меня не поймаешь, барынька, нет.
7: Послушайте, я понимаю, как глубока обида ваша, как вам хочется отомстить.
5: Я думал, у тебя другие слова есть. Поумнее, потяжелее. Байка ты, барынька. А не великого ума.
7: Ведь вы мстите не тому, кто виноват пред вами.
5: А если я так понимаю, что все виноваты друг перед другом, тогда как?
7: Это неверно, несправедливо.
5: А по-моему, справедливо.
7: Но ведь вы несправедливо страдали, вы.
5: Ну?
7: Зачем же, чувствуя и зная неправду страдания, увеличивать его для других?
5: Так... Гусев твой согрешил, а хочет в рай. Это не для него рай. Это для меня, для таких, как я, несчастных. Так полагается закон. А насчет Гусева, коли я в горе, так ему вдвое.
7: За что? Какой вы злой.
5: Ты, барынька, видно, замуж собираешься за него. Из-за любовника не стал бы стараться эдак, а? Любовник, прохожий человек, сегодня рыжий, зад черный. Эх, вы бабьё, утопить бы вас всех надо, да поганого болота нет. Что же еще скажешь?
7: Иван Васильевич, он хороший человек, он делает много полезного.
5: Училище строит. Так строить надо не училище. А странно приемные дома. Народ странствует, приткнуться ему негде.
7: Неужели вам будет приятно разбить чужую жизнь, чужое счастье?
5: Вот и выдохлась вся. Ай, какой птица ярлом вылетела, подумаешь. Счастливых я не люблю. Счастливый он гладкий, за него не ухватишься, выскользнет, как мыл. Нет, барынька, не одолеешь ты меня.
7: Что же надо сделать, чтобы смягчилась ваша душа, что?
5: А вот выходи за меня замуж. Целуй меня, ласкай.
7: Вы мерзавец.
5: Может, я мягче стану после того. А что я мерзавец, говорили мне это, и это для меня хорош чин, я с ним доживу.
7: Какой ужас, какая злоба.
5: Не согласна. Брось это, барыня. Волк сахаром не накормишь. Давно обрыдли, опротивили мне люди. А такие вот чистенькие особо противны.
7: Да послушайте же, ведь есть же в душе у вас хоть что-нибудь человеческое.
5: Обязательно есть. Ищи. Нет, не можешь ты найти, не найдешь. Чем тебе утихомирить меня? Никаких силов нет у тебя. Жить мне осталось немного, да и то стариком без радости. Молодое мое время я потратил в наказании, там осталась вся сила моя. Ты думаешь, для меня женщина не сладка была? Я 12 лет не касался груди женской, все на тебя работал, да на голубчика твоего. что мечешься, а? Жгется, правда.
4: Вы не тому мстите, кто исказил вашу жизнь. Не тому, господи.
5: Мне виноват искать некогда. Гусь, он вот где у меня, как воробей зажат. Он свой срок страданий не дотерпел. Почему? Я дотерпел до конца. Судья ли я для него? Законный, непощадный судья. Вы меня замучили, хотите мириться? Нет мира вам и не будет. За каждую слезу мою я с вас по пуду золота не возьму.
8: Выпустите меня отсюда, слышь? Будет, поговорили.
4: И ничего-ничего доброго не осталось в сердце у вас?
8: Будет, говорю.
5: Довольно. Ничего-то не добьешься. Для меня жизнь безжалостна была.
8: Нет, как ты? Как ты влетела, а? Я думал, ну, кончено, это сомнет меня.
5: Устал я, Гусев. Отдохнуть надо мне. Иди, укажи, где. В кухне у вас старушка больно зла, мешает мне.
4: Идите, братец, спанье приготовлено.
5: Хороша у тебя защита, Гусев, редко хороша. На суде не поможет, а хороша.
8: Что ж, барынька, когда он снова в Сибирь пойдет, и ты с ним поселенкой?
5: Не пойдет она за тобой, Гусев. В трудный час баба не друг. Эх вы, узники божьи, глядеть на вас жаль.
1: Уезжайте домой, Софья Марковна, а то ведь...
4: Молчите. Какой ужасный человек. До чего довели? Я поеду в город, посоветуюсь. Прокурор мой хороший знакомый. Я завтра же вернусь. Нет, лучше вы приезжайте прямо ко мне. Вы слышите? Вам надо уйти отсюда. Это дьявол. Боже мой, как он смотрит, какие глаза. Вы говорили с его девицей?
1: Да, она как машина.
4: Глупая?
1: Мертвая какая-то. Ничего не будет, Софья Марковна, ничем не поможешь. Человеческий суд. Ай, злобно судит человек ближнего. Бывало, читаешь жития святых, приятнейшие книги, умиляешься, сколько было грешников во святых. Утешало это, думалось, вот и я как-нибудь покрою грех, прощен буду.
4: В чем грех? Ведь вы же говорите...
1: Ах, я теперь сам не знаю, не повинен я. Не убивал, не грабил, а вот он, этот. Может, я в чем другом грешен, не знаю.
4: За что его судили?
1: За насилие над несовершеннолетней.
4: Вот как? Приведите ко мне эту девицу.
1: Ой, не надо бы.
4: Приведите. Необходимо удержать его язык дня на два.
1: В случае чего вы, пожалуйста, Таню к себе возьмите.
4: Ах, перестаньте.
1: Она беспомощная.
4: Идите за девицей.
1: Лишнее. Противен я себе.
7: Софья Марковна, оставшись одна, ходит по комнате.
9: Дверь около печи тихо отворяется, выглядывает Захаровна.
10: Софья Марковна, барыня, матушка, Софья Марковна.
4: А, как? Как вы были там? Вы слышали?
10: Да я сразу, как пришел, он почуяла недоброе, на Ивана Васильевича-то глядя, и спряталась. А вскоре слышу, говорит он девице своей, мы, говорит, с тобой большими кораблями поплывем отсюда.
4: Он сказал это? Да, сказал?
10: Сказал. Гляди, говорит, дура, здесь счастье твое.
4: Вы не ошиблись? Вы слышали это?
10: Ну да. Господи, да ведь я боюсь его, я тенью ползаю за ним, все слышу.
4: Ага, вот как. Значит, это он только цену набивал.
10: Ах, какой мерзавец.
4: Ах, какой.
10: Ай, Софья Марковна.
4: Приведите ко мне девицу эту.
10: Матушка, лучше бы старичка-то как-нибудь своим средством.
4: Что, каким средством?
10: Ну, я бы достала. Но у меня есть.
4: Да что такое? Какое средство?
10: От мышей.
4: Мышьяк? Мышьяком?
10: Мышьяком, мышьяком.
4: Ну, послушайте, это невозможно, это...
2: Я сама сделаю.
4: Но это же преступление, убийство, грех.
2: Это грех, конечно, грех, аж не грех.
4: И вы такая милая решаетесь. Это безумие.
2: А как иначе с ним? Ведь ограбит он, разорит все гнездо. Не уступит он, знаю я таких. Они праведники, Богу, я бедняки.
4: И вы думаете, что я соглашусь на такое? Или вы испытать меня хотели?
2: Да полноте, матушка, ну как я могу пытать вас? Что вы?
4: Ну тогда, неужели вы думаете, что Иван Васильевич способен отравить?
2: Да я сама.
4: Господи, боже мой, я ничего не понимаю.
2: Вы умница, вы умница, ученая. Неужто вы допустите, что червяк это?
4: Ну поймите, это убийство.
2: А куда денутся дети, если это случится? Нам-то какой будет для Тани? И Павел, ведь он пропадет. Матушка, ведь им жить надо.
4: Непостижимо. Слушайте, я вам запрещаю даже думать об этом. Поняли? А мышьяк дайте-ка мне сейчас же.
2: Да не сумеете вы.
4: Идите вон. Вы сумасшедшая. Вы не смеете подозревать меня в этом. Вы из ума выжили, старуха.
2: Все, Машка, я...
4: Вы всех погубите вашими фантазиями. Позовите девицу, слышите?
11: Мостаков вводит девицу.
4: Идите сюда.
11: Да.
4: Смотрите за этой глупой старухой. Она предлагает отравить старика. У нее есть мышьяк. Вы поняли?
11: Ой, час от часу не легче.
4: Уходите. Уведите ее.
11: Идем, Захаровна.
12: Садитесь. Ничего.
4: Садитесь, я вас прошу.
12: Девица, улыбаясь, садится в кресло. Ощупывает его.
4: Послушайте. Ваш покровитель...
12: Братец. Старец.
4: Он хочет погубить хозяина этого дома. Вы знаете это?
12: Знаю. Как же?
4: А вы? Вы тоже хотите этого?
12: Мне что? Мне здешний хозяин чужой человек.
4: Вам не жалко его?
12: Родных не жалеют, не то что...
4: Вы женщина?
12: Девица я. А что?
4: Вы молодая, вам долго жить.
12: Как Бог даст.
4: Нет, я не могу. Я не могу. Я не умею.
12: Платье-то на вас какое. И сапожки тоже.
4: Я хочу просить вас, уговорите вы старика... Не делать зла человеку.
12: Несговорчив он.
4: Ну какая вам польза разрушать жизнь? Разве вы судья людям? Разве мы судьи друг другу?
12: А как же? Судим. Меня судили.
4: Да? За что?
12: За ребеночка. Я в коровнике родила, а холода были в ту пору. Он и задохся на морозе. Сказали, я сама удушила. Засудили. Вы скорее говорите, что надо, а то старец не любит, когда я отхожу.
4: Я все сказала вам, мне нечего говорить. Я не умею. Я прошу вас помощи. Уговорите старика не делать зла здесь. Я дам вам за это денег, сколько хотите дам.
12: Мне?
4: Да, да, вам.
12: Отнимет он.
4: Уйдите от него.
12: Куда? Он найдет, он упрямый. Нет уж, коли вы мне дадите деньги-то, тогда надо иначе что-нибудь делать.
4: Вы женщина.
12: Девица я.
4: Вы должны пожалеть человека, будьте же добрый.
12: Ой, барыня, больно дорого нашей сестре доброта обходится. Была я разок добра. 9-й год кляну себя за эту дуру.
4: Мы все несчастны.
12: Ну, не все.

0: Приведите ко мне эту девицу.
1: Ой, не надо бы.
0: Приведите. Необходимо удержать его язык дня на два.
1: В случае чего вы, пожалуйста, Таню к себе возьмите.
0: Ах, перестаньте.
1: Она беспомощная.
0: Идите за девицей.
1: Лишнее. Противен я себе.
0: Софья Марковна, оставшись одна, ходит по комнате.
2: Дверь около печи тихо отворяется, выглядывает Захаровна.
3: Софья Марковна, барыня, матушка, Софья Марковна.
0: А, как? Как вы были там? Вы слышали?
3: Да я сразу, как пришел, он почуяла недоброе на Иван Васильевича-то глядя. И спряталась. А вскоре слышу, говорит он девице своей, мы, говорит, с тобой большими кораблями поплывем отсюда.
0: Он сказал это? Да, сказал?
3: Сказал. Гляди, говорит, дура, здесь счастье твое.
0: Вы не ошиблись, вы слышали это?
3: Ну да. Господи, да ведь я боюсь его, я тенью ползаю за ним, все слышу.
0: Ага, вот как. Значит, это он только цену набивал.
4: Ах, какой мерзавец.
0: Ах, какой.
3: Эй, Софья Марковна.
0: Приведите ко мне девицу эту.
3: Матушка, лучше бы старичка-то как-нибудь своим средством.
0: Что, каким средством?
3: Ну, я бы достала. Да у меня есть.
0: Да что такое? Какое средство?
3: От мышей.
0: Мышьяк? Мышьяком?
3: Мышьяком.
0: Ну, послушайте, это невозможно, это...
3: Я сама сделаю.
0: Но это же преступление, убийство, грех.
3: Это грех, конечно, грех, аж не грех.
0: И вы такая милая решаетесь. Это безумие.
3: А как иначе с ним? Ведь ограбит он, разорит все гнездо. Не уступит он, знаю я таких. Они праведники Богу, я бедняки.
0: И вы думаете, что я соглашусь на такое? Или вы испытать меня хотели?
3: Да полноте, матушка, ну как я могу пытать вас? Что вы?
0: Ну тогда, неужели вы думаете, что Иван Васильевич способен отравить?
3: Да я сама.
0: Господи, боже мой, я ничего не понимаю.
3: Вы умница,
0: я.
3: Вы умница, ученая. Неужто вы допустите, чтоб червяк этот...
0: Ну поймите, это убийство.
3: А куда денутся дети, если это случится? Срам-то какой будет для Тани. И Павел, ведь он пропадет. Матушка, ведь им жить надо.
0: Непостижимо. Слушайте, я вам запрещаю даже думать об этом. Поняли? А мышьяк дайте-ка мне сейчас же.
3: Да не сумеете вы.
0: Идите вон. Вы сумасшедшая. Вы не смеете подозревать меня в этом. Вы из ума выжили, старуха.
3: Все, Машка, я...
0: Вы всех погубите вашими фантазиями. Позовите девицу, слышите?
1: Мостаков вводит девицу.
0: Идите сюда.
1: Да.
0: Смотрите за этой глупой старухой. Она предлагает отравить старика. У нее есть мышьяк. Вы поняли?
1: Ой, час от часу не легче.
0: Уходите. Уведите ее.
1: Идем, Захаровна.
0: Садитесь.
5: Ничего.
0: Садитесь, я вас прошу.
5: Девица, улыбаясь, садится в кресло. Ощупывает его.
0: Послушайте. Ваш покровитель...
5: Братец. Старец.
0: Он хочет погубить хозяина этого дома. Вы знаете это?
5: Знаю. Как же?
0: А вы? Вы тоже хотите этого?
5: Мне что? Мне здешний хозяин чужой человек.
0: Вам не жалко его?
5: Родных не жалеют, не то что...
0: Вы женщина?
5: Девица я. А что?
0: Вы молодая, вам долго жить.
5: Как Бог даст.
0: Я не могу, я... Господи, хоро мой, я не могу, я... Я не умею, я не умею.
5: Платье-то на вас какое. И сапожки тоже.
0: Я хочу просить вас, уговорите вы старика... Не делать зла человеку.
5: Несговорчив он.
0: Какая вам польза разрушать жизнь? Разве вы судья людям? Разве мы судьи друг другу?
5: А как же? Судим. Меня судили.
0: Да? За что?
5: За ребеночка. Я в коровнике родила, а холода были в ту пору. Он и задохся на морозе. Сказали, я сама удушила. Засудили. Вы скорее говорите, что надо, а то старец не любит, когда я отхожу.
0: Я все сказала вам, мне нечего говорить. Я не умею. Я прошу у вас помощи.
5: уговорите старика не делать зла здесь. Я дам вам за это денег. Сколько хотите дам.
6: Мне?
5: Да, да, вам.
6: Отнимет он.
5: Уйдите от него.
6: Куда? Он найдет. Он упрямый. Нет уж, коли вы мне дадите деньги-то, тогда надо иначе что-нибудь делать.
5: Вы женщина.
6: Девица я.
5: Вы должны пожалеть человека, будьте же добрый.
6: Ой, барыня, больно дорого нашей сестре доброта обходится. Была я разок добра. Девятый год кляну себя за эту дуру.
5: Мы все несчастны.
6: Ну, не все. Где ж все? Конечно, если секрет ваш в моих руках, вы меня не обидите, Хаша. Хаша, а кормить можно?
5: Кого?
6: Всякого. Хаша, с деньгами можно далеко уйти. Я бы ушла. А он пожил на свой пай, старец-то.
5: Он плохо обходится с вами.
6: Ну, разно.
5: Вы ему чужая?
6: Собак я ему. Пристал по дороге собак и идет. Нужна, ласкают, надоело, бьют. Все добры по нужде. А по своей воле, звери. Хозяин-то любезный ваш?
5: Он хороший человек.
6: Все хороши, когда просят. Ну что, надо мне идти.
5: Вы мне поможете, да?
6: Видно, надо помочь.
5: Я была уверена, что у вас доброе сердце.
6: Баба? Ну и сердце бабье. Пойду. Надо со старушкой вашей потолковать.
5: Вы с ней... Осторожно с ней. Она не совсем в своем уме.
6: Ну, в старости все так. Она хорошая старушка, однако. Барыня, что я попрошу вас?
5: Да-да, что такое? Пожалуйста.
6: Ой, а нет ли у вас платьишка? Обносочка какого? И сапожки бы... Ой, платьишко-то особо хорошо бы мне. Ну, вроде бы того, что на вас. Ой, очень уж ловконькая.
5: Да ведь вы... Ведь вам хорошо, хорошо. Я найду вам платье. И не одно платье, и ботинки.
6: Вот. Уж я так-то благодарна буду.
7: Это зачем здесь?
5: Подожди, Таня.
6: Дочь его?
5: Да.
6: А кудрявый сын?
7: Что ей надо?
5: Молчи, Таня, прошу тебя.
6: Вот как сын и дочь. Ой, барыня, нелегко чай тебе. Видно, бабье сердце и у тебя плохо свою выгоду понимает.
7: Что такое? Что такое она говорит? Она гадала вам?
5: Да, да, да.
6: Сын.
7: Что ей надо?
5: Молчи, Таня, прошу тебя.
6: Вот как сын и дочь. Ой, барыня, нелегко чай тебе. Видно, бабье сердце и у тебя плохо свою выгоду понимает.
7: Что такое? Что такое она говорит? Она гадала вам?

0: перчатки. Вы бы надрали ему уши.
1: Подожди. Ой, какая путаница.
0: Нет. Я ничего не понимаю. Сегодня такой день ужасно. Это удивительно. Я училась в гимназии и ничего не понимаю. А Захаровна неграмотная, а все понимает. О каком несчастье говорит она?
1: Ах, она... Ах, глупая старуха. Я сейчас скажу ей...
0: Не уходите, я хотела спросить. Убежала. Так не солидно. Он прискачет на белом коне, стукнет шпагой в окно ко мне.
2: Где отчим?
0: Не знаю. Паша, отчего у нас сегодня так беспокойно?
2: Дремать тебе мешают. Ведь ты не живешь, а дремлешь.
0: А что значит жить? Целовать дамские перчатки?
2: Это кто целует перчатки?
0: Ты. И внимая Шопену, полюбил ее Паш.
2: Дура!
0: Не смей ругаться. Было все очень
2: просто. Да тебя бить надо.
0: Ступай вон.
2: Сама убирайся к черту.
0: И уйду. И дала половину. И Пажа истомил.
2: Клякса! Мякиш! Дрянь.
3: Павел, оставшись один, сердито ходит по комнате. Закуривает. Вдруг остановился, вслушиваясь. Осторожно подвигается к окну.
4: Ласкам ихним не верь.
5: Так.
4: Всяк милостив будет, коль его за горло взять.
5: Так.
3: Павел, оглядываясь, растерянно улыбается. Ерошит волосы. Снова слушает.
4: Я его знаю. Он молодой таков был.
5: Угу.
3: Мостаков входит, смотрит на Павла, идет к нему. Тот не слышит шагов. Кладет Павлу руку на плечо. Ты что?
2: Ничего.
3: Павел?
2: Ничего.
3: Паша? Знает. Ну что ж.
4: Действие четвертое. Лунная ночь, очень светло.
6: Задний фасад старого дома. Налево решетка сада с калиткой в ней. Слева от крыльца освещенное окно кухни. Справа окна комнаты Мостакова. Под ними широкая скамья.
0: На ступенях черного крыльца сидят Захаровна и Таня.
7: Выше в двери девица. Она что-то жует.
0: Ну, ай, ну рассказывай.
6: Ой, задумался чуть-то. Ну вот, значит, любил я трех.
0: Троих.
6: Троех. И так можно сказать. От этого не прибудет, не убавится. Муж я тоже любила, очень жалела. Обману его с кем? И так-то ли жалко станет мужика? Беда. Даже плакала. Бывало, думаешь, ах ты, милый ты мой, ты мне веришь, ты меня любишь, а я тебя обманула, с другим поиграла. И так ты ли залюбишь, заласкаешь его.
0: Разве это хорошо?
6: Погоди, сама узнаешь.
0: Все так делают?
6: Поди все, которые побойчее. Я бойкой была.
0: А кто у тебя первый был?
6: Первый? Землемер, межевщик, гладенький такой, как мышь. А у меня двое братьев было, строгие. Как он меня, девушку, испортил, повезли они его рыбу лучить, да и утопили.
0: Как ты говоришь, не страшно.
6: Чего?
0: О страшном говоришь, а не страшно.
6: Я не о страшном, про любовь.
0: И жалко тебе было его?
6: Кого?
0: Так землемера, конечно.
6: А, ну ревела, молода еще была, жалостлива. Наша бабе дело жалостливое. Назначено нам мужиков любить,

0: Иной раз не любовь, а казнь. Но иначе нельзя. Одного жалко, другого боязно, третий хорош удался, всех и любишь.
1: Опять ты, старая ведьма, разговоры эти завела. А тебе, Татьяна, не стыдно? Ну, погоди.
2: Отстань, Павел.
0: Ой, напугал. Во всех углах он, как нечистый дух. Опять про это. А про что мне? Я не ученая, кроме своей жизни ничего не знаю.
2: Меня стыдит, а у самого любовница в городе.
3: Сами стыд творят, а нас судят за это.
0: Спит бродяжка твой?
3: Лежит.
2: Ты гадаешь?
3: Это как, на картах?
2: Я не знаю, на картах по руке.
3: Ты что, барышня, это грех. Я ведь не цыганка.
2: А как же давеча Софья Марковна гадала?
3: И не думала.
0: Да что ты, это не так. Беседовали.
2: Неправда. Мне сама Софья Марковна сказала. Вы что-то скрываете от меня.
0: Ну, полненько, Господь с тобой. Что от тебя, умненькой, скроешь? Ты сама обо всем догадаешься.
4: О чем беседа?
0: О, бабьи погудки, курица да утки, как корову доить, как парней любить.
4: Стара ты будто для шуток этих.
0: А я с молоду шутлив живу.
2: Что он тут распоряжается? Удивительно.
4: Девиц нехитро учишь, слышал я речи твои поганые.
0: Девушка не цыган, зачем ей хитрость? Ей не лошадями торговать.
2: Что ты тут распоряжаешься? Скажи, пожалуйста.
0: Ты бы строгой рассказал нам чего-нибудь.
4: Я до сказок не охоч.
0: А ты правду.
4: Правду. Правда не забава.
2: Противный какой. Распоряжается как дома.
0: Танюш, поди, милый, спать, а? Пора уже.
2: Не хочу.
0: Ну. Ой, принеси мне шаль, а? Холодно, старухи. Сходи, Тань, пожалуй.
2: Ладно, Лиса.
0: Ну, как же?
5: Уж больно много сулите вы.
0: Кто это мы? Кроме меня и знать ни душа не будет.
5: А барыня, она тоже просила об этом.
0: Просила? Полнока.
5: Да уж так.
0: Ах ты, Господи. Послушай, ведь в этом счастье твое. Ты слушай меня, старуху.
1: Не слушаю я. Молодых слушай.
5: Молодым верить погодим.
1: Пойдем в сад со мной.
5: Боюсь я тебя.
1: Чем я страшнее других?
5: Кудряв, больно.
1: Идем. Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж.

0: было все очень мило. Королева просила перерезать гранат и дала половину, и пажа истомила, и пажа полюбила, вся в мотивах сонат. А потом отдавалась грозова, до восхода рабыни проспала госпожа. Это было у моря, где волна бирюзова, где ажурная пена и соната пажа.
1: Что ж, можно?
2: О, Господи, ничего не можешь, ничем не помешаешь.
3: С кем это она?
2: С хозяйским сыном.
3: Чего не спишь?
2: А ты?
4: Старик присел на лавку под окнами.
5: В окне появляется Мостаков. Антон.
3: Чего?
5: Что же будет-то?
3: Сотряс я твою жизнь, Гусев. В прах сотряс, а?
5: Чему радуешься, подумай.
3: Ты года гнездо каменное строил себе, а я в один день все твое строение нарушил. И кто сильней, ты, богач, аль я, бездомный бродяга? Кто?
5: Чего тебе надо? Чего? Неужели только казнить меня?
2: Сни меня по голове. Сверху-то. Тебе ловко это.
5: Подумай, около меня до 3000 человек кормится.
3: Ай, тебя не будет прокормиться. Народ хозяина найдет.
5: Я значительный человек.
3: Это в людях. А перед Богом значителен.
5: А о том Богу судить, а не тебе.
3: И не тебе тоже.
5: Чего ты хочешь?
3: Дай подумаю. Потом скажу. Вон приятель твой идет. Пьяница этот.
6: А я прилег вздремнуть в беседке. Да и до того. Вдруг слышу голоса. Да. Ой. Открыл глаза, гляжу на часы, уж около полуночи. Стало быть, я здесь ночую. Вежливо. Ну что ж, старче.
7: Ходишь, Бога хвалишь, кур воруешь, да? В похвале нашей Бог не нуждается. Ему покаяние нужно.
6: Покаяние? А ежели мне не в чем каяться?
7: Врешь.
6: Ты что как говоришь, старый пес? Я с тобой вежливо, а ты?
3: Пусти. Ну.
6: Постой. Да ты чего это?
3: Ничего.
6: Ах ты негодяй, а?
0: Павел идет из сада. За ним девица.
8: Это было у моря, где волна бирюзова, где ажурная пена и соната пажа.
6: Что это за старичишка дерзкий явился тут у вас?
0: Он вот чему давно знает.
6: А ну так что, и я его давно знаю.
0: Еще в молодости.
6: В молодости? Ну?
0: Приятелями были.
6: А, так, так, так. И это он сам сказал?
0: Она вот.
6: Она?
9: Да.
6: А чё это не спят все, а?
0: Яков спит.
6: Ой, где?
0: У меня.
6: Квасу бы выпить или чаю?
0: В столовой самовар кипит.
6: В полночь-то? А ну пошли.
9: Харитонов идет в кухню. Манит Павла за собою. Павел неохотно следует за ним. Девица стоит у крыльца. Мечтательно улыбается.

0: спала, госпожа. Это было у моря, где волна.
1: Из кухни выглянула Захаровна.
0: Поди-ка сюда.
2: Что?
0: Посиди со мной.
2: Спать пора.
0: Ничего, посиди.
2: Ой, Господи, ну что тебе, ой, грехи наши. Господи.
0: А паренек-то этот?
2: А что?
0: Хорош, ласковый.
2: Он что тебе говорил?
0: Так, разное.
2: А все-таки?
0: Ну, сама знаешь, что девицам говорят. Это было у моря, где волна бирюзова.
2: О, Господи Иисусе!
0: Я же вначально.
2: Да ты прости, Господи! Ты с ним много не болтай про вот чем-то.
0: Ой, больно мне нужно.
2: То-то. Он еще глуп.
0: Молоденький.
3: Старик присел на лавку под окнами.
4: В окне появляется Мостаков. Антон.
5: Чего?
4: Что же будет-то?
5: Сотряс я твою жизнь, Гусев. В прах сотряс, а?
4: Чем радуешься, подумай.
5: Ты года гнездо каменное строил себе, а я... Ай, в один день все твое строение нарушил. Ну и кто сильней, ты? Богач. Аль я? Бездомный бродяга. Кто?
4: Чего тебе надо? Чего? Неужели только казнить меня?
5: А, ты вот тресни меня по голове. Сверху-то. Тебе ловко это.
4: Подумай, около меня до 3000 человек кормится.
5: Ай, тебя не будет прокормиться. Народ хозяина найдет.
4: Я значительный человек.
5: О, это в людях. А перед Богом значителен.
4: А о том Богу судить, а не тебе.
5: И не тебе тоже.
4: Чего ты хочешь?
5: Дай подумаю. Потом скажу. Вон приятель твой идет. Пьяница этот.
6: А я прилег вздремнуть в беседке, да и до того. Вдруг слышу голоса. Да. Ой, открыл глаза, гляжу на часы, уж около полуночи. Стало быть, я здесь ночую. Вежливо. Ну что ж, старче.
7: Ходишь, Бога хвалишь, кур воруешь, да? В похвале нашей Бог не нуждается. Ему покаяние нужно.
6: Покаяние? А я же мне не в чем каяться.
7: Врешь.
6: Ты что как говоришь, старый пес? Я с тобой вежливо, а ты?
5: Пусти.
6: Ну, постой. Да ты чего это?
5: Ничего.
6: Ах ты негодяй, а?
8: Павел идет из сада. За ним девица.
9: Это было у моря, где волна бирюзова, где ажурная пена и соната пажа.
6: Что это за старичишка дерзкий явился тут у вас?
8: Он вот чему давно знает.
6: Ну так что, и я его давно знаю.
8: Еще в молодости.
6: В молодости? Ну?
8: Приятелями были.
6: А, так, так, так. И это он сам сказал?
8: Она вот.
6: Она?
0: Да.
6: А че это не спят все, а?
8: Яков спит.
6: Ой, где?
8: У меня.
6: Квасу бы выпить или чаю?
8: В столовой самовар кипит.
6: В полночь-то? А ну пошли.
0: Харитонов идет в кухню, манит Павла за собою. Павел неохотно следует за ним. Девица стоит у крыльца, мечтательно.

0: спала, госпожа. Это было у моря, где волна.
1: Из кухни выглянула Захаровна.
2: Поди-ка сюда.
3: Что?
2: Посиди со мной.
3: Спать пора.
2: Ничего, посиди.
3: Ой, Господи, ну что тебе, ой, грехи наши. Господи.
2: А паренек-то этот?
3: А что?
2: Хорош, ласковый.
3: Он что тебе говорил?
2: Так, разное.
3: А все-таки?
2: Ну, сама знаешь, что девицам говорят. Это было у моря, где волна бирюзова.
3: О, Господи Иисусе!
2: Я же вначально.
3: Да ты, прости, Господи. Ты с ним много не болтай про вот чем-то.
2: Ой, больно мне нужно.
3: То-то. Он еще глуп.
2: Молоденький.

0: Захаровна!
1: Иду. Ох, помилуй, да задушка моя. Ох, что я с ним?
2: Где ажурная пена и соната пажа?
3: Арина!
4: Чего?
3: Ты тут?
4: Ну да.
3: О чем с парнем говорила?
4: Имя спрашивал, сколько лет мне, откуда я. Слушай-ка.
3: Ну что?
4: Ты брось-ка все это.
3: Бросить зачем?
4: Ну, возьми с них денег побольше, да и ладно. А то запутают они нас.
3: Тебе жалко их, что ли?
4: И жалко, они смирны. Ну, живут хорошо, все есть. Ну, 3 коровы, 3 лошади, о, да полуста кур, гуси. Ну,
3: дура!
4: Свиньи тоже.
3: Дура!
4: Слушай-ка.
3: Еще что?
4: У тебя сила на них. А вот ты бы велел хозяйскому-то сыну замуж меня взять. Я бы с ним жила, а ты при нас. Ну, я тебя не обижу.
3: Опять дура!
4: Ну что ты заладил, дура да дура. Гляди, сам не дурак ли. Вот они дадут тебе порошок выпить, ты и кончишься.
3: А хотят дать.
4: Это я к примеру сказала. Я не знаю, кто чего хочет. А извести человека трудно ли?
3: Больше ничего нет у них против меня. Нечем отбиться им, нечем. Тут цепь. На цепи они, звено за звеном. Грех плодовит, ага.
4: Бросить бы все, а? Да взять с них рублей 1000. А то 10, а? 1000, а? Слушай-ка, а?
3: Значит, извести меня хотят они.
4: Да разве я это говорю? Я этого не сказала.
3: И не говори, не надо. Это барынькина затея. Ишь. Смея. Ох, вредная она. Ты у меня гляди. Слово ихнего не забывай. Перемигнуться и то запомни.
4: Запутают они. Их много. Старушка тут. Старушка тоже догадливая. Она умная, она...
3: Молчи. Идут. Вот сюда. Сюда, сюда. Вот. Беги сюда.
4: Чудой.
5: Пойдем, пойдем.
6: Ну чего ты ко мне
5: пристал? Пойдем, я говорю.
6: Некогда мне.
5: Ой, и здесь его нет. Ну куда же он скрылся-то, жулябе, а?
6: Ну, не надо это. Бог даст, обойдется.
5: Ну что обойдется?
6: А старичок этот?
5: Старичок? А кому надо, чтобы он обошелся?
6: Всем надо, Якимий Лукич.
5: Постой, постой. Мне, например, не надо. Мне чертова дери.
6: Ну как же не надо? Ходит злой человек.
5: Злой? Слушай, старуха, что такое происходит у вас, а?
6: Не знаю я.
5: Врешь.
6: Не обижай меня, Яким Лукич, я старая, глупая.
5: Во-во-во-во-во-во, в старости и врут больше всего.
6: Слушай, поговорил бы ты с Иваном-то Васильевичем по душам. Ты ж мужчина, то он тебя послушает.
5: Нет, нет.
6: Ой, пойду я в дом, а ты, вот я попомни, поговори.
5: Нет, а ты мне скажи.
6: Ой.
7: Из-за угла идут Мостаков и Софья Марковна, одетая в дорогу.
5: Это вы куда собрались на ночь глядя?
8: Я еду домой, а Иван Васильевич провожает меня.
5: Да экипажа только. Не убегу. Кум, что?
8: Идемте, до свидания, Аким Лукич.
5: Ай, погодите, полковница. Вам известно, что я Ивану многим обязан и вообще благодарен. Что случилось, а? Ведь я вижу. А случилось, Яким.
8: Ах, боже мой, после скажете?
5: После чего? Был у меня в молодости...
8: Несчастный случай.
5: Был я в молодости осужден и сослан на поселение. Оттуда бежал. Ты? Шутишь? Шутит он? Да нет, настоящая фамилия моя Гусев. А зовут меня Митрий. Да не может быть, ну, брат, это уж я не знаю что. Старик этот. Знал он меня в то время. Вот оно что. Черт. Что же, много просит старик, а? Ничего не просит. Донести он хочет на меня. Донести? Ого.
7: Аким Лукич, я убедительно прошу вас молчать об этом.
0: Господи, ну я же не дурак.
7: Ведь вы не захотите поссориться со мной, да?
0: Ой, полковница.
7: Итак, вы молчите? А я завтра же начну хлопотать по этому делу.
5: Да о чем тут хлопотать?
0: Ну, история.
5: Скажи, Яким, можно меня простить?
0: Да ведь я... А что же я?
5: Веришь ты в невиновность мою?
0: Если б я решал простить, я же ничего не знаю, не понимаю. И главное, не я тут решаю, а множество людей. Газеты там, знаешь. Ежели одному простить, все звоют, а мы...
7: Ну, довольно, Аким Лукич. Идемте, Иван Васильевич.
5: Сейчас.
0: Вы не сердитесь, полковница. Ну, разве я что-нибудь разрешаю? Я просто хочу сообразить. Все заорут и нас простите. Тогда такая ерунда начнется. Вы меня в город не возьмете?
5: Ты хотел остаться ночевать.
0: Могу и ночевать. Что же, где это Яков, а? Яша... Яшенька!
7: Зачем вы сказали ему? Зачем? Ведь я убеждала вас.
5: Хочу в мыслях моих утвердиться. Вот, видели? Кум, приятель. А как испугался, а? Да еще я ему про каторгу не сказал.
7: А, пустой человек. Если он... Он не может сделать вам ничего дурного.
5: Потому что у вас его векселя? Ай, захочет, сделает. Бывший друг... Злейший враг.
7: Ну, довольно. Довольно. Завтра утром вы приедете в город. Завтра же мы сделаем заявление прокурору.
5: Что мне прокурор? Мне перед вами стыдно.
7: Оставьте это. Вы должны помнить, что я люблю вас. Люблю и буду защищать. У меня есть связи. Есть деньги. И главное, с вами мое сердце. Я не отдам вас этому старику на истязание. Он считает себя мстителем. Он страдал. Ненавижу страдания. В нем нет правды. Нет. Дорогой мой, больше спокойствия. И верьте в меня. Не отдам вас. Вы слышите?
5: Вышло так, что я обманывал вас, самого близкого человека.
7: Довольно же. Надо больше верить в людей.
5: О, я знаю их лучше вас.
7: Они добрее, чем вы думаете.
5: Все меряют жизнь своим горем, все к чужому глухи. Все живут обидами, и каждый ищет, кому отомстить за обиду свою. Нет, я пропал. Я спокойно говорю, я пропал.
7: Дайте руку на счастье, милый. Мы победим.
5: Софья Марковна, поцелуйте меня, Христа ради.
7: Что за глупости? При чем тут Христа ради?
5: Господи, как бы любил я вас. Как бы жили мы...
7: Ну, я еду. Держите себя в руках, милый. Завтра увидимся. Помните о Захаровне. Не спускайте глаз с нее, понимаете? Это удивительный человек. Ну, проводите меня до лошадей, милый мой. Я понимаю, как вам трудно. Но надо уметь защищаться. Помните, вас ждет счастье. Я это знаю, это в моих руках, клянусь вам. Ведь вы любите меня, да? Да?
5: Сердце вы мое, милое.
7: Старик замучен, он больной, болен от злобы, неизлечимо болен. Он может только страдать, он ни на что не способен, кроме этого. Страдание для него профессия, мастерство. Таких людей много, они любят страдания, потому что оно дает им право мстить, право портить людям жизнь. Нет людей самолюбивых более, чем несчастные.
5: Так ли? Не знаю. Вот я несчастен. А разве я люблю себя? Нет, я не умею. Нет, бросьте все это, не говорите, прощайте. Какой радостью были вы для меня.
7: Была? Почему же была? Разве вы...
5: Мостаков молча целует руки ей.
9: Харитонов с Яковом тихо спускаются с крыльца.
10: Значит, теперь Павел хозяин?
0: Иди, ищи лошадь. Надо скорее уехать.
10: А может, с Павлом я скорее сойдусь насчет Татьяны?
0: Да? Ну, попробуй. Теперь по случаю срама приданного можно взять гораздо больше, понял? Никакого случая, а? Фу. И вдруг меня коснется что-нибудь, а? Ты что ты торчишь? Ты иди и ищи лошадь.
10: Да иду я.
11: Яким Лукич.
0: Ну, что?
11: Странника нет на дворе?
0: Нет.
11: Здесь нет.
12: Куда же он пропал?
9: Черти утащили. Подь-ка сюда. Подь-ка.
10: А полковница уехала?
9: Ага, да-да-да. Слушай, Пашук. Конечно, пасынок отчиму, как и сын отцу, не воевода, но... Однако, ежели дело касается экономического вопроса, тут уж ни родства, ни дружба не соблюдается. Это вроде игры, стукалку. Ага, да. Так вот, ты понимаешь, что в доме у вас неблагополучно?
10: А что?
9: Ну, вообще, вот чувствуешь?
10: В этом?
9: Ну, например, о старике этом вот, о страннике.
10: Ну, так что?
9: А вот что. Вот ты на моих глазах рос. И вот такое прочее, вот, значит, я имею к тебе чувство. Да, вот заботит меня твоя судьба.
10: Первый раз слышу.
9: Первый? А, ну да. А ну когда-нибудь надо же начало положить. Вот я старше тебя, лет так на 25, я могу тебя поучить.
10: Ой, поучите, что же.
9: Не-не, ты не усмехайся, погоди. Я, может, такое сейчас скажу, что у тебя ноги подогнутся.
10: Проводчима.
9: Видишь ли, все мы одного плетня, Колья, и, значит, должны друг друга поддерживать, так?
10: Ну так.
9: Стой. Татьяна идет. Так и эти дела не надо знать. Ну-ка, пойдем-ка в сад, поговорим. Запоздал я, заспался. А, ой, у меня завтра в городе рано утром дела.
6: Ну, куда ты? Спать пора.
4: Никто не спит, видишь? Нянька, скажи мне, что такое делается у нас?
6: Да ничего не делается.
4: Неправда.
6: Ночь светлая, вот и не спит никто.
4: Неправда.
6: Как это неправда? Сама видишь, никто не спит, и ты не спишь.
4: Ты думаешь, ты хитрая? Ой, что это? Ты слышишь? Вот, я чувствовала.
6: Да что ты чувствовала? Что ты чувствовала? Степаныч Моров пугает, а ты тут ходишь.
4: Моров?
3: Кто это стреляет?
6: Сторож.
3: Стрелять нельзя.
6: У нас можно. Мы за городом живем.
4: Это не твое дело, кто стреляет.
3: Ты, девушка, моих дел не знаешь. А узнаешь, восплачешь.
6: Но в постройке у нас ночуют босяки, жулики разные. А-а-а. Вот он и стреляет, чтобы они знали.
4: Ты как смеешь, старичишка?
6: Ну, тихо, тихо.
13: Эй, идите. Захарна, скорее. Иван Васильевич убился.
4: А, вот. Вот, видите?
6: О, стой, стой, господи.
13: Захарна, воды надо, полотенце.
3: Марина, где ты? Марина!
10: Нянька, скорее, Степаныч в город за доктором.
3: Марина!
9: Как это он?
13: Нечаянно, взял у меня ружье. Что ты, говорит, не почистишь его, ржавое все. Отошел несколько, оно и выстрелило, да прямо в рот ему.
9: Ох,
13: так всю голову и снесло. Ай, одна шея осталась, ей-богу.
9: Запрягай.
13: Чего уж тут. Какой тут доктор.
9: Эй, Павел, идем.
6: Где Яков?
10: Я боюсь. Идем, Степаныч.
13: А, да чего же. Куда же уж. Вот ты хозяин, а какой ведь был человек.
10: Ух, попадет тебе за ружье.
13: Чего уж, пускай.
14: Из кухни выбегает старик с палкой и котомкой в руках.
4: За ним девица, тоже с котомкой.
3: Ух ты, глупый, ах, хитрый.
4: Я тебе говорила.
3: Надень котомку мне, ах, еретик.
4: Что теперь будет с нами, а?
3: Уходить надо, и забьют. В город надо, там не найдут. Живее ты все ли взяла?
4: Чего брать-то, а? Говорила я, запутают они.
3: Молчи.
7: Захаровна и Таня с полотенцами и ведром воды.
6: Ну что, старый пес казнил человека?
4: Его задержать надо.
6: На что? Полно-ка. Идем.
4: Возись ты скорее. Какая выгода нам. А вот взять бы с них.
3: Где Маришка?
4: Зря вышла. Перемучил ты его, перемучил. Вот.
3: Господь лучше нас знает, что вышла. Господи, там дыра есть в соборе. Мы с тобой в дыру.
4: Догонят они нас.
3: Это не до того им. Ну, идем с Богом скорее. Ах, еретик, покарал Господь. Насорил вас Господь на земле. Окаянных насорил червей. Светет он вас в гиену рукой моею. Сорье, хлам, червивый.
4: Иди уж, тоже праведник обманул меня.
3: Ты погоди, ты.
4: Прежде чем божьи-то дела устраивать свои бы устроил. Старый пес!
3: Маринушка!
4: Обманул ты меня! Большими кораблями поплывем отсюда! Вот! Поплыли! Эх ты!
3: Молчи, девка!
4: Чего орешь? Не боюсь я тебя!
3: Гляди!
4: А чем ты меня удержишь что? Теперь? Иди уж, пес!
3: Марина!
4: Дура я! Послушать бы мне добрых людей.
3: Марина.
4: Ура!
3: Господи. Господи.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Я уже рассказывал вам, друзья мои, как я прославился среди англичан во время охоты на лису, который гнал таким бешеным галопом, что даже свора прекрасных гончих не могла со мной тягаться, и собственной рукой разрубил ее надвое. Быть может, я слишком много говорю об этом, но есть в охотничьих победах радость, которую не приносит даже война. Ведь на войне делишь славу со своим полком и армией, а на охоте завоевываешь лавры без чужой помощи. У англичан есть перед нами то преимущество, что все они, и простые люди, и аристократы, увлекаются спортом. Скачки и бега, петушиные бои, бокс, да они ради любого из этих зрелищ отвернулись бы от самого императора во всей его славе. Я мог бы многое рассказать вам об английском спорте, потому что довольно насмотрелся на эти штуки, когда гостил у лорда Рафтона после того, как в Англию пришел приказ о моем обмене. Минуло много месяцев, пока удалось отправить меня во Францию, и все это время я жил у гостеприимного лорда Рафтона в его чудесном доме в Хайкоме, в северной части Дартмура. Надо отдать справедливость англичанам. Они всегда были благородными противниками, и воевать с ними одно удовольствие. Но и среди этих благородных людей не было ни одного, кто мог бы сравниться с достойным милордом, который от всей души протянул руку врагу, попавшему в печальные обстоятельства. Ах, сколько воспоминаний о спорте пробуждает во мне одно название – Хайком. Как сейчас вижу этот низкий, длинный, гостеприимный дом из красного кирпича с белыми оштукатуренными колоннами перед входом. Лорд Рафтон был большой любитель спорта, и все его друзья тоже. Но, могу вас порадовать, я им почти ни в чем не уступал, а иногда мог бы дать и фору. За домом был лес, в котором разводили фазанов, и лорд Рафтон обожал их стрелять. Перед охотой в лес посылали людей, чтобы они гнали оттуда фазанов, а лорд со своими друзьями стоял на опушке и стрелял. Я же взялся за дело иначе. Я изучил привычки фазанов, и как-то вечером, когда они спали на деревьях, отправился в лес. Я не сделал почти ни одного промаха, но выстрелы привлекли лесника, и он, бестактный, как все англичане, стал упрашивать меня пощадить хотя бы уцелевших. В тот вечер лорда Рафтона ждал сюрприз. Я принес к ужину 12 фазанов. Он смеялся до слез, так это его обрадовало. «Ох, Жерар, вы меня уморите!» — воскликнул он. Он частенько повторял это, потому что я то и дело удивлял его своими успехами в английском спорте. Конечно, это глупо, когда я, немощный старик, рассказываю о своих победах, и все же должен признаться, что в старости меня очень утешают и успокаивают воспоминания о женщинах, любивших меня, и о мужчинах, которых я в чем-либо превзошел. Приятно вспомнить, что через 5 лет, когда заключили мир, лорд Рафтон приехал в Париж и заверил меня, что мое имя все еще гремит по всему северному Девонширу после удивительных подвигов, которые я совершал. В особенности, сказал он, много говорят о моем боксерском матче с достопочтенным Болдоком. А дело было так. По вечерам у лорда Рафтона собирались спортсмены. Они заключали самые невероятные пари и толковали о лошадях и травле лисиц. Как сейчас помню этих странных людей. Сэр Беррингтон, Джек Лаптон, полковник Эдисон, Джонни Миллер, лорд Седлер и мой противник, достопочтенный Болдок. Все они были на один лад. Сумасброды, драчуны, игроки с вечными причудами и прихтями. Но все же они были по-своему добрые ребята, хотя и грубые, кроме этого Болдока, толстяка, который ужасно кичился своими боксерскими талантами.
2: его насмешки над французами, которые, мол, ничего не смыслят в спорте, и заставили меня вызвать его на бокс, в котором он был так силен. «Я буду драться с этим хвостуном», — решил я. «Я покажу ему, что если мы не владеем боксерским искусством, то храбрости нам не занимать». Лорд Рафтон не хотел допустить этого состязания, а я настаивал. Остальные подзадоривали меня и хлопали по спине. «Черт побери, Болдок, ну нельзя же так, ведь он наш гость», — сказал Рафтон. «Но он сам вызвался», — возразил тот. «Послушайте, Рафтон, если они наденут перчатки, то не покалечат друг друга», — воскликнул лорд Сэндлер. На то мы порешили. Я уже хотел вынуть из кармана перчатки, но нам тут же принесли 4 большие кожаные подушки, похожие на фехтовальные рукавицы, только побольше. Мы сняли сюртуки и жилеты, после чего нам надели эти самые рукавицы, стол вместе с бокалами и графинами задвинули в угол, и вот мы стоим лицом к лицу. Лорд Сэдлер уселся в кресло с часами в руке. «Первый раунд», — объявил он. Признаюсь вам, друзья мои, что в этот миг я почувствовал вдруг такую дрожь, какой не испытывал ни на одной дуэли, а дрался я несчетное количество раз. Со шпагой или пистолетом в руке я чувствую себя как рыба в воде, а тут я только понимал, что должен драться с этим толстяком и сделать все, что в моих силах, чтобы его одолеть, несмотря на здоровенные подушки у меня на руках. «Запомните, Жерар, ногами бить нельзя», — сказал лорд Рафтон мне на ухо. На мне была только пара тонких вечерних туфель, и все же при тучности противника несколько удачных пинков могли бы обеспечить мне победу. Но тут существует определенный этикет, и я воздержался от пинков. Я посмотрел на этого англичанина и подумал, как лучше его атаковать. У него были большие оттопыренные уши. Я мог бы ухватиться за них и повалить его на землю. Я бросился на него, но меня подвели толстые перчатки, и его уши дважды выскользнули из моих рук. Он ударил меня, на что мне его удары? Я снова схватил его за ухо, он упал, а я навалился сверху и стукнул его головой об пол. Как они подбадривали меня и хохотали, эти храбрые англичане, как хлопали меня по спине. «Ставлю на француза 1-1!» — воскликнул лорд Сэдлер. «Но он дерется нечестно!» — крикнул мой противник, потирая покрасневшее ухо. «Бросился на меня, как зверь, и повалил на пол!» «Ну, вы сами напросились!» — холодно сказал лорд Рафтон. «Второй раунд!» — объявил лорд Сэдлер, и мы снова заняли боевые позиции. Мой противник побагровел. Его маленькие глазки сверкали злобой, как у бульдога. На лице была написана ненависть. Я, со своей стороны, держался непринужденно и добродушно. Благородный француз в драке не испытывает ненависти. Я встал перед ним и поклонился, как это делал на дуэли. Поклоном можно выразить любезность и учтивость, равно как и вызов. Я же вложил в него все эти 3 оттенка. Да еще слегка насмешливо пожал плечами. В этот миг он нанес мне удар. Все вокруг завертелось, я упал навзничь. Но в мгновение ока я был уже на ногах и перешел в ближний бой. Я хватал его то за уши, то за волосы, то за нос. И снова радостное безумие боя зажгло мою кровь. С уст моих сорвался старый победный клич. «Да здравствует император!» — закричал я и ударил его головой в живот. Он обхватил меня за шею и, удерживая одной рукой, другой начал осыпать ударами. Я вцепился ему в руку зубами, и он взвыл от боли. «Разведите нас, Рафтон!» — взвизгнул он. «Разведите! Слышите, он кусается!» Меня оттащили. Никогда не забуду этот день. Смех, приветствие, поздравления. Даже мой противник не затаил на меня злобы и пожал мне руку. Я же со своей стороны расцеловал его в обе щеки. Через 5 лет после этого лорд Рафтон сказал мне, что доблесть, проявленная мною в тот вечер, все еще живет в памяти моих английских друзей. Однако сегодня я хочу рассказать вам не о своих спортивных победах, а о леди Джейн Декр и о странном приключении, которому она послужила причиной. Леди Джейн Декр была сестрой лорда Рафтона и хозяйкой в его доме. Боюсь, что до моего появления Она чувствовала себя одинокой, ведь это была красивая и утонченная женщина, у которой не могло быть ничего общего с окружавшими ее людьми. Право же, это относится ко многим английским дамам того времени, поскольку мужчины там были все грубые, неотесанные, низменные, с мужицкими замашками, лишенные каких-либо достоинств, а женщины самые милые и нежные, каких я только знал. Мы с леди Джейн стали большими друзьями. Вам, конечно, уже ясно, какой оборот приняло дело. Этьен Жерар очутился в обществе молодой и красивой женщины. Чем это может кончиться для него и для нее? Но нет, не мне, гостю, да еще пленному, заводить шашни с сестрой хозяина. Я был сдержан, я был скромен, старался обуздать свои чувства. Правда, боюсь, что я все-таки выдал себя с головой, ведь когда язык молчит, глаза становятся особенно красноречивыми. Но она была восхитительна. В таких делах женщина способна на непостижимое притворство. Если бы я не разгадал ее, мне нередко казалось бы, что она просто-напросто забывала о моем присутствии. Она часами сидела, погруженная в задумчивость, а я любовался ее бледным лицом и красивыми локонами, освещенными лампой, и трепетал от восторга при мысли, что так сильно затронуло ее чувства. Наконец я нарушал молчание, она вздрагивала в своем кресле и смотрела на меня с восхитительным притворством, будто удивленная, что я здесь. Ах! Как хотелось мне броситься к ее ногам, поцеловать ее белую ручку, сказать ей, что я разгадал ее тайну и не обману ее доверие. Но нет, нет, я не был ей равным. Я жил в ее доме как отверженный, как враг. Мои уста были замкнуты. Я попытался подражать ей в ее поразительном притворном равнодушии. Но, как вы можете себе представить, с нетерпением ждал малейшего повода быть ей полезным. Однажды утром леди Джейн села в карету и уехала в Оукхэмптон, а я пошел пешком по дороге, надеясь встретить ее, когда она будет возвращаться. Унылое место этот Дартмур, глушь до скалы, край ветров и туманов. Я шел, размышлял, что не мудрено, если англичане страдают сплином. У меня у самого было тяжело на сердце, и я присел на пригорок у дороги, глядя на унылые окрестности, а душа моя была беспокойна и полна дурных предчувствий. Но вдруг, взглянув на дорогу, я увидел такое, что все прочие мысли разом вылетели у меня из головы, и я вскочил на ноги с криком удивления и гнева. Из-за поворота дороги показалась карета, и лошадка, которой она была запряжена, скакала во всю прыть. В карете сидела та, которую я вышел встречать. Она нахлестывала лошадь, словно спасалась от какой-то страшной опасности, то и дело оглядываясь. Ее преследователь был скрыт за поворотом дороги, и я бросился вперед, не зная, что меня ждет. В тот же миг я увидел этого преследователя, и удивление мое возросло еще больше. Это был джентльмен в красной охотничьей куртке, верхом на большой серой лошади. Он летел, как на скачках, и благодаря размашистому шагу своего прекрасного коня вскоре настиг карету. Я видел, как он наклонился, схватил вожжи и остановил лошадь. И тут же у них начался какой-то серьезный разговор. Он что-то горячо говорил, склонившись с седла, а она сжалась в угол, прячась от него, видимо, со страхом и отвращением.
1: Но вы сами понимаете, друзья мои, что я не мог смотреть на это спокойно.
2: Каким восторгом преисполнилось мое сердце, когда я подумал: «Вот прекрасный случай быть полезным леди Джейн». И я побежал. Бог мой, как я бежал! Наконец, задыхаясь, не в силах вымолвить ни слова, я добежал до карет. Этот человек, голубоглазый, как все англичане, скользнул по мне взглядом, но он был так поглощен разговором, что не обратил на меня никакого внимания. И леди тоже не сказала ни слова. Она все еще сидела, забившись в угол, и ее прекрасное бледное лицо было обращено к нему. Он был недарен собой, высокий, ладный, смуглолицый. Когда я взглянул на него, то почувствовал укол ревности. Он говорил тихо и быстро, как все англичане, когда ведут серьезный разговор. «Слышите, Джинни, я люблю вас, только вас одну», — сказал он. «Не будьте злопамятны, Джинни, что было, то было, забудем прошлое. Ну скажите же, что все забыто». «Нет, Джордж, никогда, слышите, никогда», — воскликнула она. Его красивое лицо побагровело, он еле сдерживал ярость. «Почему вы не хотите простить меня, Джинни? Я не в силах забыть случившееся. А, черт! Вы должны выбросить это из головы! Довольно, я умолял вас! Настало время требовать! У меня на вас есть права, понятно?» Он грубо схватил ее за руку.
1: Я тем временем перевел наконец дух. «Мадам, — сказал я, приподнимая шляпу, — простите за вмешательство, но не могу ли я быть чем-нибудь вам полезен?» Однако оба они обратили на меня не больше внимания, чем на муху, которая вздумалась бы жужжать около них.
2: Они не сводили глаз друг с друга. «Слышите, у меня есть права, и я достаточно долго ждал. Напрасно вы хотите меня запугать, Джордж. Так вы согласны? Никогда в жизни. Это ваше последнее слово». «Да, последнее». С уст его сорвалось проклятие, он бросил ее руку. «Ну хорошо, миледи, я приму меры». «Простите, сэр», — сказал я с достоинством. «Ах, да подите вы к черту!» — воскликнул он, поворачивая ко мне искаженное злобой лицо. С этими словами он дал шпоры коню и поскакал назад. Леди Джейн провожала его взглядом, пока он не скрылся из виду, и я с удивлением заметил, что она вовсе не хмурится, а улыбается. Потом она повернулась ко мне и протянула руку. «Благодарю вас, полковник Жерар. Я знаю, что вы сделали это из благородных побуждений». «Мадам», — сказал я, — «если вы соблаговолите сообщить мне имя этого джентльмена, ручаюсь, что он никогда более не посмеет вам докучать». «Нет-нет, заклинаю вас, не поднимайте скандала», — воскликнула она. «Мадам, посмею ли я забыться до такой степени? Будьте уверены, что в этой истории имя леди мною упомянуто не будет. Послав меня к черту, этот джентльмен избавил меня от щекотливой необходимости искать повода для ссоры». «Полковник Жерар», — сказала леди Джейн серьезно, — «вы должны мне обещать, как благородный человек и офицер, что с этим делом покончено, и что вы не скажете моему брату о том, что видели. Обещаете?»
1: «Как вам будет угодно. Ловлю вас на слове. А теперь садитесь и поедем домой. По дороге я вам все объясню».
2: Первая же ее фраза пронзила меня, как клинок. «Этот человек мой муж», — сказала она. «Ваш муж? Разве вы не знали, что я замужем?» Казалось, мое волнение удивило ее. «Не знал. Это лорд Джордж Декр. Мы поженились 2 года назад. Не к чему рассказывать, как он меня обидел. Я ушла от него, и брат приютил меня. До сегодняшнего дня этот человек оставлял меня в покое. Больше всего я опасаюсь дуэли между моим мужем и братом. Страшно даже подумать об этом. Вот почему лорд Рафтон не должен ничего знать о нашей сегодняшней случайной встрече».
1: «Но если мой пистолет может избавить вас от затруднения...»
2: «Нет-нет, об этом даже не думайте. Вспомните свое обещание, полковник Жерар, и ни слова в Хайкоме о том, что вы слышали». «Ее муж! В своем воображении я видел ее молодой вдовой. И вот смуглолицый негодяй с его «подите к черту» оказался мужем этой нежной голубки. Ах! Если б только она позволила мне освободить ее от ненавистной обузы. Нет более быстрого и надежного способа развестись, чем тот, который я мог ей предложить. Но слово есть слово, и я сдержал его. Я никому ничего не сказал. Через неделю меня должны были отправить из Плимута в Сен-Мало, и я думал, что никогда не узнаю продолжения этой истории. Но... судьбе угодно было, чтобы она имела продолжение, и я сыграл в ней весьма приятную и почетную роль. Всего через 3 дня после того случая, о котором я рассказал, лорд Рафтон вдруг ворвался ко мне в комнату. Он был бледен и, как видно, чем-то крайне взволнован. «Жерар!» — воскликнул он. «Вы видели леди Джейн Декр?» А я видел ее после завтрака, а теперь уже было за полдень. «Клянусь Богом, совершено злодеяние!» — воскликнул мой бедный друг, бегая по комнате, как безумный. «Джейн исчезла! Провалиться мне на месте, если ее не похитил этот негодяй Декр!» Он резко позвонил. «Немедленно оседлать двух лошадей!» — крикнул он. «Полковник Жерар, где ваши пистолеты? Сегодня же я привезу Джейн назад из Грейвелхенгера, или же в Хайкоме появится новый хозяин». И вот через полчаса мы, как странствующие рыцари в старину, скакали на выручку леди, попавшей в беду. Дорогой лорд Рафтон рассказал мне о человеке, которого мы преследовали. Его имя было притча во языцах по всей Англии. Он стал символом всяких безобразий. Вино, женщины, кости, карты, скачки. Всеми этими скандальными делами он стяжал себе дурную славу. Этот человек был из древнего и знатного рода. И когда он женился на красавице леди Джейн Рафтон, все надеялись, что он уймется. В самом деле, несколько месяцев он вел себя хорошо, а потом затеял какую-то грязную интрижку. Оскорбленная в своих лучших чувствах, Джейн бежала из дому и нашла приют у брата, из-под чьего крова ее теперь похитили силой против воли. Судите же сами, может ли быть цель более благородная, чем та, которая свела нас с лордом Рафтоном в тот день? «Вон, Грейвелхенгер!» — воскликнул он наконец, указывая хлыстом вперед. «Там, на зеленом склоне холма, стоял старинный дом из кирпича и дерева, такой очаровательный, какой встретишь только в английской глуши. У ворот парка есть постоялый двор. Там мы оставим лошадей», — добавил он. «Но я считал, что раз наше дело правое, нам всего лучше смело подскакать к дверям и потребовать, чтобы он отпустил леди. Однако тут я ошибался, ибо англичанин боится только одного – закона. Он сам его устанавливает, но стоит закону войти в силу, и он становится тираном, перед которым пасуют самые отчаянные храбрецы. Англичанин с улыбкой преступит порог смерти, но побледнеет от страха, если придется преступить закон». Пока мы шли через парк, лорд Рафтон кое-что объяснил мне, и из его слов выходило, что в этой истории закон не на нашей стороне. Лорд Декр имел право увести жену, так как она принадлежит ему. Мы же ничем не отличались от грабителей, посягающих на чужую собственность. А грабителям нельзя открыто подходить к парадной двери. Мы могли забрать леди Джейн силой или хитростью, но не могли сделать это по праву, так как закон был против нас. Вот что объяснил мне мой друг, когда мы притаились в кустах под окнами. Из кустов мы могли наблюдать за этой крепостью и решить, удастся ли нам занять здесь прочные позиции и, главное, как снестись с прекрасной пленницей. И вот мы с лордом Рафтоном засели в кустах, сжимая пистолеты в карманах охотничьих курток, и наши сердца были исполнены решимости не возвращаться домой без леди Джейн. Мы шепотом держали военный совет, который вдруг был прерван самым необычным образом. Из дома вышел высокий белокурый человек, не дать не взять правофланговой гренадерской роты. Когда он повернул к нам смуглое голубоглазое лицо, я узнал лорда Декра. Широким шагом он прошел по дорожке прямо к тому месту, где мы прятались. «Выходите, Нед!» — крикнул он. «Не то лесник чего доброго всадит в вас порцию свинца! Выходите, приятель! Нечего сидеть!» Из дома вышел высокий белокурый человек, не дать не взять правофланговой гренадерской роты. Когда он повернул к нам смуглое голубоглазое лицо, я узнал лорда Декра. Широким шагом он прошел по дорожке прямо к тому месту, где мы прятались. «Выходите, Нед!» — крикнул он. «Не то лесник чего доброго всадит в вас

Нет, я знал, что вы примчитесь по горячим следам, и сам искал вас. Я видел, как вы прошли через парк и засели в кустах. Входите в дом, приятель, и сыграем в открытую. Ну что ж, он был хозяином положения, этот рослый красавец, который непринужденно стоял у дверей дома, пока мы выбирались из своего убежища. Лорд Рафтон не сказал ни слова, но по его потемневшему лицу и мрачному взгляду я видел, что вот-вот грянет буря. Лорд Декр первый вошел в дом, мы последовали за ним. Он сам ввел нас в гостиную, отделанную дубовыми панелями, и плотно затворил дверь. Потом окинул меня наглым взглядом. «Послушайте, Нет, — сказал он, — до сих пор англичане сами улаживали свои семейные дела. Какое отношение имеет этот чужеземец к вашей сестре и моей жене?» «Сэр, — сказал я, — да будет мне позволено заметить, что речь здесь идет не только о жене или сестре. Я друг леди Джейн и имею неотъемлемое право, как всякий благородный человек, защищать женщину от жестокого обращения. Слова бессильны выразить то, что я о вас думаю, поэтому вот извольте». В руке у меня была перчатка, и я хлестнул его по лицу. Он отшатнулся со зловещей усмешкой. Взгляд его был тверд, как кремень. «Значит, Нет, вы привели с собой наемника, — сказал он. — Могли бы, по крайней мере, сами драться, если уж без драки не обойтись». «Я буду драться, — сказал лорд Рафтон, — и немедленно, не сходя с места». «Ну нет, сперва я уложу этого французского нахала, — сказал лорд Декр. Он подошел к столику, стоявшему у стены, и открыл ящик с медной отделкой. «Клянусь, — сказал он, — один из нас выйдет отсюда ногами вперед. Я не хотел ссориться с вами, Нет, разрази меня гром, но я пристрелю вашего прихвостня. Это так же верно, как то, что я Джордж Декр. Сэр, выбирайте себе пистолет. Стреляться будем через стол. Оба заряжены. Цельтесь хорошенько и постарайтесь меня убить, потому что если вы промахнетесь, клянусь, ваша песенка спета». Напрасно лорд Рафтон пытался обратить его ярость на себя. Я твердо помнил два обстоятельства. Первое, что леди Джейн больше всего на свете боялась дуэли между своим мужем и братом. И второе, что если мне удастся убить этого рослого милорда, все устроится как нельзя лучше раз и навсегда. Лорд Рафтон хочет от него избавиться, и леди Джейн тоже. Поэтому я, Этьен Жерар, их друг, уплачу им долг благодарности, освободив их от этой обузы. Да иного выбора у меня и не было, так как лорд Декр жаждал всадить в меня пулю, и я со своей стороны желал оказать ему ту же услугу. Напрасно лорд Рафтон спорил и ругался, остановить дальнейший ход событий не было возможности. «Ну, если уж вы непременно хотите драться не со мной, а с моим гостем, пускай дуэль состоится завтра утром в присутствии двух свидетелей», — воскликнул он наконец. «А стреляться через стол, ведь это же просто убийство!» «Меня это вполне устраивает, Нет, — сказал лорд Декр. — И меня, — подхватил я. — Тогда я умываю руки», — воскликнул лорд Рафтон. «Говорю вам, Джордж, если вы убьете полковника Жерара при таких обстоятельствах, то окажетесь на скамье подсудимых. Я отказываюсь быть секундантом». «Сэр, — сказал я, — что до меня, я вполне готов обойтись без секунданта». «Но это невозможно, это не по правилам», — вскричал лорд Декр. «Послушайте, Нет, не валяйте дурака. Вы же видите, что мы не шутим. Черт подери, единственное, что от вас требуется, — это бросить платок. Я в этом деле не участвую». «Ну, раз так, придется мне найти кого-нибудь другого», — сказал лорд Декр. Он положил пистолеты на стол, прикрыл их скатертью и позвонил. Вошел лакей. «Попросите полковника Беркли зайти сюда. Он в бильярдной». Через минуту вошел высокий, худой англичанин с длинными усами. Он был странный, вялый, ленивый, медлительный, и из его огромных усов, как шест из кустарника, торчала длинная черная сигара. Он с чисто английской флегматичностью оглядел нас и не выказал ни малейшего удивления, узнав о наших намерениях. «Отлично», — сказал он, — «отлично! Я отказываюсь участвовать в этом, полковник Беркли», — воскликнул лорд Рафтон. «Имейте в виду, что эта дуэль не может состояться без вашего согласия, и я возлагаю лично на вас ответственность за все, что произойдет».
Полковник Беркли, очевидно, был знатоком дуэли, потому что он вынул сигару изо рта,

0: и скрипучим голосом стал разъяснять, что к чему. «Обстоятельства несколько необычны, однако не противоречат правилам, лорд Рафтон», — сказал он. «Один джентльмен нанес удар, другой джентльмен его получил. Все совершенно ясно. Время и условия зависят от человека, который требует удовлетворения. Превосходно. Этот человек желает стреляться немедленно, не сходя с места, через стол. Это его право. Ответственность я готов взять на себя». Ну, разговаривать больше было не о чем. Лорд Рафтон сидел в углу, мрачнее тучи, насупив брови и глубоко засунув руки в карманы брюк. Полковник Беркли осмотрел оба пистолета и положил их на середину стола. Лорд Декр стал по одну его сторону, а я по другую. Нас разделяло теперь 8 футов полированного черного дерева. Рослый полковник встал на коврик спиной к камину, держа платок в левой руке, а сигару зажав между двумя пальцами правой.
1: «Когда я брошу платок, вы берете пистолеты и стреляете без команды. Готовы?»
0: «Да!» — воскликнули мы. Он разжал руку, и платок упал. Я быстро наклонился вперед и схватил пистолет. Но стол, как я уже говорил, был длиной 8 футов, и длиннорукому милорду было легче дотянуться до оружия. Я не успел выпрямиться, как он уже выстрелил, и это меня спасло. Если бы я стоял прямо, он вышиб бы мне мозги. А тут пуля только задела мои волосы. Я тоже вскинул пистолет, но в этот миг дверь распахнулась, и чьи-то руки обхватили меня. В лицо мне заглянуло прекрасное, раскрасневшееся, взволнованное лицо. «Леди Джейн, не стреляйте! Полковник Жерар, ради меня не стреляйте!» — воскликнула она. «Это ошибка, уверяю вас, ошибка! Он самый лучший, самый любящий из мужей! Я никогда больше его не покину!» Ее руки скользнули по моей руке и закрыли дуло пистолета. «Джейн, Джейн!» — воскликнул лорд Рафтон. «Пойдем, тебе здесь не место, я уведу тебя!»
1: «Все это чертовски не по правилам», — сказал полковник Беркли.
0: «Полковник Жерар, ведь вы не выстрелите, правда? Если вы его убьете, я этого не перенесу».
1: «Черт побери, Джи, не дай этому малому честно получить свое!» — воскликнул лорд Декр.
0: «Он выдержал мой выстрел, как настоящий мужчина. Я не допущу, чтобы ему помешали. Будь что будет, я сам во всем виноват». Но мы с леди Джейн уже успели переглянуться, и она все поняла. Она выпустила мою руку. «Я отдаю в руки полковника Жерара жизнь моего мужа и мое счастье», — сказала она. «Ах, как эта восхитительная женщина меня понимала!» Секунду я раздумывал с пистолетом в руке. Мой противник храбро стоял передо мной, и его загорелое лицо ничуть не побледнело, а дерзкие голубые глаза ни разу даже не моргнули. «Что же вы медлите, сэр? Стреляйте!» — воскликнул полковник, стоявший у камина. «Пора кончать», — сказал лорд Декр. «Должен же я был, по крайней мере, показать им, что его жизнь в моих руках. Этого требовала моя гордость». Я поискал глазами какую-нибудь мишень. Полковник смотрел на моего противника, ожидая, что вот сейчас он упадет. Я видел его лицо сбоку. Длинная сигара торчала изо рта, и на ее конце было с дюйм пепла. С быстротой молнии я вскинул пистолет и выстрелил. «С вашего позволения, я стряхнул пепел с вашей сигары, сэр», — сказал я и поклонился с изяществом, недоступным этим островитянам. «Я убежден, что всему виной пистолет, потому что глаз у меня верный. Я не поверил своим глазам, когда увидел, что отстрелил сигару у самых его губ». Он стоял, уставившись на меня, и из его опаленных усов торчал искромсанный обломок сигары. Как сейчас вижу его глупые злые глаза и длинное худое растерянное лицо. А потом он открыл рот. Я всегда говорил, что англичане вовсе не флегматичный молчаливый народ. Надо только их расшевелить. В жизни не слыхал, чтобы кто-нибудь говорил так оживленно, как этот полковник. Леди Джейн зажала уши.
1: «Послушайте, полковник Беркли», — сказал лорд Дек сурово. «Вы забываетесь, здесь дама». Полковник неловко поклонился. «Если леди Декр будет настолько любезно выйти из комнаты, — сказал он, — я выскажу этому мерзкому французу все, что я думаю о нем и о его дурацких выходках».
0: Я с великолепным бесстрастием пропустил его слова мимо ушей и обратил внимание только на вызывающий тон. «Сэр», — сказал я, — «я готов принести вам извинения за эту неприятную случайность. Мне было ясно, что если я не разряжу свой пистолет, это нанесет ущерб чести лорда Декра. Но в то же время, после всего, что сказала эта леди, мне было решительно невозможно целиться в ее мужа. Поэтому я искал мишень и, к великому несчастью, выбил у вас изо рта сигару, хотя намеревался просто стряхнуть пепел. Меня подвел пистолет. А теперь, сэр, когда я объяснился и принес свои извинения, если вы все-таки желаете удовлетворения, мне незачем говорить, что я в этом никак не могу вам отказать». Я держался безупречно и всех их покорил этим. Лорд Декр подошел и стиснул мне руку. «Черт возьми, сэр», — сказал он, — «никогда бы не думал, что могу испытывать такие теплые чувства к французу. Вы настоящий мужчина и благородный человек. Больше мне нечего к этому добавить». Лорд Рафтон ничего не сказал, но его рукопожатие было красноречивее слов. Даже полковник Беркли преподнес мне комплимент и заявил, что готов забыть об этой несчастной сигаре. А она... Ах, если бы вы только видели, каким взглядом она меня подарила, как вспыхнули ее щеки, увлажнились глаза, задрожали губы. Когда я вспоминаю мою красавицу, леди Джейн, она представляется мне именно такой, какой была в тот миг. Они настойчиво приглашали меня отобедать, но... Сами понимаете, друзья мои, не кстати было бы ни лорду Рафтону, ни мне оставаться в Грейверхенгере. Зачем разрушать семейный мир? Против моей воли, мое присутствие и вид могли подействовать на леди Джейн. Нет, нет, прочь из этого дома. Даже она не могла убедить меня остаться. Много лет спустя я узнал, что чета Декров одна из самых счастливых в Англии, и что жизнь их больше не омрачила ни одно облачко. И все же, осмелюсь сказать, что если бы он мог прочесть мысли своей жены... Но нет, нет, ни слова больше. Тайна женского сердца священна. И боюсь, что леди Джейн вместе со своей тайной давно уже погребена на каком-нибудь деванширском кладбище. Быть может, нет уж на свете и тех веселых людей, которые ее окружали, и леди Джейн живет лишь в памяти старого французского бригадира в отставке. Зато он никогда ее не забудет.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача первая.

он сильно отличался от своих братьев и сестер. Их шерсть уже принимала рыжеватый оттенок, унаследованный от матери волчицы, а он пошел весь в одноглазого. Он был единственным серым волчонком во всем помете. Он родился настоящим волком и очень напоминал отца, с той лишь разницей, что у него самого было два глаза, а у отца один. Задолго до того, как у него открылись глаза, он научился по запаху, осязанию и вкусу узнавать волчицу, источник тепла, пищи и нежности. И когда она своим мягким, ласкающим языком касалась его нежного тельца, он успокаивался, прижимался к ней и мирно засыпал. Первый месяц его жизни почти весь прошел во сне, но теперь он уже хорошо видел, спал меньше и мало-помалу начинал знакомиться с миром. Мир его был темен, хотя он не подозревал этого, так как не знал никакого другого мира. Волчонка окружала полутьма, но глазам его не приходилось приспосабливаться к иному освещению. Мир его был очень мал. Он ограничивался стенами логовища. Волчонок не имел никакого понятия о необъятности внешнего мира, и поэтому жизнь в таких тесных пределах не казалась ему тягостной. Еще задолго до того, как в волчонке забрезжило сознание, он то и дело подползал к выходу из пещеры. Сестры и братья не отставали от него, и в эту пору их жизни никто из них не забирался в темные углы у задней стены. Свет привлекал их к себе, как будто они были растениями. Химический процесс, называющийся жизнью, требовал света. Свет был необходимым условием их существования, и крохотные щенячьи тельца тянулись к нему, точно усики виноградной лозы, не размышляя, повинуясь только инстинкту. Позднее, когда в каждом из них начала проявляться индивидуальность, когда у каждого появились желания и сознательные побуждения, тяга к свету только усилилась. Они непрестанно ползли и тянулись к нему, и матери приходилось то и дело загонять их обратно. Вот тут-то волчонок узнал и другие особенности своей матери, помимо ее мягкого, ласкающего языка. Настойчиво порываясь к свету, он убедился, что у матери есть нос, которым она в наказание может отбросить его назад. Затем он узнал и лапу, умевшую примять его к земле и быстрым, точно рассчитанным движением перекатить в угол. Так он впервые испытал боль и стал избегать ее, сначала просто не подвергая себя такому риску, а потом научившись увертываться и удирать от наказания. Это уже были сознательные поступки, результат появившейся способности обобщать явления мира. До сих пор он увертывался от боли бессознательно, так же бессознательно, как и лез к свету. Но теперь он увертывался от нее потому, что знал, что такое боль. Он был очень свирепым волчонком, и таким же были его братья и сестры. Этого и следовало ожидать. Ведь он был хищником и происходил из рода хищников, питавшихся мясом. Молоко, которое он сосал с первого же дня своей едва теплившейся жизни, перерабатывалось из мяса. И теперь, когда ему исполнился месяц, и глаза его уже целую неделю были открытыми, он тоже начинал есть мясо, наполовину пережеванное волчицей для ее пяти подросших детенышей, которым теперь не хватало молока. С каждым днем серый волчонок становился все злее и злее. Рычание получалось у него более хриплым и громким, чем у братьев и сестер. Припадки щенячьей ярости были страшнее. Он первый научился ловким ударом лапы опрокидывать их навзничь, и он же первый схватил другого волчонка за ухо и принялся теребить и таскать его из стороны в сторону, яростно рыча сквозь стиснутые челюсти.
И уж, конечно, он больше всех других волчат причинял беспокойство матери, старавшейся отогнать свой выводок от выхода из пещеры. Свет с каждым днем все сильнее и сильнее манил к себе серого волчонка. Он поминутно пускался в странствование по пещере, стремясь к выходу из нее, и также поминутно его оттаскивали назад. Выход из пещеры казался ему стеной, стеной света. Чем солнце было для живущих на воле, тем для него была эта стена, солнцем его мира. Она притягивала его к себе, как огонь притягивает бабочку. Он беспрестанно стремился добраться туда. Жизнь, быстро растущая в нем, толкала его к стене света. Жизнь, таившаяся в нем, знала, что это единственный путь в мир, путь, на который ему суждено ступить. Но сам он ничего не знал об этом. Он не знал, что внешний мир существует. У этой стены света было одно странное свойство. Его отец, а волчонок уже признал в нем одного из обитателей своего мира, похожее на мать существо, которое спит ближе к свету и приносит пищу. Его отец имел обыкновение проходить прямо сквозь далекую светлую стену и исчезать за ней. Серый волчонок не мог понять этого. Мать не позволяла ему приближаться к светлой стене, но он подходил к другим стенам пещеры, и всякий раз его нежный нос натыкался на что-то твердое. Это причиняло боль. И после нескольких таких путешествий обследование стен прекратилось. Не задумываясь, он принимал исчезновение отца за его отличительные свойства, так же, как молоко и мясная жвачка были отличительными свойствами матери. В сущности говоря, серый волчонок не умел мыслить, во всяком случае, так, как мыслят люди. Мозг его работал в потемках. И все-таки его выводы были не менее четкие и определенные, чем выводы людей. Он принимал вещи такими, как они есть, не утруждая себя вопросом, почему случилось то-то или то-то. Достаточно было знать, что это случилось. Таков был его метод познания окружающего мира. И потому, ткнувшись несколько раз подряд носом в стены пещеры, он примирился с тем, что не может пройти сквозь них, не может делать то, что делает отец. К тому времени, когда мать стала оставлять пещеру и уходить на охоту, волчонок уже постиг закон, согласно которому ему запрещалось приближаться к выходу из логовища. Закон этот много раз внушала ему мать, толкая его то носом, то лапой, да и в нем самом начинал развиваться инстинкт страха. За всю свою короткую жизнь в пещере он ни разу не встретил ничего такого, что могло испугать его. И все-таки он знал, что такое страх. Страх перешел к волчонку от отдаленных предков через тысячу тысяч жизней. Это было наследие, полученное им непосредственно от одноглазовой волчицы. Но и к ним, в свою очередь, оно перешло через все поколения волков, бывших до них. Страх, наследие северной глуши, и ни одному зверю не удается от него избавиться или променять его на чечевичную похлебку. Итак, серый волчонок знал страх, хотя и не понимал его сущности. Он, вероятно, примирился с ним, как с одной из преград, которые ставит жизнь. И в том, что такие преграды существуют, ему уже пришлось убедиться. Он испытал голод и, не имея возможности утолить его, наткнулся на преграду своим желанием. Плотные стены пещеры, резкие толчки носом, которыми наделяла его мать, сокрушительный удар ее лапы, неутоленный голод вырабатывали в нем уверенность, что не все в мире дозволено, что в жизни существует множество ограничений и запретов. И эти ограничения и запреты были законом. Повиноваться им значило избегать боли
и всяких жизненных осложнений. Чонок не размышлял обо всем этом так, как размышляют люди. Он просто разграничивал окружающий мир на то, что причиняет боль, и то, что боли не причиняет. И, разграничив, старался избегать всего причиняющего боль, то есть запретов и преград, и пользоваться только наградами и радостями, которые дает жизнь. Вот почему, повинуясь закону, внушенному матери, повинуясь неведомому закону страха, волчонок держался подальше от выхода из пещеры. Выход все еще казался ему светлой белой стеной. Когда матери в пещере не было, он большей частью спал, а просыпаясь, лежал тихо и сдерживал жалобное повизгивание, которое щекотало ему горло и рвалось наружу. Проснувшись однажды, он услышал у белой стены непривычные звуки. Он не знал, что это была росомаха, которая остановилась у входа в пещеру и, трепеща от собственной дерзости, осторожно принюхивалась к идущим оттуда запахам. Волчонок понимал только одно – звуки были непривычные, странные и, значит, неизвестные и страшные. Ведь неизвестное было одним из основных элементов, из которых складывался страх. Шерсть на спине у волчонка встала дыбом, но он молчал. Почему он догадался, что в ответ на эти звуки надо ощетиниться? У него не было такого опыта в прошлом, и все же так проявлялся в нем страх, которым нельзя было найти объяснение в прожитой им жизни. Но страх сопровождался еще одним инстинктивным желанием – желанием притаиться, спрятаться. Волчонка охватил ужас, но он лежал как мертвый. Вернувшись домой и учуяв следы росомахи, его мать зарычала, бросилась в пещеру и с необычной для нее нежностью принялась лизать и ласкать волчонка. И волчонок понял, что ему удалось избежать сильной боли. Но в нем действовали и другие силы, главной из которых был рост. Инстинкт и закон требовали от него повиновения, а рост требовал неповиновения. Мать и страх заставляли держаться подальше от белой стены, но рост есть жизнь. А жизни положено вечно тянуться к свету, и никакими преградами нельзя было остановить волны жизни, поднимавшейся в нем, поднимавшейся с каждым съеденным куском мяса, с каждым глотком воздуха. И, наконец, страх и послушание были отброшены в сторону напором жизни, и в один прекрасный день волчонок неверными, робкими шагами направился к выходу из пещеры. Стена, внутри которой, как ему казалось, он находился, неожиданно отошла неизмеримо далеко. От яркого света стало больно глазам. Он ослеплял волчонка. Внезапно раздвинувшееся пространство кружило ему голову. Глаза понемногу привыкали к яркому свету и приноравливались к увеличивающемуся расстоянию между предметами. Сначала стена отодвинулась так далеко, что потерялась из виду. Теперь он снова разглядел ее, но она отступила вдаль и выглядела уже совсем по-другому. Стена стала пестрой. В нее входили деревья, окаймлявшие ручей, и гора, возвышающаяся позади деревьев, и небо, который был еще выше горы. На волчонка напал ужас. Неизвестных и грозных вещей стало еще больше. Он съежился у входа в пещеру и стал смотреть на открывшийся перед ним мир. Как страшно! Все неизвестное казалось ему враждебным. Шерсть у него на спине встала дыбом. Он оскалил зубы, пытаясь издать яростное, устрашающее рычание. Крошечный, испуганный звереныш бросал вызов и грозил всему миру. Он осмотрел траву под собой, кустик брусники чуть подальше.
Ствол засохшей сосны, которая стояла на краю полянки, окруженной деревьями. Белка выбежала из-за сосны прямо на волчонка и привела его в ужас. Он прижался к земле и зарычал. Но белка перепугалась еще больше. Она быстро вскарабкалась на дерево и, очутившись в безопасности, сердито застрекотала оттуда. Волчонок учился. Его маленький слабый мозг, хоть и бессознательно, но сделал вывод. Вещи бывают живые и неживые. И живых вещей надо остерегаться. Неживые всегда остаются на одном месте, а живые двигаются. И никогда нельзя знать заранее, что они могут сделать. От них надо ждать всяких неожиданностей, с ними надо быть начеку. Волчонок шагал неуклюже, он то и дело натыкался на что-нибудь. Ветка, которая, казалось, была так далеко, задевала его по носу или хлестала по бокам. Земля была неровная. Он спотыкался, ушибал нос, лапы. Мелкие камни выскальзывали у него из-под ног, лишь только он наступал на них. И, наконец, волчонок понял, что не все неживые вещи находятся в состоянии устойчивого равновесия, как его пещера, и что маленькие неживые вещи гораздо чаще падают и переворачиваются, чем большие. С каждой своей ошибкой волчонок узнавал все больше и больше. Чем дальше он шел, тем тверже становился его шаг. Он приспосабливался. Он учился рассчитывать свои движения, приноравливаться к своим физическим возможностям, измерять расстояние между различными предметами, а также между ними и собой. Волчонок развивался с поразительной быстротой. Он привык точно соразмерять свою силу и слабость, соображая, когда надо проявить отвагу, а когда осторожность. Оказалось, что осторожность следует соблюдать всегда, за исключением тех редких случаев, когда уверенность в собственных силах позволяет дать волю злобе и жадности. Волчонок питал глубокое уважение к своей матери. Она умела добывать мясо и никогда не забывала принести сыну его долю. Больше того, она ничего не боялась. Волчонку не приходило в голову, что это бесстрашие – плод опыта и знания. Он думал, что бесстрашие есть выражение силы. Волчонок стал сопровождать волчицу на охоту, много раз видел, как она убивает дичь, и сам принимал участие в этом. Он смутно начинал постигать закон добычи. Цель жизни – добыча. Сущность жизни – добыча. Жизнь питается жизнью. Все живое в этом мире делится на тех, кто ест, и тех, кого едят. И закон этот говорил: ешь, или съедят тебя самого. Кроме закона добычи, в жизни волчонка было множество других, менее важных законов, которые все же следовало изучить, и, изучив, повиноваться им. Мир был полон неожиданностей. Жизнь, играющая в волчонке, силы, управляющие его телом, служили ему неиссякаемым источником счастья. Погоня за добычей заставляла его дрожать от наслаждения. Ярости битвы приносили с собой одно удовольствие, и даже ужасы и тайны неизвестного помогали ему жить. И волчонок жил в ладу с окружающей его враждебной средой. Он был полон сил, он был счастлив и гордился собой.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача вторая.

Волчонок наткнулся на это совершенно неожиданно. Он спустился по тропинке к засохшей сосне, пересек полянку и побежал между деревьями. И вдруг он одновременно увидел и почуял что-то незнакомое. Перед ним молча сидели на корточках 5 живых существ. Таких ему еще не приходилось видеть. Это была первая встреча волчонка с людьми. Но люди не вскочили, не оскалили зубов и не зарычали на него. Они не двигались и продолжали сидеть на корточках, храня зловещее молчание. Не двигался и волчонок. Повинуясь инстинкту, он, не раздумывая, кинулся бы бежать от них, но впервые за всю его жизнь в нем внезапно возникло другое, совершенно противоположное чувство. Волчонка объял трепет. Сознание собственной слабости и ничтожества лишило его способности двигаться. Перед ним были власть и сила, неведомые ему до сих пор. Волчонок никогда еще не видел человека, но инстинктивно понял все его могущество. Где-то в глубине его сознания возникла уверенность, что это живое существо отвоевало себе право первенства у всех остальных обитателей северной глуши. На человека сейчас смотрела не одна пара глаз. На него уставились глаза всех предков волчонка, круживших в темноте вокруг бесчисленных зимних стоянок, приглядывавшихся издали из-за густых зарослей к странному двуногому существу, которое взяло в свои руки власть над всеми другими живыми существами. Волчонок очутился в плену у своих предков, в плену благоговейного страха, рожденного вековой борьбой и опытом, накопленным поколениями. Это наследие подавило волка, который был всего-навсего волчонком. Будь он постарше, он бы убежал. Но сейчас он припал к земле, скованный страхом и готовый изъявить ту покорность, с которой его отдаленный предок шел к человеку, чтобы погреться у разведенного им костра. Один из индейцев встал, подошел к волчонку и нагнулся над ним. Волчонок еще ниже припал к земле. Неизвестное обрело, наконец, плоть и кровь, приблизилось к нему и протянуло руку, собираясь схватить его. Шерсть у волчонка поднялась дыбом, губы дрогнули, обнажив маленькие клыки. Рука, нависшая над ним, на минуту задержалась, и человек сказал со смехом: «Смотрите, какие белые клыки!» Остальные громко рассмеялись и стали подзадоривать индейца, чтобы он взял волчонка. Рука опускалась все ниже и ниже, а в волчонке бушевали 2 инстинкта. Один внушал, что надо покориться, другой толкал на борьбу. В конце концов, волчонок пошел на сделку с самим собой. Он послушался обоих инстинктов. Покорялся до тех пор, пока рука не коснулась его, а потом решил бороться и схватил ее зубами. И сейчас же вслед за тем удар по голове свалил его на бок. Всякая охота бороться пропала. Волчонок превратился в покорного щенка, сел на задние лапы и заскулил. Но человек, которого он укусил за руку, рассердился. Волчонок получил 2 удар по голове и, поднявшись на ноги, заскулил еще громче прежнего. Индейцы рассмеялись, и даже тот с укушенной рукой присоединился к их смеху. Все еще смеясь, они окружили волчонка, продолжавшего выть от боли и ужаса. И вдруг он насторожился. Индейцы тоже насторожились. Волчонок узнал этот голос. И, издав последний протяжный вопль, в котором звучало скорее торжество, чем горе, смолк и стал ждать появления матери, своей неустрашимой, свирепой матери, которая умела сражаться с противниками, умела убивать их и никогда ни перед кем не трусила. Волчица приближалась громким рычанием. Она услыхала крики своего детеныша и бежала к нему на помощь. Волчица бросилась к людям,
Разъяренная, готовая на все, она являла собой малоприятное зрелище, но волчонка, спасительный гнев ее, только обрадовал. Он взвизгнул от счастья и кинулся ей навстречу, а люди быстро отступили на несколько шагов назад. Волчица стала между своим детенышем и людьми. Шерсть на ней поднялась дыбом, в горле клокотало яростное рычание, губы и нос судорожно подергивались. И вдруг один из индейцев крикнул: «Кичи!» В этом возгласе слышалось удивление. Волчонок почувствовал, как мать съежилась при звуке человеческого голоса. «Кичи!» — снова крикнул индейец, на этот раз резко и повелительно. И тогда волчонок увидел, как волчица, его бесстрашная мать, припала к земле, коснувшись ее брюхом, и завиляла хвостом, повизгивая и прося мира. Волчонок ничего не понял. Его охватил ужас. Он снова затрепетал перед человеком. Инстинкт говорил ему правду. И мать подтвердила это. Она тоже выражала покорность людям. Человек, сказавший «Кичи», подошел к волчице. Он положил ей руку на голову, и волчица еще ниже припала к земле. Она не укусила его, даже и не собиралась этого делать. Те четверо тоже подошли к ней, стали ощупывать и гладить ее, но она не протестовала. Волчонок не сводил глаз с людей. Их рты издавали громкие звуки. В этих звуках не было ничего угрожающего. Волчонок прижался к матери и решил смириться, но шерсть у него на спине все-таки стояла дыбом. «Что же тут удивительного?» – заговорил один из индейцев. «Отец у нее был волк, а мать – собака. Ведь брат мой привязывал ее весной на 3 ночи в лесу. Значит, отец Кичи был волк. С тех пор, как Кичи убежала, серый бобр, прошел целый год», – сказал другой индейец. «И тут нет ничего удивительного. Язык лосося», — ответил серый бобр. «Тогда был голод, и собакам не хватало мяса». «Она жила среди волков», — сказал третий индеец. «Ты прав, три орла», — усмехнулся серый бобр, дотронувшись до волчонка. «И вот доказательство твоей правоты. Кичи его мать, но отец у него был волк, поэтому собачьего в нем мало, а волчьего много. У него белые клыки, и я дам ему кличку «Белый клык». Я сказал, это моя собака. Разве Кичи не принадлежала моему брату? И разве брат мой не умер?» Волчонок, получивший имя, лежал и слушал. Люди продолжали говорить. Потом серый бобр вынул нож из ножен, висевших у него на шее, подошел к кусту и вырезал палку. Белый клык наблюдал за ним. Серый бобр сделал на обоих концах палки по зарубке и обвязал вокруг них ремни из сыромятной кожи. Один ремень он надел на шею Кичи, подвел ее к невысокой сосне и привязал второй ремень к дереву. Белый клык пошел за матерью и улегся рядом с ней. Язык лосося протянул к волчонку руку и опрокинул его на спину. Кичи испуганно смотрела на них. Белый клык почувствовал, как страх снова охватывает его. Он не удержался и зарычал, но кусаться уже не посмел. Рука с растопыренными, крючковатыми пальцами стала почесывать ему живот и перекатывать с бока на бок. Лежать на спине с задранными вверх ногами было глупо и унизительно. Кроме того, белый клык чувствовал себя совершенно беспомощным, и все его существо восставало против такого унижения. Но что тут поделаешь? Если этот человек захочет причинить ему боль, он в его власти. Разве можно отскочить в сторону, когда все 4 ноги болтаются в воздухе? И все-таки покорность взяла верх над страхом, и белый клык ограничился тихим рычанием. Рычание он не мог подавить, но человек не рассердился и не ударил его по голове. И как это ни странно, белый клык испытывал какое-то необъяснимое удовольствие, когда рука человека гладила его по шерсти взад и вперед. Перевернувшись на бок, он перестал рычать. Пальцы начали скрести и почесывать у него за ухом, и от этого приятное ощущение только усилилось. И когда, наконец, человек погладил его в последний раз и отошел, белый клык
окончательно приободрился. Ему предстояло еще не один раз испытать страх перед человеком, но дружеские отношения между ними зародились в эти минуты. Спустя немного Белый Клык услышал приближение каких-то странных звуков. Он быстро догадался, что звуки эти исходят от людей. Вскоре на тропинку вереницей вышло все индейское племя, переходившее на другое место. С ними шло много собак, и все собаки, кроме щенят, тоже были нагружены разной поклажей. Каждая собака несла на спине мешок с вещами фунтов 20-30 весом. Белый Клык никогда еще не видел собак, но сразу почувствовал, что они немногим отличаются от его собственной породы. Началась свалка. Весь ощетинившись, Белый Клык рычал и огрызался на окружившей его со всех сторон разверстой собачьей пасти. Собаки повалили волчонка, но он не переставал кусать и рвать их за ноги и за брюхо, чувствуя в то же время, как собачьи зубы впиваются ему в тело. Поднялся оглушительный лай. Волчонок слышал рычание кичи, рванувшейся ему на подмогу. Слышал крики людей, удары палок и визг собак, которым доставались эти удары. Через несколько секунд волчонок снова был на ногах. Он увидел, что люди отгоняют собак палками и камнями, защищая, спасая его от свирепых клыков этих существ, которые все же чем-то отличались от волчьей породы. Неживые предметы подчинились их воле. Так камни и палки, брошенные этими странными существами, летели по воздуху, как живые, и наносили собакам чувствительные удары. Власть эта казалась Белому Клыку необычайной, божественной властью. Она выходила за пределы всего мыслимого. Но вот последняя собака отбежала в сторону, суматоха улеглась, и Белый Клык принялся зализывать раны, размышляя о своем первом приобщении к стае и о своем первом знакомстве с ее жестокостью. До сих пор ему казалось, что вся их порода состоит из одноглазого, матери и его самого. Они трое стояли особняком. Но вдруг совершенно внезапно обнаружилось, что есть еще много других существ, принадлежащих, очевидно, к его породе. И где-то в глубине сознания у волчонка появилось чувство обиды на своих братьев, которые, только завидев его, воспылали к нему смертельной ненавистью. Кроме того, он негодовал, что мать привязали к палке, хотя это было сделано руками высшего существа. Тут попахивало капканом, неволей. Но что волчонок мог знать о капкане, о неволе? Свободу бродить, бегать, лежать, когда заблагорассудится, он унаследовал от предков. Теперь движения волчицы ограничивались длиной палки, и та же самая палка ограничивала и движение волчонка, потому что он еще не мог обойтись без матери. Волчонку это не нравилось. И когда люди поднялись и отправились в путь, он окончательно остался недоволен такими порядками, потому что какое-то маленькое человеческое существо взяло в руки палку, которой была привязана кичи, и повело ее за собой как пленницу, а за кичи побрел и Белый Клык, очень смущенный и обеспокоенный всем происходящим. Они отправились вниз, по речной долине, гораздо дальше тех мест, куда заходил в своих скитаниях Белый Клык, и дошли до самого конца ее, где речка впадала в Маккензи. На берегу стояли пироги, поднятые на высокие шесты лежали решетки для сушки рыбы. Индейцы разбили здесь стоянку. Белый Клык с удивлением осматривался вокруг себя. Могущество людей росло с каждой минуты. Он уже убедился в их власти над свирепыми собаками. Эта власть говорила о силе. Но еще больше изумляла Белого Клыка власть людей над неживыми предметами. Их способность изменять лицо мира. Это было самое поразительное. Вот люди установили шесты для вигвамов. Тут, собственно, не было ничего примечательного. Это делали те же самые люди, которые умели бросать камни и палки. Однако, когда шесты обтянули кожей и парусиной, и они стали вигвамами, Белый Клык окончательно растерялся. Больше всего его поражали огромные размеры вигвамов.
Они росли повсюду с чудовищной быстротой, словно какие-то живые существа. Но скоро белый клык привык к вигвамам. Он видел, что женщины и дети входят и выходят оттуда без всякого вреда для себя, что собакам тоже хочется проникнуть внутрь, но люди прогоняют их с бранью и швыряют камнем вслед. К концу дня белый клык оставил кичи и осторожно подполз к ближайшему вигваму. Его подстрекала любознательность, потребность учиться жить, действовать и набираться опыта. Последние несколько шагов, отделявших его от стены вигвама, белый клык полз мучительно, долго и осторожно. Наконец его нос коснулся парусины. Белый клык ждал, что будет. Ничего, все обошлось благополучно. Тогда он понюхал это страшное вещество, пропитанное запахом человека, взял его зубами и слегка потянул к себе. Опять все обошлось благополучно, хотя парусиновая стена и дрогнула. Он потянул еще раз, стена заколыхалась. Ему это очень понравилось. Он тянул все сильнее и сильнее, пока вся стена не пришла в движение. В вигваме послышался резкий окрик индианки, и белый клык опрометью бросился к кичи. Но с тех пор он перестал бояться высоких вигвамов. Не прошло и 5 минут, как белый клык снова убежал от матери. Она была привязана к колышку, вбитому в землю, и не могла пойти за своим детенышем. К волчонку с воинственным видом приближался щенок, гораздо старше и крупнее его. Щенка звали Лип-Лип, как это узнал позднее белый клык. Он уже был искушен в боях и слыл большим забиякой среди своих собратьев. Ощетинившись и грозно рыча, волчонок и щенок стали кружить друг за другом, готовые ко всему. Это продолжалось довольно долго, и белому клыку такая игра начинала нравиться. И вдруг Лип-Лип сделал стремительный прыжок, рванул волчонка зубами и отскочил в сторону. Белый клык взвыл от неожиданности и боли, но тут же с яростью кинулся на Лип-Липа и впился в него зубами. Это была первая схватка белого клыка с Лип-Липом, и таких схваток им предстояло много, потому что они с первой же встречи почувствовали глубокую, врожденную ненависть друг к другу, которая приводила к непрестанным столкновениям. Кичи ласково облизывала своего детеныша и старалась удержать его около себя, но любопытство белого клыка было ненасытно. Несколько минут спустя он снова отправился на разведку и натолкнулся на человека, которого звали Серым Бобром. Присев на корточки, Серый Бобр делал что-то с сухим мхом и палками, разложенными возле него на земле. Белый клык подошел поближе и стал наблюдать за ним. Женщины и дети подносили Серому Бобру палки и сучья. По-видимому, готовил что-то интересное. Любопытство белого клыка так разгорелось, что он подошел к Серому Бобру вплотную, забыв, что перед ним находится грозное человеческое существо. И вдруг он увидел, что из-под рук Серого Бобра над сучьями и мхом поднимается что-то странное, похожее на туман. Потом из этого тумана, крутясь и извиваясь, возникло что-то живое, красное, как солнце в небе. Белый клык не подозревал о существовании огня, но огонь притягивал его к себе, как когда-то в пещере в дни младенчества его притягивал свет. Он подполз поближе, услышал над собой смех Серого Бобра и понял, что в этих звуках нет ничего враждебного. Потом белый клык коснулся пламени носом и одновременно высунул язык. В первую секунду он оцепенел. Притаившись среди сучьев и мха, неизвестное вцепилось ему в нос. Белый клык отпрянул от огня, разразившись отчаянным визгом. Услышав этот визг, кичи с рычанием рванулась вперед, насколько позволяла палка, и заметалась в бессильной ярости, чувствуя, что не может помочь сыну.
Но серый бобр смеялся, хлопая себя по бедрам, и рассказывал всем о случившемся, и все тоже громко смеялись. А белый клык, усевшись на задние лапы, визжал и визжал и казался таким маленьким и жалким среди окружавших его людей. Это была самая сильная боль, которую ему пришлось испытать. Живое существо, возникшее под руками серого бобра и похожее цветом на солнце, обожгло ему нос и язык. Белый клык скулил, не переставая, и каждый его вопль люди встречали новым взрывом смеха. Он попробовал лизнуть нос, но прикосновение обожженного языка к обожженному носу только усилило боль, и он завыл еще отчаянней, еще тоскливей. А потом ему стало стыдно. Он понял, почему люди смеются. Он повернулся и убежал, но убежать его заставила не боль от ожогов, а смех, потому что смех проникал глубже и ранил сильнее, чем огонь. Белый клык кинулся к матери, бесновавшейся на привязи, к единственному в мире существу, которое не смеялось над ним. Наступили сумерки. Вслед за ними пришла ночь, а белый клык не отходил от кичи. Нос и язык у него по-прежнему болели, но ему не давало успокоиться другое, еще более сильное чувство. Жизнь стала слишком беспокойной. Тут было слишком много человеческих существ. Мужчин, женщин, детей. Все они шумели и раздражали его. Собаки непрестанно ссорились, рычали, грызлись. Спокойное одиночество, которое он знал раньше, кончилось. Здесь даже самый воздух был насыщен жизнью. Она жужжала и гудела вокруг белого клыка, не умолкая ни на минуту. Новые звуки смущали и тревожили его, заставляя все время ждать новых событий. Белый клык наблюдал за людьми, которые ходили между вамами, исчезали, снова появлялись. Подобно тому, как человек взирает на им же сотворенных богов, белый клык взирал на окружающих его людей. Они были для него высшими существами, божеством. Они были властителями живого и неживого мира. Они держали в повиновении все, что способно двигаться, и сообщали движение неподвижным вещам. Из сухого мха и палок они творили жизнь, которая больно жгла и цветом своим напоминала солнце. Они творили огонь. Они были боги.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача третья.

каждый новый день приносил Белому Клыку что-нибудь новое. Пока мать сидела на привязи, он бегал по всему поселку, исследуя, изучая его и набираясь опыта. Он быстро ознакомился с повадками человеческих существ, но такое близкое знакомство не вызвало в нем пренебрежения к ним. Чем больше он узнавал людей, тем больше убеждался в их могуществе. И он покорился им, так же, как покорилась его мать Кичи, едва только она услышала свое имя из их уст. Он уступал им дорогу. Когда они подзывали его, он подходил. Когда прогоняли прочь, поспешно убегал. Когда грозили, припадал к земле, потому что каждое их желание подкреплялось силой, которая проявлялась при помощи кулака и палки, летающих по воздуху камней и обжигающих болью ударов бича. Белый Клык принадлежал людям, как принадлежали им все собаки. Он отдал свою судьбу в чужие руки и снял с себя всякую ответственность за собственное существование. Уже одно это служило ему наградой, потому что опираться на другого всегда легче, чем стоять одному. Белый Клык быстро изучил жизнь индейского поселка. Он узнал, как несправедливы и жадны взрослые собаки при раздаче мяса и рыбы. Убедился, что мужчины справедливы, дети жестоки, а женщины добры, и от них скорее, чем от других, можно получить кусок мяса или кость. А после двух или трех стычек с матерями щенят Белый Клык понял, что с этими фуриями лучше не связываться. Чем дальше от них держаться, тем будет спокойнее. Но больше всех ему отравлял жизнь Лип-Лип. Он был старше и сильнее его. Белый Клык не избегал драк с ним, но всегда терпел поражение. Такой против матерями щенят Белый Клык понял, что с этими фуриями лучше не связываться. Чем дальше от них держаться, тем будет спокойнее. Но больше всех ему отравлял жизнь Лип-Лип. Он был старше и сильнее его. Белый Клык не избегал драк с ним,

во и злобой даже людям. Люди не старались разобраться в причинах такого поведения. Они видели только следствия, а следствия эти были дурные. Белый клык слыл пронырой, вором и зачинщиком всех драк. Разгневанные индианки обзывали его волком, предрекали ему плохой конец, а он, слушая все это, зорко следил за ними и каждую минуту был готов увернуться от удара палкой или камнем. Белый клык чувствовал себя отщепенцем среди обитателей поселка. Все молодые собаки следовали примеру Лип-Липа. Как бы то ни было, но они присоединились к Лип-Липу, и, объявив Белому клыку войну, собаки имели достаточно поводов, чтобы не прекращать ее. Все они до одной познакомились с его острыми зубами, и надо отдать ему справедливость, он воздавал своим врагам сторицей. Вражда с собачьей сворой научила его двум важным вещам. Отбиваться сразу от всей стаи, а имея дело с одним противником, наносить ему, возможно, большее количество ран в кратчайший срок. Не упасть, устоять среди осаждающих его со всех сторон врагов, значило сохранить жизнь, и Белый клык постиг эту науку в совершенстве. Он умел держаться на ногах не хуже кошки. Даже взрослые собаки могли сколько угодно теснить его. Белый клык подавался назад, подскакивал, ускользая в сторону, и все же ноги не изменяли ему и твердо стояли на земле. Белый клык был еще молод, и его неокрепшие челюсти не могли наносить смертельных ударов. Но все же ни один щенок бегал по поселку со следами его зубов на шее. И как-то раз, поймав одного из своих врагов на опушке леса, он все же ухитрился перекусить ему горло и выпустил из него дух вон. В тот же вечер поселок заволновался. Его проделку заметили, весть о ней дошла до хозяина издохшей собаки, женщины припомнили Белому клыку все его кражи, и около жилища серого бобра собралась толпа народу. Но он решительно закрыл вход в вигвам, где отсиживался преступник, и отказался выдать его своим соплеменникам. Изгнав Белого клыка из стаи, объявив ему войну, молодые собаки тем самым поставили себя лицом к лицу с его злобой, ловкостью и силой. Дело обернулось так, что теперь враги Белого клыка и сами ни на шаг не могли отойти от стаи. Он не допускал этого. Молодые собаки каждую минуту ждали его нападения и не решались бегать поодиночке. Всем им, за исключением Лип-Липа, приходилось держаться стаей, чтобы общими усилиями отбиваться от своего грозного противника. Вызывая у своих собратьев и у людей только одну ненависть и вечно враждуя со всеми, Белый клык развивался быстро, но односторонне. При такой жизни в нем не могли зародиться ни добрые чувства, ни потребность в ласке. Обо всем этом он не имел ни малейшего понятия. «Повинуйся сильному, угнетай слабого» — вот закон, который руководил им. Серый бобр — божество, он наделен силой, поэтому Белый клык повиновался ему. Но собаки, те, которые моложе и меньше его ростом, слабы, и их надо уничтожать. В Белом клыке развивались все те качества, которые помогали ему противостоять опасности, часто грозившей его жизни. Стальные мускулы выступали на его худом, гибком теле, как веревки. В проворстве и хитрости с ним не мог сравниться никто. Он бегал быстрее, был беспощаднее в драках, выносливее, злее, ожесточеннее и умнее всех остальных собак. Белый клык должен был стать таким, иначе он не уцелел бы в той враждебной среде, в которую привела его жизнь. Осенью, когда дни стали короче и в воздухе уже чувствовалось приближение холодов, Белому клыку представился случай вырваться на свободу. Уже несколько дней в поселке царила суматоха. Индейцы разбирали летние вигвамы и готовились выйти на осеннюю охоту. Пироги одна за другой начали отчаливать от берега, и часть их уже скрылась из виду. Белый клык задрожал от страха, услышав свою кличку, но устоял и не вышел из леса, хотя что-то подстрекало его откликнуться на зов хозяина. Вскоре голоса замерли вдали, и тогда
Он выбрался из

кустарника, довольный, что побег удался. Наступали сумерки, белый клык резвился между деревьями, радуясь свободе. И вдруг его охватило чувство одиночества. Он сел, тревожно прислушиваясь к лесной тишине. Ни звука, ни движения. Потом ему стало холодно. Теплой стены вигвама, около которой он всегда грелся, здесь не было. Он сидел, поочередно поднимая то одну, то другую переднюю лапу, потом прикрыл их своим пушистым хвостом, и в эту минуту перед ним пронеслось видение. В этом не было ничего странного. Перед его глазами встали знакомые картины. Он снова увидел поселок, вигвамы, пламя костров. Он услышал пронзительные голоса женщин, грубый бас мужской речи, лай собак. Белый клык проголодался и вспомнил куски мяса и рыбы, которые ему перепадали от людей. Неволя изнежила белого клыка. Зависимость от людей лишила его части силы. Он разучился добывать себе корм. Над ним спускалась ночь. Он старался уловить хоть малейший шорох или движение. В этом безмолвии и неподвижности природы таилась какая-то страшная опасность. Дерево, схваченное ночным морозом, громко скрипнуло у него над головой, и белый клык взвыл, и, не чуя под собой ног, от ужаса опрометью кинулся к поселку. Он чувствовал непреодолимую потребность в людском обществе, в защите, которую оно дает. В его ноздрях стоял запах дыма от костров, в ушах звенели голоса и крики. Он выбежал из лесу на залитую луной поляну, где не было ни теней, ни мрака, но глаза его не увидели знакомого поселка. Он забыл, что люди ушли оттуда. Белый клык остановился, как вкопанный. Бежать было некуда. Он побрел к тому месту, где стоял прежде вигвам серого бобра, сел посередине и поднял морду к луне. Спазмы сжимали ему горло, пасть у него раскрылась, и одиночество, страх, тоска по кичи, все прошлые горести и предчувствия грядущих невзгод и страданий, все это вылилось в протяжном тоскливом вое. Это был волчий вой, впервые вырвавшийся из груди белого клыка. С наступлением утра его страхи исчезли, но чувство одиночества только усилилось. Вид заброшенного становища, в котором еще так недавно кипела жизнь, наводил на него тоску. Долго раздумывать ему не пришлось. Он повернул в лес и побежал вдоль берега реки. Он бежал весь день, не давая себе ни минуты отдыха. Казалось, он может бежать вечно. Его сильное тело не знало утомления. И даже когда утомление все-таки пришло, выносливость, доставшаяся ему от предков, продолжала гнать его все дальше и дальше. Часто ему приходилось бежать по узкой кромке льда, намерзшей около берега. Тонкий лед ломался, и, проваливаясь в ледяную воду, белый клык не раз бывал на волосок от гибели. И все это время он ждал, что вот-вот нападет на след богов в том месте, где они причалят к берегу и направятся вглубь страны. Белый клык бежал всю ночь, натыкаясь в темноте на препятствия и преграды, которые замедляли его бег, но не отбивали охоты двигаться дальше. К середине второго дня, через 30 часов, его железные мускулы стали сдавать. Он ничего не ел почти 2 суток и совсем обессилел от голода. Его великолепная шкура была вся в грязи, широкие подушки на лапах кровоточили. Он начал прихрамывать сначала слегка, потом все больше и больше. Небо нахмурилось, и пошел снег. Мокрый, тающий снег, который прилипал к его лапам, заволакивал все вокруг, затрудняя и без того мучительную дорогу. В эту ночь серый бобр решил сделать привал на дальнем берегу реки Маккензи, потому что путь к местам охоты шел в том направлении. Но незадолго до темноты Клукуч, жена серого бобра,
приметила на ближнем берегу лося, который подошел к реке напиться. И вот, не подойди лось к берегу, не сбейся меца из-за метели с правильного курса, Клукуч не заметила бы лося. Серый бобр не уложил бы его метким выстрелом из ружья, и все дальнейшие события сложились бы совершенно по-иному. Серый бобр не сделал бы привала на ближнем берегу реки Маккензи, а белый клык, пробежав мимо, или погиб бы, или попал бы к своим диким сородичам и остался бы волком до конца своих дней. Наступила ночь. Снег повалил сильнее, и белый клык, спотыкаясь, прихрамывая и тихо повизгивая на ходу, напал на свежий след. След был настолько свеж, что белый клык сразу узнал его. Заскулив от нетерпения, он повернул от реки и бросился в лес. До ушей его донеслись знакомые звуки. Он увидал пламя костра, Клукуч, занятую стряпней, серого бобра, присевшего на корточки и жевавшего кусок сала. У людей было свежее мясо. Белый клык ожидал расправы. При мысли о ней шерсть у него на спине встала дыбом. Он, крадучись, двинулся вперед. Он боялся ненавистных ему побоев и знал, что их не избежать. Но он знал также, что будет греться около огня и будет пользоваться покровительством богов. Белый клык ползком приближался к костру. Серый бобр увидал его и перестал жевать. Белый клык пополз еще медленнее. Чувство унижения и покорности давило его, заставляя присмыкаться перед человеком. Он полз прямо к серому бобру, все замедляя и замедляя движение, как будто ползти ему с каждым дюймом становилось труднее. И, наконец, лег у ног хозяина, которому предался отныне добровольно душой и телом. По собственному желанию подошел он к костру человека и признал над собой человеческую власть. Белый клык дрожал, ожидая неминуемого наказания. Рука поднялась над ним, он весь съежился, готовясь принять удар. Но удара не последовало. Белый клык украдкой взглянул вверх. Серый бобр разорвал сало на две части. Серый бобр протягивал ему кусок сала. Осторожно и недоверчиво белый клык понюхал его, а потом потянул к себе. Серый бобр велел дать белому клыку мясо, и пока он ел, не подпускал к нему других собак. Благодарный и довольный, белый клык улегся у ног своего хозяина, глядя на жаркое пламя костра и сонно щурясь. Он знал, что утро застанет его не в мрачном лесу, а на привале среди богов, которому он отдавал всего себя и от воли которых теперь зависел. В одном из поселков на берегу большого невольничьего озера белому клыку довелось уточнить преподанный ему серым бобром закон, согласно которому нападение на богов считается непростительным грехом. По обычаю всех собак во всех поселках белый клык отправился на поиски пищи. Он увидел мальчика, который разрубал топором мерзлую тушу лося. Кусочки мяса разлетались в разные стороны. Белый клык остановился и стал подбирать их. Мальчик бросил топор и схватил увесистую дубинку. Белый клык отскочил назад, еле успев увернуться от удара. Мальчик побежал за ним, и он, незнакомый с поселком, кинулся в проход между вигвамами и очутился в тупике перед высоким земляным валом. Деваться было некуда. Мальчик загораживал единственный выход из тупика. Подняв дубинку, он сделал шаг вперед. Белый клык рассвирепел. Его чувство справедливости было возмущено. Он весь ощетинился и встретил мальчика грозным рычанием. Белый клык хорошо знал закон. Все остатки мяса, например, кусочки мерзлой туши лося, принадлежат собаке, которая их находит. Он не сделал ничего дурного, не нарушил никакого закона, и все-таки мальчик собирался бить его. Белый клык сам не знал, как это случилось.
Он сделал это в припадке бешенства, и все произошло так быстро, что его противник тоже ничего не успел понять. Мальчик вдруг растянулся на снегу, а зубы белого клыка прокусили ему руку, державшую дубинку. Но белый клык знал, что закон, установленный богами, нарушен. Вонзивший зубы в священное тело одного из богов должен ждать самого страшного наказания. Он убежал под защиту серого бобра и сидел, съежившись у его ног, когда укушенный мальчик и вся его семья явились требовать возмездия. Но они ушли ни с чем. Серый бобр встал на защиту белого клыка. То же сделали Митса и Клукуч. Прислушиваясь к перебранке людей и наблюдая за тем, как они гневно машут руками, белый клык начинал понимать, что для его проступка есть оправдание. И таким образом он узнал, что боги бывают разные. Они делятся на его богов и на богов чужих. И это далеко не одно и то же. От своих богов следует принимать все – и справедливость, и несправедливость. Но он не обязан сносить несправедливость чужих богов. Он вправе мстить за нее зубами. И это тоже было законом. В тот же день белый клык познакомился с новым законом еще ближе. Собирая хворост в лесу, Митса натолкнулся на компанию мальчиков, среди которых был и потерпевший. Произошла ссора. Мальчики набросились на Митса. Удары сыпались на него со всех сторон. Белый клык сначала просто наблюдал за дракой. Это дело богов, это его не касается. Но потом он сообразил, что ведь бьют Митса, одного из его собственных богов. И то, что он сделал вслед за этим, он сделал не рассуждая. Порыв бешеной ярости бросил его в самую середину свалки. 5 минут спустя мальчики разбежались с поля битвы, и многие из них оставили на снегу кровавые следы, говорящие о том, что зубы белого клыка не бездействовали. Когда Митса рассказал в поселке о случившемся, серый бобр велел дать белому клыку мясо. Он велел дать ему много мяса. И белый клык, насытившись, лег у костра и заснул, твердо уверенный в том, что понял закон правильно. Вслед за этим белый клык усвоил закон собственности и то, что собственность хозяина надо охранять. От защиты тела бога до защиты его имущества был один шаг, и белый клык этот шаг сделал. То, что принадлежало богу, следовало защищать от всего мира, не останавливаясь даже перед нападением на других богов. Но поступок этот, святотатственный сам по себе, всегда сопряжен с большой опасностью. Боги всемогущи, и собаке трудно тягаться с ними, и все-таки белый клык научился безбоязненно давать им отпор. Чувство долга победило в нем страх, и в конце концов вороватые боги решили оставить имущество серого бобра в покое. Угрюмость и необщительность помогали белому клыку стать надежным сторожем при хозяйском добре, и серый бобр всячески поощрял его в этом. И в конце концов белый клык стал еще злее, еще неукротимее и окончательно замкнулся в самом себе. Месяцы шли один за другим, и время все больше и больше скрепляло договор между собакой и человеком. Этот договор еще в незапамятные времена был заключен первым волком, пришедшим из северной глуши к человеку. И, подобно всем своим предшественникам, волкам и диким собакам, белый клык сам выработал условия этого договора. Они были очень просты. За поклонение божеству он отдал свою свободу. От бога белый клык получал общение с ним, покровительство, корм и тепло. Взамен он сторожил его имущество, защищал его тело, работал на него и покорялся ему. Если у тебя есть бог, ему надо служить. И белый клык служил своему богу, повинуясь чувству долга и благоговейного страха. Но он не любил его. Он не знал, что такое любовь, и никогда не испытывал этого чувства. К
Кичи стала далеким воспоминанием. Белый клык не только порвал с северной глушью и со своими сородичами, но подчинился и такому условию договора, которое не позволило бы ему покинуть Бога и пойти за Кичи, даже если бы он встретил ее. Преданность человеку стала законом для белого клыка, и закон этот был сильнее кровных уз и сильнее любви к свободе.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача четвертая.

Если в натуре белого клыка была заложена хоть малейшая возможность сблизиться с представителями его породы, то возможность эта безвозвратно погибла после того, как он стал вожаком упряжки. Собаки возненавидели его, возненавидели за то, что Мит Са подкидывал ему лишний кусок мяса, возненавидели за все те действительные и воображаемые преимущества, которыми он пользовался. Возненавидели за то, что он всегда бежал во главе упряжки, доводя их до бешенства одним видом своего пушистого хвоста и быстро мелькающих ног. И белый клык проникся к собакам точно такой же острой ненавистью. Роль вожака не доставляла ему ни малейшего удовольствия. Он через силу мирился с тем, что ему приходится убегать от заливающихся лаем собак, которые в течение 3 лет находились под его властью. Но с этим надо было мириться, иначе ему грозила гибель, а жизни, бившей в нем ключом, гибнуть не хотелось. Лишь только Мит Са трогал с места, вся упряжка с яростным лаем кидалась в погоню за белым клыком. Защищаться он не мог. Стоило ему повернуть голову к собакам, как Мит Са хлестал его по морде бичом. Белому клыку не оставалось ничего другого, как мчаться вперед. Отражать хвостом и задними ногами нападение всей завывающей своры он не мог. Таким оружием нельзя обороняться против множества безжалостных клыков. И белый клык несся вскачь, каждым прыжком насилуя свою природу и унижая свою гордость. А бежать так приходилось целый день. Если какое-нибудь существо и можно было назвать врагом своих собратьев, то это относилось именно к белому клыку. В противоположность многим вожакам, кидавшимся под защиту богов, как только собак распрягали, белый клык пренебрегал такой защитой. Он безбоязненно разгуливал по стоянке, ночью расправляясь с собаками за все то, что приходилось терпеть от них днем. В те времена, когда белый клык еще не был вожаком, его теперешние товарищи по упряжке обычно старались не попадаться ему на дороге. Теперь положение изменилось. Погоня, длившаяся с утра и до вечера, сознание, что весь день белый клык убегал от них, находился в их власти, все это не позволяло собакам отступать перед ним. Самый воздух, которым он дышал, был насыщен ненавистью и злобой, и это лишь усиливало ненависть и злобу в нем самом. Когда Мит Са приказывал упряжке остановиться, белый клык слушался его окрика. На первых порах эта остановка вызывала замешательство среди собак. Все они набрасывались на ненавистного вожака. Но тут дело принимало совсем другой оборот. Размахивая бичом, на помощь белому клыку приходил Мит Са. И собаки поняли, наконец, что если сани останавливаются по приказанию Мит Са, вожака лучше не трогать. Но если белый клык останавливался самовольно, значит, над ним можно было чинить расправу. Вскоре белый клык перестал останавливаться без приказания. Такие уроки усваиваются быстро. Да белый клык и не мог не усваивать их, иначе он не выжил бы в той суровой среде, которую уготовила ему жизнь. Белому клыку было около 5 лет, когда серый бобр снова взял его с собой в длинное путешествие, и в поселках у скалистых гор, вдоль рек Маккензи и Паркюпайна, вплоть до самого Юкона, долго помнили расправы белого клыка с собаками. Он упивался своей местью. Чужие собаки не ждали от него ничего плохого. Им не приходилось встречаться с противником, который нападал бы так неожиданно и стремительно. Они не знали, что имеют дело с врагом, убивающим как молния с одного удара. Собаки в чужих поселках подходили к белому клыку с вызывающим видом, а он, не теряя времени на предварительные церемонии, кидался на них стремительно, словно развернувшаяся стальная пружина, хватал за горло и убивал противника, не дав ему опомниться от изумления.
Было лето, когда Белый Клык попал в форт Юкон. В форте было много индейцев, много съестных припасов, повсюду царило небывалое оживление. Было лето 1898 года, и золотоискатели тысячами двигались вверх по Юкону, к Доусону и на Клондайк. Слухи о золотой лихорадке достигли и ушей Серого Бобра, и он привез с собой несколько тюков с мехами и один тюк с рукавицами и мокасинами. Серый Бобр никогда не отважился бы пуститься в такой далекий путь, если б его не привлекала сюда надежда на большую наживу. Но то, что Серый Бобр увидел здесь, превзошло все его ожидания. В самых своих безудержных мечтах он рассчитывал выручить от продажи мехов 100%, а убедился, что можно выручить и 1000. И как истинный индеец, Серый Бобр принялся за дело не спеша, решив просидеть здесь хоть до осени, только бы не продешевить свои товары. В форте Юкон Белый Клык впервые увидел белых людей. Рядом с индейцами они казались ему существами другой породы, богами, власть которых опиралась на еще большее могущество. Эта уверенность пришла к Белому Клыку сама собой. Ему не надо было напрягать свои мыслительные способности, чтобы убедиться в могуществе белых богов. Он только чувствовал его, но чувствовал с необычайной силой. Вигвамы, построенные индейцами, казались ему когда-то свидетельством величия человека. А теперь его поражал громадный форт и дома из толстых бревен. Все это говорило о могуществе. Белые боги обладали силой. Власть их простиралась дальше власти прежних богов Белого Клыка, среди которых самым могущественным существом был Серый Бобр. Но и Серый Бобр казался ничтожеством по сравнению с белокожими богами. В свою очередь Белый Клык привлекал к себе всеобщее внимание. Его сходство с волком сразу же бросалось в глаза, и люди показывали на него друг другу пальцами. Это заставило Белого Клыка насторожиться. Лишь только кто-нибудь подходил к нему, он скалил зубы и отбегал в сторону. Людям так и не удавалось дотронуться до него. И хорошо, что не удавалось. Но если белые боги были всемогущи, то собаки их ничего не стоили. Белый Клык быстро убедился в этом, столкнувшись с теми, что сходили на берег вместе со своими хозяевами. Все они были не похожи одна на другую. У одних были короткие, слишком короткие ноги, у других длинные, слишком длинные. Вместо густого меха их покрывала короткая шерсть, а у некоторых и шерсти почти не было. И ни одна из этих собак не умела драться. Питая ненависть ко всей своей породе, Белый Клык считал себя обязанным вступать в драку и с этими собаками. После нескольких стычек он проникся к ним глубочайшим презрением. Они оказались неуклюжими, беспомощными и старались одолеть Белого Клыка одной силой, тогда как он брал сноровкой и хитростью. Собаки кидались на него с лаем. Белый Клык прыгал в сторону, они теряли его из виду, и тогда он налетал на них сбоку, сбивал плечом с ног и вцеплялся им в горло. Белый Клык упивался всем этим. Он не жалел своих собратьев, а сам ухитрялся оставаться в таких стычках невредимым. На первых порах драки с собаками просто развлекали его. Потом он принялся за это по-настоящему. Другого дела у него не было. Серый Бобр занялся торговлей, богател, и Белый Клык слонялся по пристани, поджидая вместе со сворой беспутных индейских собак прибытия пароходов. Однако Белого Клыка нельзя было считать членом собачьей своры. Он не смешивался с ней, держался в стороне, никогда не терял своей независимости, и собаки даже побаивались его. Правда, он действовал с ними заодно. Он затевал ссору с чужаком и сбивал его с ног. Тогда собаки кидались и приканчивали чужака, а Белый Клык сейчас же удирал, предоставляя своре получать наказание от разгневанных богов. Белых людей в форте Юкон было немного. Все они уже давно жили здесь, называли себя кислым тестом
и очень гордились этим. А те, кто приезжал сюда из других мест, старожилы презирали. Люди, сходившие с парохода на берег, были новичками и назывались чичако. Жители форта презирали приезжих и радовались всякий раз, когда у тех случалась какая-нибудь неприятность. Особенное удовольствие доставляли им расправы белого клыка и все бесчинствующие своры с чужими собаками. Но был среди старожилов один человек, которому эта забава доставляла особенное удовольствие. Старожилы форта прозвали этого человека «красавчиком». Настоящего его имени никто не знал, и в здешних местах он был известен как «красавчик Смит». Правда, красивого в нем было мало, потому, вероятно, ему и дали такое прозвище. Он был на редкость уродлив. Создавая его, природа поскупилась. Он был низкорослый, и на его щуплом теле сидела неправильной формы удлиненная голова. Затылок у Смита был совершенно приплюснутый, лоб низкий и несуразно широкий. А потом природа вдруг расщедрилась и наделила красавчика Смита вылупленными глазами, к тому же расставленными так широко, что между ними могла бы поместиться еще одна пара глаз. Чтобы как-нибудь заполнить оставшееся свободное пространство, природа дала ему тяжелую нижнюю челюсть, которая выдавалась вперед и чуть ли не лежала у него на груди. А может быть, это только так казалось, ибо шея у красавчика Смита была слишком тонка для такой громоздкой ноши. Он слыл повсюду за презренного, жалкого труса. Для полноты картины следует упомянуть о том, что зубы у него были длинные и желтые, а оба клыка вылезали наружу из-под тонких губ. На глаза у природы, видимо, не хватило краски. Она соскребла для них все остатки со своей палитры, и получилось нечто мутно-желтое. То же самое можно сказать и про жидкие волосы, которые клочьями торчали у него на голове и на лице, напоминая растрепанный ветром сноп соломы. Короче говоря, красавчик Смит был урод, но винить в этом его самого не следует. Таким уж человек появился на свет Божий. Он стряпал на жителей форта, мыл посуду и исполнял всякую другую грязную работу. В форте к нему относились терпимо и даже снисходительно, как к существу, которому не повезло в жизни. Кроме того, красавчика Смита побаивались. От такого злобного труса можно было получить и пулю в спину, и стакан кофе с отравой. Таков был человек, который восхищался отчаянной удалью белого клыка и мечтал завладеть им. Красавчик Смит начал заигрывать с белым клыком. Тот не обращал на это никакого внимания. Этот человек не нравился ему. Белый клык чуял в нем что-то злое и ненавидел его, боясь его протянутой руки и вкрадчивого голоса. Бессознательно, словно при помощи шестого чувства, белый клык угадывал, что этот человек таит в себе зло, грозит гибелью и что его надо ненавидеть. Белый клык был дома, когда красавчик Смит впервые зашел к серому бобру. Белый клык не знал, о чем шел разговор с этим человеком у серого бобра. Он видел только, что хозяин разговаривает с ним. Во время беседы красавчик Смит показал на белого клыка пальцем, и тот зарычал, как будто эта рука была не на расстоянии 50 футов от него, а опускалась ему на спину. Серый бобр отказался продать собаку. Он разбогател, у него все есть. Кроме того, лучшей ездовой собаки и лучшего вожака нигде не сыщешь. Ни на Маккензи, ни на Юконе. Белый клык – мастер драться. Разорвать собаку ему ничего не стоит. Все равно, что человеку прихлопнуть комара. Глаза у красавчика Смита заблестели при этих словах, и он с жадностью облизал свои тонкие губы. Нет, серый бобр ни за какие деньги не продаст белого клыка. Но красавчик Смит хорошо знал индейцев. Он стал часто наведываться к серому бобру и каждый раз приносил за пазухой бутылку. Виски обладает одним могучим свойством. Оно возбуждает жажду.
И такая жажда появилась у серого бобра. Его нутро требовало все больше и больше этой жгучей жидкости, и, потеряв с непривычки к ней власть над собой, он был готов на что угодно, лишь бы раздобыть эту жидкость. Деньги, вырученные от продажи мехов, рукавицы, мокасин начали таять. Их становилось все меньше и меньше, и чем больше пустел мешок, в котором они хранились у серого бобра, тем он становился беспокойнее. Наконец, все ушло. И деньги, и товары, и спокойствие. У серого бобра осталась только жажда, которая росла с каждой минутой. И тогда красавчик Смит снова завел речь о продаже белого клыка. Но на этот раз цена определялась уже не долларами, а бутылками виски, и серый бобр прислушался к предложению более внимательно. «Сумеешь поймать, собака твоя», — было его последнее слово. Бутылки перешли к нему, но через 2 дня красавчик Смит сам сказал серому бобру: «Поймай собаку». Вернувшись как-то вечером домой, белый клык со вздохом облегчения улегся около вигвама. Страшного белого бога не было. Как только белый клык улегся, серый бобр, пошатываясь, подошел к нему и обвязал ремень вокруг его шеи. Потом серый бобр сел рядом с белым клыком, держа в одной руке конец ремня. В другой он держал бутылку, и то и дело прикладывался к ней, и тогда белый клык слышал бульканье. Красавчик Смит подошел к вигваму и остановился рядом с белым клыком. Тот глухо зарычал на это страшное существо, не сводя глаз с его рук. Одна рука вытянулась вперед и стала опускаться над его головой. Белый клык зарычал громче. Рука продолжала медленно опускаться, а белый клык, злобно глядя на нее и уже задыхаясь от яростного рычания, все ниже и ниже припадал к земле. И вдруг его зубы сверкнули, как у змеи, и с резким металлическим звуком лязгнули в воздухе. Рука отдернулась вовремя. Красавчик Смит испугался и рассвирепел. Серый бобр ударил белого клыка по голове, и тот снова покорно лег на землю. Белый клык следил за каждым движением обоих людей. Он увидел, что красавчик Смит ушел и вскоре вернулся с увесистой палкой. Серый бобр передал ему ремень. Красавчик Смит шагнул вперед. Ремень натянулся. Белый клык все еще лежал. Серый бобр ударил его несколько раз, заставляя подняться с места. Белый клык повиновался и прыгнул прямо на чужого человека, который хотел увести его с собой. Тот ждал этого нападения и ударом палки свалил белого клыка на землю, остановив его прыжок на полпути. Серый бобр засмеялся и одобрительно закивал головой. Красавчик Смит снова потянул за ремень, и белый клык, оглушенный ударом, с трудом поднялся на ноги. Он не повторил своего прыжка. Одного такого удара было достаточно, чтобы убедить его, что белый бог не зря держит палку в руках. Белый клык был мудр и видел всю тщету борьбы с неизбежностью. Поджав хвост и не переставая глухо рычать, он поплелся за красавчиком Смитом, а тот не спускал глаз и держал палку наготове. Придя в форт, красавчик Смит крепко привязал белого клыка и улегся спать. Белый клык прождал час, а потом принялся за ремень и через какие-нибудь 10 секунд очутился на свободе. Он не тратил времени понапрасну. Ремень был перерезан наискось, как ножом. Оглядевшись по сторонам, белый клык ощетинился и зарычал. Потом повернулся и побежал к вигваму серого бобра. Он не был обязан повиноваться этому чужому и страшному богу. Он отдал всего себя серому бобру, и никто другой, кроме серого бобра, не мог владеть им. Все предыдущее повторилось, но с некоторой разницей. Серый бобр снова привязал его и утром отвел к красавчику Смиту. Вот тут-то белый клык и ощутил эту разницу.
Красавчик Смит задал ему трепку. Белому клыку, крепко привязанному на этот раз, не оставалось ничего другого, как метаться в бессильной ярости и сносить наказание. Красавчик Смит пустил в ход палку и хлыст, и таких побоев белому клыку не приходилось испытывать еще ни разу в жизни. Красавчик Смит испытывал наслаждение. Он жадно глядел на свою жертву, и глаза его загорались тусклым огнем, когда белый клык выл от боли и рычал после каждого удара палкой или хлыстом. Красавчик Смит был жесток, как бывают жестоки только трусы. Покорно снося от людей удары и брань, он вымещал свою злобу на слабейших существах. Белый клык знал, почему его бьют. Когда серый бобр надел ремень ему на шею и передал привязь красавчику Смиту, белый клык понял, что его бог приказывает ему идти с этим человеком. И когда красавчик Смит посадил его на привязь в форте, он понял, что тот приказывает ему остаться здесь. Следовательно, он нарушил волю обоих богов и заслужил наказание. Клык был мудр, но в нем жили силы, перед которыми отступала и сама мудрость. Одной из этих сил была верность. Белый клык не любил серого бобра и все же хранил верность ему наперекор его воле, его гневу. Он ничего не мог с собой поделать, таким он был создан. Верность была достоянием породы белого клыка. Верность отличала его от всех других животных. Верность привела волка и дикую собаку к человеку и позволила им стать его товарищами. И ночью, когда весь форт спал, белый клык принялся грызть палку, к которой его привязали. Белый клык был мудр. И будь он только мудр, он не пришел бы к серому бобру, уже два раза предавшему его. Но мудрость сочеталась в нем с верностью. Он прибежал домой, и хозяин предал его в третий раз. На этот раз его посадили на цепь, которую нельзя было перегрызть. Он старался вырвать скобу, вбитую в бревно, но все его усилия были тщетны. Через несколько дней разорившийся серый бобр протрезвился и отправился в долгий путь по реке Паркюпайн на Маккензи. Белый клык остался в форте Юкон и перешел в полную собственность к сумасшедшему, потерявшему человеческий облик существу. Но что знает собака о сумасшествии? Для белого клыка красавчик Смит стал богом, страшным, но все же богом. Это был сумасшедший бог, но белый клык не знал, что такое сумасшествие. Он знал только, что надо подчиняться воле этого человека и исполнять все его прихоти и капризы.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача пятая.

руках сумасшедшего бога белый клык превратился в дьявола. Устроив в дальнем конце форта загородку, красавчик Смит посадил белого клыка на цепь и принялся дразнить его и доводить до бешенства мелкими, но мучительными нападками. Он очень скоро обнаружил, что белый клык не выносит, когда над ним смеются, и обычно заканчивал свои пытки взрывами оглушительного хохота. Издеваясь над белым клыком, бог показывал на него пальцем. В эти минуты собака теряла всякую власть над собой и в припадках ярости, обуревавшей ее, казалась более бешеной, чем красавчик Смит. До сих пор белый клык чувствовал вражду, правда, свирепую вражду только к существам одной с ним породы. Теперь он стал врагом всего, что видел вокруг себя. Издевательства красавчика Смита доводили его до такого озлобления, что он слепо и безрассудно ненавидел всех и вся. Но прежде всего и больше всего он ненавидел красавчика Смита. Обращаясь так с белым клыком, красавчик Смит преследовал определенную цель. Однажды около загородки собралось несколько человек. Красавчик Смит вошел к белому клыку, держа в руке палку, и снял с него цепь. Как только хозяин вышел, белый клык заметался по загородке из угла в угол, стараясь добраться до глазевших на него людей. Дверь в загородку снова приоткрылась. Белый клык остановился. Происходило что-то непонятное. Дверь открылась шире. И вдруг к нему втолкнули большую собаку. Дверь тотчас же захлопнулась. Белый клык никогда не видел такой породы. Это был мастиф, но размеры и свирепый вид незнакомца ничуть не смутили его. Он видел перед собой живое существо, на котором можно было сорвать злобу. Сверкнув клыками, он прыгнул на мастифа и располосовал ему шею. Мастиф замотал головой и с хриплым рычанием ринулся на белого клыка, но белый клык скакал из стороны в сторону, ухитряясь увертываться и ускользать от противника, и в то же время успевал рвать его клыками и снова отпрыгивать назад. Зрители кричали, аплодировали, а красавчик Смит, дрожа от восторга, не отрывал жадного взгляда от белого клыка, расправлявшегося с противником. Грузный, неповоротливый мастиф был обречен с самого начала, и схватка кончилась тем, что красавчик Смит палкой отогнал белого клыка, а мастифа, полумертвого, выволокли наружу. Затем проигравшие уплатили пари, и в руке красавчика Смита зазвенели деньги. С этого дня белый клык уже с нетерпением ждал той минуты, когда вокруг его загородки снова соберется толпа. Это предвещало драку, а драка стала теперь для него единственным способом проявлять свою сущность. Сидя взаперти, затравленный, обезумевший от ненависти, он находил исход для этой ненависти только тогда, когда хозяин впускал к нему в загородку собаку. Красавчик Смит, видимо, умел рассчитывать силы белого клыка, потому что белый клык всегда выходил победителем из таких сражений. Осенью, когда выпал первый снег и по реке потянулось сало, красавчик Смит взял место для себя и для белого клыка на пароходе, отправлявшемся вверх по Юкону до Даусона. Слава о белом клыке прокатилась повсюду. Он был известен под кличкой боевого волка, и поэтому около его клетки на палубе всегда толпились любопытные. Если в красавчике Смите сидел дьявол, то и белый клык не уступал ему в этом. И оба дьявола вели нескончаемую войну друг против друга. Прежде у белого клыка хватало благоразумия на то, чтобы покориться человеку, который держит палку в руке. Теперь же это благоразумие оставило его. Ему достаточно было увидеть красавчика Смита, чтобы прийти в бешенство. Красавчик Смит мог бить белого клыка как угодно и сколько угодно. Тот не сдавался. Лишь только хозяин прекращал избиение и уходил, вслед ему слышался вызывающий рев, или же белый клык кидался на прутья клетки и выл от бушевавшей в нем ненависти.
Когда пароход прибыл в Даусон, Белого Клыка свели на берег. Но и в Даусоне он жил по-прежнему, на виду у всех, в клетке, постоянно окруженный зеваками. Красавчик Смит выставил на показ своего боевого волка, и люди платили по 50 центов золотым песком, чтобы поглядеть на него. У Белого Клыка не было ни минуты покоя. Если он спал, его будили, поднимали с места палкой. Зрители хотели получить полное удовольствие за свои деньги. И для того, чтобы сделать зрелище еще более занимательным, Белого Клыка постоянно держали в состоянии бешенства. На него смотрели, как на страшного дикого зверя. И это отношение людей проникало к Белому Клыку сквозь прутья клетки. Красавчик Смит не только выставил Белого Клыка на показ, он сделал из него и профессионального бойца. Белому Клыку помогала его молниеносная быстрота. Она давала ему громадный перевес над противниками. Даже самые опытные из них еще не встречали такого увертливого бойца. Но самое большое преимущество в боях давал Белому Клыку его опыт. Белый Клык понимал толк в драках, как ни один его противник. Он дрался чаще их всех, умел отразить любое нападение, а его собственные боевые приемы были гораздо разнообразнее и вряд ли нуждались в улучшении. Но мало-помалу драться приходилось все реже и реже. Любители собачьих боев уже потеряли надежду подыскать Белому Клыку достойного соперника, и красавчику Смиту не оставалось ничего другого, как выставлять его против волков. Индейцы ловили их капканами специально для этой цели, и бой Белого Клыка с волком неизменно привлекал толпы зрителей. Однажды удалось раздобыть где-то взрослую самку-рысь, и на этот раз Белому Клыку пришлось отстаивать в бою свою жизнь. Рысь не уступала ему ни в быстроте движений, ни в ярости, и пускала в ход и зубы, и острые когти, тогда как Белый Клык действовал только зубами. Но после схватки с рысью бои прекратились. Белому Клыку уже не с кем было драться. Никто не мог выпустить на него достойного противника. И он просидел в клетке до весны, а весной в Даусон приехал некто Тим Кинан по профессии картежный игрок. Кинан привез с собой бульдога. Первого бульдога, появившегося на Клондайке. Встреча Белого Клыка с этой собакой была неизбежна, и в некоторых кварталах города предстоящая схватка между ними целую неделю служила главной темой разговоров. Красавчик Смит снял с Белого Клыка цепь и отступил назад. И впервые Белый Клык кинулся в бой не сразу. Он стоял как вкопанный. Он никогда не видел такой собаки. Тим Кинан подтолкнул бульдога вперед и сказал «взять его». Из толпы закричали «взять его, Чероки! Всыпь ему как следует! Взять его!» Но Чероки, видимо, не имел ни малейшей охоты драться. Он повернул голову, посмотрел на кричавших людей и добродушно завилял обрубком хвоста. Чероки не боялся Белого Клыка, просто ему было лень начинать драку. Тим Кинан вошел в круг и, нагнувшись над бульдогом, стал поглаживать его против шерсти и легонько подталкивать вперед. Эти движения должны были подзадорить Чероки. И они не только подзадорили, но и разозлили его. Каждое движение рук, поглаживающих Чероки против шерсти, заканчивалось легким толчком. И также, словно толчком, из горла у него вырывалось рычание. Белый Клык не мог оставаться равнодушным ко всему этому. Шерсть на загривке и на спине поднялась у него дыбом. Тим Кинан подтолкнул Чероки в последний раз и отступил назад. Пробежав по инерции несколько шагов вперед, бульдог не остановился и, быстро перебирая своими кривыми лапами, выскочил на середину круга. В эту минуту Белый Клык кинулся на него. Зрители восхищенно вскрикнули. Белый Клык с легкостью кошки в один прыжок покрыл все расстояние между собой и противником, с тем же кошачьим проворством рванул его клыками и отскочил в сторону. На толстой шее бульдога около самого уха показалась кровь. Словно не заметив этого, даже не зарычав,
Чероки повернулся и побежал за белым клыком. Подвижность белого клыка и упорство Чероки разожгли страсти толпы. Зрители заключали новые пари, увеличивали ставки. Чероки нельзя было упрекнуть в неповоротливости. Он вертелся и сновал из стороны в сторону, но белый клык все-таки ускользал от него. Чероки тоже был сбит с толку. Ему еще ни разу не приходилось драться с собакой, которая не подпускала бы его к себе. Белый клык бросался на него и отскакивал в сторону, ухитряясь не получить ни одной царапины. А количество ран на теле Чероки все росло и росло. Голова и шея у него были располосованы с обеих сторон, из ран хлестала кровь, но Чероки не проявлял ни малейших признаков беспокойства. Он все так же упорно, так же добросовестно гонялся за белым клыком и за все это время остановился всего лишь раз, чтобы недоуменно посмотреть на людей и помахать обрубком хвоста в знак своей готовности продолжать драку. В эту минуту белый клык налетел на Чероки и, рванув его за ухо, отскочил в сторону. Начиная сердиться, Чероки снова пустился в погоню, стараясь вцепиться мертвой хваткой ему в горло. Бульдог промахнулся на самую малость, и белый клык, вызвав громкое одобрение толпы, спас себя только тем, что сделал неожиданный прыжок. Время шло. Белый клык плясал и вертелся около Чероки, то и дело кусая его и сейчас же отскакивая прочь. А бульдог с мрачной настойчивостью продолжал бегать за ним. Рано или поздно, а он добьется своего и, схватив белого клыка за горло, решит исход боя. Много раз белый клык пытался сбить Чероки с ног, но разница в росте была слишком велика. И на этот раз счастье изменило белому клыку. Прыгая и вертясь юлой около Чероки, он улучил минуту, когда противник, не успев сделать крутой поворот, отвел голову в сторону и оставил плечо незащищенным. Белый клык кинулся вперед, но его собственное плечо пришлось гораздо выше плеча противника. Он не смог удержаться и со всего размаха перелетел через его спину. Впервые за всю боевую карьеру белого клыка люди стали свидетелями того, что боевой волк не сумел устоять на ногах. Он грохнулся на бок и в следующее мгновение опять стоял на ногах, но зубы Чероки уже впились ему в горло. Хватка была не совсем удачная. Она пришлась слишком низко, ближе к груди, но Чероки не разжимал челюстей. Белый клык заметался из стороны в сторону, пытаясь стряхнуть с себя бульдога. Не останавливаясь ни на секунду, белый клык кружился, прыгал вперед, назад, силясь стряхнуть 50-фунтовый груз, повисший у него на шее. А бульдогу было важно только одно – не разжимать челюстей. Белый клык перестал метаться, только окончательно выбившись из сил. Он уже ничего не мог сделать, ничего не мог понять. Собаки, с которыми он дрался раньше, вели себя совершенно по-другому. Не разжимая зубов, Чероки налегал на него всем телом, пытаясь повалить на бок. Белый клык сопротивлялся и чувствовал, как челюсти бульдога передвигаются все выше и выше, с каждой минутой приближаясь к горлу. Высвободиться из хватки было невозможно. Она сковывалась неумолимостью судьбы. Борьба, по-видимому, приближалась к концу. Те, кто ставили на Чероки, были вне себя от восторга и предлагали чудовищные пари. Сторонники белого клыка приуныли и отказывались поставить 10 против 1 и 20 против 1. Но нашелся один смельчак, который рискнул принять пари в 50 против 1. Борьба, по-видимому, приближалась к концу. Те, кто ставили на Чероки, были вне себя от восторга и предлагали чудовищные пари. Сторонники белого клыка приуныли и отказывались поставить 10 против 1 и 20 против 1. Но нашелся один смельчак, который рискнул

Он бегал по кругу, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь, взвиваясь на дыбы, вскидывал своего врага вверх. Но все его попытки стряхнуть с себя цепкую смерть были тщетны. Наконец белый клык опрокинулся навзничь, и бульдог сразу же перехватил зубами еще выше и, забирая его шкуру пастью, почти не давал ему перевести дух. Гром аплодисментов приветствовал победителя, из толпы кричали «Чероки! Чероки!». Бульдог рьяно завилял обрубком хвоста. И тут зрители отвлеклись от этой забавы. Вдали послышались крики погонщиков собак, звон колокольчиков, и все, кроме красавчика Смита, насторожились, решив, что нагрянула полиция. Но на дороге вскоре показались двое мужчин, бежавших рядом с нартами. Увидев собравшуюся толпу, незнакомцы оставили собак и подошли узнать, что тут происходит. Один из них был высокий молодой человек. Его гладко выбритое лицо зарумянилось от быстрого движения на морозе. Другой, погонщик, был ниже ростом и с усами. Белый клык прекратил борьбу. Чероки давно прокусил бы ему вену, если бы его зубы с самого начала не пришлись так близко к груди. Он перехватывал ими все выше и выше, подбираясь к горлу, но на это уходило много времени. К тому же пасть его была вся забита толстыми складками шкуры белого клыка. Тем временем зверская жестокость красавчика Смита вытеснила в нем последние остатки разума. Увидев, что глаза белого клыка уже заволакивает пеленой, он понял, что бой проигран. Словно сорвавшись с цепи, он бросился к белому клыку и начал яростно бить его ногами. Зрители закричали, послышался свист, но тем дело и ограничилось. Не обращая внимания на эти протесты, красавчик Смит продолжал бить белого клыка. Но вдруг в толпе произошло какое-то движение. Высокий молодой человек пробирался вперед, бесцеремонно расталкивая всех направо и налево. Он вошел в круг как раз в ту минуту, когда красавчик Смит заносил правую ногу для очередного удара. В это мгновение молодой человек с сокрушительной силой ударил его кулаком по лицу. Красавчик Смит не удержался и, подскочив в воздухе, рухнул на снег. Молодой человек повернулся к толпе. «Трусы!» — закричал он. «Мерзавцы!» «Мэтт! Помогите-ка мне», — сказал незнакомец погонщику, который вместе с ним вошел в круг. Оба они нагнулись над собаками. Мэтт приготовился оттащить белого клыка в сторону, как только Чероки ослабит свою мертвую хватку. Молодой человек стал разжимать зубы бульдогу, но все его усилия были напрасны. Зрители заволновались, и кое-кто уже начинал протестовать против такого непрошенного вмешательства. «Мерзавцы вы!» — крикнул незнакомец снова и принялся за дело. «Нечего и стараться, мистер Скотт, так мы их никогда не растащим», — сказал наконец Мэтт. Они выпрямились и осмотрели сцепившихся собак. «Крови еще вышло немного», — сказал Мэтт. «До горла еще не успел добраться». «Того и гляди, доберется», — ответил Скотт. Волнение молодого человека и его страх за участь белого клыка росли с каждой минутой. «Помогите-ка кто-нибудь», — крикнул Скотт, обращаясь к толпе. Но ни один человек не двинулся с места. «Всуньте ему что-нибудь в пасть», — посоветовал Мэтт. Скотт схватился за кобуру, висевшую у него на поясе, вынул револьвер и попробовал просунуть дуло между сжатыми челюстями бульдога. Они с погонщиком стояли на коленях, нагнувшись над собаками. Тим Кинан шагнул в круг. Подойдя к Скотту, он тронул его за плечо и проговорил угрожающим тоном. «Не сломайте ему зубов!» «Не зубы, так шею сломаю», — ответил Скотт, продолжая всовывать револьверное дуло в пасть Чероки. Продолжая орудовать револьвером, Скотт поднял голову и хладнокровно спросил. «Ваш собак?» Тим Кинан буркнул что-то себе под нос. «Тогда разожмите ей зубы!» «Вот что, друг любезный!» — со злобой заговорил Тим. «Это не так просто, как вам кажется. Я не знаю, что тут делать!» «Тогда убирайтесь!» — последовал ответ. «И не мешайте мне! Видите, я занят!» Тим Кинан не уходил, но Скотт уже не обращал на него никакого внимания. Он кое-как втиснул бульдогу дуло между зубами и теперь старался просунуть его дальше, чтобы оно вышло с другой стороны. Добившись этого, Скотт начал осторожно, потихоньку разжимать бульдогу челюсти, а Мэтт тем временем освобождал из его пасти складки шкуры белого клыка. «Держите свою собаку», — скомандовал Скотт Тиму. Хозяин Чероки послушно нагнулся и обеими руками схватил бульдога. «Ну!» — крикнул Скотт, сделав последние усилия.

Собак растащили в разные стороны. Бульдог отчаянно сопротивлялся. «Уведите его!» — приказал Скотт. И Тим Кинан увел Чероки в толпу. Белый клык попытался встать раз, другой, но ослабевшие ноги подогнулись под ним, и он медленно повалился на снег. Его полузакрытые глаза потускнели, нижняя челюсть отвисла, язык вывалился наружу. Мэтт осмотрел его. «Чуть жив», — сказал он, — «но дышит все-таки». Красавчик Смит встал и подошел взглянуть на белого клыка. «Мэтт, сколько стоит хорошая ездовая собака?» — спросил Скотт. Погонщик подумал с минуту и ответил, не подымаясь с колен. $300. «Ну, а такая, на которой живого места не осталось?» И Скотт ткнул белого клыка ногой. «Половину», — решил погонщик. Скотт повернулся к красавчику Смиту. «Слышали вы, зверь? Я беру у вас собаку и плачу за нее $150». Он открыл бумажник и отсчитал эту сумму. Красавчик Смит заложил руки за спину, отказываясь взять протянутые ему деньги. «Не продаю», — сказал он. «Нет, продаете», — заявил Скотт. «Потому что я покупаю. Получите деньги, собака моя». Все еще держа руки за спиной, красавчик Смит попятился назад. Скотт шагнул к нему и замахнулся кулаком. Красавчик Смит втянул голову в плечи. «Собака моя», — начал было он. «Вы потеряли все права на эту собаку», — перебил его Скотт. «Возьмете деньги или мне ударить вас еще раз?» Скотт повернулся к красавчику Смиту спиной и подошел к погонщику, который все еще возился с белым клыком. Кто-то из зрителей уже уходил, другие собирались кучками, поглядывая на Скотта и переговариваясь между собой. К одной из таких групп подошел Тим Кинан. «Что это за птица?» — спросил он. «Уидон Скотт», — ответил кто-то. «Какой такой Уидон Скотт?» «Да инженер с приисков. Он среди здешних заправил свой человек. Я сразу понял, что это важная персона. С таким лучше не связываться», — сказал Тим Кинан.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача шестая.

Увидев приближающегося Уидона Скотта, белый клык ощетинился и зарычал, давая этим понять, что он не потерпит расправы над собой. С тех пор, как он прокусил Скотту руку, которая была теперь забинтована и висела на перевязи, прошли сутки. Белый клык помнил, что боги иногда откладывают наказание, и сейчас ждал расплаты за свой проступок. Иначе не могло и быть. Он совершил святотатство, впился зубами в священное тело бога, притом белокожего бога. По опыту, который остался у него от общения с богами, белый клык знал, какое суровое наказание грозит ему. Бог сел в нескольких шагах от белого клыка. В этом еще не было ничего страшного. Обычно они наказывают стоя. Кроме того, у этого бога не было ни палки, ни хлыста, ни ружья, да и сам белый клык находился на свободе. Ничто его не удерживало, ни цепь, ни ремень с палкой, и он мог спастись бегством прежде, чем бог успеет встать на ноги. А пока что надо подождать и посмотреть, что будет дальше. Бог сидел совершенно спокойно, не делая попыток встать с места, и злобный рев белого клыка постепенно перешел в глухое ворчание, а потом и ворчание смолкло. Тогда Бог заговорил, и при первых же звуках его голоса шерсть на загривке у белого клыка поднялась дыбом, в горле снова заклокотало. Но Бог продолжал говорить все так же спокойно, не делая никаких резких движений. Белый клык рычал в унисон с его голосом, и между словами и рычанием установился согласный ритм. Но речь человека лилась без конца. Он говорил так, как еще никто никогда не говорил с белым клыком. Бог говорил долго, а потом встал и ушел. Когда же он снова появился на пороге хижины, белый клык подозрительно осмотрел его. В руках у него не было ни хлыста, ни палки, ни оружия, и здоровая рука его не пряталась за спину. Он сел на то же самое место в нескольких шагах от белого клыка и протянул ему мясо. Навострив уши, белый клык недоверчиво оглядел кусок, ухитряясь смотреть одновременно и на него, и на бога, и приготовился отскочить в сторону при первом же намеке на опасность. Но наказание все еще откладывалось. Бог протягивал ему еду, только и всего. Мясо как мясо, ничего страшного в нем не было. Но белый клык все еще сомневался и не взял протянутого куска, хотя рука Скотта подвигалась все ближе и ближе к его носу. Клык знал, что мясо и наказание сплошь и рядом имели между собой тесную и неприятную связь. Мясо было вкусное, а белый клык проголодался. С бесконечной осторожностью он подошел ближе и, наконец, решился взять кусок из человеческих рук. Белый клык съел кусок, и ничего с ним не случилось. И так, мало-помалу, он съел все мясо, и все-таки с ним ничего не случилось. Значит, наказание откладывалось. Белый клык облизнулся и стал ждать, что будет дальше. Бог продолжал говорить. В голосе его слышалась ласка. То, о чем белый клык не имел до сих пор никакого понятия. И ласка эта будила в нем неведомые до сих пор ощущения. Он почувствовал странное спокойствие, словно удовлетворялась какая-то его потребность, заполнялась какая-то пустота в его существе. Потом в нем снова проснулся инстинкт, и прошлый опыт снова послал ему предостережение. Боги хитры, трудно угадать, какой путь они выберут, чтобы добиться своих целей. Так и есть. Коварная рука тянется все дальше и дальше и опускается над его головой. Но Бог продолжает говорить. Голос его звучит мягко и успокаивающе. Несмотря на угрозу, которую таит в себе рука, голос внушает доверие. И несмотря на всю мягкость голоса, рука внушает страх. Противоположные чувства и ощущения боролись в белом клыке. Казалось, он упадет замертво, раздираемый на части враждебными силами, ни одна из которых не получала перевеса в этой борьбе только потому, что он прилагал неимоверные усилия, чтобы обуздать их. И белый клык пошел на сделку с самим собой.
Он рычал, прижимал уши, но не делал попыток ни укусить Скотта, ни убежать от него. Уидон Скотт улыбнулся с видом превосходства, встал и нагнулся над белым клыком. Он ласково заговорил с ним, потом медленно протянул руку и снова начал гладить его по голове. Белый клык терпеливо сносил это поглаживание, но смотрел, он смотрел во все глаза, не на того, кто его ласкал, а на Мэтта, стоявшего в дверях хижины. «Может быть, из вас и получился первоклассный инженер, мистер Скотт», — говорил погонщик. «Но я считаю, вы многое утратили в жизни. Вам бы следовало в детстве удрать из дому и поступить в цирк». Белый клык зарычал, услышав голос Мэтта, но не отскочил от руки, ласково гладившей его по голове и по шее. И это было началом конца прежней жизни, конца прежнего царства ненависти. Для белого клыка началась новая, непостижимо прекрасная жизнь. В этом деле от Уидона Скотта требовалось много терпения и ума, а белый клык должен был преодолеть веление инстинкта, пойти наперекор собственному опыту, отказаться от всего, чему научила его жизнь. И все-таки новая обстановка, в которой очутился белый клык, опять взяла его в обработку. Она смягчала в нем ожесточенность, лепила из него иную, более совершенную форму. В сущности говоря, все зависело от Уидона Скотта. Он добирался до самых глубин натуры белого клыка и лаской вызывал к жизни все те чувства, которые дремали и уже наполовину заглохли в нем. Так белый клык узнал, что такое любовь. Она заступила место склонности, самого теплого чувства, доступного ему в общении с богами. Но любовь не может прийти в один день. Возникнув из склонности, она развивалась очень медленно. Белому клыку нравился его вновь обретенный бог, и он не убегал от него, хотя все время оставался на свободе. Жить у нового бога было несравненно лучше, чем в клетке у красавчика Смита. Кроме того, белый клык не мог обойтись без божества. Чувствовать над собой человеческую власть стало для него необходимостью. Печать зависимости от человека осталась на белом клыке с тех далеких дней, когда он покинул северную глушь и подполз к ногам серого бобра, покорно ожидая побоев. Эта неизгладимая печать снова была наложена на него, когда он во второй раз вернулся из северной глуши после голодовки и почувствовал запах рыбы в поселке серого бобра. И белый клык остался у своего нового хозяина, потому что он не мог обходиться без божества и потому что Уидон Скотт был лучше красавчика Смита. В знак преданности он взял на себя обязанности сторожа при хозяйском добре. Белый клык вскоре научился отличать воров от честных людей, понял, как много значит походка и поведение. Человека, который твердой поступью шел прямо к дверям, он не трогал, хотя и не переставал зорко следить за ним, пока дверь не открывалась и благонадежность посетителя не получала подтверждения со стороны хозяина. Но тот, кто пробирался крадучись, окольными путями, стараясь не попасться на глаза, тот не знал пощады от белого клыка и пускался в поспешное и позорное бегство. Уидон Скотт задался целью вознаградить белого клыка за все то, что ему пришлось вынести, вернее, искупить грех, в котором человек был повинен перед ним. Это стало для Скотта делом принципа, делом совести. Он чувствовал, что люди остались в долгу перед белым клыком, и долг этот надо выплатить. И поэтому он старался проявлять к белому клыку как можно больше нежности. Время шло, и любовь, возникшая из склонности, все крепла и крепла. Белый клык сам начал чувствовать это, хотя и бессознательно. Любовь давала знать о себе ощущением пустоты, которая настойчиво, жадно требовала заполнения. Любовь принесла с собой боль и тревогу, которые утихали только от прикосновения руки нового бога. В эти минуты любовь становилась радостью, необузданной радостью, пронизывающей все существо белого клыка. Но стоило богу уйти, как боль и тревога возвращались,
и белого клыка снова охватывало ощущение пустоты, ощущение голода, властно требующего насыщения. И вот склонность уступила место любви. Любовь затронула в нем те глубины, куда никогда не проникала склонность. За любовь белый клык платил любовью. Он обрел божество, лучезарное божество, в присутствии которого он расцветал, как растение под лучами солнца. Белый клык начинал приспосабливаться к новой жизни. Так он понял, что собак хозяина трогать нельзя. Но его властный характер заявлял о себе, и собакам пришлось убедиться на деле в превосходстве своего нового вожака. Признав его власть над собой, они уже не доставляли ему хлопот. Стоило белому клыку появиться среди стаи, как собаки уступали ему дорогу и покорялись его воле. Точно так же он привык и к Мэтту, как к собственности хозяина. Уидон Скотт сам очень редко кормил белого клыка. Эта обязанность возлагалась на Мэтта. И белый клык понял, что пища, которую он ест, принадлежит хозяину, поручившему Мэтту заботиться о нем. Тот же самый Мэтт попробовал как-то запрячь его в сани вместе с другими собаками. Но эта попытка потерпела неудачу, и белый клык покорился только тогда, когда Уидон Скотт сам надел на него упряжь и сам сел в сани. Он понял, хозяин хочет, чтобы Мэтт правил им так же, как и другими собаками. «Если уж вы разрешите мне высказать свое мнение», — заговорил как-то Мэтт, «то доложу вам, что с вашей стороны было очень умно дать за эту собаку $150. Ловко вы провели красавчика Смита, уж не говоря о том, что и по физиономии ему съездили». Серые глаза Уидона Скотта снова загорелись гневом, и он сердито пробормотал: «Мерзавец!» Поздней весной белого клыка постигло большое горе. Внезапно, без всякого предупреждения, хозяин исчез. Собственно говоря, предупреждение было, но белый клык не имел опыта в таких делах и не знал, чего надо ждать от человека, который укладывает свои чемоданы. Впоследствии он вспомнил, что укладывание вещей предшествовало отъезду хозяина, но тогда у него не зародилось ни малейшего подозрения. Вечером белый клык, как всегда, ждал его прихода. В полночь поднялся ветер, он укрылся от холода за хижиной и лежал там, прислушиваясь сквозь дрему, не раздадутся ли знакомые шаги. Но в 2 часа ночи беспокойство выгнало его из-за хижины, он свернулся клубком на холодном крыльце и стал ждать дальше. Получив письмо в Серкл-Сити, Уидон Скотт прочел следующее: «Проклятый волк отказывается работать, ничего не ест, совсем приуныл. Собаки не дают ему проходу, хочет знать, куда вы девались, а я не умею растолковать ему. Боюсь, как бы не сдох». Мэтт писал правду. Белый клык затосковал, перестал есть, не отбивался от налетавших на него собак. Он был плох, настолько плох, что Мэтту пришлось в конце концов взять его в хижину. Он лежал в комнате на полу около печки, потеряв всякий интерес к еде, к Мэтту, ко всему на свете. Но однажды вечером, когда Мэтт сидел за столом и читал, шепотом бормоча слова и шевеля губами, внимание его привлекло тихое повизгивание белого клыка. Белый клык встал с места, навострил уши, глядя на дверь, и внимательно прислушался. Минутой позже Мэтт услышал шаги. Дверь открылась, и вошел Уидон Скотт. Они поздоровались. Потом Скотт огляделся по сторонам. «А где волк?» — спросил он и увидел его. Белый клык стоял около печки. Он не бросился вперед, как это сделала бы всякая другая собака, а стоял и смотрел на своего хозяина. «Черт возьми!» — воскликнул Мэтт. «Да он хвостом виляет!» Уидон Скотт вышел на середину комнаты и подозвал белого клыка к себе. Белый клык не прыгнул к нему навстречу, но сейчас же подошел на зов. Движение его сковывало застенчивость, но в глазах появилось какое-то новое, необычное выражение, чувство
глубокой любви засветилось в них. С возвращением хозяина, научившего его любви, белый клык быстро пришел в себя. В хижине он провел еще две ночи и день, а потом вышел на крыльцо. Собаки уже успели забыть его доблести. У них осталось в памяти, что за последнее время белый клык был слаб и болен. И как только он появился на крыльце, они кинулись на него со всех сторон. «Ну и свалка!» — с довольным видом пробормотал Мэтт, наблюдавший эту сцену с порога хижины. «Нечего с ними церемониться, волк! Задай им как следует! Ну, еще, еще!» Белый клык не нуждался в поощрении. Приезда любимого хозяина было вполне достаточно. Чудесная, буйная жизнь снова забилась в его жилах. Он дрался, находя в драке единственный выход для своей радости. Конец мог быть только один. Собаки разбежались, потерпев поражение, и вернулись обратно лишь с наступлением темноты, униженно и кротко заявляя белому клыку о своей покорности. Научившись прижиматься к хозяину головой, белый клык частенько пользовался этим новым способом выражения своих чувств. Это был предел, дальше которого он не мог идти. Инстинкт требовал, чтобы голова оставалась свободной. Он выражал этим беспредельную веру, беззаветную покорность хозяину и как бы говорил ему: «Отдаю себя в твои руки. Поступай со мной, как знаешь». Однажды вечером, вскоре после своего возвращения, Скотт играл с Мэттом в криббидж на сон грядущий. 15-2, 15-4. И еще двойка, подсчитывал Мэтт, как вдруг снаружи послышались чьи-то крики и рычания. Переглянувшись, они выскочили из-за стола. «Волк дерет кого-то!» — сказал Мэтт. Отчаянный вопль заставил их броситься к двери. «Посветите мне!» — крикнул Скотт, выбегая на крыльцо. Мэтт последовал за ним с лампой, и при свете ее они увидели человека, навзничь лежащего на снегу. Он закрывал лицо и шею руками, пытаясь защититься от зубов белого клыка. Скотт и погонщик разглядели все это в одну секунду. Скотт схватил белого клыка за шею и оттащил назад. Мэтт помог человеку встать на ноги. Поднимаясь, тот отнял руки от лица, и, увидев зверскую физиономию красавчика Смита, погонщик отскочил назад, как ошпаренный. Щурясь на свету, красавчик Смит оглядывался по сторонам. Лицо его перекосилось от ужаса, как только он взглянул на белого клыка. В ту же минуту погонщик увидел, что на снегу что-то лежит. Он поднес лампу поближе и подтолкнул носком сапога стальную цепь и толстую палку. Уидон Скотт, понимающе, кивнул головой. Они не произнесли ни слова. Погонщик взял красавчика Смита за плечо и повернул к себе спиной. Все было понятно. Красавчик Смит припустил во весь дух. А хозяин гладил белого клыка и говорил: «Хотел увести тебя, да, а ты не позволил». «Так, значит, просчитался этот молодчик. Он, небось, подумал, что на него вся преисподняя кинулась», — ухмыльнулся Мэтт. А белый клык продолжал рычать. Но мало-помалу шерсть у него на спине улеглась, и мягкая нотка, совсем было потонувшая в этом злобном рычании, становилась все слышнее и слышнее.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача седьмая.

Белый клык почувствовал беду еще задолго до того, как она дала знать о своем приближении. Предчувствие зародилось в нем по вине богов, хотя он и не отдавал себе отчета в том, как и почему это случилось. Сами того не подозревая, боги выдали свои намерения собаке, и она уже не покидала крыльца хижины и, не входя в комнату, знала, что люди что-то затевают. «Послушайте-ка», — сказал как-то за ужином погонщик. Уидон Скотт прислушался. Из-за двери доносилось тихое, тревожное поскуливание, похожее скорее на сдерживаемый плач. Потом стало слышно, как белый клык обнюхивает дверь, желая убедиться в том, что бог его все еще тут, а не исчез таинственным образом, как в прошлый раз. «Чует, в чем дело», — сказал погонщик. Уидон Скотт почти умоляюще взглянул на Мэтта, но слова его не соответствовали выражению глаз. «Какой черт мне волк в Калифорнии? Это невозможно». «Конечно, невозможно», — согласился Мэтт. «А все-таки здорово он к вам привязался». Хозяин вдруг вскипел. «Да ну вас к черту, Мэтт! Я сам знаю, что делать. Да нет, было бы чистейшим безумием взять собаку с собой». «Я с вами совершенно согласен», — ответил Мэтт. Но его слова и на этот раз не удовлетворили хозяина. У белого клыка не осталось никаких сомнений. Он уже давно чуял беду, а теперь понял, что ему грозит. Бог снова готовился к бегству. Уж если он не взял его с собой в первый раз, то, очевидно, не возьмет и теперь. Этой ночью белый клык поднял вой, протяжный волчий вой. Белый клык выл, подняв морду к безучастным звездам, и изливал им свое горе так же, как в детстве, когда, прибежав из северной глуши, он не нашел поселка и увидел только кучку мусора на том месте, где стоял прежде вигвам серого бобра. На следующий день беспокойство и страх белого клыка только усилились. Он следовал за хозяином по пятам, а когда Скотт заходил в хижину, торчал на крыльце. В открытую дверь ему были видны вещи, разложенные на полу. К чемодану прибавились два больших саквояжа и ящик. Мэтт складывал одеяло и меховую одежду хозяина в брезентовый мешок. Белый клык заскулил, глядя на эти приготовления. Вскоре у хижины появились два индейца. Белый клык внимательно следил, как они взвалили вещи на плечи и спустились с холма вслед за Мэттом, который нес чемодан и брезентовый мешок. Вскоре Мэтт вернулся. Хозяин вышел на крыльцо и позвал белого клыка в хижину. «Эх ты, бедняга!» — ласково сказал он, почесывая ему за ухом и гладя по спине. «Уезжаю, старина. Тебя в такую даль с собой не возьмешь. Ну, порычи. Порычи на прощание, порычи, порычи как следует». Но белый клык отказывался рычать. Вместо этого он бросил на хозяина грустный, пытливый взгляд и спрятал голову у него под мышкой. «Пора!» — крикнул Мэтт. «Берегите его, Мэтт», — говорил Скотт, когда они спускались с холма. «Напишите мне, как ему тут живется». «Обязательно», — ответил погонщик. «Стойте! Слышите?» Они остановились. Белый клык выл, как воют собаки над трупом хозяина. Глубокое горе звучало в этом вое, переходившем то в душераздирающий плач, то в жалобные стоны, то опять взлетавшем вверх в новом порыве отчаяния. Пароход «Аврора» первый в этом году отправлялся из Клондайка, и палубы его были забиты пассажирами. Тут толпились люди, которым повезло в погоне за золотом, люди, которых золотая лихорадка разорила, и все они стремились уехать из этой страны, так же, как в свое время стремились попасть сюда. Стоя около сходней, Скотт прощался с Мэттом. Погонщик уже хотел сойти на берег, как вдруг глаза его уставились на что-то в глубине палубы, и он не ответил на рукопожатие Скотта. Тот обернулся. Белый клык сидел в нескольких шагах от них и тоскливо смотрел на своего хозяина. Мэтт чертыхнулся в полголоса. Скотт смотрел на собаку в полном недоумении.
заперли дверь?» «Конечно, запер», — ответил Мэтт. Белый клык с заискивающим видом прижал уши, но продолжал сидеть в сторонке, не пытаясь подойти к ним. «Придется увести его с собой». Мэтт сделал два шага по направлению к белому клыку. Тот метнулся в сторону, погонщик бросился за ним, но белый клык проскользнул между ногами пассажиров. Увертываясь, шныряя из стороны в сторону, он бегал по палубе и не давался Мэтту. Но стоило хозяину заговорить, как белый клык покорно подошел к нему. «Сколько времени кормил его, а он меня и близко не подпускает», — обиженно пробормотал погонщик. «Убейте меня, не знаю, как он догадался, что хозяин вы». Скотт, гладивший белого клыка, вдруг нагнулся и показал на свежие порезы на его морде и глубокую рану между глазами. Мэтт провел рукой ему по брюху. «А про окно-то мы с вами забыли. Глядите, все брюхо изрезано. Должно быть, разбил стекло и выскочил». Но Уидон Скотт не слушал его. Он быстро обдумывал что-то. Аврора дала последний гудок. Провожающие торопливо сходили на берег. Мэтт снял платок с шеи и хотел взять белого клыка на привязь. Скотт схватил его за руку. «Прощайте, Мэтт. Прощайте, дружище. Вам, пожалуй, не придется писать мне про волка. Я...» «Что?» — воскликнул погонщик. «Неужели вы...» «Вот именно. Возьмите свой платок. Я вам сам про него напишу». Мэтт задержался на сходнях. «Он не перенесет климат, вам придется стричь его в жару!» Сходни втащили на палубу, и Аврора отвалила от берега. Уидон Скотт помахал Мэтту на прощание рукой и повернулся к белому клыку, стоявшему рядом с ним. «Ну, теперь рычи, негодяй, рычи!» — сказал он, глядя на доверчиво прильнувшего к его ногам волка. Белый клык сошел с парохода в Сан-Франциско. Он был потрясен. Представление о могуществе всегда соединялось у него с представлением о божестве. Но никогда еще белые люди не казались ему такими чудодеями, как сейчас, когда он шел по скользким тротуарам Сан-Франциско. Вместо знакомых бревенчатых хижин по сторонам высились громадные здания. Улицы были полны всякого рода опасностей: повозок, карет, автомобилей, рослых лошадей, впряженных в нагруженные доверху фургоны. А по самой середине их двигались страшные трамваи, непрестанно грозя белому клыку пронзительным звоном и дребезгом, напоминавшим визг рыси, с которой ему приходилось встречаться в северных лесах. Уличный грохот оглушал его. Он терялся от непрерывного потока и мелькания вещей. Он чувствовал, как никогда, свою зависимость от хозяина и шел за ним по пятам, стараясь не упускать его из виду. Город пронесся кошмаром, но воспоминание о нем долгое время преследовало белого клыка во сне. В тот же день хозяин посадил его на цепь в угол багажного вагона среди груды чемоданов и сундуков. Здесь всем распоряжался коренастый, очень сильный бог, который с грохотом двигал сундуки и чемоданы, втаскивал их в вагон, громоздил один на другой или же швырял за дверь, где их подхватывали другие боги. И здесь, в этом кромешном аду, хозяин покинул белого клыка. По крайней мере, белый клык считал себя покинутым до тех пор, пока не учуял рядом с собой хозяйских вещей и, учуев, стал на стражу около них. «Вовремя пожаловали», — проворчал коренастый бог, когда часом позже в дверях появился Уидон Скотт. «Эта собака дотронуться мне не дала до ваших чемоданов». Белый клык вышел из вагона. Перед ним расстилалась веселая, залитая солнцем спокойная страна. Но удивляться этой перемене было некогда. Белый клык смирился с ней, как смирялся со всеми чудесами, сопутствовавшими каждому шагу богов. К хозяину подошли мужчина и женщина. Женщина протянула руки и обняла хозяина за шею. В следующую же минуту Уидон Скотт схватил белого клыка, который рычал и бесновался вне себя от ярости.
«Ничего, мама», — говорил Скотт, не отпуская белого клыка и стараясь усмирить его. «Он думал, что вы хотите меня обидеть, а этого делать не разрешается. Ничего, ничего, он скоро все поймет». Он начал ласково говорить с белым клыком и, окончательно успокоив его, крикнул строгим голосом. «Лежать! Лежать, тебе говорят!» Белому клыку уже были знакомы эти слова, и он повиновался приказанию, хоть и неохотно. «Ну, мама!» Скотт протянул руки, не сводя глаз с белого клыка. «Лежать!» — крикнул он еще раз. Белый клык ощетинился, привстал, но сейчас же опустился на место, не переставая наблюдать за враждебными действиями незнакомых богов. Однако ни женщина, ни мужчина, обнявший вслед за ней хозяина, не сделали ему ничего плохого. Незнакомцы и хозяин уложили вещи в коляску, сели в нее сами, и белый клык побежал следом за ней, время от времени подскакивая вплотную к лошадям и словно предупреждая их, что он не позволит причинить никакого вреда богу, которого они так быстро везли по дороге. Через четверть часа коляска въехала в каменные ворота и покатила по аллее, обсаженной густым, переплетающимся наверху орешником. В конце аллеи на невысоком пригорке стоял дом с длинной верандой и множеством окон. Но белый клык не успел как следует рассмотреть все это. Едва только коляска въехала в аллею, как на него с разгоревшимися от негодования и злобы глазами налетела овчарка. Белый клык оказался отрезанным от хозяина. Весь ощетинившись и, как всегда, молча, он приготовился нанести ей сокрушительный удар. Но удара этого так и не последовало. Это была самка, а закон его породы охранял ее от таких нападений. Но самке инстинкт говорил совсем другое. Будучи овчаркой, она питала бессознательный страх перед северной глушью и особенно перед таким ее обитателем, как волк. И поэтому, как только белый клык остановился, отказавшись от драки, овчарка сама бросилась на него. Он невольно зарычал, почувствовав, как острые зубы впиваются ему в плечо, но все-таки не укусил овчарку, а только смущенно попятился назад, стараясь обижать ее сбоку. Однако все его старания были напрасны. Овчарка не давала ему проходу. «Назад, Коли!» — крикнул незнакомец, сидевший в коляске. Уидон Скотт засмеялся. «Ничего, отец, это хороший урок белому клыку. Ему ко многому придется привыкать. Пусть начинает сразу. Ничего, обойдется как-нибудь». Коляска удалялась, а Коли все еще преграждала белому клыку путь. Он попробовал обогнать ее и, свернув с дороги, кинулся через лужайку, но овчарка бежала по внутреннему кругу, и белый клык всюду натыкался на ее оскаленную пасть. Он повернул назад, к другой лужайке, но она и здесь обогнала его, а коляска увозила хозяина. Белый клык видел, как она мало-помалу исчезает за деревьями. Положение было безвыходное. Он попробовал описать еще один круг, овчарка не отставала. Тогда белый клык на всем ходу повернул к ней. Он решился на свой испытанный боевой прием. Ударил ее в плечо и сшиб с ног. Путь был свободен, а ему только это и требовалось. Белый клык несся вперед молча, без малейшего напряжения. И словно призрак скользил по траве. Обогнув дом, белый клык увидел, как хозяин выходит из коляски, остановившейся у подъезда. В ту же минуту он понял, что на него готовится новое нападение. К нему неслась шотландская борзая. Белый клык хотел оказать ей достойный прием, но не смог остановиться сразу. А борзая уже была почти рядом. Она налетела на него сбоку. От такого неожиданного удара белый клык со всего размаху кубарем покатился по земле. Когда он вскочил на ноги, вид его был страшен. Уши вплотную прижались к голове. Губы и нос судорожно подергивались. Его клыки лязгнули в каком-нибудь дюйме от горла борзой. Хозяин бросился на выручку, но он был слишком далеко от них. И спасителем борзой оказалась овчарка Коли. Подбежав как раз в ту минуту, когда белый клык готовился к прыжку, она не позволила ему нанести смертельный удар противнику. Коля налетела как шквал. Она кинулась на белого клыка под прямым углом в тот миг, когда он метнулся к борзой и вторично сшибла его с ног. Подоспевший к этому времени хозяин схватил белого клыка, а отец отозвал собак. «Нечего сказать. Хороший прием здесь оказывают несчастному волку,
приехавшему из Арктики, говорил Скотт, успокаивая белого клыка. За всю свою жизнь он только раз был сбит с ног, а здесь его прокинули дважды за какие-нибудь полминуты. Коляска отъехала, а из дому вышли новые незнакомые боги. Некоторые из них остановились на почтительном расстоянии от хозяина, но две женщины подошли и обняли его за шею. Белый клык начинал понемногу привыкать к этому враждебному жесту. Он не причинял никакого вреда хозяину, а в словах, которые боги произносили при этом, не чувствовалось ни малейшей угрозы. Незнакомцы попытались было подойти к белому клыку, но он предостерегающе зарычал, а хозяин подтвердил его предостережение словами. Белый клык жался к ногам хозяина, и тот успокаивал его, ласково поглаживая по голове. По команде «Дик на место» Борзая взбежала по ступенькам и легла на веранде, все еще рыча и не спуская глаз с пришельца. Боги поднялись на веранду. Белый клык шел за хозяином по пятам. Дик зарычал на него. Белый клык ощетинился и ответил ему тем же. «Уведите Коли в дом, а эти двое пусть подерутся», — сказал отец Скотта. «После драки они станут друзьями». Тогда, чтобы доказать свою дружбу Дику, белому клыку придется выступить в роли плакальщика на его похоронах, — засмеялся хозяин. Отец недоверчиво посмотрел сначала на белого клыка, потом на Дика и, в конце концов, на сына. «Ты думаешь, что...» — Уидон кивнул головой. «Вы угадали. Ваш Дик отправится на тот свет через минуту, самое большее через две». Он повернулся к белому клыку. «Пойдем, волк. Видно, в дом придется увести не Коля, а тебя». Белый клык осторожно поднялся по ступенькам и прошел всю веранду, подняв хвост, не сводя глаз с Дика и в то же время готовясь к любой неожиданности, которая могла встретить его в доме. Но ничего страшного там не было. Войдя в комнаты, он тщательно обследовал все углы. Потом с довольным ворчанием улегся у ног хозяина, не переставая следить за всем, что происходило вокруг.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача восьмая.

Белый клык быстро свыкся с жизнью в Сьерра-Висте. Так называлось поместье судьи Скотта. Никаких серьезных недоразумений с собаками больше не было. На первых порах отношение Дика к белому клыку не могло не быть несколько настороженным, но вскоре он примирился с ним, как с неотъемлемой принадлежностью Сьерра-Висты. Но с Колли дело обстояло несколько иначе. Смирившись с тем, что люди разрешили волку жить в доме, она все же не видела в этом достаточных оснований для того, чтобы совсем оставить его в покое. Воспользовавшись преимуществами, которые давал ей пол, она всячески изводила и преследовала его. Инстинкт не позволял белому клыку нападать на Колли, но оставаться равнодушным к ее настойчивым приставаниям было просто невозможно. В большинстве случаев белый клык сохранял достойный и почти торжественный вид. Он не замечал Колли, если только это было возможно, и старался не попадаться ей на глаза, а увидев или заслышав ее поблизости, вставал с места и уходил. Белый клык много чему должен был научиться в Сьерра-Висте. Жизнь на севере была проста по сравнению со здешними сложными делами. Прежде всего ему пришлось познакомиться с семьей хозяина. Сьерра-Виста была куда больше вигвама серого бобра. Белому клыку приходилось сталкиваться здесь с очень многими людьми. В Сьерра-Висте был судья Скотт со своей женой. Потом там были две сестры хозяина, Бет и Мэри. Была жена хозяина, Элис. И, наконец, его дети, Уидон и Мот, двое малышей 4 и 6 лет. Никто не мог рассказать белому клыку о всех этих людях. Об узах родства и человеческих взаимоотношениях он ничего не знал, да и никогда не смог бы узнать. И все-таки он быстро понял, что все эти люди принадлежат его хозяину. Потому, наблюдая за их поведением, вслушиваясь в их речи и интонацию голосов, он мало-помалу разобрался в степени близости каждого из обитателей Сьерра-Висты к хозяину, почувствовал меру расположения, которым он дарил их. И, соответственно, всему этому белый клык и сам стал относиться к новым богам. То, что ценил хозяин, ценил и он. То, что было дорого хозяину, надлежало всячески охранять и ему самому. Так обстояло дело с хозяйскими детьми. Всю свою жизнь белый клык не терпел детей, боялся и не переносил прикосновений их рук. Он не забыл детской жестокости и тирании, с которыми ему приходилось сталкиваться в индейских поселках. Все же проявлять свои чувства белый клык не умел. Он покорялся детям хозяина с откровенной неохотой и переносил их приставания, как переносят мучительную операцию. Но вскоре Уидон и Мот расположили к себе белого клыка, хотя он все еще никак не выказывал своего отношения к ним. Он никогда не подходил к детям сам, но уже не убегал от них и ждал, когда они подойдут. А потом взрослые стали замечать, что при виде детей в глазах белого клыка появляется довольное выражение, которое уступает место чему-то вроде легкой досады, как только дети оставляли его для других игр. Белый клык позволял всем членам семьи Скотта гладить и ласкать себя. Но ни к кому из них он не относился так, как к хозяину. В сущности говоря, остальные члены семьи были для него ничем иным, как хозяйской собственностью. Много нового пришлось узнать белому клыку и за пределами поместья. Владения хозяина были широки и обширны, но и они имели свои границы. Около Сьерра-Висты проходило шоссе. За ним начинались общие владения всех богов, дороги и улицы. Личные же их владения стояли за изгородями. Все это управлялось бесчисленным множеством законов, которые диктовали белому клыку его поведение, хотя он и не понимал языка богов и мог знакомиться с их законами только на основании собственного опыта. Он действовал сообразно своим инстинктам до тех пор, пока не сталкивался с одним из людских законов. После нескольких таких столкновений белый клык постигал закон и больше никогда не нарушал его. Но сильнее всего
действовали на Белого Клыка строгие нотки в голосе хозяина и наказующая рука хозяина. Белый Клык любил своего бога беззаветной любовью, и его строгость причиняла ему такую боль, какой не могли причинить ни серый бобр, ни красавчик Смит. Белому Клыку не так уже часто попадало от хозяина. Хозяйского голоса было вполне достаточно, поэтому голосу Белый Клык судил, правильно он поступает или нет. К нему приноравливал свое поведение, поступки. Этот голос был для него компасом, по которому он направлял свой путь, компасом, который помогал ему знакомиться с новой страной и новой жизнью. Жизнь в Сьерра-Висте была далеко не так проста, как на севере. Цивилизация требовала от Белого Клыка прежде всего власти над самим собой и выдержки, той уравновешенности, которая неосязаема, словно паутинка, и в то же время тверже стали. Жизнь здесь была тысячелика, и Белый Клык соприкасался с ней во всем ее многообразии. Так, когда ему приходилось бежать вслед за хозяйской коляской по городу Сан-Хосе или ждать хозяина на улице, жизнь текла мимо него глубоким, необъятным потоком, непрестанно требуя мгновенного приспособления к своим законам и почти всегда заставляя его заглушать в себе все естественные порывы. В городе он видел мясные лавки, в которых на всем виду висело мясо, но трогать его не разрешалось. В домах, куда заходил хозяин, были кошки, которых тоже следовало оставлять в покое. А собаки встречались повсюду, и драться с ними было нельзя, хотя они и рычали на него. Кроме того, по тротуарам сновало бесчисленное множество людей, чье внимание он привлекал к себе. Он сумел даже преодолеть свою неуклюжую застенчивость и с высокомерным видом принимал все знаки внимания, которыми наделяли его незнакомые боги. Они снисходили до него, и он отвечал им тем же. И все же в Белом Клыке было что-то такое, что препятствовало слишком фамильярному обращению с ним. Прохожие гладили его по голове и отправлялись дальше, довольные собственной смелостью. Месяцы шли один за другим, еды на юге было вдоволь, работы от Белого Клыка не требовали, и он вошел в тело, благоденствовал и был счастлив. Юг стал для Белого Клыка не только географической точкой, он жил на юге жизни. Человеческая ласка согревала его, как солнце, и он расцветал, словно растение, посаженное в добрую почву. Но жизнь послала Белому Клыку испытание, и этим испытанием была Колли. Она не давала ему ни минуты покоя. Закон не обладал для нее такой же непреложной силой, как для Белого Клыка, и Колли противилась всем попыткам хозяина заставить их подружиться. Она отравляла Белому Клыку существование, следуя за ним по пятам, как полисмен. И стоило ему только бросить любопытный взгляд на голубь или курицу, как овчарка поднимала яростный, негодующий лай. За исключением неприятностей с Колли, все остальное шло гладко. Жизнь стала спокойной и легкой. Она текла ровно, не омрачаемые ни страхами, ни враждой. Белый Клык никогда не отличался экспансивностью. Он прижимался головой к хозяину, ласково ворчал и только такими способами выражал свою любовь. Но вскоре ему пришлось узнать и третий способ. Он не мог оставаться равнодушным, когда боги смеялись. Смех приводил его в бешенство, заставлял терять рассудок от ярости. Но на хозяина Белый Клык не мог сердиться. И когда тот начал однажды добродушно подшучивать и смеяться над ним, он растерялся. Прежняя злоба подымалась в нем, но на этот раз ему приходилось бороться с любовью. Сердиться он не мог. Что же ему было делать? Он старался сохранить величественный вид, но хозяин захохотал громче. Он набрался еще больше величия, а хозяин все хохотал и хохотал. В конце концов, Белый Клык сдался. Верхняя губа у него дрогнула, обнажив зубы, и глаза загорелись не то лукавым, не то любовным огоньком. Белый Клык научился смеяться. Научился он и играть с хозяином.
позволял валить себя с ног, опрокидывать на спину, проделывать над собой всякие шутки, а сам притворялся разъяренным, весь ощетинивался, рычал и лязгал зубами, делая вид, что хочет укусить хозяина. Но до этого никогда не доходило. Его зубы щелкали в воздухе, не задевая скота. Игра обычно заканчивалась тем, что хозяин обнимал белого клыка за шею, а тот заводил свою ворчливо-нежную любовную песенку. Но кроме хозяина никто не осмеливался поднимать такую возню с белым клыком. Он не допускал этого. Он любил только одного человека и отказывался разменивать свою любовь. Хозяин много ездил верхом, и белый клык считал своей первейшей обязанностью сопровождать его в такие прогулки. Он бежал без малейшего напряжения, не чувствуя усталости, ровной волчьей рысью, и, преодолев миль 50, все так же резво несся впереди лошади. Эти поездки хозяина дали белому клыку возможность научиться еще одному способу выражения своих чувств. И замечательно то, что он воспользовался им только два раза за всю свою жизнь. Впервые это случилось, когда Уидон Скотт добивался от горячей чистокровной лошади, чтобы она позволяла ему открывать и закрывать калитку, не сходя с седла. Раз за разом он подъезжал к калитке, пытаясь закрыть ее за собой, но лошадь испуганно пятилась назад, шарахалась в сторону, она горячилась все больше и больше, взвивалась на дыбы, а когда хозяин давал ей шпоры и заставлял опустить передние ноги, начинала бить задом. Белый клык следил за ними с возрастающим беспокойством и под конец, не имея больше сил сдержать себя, подскочил к лошади и злобно и угрожающе залаял. После случая с лошадью он часто пытался лаять, и хозяин поощрял его попытки, но сделать это ему удалось еще только один раз. Поводом к этому послужили следующие события. Хозяин скакал верхом по полю, как вдруг лошадь метнулась в сторону, испугавшись выскочившего зайца, споткнулась, хозяин вылетел из седла, упал и сломал ногу. Белый клык рассвирепел и хотел было вцепиться провинившейся лошади в горло, но хозяин остановил его. «Домой! Ступай домой!» — крикнул он, удостоверившись, что нога сломана. Белый клык не желал оставлять его одного. Хозяин хотел написать записку, но не нашел в карманах ни карандаша, ни бумаги. Тогда он снова приказал белому клыку бежать домой. Белый клык тоскливо посмотрел на него, сделал несколько шагов, вернулся и тихо заскулил. «Домой!» — раздалось строгое приказание, и на этот раз белый клык повиновался. Когда он подбежал к дому, все сидели на веранде, наслаждаясь вечерней прохладой. Белый клык был весь в пыли и тяжело дышал. «Уидон вернулся!» — сказала мать Скотта. Дети встретили белого клыка радостными криками и кинулись ему навстречу. Белый клык повернулся к жене хозяина. Она испуганно вскрикнула, когда он схватил ее зуб. Белый клык повиновался. Когда он подбежал к дому, все сидели на веранде, наслаждаясь вечерней прохладой. Белый клык был весь в пыли и тяжело дышал. «Уидон вернулся», — сказала мать Скотта. Дети встретили белого клыка радостными криками и кинулись ему навстречу. Белый клык повернулся к жене хозяина. –

заговорит!» — воскликнула Бет. В эту минуту белый клык обрел дар речи и разразился оглушительным лаем. «Что-то случилось с Уиданом!» — с уверенностью сказала жена Скотта. Все вскочили с мест, а белый клык бросился вниз по ступенькам, оглядываясь назад и словно приглашая людей следовать за собой. Он лаял второй и последний раз в жизни и добился, что его поняли. Приблизительно в это же время в газетах появилось сообщение о смелом побеге из Сан-Квентинской тюрьмы заключенного Джима Холла, славившегося своей свирепостью. Это была натура, исковерканная с самого рождения и не получившая ни малейшей помощи от окружающей среды, натура, являющая собой поразительный пример того, во что может обратиться человеческий материал, когда он попадает в безжалостные руки общества. В Сан-Квентинской тюрьме он считался неисправимым. Все это время газеты читались в Сьерра-Висте не столько с интересом, сколько с беспокойством. Женщины были перепуганы, судья Скотт хорохорился и подшучивал над ними, впрочем, без всяких оснований, так как незадолго до того, как он вышел в отставку, Джим Холл предстал перед ним в суде и выслушал от него свой приговор. И там же, в зале суда перед всей публикой, Джим Холл заявил, что настанет день, когда он отомстит судье, вынесшему этот приговор. На этот раз Джим Холл был невиновен. Его осудили неправильно. В воровском мире и среди полицейских это называлось «закатать в тюрьму». Джима Холла закатали за преступление, которого он не совершал. Приняв во внимание две прежних судимости Джима Холла, судья Скотт дал ему 50 лет тюрьмы. Судья Скотт не знал многих обстоятельств дела. Не подозревал он и того, что стал невольным соучастником сговора полицейских, что показания были подстроены, что Джим Холл не был причастен к преступлению. А Джим Холл со своей стороны не знал, что судья Скотт действовал по неведению. Джим Холл был уверен, что судья Скотт прекрасно обо всем осведомлен и выносит этот чудовищный по своей несправедливости приговор, действуя рука об руку с полицией. Он считал судью Скотта краеугольным камнем обрушившейся на него твердыни несправедливости и пригрозил ему местью. А потом Джима Холла заживо погребли в тюремной камере, и он убежал оттуда. Обо всем этом белый клык ничего не знал. Но между ним и женой хозяина существовала тайна. Каждую ночь, после того, как вся Сьерра-Виста отходила ко сну, она вставала с постели и впускала белого клыка на всю ночь в гостиную. В одну такую ночь, когда весь дом покоился во сне, белый клык проснулся, но продолжал лежать тихо. И так же тихо он повел носом и сразу поймал несущиеся к нему по воздуху весть о присутствии в доме незнакомого бога. Незнакомый бог остановился у лестницы и стал прислушиваться. Белый клык замер. Лестница вела в коридор, где были комнаты хозяина и самых дорогих для него существ. Белый клык ощетинился, но продолжал ждать молча. Незнакомый бог поставил ногу на нижнюю ступеньку. Он стал подниматься вверх по лестнице. И в эту минуту белый клык кинулся. Он сделал это без всякого предупреждения, даже не зарычал. Тело его взвелось в воздух и опустилось прямо на спину незнакомому богу. Белый клык повис у него на плечах и впился клыками ему в шею. Он повис на незнакомом боге всей своей тяжестью и в одно мгновение опрокинул его навзничь. Оба рухнули на пол. Белый клык отскочил в сторону, но как только человек попытался встать на ноги, он снова кинулся на него и снова запустил зубы ему в шею. Обитатели Сьерра-Висты в страхе проснулись. По шуму, доносившемуся с лестницы, можно было подумать, что там сражаются полчища дьяволов. Раздался револьверный выстрел, за ним второй, третий. Кто-то пронзительно вскрикнул от ужаса и боли. Потом послышалось громкое рычание, и все эти звуки сопровождал звон стекла и грохот опрокидываемой мебели. Но шум замер так же внезапно, как возник. Все это длилось не больше

0: 3 минут перепуганные обитатели дома столпились на верхней площадке лестницы. Уидон Скотт повернул выключатель, и потоки света залили лестницу и гостиную. Потом он и судья Скотт осторожно спустились вниз, держа наготове револьверы. Впрочем, осторожность их оказалась излишней. Белый клык уже сделал свое дело. Посреди опрокинутой и переломанной мебели лежал на боку человек. Лицо его было прикрыто рукой. Уидон Скотт нагнулся, убрал руку и повернул человека лицом вверх. Зияющая на горле рана не оставляла никаких сомнений относительно причины его смерти. «Джим Холл», — сказал судья Скотт. Отец и сын многозначительно переглянулись, затем перевели взгляд на белого клыка. Он тоже лежал на боку. Глаза у него были закрыты. Уидон Скотт погладил его, и в ответ на эту ласку он тихонько зарычал. Но рычание прозвучало чуть слышно и сейчас же оборвалось. Веки у белого клыка дрогнули и закрылись. Все тело как-то сразу обмякло, и он вытянулся на полу.
1: «Кончено твое дело, бедняга», — пробормотал хозяин.
0: «Но это мы еще посмотрим», — заявил судья и пошел к телефону.
1: «Откровенно говоря, у него один шанс на 1000», — сказал хирург, полтора часа провозившись около белого клыка.
0: «Но нельзя терять и этого шанса!» — воскликнул судья Скотт. «Я заплачу любые деньги!»
1: «Ну, разумеется, разумеется, я понимаю. Собака этого заслуживает. За ней надо ухаживать, как за человеком, как за больным ребенком. И следить за температурой. Я загляну в 10 часов».
0: И за белым клыком ухаживали действительно, как за человеком. Дочери судьи с негодованием отвергли предложение вызвать опытную сиделку и взялись за это дело сами. И белый клык вырвал у жизни тот единственный шанс, который ему дал хирург. Прикованный к месту, лишенный возможности даже шевельнуться из-за гипсовых повязок, белый клык долгие недели боролся со смертью. Наконец, в одно прекрасное утро с него сняли последнюю гипсовую повязку, последний бинт. Какое-то было торжество. Вся Сьерра-Виста собралась около белого клыка. Хозяин почесывал ему за ухом, а он пел свою ворчливо-ласковую песенку. «Бесценный волк» — назвала его жена хозяина. Это новое прозвище было встречено восторженными криками, и все женщины стали повторять: «Бесценный волк, бесценный волк». «Ему придется сызнова учиться ходить», — сказал врач. «Пусть сейчас и начинает. Теперь уже можно. Ведите его во двор». И белый клык вышел во двор. А за ним, словно за августейшей особой, почтительно шли все обитатели Сьерра-Висты. Он был очень слаб и, дойдя до лужайки, лег на траву и несколько минут отдыхал. Затем процессия двинулась дальше, и мало-помалу с каждым шагом мускулы белого клыка наливались силой. Кровь быстрее и быстрее бежала по жилам. Дошли до конюшни, и там около ворот лежала Коли, а вокруг нее резвились на солнце 6 упитанных щенков. Белый клык посмотрел на них с недоумением. Коля угрожающе зарычала, щенок подполз к белому клыку, тот навострил уши и с любопытством оглядел его. Потом они коснулись друг друга носами, и белый клык почувствовал, как теплый язычок щенка лизнул его в щеку. Сам не зная, почему так получилось, он тоже высунул язык и облизал щенку мордочку. Боги встретили это рукоплесканиями и криками восторга. Остальные щенки тоже подползли к нему, и белый клык с важным видом позволял им карабкаться себе на спину и скатываться на траву. Рукоплескания смутили его.
1: и заставили почувствовать былую неловкость. Но вскоре это прошло. Щенки продолжали свою возню, а белый клык лежал на солнышке и, полузакрыв глаза, медленно погружался в дремоту.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Современная идиллия. Многосерийный спектакль по мотивам одноименной книги Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Часть первая.

0: Говорят, что стыд очищает людей. О как! Впрочем, я охотно в это верю. Но когда мне говорят, что стыд воспитывает и побеждает, мол, далеко захватывает, я оглядываюсь кругом, припоминаю те нечастые призывы стыда, которые от времени до времени прорывались среди масс бесстыжества, а затем все-таки канули в вечность. Что ж тут ответишь? Спит стыд. Как сказал Василий Андреевич Жуковский, спите, Бог не спит за вас. Да, так к чему это я? А, ну да. Однажды заходит ко мне Алексей Степанович Молчалин.
1: Фух, хорошо, что еще не ушел. Это нужно, голубчик, погодить.
2: Так это, Алексей Степанович, вроде как вся моя жизнь этим словом исчерпывается. И поди ж ты, приходите вы и такое говорите. Я уж и без того, как говорится, ведь это право уж начинает походить на мистификацию.
1: Мистификация там или не мистификация, как хотите рассуждайте, а мой совет – погодить.
2: Да что же, наконец, вы хотите этим сказать?
1: Русские вы, а по-русски не понимаете. Чудные вы, господа, погодить, ну, приноровиться, что ли, уметь вовремя помолчать, позабыть кое о чем, думать не об том, об чем обыкновенно думается, заниматься не тем, чем обыкновенно занимаетесь. Например, гуляйте больше, в еду дайтесь. Папиросы набиваете, письма к родным пишите, а вечером в табельку там или вообще в картишки засядьте. Вот это и будет, значит, погодить.
2: Алексей Степанович, батюшка, да почему же?
1: Некогда, мой друг, объяснять, департамент спешу. Да и не объяснишь ведь тому, кто понимать не хочет. Мы русские, стало быть, мы эти вещи сразу должны понимать. Впрочем, я свое дело сделал, предупредил. А последуете ли вы моему совету или не последуете, это уж вы сами.
2: И даже руки мне порядком на прощание не пожал, а просто ручкой сделал, как будто говорил. Я не должен был сюда прийти, но пришел. И хоть я тем умаляю значение своего поступка, но пробуду в всем месте как можно меньше времени. Эта печать торопливости меня, признаться, поразила. И по обыкновению я сейчас же полетел к Глумову, поскольку горел нетерпением сообщить ему об этом странном коллоквиуме. Надо же общими силами сотворить по этому случаю совет, а затем, будет надобно, то и план действий начертать. Но Глумов уже как бы предвосхитил мысль Алексея Степановича. Тщательно очистив письменный стол от бумаг и книг, в обыкновенное время загромождавших его, он сидел перед порожним пространством и набивал папироски.
3: Ты что это делаешь?
4: Да вот, подходящий по обстоятельствам занятие забрал. Утром, восстав от сна, пасьянс раскладу, теперь папироски делаю.
3: Нет, ты представь. Ко мне Алексей Степанович заходил и то же самое советовал.
4: А я сам догадался. Садись. Вот тебе гильзы. Занимайся.
3: Позволь, однако. Надо же хоть объясниться сперва.
4: Ну, а тебе что, Алексей Степанович сказал?
3: Да ничего, путем и не сказал.
4: Угу.
3: Пришел, повернулся и ушел. Погодить, говорит, надо.
4: Чудак ты, сказано погоди. Ну и годи, значит. Вот я сам себе собственным движением сказал. Глумов, это я себе стал быть. Глумов, нужно, брат, погодить. Купил табаку, гильзы и шабаш. И не объясняюсь, ибо понимаю, что всякое поползновение к объяснению есть противоположное тому, что на русском языке известно под словом «годить». помилуй.
2: Да разве мало мы до сих пор годили? Вся наша жизнь прошла в непрерывном самопонуждении. Погоди, да погоди.
4: Но, стало быть, до сих пор мы в одну меру годили. А теперь мера с довеском пошла в ход. Больше годить надо. А завтра, может быть, еще накинется к мере. Но еще больше годить придется.
2: Еще больше?
4: Ну, небось, не лопнешь. А впрочем, что же праздные-то слова говорить? А давай-ка лучше подумаем, как бы нам сообща каникулы-то эти провести вместе и годить словно бы веселее.
2: И затем мы в несколько минут начертали план действий, чтобы с завтрашнего же дня приступить к выполнению. Прежде всего мы решили, что с вечера я переберусь к Глумову, что мы вместе ляжем спать и вместе же завтра проснемся, чтобы начать годить. И не расстанемся до тех пор, покуда это дело само собой, так сказать, измором не изноет. Залегли мы спать часов в 11. Точно завтра утром к ранней обедни собрались.
4: Да, брат.
2: И не говори. Раньше-то.
4: В это время бывало.
2: Это мы только-только словесную канитель затягиваем. Да.
4: Да-да, до 2 часов ночи бывало. Задуй-ка, брат, свечу.
2: И все бывало то один вопрос, то другой. Помнишь, Глумов?
4: Ну, да ведь ничего и не предрешали, если помнишь.
2: А с другой стороны, не отказывали себе в достосложном, как говорится, рассмотрении.
4: Но в пределах, разумной умеренности.
2: Само собой, понятное дело.
4: Да и чем разговор-то кончали?
2: И чем же?
4: Вот те раз. Да теми же словами и заканчивали. Необходимо погодить. Да, вот и же. Давай-ка, братец, помолчим.
2: Хотя и правда, собеседования наши именно так и кончались, но все-таки утешались мы хоть тем, что слова эти составляют результат свободного обмена мыслей и свободно разумного отношения к действительности. Что воля с нас не снята, и что если бы, например, выпить при сём 2-3 рюмки водки, то ничто бы, пожалуй, не воспрепятствовало нам выразиться и так. Господа, да неужто же, наконец?
4: И это про что?
2: А, Глумов, да ты не спишь?
4: Не сплю. Мысли приходят в голову все какие-то. Такие должны приходить людям, которые к ранней обедне собрались.
2: Дисциплина, должно быть, сказывается.
4: Угу.
2: И я заснуть не могу. Все думаю, когда это Алексей Степанович снимет с нас клятву.
4: Не зажечь ли свечу?
2: Погоди. Может быть, и уснем.
4: А сколько лежим-то?
2: Да с полчаса, поди. Точно. Полчаса и лежим.
4: Не. Да ты тоже сидишь?
2: Угу.
4: Нет, тут меры принять надо. Пожалуй, я в буфет схожу. Я там на всякий случай 2 куска ветчины припас.
2: Сходи, пожалуй.
5: И Глумов зашлепал туфлями, а я сидел и прислушивался. Когда человек решается годить, то все для него интересно. Способность к наблюдению изощряется почти до ясновидения, и мысли приходят во множестве. Вот, он в кабинет вошел. Вот, вступил в переднюю. Вот, поворотил в столовую. Так. А, ключ повернулся в замке. Тарелки стукнули. Идет назад.
4: Вот ветчина. А вот водка. Закусим.
2: Ветчина. Хорошо ветчиной на ночь закусывать.
4: Uh-huh.
2: Спаться лучше будет. А ты, Глумов, думал ли когда-нибудь о том, как вот эта самая ветчина ветчиной делается?
4: Ну, была прежде свинья. Потом ее зарезали. Будь здоров. Зарезали, значит, рассортировали там, окорока посолили, провесили. Ну вот и ветчина сделалась.
2: Нет, не это. А вот кому эта свинья принадлежала?
4: Кто?
6: Кто ее выхолил?
2: Выкормил. И почему он с ней расстался? А теперь мы, которые ничего не выкармливали, а окорока этой свиньи едим.
4: Ну, и празднословием занимаемся. Выпьем. Угу. Ой. Ой. Ой. Все, будет. Сказано тебе погодить. Ну и жди.
2: Ну, Глумов, ну, я немножко...
4: Ни слова, ни полслова. Вот тебе и сказ. Так, доедай и ложись. А чтоб воображение осадить, вот тебе водка.
5: Выпили по три рюмочки, и действительно, как-то сподручнее годить делалось. В голову словно облако тумана ворвалось. Теплота по всем суставам пошла. Я закутался в одеяло и стал молчать. Молчать — это вам не ветчину провешивать. Молчать — это целое занятие, целый умственный процесс. Особливо, если при этом имеется в виду практический результат. А поскольку ожидаемый результат заключался в слове «заснуть», то я предался молчанию, усиленно отгоняя все, что могло нанести ему ущерб. Всякому проблеску мысли сейчас же посылал встречный проблеск. По преимуществу ни с чем не сообразный. Даже сказки себе сказывал. Содержание этих сказок я излагать здесь не буду, но признаюсь откровенно, все они в своем основании имели слово «погодить». Проснулись мы довольно рано, часов в 9. Но к ранней обедне все-таки не поспели.
3: Впрочем, и то сказать, Глумов, не такой город Петербург, чтобы в нем ранние обедни справлять.
6: Будешь и к ранней обедне ходить, когда момент наступит.
4: Ой, не об том речи. А я вот насчет горячего спряжусь. Петрушка!
7: Чего, барин, подать извольте?
4: Тебе чего, кофе или чаю?
3: Кофе, братец, кофе. Угу.
4: Кофе давай, на двоих.
7: Сей момент.
5: Подали кофе. Обыкновенно я чай пью, но нынче все было так необыкновенно, что захотелось и тут отличиться. Налили по стакану, выпили. По-другому опять выпили. Со сливками и с теплым калачом.
3: Калач-то поди от Филиппова?
4: Да, от Филиппова.
3: Говорят, у него в пекарне тараканов много.
4: Мало ли, что говорят. Вкусно, ну и будет с тебя.
3: А что, Глумов, ты когда-нибудь думал, как этот самый калач...
4: Что калач?
3: Ну, вот родословную его. Как сначала эта самая пшеница в закроме лежит. У кого лежит? Как этот человек за сахой идет, напирая на нее всей грудью, как...
4: Знал прежде, да забыл. А теперь знаю только то, что мы кофе с калачом пьем. Да и тебе только это знать советую.
3: Глума!
4: Подвиг мы на себя приняли. Ну и должны этот подвиг выполнить. Кончай-ка кофе, да идем гулять. Вспомни, какую нам Палестину выходить предстоит.
5: В 11 часов мы вышли из дому и направились по Литейной. Пришли к зданию судебных мест.
2: Ну вот, брат, и суд наш праведный. А коль по правде-то сказать, так наступит же когда-нибудь время, когда эти суды...
4: Да обуздай, наконец, язычище свой. Ну, суд, ну и прекрасный, ну и будет с тебя. Ну, она архитектура вот. Разбирай ее на здоровье. Здание прочное, внутри двор. Чего лучше?
2: Да-да, мой друг, удивительно, как это нынче. Говорят, даже буфет в суде есть.
4: Ну, есть и буфет.
5: А ты не знаешь, чем этот буфет славится?
8: По рюмку водки выпить можно. Ну, какой еще славы нужно? Котлетки подают, бифштекс. Ну, если звони ответчик, то даже очень прилично откушать.
5: Удивительно. Просто удивительно. И правосудие получить, и водки напиться. Все можно.
8: Только болтать лишнее нельзя. Идем на Фурштадтскую.
2: Пошли по Фурштадтской. В конце питейное заведение. Выходит оттуда, пошатываясь, мужчина в изорванном пальто с изорванной физиономией.
5: И он советует подождать.
8: Да, потому что всем такая линия вышла.
5: А ведь бедный он.
8: Кто? Пьяница-то?
5: Да, он. Сколько лютой скорби надобно, чтобы накипело у этого русского человека в груди, чтобы вот так, на морозе...
8: Ой-ой-ой. Если ты теперь себя сдерживать не будешь, то и в другое время язык обуздать не сумеешь. Выдержка нам нужна. Воспитание. Мы на славянскую распущенность жалуемся, а не хотим понять, что от того вся наша неопрятность происходит, что мы на каждом шагу послабление себе даем. Понятно, что начальство за это претендует на нас. Сказано тебе, погоди. Так ты годи везде, даже когда один с самим собой находишься. Только тогда и почувствуется у тебя настоящее. Культурная выдержка.
5: Я должен был согласиться с Глумом. Есть у русского человека два очень серьезных врага. Воображение, способное мгновенно создавать разнообразные художественные образы, и чувствительное сердце, готовое раскрываться навстречу первому попавшемуся впечатлению. Обстоятельства почти всегда застигают его врасплох. Вот сию минуту он увидает, а в следующую расцветает. В сию минуту рассыпается в выражениях любви и преданности, а в следующую клянет и загибает непечатные слова, которые у нас как-то и в счет не полагаются.
8: Вот ты говоришь, русский человек. Но не умеет он сдержать свою мысль и речь в известных границах.
5: Это как же так, Глум? Мы же с тобой тоже того... Русский, и вот все же...
8: Да ты прочти любой судебный процесс. Я же на судах хаживал. Знаю. Ни один свидетель на вопрос, где вы в таком-то часу были, не ответит просто «был там-то». Он же непременно всю свою душу при этом изольет. Начнет с родителей, потом переберет всех знакомых, потом об себе отзовется, что он человек несчастный. И, наконец, на повторительный вопрос, ну где вы были... Решится ответить, был там-то, но непременно присовокупит. Виделся вот с тем-то, да еще вот с тем-то, и сговорились мы сделать то-то. Расплывчатый народ. Да где это мы?
5: Таврический дворец, извольте видеть. Чувствуешь дуновение эпохи, Глумов, а? Чувствуешь? Вот где витают тени Екатерины, Потемкина, Державина.
8: Да, брат, вот тут. В этом самом месте и жил великолепный князь Таврический.
5: И что осталось от него? Так, несколько десятков анекдотов. А ведь вон там был сожжен знаменитый фейерверк. Вот тут, с этой террасы, глядела на празднество толпа царедворцев, вся в золоте. А вдали, нет, ты представь, Глумов, неслыханная масса голосов и инструментов гремели «Коль славен наш Господь в Сионе! Гром пушек!» Да, где все это? Помнишь, как у Державина? Где стол был яств, там гроб стоит и... Ну, как там? И бледно смерть на всех глядит. Глядит на всех. Дальше не помню, но не правда ли? Удивительно.
8: Удивительно-то удивительно. Только это изоды на смерть князя Мещерского. И к Потемкину, следовательно, не относится.
5: Все равно, это стихи Державина, которые всегда повторяют приятно. Ну вот, хотя бы эти, помнишь?
8: Какие эти?
5: Ну, там еще крестьянин, стал быть, хлебом запасался.
8: А, ну как же. Запасшийся крестьянин хлебом ест добрые щи и пиво пьет.
5: Да, да. Был такой крестьянин. Был.
8: Пожалуй, и был.
5: Было. Все было, и добрые щи были. Представь себе,
9: добрый щи.
8: Представляю. Но все-таки не могу не сказать. Восхищаться ты, конечно, можешь, но с таким расчетом, чтобы восхищение прошлым не могло служить поводом для превратных толкований.
3: В каком же это смысле?
8: В смысле укора настоящему.
5: Мы повернули назад. Пошли по Лидовке. Дошли до дебаркадера Николаевской железной дороги, где я не забыл сказать «вот». Результат пытливости 19 века. Потом мы минули Александринский театр, а проходя мимо публичной библиотеки, хотел я было заметить, что, мол, здесь хранятся сокровища человеческого ума, как очутились мы у Милютинских лавок. Тут зима, у извозчиков носы побелели, а там, в этой до боли знакомой ловчонке, уж лето в самом разгаре. И какие веселые, беззаветные голоса долетали до нас. Как же меня потянуло туда, в задние низенькие комнаты, в эту провонялую сырую атмосферу, на эти клеенчатые диваны. Вот прийти бы туда, лечь с ногами на диван, окружить себя устрицами, пить шабли и в этом положении гадить. И Глумов словно бы угадал мою мысль.
8: Да, и тут гадить хорошо. Но, знаешь ли, мы обязывались провести время, хотя и бесполезно, но в то же время, по возможности, серьезно.
3: Ну, ежели серьезно, то само собой. Значит, куда идем-то?
8: На Сенатскую. Видишь ли, только серьезное переливание из пустого в порожнее может вполне укрепить человека на такой серьезный подвиг, как непременное намерение гадить.
5: Мы пошли на Сенатскую площадь и в немом благоговении остановились перед памятником Петра Великого. Вспомнился медный всадник Пушкина. Но на ум пришли слова профессора Московского университета Морошкина о Петре. Он был велик и силен, а мы родились и слабы, и худы. Нам нужны были общие уставы человеческие. Я повторил эти замечательные слова, а Глумов вполне одобрил их, особенно последние, что нам нужны общие уставы человеческие. А так как программа гуляния на нынешний день была уже исчерпана, то мы сели в вагон конно-железной дороги и благополучно проследовали в нем до Литей. Дома нам подали обед, и никогда не едал я так вкусно, на свободе, без всяких политических соображений. Каждый кусок был надлежащим образом прожеван, а следовательно и до желудка дошел в формах, вполне согласных с требованиями медицинской науки. В 11 часов мы встали из-за карт и улеглись спать.
8: Что, брат? Гадить-то, пожалуй,
6: совсем не так трудно.
8: Как с первого взгляда казалось.
5: На другой день я проснулся в 8 часов утра. И первую моею мыслью было возблагодарить подателя всех благ за свершившиеся во мне

0: Громов сказал правду. Нужно только в первое время на себя приналечь, и обновление придет само собой. Мы в короткий срок настолько дисциплинировали наши естества, что чувствовали позыв только к насыщению. Ни науки, ни искусства не интересовали нас. Даже чтение газетных строчек сделалось для нас тягостным. По-прежнему колесили мы по Петербургу, но прежде всего направляли наши стопы на круглый рынок и спрашивали, нет ли каких новостей. И почти с гневом восклицали, да когда же, наконец, белорыбицу привезли? Во всех съестных лавках нас полюбили как родных. Это и понятно, поскольку обо всем, что касается съестного, во всякое время мы могли высказать правильное суждение, которое приводило в восхищение и хозяев, и приказчиков. В согласность с этой жизненной практикой выработалась у нас и наружность. Мы смотрели тупо и невнятно, впадали в отдышку, топырили губы и как-то нелепо шевелили ими, точно собирались сосать собственный язык. Даже Алексей Степанович Молчалин и тот нашел, что мы все ожидания превзошли. Зашел он к нам однажды вечером, а мы за картами сидим.
1: Да, однако спесивы такие вы, господа. И не загляните к старику.
2: Ба, а это кто?
3: Это сыщик из нашего квартала.
4: День добрый, пан. Трохи в картишки играем. В табельку.
1: Накурили-то.
5: В азарте, Алексей Степанович.
4: Не хотите ли с нами за стол? Тут я для вас посада. Ну, месяце.
1: Ну-ка, Глумов,
3: да.
1: Подойди ко мне.
3: Слушаю вас, Алексей Степанович.
1: То, что у вас накурено, нагажено, на столе закуска с водкой, и глаза ваши жиром заплыли, это даже хорошо. А вот то нехорошо, что у сыщика вашего штаны в отрепьях, фрак с разными пуговицами, манишка горбом вылезла, а глаза наперекоски бегают. Смотри, так и бегают. В усах объедки балыка застряли. Он что ли из поляков будет, сыщик этот?
3: Точно, из поляков. А как звать его? Так нам это неинтересно. Я зову его просто Кшепшицульский. А он отзывается.
1: А откуда же он у вас взялся, этот Кшепше?
3: Очень даже просто. Шли мы однажды по двору нашего дома и услышали, как он расспрашивает у дворника, скоро ли в четвертом номере, а это, Алексей Степанович, наша квартира, революция будет. Ну, мы сейчас взяли его за шиворот и привели сюда, мол, на, смотри. С тех пор и остался. Только спать уходит в квартал, а по утрам к Доминику в бильярд играть.
1: Так он не только картишками промышляет.
3: Говорит, что бильярд не из-за денег, Алексей Степанович.
1: Ага, ради искусства, значит. Он что, на службе у, извиняюсь, Аполлона или у кого там?
3: На службе, Алексей Степанович, на службе. Только не у Аполлона, а у Ивана Тимофеевича.
1: А это еще что за алтарь Отечества?
3: Ну как же, Алексей Степанович, это большой человек у нас в квартале. Иван Тимофеевич, лицо весьма влиятельное. Вот у него он и служит сыщиком. Сказывал, что неоднократно бывал бит при исполнении обязанностей. Это, мол, необходимо в видах внутренней политики.
1: Ладно, посмотрим, что у него за внутренняя политика.
6: Вот, барцо.
1: Табельку, говоришь, сдаешь.
7: О, пан сесть изволит. О, прошу. Прошу пана снять.
5: Алексей Степанович.
7: Так. Барзо. Барзо добже.
1: Барзо не барзо. Ты молодец, когда карты сдаешь кусам, ты их не подноси. Господа. Господа, да он же туза червей передернул.
3: Иногда. Всегда, в общем.
1: Да-да, иногда, всегда. Да за эти дела, за шиворот, да в шею. Ну-ка, ну-ка, покажи свои.
7: Мои?
1: Твои, покажи.
7: Да, покажи.
1: Ну, что я говорил, 10 взяток без козырей, каково? А ну, пересдавай к шеп-шепам, ну, как тебе там?
7: Чтобы для вас, пан, удовольствие сделать, я юж готовый хоть 15 раз заряду сдавать. И всичко, то бишь, все то же само будет. Отож, игра по новой.
2: Эх, братцы, братцы, какие образованные были, а сейчас... Конечно, державе наши весьма потребны люди, которые умели бы только глазами хлопать и губами жевать. Да не в такой же припорции. Желаю здравствовать, господа.
3: Да мы же...
8: Алексей Степанович.
3: Алексей Степанович, как велено было. Ну вот, ушел.
0: Ну да. Сам же тебе говорил, годить надо.
3: Но.
0: Глазами хлопать.
4: Именно то самое и нужно панове. Потому звыще так уж велели, что ежели человек не образован, он работать обязан. А ежели человек образован, он имеет променад и кушать. Иначе ж революция буде.
3: Да уж ты поберегай, братец, нас поберегай.
4: Тож весьма натурально, панове. Як собе старался поберегать, так и панов беречь треба. То есть надо. Я ж панове собе ужасно поберегал. Я ж бегал до лясу.
0: В лес бегал, говоришь? Это когда ж было?
3: Уж не в 63-м году.
4: Именно так, пан.
0: Вот тебе раз. Ты что же, в польском восстании, что ли, того?
4: Именно так, панове. Моя матушка была польской графиней, но бардзо, ну, очень-очень легкомысленно. А ее отец был дипломатом бардзо знатным.
0: Так ты ж на медне говорил, что твой отец – вельможный пан, у которого в тым месте были несметные поместья.
3: А я так думаю, что ты просто сукин сын, кшипшицульский.
4: То тоже можливый пан. Но моя родзина, ну, то есть моя семья, завше, то есть всегда руку за Россию держала. Як же иначе может то быть? А як вы думаете, панове, Бог е?
3: Тебе-то, скотина, какое дело?
0: А?
4: Я, напшиклад, ну, например, то есть полагаю, что его в цале, ну, зовсім ниц.
0: Ну,
3: побьем ведь.
0: Ты...
3: Ничего нам не будет,
4: ну, панове, панове.
0: За подобные выходки.
4: Но
0: ведь не побили. Потому как уж не было внутреннего жара. Того внутреннего жара, который заставляет человека простирать длани и сокрушать ближнему челюсти во имя дорогих убеждений. Мы уже не годили, а просто-напросто превратились. До такой степени превратились, что думали только о том, на каком мы счету квартале.
4: Панове, панове, бить не чеба, бить не чеба. Сам Иван Тимофеевич такое об вас сказал, такое.
3: Что же он такое сказал, а?
4: А то и сказал, что каждый день Бога молит, чтобы все прочие обыватели у него в квартале такие же благонамеренные были, как вы, панове.
0: Так и сказал?
3: Сам Иван Тимофеевич?
4: Так и сказал. А еще мувил, ну, сказал, значит, что ждет всех нас завтра вечером на чашку чая к нему. В квартал, значит.
3: Что ж ты, скотина, молчал-то до сих пор? Да тебя убить мало!
0: Погоди, Глумов. Это ж обязанность какая. Мы же не знаем, что заставит нас у него делать. Ну, там, русскую плясать. Петь вниз по матушке, по Волге, скажем, или, ну, не дай бог, вести разговоры о бессмертии души с точки зрения управы благочиния. В каком костюме идти, например, во фраке, в сюртуке, в халате?
4: Вот вопрос. Там компания будет из разных людей. Думаю, что с тюрьмы выпишут червонных валетов, особливо для вас, панове.
3: Чего? Червонных валетов? Это мошенников, что ли?
0: Не хватало нам только червонных валетов. Ты один пятерых валетов стоишь.
4: Без червонных валетов никак не можно. Ото ж праздник.
3: Раут, прости господи. Квартальный начальник, сыщик, мошенники и мы. Тьфу. И все.
4: Панове, вудка будет непременно. Может, не такая дуже добрая, как в том месте, где моя ойчизна есть. Но все же будет. Петь вас, может, и не заставят. Но мысли, наверное, испытывать будут. И для того разговор будет философичный. А после, может, и танчить? Ну, танцевать прикажут. Ибо у Ивана Тимофеевича дочка е. Отто слично девица.
0: Слыхал, Глумов? Слично девица. Так в чем идти-то?
3: Ну, по этикету ихнему червоному следовало бы в ворованном фраке идти.
0: Я серьезно, Глумов.
3: Но так как мы с тобой до воровства еще не дошли...
0: Господи Иисусе!
3: А ты что думал? Это предполагается как окончательный шаг для увенчания здания. Сам же Молчалин мне такое и внушал. На, так вот, на первый-то уж раз не взыщет Иван Тимофеевич, что в ломбардной одежде пришли.
4: Вот то ж грандиознее! Сдать для табельки?
8: Да погоди ты со своей табелькой. А можно я в своем фраке, Глумов? Он у меня того ношеный.
3: А, пожалуй, можно. Только прикажи вымыть перчатки, но чтобы непременно они были с дырой.
8: Ну, что же, и у тебя, что ли, будут с дырой?
3: И с пребольшой. А ты что застыл? Сдавай, соглядатый.
4: О, то ж бардзо. Бардзо добже, панове.
0: Иван Тимофеевич принял нас совершенно по-дружески и прежде всего был польщен тем, что называли его «Ваше благородие». Он сейчас же провел нас в гостиную, где сидели его жена, дочь и несколько полицейских дам, около которых усердно лебезила полицейская молодежь. Правда, впоследствии я узнал, что это и были местные червоные валеты, мошенники, выпущенные из каталажки на случай танцев. На фортепиано бренчал брандмейстер Молоткин, а сбоку от него находились старший городовой Дергунов с тесаком через плечо и какой-то письмоводитель.
3: Здрасте, целую ручки.
8: Очень приятно.
9: Папаша вами очень доволен. Смотрите же, я с вами первую кадриль хочу танцевать.
8: Со мной?
9: С вами, сударь, с вами.
10: Если, впрочем, не воспрепятствует пожар. Пройдемте в угловую. Эй, ты.
4: Ваше благородие.
10: Чай разноси.
4: Юж готовый, Иван Тимофеевич. Чай, панове.
10: Ну, погоди, ты кизлярку добавил.
4: Не то слово, ваше благородие. Кизлярки бардзо дуже вот столько. Выше этой штучки. Мы им, ваше благородие, языки развяжем. Не треба особо беспокоить.
10: Молодец. Молоткин!
11: Слушаю, ваше благородие.
10: Ты погоди свою музыку производить. Вот ты говорил давеча насчет бессмертия души, мол, того.
11: Да-с.
9: Это я говорила, папенька, что никакой души я не видала, а чего не видала, того не знаю. Разве ты не помнишь?
10: Ну, говорила. А Молоткин чего?
11: А я вот что говорил насчет души. Значит, это я хоть души и не видал, но знаю. Не в том штуку я говорил, чтобы видячи знать. Это всякий может. А в том, чтобы это и невидимое за видимое твердо содержать. Чай у вас превосхитительный, ваше благородие. Да, так вот, господа, вы каких об этом предмете мнений придерживаетесь?
8: Вы это про чай, господин Молоткин?
9: Нет, он как раз насчет души.
8: Ну, душа, она, конечно, как же, душа все-таки, а тут такое...
11: Вот именно. Чтобы решить этот вопрос совершенно правильно, необходимо прежде всего обратиться к источникам.
9: Вы Ветхий Завет? Имейте в рассуждении, господин Глумов.
11: Ну, отчего же? Отчего же так далеко заглядывать, сударыня? Ежели имеется статья закона или начальственное предписание, коими разрешается считать душу бессмертную, то сообразно сим и поступать надлежит.
8: Вот, да. Всеконечно. Какой у вас, однако, чай того. Крепкий.
11: Да, но ежели не в законах, не в предписаниях, прямых в этом смысле указаний не имеется, то, по моему мнению, необходимо ожидать дальнейших по сему предмету распоряжений. Ты?
8: Да.
11: Ты как думаешь, надо ли вдаваться в собственные разыскания, кои впоследствии могут быть признаны несвоевременными?
8: Ни в коем разе, господа, ни в коем разе.
10: Ловко, брат.
11: Ну, прекрасно.
10: Подождите.
11: Да, а теперь это, я желал бы знать ваше мнение еще по одному предмету.
3: Да-да.
11: Предмет, значит, такой. Давич, вот такой. какой у нас это спор вышел.
8: Да.
11: Чаек, наипревосхитительнейший. Спор, значит...
9: Да, сильно поспорили давеча. Вы, господин Молоткин, про образование сильно пеклись.
11: Во-во-во, правильно. Это, какую из двух ныне действующих систем образования вы считаете для юношества наиболее полезную в соответствии с нашим временем, господа?
10: То есть и классическую? Или реальную?
11: Да-с.
8: То есть, само собой. Как же ж без образования? Что тут каждого, как говорится...
11: Да, да, именно. Каждого юношу негоже обременять излишними знаниями. Надобно всемерно внушать им, что назначение обывателей в том и состоит, чтобы беспрекословно. Да, и со всею радостью выполнять начальственные предписания. Начальственные предписания. Вот и все. Затем никаких других систем, ни классических, ни реальных, я не признаю, господа.
8: И я не признаю.
9: Браво! Браво, господин Глумов!
10: Ну, брат, ну, забодай тебе.
11: Господин Глумов, очень прошу вас.
8: Да.
11: Не откажите. Не откажите, очень вас умоляю.
8: Да, да в чем вопрос-то, господин Молоткин?
11: Будьте восприемником моего новорожденного сына.
8: Ну, а чего же нет, господин Молоткин?
12: Что вставить, ваше благородие?
10: Ставить. А ты, Таисюшка, распорядись, чтобы червонным валетом дали по крымскому яблоку. Ты где?
12: Тутай, ваше благородие.
10: А ты посули им этим, моим мошенникам-то, по куску колбасы, ежели по окончанию раута окажется, что у всех гостей носовые платки целы.
12: Шиско буде, як пан проше. Панове, штоф от его благородия Ивана Тимофеевича!
9: Хорошо, папенька, только пускай господин Молоткин потом за фортепиано сядет.
10: Сядет. Господа!
8: Да.
10: Господа! Прошу внимания! Теперь, ежели бы сам господин частный пристав спросил у меня, Иван Тимофеев, какие в здешнем квартале имеются обыватели, на которых в случае чего положиться можно было бы, я бы его высокородию, как перед Богом на страшном суде, ответил бы, вот они! Ваше здоровье, господа!
9: Отлично!
8: Да!
11: Ну как же!
8: Правильно, ваше благородие!
11: А как же!
8: Позвольте с вами чокнуться!
11: Господин Глумов, какая честь, ей-богу!
8: Мой лафетичек снизу, вот так.
11: Примите мои, так сказать!
0: После этого мы вновь перешли в гостиную, и Рау пошел своим чередом, как и в прочих кварталах. По просьбе дочери Ивана Тимофеевича брандмейстер сел за фортепиано, пропел сначала «Коль славен наш Господь в Сионе», а затем составились и танцы. Но в ту самую минуту, как я остановился в пару с хозяйской дочерью, на пожарном дворе забили тревогу, и гостеприимный хозяин объявил.
10: Господа, милости просим на пожар, а всех господ червонных валетов, этих мошенников, честью свести в Чижовку.
8: В Чижовку? Это стало быть, в тюрьму?
10: Зачем в тюрьму? Здесь же и посидят в околотке, чтоб под рукой были. И он как пригодились. Ерунов, исполняй.
13: Слушаюсь вас, благородие. А ну, все сюда. Сюда, я сказал. Я поплюю на пол, скотина! А ну, заходи! Давай! Вот все, хорошенько понемногу, а то оскомина будет. Ишь ты!
10: Что это вы на пожар не извольте глядеть, а? Да и ведь... у вас, господа?
11: Нет, что вы, ваше благородие, пожар отменный.
8: Сытые мы, ваше благородие.
10: Да не сытые, а осовелые и унылые. А это, господа, в отношении благонамеренности не того.
8: В каком смысле не того?
10: А вот в каком. Унылый вид, он что?
11: Что?
8: Что?
10: Он дает повод к толкованию. Ух, как горит! Как горит! Да унылый вид может означать недовольство существующими порядками.
8: Да, да, нет,
11: да как же так? Нет. Да мы тут давеча так смеялись.
8: Да вы, Иван Тимофеевич.
11: Да вы что?
10: Да я не про вас, господа. Но скажу вам, как людям, которым доверяю, в каждом квартале есть следственные приставы, кои не без интереса засматриваются на людей, обладающих унылыми физиономиями. Но вот, пожалуй, сгорело почти все. Жалко, что Молоткин на пожаре.
11: Не, я уже это здесь, ваше благородие.
10: Молодец. Садись же, фортепиано. А вы, господа, продолжайте, продолжайте.
0: Вообще, эта зима как-то необыкновенно нам удалась. Рауты и званые вечера следовали один за другим. И, кроме того, нередко бывали именинные пироги и замечательно большое количество крестин, так как жены городовых поминутно рожали. Мы веселились, не ограничиваясь одним своим кварталом. И хотя по временам нашему веселью мешали пожары, но мало-помалу мы так освоились с этим явлением, что пожарные, бывало, свое дело делают, а мы, как ни в чем не бывало, танцуем. Стали мы с Глумовым как-то разбирать свое прошлое и чуть не захлебнулись от ужаса. Господи, чего там только не было! И восторг по поводу упразднения крепостного права, и светлые надежды, возбужденные опубликованием новых судебных уставов, и торжество, вызванное упразднением предварительной цензуры.
11: Вот, брат, все сплошь неблагонадежности и неблагонамеренности.
0: Ну как же, Глумов, погоди. А введение земских учреждений, это...
11: Все подрывает, потрясает и разрушает. Все. Особенно земские учреждения. И ничего такого, что созидает, брат, укрепляет и утверждает. Ничего, понимаешь? Ничего, что наполняет трепетной радостью эти, как их, ну, сердца всех истинно любящих свое отечество квартальных надзирателей. Фу.
0: Да ведь этак мы хоть тресни не обелимся.
11: Ох, похоже на то.
0: Но ведь, послушай, ведь даже чины давали за это.
11: Умные-то люди как поступали? Сочувствовать, мол, сочувствуем, но при сём заметь, ежели приказано будет образ мыслей по сему предмету изменить, то мы и от этого не отказываемся. То есть и за сочувствие, и за несочувствие всегда получать чины готовы.
0: Господи Иисусе,
11: интересно.
0: Стали мы с Глумовым как-то разбирать свое прошлое и чуть не захлебнулись от ужаса. Господи, чего там только не было! И восторг по поводу упразднения крепостного права, и светлые надежды, возбужденные опубликованием новых судебных уставов, и торжество, вызванное упразднением предварительной цензуры.
11: Вот, брат, все сплошь неблагонадежности и неблагонамеренности.
0: Ну как же, Глумов, погоди. А введение земских учреждений, это же...
11: Все подрывает, потрясает и разрушает. Все. Особенно земские учреждения. И ничего такого, что созидает, брат, укрепляет и утверждает. Ничего, понимаешь?
14: Ничего, что наполняет трепетной радостью эти, как их, ну, сердца всех истинно любящих свое отечество квартальных надзирателей. Фу.
0: Да ведь этак мы хоть тресни не обелимся.
14: Ох, похоже на то.
0: Но ведь, послушай, ведь даже чины давали за это.
14: Умные-то люди как поступали? Сочувствовать, мол, сочувствуем, но при сём заметь, ежели приказано будет образ мыслей по сему предмету изменить, то мы и от этого не отказываемся. То есть и за сочувствие, и за несочувствие всегда получать чины готовы.
0: Господи Иисусе, интересно.
10: Ну, господа, у вас тут чистенько.
8: Иван Тимофеевич?
11: Вы? Не может быть, ваше благородие.
10: Самолично? А что, заждались?
8: Да начинали уже, знаете, сомнения всякие.
11: Целых 2 месяца прошло, ваше благородие.
10: Ну, господа, у вас тут чистенько.
8: Иван Тимофеевич?
11: Вы? Не может быть, ваше благородие.
10: Самолично? А что, заждались?
8: Да начинали уже, знаете, сомнения

0: Я ведь, друзья, тоже не сразу того выглядываю вперед. Приласкать приласкаю, а до короткости не дойду. А вот коли уверюсь, что в человеке совсем уж ничего не осталось, ну и я навстречу иду. Хорошенькая у вас квартирка, да, очень-очень да. Даже удобненькая. Вместе живете?
1: Нет.
2: Нет.
1: Я в рождественской части. Нет,
2: в рождественской.
1: К сожалению.
0: Ну, бог милостив. А вы со временем ко мне в мой квартал переедете. А что, государь мой, водка-то у вас водится?
2: Иван Тимофеевич.
1: Иван Тимофеевич.
2: А вина? Есть лафит, есть херес. Господи, да у нас...
0: Да нет, рюмку водки и кусок черного хлеба с солью. Больше ничего. Признаться, я и сам теперь на себя пеняю, что раньше посмотреть на ваше житье-бытье не собрался. Ну, думал, пускай справляется, на дна ни капли. Чистенько тут у вас, да, хорошо. Да. А это что это у вас?
2: Это всеобщий календарь.
0: Да? А я, признаться... Книгу заподозрил.
1: Нет, Иван Тимофеевич, мы уже давно, нет. Давно уж насчет этого не.
0: И прекрасно делаете. Книги, что в них? Был бы человек здоров, да жил бы в свое удовольствие. Чего лучше? Безграмотный ты. Никогда книг не читают. А разве не живут?
2: О, да еще как живут. А которые случайно выучатся, сейчас же под суд попадают. Да.
0: Но не все. Бывают и из простых, которые с умом читают. Но будьте здоровы, друзья. Понял я вас теперь, даже очень хорошо понял. Хочется мне с вами по душе поговорить. Давно хочется. Ну-ка скажите мне, вы пока налейте. Вот вы люди умные. Завелась нынче эта пакость везде. Всем мало, всем хочется. И оттого ни днем, ни ночью покоя нет никогда. Сравните теперь, как прежде квартальный жил и как он нынче живет. Прежде только одна у нас и была болячка – пожары. А нынче...
1: Да, трудновато таки вам.
0: Нет-то. Вы мне скажите, знаете ли вы, например, что такое внутренняя политика? Ну?
2: Тут ведь тонко надо.
1: Да.
2: В общем...
0: Так вот, это самая внутренняя политика вся теперь на наших плечах лежит. На нас, да на городовых. А на днях... Будьте здоровы, друзья. На днях у нас в квартале такой случай был. Приходит в 3:00 ночи один человек, и прежде он у меня на замечании был. «Вяжите, — говорит меня, — я образ правления переменить хочу». Ну, натурально, сейчас ему, рабу Божьему, руки к лопаткам черкнули, куда следует, так, мол, и так, злоумышленник проявился. Только съезжается на другой день комиссии, призвали его, спрашивают, как, почему, кто сообщники, а он, как бы вы думали, что он шельма ответил? Да, говорит, действительно, я желаю переменить правление Рыбинско-Балаговской железной дороги.
1: Однако ж...
2: Насмешка какая.
0: Ас, захотел посмеяться и посмеялся. 3:00 ночи меня для него разбудили.
1: И это прошло ему безнаказанно?
0: А что с ним сделаешь? Дал ему 2 плюхи, да после сам же на мировую должен был на пол штоф подарить. Ну, положим, этот человек пьяненький, а на пьяницу, по правде сказать, и смотреть строго нельзя, потому он казне доход приносит. А вот другие-то, трезвые-то, с чего на стенку лезут? Ну, чего надо?
2: Это должно быть тоже вроде опьянения что-нибудь.
0: Нет, зависть. Видит он, что другие тихо и благородно живут. Вот его и берут завитки. Вот он и смущает всех. А с нас, между прочим, спрашивают, почему, да как, да чего, своевременно распоряжение не было сделано. Вот хоть бы с

0: вами. Вы думаете, мало я из-за вас хлопот принял?
1: Ой, Иван Тимофеевич, неужто же мы могли?
0: И даже и очень могли.
2: Да неужели же мы-то того?
0: Было. Нечего старого ворошить. И оправдываться не стоит.
1: Но мы надеемся, ваше благородие, что последние наши усилия будут приняты начальством во внимание.
0: Теперь о прошлом и речи нет. Все забыто. Теперь вы все равно, что вновь родились. Вот такой теперь на вас взгляд. Впрочем, заболтался я с вами, друзья. Прощайте и будьте без сомнений. Коли я сказал пардон, значит, можно смело надеяться.
2: Иван Тимофеевич, куда же вы так скоро?
1: А венца, Иван Тимофеевич?
2: Венца!
0: Венца? Это после. На свободе как-нибудь. Вот от водки сию минуту не откажусь.
1: Ну, а чего же? Нет, Иван Тимофеевич, вот, извольтесь.
0: Благодарствуйте. Надо бы мне, впрочем, обстоятельно об одном деле с вами поговорить. Интересное дельце. А для меня так и очень даже важное. Да нет, лучше уж в другой раз.
1: Да зачем же? Сделайте милость. Прикажите.
2: Прикажите.
0: Окей, есть у меня тут... Нет. Лучше уж в другой раз. А вы, друзья, между тем подумайте, чувства свои испытайте, решимость проверьте. Можете ли вы своему начальнику удовольствие сделать? Коли увидите, что в силах, ну тогда...
3: Это какое еще новое удовольствие от нас потребуется, а, Глумов?
4: А ведь он, брат, нас в полицейские дипломаты прочит.
3: Ну да.
4: Да?
3: А я думаю, что он просто как чедолюбивый отец хочет одному из нас предложить руку и сердце своей дочери. Вот.
4: Но ежели он места сыщиков предлагать будет, а?
3: Ай.
4: Да. Нет. Тут без нашего соглядатая Кшепши Цульского не обойтись.
5: И вот пришел к нам рано утром наш сыщик. Рассказал, что начальник получил в наследство пустошь по немецкому езде, что в квартале с утра полы и образа чистили, что пань квартальная ездил на Слоновую улицу. Короче, нес сущую чепуху, и понять, где он лжет, а где нет, было решительно невозможно.
6: Зачем панове не пытают меня, для чего пани квартальная ездила на Слоновую улицу?
1: Ну, да, так зачем же?
6: Она заказала для своей цурки, ну, дочери, то есть, манто, панове.
1: А, манто, говоришь?
6: И кроме того, пан квартальный имеет объясниться по весьма важному, лично до него, касающему делу. И именно с вами, пан.
2: Со мной? А чего же Глумова не зовут?
6: А як же ж можно двох?
2: Не можно. Сам Иван Тимофеевич так сказал?
6: Только вы один. Пан, тылько еден.
1: Ну, раз двох не можно, ступай, брат, с миром. И Бог да определит тебя к месту по желанию твоему.
3: Когда я пришел в квартал, Иван Тимофеевич в припадке сильной ажитации ходил взад-вперед по комнате. И, вероятно, в видах смягчения предстоящих мероприятий на столе была приготовлена очень приличная закуска и стояла бутылка ренского вина.
0: Ну вот и слава Богу. Милости просим. Булочка? Сишка копченого? Ах да, белорыбец-то, кажется, и забыли подать. Эй, кто там? Белорыбец-то, велите скорее нести.
2: Ну, благодарю вас, я сейчас ел. Да и вы, конечно, заняты. Дело какое-нибудь имеете до меня?
0: Да, дело, да еще дело какое. Вы присядьте, благодарю. Венца откушайте. Мало что ели, ну, сей момент и белорыбицу подадут. На. Давно уж я подходящего человека для этого дела подыскиваю. Будьте здоровы. Ренская. На. Обещайте, что вы мою просьбу выполните, сударь.
2: Ну, Иван Тимофеевич, после всего, что произошло, позволительны с вашей стороны какие-либо сомнения.
0: Да-да-да, понимаю вас. Ну, так извольте, видите, есть у меня тут приятель один. Такой друг, знаете, такой друг. А, Орза Белорыбица явилась. Да.
2: Ну-с, так значит, приятель. Что же приятель?
0: Так вот, есть у меня приятель, словом сказать, Парамонов, купец.
2: Угу.
0: И есть у него, как вы насчет фиктивного брака, одобряете?
2: Помилуйте, даже очень одобряю, ежели...
0: Вот именно так, ежели.
2: Ежели, как раньше. Ну, когда, стало быть... Брак этот, в общем, ну как, извиняюсь, для освобождения женщины от гнета семейного, то...
0: То, ты понимаешь, придумали о количестве освобождений. Сам по себе это фиктивный брак по руганию. Но ежели по обстоятельствам, мой друг, и закону перемена бывает, как изволит выражаться наш господин частный пристав... Что? Вы сказать что-нибудь хотите?
2: Нет, я ничего, я тоже говорю. По обстоятельствам и закону перемены бывают.
0: Так вот, я и говорю, есть у господина Парамонова штучка одна. И образованный, в пансионате учился. Выпьем, друг мой. И белорыбинство. Ренские, да. Не желаете ли вы вступить с этой особой в фиктивный брак?
2: Но почему именно я?
0: Слушай, друг, если насчет вознаграждения беспокоишься, так не опасайся. Еще Ренского?
2: Нет. Я бы водочки, Иван Тимофеевич. Вот с белорыбицей. Это как-то...
0: О, это по-нашему. Есть и водочка. Ты не опасайся. Ануфрий Петрович теперь и на будущее время не оставит.
2: Ой, позвольте. Что касается до брака, право в этом отношении, я даже не знаю, могу ли я назвать себя вполне ответственным лицом.
0: Да ведь от вас ничего такого и не потребуется, мой друг. Съездите в церковь, а у портного вам для этого случая пару из тонкого сукна закажут. Пройдете три раза вокруг налоя, потом у кухмистра завитаю в поздравление перемети. И дело с кольцом. Вы в одну сторону, а в другую. Мило, благородно. А что касается до вознаграждений, то половину его до, а другую по совершению брака получите. И все, дружок вы мой.
3: Я слушал эти речи и думал, что нахожусь под влиянием безобразного сна. Я и благонамеренность желал сохранить. И в то же время говорил себе, ну нет. Вокруг налоя меня не поведут. Нет, не поведут. Должно быть чудесное избавление. Должно быть. И в ту же самую минуту, как я искал спасения в галлюцинациях, в комнату вошло новое лицо, при виде которого я облегченно вздохнул. Я понял, что вот он, избавитель, по поводу которого возможен был только один вопрос. Сойдутся ли в цене? То есть, говоря другими словами, это был адвокат Балалайкин. Давно я его не видел, но по-прежнему походка была торопливой и в движениях сквозило легкомыслие. Я не скажу, что Балалайкин был немыт или нечесан, или являл признаки внешних повреждений, но бывают такие физиономии, которые, как ни умывай, ни холь, а все кажется, что настоящее их место не тут, где вы их видите, а в доме терпимости.
2: Иван Тимофеевич! Вот он!
0: Кто? О, господин Балалайка! А я-то... А мы-то... Вот он! Вот он, господин Балалайка! Ах Тихо, закусить! Рюмочку пропустить!
7: Нет, нет, нет, нет, моншер, я на минуточку. Спешу, мой ангел, спешу. Вот что, есть тут индивидуй один, взыскание на него у меня. Так нужно бы подстеречь.
0: С удовольствием, и даже с превеликим сейчас, сию минуточку. Ах ты, Господи, да никак ты помолодел. Повернись, сделай милость, дай на тебя посмотреть.
7: Не могу, душа моя, не могу.
4: В суд спешу, да, вот тебе записка, в которой все дело объяснено. А теперь прощай.
0: Да не, настой, а мы только о тебе говорили. То есть не говорили, а чувствовали, кого бишь это не достает. А ты, вот он, вон, слушай же, ведь у меня до тебе дело есть.
4: Так, у меня свободного времени. Где хронометр-то мой? Вот он. 3 минуты могу тебе уделить. Ну-с, ты в чем дело?
0: Скажи, ты всякие поручения исполняешь?
4: Всякие. Дальше.
0: Жениться можешь?
4: Это зависит.
0: Ну, конечно, не за свой счет, а по припоручению.
4: Могу.
0: Так видишь ли, есть у меня приятель. А у него одна, ну, вроде как, подруга.
4: Душенька,
0: ну, то да, есть. Ну, как там, по-твоему? Есть у него желание, чтобы эта особа в законе была. Чтобы в метрических книгах и прочее. Словом, все, чтобы как следует. А она, чтобы между тем...
4: Ты с удовольствием, мой друг, с удовольствием.
0: Ну, так что ты за это возьмешь? Она ведь, брат, по-французски знает.
4: Да. Тот смертный, в пользу которого вся эта механика задумана.
0: А ты прежде скажи.
4: Нет, ты прежде скажи. Ежели это хозяин мелочной лавки в твоем квартале, так напрасно мы будем и время попусту тратить. Я за сотенную марать себе не намерен.
0: Ну да, я тебе скажи, ты к нему прямо и обратишься, а у меня тоже свой интерес есть.
4: Понял. И не думай обратиться, а то мне своих дел не хватает. Так кто же он?
0: Ежели я Парамонова Ануфри Петровича назову. Слыхал?
4: И еще спрашиваешь.
7: Ануфри Петрович, самолично на медне.
0: Ну, и как же по-твоему?
4: А вот как. У нас на практике такое правило. Ежели дело верное, то брать 10% с цены иска. А ежели дело рискованно, то по соглашению.
0: Чудак ты, как же ты бабу ценить будешь?
4: А вот как. Сколько господин Парамонов на эту самую подругу денег в год тратит?
0: Как сказать, одевает, обувает. Ну, экипаж, квартира. Меньше как 20 тысячами в год, пожалуй, не обернется. Ох, да и штучка-то хороша.
4: Принимай во внимание, что купец Парамонов меняло. А с таких господ за уродливость берут вдвое. То предположим, что расход возрастет до 40 тысяч.
0: Ну, предполагай, пожалуй.
4: Да. Пойдем дальше. Движимое имущество, ну там мебель, картины, другие произведения искусства, все подлежит оценке при содействии экспертов. Так ли я говорю?
0: Ну, так ты так, девяти.
4: Позволь. Продолжу. Штучка, о которой идет речь, очевидно, представляет имущество движимое, но притом не снабженное такими признаками, на которые в законе имеются прямые указания. Посему в смысле экспертизы самым лучшим судьей является сам господин Парамонов, который тратит на ремонт означенной выше недвижимости 40 тысяч рублей и тем сам, так сказать, определяет годовой доход с нее.
0: Да постой, брат, не с нее, а ее.
4: Ну, с нее, ее не будем спорить о словах.
8: Приняв цифру 40 тысяч как базис наших операций и помножив ее на 10, мы тем самым определим и ценность движимости для господина Парамонова в 400 тысяч рублей. Так что цифра гонорара никак не меньше, чем 80, а для круглого счета 100 тысяч рублей.
9: 100 тысяч?
2: Берите 50.
8: Ух ты! Я уже опоздал на целую минуту. И будь условия мои будут признаны необременительными, прошу иметь в виду!
3: Признаться, когда он выговорил цифру 100 тысяч, у меня даже коленки затряслись. Иван же Тимофеевич несколько минут стоял как опаленный. Что касается меня, то я просто был близок к отчаянию, ибо за несообразностью речей Балалайкина дело, очевидно, должно было вновь обрушиться на меня.

0: Сорокин произнес ни с чем не сообразную цифру 100 тысяч, то я был близок к отчаянию, ибо дело о фиктивном браке, очевидно, должно было вновь обрушиться на меня. Но именно это отчаяние удесятерило мои силы, сообщило моему языку красноречие почти адвокатское, а мысли — убедительность, которой я едва ли когда-нибудь обладал.
1: 100 тысяч! Диву за тело, а то и тьфу! Другой бы даже за удовольствие счел!
2: Иван Тимофеевич, сообразите, ведь это такое дело, что право, дешевым образом обставить его нельзя.
1: Ну а вы как? Какого вознаграждения желали бы? Для вас, может, и 200 тысяч мало бы.
2: Выслушайте меня, прошу вас. Вы давно уже видите и знаете мое сердце. В деньгах я не особо нуждаюсь, потому что получил обеспеченное состояние от родителей. Что же касается до моих чувств, то они могут быть выражены в 2 словах. Я готов!
1: Ну да.
2: Готов-с! Но будет ли с моей стороны добросовестно отбивать у балалайкина куш, который может обеспечить его на всю жизнь? Он бедный человек, Иван Тимофеевич!
1: Помилуйте, друг мой! Да он же мне сам говорил, что адвокатура его чертова дает ему не меньше 25 тысяч в год!
2: Лжет! Лжет, Иван Тимофеевич! Где его записка, что он вам оставил? А, вот она. Ну, конечно. По делу о взыскании 100 рублей с мещанина Лейбы Эзельсона. Ну, понимаете ли вы, теперь какие у него дела? И как ему нужно, да зарезу нужно, чтобы на помощь ему явился какой-нибудь крупный гешефт, вроде того, который представляет затеи купца Парамонова. Это же яснее ясного.
1: Продолжайте, сударь мой.
2: С другой стороны, ведь не вам придется платить деньги. Ну, конечно, балалайкин взломил цену уже совсем несообразную, но я убежден, Иван Тимофеевич, что он сам раскаивается и горько клянет свою несчастную страсть к хвастовству. Призовите его, обласкайте, скажите несколько прочувственных слов, и вы увидите, что он сейчас же съедет на 10 тысяч, а может и на 2.
1: Но он же не зря на 100 тысяч нацелился.
2: Он мог бы и до 1 миллиона докатиться.
1: Расскажите, 1 миллион.
2: Вот заметьте, цифра 100 значится в записке о взыскании с мещанина Эзельсона. Вот. Завтра он принесет к вам записку о взыскании 2 рублей и сообразно с этим уменьшит и требование свое до 2000. Ну и что вам, наконец? Ну, деньги. Неужели деньги купца Парамонова до такой степени дороги вашему сердцу, что вы лишите бедного человека возможности поправить свои обстоятельства?
1: Да. Вы правы. И хотя мы не того, так сказать, не привыкли выслушивать правду, но я должен сознаться, что иногда она не бесполезна и для нас. Благодарю. Я давно не проводил время с такой пользой, как сегодня утром.
0: И он с какой-то особенной искренностью пожал мне руку. После чего я летел домой, не чувствуя ног под собой, и как только вошел в квартиру, так сейчас же упал в объятия Глупова. Я рассказал ему все, и в каком я был ужасном положении, и как мне на помощь вдруг явился балалайкин.
3: Да, ну, брат, это уже что-то совсем неисповедимое.
4: Поверь, что это за благонамеренность нашу гроб.
3: Ну, так-то так. Да ты прежде подожди. Возьмет ли еще балалайкин 10 тысяч?
4: Помилуй, душа моя. Как ему не взять? Ведь он... Да он в противном случае погибнуть должен.
3: Ну, еще чего?
4: Ну да, конечно. Ведь 10 тысяч с пола не поднимешь. А с 10-то тысячами, да при настоящем падении курсов на ценной бумаге...
2: Ой, Глумов!
3: Да что с тобой?
2: Вспомнил!
3: Что?
2: Глумов! Я вспомнил!
3: Да что ж такого вспомнил-то? Успокойся!
2: Да ведь балалайкин-то женат!
3: Ой, черт! А ведь и правда женат!
2: Женат! И имеет, я слышал, человек 8 детей. Я пропал, Глумов, я пропал.
3: Ой, ну хватит нюни-то распускать. Ой, вели послать. за нашим сыщиком.
0: Немедленно приступили мы к розыску семейного положения Балалайкина. И на другой же день, когда мы с Глумовым еще кофе пили...
5: День добрый, панове.
6: О?
5: Смачнего. В смысле, бон аппетит. Ну, то есть, приятного аппетиту, панове.
6: Спасибо, дорогой. Принес?
5: А як же ж? То было не так трудно, бо пан Балалайкин юж давно положен на наш глаз.
4: Кофе не желаете?
5: Не. Сначала справа, панове. То есть, дело.
6: Правильно, кофе успеется. Давай свою бумажку.
5: Ну, панове, значит так. Балалайкин. Имя и отчество неизвестны.
6: Вообще?
5: Мне неизвестны, ага. Но буду.
4: Так, дальше.
5: Балалайкин, значит.
6: Да уж знаем, что Балалайкин. Ты давай дальше.
5: Добже, пан, добже. Балалайкин. Адвокат. Составляет всякие бумаги, в том числе и неуказанные в законах, а также поздравительные вирши, любовные письма, ну, угу. Там разные заботы, собаки пропавшие, брачные дела, бракоразводные, для Тегу содержит на жаловании 4-5 лжесвидетелей, но ни в чем предусудительном не замечен. Вот, панове.
4: И? Все?
6: Да нам плевать, замечен или не замечен. Мы тебя для чего нанимали? Женат он или не женат?
5: Прошепрашем. Ну, як же ж. Женат и имеет 8 цурок.
4: Цурок?
5: Ну, дочек, прошепрашем.
4: Все против меня.
6: Но.
5: Имеет также 8 дочек и старушку, бабушку жены. А жена никаких средств постоянных не имеет.
6: Ну и на что же они живут?
5: О, панове, то бедные люди. Дуже бедные, дуже, бардзо. Не жить, а вся доля собачья.
6: Но однако ж не помирают, я гляжу.
5: Ну, як же ж. Пан Балалайкин в виде пособления им привозит 10 рублей в месяц.
4: 10 в месяц?
5: Так, пан, так. Именно, 10 в месяц. А зараз можно и кавы, ну, то есть кофе.
6: Ага, вот, наливай.
5: Угу.
6: Ну, что скажешь, брат?
4: Воля твоя, Глумов. А я ни под каким видом на штучке купца Парамонова не женюсь. Я на тебя укажу, как на более достойного.
6: Да погоди же ты голову терять, ведь это еще не последнее слово. Балалайкин женат, в этом, конечно, сомневаться нельзя. Я правильно говорю, Кшепший Цульский?
5: Никак не можно. А кава у вас перфектна, панове.
6: Вот и пей. Нет. Тут сквозит какая-то тайна.
4: Что мне до его тайны, Глумов?
6: А то, брат, что эта тайна даст нам возможность выйти с честью из нашего положения. Так, необходимо прежде всего твердо установить цель. Во что бы то ни стало, женить балалайку на штучке купца Парамонова. И затем мужественно идти к осуществлению этой цели. Правильно?
5: Точно так, пан. Я знаю, между прочим, такой случай. Вам интересно?
6: Валяй.
5: Интересно, где така вкусна кава продается у Филиппова?
4: Ты случай давай, не тяни.
5: Панове, пусть балалайка слепит фиктивный развод. Правда, это будет трудно.
6: Вот, правильно. Уговорим его на формальный развод.
4: А если не слепит?
6: Да за приличное вознаграждение балалайка при живой жене женится. А что, братец, неужто ты... Да ты пей кофе, он и правда от Филиппова. Крендель вот есть. Да неужто ты только с одной бумажкой к нам пожаловал, а? Ну-ка, сказывай.
5: Бумажку эту я по пшиязни, ну, по дружбе добыл. То не так трудно было.
6: Ну?
5: А зараз дело началось. И трудно дело, панове.
4: Ну, и что с того?
5: Что с тего? А то, панове, что дела и дружба. Штуки разные.
6: И что ж ты хочешь?
5: Задаток. 25 рублей. А всего 50.
4: Черт, возьми. Однако... Так, будет с тебя пока и 10.
6: Да, дорогой, мы не обманем. Докладывай.
5: Всего 50.
4: Ну, хорошо.
5: Добже. Значит, где она? Так, вот. Жена пана Балалайки влюблена в него по уши. Об разводе с ней говорить нема сенсу. Нет смысла. Я для пробы денег ей предложил, слышать не хочет. Это первое.
4: Я так и знал.
5: Далее. Пан Балалайка для своей семьи абсолютно тайна. Никто в семье не знает, что он адвокат, который получает денег от поздравительных виршей для швейцаров.
4: За кого ж они его держат?
5: Все думают, что он служит в артели посыльных.
6: Знаменито.
5: В каждую субботу пан Балалайка приезжает в семью в парадной форме посыльного и непременно на лихаче. О, то ж ликованье в семье! О, тут у меня записка. Так, привозит так каждой цурке пряник, Жоне мочону грушу, а старой бабуле штоф вудки с померанцем. Но вшиско семейство твердо верит, что это ворованные гостинцы, поскольку пан Балалайка цельный день по кухням да по лавкам гуляет. Как тут собе уберечь, значит?
2: И за эту мочону грушу ты просишь 50 рублей? Голубчик, у тебя совесть есть?
6: Погоди, брат, тут важно, что он для семьи полная тайна.
5: Тоже моя работа, панове.
6: Прекрасно, прекрасно. Вот тебе еще 20. А пока... Погоди.
2: Да что ж там такого прекрасного, Глумов?
6: Ну, пускай себе ломается.
2: Да об ком же ты?
6: Да об жене Балалайкина. И без нее обойдемся. Теперь, по крайней мере, путаться не станем. Прямо будем бить на двоеженство. Где, говоришь, он живет?
5: Угол Фонарного переулка и Екатерининского канала. Место так себе. Канал зловонный, погано пахнет. Фонарный переулок, сами знаете. Бардзо веселый переулок, одним словом. И еще, у него к двери прибита дощечка на иноземном языке. Балалайкин авокат. Раньше в этом доме жила... Так... Дарья Семеновна Кубарева.
2: А, Кубарева? Глумов, помнишь?

0: Кубариха, батюшки святы.
1: Этот дом нам был знаком с юных лет, поэтому отыскать квартиру Балалайкина не составило никакого труда. Увы, в былое время тут жила... Да-да, Дарья Семеновна Кубарева, в просторечии Кубариха, с 6 молоденькими и прихорошенькими воспитанницами, которые называли ее мамашей. Она была вдовой учителя латинского языка, который, к несчастью, из латыни хорошо знал только азбуку, за что по распоряжению начальства был предан суду. После его смерти вдова погоревала, посоветовалась с добрыми людьми и вдруг нашлась. Открыла пансион для девиц. А лет 15 назад Дарья Семеновна умерла, отпраздновав 25-летие своей педагогической деятельности. Хотя и без древних языков.
2: А вот и дом.
1: Да.
2: И правда, гляди-ка. Балалайкин, а во как? Ой, хлебосольная была женщина, Дарья Семеновна. Ой, веселая.
1: А не находишь, Глумов, что педагогическая часть у нее в пансионе была слабовата?
2: Ну, до всего руки разве дойдут? Хорошим манерам надо было научить, раз. Светскому обращению, два. Ну, каждый же вечер в квартире, ну, помнишь?
1: Да как не помнить, дым коромыслом.
2: На
1: поздних петухов, как говорится.
2: Ну вот, ну, какая же тут педагогика? Ой, а помнишь, топера? Все на клавикордах играл.
1: Танцы, папироски курили, пивом угощали.
2: Водка тоже была. И шампанское иногда. Ой, а драки, помнишь? Ой, но особенно тут, когда Кубариха за будущником послал.
1: Ну, спрашиваешь, его еще пивом поили, когда помирились. А как топера-то звали?
2: Иван Иванович.
1: Точно.
2: Иван Иванович, ну, как живой, теперь стоит передо мной.

0: же, тьфу ты, вспомни бешенство ног.
1: Какое бешенство?
0: Ног, ну, канкан, так французы канкан называют.
1: А, ну так бы сказал, канкан, да, да, вот здесь и было.
0: Да, вдруг.
1: А стрекоза здесь же и в этой квартире воспитание получил. А теперь, поди-ка, тайный советник в комиссиях заседает. Рукой не достать.
0: Угу.
1: Ай, нажми давай на звонок.
0: Вообрази, Глумов, встречаю его как-то на днях на Невском.
1: Да?
0: И как раз мне Кубариха на память пришла. Помните, спрашиваю? А он мне вдруг стихами: вельможу должны украшать ум здравый, сердце просвещенно. И об Кубарихе не полслова. Вот он нынче как об себе полагает.
1: Да, брат, многие из школы Дарьи Семеновны вышли, которые теперь... Ого-го! Да. Да. Только мы вот с тобой.
2: Вы господину Балалайкину?
0: К нему,
1: к нему.
2: Проходите, господа, проходите. Только вам придется подождать, потому что господин Балалайкин занят в эту минуту с клиентами. Вот сюда, сюда прошу. Вот. К вам еще, господа, господин Балалайкин.
3: Через четверть часа я к вашим услугам, господа. У меня всего два клиента. Вот этот юноша. И где он? А, вот, благородный отец.
0: Балалайкин был необыкновенно мил в своем утреннем адвокатском неглиже. Черная бархатная жакетка, пробор на голове, штаны сидели почти идеально, но что важнее всего, от каждой части его лица и даже тела так разило духами, как будто он только что выкупался в водах Екатерининского канала и надобно было заглушить амбре. Лицо дышало приветливостью и готовностью удовлетворить клиента. Клиентом же был юноша с длинными волосами и лицом юного Вертера, но в мятой визитке.
4: Ну-с, молодой человек, письмо наше возымело действие?
5: Возымело, господин Балалайкин. Только нельзя сказать, чтобы вполне благоприятное.
4: Фу.
5: Вот ответ.
4: Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка, так. А ежели ты, щенок, будешь еще ко мне приставать? Да, да. Ответ, конечно, не совсем благоприятный, хотя, с другой стороны, сердце женщины. Что ж, будем новое письмо сочинять, молодой человек.
5: Со стихами бы, господин Балалайкин.
4: Можно, можно, можно. Из Виктора Гюго, например. О, ма шармон, экуте ici, l'amour qui chante et pleure aussi.
1: Ладно будет.
5: Хорошо. Но ведь она по-французски не знает.
4: Вот и вы не знаете, а говорите хорошо. Неизвестность, знаете, она на воображение действует. Впрочем, я и по-русски могу. Кудри девы-чародейки, кудри блеск и аромат, кудри кольца, кудри змейки, кудри бархатный каскад, кудри вьются, кудри вьются, ну так, и так далее, и так далее, и так
5: Хорошо.
4: Далее. А, ну и славно, славно. Приходите завтра, будет готова цена 5 рублей.
5: А нельзя ли сбавить, господин Балалайкин? Ей-богу, мамаша всего 10 рублей в месяц дает. Тут и на папиросы, тут и на сос.
4: Молодой человек, желаете иметь успех у женщин и жалеете 5 рублей. Фуй, фуй, фуй! Ежели мамаша дает мало денег, добывайте сами. Трудитесь, давайте уроки, просвещайте юношество. И так повторяю, завтра будет готово. До свидания, победитель!
5: До свидания, господин Балалайкин.
4: Ну, теперь ваша очередь, господин... как вас величать?
6: Об этом позже.
0: Этак мы и не доберемся до нашего двоеженца.
1: Кого-то мне этот старец напоминает.
6: Вот уже 5 лет, господин Балалайкин, как моя жена везде ищет удовлетворение.
4: Да? Интересно.
6: В том смысле, что жена моя держит судную кассу. Я же состою редактором по вольному найму при газете «Краса Димитрона». Ну, к сожалению, ведомство общей цензуры не сочло нужным считать газету органом политических и литературных мнений, а определило, ну, по специальности, ведение комитета ассенизации столичного города Санкт-Петербурга. Вот.
4: Это он.
7: Похож. А вдруг не он?
6: Не более года, как я нахожусь в должности редактора и достиг уже следующих результатов. Во-первых, от непрестанных внушений два раза лишался рассудка. Во-вторых, от ежедневно повторяемого трепета получил трясение головы. Таковы обязанности редактора газеты, служащего по найму.
4: Да.
0: Нет, это не он.
6: Ну, правда, взамен этих неприятностей я пользуюсь и некоторыми удовольствиями. Например, в 7 трактирах, в особенности рекомендуемых нашей газетой, я за несоблюдение в кухне чистоты, я по очереди имею право однажды в неделю воспользоваться 2 рюмками водки и порцией селянки. Ну и ежедневно имею возможность ночевать в любом участке. Вот, господа.
0: Он поник головой, но все высказанное им дышало такою правдою, что не только нам, но даже Балалайкину не приходило на мысль торопить его или перебивать напоминаниями о скорейшем приступе к делу. А мы с Глумовым все гадали.

0: Да, я забыл сказать, что, увидев нас с Глумовым в своей конторе, Балалайкин напомнил, что знаком с нами по Ивану Тимофеевичу и изъявил надежду, что мы сделаем ему честь от завтрака с ним. Ну а затем он обратился к своим клиентам, последний из которых, почтенный старец, нам с Глумовым показался знакомым. Однако сомнения не оставляли нас во все время разговора Балалайкина со старцем, имевшим, впрочем, вид благородного отца. Причем в разговоре этом нам пришлось принять живейшее участие. Старец долго рассказывал о нелегкой доле редактора по вольному найму при газете «Краса Димедрона», и все высказанное им дышало такою правдою.
1: А жалование я получаю, увы, 25 рублей в месяц.
2: Неплохое жалование, между прочим.
1: Не спорю. Как говорится...
0: И к тому же вы сами говорили, что имеете право на бесплатное получение ежедневно 2 рюмок водки и порции селянки. Mm-hmm. И мне кажется, что человек в вашем звании...
1: Вам так кажется, господин. Вот скажите по совести, может ли быть человек сыт и пьян, получая в день 1 порцию селянки, составленную из веществ загадочных и трудноваримых, и 2 рюмки водки, которые буфетчик с намерением не доливает до краев? Ах, молодой человек, да по моему воспитанию мне не только 2 рюмок и 1 селянки, а 20 рюмок и 10 селянок недостаточно.
0: 10 селянок?
1: Ах, молодой человек, молодой человек. И как же вы, милостивый государь, получивший, как говорится, такое образование...
2: Да-да-да-да-да. Возвратимся к рассказу, господа.
1: Да, ну, конечно, я, видите ли, сластолюбив. Мармелад люблю, чернослив, изюм. А купец Муров вследствие переговоров разрешил выдавать мне по 1, как говорится, поврежденному яблоку. Это, по вашему разумению, для меня достаточно, милостивый государь?
3: Все ясно. Держи наготове 2-гривенный.
0: Это точно он. Да, я забыл сказать, что, увидев нас с Глумовым в своей конторе, Балалайкин напомнил, что знаком с нами по Ивану Тимофеевичу и изъявил надежду, что мы сделаем ему честь от завтрака с ним. Ну а затем он обратился к своим клиентам, последний из которых, почтенный старец, нам с Глумовым показался знакомым. Однако сомнения не оставляли нас во все время разговора Балалайкина со старцем, имевшим, впрочем, вид благородного отца. Причем в разговоре этом нам пришлось принять живейшее участие. Старец долго рассказывал о нелегкой доле редактора по вольному найму при газете «Краса Димедрона», и все высказанное им дышало такою правдою.
1: А жалование я получаю, увы, 25 рублей в месяц.
2: Неплохое жалование, между прочим.
1: Не спорю. Как говорится...
0: И к тому же вы сами говорили, что имеете право на бесплатное получение ежедневно 2 рюмок водки и порции селянки. Mm-hmm. И мне кажется, что человек в вашем звании...
1: Вам так кажется, господин. Вот скажите по совести, может ли быть человек сыт и пьян, получая в день 1 порцию селянки, составленную из веществ загадочных и трудноваримых, и 2 рюмки водки, которые буфетчик с намерением не доливает до краев? Ах, молодой человек, да по моему воспитанию мне не только 2 рюмок и 1 селянки, а 20 рюмок и 10 селянок недостаточно.
2: 10 селянок?
1: Ах, молодой человек, молодой человек. И как же вы, милостивый государь, получивший, как говорится, такое образование...
2: Да-да-да-да-да. Возвратимся к рассказу, господа.
1: Да, ну, конечно, я, видите ли, сластолюбив. Мармелад люблю, чернослив, изюм. А купец Муров вследствие переговоров разрешил выдавать мне по 1, как говорится, поврежденному яблоку. Это, по вашему разумению, для меня достаточно, милостивый государь?
3: Все ясно. Держи наготове 2-гривенный.
0: Это точно он.
4: А вот не изволите ли принять? Где же он у меня? Вот, 2-гривенный.
1: Благодарю вас, господа. Маловато, как говорится, но я не притеснителен. Итак, я сластолюбив, и потому имею вкус к лакомствам вообще и к девочкам в особенности. особенности. Да-да-да. Есть у них, знаете ли, ну, они такие, ну, вы же знаете. Словом сказать никак нельзя остеречься, чтобы рубля или там двух не пожертвовать, собственно, на предметы сластолюбия.
3: Тут двугривенным не обойдешься.
0: У меня все больше крупный. Ищи у себя.
1: А затем, так как жена, как говорится, моя удерживает у меня 15 рублей в месяц за прокорм и квартиру. И заметьте, при том, даже в таком случае, если бы я ни разу не обедал дома, то на так называемые издержки представительства остается никак не больше 5, как говорится, рублей в месяц. Я уж не говорю о неоплатном долге. 3 рубля 50 копеек, и о возвращении которых жена, как говорится, моя ежедневно настаивает.
0: Просто что-то невообразимое. И все тут. Глумов, не тяни, пока до 100 рублей не докатилось.
5: Да-да-да-да, катастрофа преудивительная. Вот вам 3 с полтиной. Какой-то прямо репримант неожиданный.
1: Благодарю вас, достойный молодой человек, благодарю.
0: Похоже, что положение редактора газеты по вольному найму не таково, чтобы возбуждать зависть.
1: Как верно сказано, молодой человек, как верно.
0: Вот, если позволите, я... Вот, 2-гривенный.
5: Ну, что касается до меня, хотя я и не желаю упоминать о ваших родителях, но прошу вас счесть, в общем, как бы упомянуть об них, ну, при всем прилагаю... полтинник.
6: Да, ну не сочтете ли нескромным, и с моей стороны... Да, принять от меня 75 копеек.
1: Ну, а чего ж не принять, ежели от доброго сердца? А доброго сердца тут получилось... Так, сейчас... Да, 1.40 рубль, как говорится.
6: 45.
1: Ну да, 1.45 рубль серебром. А чего же, как говорится, не воспрять духом.
6: Да, не извольте ли в таком разе нам газетку вашу осмотреть?
1: А, как же, как же, вот... Вот краса Димедрона. Название, как говорится, ловкое получилось.
0: А Димедрон, это не из греческой ли истории?
1: Нет, это из отечественной. Так древние скифы называли путь из варяг, как говорится, в греки.
6: Так, газета ассенизационно-любострастная, выходящая в дни публичных драк.
5: Не может быть. Только в такие дни?
0: А в остальные?
1: Эх, молодые люди. Да ведь каждый день в Петербурге, как говорится, мордобой идет.
6: Да, это точно. Мне и квартальный ваш Иван Тимофеевич сказывал, да и по своей адвокатской стезе могу подтвердить.
1: Ну, понятное дело, столица. А в нашей публике, чтобы вы знали, давно уже чувствуется потребность в обстоятельных, как говорится, сведениях о драках. Но между тем, милостивый государь, органа, ну, который удовлетворял бы этому справедливому желанию, или вовсе нет, или же существуют такие, которые затемняют дело ненужными философическими, как говорится, размышлениями. Так что наша газета доставляет разнообразное чтение в этих видах.
6: Ну да. Разнообразное и, главное, обильное. Вот тут вот сведения о драках в публичных местах.
1: Да.
6: А это что? Литературно-лакейское обозрение. Ну, а здесь адресы наилучших кокотов. Ну, это мы знаем.
1: Между прочим, милостивые государи, все необходимые разъяснения по этому отделу для, ну, как говорится, желающих можно получить в конторе редакции ежедневно от 2 до 4 за умеренные вознаграждения.
6: Мерси. Так, дальше что тут? Что тут? Прогулка по трактирным заведениям, цены... Особо примечательные предметы гастрономии. увековечение имен расторопнейших половых и гарсонов.
4: Вот это правильно. А то, понимаешь, ну...
6: Ну и разное. Так, анекдоты, острые слова, там афоризмы, куплеты, ложные слухи, да. Употребительнейшие средства для излечения от любострастных болезней. Ну и прочее, и прочее, и прочее. Так, редактор по найму Иван Иванов... Очищенный бывший пронский помещик, преданный суду за злоупотребление помещичьей властью, а впоследствии топер.
7: Иван Иванович!
4: Иван Иванович! Это ты!

0: Кинтопер, свидетель игр нашей молодости. Мы долго не могли прийти в себя от восхищения и в радостном умилении поочередно мяли его в своих объятиях. Да и он пришел в неописуемое волнение.
1: Чижик, где ты был? Ну, помнишь? Ну?
2: Помню. Как же?
3: Помнишь ли, как я однажды поднес тебе рюмку водки, настоянную на воспламеняющихся веществах, и как ты потом чуть с ума не сошел?
2: Как же? Помню!
1: Иван, ой, как ты вырос, похорошел.
3: И как отлично одет.
2: Друзья, не расправляйте старых, но не заживших еще ран.
3: Но теперь, разве ты несчастлив?
1: Да.
2: О, теперь я только тень того веселого Ивана Ивановича, которого вы знавали в этой самой квартире.
1: Но отчего же ты помолодел?
3: Отчего?
2: Ну, такова воля провидения, которая вознаграждает меня за все, что претерпел, и за то, что, как говорится, претерпеваю.
3: Ну так расскажи же, братец, расскажи.
1: Расскажи.
2: Да. Не жизнь, а сплошные превращения. Это тяжелая и скорбная история, которую, впрочем, охотно рассказываю всякому, кто предлагает мне серьезные угощения. Если вы желаете мне назначить день и час в старом Пекине, то я, как говорится, готов.
4: Ну зачем же не теперь, господа? По счастливой случайности я сегодня совершенно свободен от хождения. А что касается до угощения, то, наверное, я удовлетворю вас несравненно лучше, нежели какой-нибудь Пекин.
1: Ну и превосходно, ну чего же лучше? Соглашайся, Ваня.
3: Соглашайся.
2: Ну, ежели, господа, как говорится, не против.
0: Балалайкин хлопнул в ладоши, и по знаку его два лжесвидетеля втащили в комнату громадный поднос, уставленный водками и закусками, а два других лжесвидетеля последовали за первыми с другим подносом, обремененным разнообразным холодным мясом. Налили сначала, как водится, по полной за встречу и здоровье.
4: Ну что же, господа, вот рекомендую. Икра. Презентовано мне адмиралом Врангеля. Я его с днем ангела поздравил. А это, господа, балык. Этот балык прислан прямо из Туркестана. Да, бывшим мятежным ханом Наср-эд-Дином. Я ему невесту подыскал.
5: Да, а вот эти кильки, это достопримечательность. Господа, я их сам ловил. Да, собственными руками.
4: Прошлым летом ловил, господа.
3: Руками?
4: Да. Вы знаете, я был в политике. Прошлым летом попался.
5: Ну и надобно было за границу удирать, господа. Да. Нанял я с живым манером чухонца. Мол, сколько шельма белоглазая возьмешься Балтийское море переплыть.
4: Взял он с меня, господа, 1000 рублей. Водки ведро. Уложил.
3: Ешьте, господа, ешьте.
4: Уложил меня на дно лодки, прикрыл рогожкой. Эй, да по всем трем. Только как к острову Готланду стали подъезжать, тогда меня и выпустил. Тут-то я эту кильку и ловил. Да. Покуда не обнаружилось, господа, что вся эта история с килькой – одно недоразумение. Да, господа, да. Ой, сколько же я в то время испытал. Сколько я испытал, господа. И как, господа... Как нехорошо за границей, а все-таки с милой родиной расставаться тяжело.
3: Впрочем,
4: я тогда и воспользовался, господа. Поездил таки по Европе. В Женеве был, часы купил. Вот они. А потом поехал в Париж. Такую, я вам скажу, коллекцию фотографических карточек приобрел.
1: выиграл.
6: Пальчики облили.
2: Вот мне бы, как говорится, взглянуть бы.
1: Покажусь, покажусь. Я вам, господа, все покажу. Все мои коллекции. Такие карточки есть. Ой, постичь невозможно. Пароль донор. Позвольте, а там-то что такое? Что такое? Самга, господа. Уморительный, говорят, рыба. И умна, совсем как человек. А вот эти фиги, от эти мне турецкий паша презентовал, господа. Впрочем, не следовало об этом говорить. Вам, господа, война же с турками. Но вы меня не выдадите, господа. Не выдадите. А вы попробуйте. Их аромат.
6: За что же вам паша подарки делает?
1: За что? За что?
2: Да я ему тут одно сведение в дипломатических сферах выведал.
3: Так пустячки. Балалайки. Ну пощадите. Вы же ведь себя в измене отечеству обличаете.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это же я антерну.
2: Он через это самое сведение сражение потерял.
1: Вот и как ее. Ну как ее. В Сербии. Нет, господа, я ведь в этих делах осторожен. Ого. А он, между прочим, а он презент. Однако я его и тогда предупреждал. Ну что ты, говорю? Ну куда ты лезешь? Ну скажи на милость, ведь если ты проиграешь сражение, тебя турки судить будут. А если выиграешь, ну тебе же образованная Европа судить будет. Ну, подавай, говорю, в отставку.
6: И не послушался.
1: Нет, не послушался и проиграл. Жаль, господа. Такой лихой был, малый. И на турку совсем не похож. Я с ним в баню ходил.
2: Ну и что?
1: Совсем как есть человек. Ну? Только все тело голубое. Совершенно как наши жандармы. Ну, в прежний пост.
2: Да, господа, много, много в своей жизни перипетий испытал. В березов сослан был.
1: Да. Бармы, ну, в прежний пост.
2: Да, господа, много, много в своей жизни перипетий испытал. В березов сослан был.
1: Но.

0: на берегах Ледовитого океана. Это что же это такое, господа? В одно и то же время восходит и туда же заходит. Представляете, господа, оттого там никто не спит.
1: Как?
0: Да.
1: Вообще?
0: Нет, зимой спят, а летом тюленей ловят.
2: Желал бы знать, тюленье мясо приятно? Как говорится, оно на вкус.
0: Да, мылом отдает. А впрочем, мы его ели. Там, батюшка, летом 73 градуса мороза бывает, а зимой... Ой, это что ж такое? Да тут и тюлени не будешь рад. Я однажды там нос отморозил, господа. Высморкался. Нос в руке. Господа! Я тут же нашелся. Взял тепленького тюленевого маслица, помазал. Вот здесь вот. Приставил нос. И вот, видите? Это вот что? Вот что это? Вот
1: нос!
0: Ну, можно было бы заподозрить, что тут какое-то пустое место. Сегодня испытал, господа, и на золотых приисках был. Такие, вам скажу, самородки ходил. Что за одним мне разом 5 литров избавили. А теперь в горном институте, в музее лежит. Да, я теперь у золотопромышленников, вот у этих вот всех, по всем делам поверенным состою. С женам шляпки покупаю. Да мужья прически. Сочтите, сколько за это одного жалованья получаю. Мне на бедный скупец трапезников мамонтов зуб из Иркутска в подарок прислал. Хотите, покажу?
1: Делайте одолжение.
0: Покажу, непременно покажу, если впрочем. Ой, я его в зоологический сад отдал. У меня денег пропадет.
2: Господи, господи Иисусе.
0: В прошлом годе, господа. Смотрите-ка, от Солги только хвост остался. Умный рыба, господа. В прошлом годе я в Ниццу ездил. Смотрю, на горе у самого въезда в Ниццу замок стоит. Спрашиваю, что стоит?
3: Глумов, когда же о двоеженстве-то забыл?
4: Годить надо. Момент не пришел, годи.
3: Да он уже совсем.
4: Еще не совсем, погоди.
0: Я еще раз спрашиваю, что стоит? А не 1 200 000. Делать нечего, господа. Вынул из кармана деньги, отсчитал.
2: Ах ты, господи!
0: Я в Ницце 20 лет жила. Так, все даже удивлялись, господа. Оркестр у меня был, концерты по пятницам. Был сам Антон Григорьевич Рубинштейн. Берет в руки, как бельмейстерский, свой жезл. Как взмахнет, господа! Такое, господа! Боже, что же это у вас? Под нос это пустые. Налейте-ка. Иван Иванович.
2: Нету-тис. Все, как говорится, того. Высвистили.
0: Ну вот и славно.
4: Скорый момент подходящий будет. Не ропщи.
5: Иван Иванович, ты, кажется, нам историю своих превращений обещал.
2: Ну, я готов.
5: А не перейти ли нам, Балалайкин, в твой кабинет, а?
0: Точно, господа! Точно! Перейти! Я вам такие фотографические картинки еще не смотрю.
5: Ты лучше прикажи, чтобы нам сигар подали и ликерцу. Ну, а уж потом
0: и сигары есть, и ликер. Мне гаванский губернатор прислал за лжесвидетельство. Ну, картинки доложу я вам из Парижа. Манифик. Манифик, господа, и только.
6: Мы перешли в кабинет Балалайкина. И хотя он умолял нас прежде всего просмотреть коллекцию картинок, но мы переломили себя и отложили это в высшей степени благонамеренное занятие до более благоприятного времени. Усевшись кругом стола, покуривая удивительнейшие сигары,

0: разговором мы были совершенно готовы к восприятию исповеди вольнонаемного редактора газеты «Краса Димедрона».
1: Ну, Иван Иванович, рассказывай, брат.
2: Ну, я отпрыск, как говорится, старинного дворянского рода. И настоящая коренная моя фамилия Гадюк.
3: Ну как же, господа, известнейшая фамилия. Да. Гадюк! Ну что, как же, кто же не знает?
2: Ну да, вот. Ну вот, стало быть, Гадюк, очищенными мы стали зваться недавно. Ну, по одному особенному случаю, о котором я упомяну позже. Итак, насчет происхождения моих предков существует два не слишком достоверных сказания. Одно московское, а другое из Петербурга. Московский историк производит наш род из доисторического Новгорода. Был где такой новгородский благонамеренный человек, а по другим источникам вор. Добромысл Гадюк. Это он, прежде других, возымел мысль о призвании варягов, о чем и сообщил навече прочим новгородским обывателям.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: «Бабьи сплетни». Радиоспектакль по одноименной пьесе Карла Гальдони. Запись 1957 года.
2: Может быть, это было в большом городе, а может быть, в каком-нибудь маленьком городке солнечной Италии, где небо такое синее, а сердца такие горячие.

Море переливается разноцветными красками. У берега оно темное, а чем дальше, тем светлее и светлее. Под солнцем оно голубое, как глаза у любимой.

Удачный день у Беппа. Много рыбы, будут деньги. А они сейчас так нужны. Ведь скоро его свадьба с красавицей Кикинной, дочерью старого рыбака Тонни. А Кикинна сидит у себя во дворе, в окружении подруг. Она чистит орехи для свадебного пирога. Рядом с ней ее родственницы, прачка Кате, разодетая по-праздничному в пестрый наряд. Тут же старьевщица Сгуальда, нацепившая для торжественного случая бабушкину шаль. Почтили Кикинну своим присутствием и знатные дамы, сеньора Елеонора и сеньора Беатриче. Прачка Кате успела рассказать соленую шутку про бывшую невесту Беппа, портниху Анжелетту.

0: будьте повеселее.
1: Сегодня для вас счастливый день.
2: О, сеньор, еще бы! Как же не быть мне веселой? Сегодня моя свадьба.
3: Эй, кузина, а когда ж придет жених?
2: Отец обещал, что он вот-вот будет.
4: Эй, Кэка, а твой посаженный отец прислал тебе цветы?
1: Хоть бы один цветочек.
4: Ух, ну и скряга же.
3: А конфеты прислал?
2: Не даже пузырька яду.
3: Ух, вот так жила. Хороший тебе посаженный отец, нечего сказать.
0: Только из-за этого, только потому, что сеньор Пантеони не прислал, ничего не истратился, так он уж никуда и не годится, по-вашему. Но и языки у здешних женщин.
3: Ух, сударыня, где уж нам, милая, нашим языкам за вашими не угоняться?
1: Мне кажется, что вам следовало бы относиться с большим уважением к людям воспитанным.
3: Кате, что скажешь? Слышала?
4: Ух. Аж жарко стало. Мне так и в голову и шибануло, будто от выпивки.
2: Кузина, кузина, сдержитесь.
3: И когда ж придет этот твой жених? А, да ну его. Пойдем, что ли, Катя?
4: Ты не подумаю.
0: Донна Сгуальда, ну отчего же вы не идете торговать вашим старьем и галантереей?
3: А вот не торгую сегодня, да и только, сударня. Мне ведь, знаете ли, будет что поесть. Не беда, если не торгую.
1: А вы, Донна Ката, сегодня не стираете?
4: О, не беспокойтесь, успею еще выстирать ваши рваные рубашки.
1: Как вы отвечаете? Вы очень дерзкая.
4: Сгуальда, Сгуальда, утюги-то раскаляются.
1: Ну вот что, милая Кэка, вы меня пригласили на свой сговор, частью по соседству, частью потому, что ваш жених Беппа, сын моего управляющего, я пришла к вам. Но с подобными особами я дело иметь не желаю.
2: Ваша милость, дорогая, не уходите.
4: Эй, Сгуальда, посторонись, смотри, как бы тебе ее не запачкать.
3: Ох, милая, и чудачка ж ты.
0: Мы пришли сюда, чтобы сделать удовольствие Кикине, и вам следует держать себя получше.
3: Это вы со мной?
0: Да, с вами.
3: Кате, знаешь, это она со мной говорит.
4: А ты что ж, ответить что ли не умеешь?

0: веселее!
1: Хороша свадьба без конфет!
2: Дочка, поздравляю!
3: Спасибо, папаша!
4: Папаш посаженный, а когда же свадьба?
2: Сегодня же вечером!
1: Ой.
4: Папаша посаженный, уж очень все в сухую!
2: Подождите, подождите, проводчик!
4: Ой, это другое!
0: Ну, господин жених, где ты там, а? Ты что же это, на невесту-то даже и не смотришь?
5: А где ж тут к ней пройти? Столько женщин, что и запутаешься.
6: Я бы и сел рядом с ней.
2: И дело, жениху полагается сидеть рядом с невестой. Будьте любезны, сеньора Леонора, ну подвиньтесь немножко.
1: Я готова, лишь бы вот эта женщина отодвинулась. Донаката, подвиньтесь.
4: Но это дудки. Эта женщина со своего стула не сдвинется.
7: Ну-ка, милый Кека, да? Садитесь на мое
1: Хорошо.
7: Место. А Донна Сгуальда уступит мне свое, а сама сядет дальше.
1: Ну, можете идти сами туда, куда меня посылаете.
2: Ну, полноте, сеньора. Надо же уступать место тому, кто его заслуживает.
1: Что такое? Кто его заслуживает? Ладно, если я его не заслуживаю, так и не нужно. Кузина, до свидания.
7: Да, куда же ты, сеньора?
1: Что ж ты, не слышала, что ли? Уступая место тому, кто его заслуживает. Господин посаженный изволит тут командовать, а ты молчишь. Стало быть, ты знаешь, кем он тебе приходит.
0: Что такое? Ты что это говоришь, а?
1: Ты что сказал, то сказал, а правильно нет ли про то мне самой знать. Ваша милость, уступаю честь и место тому, кто его заслуживает. Рассаживайтесь. Ну, а ты, Кека, больше меня приглашать не изволь. Не будет в твоем доме ни ноги моей, ни шага. Женщине, как я, завернуть такую обиду? Вы что же это? Для вас чужачка, стало быть, ближе родственницы. И компанейка же у вас тут подобралась. Полоумный батька,
0: что?
1: Безголовая дочка.
7: Да что ты, скарик посаженный,
1: а голодранец жених на барыне, на бабах.
7: По-моему, она сумасшедшая.
4: Милая барыня, у этой сумасшедшей побольше мозгу, чем у вас.
7: Как вы разговариваете?
4: Ртом.
7: Ну, знаете ли, оставаясь здесь, рискуешь своим добрым именем. Невеста, прощай. Я не хочу больше быть в обществе таких наглых женщин.
1: Полента!
4: Что это значит? Причем тут полента? Дорогая моя, я люблю эту кашу и поминаю ее всегда. А у вас-то слюньки текут. Вы ведь только спесью богаты. У вас на брюхе шелка, в брюхе щелк.
7: У меня большое желание обойтись с вами, как вы заслуживаете. Но чтобы не огорчать эту милую девушку, я ограничусь тем, что уйду сама. Предупреждаю вас, если вы не придержите свой язык, то у вас его отрежут.
4: Ах, какие ужасы, ах, какие страсти.
0: Знаете, что я вам скажу? Сеньора, я в своем доме зазнаек не желаю. И если вас пригласили, так вы и ведите себя с понятием. А коли не умеете, так и идите себе с Богом.
4: Вот как? Вы меня выгоняете? Да вы и сами не стоите того, чтобы я у вас тут сидела. Эй, смотрите, пожалеете. Кэка, я знаю, что хожу. Но ты у меня еще припомнишь Капе, прачку. Прощай!
2: О, какое у вас прекрасное общество. Ну и родня же у вас.
0: Я рад, что они убрались. Без них будет лучше. Кэка,
3: да.
0: Вот тебе твой жених. Вот посаженный отец. Хочешь колечко, Бепа тебе его даст. Нет подружек, не беда. Зато есть время повеселиться.
3: А для меня, когда есть Бепа, так и есть все на свете.
5: Мне не надо никого, кроме моей Кэки.
2: Ну вот тебе колечко, надень ей на палец.
5: А как это делается? Научите.
2: Эх ты, подумаешь, премудрость, да очень просто.
5: Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я сам. Не ваше это дело.
2: Уж и приревновал. Так я же ваш посаженный отец.
5: А скажите-ка, сеньор Панталоне, вот когда посаженный отец подарит колечко,
8: Этим все и кончается.
2: Ну, еще бы, на этом я и покончу.
0: Бепа, да полно тебе, ну, с ума ты сошел. Что ты не знаешь сеньора Панталоне, а не знаешь, что это за человек.
2: Да, сынок, часы свое отбили. Лодка моя у причала, снасти с нее сняты, и в плавание я больше уже не гожусь.
5: Ох уж этот сеньор Панталоне, совсем рассмешил меня.
6: Ну... Вот тебе колечко.
0: Ну вот.
6: Ну, разве не так?
3: Это значит, мы уже поженились.
0: Сеньора, нет. Это вы только обручились.
3: Ну, чего ж там обручаться? Мог бы прямо жениться.
0: Не все сразу.
3: Какое хорошенькое колечко.
2: Нравится?
3: Нравится и колечко. А еще больше тот, кто мне его подарил.
2: Это я тебе подарил.
3: Да нет, я говорю, кто мне его надел?
2: Эх, детки, рад я за вас. Ну, теперь пойду по своим делам, да благословит вас Бог. А если что надо, скажите.
0: Ну, Бепа, если у тебя есть дело, так ступай.
5: Нет, а у меня нет ничего к спеху.
0: У тебя нет, так зато есть у меня. Пойдем-ка.
6: Понимаю. Не хочет, чтобы я тут остался.
2: Кикина, до свидания.
3: Бепо, любишь?
6: Это сердце твое.
3: Будь же благословенно твое сердце.
0: Ах, хорошо это, когда жених с невестой любят друг друга.
2: Дорогая ты моя.
3: Дорогой ты мой.

0: как не радоваться Кокинье? Вечером свадьба. Теперь они с Беппо будут неразлучны. Конец тайным свиданиям на канале, на мосту вздохов, где встречаются все влюбленные. Но до вечера далеко. И сейчас на канале можно увидеть лишь ребятишек, ныряющих с моста, да прачек, полощущих белье. Донна Ката настирала целую груду. Уложив белье в корзину, она идет домой. Навстречу ей спешит старьевщица с Гуальда.
1: Эй, Ката, это ты тут?
2: Я несу белье. Но что ты скажешь об этих госпожах-барынях?
1: Эх, милая моя, не говори так, а мне кипит, все кипит.
2: А что у тебя тут хорошего?
1: Ну, вот славная юбочка, да еще платье есть хорошее. Ты вот ходишь по домам, не продашь ли кому?
2: А чего ж можно? А ты не показывала Кекке?
1: Ну, эти вещи не по ее носу.
2: Что ты? Что ты? Разве ты не видела, как он ее расфуфырил?
1: Ну, что ж, это что и говорить. Надо быть таким полоумным, как мой кузен, чтобы столько тратить на дочку.
2: Так ты думаешь, это он тратит? Эх ты, простофиля!
1: А кто же?
2: А посаженный-то на что?
1: Кто? Сеньор Панталон.
3: Ну, само собой.
1: А кузен мой так ничего и не говорит.
3: А что ему говорить-то? Есть и ладно.
1: Оно и понятно. В конце концов, она ему не дочка.
3: Да что ты говоришь? Кека ему не дочка?
1: Ой, обещай ты мне, как честная женщина, не говорить об этом ни одной душе.
3: Можешь не беспокоиться, буду молчать.
1: Смотри ты, я ведь никому на свете не говорила, кроме тебя.
3: Мне сказать все можно, ты же знаешь, какая я.
1: Кека не родная дочь нашему кузену.
3: Ой, что я от тебя слышу? Ну, тогда чья же она?
1: Не знаю. Донна Менника, земля ей пухом. Жена сеньора Тони сказала это по секрету моей матери, а моя мать сказала по секрету мне.
3: Да откуда же она взялась-то?
1: А видишь ли, сеньор Тони плавает со своей лодкой, и вот он будто бы нашел ее где-то не здесь. Кто говорит, что она незаконная? Кто говорит, что она грех сеньора Тони? А кто говорит, что она ошибочка Донны Менниги? Ошибочка! Всяк по-своему!
3: Так стало быть, эту штуку все знают!
1: Ну, не все знают, только мои знакомые, у которых я бываю по целым дням. Ты их знаешь, они ведь не выдадут.
3: Но я очень довольна, что ты рассказала мне все это!
1: Ой, надо идти! До свидания!
3: Нет, смотрите, пожалуйста. Кека не дочка сеньора Тони. А я-то с ней как с кузиной. Ну-ну, случись ей только со мной теперь распустить язычок, я ей нос-то утру.
4: Сеньора Ката, дорогая, покажите, где живет ваша кузина, сеньора Кека?
2: А, да вот, милая Анжелета, идите все по переулку.
4: Так.
2: Как пройдете мост, сейчас на левой руке увидите двор,
4: да.
2: И по правую руку будет вам третья дверь.
4: Вот, спасибо.
2: А вы зачем, Кэпи?
4: А я несу платье, шила ей заново.
2: Ну, покажите-ка.
4: Посмотрите, какая прелесть.
2: Золотом. Золото, мать моя. Этакую дрянь туда же с золотом.
4: Вы удивляетесь?
2: Да как же не удивляться-то? А мой-то кузен дурак допускает все это.
4: Ну что ж, дочка ведь?
2: Как бы не так, дочка.
4: Как? Разве она ему не дочь?
3: Ой, только молчите, ради бога.
4: Ой, я не из болтливых, вы же сами знаете, какая я девушка.
3: Как и не дочка сеньора Тони.
4: Да что вы говорите? А чья же она?
3: Слушайте, только смотрите, молчок.
4: Ой, не беспокойтесь, не беспокойтесь.
2: Она незаконная.
4: Что вы говорите?
2: А видите ли, сеньор Тони плавает со своей лодкой, и вот он будто бы нашел ее где-то не здесь.
4: Ой.
2: Кто говорит, что она незаконная? Кто говорит, что она грех сеньора Тони?
4: Ой.
2: А кто говорит, что это ошибочка Донны Менниги? Я вам это говорю потому, что знаю, что вы девушка разумная.
3: Ну, прощайте, сеньор Анжелета.
4: Так значит, Кека не дочь сеньора Тони, и Беппо на ней женится. даже не желаю платье нести ей. Если хочет, может прислать за ним. Такая портниха, как я, не слуга подобным особам. С вашего позволения, ваша милость.
5: О, Анжелетта, милости просим, переделали мне кофточку.
4: Ваша милость, да. Отпустил немножко подмышками, как вы приказали, сузила в талии на пальцы с каждой стороны. Если угодно примерить, я к вашим услугам.
5: Не стоит. Если сделано все, как я говорила, значит, будет хорошо.
4: Увидите, что будет, как картинка.
5: А это у вас что за сверток?
4: А тут и платье для одной девушки. Я бы хотела ей отнести, да узнала про нее кое-что такое, что уж не несу.
5: А кто эта девушка?
4: Вы ее не знаете. Это Кикино, дочь сеньора Тони.
5: О, я ее знаю, это невеста Бепа. А почему, Анжелетта, вы не хотите отнести ей платье?
4: Да так, есть причина. Ой, ничего не буду говорить.
5: Полноте, полноте, мне-то вы можете сказать? Я ведь не болтушка.
4: Ой, я знаю, что вы сеньора разумная. И, конечно, вам-то я могу довериться. Только... ради бога, чтобы не узнал больше никто.
5: Вы уж говорите, не беспокойтесь.
4: Я узнала, что она вовсе не дочка сеньора Тони, что она незаконная.
5: Нет, правда?
4: Я знаю, наверное, сеньор Тони плавает со своей лодкой, и будто бы он нашел какого где-то не здесь. Кто говорит, что она незаконная, кто говорит, что она грех подрана Тони. А кто говорит, что это ошибочка Дона Мениги?
5: Бепа это знает.
4: Наверное, не знает. Если бы он знал, разве бы он сделал такую глупость?
5: Бедняга, очевидно, не знает.
4: Ну, какой там? Ведь он ухаживал за мной, а вот из-за нее и меня бросил. Вот если бы он узнал про нее, какая она, может быть... опять бы ко мне вернулся.
5: Анжелетта, хотите, я поговорю с ним?
4: О, нет, дорогая барыня, я не хочу, чтобы вышли сплетни. О, нет, дорогая, никому ничего не надо говорить.
5: Не скажу.
4: Если позволите, я пойду к работе.
5: Хорошо, располагайте собой так, как вам будет удобнее.
4: Будьте здоровы, ваша милость.
6: Друг мой, к вам можно?
5: О, сеньора Элеонора, пожалуйте, очень рада.
7: Сеньор Беатрич.
5: Сеньора Элеонора.
7: Сеньор Беатрич.
5: Ну, что вы скажете о сегодняшних нахалах?
6: Да что тут говорить, наглые, наглые невероятно.
5: Мне ужасно жалко бедную Кеку и добряка отца ее.
6: Сеньор Элеонора, это вы не знаете. Кека совсем не дочь сеньора Тони.
5: Да ну?
6: Уверяю вас, нет.
5: Кто вам сказал?
6: Я это знаю, наверное.
5: А чья же она дочь?
6: А Господь ее знает. Сеньор Тони плавает со своей лодкой. И вот он будто бы нашел Кеку и где-то не здесь. Кто говорит, что она незаконная? Кто говорит, что это грех сеньора Тони? А кто говорит, что это ошибочка Донны Мениги?
7: Интересно. Да, ну и партию же себе делает Беппа.
6: Бедный мальчик, его надули, он ничего не знает.
7: Я очень люблю Беппа. Его отец управляет моим имением и поручил его мне. И я вовсе не намерена допустить, чтобы он влетел в такую скверную историю.
6: Хотите, пошлем за ним?
7: Да, пожалуйста. Лучше предупредить бедняжку.
6: Сейчас. Эй, Чикинна, пошлите немедленно за сеньором Беппа. Ху? Сюда идет сеньор Лелио.
5: Вы знаете сеньора Лелио?
7: Ой, еще бы не знать. Всеобщее посмешище.
6: Влюблен во всех и каждый.
7: И помирает с голоду. Нищий, а строит из себя барина. Невежда, а выдает себя за ученого. Урод, а воображает себя красавца.
6: О, сколько таких еще на свете. Чуть ли не в каждом обществе есть свои посмешища.
7: А нам только женщинам того и надо, чтобы было над чем посмеяться.
0: Отвешивая низкие церемонные поклоны, к дамам подошел сеньор Лелио Арденти.
8: Преклоняюсь перед благороднейшими дамами.
7: Сеньор Лелио!
5: Сеньор Лелио! неделю. Возьмите тоном ниже, мы не дамы для вас.
8: Ваше достоинство, сеньора, огромное, огромное ваше достоинство.
7: Чтобы быть достойными чего-нибудь, нам следовало бы иметь некоторые качества вас, украшающие, сеньор Лелю.
8: У меня нет никаких. Никаких. Кроме того, что я поклонник красоты, почитатель грации и покорнейший ваш слуга.
5: О, вы все более и более изысканы.
8: Не беспокойтесь, это от табаку.
7: Хороший сеньор Беатриче заставляет чихать.
8: Освежает. Для меня, занимающегося умственным трудом, незаменим.
5: Вы много работаете?
8: Круглые сутки. С вашего позволения.
7: Рваный платок, вот так франт.
5: Вот так прощелыга несчастный.
8: Побывал я на ярмарке и приобрел себе отличные носовые платки.
5: Не лишний вам был бы, запастись уж, кстати, и перчатками.
8: Это я вам объясню. Я обрезал пальцы, чтобы удобнее было писать.
5: Ах, вы изволите писать в белых перчатках.
8: Да, всегда. Я люблю чистоту.
5: Но ведь они у вас, сеньор Лелио, не белые, а грязные.
8: А это они слегка зажелтели от рукавчиков.
7: Вы правы. Рукавчики у вас тоже вопят. Не тронь меня.
8: Это по последней моде.
5: Грязные-то рукавчики?
8: Да, сеньора, да. Да будет вам известно, что теперь в Париже кружевные рукавчики нарочно окрашивают в желтый цвет, чтобы таким образом они казались всегда новыми.
5: Необыкновенно опрятно. А это все равно, что чулки серого цвета.
7: Однако сеньор Лелю пристально следит за модами.
8: Отчасти не лишен хорошего вкуса.
5: А это платье на вас тоже по моде.
8: Да, сеньора, это Париж.
7: А парик?
8: Лондон.
7: А ботинки?
8: Англия.
7: А Лондон, по-вашему, не в Англии?
8: Конечно, нет, сеньора.
7: А какая же столица Англии?
8: Лондон.
7: А Лондон где?
8: А, чуть ли не в Испании.
5: Ну, разумеется, сеньора Элеонора, конечно, в Испании. Молодец, сеньор Лерри, он все знает.
8: Да, кое-чему учился.
7: А вы где учились?
8: В Тоскане, где говорят правильной речью.
7: О, вы, значит, крусканец.
8: Да, сеньор, я из Академии Делла Круска.
5: А скажите, сеньор Лерри, как пишется полоумный через ОУ или через два У?
8: Насмехаются. Вот видите ли, сеньора, следует различать мужской род и женский. Полоумный пишется через ОУ, а полоумная через четыре У.
7: Тут даже огрызается.
5: Многоуважаемый сеньор Крусканец, по-моему, голова у вас не напудрена, а в бальном муке.
8: Видите ли?
7: И не только в бальном муке, а и поджарена.
5: Однако... Поджарена-то поджарена, но только без масла.
8: Да при чем
7: не
8: тут
7: только
8: масло?
7: Без масла и без соли.
8: Между тем...
5: Просто вы не рыба, не мясо, а что-то такое вяленое.
8: Да дайте же мне сказать.
5: Сухой-сухой, без малейшего сока.
8: Ах ты, Господи.
5: И сам сухой, и в кошельке у него сухой.
8: Да позвольте же.
5: Только есть хорошего, что один парик.
8: Я хочу сказать...
5: Вы скажете о его прекрасном личике.
8: Ради бога.
5: Просто лопнуть от смеха.
8: Сеньора, сеньоры.
5: А фигура-то.
7: А сладкие речи.
8: Я больше не в силах.
5: Какое выражение.
7: Какая живость.
5: Какая игра.
7: Какая развязность.
8: Черт бы вас побрал.
5: Ушел. Этакий наглец. Назвать нас полоумными, да еще через четыре У.
7: О, вот и Беппо!
9: Вот и я, сеньоры. Что прикажете?
7: Я вам скажу все в двух словах.
9: Да.
7: Предупреждаю вас для вашего блага, а там уж вам решать.
9: Да.
7: Имейте в виду, что Кокинна не дочь сеньора Тони.
5: Да.
7: Она незаконная и недостойна быть вашей женой.
10: Ой, боже мой, что я слышу? Кто это вам сказал?
7: Больше не расспрашивайте. Примите это к сведению и не губите себя. Друг мой, сеньор Беатриче, ну пойдемте посмеяться над сеньором Лелио.
10: Ну, ради бога, добрый сеньор.
7: Пока будет с вас. Со временем узнаете все. Ну, идемте, сеньора Беатриче.
10: Ой, несчастный я. Уж я не знаю, где я и что со мной.
5: Сеньор Беппо, бросьте вы ее. А если хотите непременно жениться, так я подыщу вам достойную невесту.
11: Пойдемте же, сеньор Беатриче.
10: Бедняжка Кекка, неужели же мне тебя бросить? Да, но если она не дочка сеньора Тони, а дочка... Так не могу же я взять ее. Отец нас и в дом-то не пустит, ни меня, ни ее. Что же мне теперь делать? Я и сам не знаю, люблю Кекку и помолвлен с нею, и колечко ей надел. Но репутация моя мне тоже дорога. Не знаю, как быть. Подумаю, что-нибудь да будет, что-нибудь да будет.
0: Солнце припекает все жарче. Время близится к обеду. О, обед сегодня у Кокины будет на славу. Праздничный пирог удался, а жаркое так аппетитно пахнет, что, кажется, съел бы его без остатка. Рыба украшена маслинами и поставлена в центре стола. Все готово. Но вот беда, где-то задержался жених. Много раз поглядывала с балкона Кокина, не идет ли Беппо. Ну вот и он.
4: Беппо, как ты долго! Зачем тебя звала сеньора Беатрич?
10: Эх, Кекка!
4: Чего ты так вздыхаешь?
10: Где сеньор Тонни?
4: Кто, ваш тесть?
10: Он мне еще не тесть.
4: Если еще не тесть, так скоро им будет.
10: Ой, милая Кокина! Боюсь, что не будет.
4: Что ты говоришь? Мне так в сердце и ударило.
10: Тебе-то ударило только, а мое уж давно не бьется.
4: Да ну тебя, в чем дело?
10: Кекка, ты вправду меня любишь?
4: Бог ты мой, ты еще спрашиваешь. Да если я на все смотрю только твоими глазами.
10: Ну так если любишь, скажи ты мне правду.
4: Ни за какие сокровища в мире я не согласилась бы солгать тебе.
10: Скажи, Кекка, ты действительно дочь сеньора Тонни?
4: Что за чертовщину ты городишь? С ума ты спятил? А чья я еще дочь?
10: Ты не сердись. Отвечай мне, где ты родилась?
4: На Корфу родилась.
10: Кекка, боюсь я, что это было не так.
4: Да почему же? Тебе вбили в голову какую-то чушь.
10: Да мне прямо сказали, что ты не дочь сеньора Тонни.
4: А чья же?
10: Ой, Господи, духу у меня не хватает сказать.
4: Скажи мне, если любишь.
10: Говорят, ты незаконная.
4: Ой, горе мое!
10: Ну, полно, девушка, не плачь. Доберемся как-нибудь до истины.
4: Беппо, дорогой, неужто у тебя хватит сердца бросить
10: Ух
4: меня?
10: Ты, Господи, не мучай ты меня. Ведь я уже не знаю, жив я или нет.
4: Да кто же это тебе сказал? Вот увидишь, что все это вранье.
10: Нет уж, кто мне сказал, человек верный.
4: Дорогой ты мой, скажи мне, кто сказал?
10: Ну, нет, я не могу.
4: Если не хочешь, значит, не любишь
10: люблю,
4: меня.
10: Люблю, а сказать не могу.
4: Ну, да я и сама знаю, кто.
10: А ну кто?
4: Просто никто. Раздумал жениться, разлюбил. Ты сам и придумал.
10: Нет, как честный человек.
4: Ну так скажи мне, кто говорил?
10: Да
4: кто?
10: Я бы сказал. Да боюсь, как бы не вышло сплетни.
4: Не бойся, уж я-то тебе обещаю, что не выдам.
10: Обещаешь?
4: Милый, обещаю.
10: Это мне сказала сеньора Элеонора.
4: Да она-то откуда знает? С какой стати она говорит это?
10: Она это знает, наверное. А сказала, желая мне добра.
4: Сейчас же сбегаю к сеньоре Элеоноре и узнаю, на каком основании она говорит это.
10: Милая Кекка, я люблю тебя крепко, но ты сама подумай, что скажут у меня дома, когда я женюсь на девушке, не знающей отца?
4: А вот увидишь ты, все это неправда. Подожди меня, я сейчас вернусь.
10: Ты куда?
4: Только вот сбегаю и сейчас же вернусь, ты не уходи.
10: Эй, смотри у меня, сплетен не разводить.
4: Не беспокойся, пожалуйста, сбегаю по делу и приду сейчас же. Меня и цепями теперь не удержишь. Все равно убегу к сеньоре Элеоноре. Подожди меня здесь, Беппо!
10: Ух, как солона мне эта сплетня. Боюсь, чтобы жена, у которой отец вовсе не ее отец, не народила бы мне детей, которые будут мне не дети.

0: От сеньоры Элеоноры только что вышел парикмахер. Прическа восхитительна. Поглядывая на себя в зеркало, Элеонора пришла в восторг. Да, бывают же такие мастера. Два взмаха щипцов и такое совершенство. Ну, теперь сеньора Беатричи может ей позавидовать.
1: С вашего разрешения, можно войти?
2: О, какие-то вы! Вот чудеса.
1: Ваша милость, я пришла к вам просить о большом одолжении.
2: Говорите все, что могу, сделаю.
1: Я хотела бы, чтобы вы удостоили сказать... От кого вы узнали, будто бы я не дочь сеньора Тони?
2: А кто вам сказал, что мне это известно?
1: Мне сказал Беппо.
2: Вот болтун. Ну, я ничего не знаю.
1: Стало быть, это неправда, будто вы сказали.
2: Нет, я говорила.
1: Но от кого же вы это слышали?
2: Я уж не помню.
1: Ваша милость, а что, если из-за этой басни Беппо меня бросит?
2: Ну вот что, чтобы показать вам, что я говорила не зря... Я скажу вам, от кого я слышала, но только смотрите, не болтайте.
1: О, не беспокойтесь, уж я-то не скажу.
2: Мне сказала это сеньора Беатриче.
1: Мне этого довольно. Благодарю вас, ваша милость.
2: Куда вы?
1: Я домой.
2: А это правда, что о вас говорят?
1: Ничего подобного. Все это враки. И мы это выведем на свежую воду. Будьте здоровы.
2: Смотрите, не разводите сплетен.
1: О, нет, будьте покойны. Вот и сеньора Беатриче. Ваша милость.
3: Кина, здравствуйте.
1: Скажите, дорогая парня, на каком основании вы говорите, будто бы я не дочь сеньора Тони?
3: Ах, сплетница, рассказала-таки.
1: Скажите же мне, скажите, как вы могли говорить такое?
3: Мне сказала Анжелета Портниха.
1: Ах, она мельница. Так это Анжелета? Говорить подобное про девушку, как я. До свидания, барыни.
3: Друг мой, вы все рассказали.
2: Я? И не думала.
3: Ну, а как же она узнала?
2: Ну, ей-богу, не знаю. Я никогда не сплетничаю. Ну, должно быть, вы кому-нибудь рассказали.
3: Я? Да я ни с кем не разговариваю.
2: Ну, сеньор Беатрич, ну, бросим об этих пустяках. Сейчас должен ко мне прийти сеньор Лелио. И так как вы у меня угостили забавной сценой, то и я хочу отплатить вам тем же.
3: О, вот и он.
2: О!
3: Давайте разыграем неприступных.
2: Да-да-да-да-да. Как будто мы рассердились. Сядем.
3: Сядем.
4: Разрешите повергнуть к ногам вашим мое всенижайшее почтение.
5: Гневаются.
4: Простите меня, сеньоры, если я в тот раз ушел от вас в некотором раздражении.
2: Взгляните, сеньора Беатрича, какая вышивка. Нравится вам?
3: Да, очень хорошая работа.
4: Молю вас.
3: А сколько вы заплатили, сеньора Элеонора?
2: Пустяки, 20 хинов.
4: Сеньоры.
3: А как бы и мне получить такое же?
2: Я поговорю с Белошвейкой.
4: Ради бога, сеньора Элеонора.
3: А как вам нравится моя накладка? Идет мне.
2: Очень. Я именно хотела спросить вас, прежнее это ли новое?
3: Ну, разве вы не видите, конечно, новое.
4: Одно только слово, прошу.
2: А мою вы видели?
3: Это которая была на вас на прошлой неделе.
2: Нет, которую я выписала из Милана.
3: О, нет, это я еще не видала.
2: Хотите взглянуть?
4: Сеньоры! Не собака же я в самом деле.
3: О, да-да-да, с удовольствием.
4: За славы меня почитаете,
2: ну,
4: что ли?
2: Ну так вот пойдемте, я покажу вам.
4: Как? Вы меня бросаете одного?
2: Увидите, что вам понравится.
3: Идемте, идемте, идемте.
4: Сеньора Беатриче, сеньора Элеонора. Вот как со мной обходятся. Смеются надо мной. А впрочем... Они правы. Я-то дурак, только сейчас сообразил. Просто-напросто они обе влюблены в меня. Ревнуют друг другу, а я вечно прихожу, когда они вместе. Надо будет навещать их поодиночке. И тогда я уверен, обе будут изнывать по мне. И вечно это так со мною. Все женщины отталкивают меня из-за этой своей распроклятой ревности.

0: как медленно движется время. Минуты кажутся часами. Нет, Кокина должна все выяснить до конца. Придумать такую сплетню про нее. Ну и язык же у этой портнихи Анжелетты. Заварить такую кашу. Но почему ее так долго нет?
1: Только пусть придет эта гадина портниха. Уж я ее заставлю отказаться от своих слов. А, теперь я все понимаю. Она разводила любовь с Беппо. Беппо ее бросил. Так вот она в отместку и распускает эти прелестные басни.
2: Дорогая сеньора!
1: Ах, это вы!
2: Простите меня, что я задержалась, но у меня столько было работы, просто отойти не могла. И потом, видите, вот палец себя уколола. Не могу работать.
3: А было бы лучше, сеньора, если бы вы себе язык укололи.
2: Что это вы как выражаетесь, сеньора?
3: Скажите мне, сеньора-сплетница.
1: Что? Это вы распустили слух, будто бы я не дочь моего отца?
2: Я врать не стану. Я говорила.
1: А как же вы могли болтать такое, сеньора?
2: А мне сказала сеньора Кате, прачка.
1: Сеньора Кате, прачка?
2: Вот именно она.
1: А она тут, кстати, и живет. Сейчас мы все узнаем, сеньора.
2: Прощайте, сеньора, я до сплетен, не охотница.
1: Погодите, сеньора, куда это вы?
2: Я домой. Если хотите получить ваше платье, можете прислать.
1: Погодите, слушайте. А ну его это платье. Лучше поговорю с кузиной Кате. Эй, кто там в доме?
4: Да это ты, кузина.
1: Да, это я.
4: Тебе ничего не надо?
1: Напротив, сеньора, очень даже надо.
4: Да ты что, не как белины объелась?
1: Скажи-ка ты мне, госпожа кузина, ты-то с чего про меня рассказываешь, будто бы я не дочь твоего кузена Тони?
4: Ничего я не говорила.
1: Нет, говорила.
4: А ну кому я говорила?
1: Портнихи, Анжелетти.
4: Экая же трещотка. Ну, слушай, Кэка, я не отказываюсь, что говорила, но только выдумала это не я.
1: Если не ты выдумала, значит, знаешь, кто сказал?
4: Да мне это с Гуальда сказала.
1: С Гуальда? Ну, теперь я налицо. Давай послушаем, откуда выползла эта сплетня.
4: Нет, я до сплетен не охотница.
1: С Гуальда! С Гуальда!
5: Кто меня зовет?
1: Это я, сеньора. Я!
5: Что там такое? Чего тебе?
1: Это вы, милая сеньора, распускаете про меня, будто бы я не дочь вашего кузена Тони.
5: Что? Кто это тебе сказал?
1: Донна Кате, которой вы это ляпнули.
5: Я, милая сестрица, ни правды не ляпаю. Если я так сказала, значит, так оно и есть.
1: Как вы могли так говорить?
5: Ну, сказала потому, что то лицо, от которого я слышала, знала это, наверное.
1: Ух, я должна знать, кто вам это сказал. А тот, кто сказал, обязан будет подтвердить мне это.
5: Мне рассказала моя мать.
1: А я хочу, чтобы она мне это сказала. Ой, постой, да ведь она уж 2 года как умерла.
5: Да уж от нее, конечно, больше не узнаешь.
1: На каком же основании она говорила вам подобные вещи? В чем дело? Скажите мне, я хочу знать всю правду.
5: Ну и мне-то какое дело? Я сплетен разводить не желаю.
1: Вот тебе бегала, бегала и ничего не выбегала. Теперь распустили эту скверную сплетню по всему свету. А откуда она взялась, неизвестно. Ну ладно, пойду к отцу, расскажу ему про эту прелесть. А уж он мне все скажет. Я несчастная. А если он и вправду мне не отец? А вот будет ужасно, если Беппо не захочет быть моим мужем. Ну а зачем же, собственно, ему бросать меня? Неужели только потому, что у меня нет отца, он не сможет на мне жениться?

0: На улице появились прогуливающиеся сеньоры Беатриче и Элеонора.
1: Бедный Лелио совсем разобиделся. То есть ничего я так не люблю, как дразнить его. Надо его однажды погладить, а 4 раза высечь.
2: Хорошая вы мне услуга оказали, ваша милость. Сказавши Кеке, будто бы это от меня идет, что она не дочка сеньора Тони.
1: Ну, Анжелета, надо же было мне перед ней оправдаться.
2: Очень хорошо. А потом еще про нас говорят, будто мы сплетницы. А, по-моему, и барыни молчать не гораздо.
1: Да что за беда? Что вы Кеке, что ли, испугались?
2: Никого я не испугалась. А только я, как бедная девушка, не желаю мешаться в сплетни.
3: Сеньор Анжелета, покорно вас благодарю. Так сразу и побежали всем благовестить, что я вам сказала про кузину Кеку.
2: Никому я не говорила, кроме этой барыни.
3: Ладно уж, пустомеля.
2: Это я-то пустомеля.
4: Эй, ты, Кате, ну это раторка ж ты.
3: Я? Это еще почему?
4: Все так и выложила про кузину Кеку.
3: Да я только одной Анжелете и доверилась. А это уж она, болтушка, рассказала по секрету всему свету.
2: Да никому я, кроме сеньора Беатриче, не рассказывала. Это она раззвонила в колокол.
1: А я сообщила только сеньоре Элеоноре.
5: А я только одному Бэтбу.
4: Ладно, все вы сплетницы вышли.
3: Что? Я? Я знаешь, какая женщина? Нет, ты говори, да, оглядывайся. Это они все сплетницы, а вовсе не я.
2: Это... Меня-то сплетницы обзывают, такую-то хорошую девушку.
1: Ах, дерзкий, да вы, кажется, вздумали держаться с нами совсем за панибрата. Вот наглый, вот нахалки.
2: Нахалки?
1: Пойдемте отсюда, сеньора Элеонора, нам неприлично ругаться с этими скверными бабами.
6: Да что тут такое, сеньор?
1: Все из-за этой вашей приблудной дочки.
6: Ой-ой.
1: Да, всему причина это ваша незаконная.
6: Еще того лучше.
2: Будьте на прокляты, ваши пригульные.
6: Здорово.
3: Эй, кузен, обнимайтесь с вашей лошачихой.
6: Ого.
4: Эй, кузен, боюсь, как бы лошачиха меня не легнула.
6: Ай-яй.
4: Ай-яй, ноги ваши.
6: Ай-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Меня тоже обухом хватили.
0: Вы что, сеньор Тони?
6: Ой, я себя не помню.
0: Это о вашей дочке?
6: Сеньор? Да, о моей дочке.
0: Да она что же, не дочка вам, что ли?
6: Ах, я горемычный.
0: Да вы мне расскажите откровенно.
6: Пойдемте, сударь, я вам все скажу.
0: Ну, любопытно, в чем дело?
6: Вот чертовы бабищи!
0: А да ну их, ну скажите мне хоть что-нибудь.
6: А
0: ну...
6: что я вам скажу?
0: Да она ваша дочка или не ваша?
6: Не моя эта дочка! Ай-яй-яй!
0: Куда же вы, ну? Да нет, нет, он просто с ума сошел, а?

В этот час на канале пустынно. Рыбаки разошлись по домам. Легкий ветерок лениво шевелит приспущенные паруса.

0: К берегу медленно подплыла лодка. В ней странные пассажиры. Вот они сошли на берег. Один с огромной черной бородой, в рваном плаще, в широкополой шляпе. Другой в богатом костюме римского купца с пышной седой шевелюрой. Интересно, кто они?
1: Ну вот, наконец я и в нашей дорогой Венеции. 20 лет я ее не видал. И 20 лет вздыхал по ней. Ах, хоть я и не здесь родился, но в Венеции я сделал себе состояние и никогда не мог оторвать от нее сердце. Она мне дороже моей настоящей родины. Фух. В тяжелой моей неволе мучили меня две вещи. Одна – разлука с дорогим мне городом. Другая – потеря моей единственной дочери. Небо, даровавшее мне свободу, дало мне радость снова увидеть Венецию. Кто знает, не даст ли оно мне счастья найти мою дочь. Эй, Муза!
2: Моя здесь.
1: Пойди-ка сюда. Здесь. Ты бывал когда-нибудь в Венеции?
3: Сколько раз бывал. Музлин торговал?
1: Музлин? Маслинами! Маслинами торговал. Ну, значит, ты был настоящим купцом. А теперь ты мой слуга.
3: Рад служить для дорогой хозяин Суламины?
1: Нет, теперь я уж больше не Соломина. Это я в Турции переменил имя, чтобы облегчить себе выкуп. Теперь я снова Оттавио Аретузи, римский купец, много лет тому назад основавший свою торговлю здесь, в Венеции. Ах, дал бы только Бог найти мне мою дочку. Ну, за деньгами-то я не стою. Дорога мне моя милая дочка.
4: Смотрите, пожалуйста, эти барыни вообразили застращать меня. А я, милые мои, родилась в карнавал и страшных харь не боюсь.
5: О, вот женщина вышла из дома. Спрошу-ка я ее, не знает ли она сеньора Тони.
1: Здравствуйте, молодушка.
4: Ой, что это за усач такой?
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, господин.
1: Скажите ко мне, не знаете ли вы...
4: Да не угодно ли вам будет подальше от меня?
1: Что такое?
4: Мне отсюда слышно.
1: А я не собираюсь вас оскорбить. Нет, вы скажите мне, не знаете ли вы некоего сеньора Тони Фонго?
4: Знаю ли? Да ведь это же мой кузен.
1: О, ну, тем лучше. Он сейчас в Венеции?
4: Сеньор, да. Он в Венеции.
1: Скажите мне, пожалуйста, у него в доме есть девушка, а?
4: Сеньор, да, есть девушка, которая считается его дочерью, только она ему не дочь.
5: Благодарю тебя, о небо, дочь моя здесь.
1: А известно ли, чья она дочь?
4: Нет, никто не знает. Сеньор Тони выдает ее за свою.
5: О, какая радость.
1: А скажите же мне, что она хороша собою, умна, скромна, воспитана.
4: А уж не ваша ли это дочка, сеньор?
1: О, какая вы. Нет, я не знаю, право. Вы расскажите ко мне о ней.
4: Очень жаль, что могу сообщить вам мало хорошего.
1: Почему же так?
4: Ну, я женщина прямая и всегда говорю правду. Так и знаете, сеньор, что она невеста одного парня, сына управляющего.
5: Так.
4: Но к ней ходит тут один, будто бы посаженный отец ее, так все об этом только говорят. Прямо вам скажу, мне стыдно признаться, что она моя родственница.
2: О, боже мой, что я слышу?
4: Она очень чванится своим положением. А уж что насчет язычка, так другой такой сплетницы и не сыскать.
2: О, дочь моя, лучше бы мне тебя навсегда потерять, чем найти такого.
4: Право же, сеньор, если только это ваша дочка, мне очень неприятно, но молчать я не могу. Должна сказать правду.
3: Нет, нет, это не моя дочь.
2: Она не заслуживает этого.
4: А, если это не ваша, так все же я вижу, вы знаете, чья она.
3: Да, да, я знаю. Она, да вот, его дочка, вот этого человека, музы.
6: Эй, группа, я здесь.
4: О, это не тот ли, который торговал маслинами?
3: Да, да. Тот самый.
6: А, ты меня знаешь?
4: Да, я тебя знаешь.
6: Ты меня знаешь?
4: Я ж тебе сказала, я тебя знаю.
3: Если ты меня знаешь, я буду к тебе приходить, когда ты будешь варить.
4: Болячка тебя задави. Что я только узнала. Кэка дочка Музлина. Ну, постой. Эй, Катэ!
7: Что такое?
4: Ты ничего не знаешь?
7: А что такое?
4: Знаешь ли ты, чья дочка Кэка?
7: Ну, чья?
4: Торговца мочеными и маслинами.
7: Да ж ты! Что такое?
4: Ты ничего не знаешь?
7: А что такое?
4: Знаешь ли ты, чья дочка Кэка?
7: Ну, чья?

0: еще не знаете? Открылось, кто отец Кикины.
1: Но кто же?
0: Тот, который торгует мочеными маслинами.
1: Да полно вам!
0: Уверяю вас, как честная женщина.
1: Донсгольда! Донсгольда!
2: Чего?
1: Вы еще не знаете, чья дочка Кэка!
2: Хватилось! Раньше всех знал.
0: Подожди-ка, я накину платочек и пойду с тобой.
1: А вы это, наверное, знаете.
2: Да если я сама разговаривала с ним.
1: Ну ж теперь мы посмеемся.
0: Я готова. Идем.
1: Я с вами.
2: Хоть больше шуму наделаю.
0: Вот так сеньора Кэка у нас.
1: Маслин, маслин, маслин.

0: Сеньор Панталоне вот уже второй час кряду растолковывает Беппо и Кикини, что она дочь достойного человека, попавшего в неволю.
1: Ну, дети, дети мои, успокойтесь, дети мои, успокойтесь, да будет вам известно, что ничего дурного нет.
2: Да как же ведь...
1: Сеньор Тони рассказал мне все. На Корфу ему поручили 3-летнюю дочь одного богатого купца и попросили доставить ее в Венецию.
2: Ну, погоди.
1: Он взял ее. Ну? И за время путешествия до такой степени привязался к этой крошке, что так... уж не знал, как он только с ней расстанется. Ну, ведь... Между тем пришло известие, что ее отец на пути в Марею захвачен в неволю. И вот тогда сеньор Тони согласие жены своей оставил у себя эту девочку. Ну. А так как он пробыл несколько лет на Леванте, то и говорил всем в Венеции, что это его дочка.
3: Ну, сеньор, будете вы теперь говорить, что я незаконная?
2: Я ничего не говорю! Только ведь неизвестно еще, кто твой отец.
1: Так я же вам говорю, что она дочь человека приличного, хорошего купца, имевшего несчастье попасть в неволю. Ну, ну мало ли вам этого. Ну уж вы мне поверьте, ведь я ваш посаженный отец.
2: Сеньор, да я вам верю. И я так люблю Кекку, что я не на многом помирюсь, только бы мне как-нибудь сохранить свое доброе имя.
1: Ну вот и продолжайте любить друг друга, ну... и бросьте унывать.
2: Дорогая ты моя, милая Кикина.
3: Пошел, пошел вон! Я незаконная!
1: Видите, а ведь вы ее рассердили.
2: Ну, Фона, не мучай же ты меня. Ты же знаешь, что я тебя люблю.
3: Если бы любил, так не сказал, что хочешь меня бросить.
1: Слышите, ведь она права.
2: Да будь проклят тот, кто этому причина.
1: А причина сплетни. Ну да ладно, что было, то прошло, бросим об этом думать и поминать не станем. Пойдите-ка сюда. Дайте мне вашу руку, ну.
2: С удовольствием, посаженный.
1: И вы, дочка, давайте свою.
3: А я нет.
1: Ну это ж почему, ну?
3: Потому что я незаконная.
1: Молчат, не надо этих гадких слов. Давайте мне руку, ну.
3: Ничего я вам не дам.
1: Ну уж не заставляйте себя просить.
3: Говорят вам нет.
1: Ну послушайте, а то как бы он и впрямь не сказал, что вы незаконная.
3: Вот вам моя рука.
1: Ну, дорогие мои женихи и невесты, возьмите за руки и мир, мир.
2: Посаженный. А когда же свадьба, а?
1: Ну, все, надо время, не правда ли?
2: А нельзя ли сегодня? Вечером, а?
1: Ах, вы негодники! Ну, если был бы тут сеньор Тони, уж я бы уговорил его устроить это. Однако мне надо уходить.
2: Да вы идите себе, ну что?
1: То есть как это идите? А вы что ж тут останетесь?
3: Ну, разве он не жених мой?
1: Нет, жениха с невестой я вдвоем не оставлю. Сеньора Тони вызвал здесь какой-то приезжий, а он меня оставил стеречь девушку. Так я вовсе не желаю, ну, впрочем, ладно, Беппа, пойдем,
2: ну,
1: пойдем.
2: Прощай, жизнь моя.
3: Приходи скорее, Беппа.
2: Ну, пойдем, посаженный.
3: Хорошо, что вся правда истина раскрылась. Каких ведь сплетен навели эти бабы. А я злополучная так вот и угодила в самую гущу.
2: Кикина, ходи веселее.
3: Да я уж все знаю. Сеньор Панталоне сказал.
2: Сказал?

0: Сказал он вам, что я не ваш отец?
1: Сеньор, да, он говорил.
0: А я скажу вам еще, что ваш отец прибыл в Венецию.
1: Ой, как я рада. А вы его видели, говорили с ним?
0: Не видел еще и не говорил. Он послал за мной, но только я его уже не застал. Один матрос сообщил мне, что он тут и что я его скоро увижу. Я зашел порадовать вас этой вестью.
1: Вот уж могу сказать, что для меня сегодня счастливый день. Во-первых, отца своего увижу, а затем скоро свадьба наша с Беппо.
0: Уж не знаю, может так, а может и нет.
1: Вот тебе раз. Так ведь мы ж помолвлены.
0: Пока я заменял вам отца, я мог делать то, что находил для вас нужным. Ну а теперь приехал ваш настоящий отец, его вам и слушаться.
1: А вдруг он не согласится, чтобы я вышла за Беппо?
0: Придется от Беппо отказаться.
1: Ой, горе какое! А как вы думаете, может он не согласиться?
0: Кто ж его знает? Может, он захочет выбрать вам мужа познатнее?
1: Папенька! Слушайте, вы все равно останетесь для меня отцом.
0: А я вас всегда буду любить как дочь.
1: Папенька! Если любите, сделайте одно одолжение.
0: Какое?
1: Дайте нам с Беппо пожениться, прежде чем узнает мой тот другой папенька.
0: Мне бы не хотелось сделать ему неприятное.
1: Ну, если дело будет сделано, ему же нечего будет сказать.
0: Надо подумать.
1: Ну, папенька, если вы меня любите...
0: Жалко мне ее. Ну, ладно, все сделаю вам на радость.
1: Если только я потеряю Беппо, 3 дня не пройдет. Заболею и умру от любви.
0: Все сделаю, чтобы она его не потеряла. Ах, бедняжка моя, любовь моя всегда останется с ней.

0: заходит. Близится вечер. На одной из знакомых нам улиц Беппо поджидает Кики.
1: Где же она задержалась?

0: из боковой улочки показались скаты из Гуальда. Но и денек у них сегодня. Устали больше, чем от работы. Шутка ли, прошли пешком почти весь город. Нужно же было рассказать новости приятельницам и друзьям о кузине Кекке. Не замечая сплетниц, Беппа присел на ступеньки гостиницы.
1: Ай, дождаться не могу, когда наконец обниму мою милую Кекину. Из-за всех этих сплетен чуть я не потерял ее.
2: А, Мазлин, Мазлин.
1: Ну как, сеньора Кате, убедились вы теперь, что Кека законная дочь?
2: Мазлин, Мазлин.
1: Что это за Мазлин?
2: Мазлин.
3: Что, спятила она, что ли?
2: Мазлин, Мазлин.
3: Сеньора Донна Сгвальда, знаете вы теперь, кто такая ваша кузина Кека?
4: Мазлин, Мазлин.
3: Что? И это туда же с Мазлином? Ничего не понимаю. Сеньор Анджелетта! Сеньор Анджелетта!
4: Вот и сеньор жених!
3: А вы, сеньор Анджелетта, узнали теперь, кто такая Кекина?
4: О, да, сеньор, хорошо знаю.
3: А ну-ка, кто она?
4: Дочка торговца мочеными маслинами.
3: Что? Торговца мочеными маслинами?
4: Эх, милые, сегодня из деревни, что ли? Лучше меня знаете.
3: Сеньор Анджелетта, вы меня убить хотите? Кто это вам сказал?
4: Кто сказал эту великую тайну? Да я половину Венеции знает. И отец приехал сегодня. Завтра вы услышите, как он будет выкрикивать на площади свои маслины.
3: Так вот какой приезжий отец Кекки. Ох, я горемычный. Сеньор Анджелетта, вы что, вы издеваетесь надо мной, да?
4: Мне не верите? Так спросите у Доны Каты, а то у Доны Сгуальда. Да, наконец, у кого угодно в квартале. Все знают, и все помирают со смеху. Вот так жених. Мазлин, Мазлин, Мазлин, Мазлин.
3: О, Господи, смерть моя. Если только это правда, ну как же я могу жениться на ней? Нет, я хочу знать правду. Эй, Донна Каты!
2: Сеньор.
3: Дорогая, ради бога, скажите вы мне, что вы узнали о Кекке?
2: Узнала, что она дочка Мазлина.
3: А вы не ошибаетесь?
2: Нет, голубчик, не ошибаюсь. Кека не кузина мне, она дочка торговца мочеными маслинами. Сеньор, а если вы мне не верите, то спросите у Донны Сгуальды. Эй, Сгуальда!
5: Кому там меня надо?
2: Да расскажи ты ему, сделай милость, что ты знаешь про Кекину.
5: Ну, а чего еще? Она дочь Мазлина.
3: Ой, я себя не помню. Вы не ошибаетесь?
5: Ну, да я же с ним разговаривала.
2: Да ведь он-то тут, он в Венеции.
3: Да-да.
5: Посмотрели бы вы на него. Что за фигура?
2: А бородища-то какая, вы бы видели.
5: Ах, вот так тестюшка у вас.
2: Ну и родню вы приобретаете.
5: Ах, хороша партия.
2: Ах, что за невеста?
5: Возьмитесь-ка за тестево ремесло, а? Ну, по крайней мере, не трудно. Знай, ходи себе сладком, да и кричи. Мазлины, мазлины!
3: Что?
2: А как вам это пойдет? Мазлин, мазлин!
3: Мазлин, мазлин, мазлин! Ой, ой, ну теперь мне крышка. Я погиб. Не, не, ничего не поделаешь. Чтобы мне говорили, что я женился на дочери человека, которого никто не уважает, над которым все смеются. Нет, нет, нет, это немыслимо. Кекку я люблю. Умру, если ее брошу. Нет, но бросить мне ее все-таки придется. О, Мазлин, Мазлин!
4: Беппа, Беппа, я как раз тебя искала.
3: Ой, горе мне.
4: Ты знаешь, мой настоящий отец вернулся в Венецию.
3: Знаю, знаю.
4: Чего ты? Боишься, что он не согласится? Боишься, что сочтет тебя недостойным?
3: Что? Меня недостойным? Я недостоин человека такого сорта? Да что же я, по-твоему, хуже твоего отца, что ли?
4: А кто мой отец? Мне говорили, купец.
3: Да, хорошим товаром торгует этот купец. Ты его видала? Ты знаешь его?
4: Нет, не видела.
3: А ты знаешь, кто твой отец?
4: Ну, кто же?
3: Да ну, что уж там.
4: Да ты скажи мне, наконец.
3: Да бедная ты моя Кекина.
4: Ну, кто же он такой? Палач, что ли?
3: Отец твой торговец мочеными маслинами.
4: А
3: мой, сердце у меня разрывается, не могу я больше.
6: Тихо, тихо, сюда идут.
4: Кто?
3: Ой, боже мой, что я вижу?
4: Что ты там увидел?
3: Да вон твой отец идет.
4: Как который?
3: Да вон, который с маслинами.
4: Ой, меня все так холодным потом прошибло.
3: Ой, не хочу я его видеть, не могу я его видеть, Кикино, сердце мое. Прости ты меня, после увидимся.
4: Ой, я горько. Может ли быть что-нибудь хуже?
7: Кека, веселее, тут ваш отец.
4: О, боже, отец?
7: Да.
4: Я в отчаянии, не хочу его видеть, не хочу с ним здороваться.
8: Как? Дочь моя бежит от меня.
9: А, наверное, еще не знает, что в Венеции нашелся ее настоящий отец.
7: Я ей кое-что сказал. Да она, бедняжка, должно быть, увидав столько людей, застыдилась и убежала.
8: Сеньор Панталоне, я много слышал о вас как о честнейшем человеке и не могу вам не верить. Очевидно, все неправда, что мне сказали про мою дочь. Она, я надеюсь, разумна и честна. И я буду иметь право поблагодарить сеньора Тони за то, что он сберег мне ее и воспитал.
9: Сеньор Тони человек отменный, рассудительный, все делает с большим толком.
7: Я уже говорил вам, сеньор Атавио, что девушка помолвлена с хорошим парнем,
8: да.
7: Сыном управляющего,
8: да.
7: Человеком приличным. Если мы не выдадим ее за него, она будет в отчаянии.
8: О, нет, нет, мое теперешнее положение не дозволяет мне отклонить такую партию. Да я отнюдь и не хочу лишать мою дочь счастья выйти замуж за порядочного человека.
7: Из денег, что я получил от вас, у меня осталось еще 100 дукатов, которые я дам ей приданное.
8: О, сеньор Тони, вы редкий человек.
7: Пойдемте-ка домой. Пойдем порадовать девушку. Бедняжка, она ж совсем изныла.
8: А мне еще приятнее обнять ее теперь. Потому что своим согласием я способствую ее счастью. Эй, Муза! Идем, идем.
9: Пойдем-ка, милая Маслина, пойдем.
7: И Чими не знаешь.
9: Я тебя знаю, где ты была?
7: А неволе была.
9: А теперь служила.
7: Служила, служила. А теперь будем торговать муслин.
8: Муслин, муслин. Ну и морда же у него. Ничего нет мудреного, что Кекка убежала, испугавшись его бороды.
7: Ну, пойдем, пойдем.

0: взошла луна. Ее мягкий свет падает на темные воды залива, мерно покачивающийся у причала лодки. Улица пустынна. Но кто эти дамы, закутанные в плащи? Что-то знакомое есть в их походке, манерах? Кто они? Да это же неразлучные подруги сеньора Беатриче и Элеонора. Вот они скрылись в своих домах. Темные окна осветились. К дому сеньора Беатриче подошел знакомый нам франт Лелио Арденти со своим слугой Арлекином. У окна сеньора Беатриче.
1: Вот он! А вот и очаровательный сеньор Лелио!
2: Склоняюсь перед вашей красотой!
1: А я пред вашим безобразием!
2: Сеньора, жальтесь надо мной!
1: Я вам сочувствую, уверяю вас!
2: Да, сочувствуйте! Вы любите меня, да?
1: Сочувствую, но не люблю.
2: А если не любите, почему же вы меня сочувствуете?
1: Сочувствую вашей глупости.
2: О, Боже, какой смертельный удар моему сердцу. Назвать меня глупцом. Меня, который в изяществе искусства любить... не уступает нежнейшим амурчикам дворца любви. Ну, если это презрело меня, то Элеонора окажется и более благодарной, и более справедливой, явит большее понимание и заслуг, и милосердие. Эй, кто в доме?
1: О, это вы, сеньор Лелио?
2: Да, это я. Я вздыхаю.
1: Ух, бедный юноша! Вздыхаете-то вы от любви или от голода?
2: Вздыхаю от любовного голода.
1: О, и приходите ко мне за насыщением.
2: Да, да, да, да.
1: Бедный, здесь нет мяса вам по зубам.
2: Я умру от отчаяния.
1: Ох, бедный мир! Одним дураком в нем будет меньше.
2: Так-то вы меня оскорбляете, так презираете.
1: Что вы, сеньор? Наоборот, к вам у меня полное уважение и почтение. И чтобы доказать вам это, я, уходя, имею честь глубочайше вам кланяться.
2: Бросила, убежала. Осмеяла. Бедный Лелио, горемычный Лелио, с двумя такими ужасными огорчениями, без любви и без денег. Умираю от голода и не имею чем насытиться. Сгораю от любви и не встречаю сострадания. Экая злосчастная моя жизнь.

0: идет девушка. Ах, какая очаровательная красотка.
1: Все пошло прахом. Помочь мне больше нечем. Бэпа меня бросает. Бэпа меня покинула. Все теперь будут надо мной смеяться, будут меня дразнить маслинами этими. Потеряла я своего Бэпо, мое сокровище, мою радость, сердечко мое. Не могу я больше. Умираю.
0: Что с вами, прекрасная богиня?
1: Ох, умираю.
2: Вот так положение.
0: Ага, потеряла сознание. Что же мне теперь с ней делать?
3: В окна выглянули Каты из Гуальда. Вот так новость. Невеста Кекка в объятиях мужчины. Ну и дела.
0: Сделаю так. Отведу ее в эту гостиницу, пока не придет в себя.
1: Эй, что скажешь, Каты?
4: Видала?
1: Прямо в объятия?
4: Вот тебе и скромница.
1: Да вот ты не знаешь, эти цветош всегда так.
4: Ходячий добродетель.
1: И вдруг в гостиницу, вот как у нас по-образованному.
4: Ну и девушка, нечего сказать.
5: Сударушки, сударушки, сударушки, сударушки, вы не видали Кекки?
1: Как же, видели, сеньор.
5: Бедняжка, с отчаяния она убежала, как сумасшедшая. А где вы ее видели? Куда она пошла?
6: Она тут, поблизости.
1: Не стоит волноваться, ей хорошо.
5: Ради бога, скажите мне, где она?
6: Да просто вот тут, в трактире.
5: В трактире? Да что она там делает?
1: Забавляется.
5: С кем она там?
6: С парижанином, что в парике.
5: Сеньора Каты, вы все надо мной насмехаетесь.
6: С Гуальд, он говорит, что я над ним насмехаюсь.
1: Да знаете, кто над вами действительно смеется? Негодница эта Кекка. Ведь она и впрямь там, в трактире с приезжим.
5: Ой, что я слышу?
1: А не верите, так пойдите посмотрите сами.
6: Эх уж и как же они обнимались. Больше я вам ничего не скажу.
1: А потом он ее и увел туда.
6: При всем честном народе, без всяких стеснений.
1: А приезжий-то мало и не промах.
6: Эх, бедный парень Бэпо, ты знаешь, с Гуальдо мне жаль его.
1: Ну какие там маслины, тут ж пошло по трактирам.
5: Я все еще не могу поверить. Эти сплетницы не заслуживают доверия. Нет, этого быть не может.
0: Ну, Бэппо, бедняга, предали, добили тебя.
7: Вот он где. А мы-то вас везде ищем.
8: Бэппо, вот идет отец Кекки. Он согласен на ваш брак и хочет вас обнять.
0: Да, славный брак вы мне предлагаете.
8: А что же?
0: Что же, жениться на дочери Мазлина?
8: Кто вам сказал такую нелепость?
7: Моя дочка? Нет.
8: Провалился, сынок, провалился.
7: Сеньор, это я, отец Кекины. Я всеми уважаемый купец.
8: Вот.
7: Вы?
9: Ну да.
7: Вот этот? Отец Кекки.
8: Ну да, благородный человек, имевший большое состояние, которое скоро вернется ему.
7: Это ее отец?
3: Да. Сеньор, да, это сеньор Отавио Ритузи, человек достойный и состоятельный.
0: Ох, я злополучный.
3: Да что такое, в чем дело? Ну?
0: Вы отец Кекки?
9: Да, сеньор, я.
0: Ох, вы бедный, ох, я несчастный.
9: Что? Вы меня пугаете?
3: Должно быть, что-нибудь случилось.
8: Милый Бэппо, не томите вы меня, говорите, в чем дело.
0: Знаете, где Кекка?
8: Где? Разве ее нет дома?
0: Она здесь, в трактире.
8: В трактире? Зачем?
0: Она там с приезжим.
8: Какого черта вы городите?
0: Да так, в обнимку с приезжим и пошла в трактир.
7: Стало быть, верно то, что мне говорили о Кекке доброй женщине.
3: Да не может этого быть, ну никак не может.
8: Немыслимо.
0: Да, я знаю, я уверен, что она там. Она мне изменила. Недостойна она моей любви. Я ухожу. Ухожу и не рассчитывайте больше увидеть меня.
8: Стой! Послушай! Эй! Я за ним, а вы ступайте в трактир, разберите, в чем дело. Эй, сынок! Ну не бежит, а прямо летит. Эй, сынок!
7: Сеньор Тони, вернитесь! Ну, что скажете, сеньор Тони?
8: Скажу, что пока не увижу, не поверю. Пойдемте-ка в трактир и посмотрим.
7: Нет, нет, нет, я не пойду. Я не хочу еще более огорчиться поведением недостойной дочери.
3: Из гостиницы выбежала Кикинна.
1: Оставьте меня в покое, прочь, сеньор!
7: Погодите же!
1: Прочь, сеньор! Оставьте меня!
7: Вот она, негодная.
8: Нас приедем?
1: Отец мой, помогите!
8: Прочь от меня! Я не отец вам!
1: Спасите меня! Меня погубили!
8: Кто погубил вас?
1: Я очутилась в гостинице, сама не знаю как!
8: Не знаете как? Ну-ка, сударь, расскажите, что это за история?
10: Я вам скажу, я скажу. Я тут прогуливался, так себе, просто для воздуха. Вдруг является эта бедная девушка. Она была, по-видимому, в отчаянии. Со всей любезностью я спрашиваю, что с ней. Вдруг она потеряла сознание, и я, чтобы помочь ей, отвел ее в гостиницу. А теперь, как скоро пришла в себя, она бросилась бежать от меня и вместо благодарности обращается со мной, словно я убийца.
8: Теперь все понимаю. Бедная девушка, она невинна.
7: О, нет, нет, я людям теперь не верю. Все это может быть еще и басни.
1: Сеньоры!
11: Сеньоры!
1: Сеньоры!
11: Сеньоры!
1: Сеньоры! Сеньоры, вы можете верить Кикине, потому что я все видела из окна. Видела, как она потеряла сознание и как ей помог этот сеньор. Совершенно верно, сеньоры. Все так и было, как рассказывает сеньора Беатриче. Я из окна любовалась двумя прелестными сценами. Сперва сеньора Лелио, а затем Кикины. И очень рада была, когда увидела, что он помог ей.
8: Слышите, сеньора Тавио, девушка это невинна. Девушка это чистая голубка.
7: Да, но отчего? С какой стати ты пришла в отчаяние?
8: Скажи мне, дочь моя, почему ты была в отчаянии?
1: Потому что Беппа меня хочет бросить.
8: Почему он хочет бросить тебя?
1: Из-за отца моего.
8: Он тут, твой отец.
1: О, Господи, тот с маслинами.
7: Моя нет. Нет, дорогая дочка, я твой отец.
8: Он твой отец.
1: Вот ваш отец, Кикинна.
7: Я, Оттавио Ретузи, давший тебе жизнь, и теперь нежно тебя обнимающий.
1: Отец!
7: Кикинна моя!
1: Ах, Беппо! Где же Беппо? Сердце мое, где ты? О, Боже мой! Умираю от радости!
8: Сейчас я сам пойду за ним.
7: Ну, полно же, приободрись. Мне известна твоя любовь, и я рад, что ты выходишь за любимого.
1: Да, но только где же Беппо?
7: Вся моя радость в том, чтобы видеть тебя, мою единственную дочь, замужем за человеком, которого ты так любишь.
1: Голубчики, поищите мне, ради бога, Беппо.
7: А, Беппо рассердился на тебя.
1: За что?
7: А он узнал, что ты в гостинице с этим приезжим и не мог понять, зачем ты это сделала.
1: О, черт проклятый, все из-за вас.
10: Я вам добра желаю.
1: Да, это правда. Бог-то вознаградит вас за это.
7: Вот и Беппо.
1: Беппо, сердечко мое.
7: Боже мой, не могу больше.
8: Бедняга, совсем сбаламутили малого. Такого нарассказали. Теперь он все знает и рад, и целиком твой.
1: Ты мой совсем?
7: Совсем твой.
1: О, милый.
7: О, дорогая.
8: Сеньор Оттавио, знаете что? Давайте-ка поженим их поскорее.
3: А я ничего не имею против.
8: Ну вот вам. Ну, встряхнитесь-ка, Беппо.
1: Ну,
8: эй,
1: что
8: подбодритесь.
1: Беппо, дай мне руку.
8: Вот умница.
7: Вот тебе моя рука.
1: А сердце?
7: И сердце.
1: Совсем?
7: Совсем.
8: Да здравствуй, жених и невеста.
12: Здравствуй, жених и невеста.
13: Что это за шум такой? Что это за шум?
14: Что это у вас тут за веселье?
8: А разве не видите? Кикина невеста.
13: Маслин!
7: Что хочешь от музли?
13: Смотрите, папаша невесты.
14: Глядите-ка, тесть Беппов.
15: Нет, ошибаетесь, сеньоры-сплетницы. Отец Кикины и тесть Беппа — вот этот сеньор. Купец большого значения и положения.
14: Ну, правда?
7: Вы сплетницы, вы злоязычницы.
9: Кэка приличная девушка, честная девушка.
13: Ну что же, я правда очень рада.
14: Ну дай тебе бог, кузина, поздравляю.
13: Она, бедняжка, из-за вас потеряла сознание, чуть не умерла. Этот сеньор был так добр, что помог ей и отвел ее в гостиницу, чтобы она пришла в себя.
10: Да, я рыцарь и покровитель женщин.
13: Ну, дорогой парень, как вы добры. Я рада, как никогда. Знаете, ведь это моя кузина.
14: Бедняжечка, уж и натерпелась же ты. Ну, пойди сюда, кузиночка, я тебя поцелую.
13: Ступайте прочь, сеньора. Не нужны мне ваши поцелуи. Что такое, сеньора? Фу ты, ну ты.
14: Ишь, как расфыркалась.
13: Так мы сплетницы.
14: И поцелуев не желает.
8: Но недовольны ли, однако? И неужто вам не надоело?
14: Ваша милость, сеньора невеста, вот вам шиш.
13: Это такая вздорная баба. О, моя милая, вы мне за это дорого заплатите. Вот вам два шиша. Какие злюки. Заставили меня заплакать.
9: Нет, нет, жизнь моя, не надо плакать. Сеньор тесть. Ради бога, пойдемте домой.
7: Пойдемте домой. Пойдем. Ты моя единственная дочка. Я ведь не нищий. Дела мои скоро поправятся. И я все сделаю для вас, дети мои.
15: А я тебе на свадьбу буду густить музлин.
13: Ах, милый мой музлин, уж и поплакала же я из-за вас.
15: Я не виноват, ты меня прости, я не виноват.
13: Простите меня, милая Кэка, если я вас невольно чем обидела. И я тоже прошу простить меня, Кэкина.
10: Сеньоры, не желая умалять достоинства вашего пола, который я уважаю и почитаю безгранично, я все же научился кое-чему насчет женщин, что заставляет меня отстраниться от них и держаться подальше, дабы избежать столкновений с их грациознейшими сплетнями.
13: Дурак-то царапнул нас метко.
11: На его улице праздник, вот расплачивается.
8: Ну-с, поворачиваемся и идем домой.
9: Домой.
10: Ох, и сплетен же было.
13: Из-за этих сплетниц я совсем измучилась и чуть не погибла с отчаяния.
7: Дочка моя.
13: Пусть они все останутся подальше от нас. Я не хочу их. Слава богу, теперь все хорошо. Отец мой нашел.
7: Дочь моя дорогая.
13: Жених вернулся.
7: Дорогая ты моя.
13: Заживем мы в мире и спокойно. А чтобы жить хорошо, надо поменьше знакомств. Да подальше от сплетен.
7: Подальше от сплетен.
13: Потому что только они-то чаще всего и разбивают семейное счастье.
7: Пойдемте. Нина, пойдемте.

Небо светлеет, гаснут звезды. Вот и утро. От берега медленно отошла рыбачья тартана. Накорми ее, Беппо. Тихо плещут волны. Море переливается разноцветными красками. У берега оно темное, а чем дальше, тем светлее и светлее. Под солнцем оно голубое.

0: Вы слушали радиоспектакль «Бабьи сплетни» по одноименной пьесе Карла Гальдони.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Сцена представляет полукруглую комнату в замке графа Альмавивы. В центре сцены большое кресло. Фигаро аршином меряет пол, Сюзанна перед зеркалом прикладывает к волосам веточку флёр-д'оранжа, именуемую шапочкой невесты.
1: Смотри, Фигаро, вот моя шапочка. Так, по-твоему, лучше?
2: Несравненно. Душенька, как радуется влюбленный взор жениха накануне свадьбы, когда он видит на голове у красавицы невесты чудную эту веточку, знак девственной чистоты.
1: А что ты здесь делаешь, дружок?
2: Сюзанна, я смотрю, поместится ли здесь великолепная кровать, которую нам дарит его сиятельство.
1: Что здесь? В этой комнате?
2: Сюзанна! Комнату предоставляют нам.
1: Нет, я не согласна.
2: Почему?
1: Ну, она мне не нравится.
2: Нет, ну, причину скажи мне.
1: А если я не хочу говорить, доказывать, что у меня есть на то причины, значит допустить, что у меня может и не быть их вовсе. Ты послушный раб моих желаний.
2: Да, но это прекрасная комната, Сюзанна. Она находится как раз между покоями графа и графини. Как-нибудь ночью графиня почувствует себя дурно. Позвонит из той комнаты, раз-два готова, стоишь перед ней. Понадобится что-нибудь графу, пусть только позвонит. Оп-ля, в три прыжка. И я уже у него.
1: Прекрасно. Ну вот как-нибудь однажды утром граф позвонит и ушлет тебя куда-нибудь надолго по важному делу. Раз-два, и он уже около моих дверей. А потом оп-ля, три прыжка.
2: Что? Вы хотите этим сказать?
1: А то, что графу Альмавиве надоело волочиться за окрестными красотками, и он намерен вернуться в замок, но только не к своей жене. Он имеет виды на твою. И вот он рассчитывает, что для его целей эта комната может оказаться не бесполезной. Об этом верный Базиль твердит мне каждый день за уроком.
2: Базиль?
1: А ты что ж думал, чудак? Мне дают приданое за твои заслуги.
2: Но я имел право на это рассчитывать.
1: Нет. Ты пойми, граф только потому дает мне приданое, что хочет тайно провести со мной наедине четверть часика по старинному праву сеньора, праву первой ночи.
2: Но граф право отменил.
1: Отменил, а потом пожалел. А сегодня он хочет восстановить это право с твоей невестой. Нравится тебе это?
2: Нет. Сюзанна. У меня голова идет кругом от такой неожиданности. Мой несчастный лоб. Если бы удалось перехитрить этого великого обманщика, приготовить ему ловушку, а деньги его прибрать к рукам.
1: Интрига и деньги, твоя стихия.
2: Задумать это еще не штука. Надо уметь все проделать безнаказанно и добиться успеха.
1: Графиня проснулась. Она меня просила в день свадьбы прийти к ней первой.
2: А за этим кроется что-нибудь?
1: Она говорит, что это приносит счастье покинутым женам. Прощай, мой маленький Фигаро. Подумай хорошенько о нашем деле.
2: Подожди. Поцелуй меня.
1: Нет.
2: Сюзанна, ну поцелуй меня.
1: Нет.
2: Тогда меня сразу осенит.
1: Чтобы я сегодня целовала моего возлюбленного. А что мне завтра скажет мой муж?
2: Ты представить себе не можешь, как я тебя люблю, Сюзанна.
1: Ну, когда вы перестанете, несносный, твердить мне об этом с утра до вечера?
2: Как только я получу возможность доказывать вам это. С вечера и до утра.
1: Вот вам ваш поцелуй.

0: Так вот как, ваше сиятельство, драгоценный мой граф, вам, оказывается, палец в рот не клади. Я-то терялся в догадках. Почему он не успел меня назначить домоправителем, как уже определяет на место курьера и берет с собой в посольство в Лондон? Стало быть, ваше сиятельство, я курьер, а Сюзанна – штатная дама сердца. Я поскочу в одну сторону, а вы в другую, прямо к моей дражайшей половине. Я, запыленный, изнемогающий от усталости, буду трудиться во славу вашего семейства, а вы тем временем будете способствовать прибавлению моего. Ну что же, трогательное единение, трогательное. Только ваше сиятельство, много берете на себя. Много. Чересчур. Право. Чересчур. Ну-с, господин Фигаро, сегодня будьте начеку. Прежде всего постарайтесь приблизить час вашей свадьбы. Устраните Марселину, которая влюблена в вас как кошка. Деньги, подарки припрячьте. Сластолюбивого графа обведите вокруг пальца. И... А вот и толстяк доктор.
1: Доброго здоровья, любезный доктор.
0: Уж не на нашу ли Сюзанной свадьбу вы изволили прибыть сюда, в замок?
1: Ну что вы, милейший, вовсе нет.
0: С вашей стороны это было бы так великодушно.
1: Разумеется, и притом весьма глупо.
0: Вы знаете, мне кажется, что все дураки Андалузии и Севильи собрались сегодня здесь.
1: В замке. Это смешно.
0: И вот только вас, доктор, не хватало. Марселин! Марселина, вы что же, намерены со мной судиться? Пусть нет любви.
2: Зачем же ненавидеть?
1: Этот тип остался верен себе. Если с него не сдерут шкуру заживо, я вам предсказываю, Марселина, что умрет он в шкуре отчаянного нахала.
3: Наконец-то! Вы здесь, вечный доктор. И как всегда, до того степенный и медлительный, что можно умереть, прежде чем дождешься от вас помощи. Словом, как в былые времена, когда люди успевали пожениться, несмотря на все принятые вами меры предосторожности.
1: А вы все такая же, ехидная и язвительная. Вы скажите мне лучше, кому здесь до меня нужда? Кто меня вызвал из Севильи? Может статься вероломная графиня Розина? Дай-то, Господи, занемогла.
3: А она тоскует.
1: Почему?
3: Граф забыл ее.
1: Ага, провидение мстит за меня. А не случилось ли чего с графом?
3: Нет, граф выдает сегодня Сюзанну за Фигаро и осыпает последнего по случаю этого бракосочетания.
1: Каково я сделалась необходимым по милости его сиятельства?
3: Ну, не совсем так. Каково и понадобилось его сиятельству, чтобы позабавиться втихомолку с молодой женой.
1: Господина Фигаро, мерзавец! С ним подобного рода сделка возможна.
3: А вот Базиль утверждает, что нет.
1: Как? Базиль? Этот проходимец тоже здесь? Да это же настоящий вертеп. Он что тут делает?
3: Гадости. Ну, всякие гадости, на которые он только способен. Но самое гадкое в нем, на мой взгляд, это страсть. Несносная страсть, который он с давних пор питает ко мне.
1: На вашем месте, Марселина, я бы 20 раз сумел избавиться от его домогательств.
3: Каким образом?
1: Выходите вы за него замуж.
3: О, какой злой и пошлый насмешник. Почему бы вам не избавиться подобным образом от моих домогательств, а? Где ваши все обещания?
1: Марселина.
3: Вы же мне клялись! Как же вы могли забыть нашего маленького Эммануэля? Это плод забытой любви, который должен был связать нас брачными узами.
1: Марселина! Марселина! Неужели вы думаете, что из-за этого я прибыл сюда из Севильи, чтобы вновь выслушать весь этот ваш бред? Новый приступ брачной лихорадки.
3: Ну хорошо! Все не будем больше говорить об этом. Если ничто не в состоянии привести вас к единственному справедливому решению жениться на мне, то, по крайней мере, помогите мне выйти замуж за другого.
1: Вот это с удовольствием. Только скажите мне, кто этот смертный, забытый Богом и женщинами?
3: Ну, кто же это, если не весельчак, не красавчик, не сердцеед? Фигаро!
1: Как? Этот мошенник? А как же его Сюзон?
3: Она не получит. Эта хитрая девчонка не получит его, если только вы согласитесь помочь мне и заставите Фигаро выполнить свои брачные обязательства в отношении меня.
1: Это в самый-то день его свадьбы?
3: Боже мой, свадьбу можно расстроить и во время венчания. Ах, доктор, если бы я только не боялась открыть вам одну маленькую женскую тайну.
1: Открывайте, Марселина, открывайте, какие могут быть у женщин тайны от врача.
3: О, доктор, вы знаете, от вас у меня нет никаких тайн. Мы девушки.
1: Что?
3: Я говорю, мы девушки пылки,
1: а-а-а,
3: но застенчивы. И какие бы чары не влекли нас к наслаждению, всегда, даже самая легкомысленная, девушка слышит свой внутренний голос, который шепчет ей: будь прекрасна, если можешь, скромна, если хочешь, но добрая молва должна сопутствовать тебе непременно. И коль скоро всякая женщина осознает необходимость доброй молвы о себе, давайте припугнем Сюзанну, чтобы расскажем всему свету, какие граф делает ей предложение.
1: А к чему это поведет?
3: Она откажет наотрез графу, а тот в отместку за это поможет мне расстроить их женитьбу, и моя свадьба таким образом устроится.
1: Черт возьми, а ведь это же блестящая мысль — выдать мою старую домоправительницу за этого негодяя, участвовавшего когда-то в похищении моей невесты, теперешней графини Розины.
3: И строящего все свое счастье на крушении моих надежд.
1: Истощившего у меня когда-то 100 IQ, которых мне до сих пор жаль.
3: Боже мой, какое блаженство!
1: Наказать мерзавца!
3: Стать его женой!
1: Наказать мерзавца!
3: Стать его женой! Стать его женой! Чьей? Уж не моего ли Фигаро? Ну, а почему бы и нет? Ведь вот вы же выходите за него замуж.
1: Когда женщина сердится, здравого смысла и речи не ищи. Мы здесь толкуем, прелестная Сюзон, что вы составите счастье вашего мужа.
3: Уж не говоря о его сиятельстве, о нем мы умолчим.
4: Благодарю вас, сударыня. От вас всегда услышу что-нибудь колкое.
3: Не стоит благодарности. А потом, где же тут колкость? Разве это несправедливость не требует, чтобы щедрый сеньор тоже вкусил той радости, которую он дарит своим людям?
4: Но, к счастью, сударыня, ваш ревнивый нрав столь же хорошо известен, сколь сомнительны ваши права на Фигаро.
3: Они могли бы быть неотъемлемыми. Пойди я вашим, сударыня, путем.
4: Сударыня, это путь всякой неглупой женщины.
3: Ангелочек, невинно, как старый судья.
1: Прощайте, очаровательная невеста нашего Фигаро.
3: И тайная суженая его сиятельства.
4: Которая вас искренне уважает, сударыня.
3: Не удостоюсь ли я хоть малость имени вашей любви, сударыня?
4: В этом вы можете быть совершенно уверены, сударыня.
3: Вы такая поражительная особа.
4: Разумеется, ровно настолько, чтобы вас, сударыня, привести в отчаяние.
3: Почтительно.
4: Ко всем старухам.
3: Ко всем старухам.
4: Старухам?
1: Возьмите в руки.
3: Отселена,
1: уходим. Прощайте.
3: Я за себя не отвечаю.
4: Прощайте, сударыня. Ах, старая ведьма. Ой, ну вот, я уже и забыла, зачем пришла.
5: А Сюзон?
4: Керубино.
5: Сюзон, 2 часа я ищу случай поговорить с тобой наедине. Увы, ты выходишь замуж, а я уезжаю.
4: А каким это образом? Моя свадьба связана с удалением первого пажа его сиятельства.
5: Сюзанна, граф меня отсылает.
4: Керубино, кто-то напроказил.
5: Тихо. Вчера вечером он застал меня у твоей двоюродной сестры Фаншетты. При виде меня он пришел в ярость. Убирайтесь, говорит маленький. Сюзан, я не могу повторить в присутствии женщины то грубое слово, которое он мне сказал. Убирайтесь, говорит, чтобы завтра вас не было в замке. Если только графине моей чудной крестной матери не удастся смягчить его, все будет кончено. Я навеки буду лишен счастья видеть тебя, Сюзан.
4: Меня?
5: Да, тебя.
4: Меня.
5: Сюзан.
4: Меня.
5: Сюзан.
4: А что? Теперь уже моя очередь. А вы разве не о графине тайно вздыхаете?
5: Как она благородна и прекрасна, но как она неприступна, Сюзан.
4: Другими словами, значит, я доступна. Со мной себе можно позволить.
5: Ты отлично знаешь, Злюка, что я ничего не могу позволить себе позволить. Сюзан. Но какая ты счастливая, Сюзан. Ты можешь постоянно видеть графиню, говорить с ней. Утром ты ее одеваешь.
4: Одеваешь.
5: Вечером раздеваешь.
4: Раздеваешь.
5: Булавочка за булавочкой. Ах, Сюзан, за одно такое мгновение я вот... А что это у тебя в руках?
4: А это лента, которая всю ночь поддерживает волосы твоей прелестной крестной.
5: Ее лента?
4: Да.
5: Душенька моя, отдай мне эту ленту.
4: Нет, нет. Лента.
5: Взамен я дарю тебе романс собственного сочинения.
4: Ах, ты скверный мальчишка. Да вы что, вы воображаете, что разговариваете с Фаншеттой? Вас застают с нею. Вздыхайте вы о моей госпоже и еще любезничаете со мной, сударь.
5: Правда?
4: Правда.
5: Святая правда, Сюзан. Клянусь честью, я сам не понимаю, что со мной происходит. С некоторых пор в груди моей не утихает волнение. Сердце начинает колотиться при одном виде женщины. Слова «любовь» и «страсть» приводят его в трепет и наполняют невообразимой тревогой. В конце концов, потребность сказать кому-нибудь «я вас люблю» сделалась у меня такой властной, что я повторяю эти слова один на один с самим собой, когда гуляю в парке. Обращаюсь к ним к тебе, Сюзан, к твоей госпоже графине, к деревьям, к облакам, к ветру. Я знаю, знаю, эти мои тщетные восклицания ветер уносит вместе с облаками вдаль. Но вчера вечером, гуляя в парке, я встретил Марселину. А что смешного? Она женщина. Она девушка. Женщина, девушка. Какие-то упоительные слова. Сколько в них таинственного.
4: Керубино, мне это надоело. Верните ко мне ленту.
5: Сюзан?
4: Верните ленту.
5: Как бы не так.
4: Керубино, верните.
5: Ее можно отнять у меня только вместе с моей жизнью. А если тебе этого мало, я могу еще прибавить 1000 поцелуев в придачу.
4: 1000 пощечин? Если только вы посмеете ко мне приблизиться. Керубино! Керубино?
5: Это граф. Я пропал. Сюзан.
4: Да.
5: Куда? Сюзан.
4: За кресло!
6: Сюзанна подходит к креслу и, загораживая собой Керубино, накрывает его шалью.
7: Сюзан, взволнована?
4: Да.
7: Дрожишь. Сердечко сильно бьется. Говоришь сама с собой. Ну, я понимаю, у тебя сегодня такой день.
4: Ой, ваше сиятельство, что вам угодно от меня, понимаете? Ведь если нас с вами застанут здесь сегодня...
7: Я был бы просто в отчаянии, если бы сюда кто-нибудь вошел. Ты же знаешь, я к тебе неравнодушен. Базиль говорил тебе о моих чувствах. У меня осталась буквально 1 минута, чтобы рассказать тебе о моих намерениях. Слушай.
4: Нет, нет, я не могу вас слушать. Нет.
7: Всего одно слово. Ты знаешь, что король назначил меня послом в Лондон? Я решил взять с собой Фигаро. Придумал для него отличную должность. Ну, а так как жена обязана всюду следовать за своим мужем...
4: Ваше сиятельство, если бы я могла говорить...
7: Ну, говори, ну, начинай, ну, потихоньку. проявлять надо мной ту власть, которую будешь иметь теперь всю жизнь.
4: Да мне не надо никакой власти.
7: Что ты хотела сказать?
4: Я забыла.
7: Говори.
4: Помните, ваше сиятельство, помните, когда вы похитили невесту у доктора и женились на ней по любви, то вы ради этой любви отменили одно ужасное право. Право первой ночи.
7: Которое так огорчало невест. Ах, Сюзон, это чудное право. Если ты сегодня в сумерках согласилась выйти ко мне в сад, чтобы потолковать со мной о нем, то за это небольшое одолжение я тебя так отблагодарил.
8: Сиятельство не у себя.
7: Чей это голос?
4: Боже мой, как я несчастна.
7: Выйди, а то войду.
4: Нет, а вы что, вы останетесь
8: я
4: здесь?
8: Сиятельство в голографию ушел. Я сейчас посмотрю.
7: Спрятаться некуда.
4: За кресло.
7: За кресло мне как-то не очень удобно. Ну, боже мой.
6: Граф прячется за кресло. Тем временем Керубина успевает, свернувшись клубком, спрятаться в кресле. Сюзанна накрывает его шалью.
8: Вы не видели его сиятельства, сударыня? Мама.
4: А почему-то я должна его видеть.
8: Будь вы благоразумнее, мой вопрос не мог бы вас удивить. Граф ищет Фигаро.
4: Ну, как вы посмели сюда войти?
8: Негодница, успокойтесь. Все будет так, как вы захотите. Только, пожалуйста, не думайте, что помехой его сиятельству. Я считаю господина Фигаро. Вот если бы не маленький Паш.
4: Керубина.
8: Диаморе. Этот херувим любви. Тот самый, который все время за вами увивается. Который еще нынче утром слонялся здесь, чтобы прошмыгнуть к вам. Так только я уйду, скажите, разве это неправда?
4: Какая ложь! А ну, ходите отсюда, злой человек!
8: Поневоле прослывешь злым, когда все замечаешь. Не вам ли посвящен этот роман, который он прячет от всех?
4: Да, он мне посвящен, ну и что?
8: Ну да, если только он не посвятил его графине. В самом деле, я слышал, что когда он ей прислуживает за столом, то он смотрит на нее таким взглядом. Черт возьми, да пусть постережется. Его сиятельство... Этот черт человек очень строгий.
4: А вы просто зловредный человек. Да как же вам не стыдно распускать сплетни и губить несчастного ребенка, который уже так в немилости у своего господина?
8: Да что я, что ли, все это выдумал?
4: А кто это все выдумал?
8: Все говорят в один голос.
9: Ах, это! Все говорят в один голос.
8: Вот тебе раз.
9: Да... Ну, бегите, Базиль, и чтобы духу Керубина здесь не было!
8: Зачем я только сюда вошел?
9: 50...
4: Ведь несчастного ребенка, который уже так в немилости у своего господина!
8: Да что я, что ли, все это выдумал?
4: А кто это все выдумал?
8: Все говорят в один голос!
9: Ах, это! Все говорят в один голос!
8: Вот тебе раз!
9: Да... Ну, бегите, Базиль, и чтобы...

0: зашел туда случайно. Случайно зашел. Стучу. Долго никто не открывает. У твоей двоюродной сестры такой растерянный вид. Мне это кажется подозрительным. Я с ней заговариваю, а сам ненароком оглядываю комнату. У них за дверью висит... О, вот точно такое покрывало. А под ним вот тоже так вот что-то вроде вешалки для платьев. Я тихонечко вот так... Приподнимаю покрывало и вижу.
1: Вот тебе раз.
2: Для пущей наглядности граф приподнимает с кресла шаль.
0: Одно другого стоит.
1: Нет, это еще почище.
0: Великолепно, сударыня. Еще только-только невеста.
1: Да.
0: Уже начинаете? Хотели остаться в этой комнате, чтобы успеть принять моего пажа. Но я не потерплю, чтобы Фигаро, мой друг, да, друг, которого я люблю и уважаю, стал жертвой подобного низкого обмана. Базиль! Керубина вошел вместе с вами?
1: Нет, нет!
3: Да здесь нет никакого ни обмана, ни жертвы. Когда мы с вами разговаривали, Керубина уже был здесь.
0: Ах, он уже был здесь?
3: Да.
0: Лучше б солгала. Злейший враг Керубина не пожелал бы ему сейчас такой беды.
3: Да он пришел попросить меня заступиться за него перед вами.
4: Да.
3: А когда вы вошли,
4: да,
3: он так испугался,
4: да, да,
3: что
4: да, да,
3: кинулся
4: да,
3: к этому креслу.
0: Адские уловки. Когда я вошел, я тотчас сел в это кресло.
5: Осмелюсь доложить, я в это время находился за креслом.
3: Он был за креслом.
0: Опять ложь! Потом я занял место за креслом.
5: А мы поменялись местами, и я уже был в кресле.
3: Мальчик был в кресле.
0: Ужом вьется маленький змееныш. Бог мой, он что, нас подслушивал?
5: Нет, я прилагал все усилия, чтобы ничего не слышать.
0: Коварная, ты не выйдешь замуж за Фигаро.
5: Ваша сестра.
0: Все, для меня это решено.
3: Я
0: не рассиживайся здесь перед целым светом.
1: Посетство сюда идут.
2: Входят графиня, Фигаро, Фаншета, толпа слуг, крестьянок и крестьян, одетых по-праздничному.
6: Ваше сиятельство, вы одна можете добиться для нас этой милости.
7: Видите, граф, мне приписывают влияние, каким я на самом деле не пользуюсь. Но так как в их просьбе ничего неблагоразумного нет...
0: Надо, чтобы она была благоразумная.
2: Поддержи меня.
7: Бесполезно.
2: Попытайся.
0: Что вы хотите?
6: Ваше сиятельство, ваши вассалы, благодарны вам за то, что вы в знак любви к ее сиятельству отменили одно ненавистное право.
0: Этого права давно уже не существует.
6: Пусть же, наконец, воссияет добродетель такого достойного господина. Я сегодня ее особенно оценил. И мне бы хотелось первому прославить ее на моей свадьбе.
0: Полно, полно. Друг мой, полно. Отмена постыдного права – это дело чести. Испанец может добиваться любви девушки настойчивыми ухаживаниями. Но требовать от нее любви, как некой рабской дани – это тирания, это вандализм, это недостойно Кастильца.
6: Ну так позвольте этому очаровательному существу, коего честь находится под охраной вашего целомудрия, получить из ваших рук в присутствии всех девственный убор, украшенный белыми перьями и лентами, как символ чистоты ваших намерений.
0: Если б я не знал, что влюбленным наряду со стихотворцами и музыкантами прощаются всякие самосбросы,
6: друзья, поддержите меня, ваше сиятельство.
3: Ваше сиятельство, ну зачем же уклоняться от прославлений, столь вами заслуженных?
0: Ох, коварно.
6: Какая красивая невеста, это лучшее доказательство величия вашей жертвы.
3: Оставь в покое мою наружность, не будем восхвалять ничего, кроме добродетелей его сиятельства.
0: Все разыграно, как по нотам.
7: Я присоединяюсь к ним, граф. Этот обряд будет мне вечно дорог от того, что своим возникновением он обязан той нежной любви, какой вы некогда любили меня.
0: И какую я люблю вас и поныне. И только ради этой любви я объявляю...

0: свое согласие.
1: Есть!
2: Попался.
0: Но в целях большей торжественности мне бы хотелось отложить празднество хотя бы до вечера.
3: А почему же до вечера?
0: Где Марселина?
2: Из толпы появляется Фаншета, дочь Антонио.
4: Ваше сиятельство, она пошла проселочной дорогой мимо фермы в деревню.
0: Когда вернется?
4: Она шла под руку с господином доктором.
0: Ага, и доктор здесь.
4: Она была чем-то очень недовольна, потому что поминала моего двоюродного братца Фигаро.
0: Будущего двоюродного братца.
3: Да, будущего.
4: Ваше сиятельство. Да. А вы простили нас за вчера?
0: Ваше сиятельство. Ну, полно, малышки, полно.
3: Керубин, а почему ты не радуешься?
5: Керубина в отчаянии. Граф отсылает его.
6: Граф, простите его.
0: Он этого не заслужил.
6: Но он еще так молод.
0: Он совсем не так молод, как вам это кажется.
3: Это правда, ваше сиятельство? Мое поведение было несколько легкомысленно, но чтобы я проговорился, ваше сиятельство.
0: Довольно, друзья мои, довольно. Друзья мои, довольно. Керубина, хватит об этом. Раз меня все так просят, я прощаю его. Более того, я назначаю его офицером моего полка.
1: Виват! Виват! Виват!
0: Однако с условием, что он сегодня же отправится к месту назначения полка в Каталонию.
3: Как сегодня? Нельзя до завтра.
0: До завтра нельзя, я так хочу. Керубина, проститесь с вашей крестной, попросите у нее благословения.
3: Повинуюсь, ваше сиятельство.
6: Так как вам не разрешают остаться даже на сегодня, то поезжайте, молодой человек. Вспоминайте этот дом, где все были так снисходительны к вашим молодым летам. Мы будем следить за вашими успехами.
0: Графиня, что-то вы очень взволнованы.
6: Я не отрицаю. Кто знает, что станется с мальчиком на таком опасном поприще. Он мой родственник.
3: Да, родственник.
6: И к тому же крестник. Керубин.
0: Молодой человек. Сюзанну поцелуйте. В последний раз.
3: Сюзанну.
7: Ваше сиятельство. Ну,
3: почему же в последний?
6: Да.
3: Ваше сиятельство. Он еще будет приезжать к нам. На побывку.
6: О.
3: Угу. Ну, поцелуй меня, капитан.
5: Фигаро.
3: Прощай, мой маленький Керубина. Да, брат, теперь для тебя начнется совсем другая жизнь. Ой. Теперь тебе уже больше не сновать по целым дням на женской половине.
7: Фигаро, ну зачем?
3: Конец пышкам, пирожным с кремом. Конец, ваше сиятельство. Ваше сиятельство?
6: Да?
3: Конец жмуркам. Вместо этого солдаты, загорелые, оборванные. Направо, налево, марш вперед. К славе Керубина. Смотри, не споткнись дорогой. Ваше сиятельство.
6: Да.
3: Один меткий выстрел.
5: Перестань! Какой ужас!
0: Разин! Зайдете ко мне. Мы можем идти.
6: Да.
0: Разина.
6: Да-да.
0: Вашу руку.
3: Спасибо! Спасибо, красавец! Спасибо! Ну что, мы поддели его на удочку.
5: Молодчина!
3: Так, обряд установлен. Прямым следствием должен явиться мой вечерний праздник.
8: Праздник! Праздник, Фигаро! А я уезжаю!
3: Керубина, хотел бы остаться.
8: Ну, конечно, еще бы!
3: Нужно ухитриться, Керубина. Никакого шума при твоем отъезде.
8: Так.
3: Дорожный плащ через плечо.
8: Да.
3: При всех уложи свои вещи.
8: Да.
3: И чтобы все видели твоего коня у ограды. Затем галопом на ферму, Керубина, и за дворками пешком обратно.
8: Браво!
3: Его сиятельство будет думать, что ты уехал. Только я тебя умоляю. Не попадайся ему на глаза. После свадьбы я берусь его умилостивить.
6: А Фаншета?
9: Осторожнее, молодой человек, осторожнее. Отец Фаншета не в восторге от ваших занятий. Он уж задал ей взбучку. Ох, не делом, не делом вы занимаетесь, Керубина. Херубина наплачется. Она из-за вас повадился кувшин по воду ходить.
3: Она теперь пойдет, дурак, сыпать пословицами столетней давности. Так что же дальше, ученый сухарь, говорит народная мудрость? Повадился кувшин по воду ходить, там ему и
9: полным быть.
3: Полным быть. Не глупо. Пошли.

0: роскошная спальня графини. Направо входная дверь, налево дверь в туалетную комнату, прямо дверь на женскую половину. Входят Сюзанна и графиня.
1: Затвори дверь, Сюзанна, и расскажи мне все как можно обстоятельней.
2: Сударыня, я от вас ничего не утаю.
1: Как, Сюзон, он хотел тебя обольстить?
2: Нет.
1: Нет?
2: Нет, ну что вы. Ну разве граф будет так церемониться со служанкой? Ну он просто хотел купить меня.
1: И при этом присутствовал маленький паж?
2: Ну да, он спрятался за креслом. Да он пришел поговорить со мной, чтобы я вас умолила его простить.
1: А почему он не обратился прямо ко мне?
2: Разве я могла бы ему в чем-нибудь отказать, Сюзон? А вот я то же самое пыталась ему внушить. Но тут пошли вздохи о том, как ему тяжело уезжать. Особенно расставаться с вами. Ах, Сюзон, как она прекрасна, как она благородна. Но как же она неприступна.
1: Как? Неужели у меня в самом деле такой неприступный вид? Ведь я ему всегда оказывала покровительство.
2: Потом он увидел ленту от вашего чепчика, как схватит ее.
1: Мою ленту.
2: Я была хотела отнять. Но, сударыня, ведь это же сущий лев. Глаза горят. Сюзон, ты у меня можешь отнять ее только вместе с жизнью.
1: Ну, а дальше?
2: А дальше? Ну, что ж вы прикажете делать с таким бесенком? Но он же не решится у вас поцеловать даже край вашего платья. Так вот он и пристает ко мне с поцелуями.
1: Ну, хорошо. Оставим эти глупости. Итак, милая моя Сюзон, что же в конце концов тебе сказал мой муж?
2: Он сказал, что если я и дальше буду упорствовать, то он примет сторону Марселины.
3: Он меня совсем не любит.
2: А почему же он так ревнует? А,
1: как все мужья, милочка, только из самолюбия. Я его слишком горячо любила. В этом моя единственная вина.
3: Однако будь спокойна. Твое признание тебе не повредит. Ты будешь женой Фигаро. Только он один и может нам помочь.
1: Он сюда придет?
2: Да сейчас же, как только граф уедет на охоту.
1: Ох, отвори окно. Здесь так душно.
2: Сударыня, это вам сделалось душно от разговоров и от хождений по комнате. Его сиятельство едет верхом через сад. С ним Педрильо, Борзые.
1: А вот и Фигаро. Иди скорее, дружок. Графиня сгорает от нетерпения.
4: А ты, моя маленькая Сюзанна?
1: Фигаро. Ой, Фигаро.
4: Боже мой. Что такое, ваше сиятельство? Ну что вы? Ну, ваше сиятельство. Нет никаких оснований для тревоги.
1: Как?
4: Ну что, ну в сущности говоря, ну что произошло? Графу понравилась девушка. Ну, хочет сделать ее своей любовницей.
1: Как?
4: Ну, что как? Вполне естественное желание, ваше сиятельство.
1: Естественное?
4: Ну, конечно, затем дает мне место дипломатического курьера, а Сюзанну назначает штатной дамой сердца. Ну, предусмотрительно, не больше.
2: Ах, перестань, Фигаро!
4: Сюзанна, моя невеста, от назначения уклонилась, и граф решил оказать поддержку Марселине. Это все очень просто.
1: Нет, я не понимаю, Фигаро.
4: Да нет, ну что, просто.
1: Но как вы можете относиться так спокойно к замыслу, который всем нам сулит несчастье?
4: Ну, почему же вы так думаете, сударыня? В отместку людям, которые расстраивают наши планы, спутать, в свою очередь, их карты. Так поступают все, и так надлежит поступить нам. И так мы будем действовать. С не меньшей последовательностью, чем его сиятельство. Прежде всего, мы умерим его аппетиты насчет нашей собственности, вселив в него подозрение, что на его собственность тоже посягают.
1: Ну, это хорошо сказано, но как это осуществить?
4: Это уже сделано, сударыня. Ложный донос на графиню.
1: Как? На меня?
4: Да.
1: Вы с ума сошли?
4: Нет, зачем же я? Пусть уж с ума сойдет его сиятельство.
1: Нет, нет, нет.
3: Нет, такому ревнивцу...
4: Так тем лучше, чтобы такой человек, как он, был всецело у вас в руках. Нужно лишь слегка взволновать ему кровь. Женщины умеют это делать изумительно. Ой. Он уже сейчас доведен до белого коленя. Одна интрижка. Будете делать с ним все, что захотите, а? Господи, какая перспектива, ваше светство. Я тут передал Базилию через одного человека анонимное письмо, в которое его сиятельство уведомляется в том, что сегодня вечером во время празднества некий поклонник будет искать свидание с вами.
3: И вам не стыдно играть честью порядочной женщины?
4: Я почти ни с одной женщиной себе этого не позволю. Боюсь попасть в точку.
3: Благодарю за лестное мнение.
4: Ну а разве вам не представляется заманчивым устроить графу такой денек, что он вместо приятного времяпровождения с моей женой был вынужден, простите, проклиная все на свете, но ходить по пятам за своей собственной? Он уже сейчас сбит с толку. Помчаться за той, выслеживать эту. Глядите. Глядите. Вон он. Несется по полю. И травит ни в чем не повинного зайца. Сюзанна, дай знать его сиятельству, что сегодня вечером ты выйдешь к нему в сад.
3: Как? Вы отпустите ее на свидание графу?
4: Ничего не бывало. Кого-нибудь наряжу в платье Сюзанны, графа застанем врасплох, увильнуть не удастся.
3: Кого же ты нарядишь?
4: Херубина.
3: А, он уехал.
2: Он уехал.
4: Уехал?
3: Да, уехал.
4: Ай-яй-яй-яй. Не для меня. Вы мне предоставляете свободу действий.
3: О, Фигаро!
4: Две, три, четыре интриги за раз. И пусть они сплетаются и переплетаются. Я рожден быть царедворцем, ваше сиятельство.
2: Говоря, такое трудное ремесло.
4: Получать, брать, просить. Три слова, вся тайна.
3: Он до того уверен в успехе, что я тоже начинаю проникаться его уверенностью.
4: Какова моя цель?
3: И так ты говоришь?
4: Я говорю, пока его сиятельство на охоте, я к вам пришлю керубина. Причешите его, приоденьте. Я его спрячу, дам наставление, а там уж граф запляшет под мою дудку.
3: Ой, Сюзан! Сейчас сюда придет этот юноша, а я не причесана, не одет.
2: Сударыня, а вы хотите, чтобы он все так же млел, глядя на вас?
3: Ну что ты? Ты вот увидишь, как я буду его журить.
2: Ой, ваше сиятельство, заставьте его спеть романс.
3: Ой, нет, волосы у меня сегодня в таком беспорядке.
2: Точно, в таком беспорядке. Я сейчас вам подколю два локона, так вам будет гораздо удобнее его... журить?
3: Что вы такое говорите, моя милочка?
2: Входите, господин офицер! Принимают!
5: Ах, сударыня, как меня огорчает звание офицера. Оно говорит мне о том, что я должен покинуть замок, уехать от моей крестной мамы, такой доброй.
2: И такой прекрасной.
5: О, да!
2: О, да! Милый молодой человек, такие прелестные длинные ресницы. А ну-ка.
5: Ну что?
2: А ну-ка, певчая птичка, спойте-ка графине романс.
3: А кто же? Кто же его сочинил?
2: Ой, кто его сочинил? Смотрите, смотрите, он себя выдал. Покраснел, как маков цвет.
5: Разве запрещено обожать?
2: Молчи, сейчас все расскажу графине Плутишко.
3: А может быть, он нам споет?
5: Графиня, я так взволнован.
2: Уж раз ее сиятельство желает послушать, то скромный автор, я прямо начинаю аккомпанировать.
3: Возьми мою гитару.
5: Романс называется «Погибну я, любя».

0: Да, тут есть непосредственность, даже настоящее чувство.
1: Что касается чувства, то это такой молодой человек. А? Господин офицер, а вам говорили, что мы сегодня с графиней намерены повеселиться вечером и решили переодеть вас в женское платье?
2: Меня?
1: Да, я хочу посмотреть. Подойдет ли вам одно из моих?
3: Нет, я боюсь, что нет.
1: Да что вы, ваше сиятельство? Да ведь мы же с ним совершенно одного роста. Для начала снимем плащ.
0: О, Сюзанна, а вдруг кто-нибудь войдет?
1: А разве мы делаем что-нибудь дурное? Ну, на всякий случай я закрою дверь. Так, Кирвина.
3: Ой, Сюзанна, Сюзанна, не надо.
1: Кирвина. Так, а теперь нам нужно подумать, что же еще? Что же?
2: Что?
1: Что же мы наденем?
2: Что?
1: Ему на голову.
3: Сюзанна. Там, на туалетном столике, принеси, пожалуйста, мой чепец.
1: Чепец. Чепец.
0: До того, как начнется бал, граф не будет знать, что вы в замке. После мы ему скажем, что пока готовился приказ о вашем назначении в полк, мы придумали одну шутку, очень невинную.
2: Увы, графиня, увы. Вот приказ,
1: как?
2: Мне передали его через Базиля.
1: Как? Уже готов.
0: Лишние минутки не дадут побыть.
1: Ой, они так торопились, что позабыли поставить печать.
3: Нашу печать?
1: На его приказе.
3: Как?
1: Уже готов?
3: Да, но они забыли поставить печать.
1: Забыли про печать.
2: Значит, я могу находиться в замке совершенно безнаказанно.
3: Прекрасно!
1: А это мой чекец, да? Самый красивый из всех. Керувина! Керувина, сударыня, он у нас ну просто очарователен.
3: Поправь ему воротничок, чтобы было больше похоже на женский.
1: Ой, вы посмотрите на этого молокососа.
2: Ну, Сюзан, ну
1: какая
2: что ты говоришь?
1: Из него получилась очаровательная девушка. Сударь, мне просто завидно. Да как же вы можете быть таким хорошеньким?
3: Кирвина, ой, сумасбродка. Засучи ему рукава, чтобы лучше сидели манжеты.
1: Что это? Лента? А это ваша лента? На ней кровь.
2: Сегодня утром, сударыня, собираясь ехать, я взнуздывал коня. Он вот так мотнул головой и трензелем оцарапал мне руку.
1: Да, но кто же перевязывает лентой? Краденой. Ой. Сударыня, смотрите, какая у него белая рука. О, почти как женская. Белее, чем моя.
3: Сюзанна... Там, на туалетном столике, принеси, пожалуйста, пластырь.
1: Пластырь? Пластырь, пластырь.
0: Из-за этой ленты, сударь, так как это мой любимый цвет, мне было очень досадно, что она пропала.
1: Сюзанна! Пластырем!
3: Сюзанна, пойдешь ему заплатим? Принеси, пожалуйста, ленту от другого чепца.
1: Журите, журите, ваше сиятельство!
2: Видите ли, сударыня, та лента, что вы у меня отняли, исцелила бы меня в мгновение ока.
0: Ну каким же образом?
3: Ах, вот этот пластырь будет верно.
1: Ой, тихо, вы на коленях.
2: Лента... которая касалась тела особы, которое... Вы понимаете?
1: Да, понимаю.
2: Эта лента остается у вас, а ведь я... Я уезжаю.
1: Ну, не навсегда же.
2: Я так несчастна.
1: Ой, боже мой, он плачет. Ой, и все этот противный фигаро с
2: скорее наступило то роковое мгновение, которое мне пророчил, что меня в первом же
3: бою. Ну, успокойтесь, ну, дитя, вы... Ну, что такое? Не надо.
2: Если бы я знал, наверное, что вот сейчас умру.
0: Тихо. Тихо,
2: моя.
0: Ну, дитя
2: может,
0: мое, дитя
2: быть
0: мое.
2: Может, дерзнули
0: бы. Во всем, что вы говорите, нет ни капли здравого смысла.
3: Боже мой, кто это стучится?
4: Почему вы закрылись?
1: Ой, это мой муж. А вы в одной курточке. Рукава засучены, шея голая. Уходите отсюда скорей, скорей, скорей.
4: Да вы не откроете!
0: Дело в том, что я здесь... Одна!
4: Одна?
0: Уходите.
4: С кем вы разговариваете?
0: С вами, разумеется. Уходите отсюда скорее.
2: После того, что было вчера и сегодня утром, он меня убьет на месте.
5: Керубино прячется в туалетную комнату, запирая за собой дверь.
1: Боже,

0: прежде вы как-то не имели обыкновения запираться.
1: А я разбирала с Сюзанной вещи. Она только что вышла к себе.
0: Ваш вид, ваш голос, все говорит о том, что чем-то вы взволнованы.
2: А в этом нет ничего удивительного. Мы говорили с Сюзанной о вас. Да, я повторяю, она только что вышла к себе.
0: Говорили обо мне?
2: Да.
0: А я вернулся с охоты. Меня смутило одно обстоятельство. Когда я садился на коня, мне подали записку. Я не придал ей никакого значения, но она меня расстроила.
1: А что такое, граф? Что за записка?
0: Вы графиня. Или вы, или я. Мы окружены людьми очень злыми. Меня уведомляют в записке, что некто, кого я числю в отсутствии, будет искать свидание с вами.
1: Ну, боже мой, боже мой. Кто бы ни был этот дерзкий, ему пришлось бы проникнуть сюда. Я ведь сегодня решила никуда не выходить.
0: А вечером на свадьбе Сюзанны?
1: Нет, нет, никуда решительно. Мне очень не здоровится.
0: Хорошо, хоть доктор здесь.
1: Да, очень не здоровится.
0: А что такое? Ну, Розина. Ох, так плохо.
1: Да.
0: Что там за шум?
1: А какой шум?
0: Там кто-то стул опрокинул.
1: Нет, я ничего не слыхала.
0: В туалетной комнате кто-то есть?
1: А кто-то может быть.
0: Я не знаю, я только что вошел, хотел у вас спросить.
1: Ну кто-кто? Там, вероятно, Сюзанна убирает.
0: Как Сюзанна убирает? Когда вы только что мне сказали, что она прошла к себе.
1: Да, она прошла к себе, может быть, туда, я не знаю.
0: Да, если Сюзанна, что ж вы так взволнованы?
1: Ах, я взволнована.
0: Да, взволнованы.
1: Да. Из-за моей камеристки.
0: Вот это я не знаю, из-за камеристки или нет, но вы смущены, это мне очевидно.
1: А по-моему, эта девушка, несомненно и очевидно, смущает вас. И ваши мысли заняты ей гораздо больше, чем мной.
0: Мои мысли заняты ей настолько сильно, я хотел бы видеть ее немедленно.
1: А я вполне допускаю, что вы хотите часто ее видеть. Но уж ваше подозрение имеет так мало под собой оснований.
0: Тем легче их будет рассеять. Сюзанна!
1: Она раздета!
3: Появляется Сюзанна, граф и графиня ее не замечают.
1: Она раздета, граф! Разве можно так врываться к женщине? Она примеряла платье, которое я дарю ей к свадьбе. Услыхала ваш голос и убежала.
0: Переодевается?
1: Да.
0: Выйти не может?
1: Нет.
0: Но отвечать-то может?
1: Нет.
0: Ах, нет. Сюзанна, я вам приказываю, выходите немедленно.
1: Сюзанна!
0: Приказываю немедленно, выходите.
1: Я запрещаю вам отвечать. Неслыханное тиранство. В любом другом месте я была бы бессильна вам помешать. Но я надеюсь, что в моей комнате...
0: А я надеюсь немедленно узнать, что за таинственная Сюзанна находится в туалетной. Ну, я понимаю, просить у вас ключ совершенно бессмысленно, но выломать эту легкую дверь мне лично ничего не стоит. Эй, ко мне сюда,
1: граф!
0: Быстро! Кто-нибудь! Ко мне сюда!
1: По одному подозрению звать слуг. Мы же опозорим себя в глазах всего замка.
0: Правы, правы, правы. Я один легко с этим справлюсь. Руку! В таком пустяке вы мне не откажете?
1: О, нет, граф, я ни в чем не смею вам противоречить.
0: Боже мой, чуть было не забыл запереть дверь на женскую половину.
1: Ой, непоправимая оплошность.
0: Дверь заперта? Вот теперь вы будете абсолютно чисты. Руку! Ну, а та, Сюзанна, пусть подождет. И самым слабым наказанием для
1: сказать
0: нее...
1: Сказать по совести, граф, все это... До того возмутительно!
0: Ну?
3: Граф уводит графиню, Сюзанна подбегает к дверям туалетной комнаты.
1: Керамина! Керамина, выходите, это я, Сюзанна!
4: Сюзон, какое ужасное происшествие!
1: Керамина, уходите, у нас нет ни минуты времени!
4: Куда уходить?
1: Ой, я не знаю, ну уходите куда-нибудь!
4: Ну куда, если некуда?
1: Да ведь после того, что случилось, он же вас в порошок сотрет.
4: Ну,
1: и мы погибнем. Ну, бегите к Фигаро и все ему расскажите.
4: Окно в сад. Одну-две клумбы придется испортить.
1: Что вы? Целый этаж, это немыслимо. Вы расшибетесь.
4: Сюзон, С дороги дорого время, Сюзанна!
1: Нет! Сюзанна! Керубина!
4: Сюзон!
1: Керубин!
4: Сюзон, этот поцелуй принесет тебе счастье.
1: Керубина!
4: В пылающую бездну! И туда прыгнул бы я, лишь бы ничем не повредить моей крестной маме!
1: Керубина! Керубина! Ах, сорванец! Ну, граф, теперь вы можете делать все, что вам заблагорассудится, а уж я как воды в рот наберу.
0: Графиня!
1: Да.
0: Так, прежде чем выломать эту дверь, я очень прошу вас, ну вы подумайте о последствиях. Ах. Откройте-ка дверь сами.
1: Неужели вы могли подумать, что я...
0: Что бы вы мне сейчас не говорили?
1: Что я способна забыть свой долг, что я способна...
0: Я все равно увижу, кто прячется в туалетной.
1: Хорошо, вы увидите, но только вы слушайте меня спокойно.
0: А, значит, там не Сюзанна.
1: Дело в том, что этот человек вам совершенно не опасен.
0: Так.
1: Мы придумали одну шутку, очень невинную, я вам клянусь.
0: Вы мне... Клянетесь!
1: Я клянусь, что и он, и я!
0: Он и я!
1: Мы были далеки от мысли вас оскорбить!
0: Мужчина!
1: Мальчик!
0: Мальчик?
1: Мальчик!
0: Кто?
1: Ой, Боже милосердный, я
0: говорите,
1: не могу!
0: Говорите!
1: Боже, помоги мне!
0: Я убью его!
1: Я не могу этого сказать!
0: Я убью
1: это
0: его.
1: Маленькая Керубина.
0: Паш! Ну, подлец.
1: Граф,
0: откройте
1: граф,
0: дверь.
1: Вы так
0: отойдите
1: разгневны, что я трепещу за него.
0: Отойдите от двери.
1: Не отдавайте.
0: Отойдите от двери.
1: Граф, кому подозрение.
0: Отойдите
1: граф
0: от двери.
1: Тот беспорядок в его одежде, который вы заметите.
0: Беспорядок. В одежде?
1: Да, он хотел нарядиться женщиной.
0: Да.
1: Он в одной курточке,
0: да.
1: Рукава засучены, шея голая.
0: Шея голая.
1: Ой.
0: О. Шея голая. Хотели остаться с ним в этой комнате.
1: Нет.
0: Недостойная супруга. Ну, вы останетесь в ней надолго. Но прежде я хотел бы выгнать отсюда наглеца, но уж так выгнать, чтобы он больше никогда на глаза ко мне не попадался.
1: Пощадите ребенка!
0: Встать! Отойти.
1: Хорошо, я встану. Я отойду, я отдам ключ от моей комнаты, но ради нашей любви.
0: Какой любви?
1: Ой, Боже, Боже, он погиб. Боже мой, он погиб.
2: Ну, убейте же этого злого пажа, граф.
0: Сюзан. Ах, там еще кто-то должен быть.
1: Сюзанна, я вне себя от страха.
2: Сударыня, придите в себя, он далеко, он выпрыгнул в окошко.
0: Графиня? Никого нет. Графиня? Хорошо. Нет, как хорошо сыграла свою роль.
2: А я ваше сиятельство.
0: Хороши шуточки. Вы что, дурачились?
2: Да, а почему бы не подурачиться, граф?
0: Ну, слушай, Сюзанна, что ж ты не открывала, я тебя звал.
4: А я там как раз переодевалась на скорую руку. А так как у меня все держится на булавочках, так ее сиятельство была совершенно права, когда запретила мне выходить.
0: Зачем напоминать мне о моих промахах? Взяла бы, помирила меня с графиней.
2: Нет, граф,
5: Ну, Розина.
2: Подобные обиды не забываются.
5: Ну, Розина.
2: Сюзан. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, я уже не та Розина, которой вы когда-то добивались. Нет, я бедная графиня Альмавива, которую вы уже больше не любите.
5: Ну, жаль.
2: Нет,
5: свой.
2: У вас ко мне жалости нет, я лучше уйду в монастырь Урсулина.
5: Ну, куда? Тут еще эта записка, которая привела меня в ярость.
2: Ах, я была против этой записки.
5: Что-что? Вы о ней знали?
2: Нет, это легкомысленный Фигаро.
5: Что Фигаро?
2: Передал ее Базилю.
5: А Базиль сказал, что передал. Какой-то крестьянин. Ну, двоедушный пивун, ну, переметная с ума. Ну, ты мне ответишь за все.
2: Вот, вот это мужчины. Сами просите прощения, а других не прощайте. Нет, если бы я, приняв соображение, что вас расстроила записка, решилась бы вас простить, я потребовала бы всеобщей амнистии.
5: Всех! Я всех прощаю, ну всех! Ну, скажите же вы еще раз, что вы меня прощаете.
2: Как
5: ну,
2: раз Розина. Я говорила это слово.
5: Ну, произнесите
2: это слово. Я этого не слышала.
5: Ну, Сюзанна, да. ну я не знаю.
4: Вообразить, что в туалетной комнате графиня.
2: Верить мне, да, когда я говорю, что это
5: я не думаю, ну вот, ну вот я ну на коленях.
2: Ой, Сюзон, какая я слабая женщина. Ой, какой пример я подаю тебе. Вот и верь после этого женскому гневу.
4: Ах, ваше сиятельство, ну разве можно с мужчинами не помириться?
5: Ну разве можно с мужчинами не помириться? Да. О, да. Ох, вы плакали, вы смеялись. На лице вашем было написано смущение. Вы сейчас еще смущены. Ох, ой. Это говорят, что мы мужчины сильны в дипломатии. Мы дети. Да, это вас король должен был послать в Лондон. Очевидно, прекрасный пол. Ну, так изучил это искусство.
2: Фигаро.
6: Я бежал, сломя голову. Мне сказали... что графиня больна. Но я с радостью вижу, что все благополучно.
5: Да-да. А вы вообще необыкновенно внимательны.
6: Это мой долг, ваше сиятельство. Но раз все благополучно, то осмелюсь вам доложить, что молодые ваши вассалы обоего пола собрались внизу со скрипками, волынками и ждут, когда вы мне позволите вести мою невесту.
5: Кто же в замке останется? Присматривать вон за графиней?
2: Ну, присматривать? Ну, что вы?
6: А чего присматривать, ваше сиятельство? Графиня, здоровая женщина. Ну, о чем вы говорите, ваше сиятельство?
5: Да здоровая-то она, здоровая. А вдруг какой-нибудь незнакомый мужчина явится к ней на свидание?
2: Ну
6: мужчина?
5: Да, мужчина.
6: Незнакомый? Ну, ваше сиятельство, какой мужчина?
5: Ну, какой мужчина? Мужчина, написавший записку, которую вы передали Базилю.
6: Кто вам сказал, ваше сиятельство?
5: Даже если бы я ничего не знал, то вот сейчас, по этой твоей вот физиономии, я тотчас бы понял, что ты мне лжешь.
6: Значит, это не я лгу, ваше сиятельство, а физиономия лжет, в конце концов. Ну,
2: бедный мой Фигаро, да перестань ты попусту расточать свои красноречия. Да ведь мы уже рассказали графу все.
6: Все рассказали?
2: Все, все.
6: А что все, ваше сиятельство, я понятия не имею.
2: Ну, кто-то написал эту самую записочку. Для того, чтобы его сиятельство, вернувшись с охоты, подумал бы, что в туалетной комнате графини находится Паш, где в это время была я, переодевалась.
6: А, ты там переодевалась?
2: Переодевалась.
6: А я это все написал, да?
5: Ну, на это что можешь сказать?
6: Ну, что сказать, ваше сиятельство? Молодцы! Что я могу сказать на все?
2: Ну, перестаньте запираться, Фигаро, шутка окончена.
6: Шутка окончена.
5: Окончена шутка.
6: Шутка окончена.
5: Ты для шутки взял, написал эту записку, да?
6: Да.
5: Да?
6: Да.
5: Да?
6: Да. Да. Да. Нет, ваше сиятельство. Ну, раз этого так желает Сюзон, раз этого так желает графиня, раз, в конце концов, так желаете вы сами, то, наверное, нужно, чтобы я тоже пожелал признаться. Хотя, ваше сиятельство, я бы на вашем месте не верил ни одному слову
7: из того, что мы сейчас тут вам рассказали.
5: Ух, вечно лжет, несмотря на полную очевидность. Мне это надоело.
6: Ваше сиятельство! Вы что, уходите? Не отдав никаких распоряжений относительно нашей свадьбы.
1: Они
6: загорают
1: от нетерпения.
5: Ну, где Марселина? Где она?
8: Ваше сиятельство! Прикажите, наконец, забрать решетками окна, что выходят в сад. Из этих окон выбрасывают всякую всячину, а нынче того лучше. Целого мужчину выбросили.
5: Что?
8: Из этих окон? Вот.
1: Выручай, Фигаро, выручай.
9: Фигаро, выручай.
8: Ваше сиятельство, посмотрели бы, что с моими левкоями сделали.
6: Антонио. Ой, Ваше сиятельство, с утра пьяный, а?
8: Ничуть не бывало. Ваше сиятельство, ничуть не бывало, это у меня остатки вчерашнего.
5: Где этот мужчина?
8: Где он?
5: Где этот мужчина?
8: Где он?
5: Ну, где он?
8: Ой, я тоже говорю, где он? Пусть меня во что бы то ни стало поймают. Я ваш слуга, вы мне доверили ваш сад, туда упал человек. Сами поймаете, ваше сиятельство, тут задета моя честь.
5: Ах, это твоя честь?
8: Моя.
6: Антонио, ну что ж так все, и будем пить.
8: Перестань, я пить, я бешеным сделаюсь.
9: Антонио, но пить без всякого повода.
8: Сударыня, пить, когда никакой жажды нет, и во всякое время заниматься любовью.
6: Что ты говоришь?
8: Вот этим мы и отличаемся от других животных.
5: Антонио, ты будешь отвечать, или я тебя вообще вышвырну вон.
8: Разве я уйду?
5: Что?
8: Ваше сиятельство, ежели у вас вот тут вот, Боже. Вот тут вот так мало, что вы не дорожите добрым слугой, я не настолько глуп, чтобы прогнать доброго хозяина.
5: О, Боже мой, Фигаро! Антонио! Ты говоришь, что из этих окон выбросили мужчину.
8: Вот только что в белой курточке, так. Как он задал стрекача. Вообще, я был за ним, вот так лихо приладился вот этой вот рукой об решетку. Вообще, у меня вот этот палец ни туда, ни сюда.
5: Антонио! Ты бы мог узнать этого мужчину?
8: Еще бы! Ежели я только бы успел его разглядеть.
9: Он его не видел!
6: Из-за горшка с цветами такой шум! Сколько тебе за твой левкой, плакса? Ваше сиятельство, только ради бога, не трудитесь искать. Это я выпрыгнул.
5: Как это ты?
6: Ну, я
8: сколько выпрыгнул. Тебе, плакса? Стало быть, вы раздались за это время. Вы, давеча, такой щупленький были, куда ниже ростом.
6: Ну, так понятно, когда прыгаешь, вся немножко сжимаешься. О чем ты говоришь?
8: Мне, сдается, прыгнул этот тонкий, как петушья нога, Паша.
6: Керубина! Он! Керубина, да?
8: Да.
6: Он специально для этого прискакал на коне из Севильи, куда он, наверное, уже прибыл.
8: Этого не говорю! Я не видел, чтобы выпрыгнул конь! А то бы я так прямо и сказал, конь!
6: Это я был на женской половине, в белой курточке. Сегодня такая жара, ждал Сюзанетту. Вдруг слышу голос вашего сиятельства. Невероятный шум, и тогда сам не знаю почему, на меня напал страх.
5: Испугался?
6: Да, из-за этой записки. И тогда я от великого ума прыгнул прямо на клумбы. И даже слегка ушиб правую ногу.
5: Это левая.
6: Ах, это левая. Значит, это правая. Вот она.
8: Раз это были вы, стало быть, это я вам должен отдать тот клочок бумажки, который выпал у вас из курточки, когда вы падали.
5: Да?
6: Попался.
5: Так. Ну, я надеюсь, что вы были не настолько испуганы, чтобы забыть, что это за бумага, да как она у вас оказалась.
6: Вот это?
5: Да, вот это.
9: Сюзанна, это Сюзанна, это приказ.
6: А, ну, разумеется, не забыл.
5: Так,
6: это
5: что?
6: Вот это?
5: Вот это, да, вот это что?
6: А,
5: ну?
6: Ваше сиятельство, вы знаете, у меня их так много, и на каждую приходится отвечать. Вот здесь вот... Письмо от Марселины на 4 страницах. Кстати, чудное письмецо. А где-то, где-то здесь была опись мебели малого замка. Значит, выронил письмо этого бедняги-браконьера, которого, ваш сеть, которого вы изволили посадить в тюрьму.
9: Приказ Керубина.
5: Ну, мастер по части уверток,
10: вспомнить не можете.
11: И вы сельца спрашиваешь, вспомнить, значит, не можете.
6: Ну что, у меня всякая дрянь будет бурчать под носом.
10: Память вам изменяет?
6: Это же приказ о назначении бедного нашего мальчугана. Он мне дал, а я забыл вернуть, а? Пошел, я. Ну что же он будет делать без приказа? Это надо, надо скорее бежать.
10: Да, стоп! Не надо бежать! Зачем он вам-то его передал?
6: Он говорил, что там чего-то не достает.
9: Чего? Печать.
10: Чего там не достает? Там все, что...
6: Ну, чего там не достает? Чего там не достает?
9: Печать!
6: Дело в том, что там не достает самой малости. Но просто он говорит, что без этого, говорить нельзя.
10: Без чего нельзя?
6: Без печати. С вашим гербом нельзя. Впрочем, может быть, этого не нужно?
10: Нужно. Ну все. В этом доме мне истины уже никогда не добиться.
6: Нет, нет, ваше сельство, нет.
9: Как?
6: Вы что, ваше уходите? Сиятельство, вы что, уходите, не отдав никаких распоряжений относительно нашей свадьбы, ваше сельство?
3: Вбегает Марселина, за ней доктор Бартолю.
12: Ваше сиятельство, не отдавайте никаких распоряжений. Прежде чем оказывать ему милость, выслушайте меня и рассудите нас по справедливости. Этот человек связан со мной некоторыми обязательствами.
6: Минуточку. Обязательствами? Какого рода? Объясните.
12: Да, я объяснюсь. Бесчестный человек.
10: Марселина, о чем идет речь?
6: Ваше сиятельство, расписка в том, что я взял денег взаймы. Только и всего.
12: С условием на мне жениться.
6: Марселина.
12: Ваше сиятельство, вы верховный судья провинции.
10: Марселина. В суд.
12: В суд.
10: С этим в суд.
12: В суд.
10: Я каждого готов рассудить по справедливости.
13: В таком случае, ваше величие, позвольте мне предъявить права на... на Марселину.
10: Постеснялся бы показываться мне на глаза олух царя небесного.
11: Вот уж, ей-богу, припечатал так припечатал. Очень подходящее название.
10: Марселина?
12: Да.
10: Свадьба будет приостановлена впредь до рассмотрения ваших притязаний. Каковое рассмотрение станет предметом открытого судебного разбирательства, которое состоится в большой аудиенц-зале. Базиль, мой верный и, как выяснилось, очень надежный слуга, бегите в село и приведите всех членов суда.
13: Для разбора ее дела.
10: Да, а заодно... прихватите этого крестьянина, который передал вам записку.
13: Откуда я его знаю?
10: Фигаро, он отказывается.
13: Я не для того поступал на службу к вам в замок, чтобы быть у вас на побегушках.
10: Для чего вы поступали?
13: Я лучший местный органист. Я учу ее сиятельство играть на клавесине. Даю уроки пения камеристкам и уроки мандолины пажам. Главная же моя обязанность – развлекать ваше общество игрой на гитаре, когда вам будет угодно мне это приказать.
14: Ваше сиятельство! Ваше сиятельство! Ну, пошлите меня, я мигом слетаю.
10: Кто такой? Как зовут?
14: Я Грибсалель. Подпасок. На козочек, значит, пасу. А сюда вытребован для организации потешных огней. Ведь праздник нынче у нас, а здешних судейских крючков я знаю всех. Наперечет. Я мигом слетаю.
10: Молодец. Вот молодец. Хвалю за усердие. Базиль, будете сопровождать этого господина, и чтобы, не дай бог, не было скучно ему в дороге, будете развлекать его игрой на гитаре и своим вот этим... пением. Он тоже принадлежит к моему обществу.
13: Чтобы я сопровождал Грибсалейля и играл ему на гитаре.
10: Да, да, не то я вас вышвырну вон.
3: граф, Марселина, Бартолю и Антонио победоносно уходят.
15: Нет. Сильным не борись. Куда уж мне-то?
7: Друг Жано за святость брака, чтоб женой не вышло зла. Им огромная собака приобретена была. Нынче ночью шум и драка, еле ноги этот пес от любовника унес.
3: Фигаро удаляется, Сюзанна и графиня остаются одни.
2: Сюзанна, как ты думаешь, мне удалось провести графа? А вдруг он встретит мальчика в замке?
4: Пойду скажу, чтобы его хорошенько спрятали.
2: Нет, нет, нет. После того, что произошло, я не намерена отпускать его вместо тебя в сад.
4: Но я-то ведь тоже не пойду, опять моя свадьба.
2: Погоди, погоди. А что, если вместо тебя или кого бы то ни было еще пошла я?
4: Как? Вы, сударыня?
2: Да. Тогда уж графу не отпереться. Проучить его за ревность, уличить в неверности, это было бы решено. Сейчас же дай знать его сиятельству, что выйдешь к нему в сад, только чтобы никто.
4: А Фигаро?
2: Нет, я тебе запрещаю.
4: Сударыня, ваш замысел великолепен. Теперь, что бы там ни было, моя свадьба состоится!

0: В одну из торжественных комнат, которую называют тронной залой, поспешно входит граф, за ним его слуга Педрильо.
1: Педрильо!
2: Да, ваше сестра! Слушаю, ваше сестра!
1: Педрильо!
2: Да, ваше сестра!
1: Ты меня понял?
2: Да, ваше сестра!
1: Вихрем в Севилью!
2: Да, слушаю, ваше сестра!
1: Как приедешь, узнай, прибыл ли Паша.
2: В гостиницу узнать, ваше сестра?
1: Да, Педрильо, передашь пакет и возвратишься назад.
2: А если его там нет, ваше сестра?
1: Педрильо,
2: да?
1: Возвратишься еще быстрее и сообщишь мне, ступай.
2: Слушай, ваше сестра.
1: Вот Фигаро заставляет себя ждать. Надо будет навести его на разговор и попытаться выведать, известно ли ему что-нибудь о моих чувствах к Сюзанне.
2: О, как раз вовремя.
1: Если она ему проболталась...
2: Уж не без этого.
1: Я женю его на Марселине, а уж мы сообразим, как нам поступить с молодой. Почему опаздываете? Когда вас вызывают?
3: Я упал на клумбы, перепачкался, пришлось переодеваться.
1: На это нужен час?
3: Ну, час не час, а время нужно.
1: Но в этом доме вообще слуги одеваются дольше господ.
3: У них нет лакеев, ваше сиятельство, которые могли бы им помочь.
1: Да. Тебе известно, что король назначил меня послом в Лондон. И у меня было намерение взять тебя с собой в качестве, ну что ли, дипломатического курьера. По зрелым размышлениям.
3: Как?
1: Я...
3: Ваше сиятельство, вы что, передумали?
1: Я передумал.
3: Нет.
1: Я передумал.
3: Ваше сиятельство.
1: Ты же языка не знаешь английского.
3: Ну как же я не знаю, ваше сиятельство? Нет, я знаю, я знаю.
1: Знаю.
3: Ну я знаю, я знаю. Я знаю, God damn it. God damn it. Черт возьми. О, дьявольщина. До чего хороший английский язык. Знать надо чуть-чуть, а добиться можно всего. Кто умеет говорить «God damn it», тот в Англии не пропадет. Вам желательно отведать кусочек хорошей жирной курочки. Ну, зайдите в любую харчевню, сделайте так. «Boy, God damn it», и вам подают. Солонина без хлеба. Какая прелесть, ваше сиятельство. А вам захотелось отведать стаканчик превосходного бургундского. Зайдите в любую харчевню, сделайте так. «Boy, God damn it», и вам подают пиво в жестяной кружке с белой пеной до краев. Какая прелесть, ваше сиятельство. А вы встретили одну из тех милейших особ, которые семенят, опустив глазки, отставив локотки назад, слегка покачивая бедрами. Изящным движением приложите кончики пальцев к губам. God damn it. И она вам даст звонкую пощечину. Значит, поняла. Нет, ну, конечно, англичане в разговоре время от времени вставляют и другие словечки, конечно. Но нетрудно убедиться, ваше сиятельство. God damn it составляет основу английского языка. Ну, попробуйте по-английски, ваше сиятельство. God damn it.
1: Я? Yeah?
3: Да.
1: God damn it.
3: Нет, легче. God damn it.
1: Ну, хорошо. Ну, God damn it.
3: Ну, что такое? Ну, God damn it. No, your excellence. It's very important thing to study English, and did surely. For the first time, maybe some troubles, but in future, I think everything will right, I suppose. So. I'm sure, but...
1: Чего ты хочешь?
3: Ваше сиятельство, если у вас нет других причин оставлять меня здесь...
1: Ему то... хочется в Лондон, очевидно, она ему ничего не сказала.
3: Он думает, что я ничего не знаю. Не будем выводить его из этого заблуждения.
1: Скажи, пожалуйста, ну почему? Почему в твоих поступках, ну, всегда есть что-то такое... подозрительно.
3: Так когда хотят во что бы то ни стало найти вину, то подозрительным становится решительно все.
1: Да? А репутация? У тебя же прескверная репутация.
3: А я лучше, чем моя репутация.
1: О-о-о.
3: Многие ли вельможи могут сказать о себе то же самое?
1: Сколько раз на моих глазах ты добивался благополучия, но никогда не шел честным, прямым путем.
3: Ничего не поделаешь, ваше сиятельство. Слишком много соискателей, и каждому хочется добежать первому. Все толкают, оттирают, опрокидывают друг друга. Кто половчее, тот свое возьмет, остальных передавит. А с меня довольно, ваше сиятельство. Я отступаюсь.
1: От благополучия?
3: Да.
1: Новости.
3: Вот теперь моя очередь. Ваше сиятельство. Вы изволили произвести меня домоправителем. Но это премилая должность. Правда, я не буду курьером, который доставляет животрепещущие новости, но зато я буду блаженствовать здесь, с женой, в глуши.
1: Скажи, пожалуйста, кто тебе мешает взять ее с собой в Лондон?
3: Нет. Нет. Ваше сиятельство. Мне пришлось бы так часто с ней расставаться, что от такой супружеской жизни мне бы, наверное, не поздоровилось.
1: С твоим умом, с твоим талантом мог бы продвинуться по службе.
3: С умом? И вдруг продвинуться? Ваше сиятельство, что вы шутить, что ли, изволите? Раболепная посредственность. Вот кто всего добивается.
1: Ох, тебе надо заняться политикой. Политикой заняться под моим, конечно, руководством.
3: Я ее знаю, ваше сиятельство.
1: Что ты знаешь?
3: Да нет, я знаю, только хвастаться нечем.
1: Ты все знаешь вот так, как английский
3: нет,
1: язык.
3: Знаю,
1: основы,
3: знаю,
1: это не знание.
3: Ваше сиятельство, политика. Политика, это значит прикидываться, что не знаешь того, что известно всем. И что тебе известно то, чего никто не знает. Прикидываться, что слышишь то, что никому не понятно, и не прислушиваться к тому, что слышно всем. Главное прикидываться, что можешь превзойти самого себя. Делать великую тайну из того, что никакой тайны не составляет. Запираться у себя в кабинете только для того, чтобы очинить перья, но казаться глубокомысленным. Когда у тебя в голове ветер гуляет, худо ли, хорошо ли, но разыгрывать персону. Плодить наушников, прикармливать изменников, доносы писать, распечатывать письма, но при этом стараться важностью цели оправдать убожество персону. Плодить наушников, прикармливать изменников, доносы писать, распечатывать письма, но при этом стараться важностью целей

0: Надеешься, да? Вот я вижу, что ты надеешься выиграть судебное дело с Марселиной.
1: Ваше сиятельство, ну неужели вы станете мне вменять в вину, что я отказываюсь от старой девы, в то время как вы отбиваете у нас одну молоденькую за другой?
0: Суд не считается ни с чем, кроме закона.
1: Снисходительного к сильным и неумолимого к слабым.
0: Ты что думаешь? Я с тобой шучу?
1: Кто вас знает, ваше сиятельство? Время — честный человек, как говорят итальянцы. Ну, а они всегда говорят правду. Вот время мне покажет, кто мне желает зла, а кто мне желает добра.
0: Ну, придется женить на старухе.
1: Он вел со мной тонкую игру, а много удалось ему выведать.
2: Ваше сиятельство.
0: Да?
2: Простите, ваше сиятельство.
0: Что случилось?
2: А вы что, сердитесь?
0: Что вам нужно?
2: У графини болит голова. Я пришла попросить у вас флакон с эфиром.
0: Сейчас. Прошу.
2: Я верну вам его
0: через
2: минуту. Не надо,
0: не надо. Оставьте себе. Влюбленной невесте, теряющей жениха, он может пригодиться.
2: А если уплатить долг Марселине из приданого, которое вы мне обещали?
0: Я обещал.
2: Ваше сиятельство, мне кажется, я не ослышалась.
0: Вы не ослышались. А нужно было бы, чтобы вы еще и послушались. Не надо ко мне подходить.
2: Мой долг всегда повиноваться вашему сиятельству.
0: Чего раньше-то молчала?
2: Правду никогда не поздно сказать.
0: Как стемнеет. Выйдешь в сад.
2: Ну, разве я там не гуляю каждый
0: Почему
2: вечер?
0: Почему холодна? Была утром со мной.
2: Утром. А Паш за кресло.
0: Ну, это верно. Слушай, я посылаю записки через Базилия. Ты не отвечаешь.
2: Ой, ваше сиятельство, очень мне нужно, чтобы какой-то Базилий...
0: Да, это верно. Слушай, еще есть некто Фигаро. Я боюсь, что ему-то рассказала все.
2: Да, конечно. Ему я рассказала все.
0: Ну, вот видишь.
2: Кроме того, о чем ему знать не положено.
0: Прелесть, ты моя... Ты моя предприниматель. Если обманываешь, ни приданного, ни свадьбы не будет.
2: А не будет свадьбы, не будет и права первой ночи.
0: Ну, откуда что берется? Ну, неси флакон, графиня ждет.
2: Флакон?
0: Да.
2: Он не нужен.
0: Как?
2: Ну, не могу же я с вами говорить без всякого предлога.
0: С ума сойду.
2: Пойти все рассказать графине.
3: Граф, уходя, задерживается в дверях, вбежавший Фигаро, не замечая его, бросается к Сюзанне.
1: Сюзанна! Сюзанна! Сюзанна! Ты куда мчишься после разговора с его сиятельством?
2: Слушай, судись сколько хочешь, ты уже выиграл свое дело!
1: Подожди! Сюзанна!
0: Ты... Уже выиграл свое дело! Наглецы! Ну ничего, приговор суда будет вынесен с соблюдением всех формальностей.

0: комнату входят судья Бредоозон, за ним Марселина и доктор Бартолео.
1: Милостивый государь,
2: да?
1: Разрешите мне ознакомить вас с моим делом.
2: Ну что же, заслушаем словесные показания.
3: Речь пойдет о брачном обязательстве.
1: Да, да, и о долговой расписке.
2: Я понимаю, понимаю, и прочее, прочее. Дальше.
1: Нет, милостивый государь, никаких и прочее.
2: Я понимаю, денежная сумма вам вручена.
1: Нет, нет, сударь.

0: Это я дала ее взаймы.
1: Понимаю, понимаю. И вы требуете, чтобы вам ее возвратили?
0: Да нет, сударь, я требую, чтобы он на мне женился.
1: Понимаю, я понимаю. А он-то хочет на вас жениться?
0: Нет, сударь, в том-то и дело, не хочет.
1: Вы что думаете, я не понимаю, в чем состоит ваше дело?
0: Не понимаете. Не понимаете. Что это такое, а? Что это он будет нас судить?
2: Я сам удивляюсь.
1: Да. А для чего же я покупал эту должность?
0: Боже мой, как это дурно, что должности у нас продаются.
1: Вы правы, лучше было бы, если бы их раздавали бесплатно. С кем вы судитесь?
0: Вот, с этим бесчестным человеком.
3: Посиди на хуй. Я не помешал?
1: Нет.
3: Господин судья, его сиятельство сейчас придет.
1: А где-то я видел этого малого.
3: Меня?
1: Да.
3: А, да-да, у вашей супруги в Севилье.
1: Ага.
3: Я был вызван к ней для услуг.
1: Когда именно?
3: Меньше, чем за год до рождения вашего младшего сынка.
1: Ага.
3: Кстати, чудный парень. Я им горжусь.
1: Да-да-да, он у меня самый красивый.
3: Да, ну это понятно.
1: А на ты-то, говорят, здесь озорничаешь.
3: Да, нет, здесь...
1: Брачные обязательства, дуралей. Да, ну... Ты видел моего помощника, дубльмена, секретаря суда? Он славный мало, но он своего не упустит.
3: Обе лапы запускает.
1: Надо же формальности соблюдать.
3: Сударь, я ведь целиком полагаюсь только на ваше беспристрастие.
1: Ну что ж, милый друг, раз ты так все хорошо понимаешь, мы разберем дело твое до тонкости, но если ты действительно взял взаймы и не отдаешь...
3: Это значит, вроде бы я ничего не брал.
1: Правильно.
3: Конечно.
1: Нет, это неправильно. Что ты сказал?
4: О, господин Бельдозон!
1: Господь
4: с вами, вы в мантии. Да что вы, дельце-то домашнее, обыкновенный выходной костюм, и то был бы слишком торжественный.
1: Нет, ваше сиятельство, форма, знаете ли, форма. Над судьей в кургузом кафтанчике может кто и посмеется, а уж при одном виде прокурора в мантии невольно в дрожь бросит. Форма, форма.
4: Откройте двери!
3: Откройте двери!

0: ¡Santo de Dios!
1: Супермен, огласите дела.
2: Слушаюсь. Барпа Гараб, Мадлен Николь Марселина де Вертолюр.
3: Да-да.
2: Старшая дочь, садитесь. Возбуждает дело против Фигаро. Имя, данное при крещении, отсутствует.
4: Аноним.
2: А.
1: Аноним? А разве есть такой святой?
4: Да, это мой святой.
1: Это его святой. Дальше.
2: Так, против анонима Фигаро. Звание?
4: Дворянин.
5: Вы дворянин?
4: Ваше сиятельство, была бы на то воля Божья, я мог бы быть и сыном принца.
5: Ну тогда продолжай.
2: Возбуждает дело об уклонении вышеупомянутого Фигаро от бракосочетания с вышеупомянутой Вертолюр. Защитником истицы выступит доктор Бартер. Вышеупомянутый Фигаро, будь на то соизволение присутствия, берется сам защищать себя в нарушении обычаев и судебных установлений.
4: Обычай. Обычай, господин Дублемен, часто является злом. Клиент, хоть сколько-нибудь сведущий, знает свое дело лучше иных адвокатов.
1: Профессор!
4: Я изложу дело в немногих словах. Господа!
2: Вы не истец. Ваша задача только защищаться. Доктор Бартоли, огласите обязательства.
4: Да, доктор, прошу вас, огласите обязательства.
1: Оно недвусмысленно, ваше сиятельство.
6: Необходимо с ним ознакомиться.
1: Пожалуйста, ваша
2: милость. Тише, господа.
1: Текст обязательства предельно ясен. Я, ниже подписавшийся, сим удостоверяю, что получил от девицы Барпа Граф и так далее, Марселины де Вертолюр в замке Агуас Фрескос 2000 пиастров наличными. Каковую сумму? Сумму! Я обязуюсь возвратить ей в этом замке по ее все равно требованию ли, простому напоминанию ли, и в благодарность за это женюсь на ней.
7: Жизнь на ней.
1: Подписано просто-напросто Фигаро. Мое заключение сводится к следующему. Ответчику надлежит уплатить по долговому обязательству и жениться на девице. Господа, господа, никогда еще суд не рассматривал более любопытного дела. Мы начнем с Александра Македонского, который тоже в свое время дал обязательство жениться на прекраснейшей Фалистриде, но Фалистрида не могла...
8: Простите, да? Нам необходимо удостовериться в подлинности документа.
1: Пожалуйста, ваше сиятельство.
6: Да. Какие у вас есть замечания, Фигаро, по существу документ?
4: Ну, а я должен заметить, господа, что то ли по ошибке, то ли... по рассеянности, может быть, предумышленно, но текст был прочитан неверно.
7: Как неверно?
4: Ибо в писанном тексте не сказано, каковую сумму обязуюсь возвратить ей и жениться на ней, а сказано, каковую сумму обязуюсь возвратить ей или жениться на ней. Господин Бартоло, это... не одно и то же.
8: Что стоит в документе?
4: И! Или, ваше сиятельство.
6: Дубльмен, дубльмен, прочитайте сами.
2: Очень неразборчиво написано. Тут клякса.
4: Где клякса?
2: Вот, пожалуйста.
1: Ваше сиятельство! Я утверждаю, что это соединительный союз и соединяющий соотносительные члены предложения. Иными словами, я уплачу девице и женюсь на ней.
4: Ваше сиятельство, а я утверждаю, что это разъединительный союз или упомянутый вами господин Бартоло глаголы разъединяющий уплачу или женюсь. Вы, доктор Бартоло, филолог.
1: Да!
4: А я профессор филологии.
8: Как нам поступить?
6: А черт его знает, Васильевич.
1: Чтобы разом покончить с этим и не цепляться за слово, ну хорошо, давайте порешим, что под кляксой стоит не одна буква, а три.
2: Я требую занесения этого в протокол. Я прошу
1: Я возражаю. Столь дешевый прием все равно не спасет ответчика. Сейчас рассмотрим кляксу в этом смысле. Каковую сумму я обязуюсь возвратить ей в этом замке по ее срок требованию ли, простому напоминанию ли, клякса, женюсь на ней. Под кляксой три буквы. Первая из них видна вполне ясно. Это буква Г, которую ваше сиятельство в простоте душевной мы приняли за половинку буквы И. Две остальные буквы – это Д и Е. Г, Д и Е. Теперь прочтем. Каковую сумму я обязуюсь возвратить ей в этом замке по ее требованию ли, простому напоминанию ли, где женюсь на ней?
4: Ваше сиятельство, я утверждаю, что под кляксой стоит или.
1: Там стоит где?
4: А я утверждаю, что под кляксой стоит или.
1: Там стоит где?
4: Где?
1: Где?
4: Доктор Бартова полагает, что я забыл грамматику. Если бы там стояло где, доктор, перед где стояло бы запятая.
1: Ага.
4: А ее там нет.
1: Там запятая есть.
4: Ее там нет.
1: Там запятая была.
4: Ее там нет и не было.
1: Тогда она там будет.
4: А с каких это пор доктор Бартола, человек, который женится, обязан еще и долг возвращать невесте?
1: По нашим законам имущество супругов раздельно.
4: По нашим законам плоть супругов не едина. Коль брак, это всего лишь расписка.
1: Васнец, это мошенник.
8: Чего может требовать истица? Брака или платежа исключает одно другое. Что нам заявляет ответчик? Ну, не желает он жениться.
1: Да в этом-то он хоть волен.
4: Я выиграл.
1: Марселина.
4: Не унывайте.
8: Суд постановляет. Ответчику надлежит вернуть истице 2000 пиастров наличными или сегодня же жениться на ней.
1: Виват!
7: Я выиграла!
1: Виват!
4: Я проиграл.
1: Великолепный приговор!
3: Наконец-то я смогу вздохнуть свободно.
6: Стало быть, ты мне больше уже не зять. Пойду все расскажу Сюзанне.
4: Ваше сиятельство, вы что, уходите, да?
8: Все решено.
4: Что решено?
8: Все решено.
4: Ух, этот мне пузан.
6: Что значит пузан?
4: Все-таки я на ней не женюсь. Как-никак, я дворянин.
1: Вы на ней женитесь.
4: Без согласия моих благородных родителей.
1: Назовите их нам и укажите.
4: Дайте срок, я с ними увижусь. Я уже 15 лет их разыскиваю.
1: Хвостун, подкидыш.
4: Нет, доктор, я был не подкинут, а потерян. Точнее сказать, меня украли.
8: Украли, потеряли. Ну, докажите. Будете здесь опять кричать, что вас оскорбляют?
4: Ваше сиятельство, эти кружевные пеленки и золотые вещи, найденные при мне разбойниками, не доказывают, что я благородного происхождения. То отличительные знаки на моем теле свидетельствуют о том, как дорог я был моим предусмотрительным отцу и матери. Вот знак на руке, пожалуйста.
7: У тебя на руке знак шпателя?
4: Да.
7: Боже мой, это он.
4: Это я.
1: Кто это он?
7: Эммануэль!
1: Тебя утащили цыгане?
4: Около замка, доктор.
9: Эммануэль!
4: Доктор, умоляю вас, что вы знаете? Верните меня в мою семью. Мои родители осыплют вас золотом, доктор. Что вы знаете?
9: Вот твоя мама.
4: Нет, ну, кормилица, почему мама?
9: Родная мать!
4: Да толком говорите!
7: Вот твой отец.
4: Вот это? Боже, я несчастный, боже мой.
7: Боже мой, неужели природа не подсказала тебе этого тысячу раз?
4: Никогда, мама, никогда.
5: Она боже. Его мать?
6: И теперь он, конечно, на ней не женится.
5: О, боже.
9: Я тоже на ней не женюсь.
7: А! Как? Это же ваш сын!
4: Даже
7: вы же мне клялись! Вы клялись!
9: Я был глуп, ваша милость, если подобные клятвы к чему-нибудь бы обязывали, пришлось бы пережениться решительно на всех!
6: Да если бы все рассуждали так, как вы, никто бы ни на ком никогда не женился!
7: На что нам отказ бесчестного человека, сын мой? У тебя будет нежная супруга и любящая мать! Мы будем ухаживать за тобой!
4: 20 раз и за сотни кю готов был отправить на тот свет этого господина, который теперь оказался моим отцом. Папочка!
7: Остановитесь! Остановитесь!
4: Сюзанна!
7: Не надо его женить! Я уплачу этой женщине из приданого, которую мне пожаловала моя госпожа!
6: Черту! Ну все в заговоре против меня!
10: Плати, плати, плати! А не вот что видишь!
7: Ну, с меня довольно! Нагляделась! Дядя, пошли отсюда!
4: Сюзанна, ну вглядитесь лучше в эту женщину! Как ты ее находишь?
7: Отвратительная женщина!
4: Да здравствует ревность! Сюзанетта! Марселина, моя мать!
7: Обними свою мать, Сюзанетта! Этот негодник, который тебя дразнит, это мой сын! Мама!
10: Это что, с сегодняшнего дня?
4: С сегодняшнего дня не стало об этом известно, Антонио!
7: Когда моя душа рвалась к нему, она не понимала одного побудительной причины! Во мне говорил голос крови!
4: А во мне голос рассудка всегда!
7: Дети мои, вот, вот иди сюда! Вот эта расписка, это тебе мое приданное!
4: Спасибо!
7: Вот тебе
4: спасибо.
7: Еще одно приданное!
4: Спасибо.
7: Дети мои, обнимите меня! На вас перенесу я всю свою нежность!
6: Да я действительно дурак!
4: Конечно!
6: Да брось ты! Телячьей нежности разводей.
4: Антонио,
6: в хороших семьях как заведено. Сперва под венец мать и отец. Ваш отец с матерью отдали друг дружке руку.
9: Руку! Вот! Пусть моя рука, Бартоло, отсохнет и отвалится, прежде чем я стану мужем матери негодяя.
4: Я попросил бы вас не плевать.
10: Вы не отец, а вроде как мачеха. Не выйдет у нас это дело. Как он есть ничей ребенок, буду я за него отдавать ребенка своей родной сестре.
6: Достаточно ли дело, болван? Каждый человек это чей-нибудь ребенок.
10: Да слыхали мы, не получит он ее.
4: Не ссорьтесь, господа.
9: Вот теперь ты ищи себе человека, который бы тебя усыновил, а я удаляюсь.
4: Не уходи.
7: Папа, куда вы? Это же ваш сын.
4: Это же ваш сын, папа.
7: Это же ваш сын, который пошел в вас умом, лицом, талантом.
4: Кстати, не стоил вам ни одного икю, папа.
9: Отец, то икю, который ты украл у папы.
5: Когда это было?
9: Ну, он у папы. Сюзанночка. Что же это я? Что же это я? Я распустил нюню, как мальчишка. Это выходит, что я еще глупее вот этого господина.
10: Что, опять про меня?
9: Да.
4: Папа, папа.
9: Стойте! Я еще не дал согласия.
4: Да.
9: Где его сиятельство?
4: Да, да, да, бежим все к его сиятельству. Вырвем последнее слово. Но если он затеет новую интригу, придется все начинать сначала.
9: Друзья, окончательно!

0: галерея, украшена букетами и гирляндами цветов, одним словом, убранная по-праздничному. Все приготовлено к подписанию брачного контракта. Пока здесь только Фигаро и Сюзанна.
1: Ну что, бесценная моя, ты довольна? Матушка сумела умаслить доктора. Поломался Сюзанна, женится. Ведь их брак – залог того, что мы свою свадьбу отпразднуем.
2: Ты счастлив?
1: Да.
2: Обещаю, что буду любить только моего мужа.
3: Сюзанна, умоляю, сдержи слово, умоляю. И ты явишься блестящим исключением из общего правила.
2: А теперь поговорим о свидании с графом.
3: Нет, не хочу. Не хочу. Пусть напрасно ждет вперед наука.
2: Мне было трудно назначить ему свидание, а не пойти. Легче легкого.
4: А ведь я была права. Где один из вас, там непременно и другой. Фигаро, вас ждут с нетерпением.
3: Совершенно верно, сударыня. Я увлекся. Пойду покажу им свое оправдание.
4: Нет, она вас догонит. Сюзанна, у тебя все готово, чтобы нам обменяться платьем?
2: Сударыня, ничего не нужно. Свидание не состоится.
4: Как? Вы раздумали?
2: Нет, это Фигаро.
4: Нет, вы меня обманываете.
2: Боже милосердный.
4: Фигаро не такой человек, чтобы упустить приданое.
2: Сударыня, в чем же вы меня подозреваете?
4: В том, что вы в конце концов сговорились с моим мужем. Теперь вам досадно, что вы мне открыли его намерение. Я вижу вас насквозь. Оставьте меня.
2: Сударыня, вы даже представить себе не можете. Какая это для меня обида.
4: Ой, я сама не знаю, что я говорю. Я не знаю, что со мной происходит. Я в последнее время стала такая взбалмошная. Ведь ты же, моя дорогая, не идешь на свидание. А где у вас назначено свидание?
2: Мне запомнилось только слово «сад».
4: Возьми перо. Сейчас мы наметим место.
2: Чтобы я ему писала?
4: Да, сударыня, это необходимо.
2: Лучше
4: я все беру на себя. Слова. На мотив новой песенки. Как чудно вечерком в тени густых каштанов.
2: Дальше?
4: А ты думаешь, он не догадается, да?
2: Все ясно. А чем же запечатать?
4: Вот держи булавку, она и послужит ответом. И напиши на обороте: верните мне печать.
2: Печать?
0: Появляются Фаншетта и другие девушки. Керубино, переодетый в женское платье.
4: Сударыня, деревенские девушки принесли вам цветы. Прелестные цветы. А кто эта обворожительная девочка, что так себя не смело держит?
5: А это моя двоюродная сестра. Она здесь по случаю свадьбы.
4: И хорошенькая.
0: Графиня прикоснулась губами к колбу Керубино.
6: Ваше сиятельство.
4: Сюзанна, тебе не кажется, что она на кого-то похожа?
2: Вылитый портрет!
7: Ваше сиятельство! А я вам говорю, что Керубино здесь. Они его наряжали у моей дочери. Все его вещи там так и остались. Вот его офицерская шляпа. Я ее вытащил из узла. А ну-ка, где он?
8: Ищи, Антонио!
7: Это не он, это не он. Отойди в сторонку! Иди сюда. Вот он, черт побери, наш офицер.
2: О, боже! Какой плутишка!
9: Итак, графиня.
4: Итак, граф, я поражена гораздо больше, чем вы. Во всяком случае, в равной степени возмущена.
9: Так. А утром?
4: А утром? утром?
0: Утром, утром.
4: А, да, в самом деле, нет смысла продолжать отрицать. Ну, да, уж. Он пришел ко мне, да. Мы затеяли шутку, которую вот эти дети в конце концов сыграли.
9: Да, ваше место,
4: мы хотели. А вы застали нас в тот момент, когда мы занимались его костюмом. Вы так вспылили, он скрылся, я смутилась. Ну и общий испуг все довершил.
0: Вот это тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Керубина?
3: Да?
0: Вы почему не уехали?
3: Ваше сиятельство, я...
10: Ваше сиятельство, выслушайте меня, пожалуйста. Помните, что вы говорите всякий раз, когда целуете меня?
0: Ой-ой-ой. Фанше.
10: Вы говорите, моя милая, моя маленькая Фаншетта. Если ты меня полюбишь, я сделаю все, что ты захочешь.
0: Когда я это говорил, я просто...
10: Говорили, ваше сиятельство, я... пожалуйста, не наказывайте Керубину. Лучше женить его на мне.
3: Как же?
10: Я буду любить вас за это без памяти.
0: Фаншетта.
4: Да. Теперь Розина. Моя очередь спросить вас. И так, граждан.
7: И вы туда же,
0: Антонио!
7: Ваше сиятельство. Ну, погоди, я ее... проучу, как ее покойницу мать. Царство ей небесное. Сударыня, ваше сиятельство, нет, тут вообще-то ничего такого нет. Но когда эти девчонки подрастают...
0: Какой-то злой гений все обращает против меня.
3: Ваше сиятельство! Отпустите девушек. Без них нельзя начинать. Ни празднества... Не танц.
11: Это вы танцевать захотели?
3: Да, да, ваше сердце.
11: Это после утреннего падения из окна, когда вы чуть было не вывихнули себе ногу.
3: Да. Побаливает еще, побаливает.
11: Побаливает у него.
3: Пройдет. Девушки, идемте.
11: Хорошо, хоть вы на клумбу упали. Там земля рыхлая.
3: А, кстати, ваше сердце, это великое счастье.
7: Иначе чего же он скорчился, когда падал сверху?
3: Ну да, другой половчей меня прямо в воздухе остался бы, да?
7: А в это время маленький Паш скакал на коне в Севилью.
3: А я не знаю, может быть, скакал, а может быть, ехал шагом.
11: А приказ о его назначении был в это время у вас в кармане?
3: Ну, это бесспорно, ваше...
11: Это бесспорно.
3: Девушка, что ж, допрос, что ли? Ну, где вы?
7: А вот это вот... Вот эта вот милая девушка говорит, что будущий зятек врун каких мало.
3: Какая девушка это говорит?
7: А вот это, полюбуйся. Вот.
0: Керубина.
3: Хорошенькая. Нелегкая, возьми этого по весу.
7: Понял теперь?
3: Понял.
7: Молодец.
3: Ваше сиятельство, это Керубина.
11: Ну да.
3: Да, ваше сиятельство, это маленький. А что он поет?
11: Да как-то ничего не поет. Говорит, что это он прыгнул на Левкое.
3: Он прыгнул?
11: Он так говорит.
3: Ага. Ну что, возможно, ваше сиятельство. Не берусь судить о том, чего не знаю.
11: А, значит, и вы, и он.
3: О, ваше сиятельство, охота прыгать заразительно. Притом, когда вы изволите гневаться, всякий готов, очертя голову.
11: Два человека сразу.
3: 22 выпрыгнут, ваше сиятельство. А что за беда, когда никто не пострадал?
11: Что же вы мне здесь комедию-то разыгрываете?
3: Вот, знак к началу торжественного шествие. Красавицы по местам. Сюзанна, дай мне руку.
4: Керубина.
11: Графиня.
4: Да.
11: Керубина.
3: Да.
11: Немедленно переодеться. И чтоб сегодня вечером я вас уже нигде не встретил.
4: Он будет очень скучать.
11: Что-что?
12: Скучать? О, нет, графиня, на своем лбу, граф, я уношу такое блаженство, которое бы скрасило мне 100 лет заключения.
4: О!
11: Графиня?
4: Да.
11: А что это за блаженство? На лбу.
4: А...
9: Это, наверное, его первая офицерская шляпа.
11: Ты, боже
9: да.
11: мой.
9: Детям все игрушки.
11: Вы уходите?
9: Да, вы же знаете, я очень плохо себя чувствую.
11: А вы останьтесь на несколько минут ради вашей любимицы, а то я буду думать, что вы опять почему-то сердитесь.
9: Вот две пары, вступающие в брак. Сядем же, примем их как подобает.
11: Нельзя помешать, и приходится терпеть.

Начинается праздник. Девушки несут головной убор невесты, украшенный перьями, фату, перчатки. Антонио, посаженный отец Сюзанны, ведет ее за руку. Фигаро ведет Марселину, доктор Барт

0: Сюзанна становится перед графом на колени и незаметно передает ему записку. Графу не терпится. Улучив момент, он достает записку с колотой булавкой. Распечатывая ее, он сильно уколол себе палец. Фигаро замечает это.
1: Господин Базиль, ваше сиятельство! С ним все село привлек своим пением.
2: Пусть войдет без села.
1: Слушаюсь, ваше сиятельство.
3: Чего вы хотите?
4: Того, что мне принадлежит по праву, ваше сиятельство.
2: То есть
4: руки Марселины. Я решительно возражаю.
5: Простите, милостивый государь, как давно вам приходилось видеть перед собой болвана?
4: Я его сейчас вижу перед собой, милостивый государь.
5: Ну, если мои глаза служат для вас таким превосходным зеркалом, то вычитайте в них заодно и вывод, который вы должны сделать из моего предупреждения. Попробуй только подойти вот к этой женщине. Дружить с сочинителем скучнейших напевов для церковного хора.
4: Дружить с этим плоским рифмачом.
5: Кабацкий музыкант.
4: Газетный барзаписец.
5: Мучитель нашего слуха.
4: Дипломатический лизоблюд.
2: Оба хороши.
4: Но на каждом шагу уроняет мое достоинство.
5: Я вас самого уронил с удовольствием.
4: Повсюду говорит, что я глуп.
5: Может быть, что я это эхо.
4: А между тем, сколько певцы благодаря моему таланту блеснули.
5: Ужаснули.
4: Ну вот опять.
5: Терпи правду, мерзавец.
6: Вы обещали? Или нет? Оказать мне предпочтение, если по прошествии 4 лет вы еще не будете пристроены.
7: Да, я обещала.
6: Ну?
7: Но с каким условием?
4: С условием, что если вы найдете потерянного вами сына, то я в виде особого одолжения его усыновлю.
8: Он нашелся!
4: Со мной дело не станет.
8: Вот он!
4: Фигаро, черт знает, что такое?
9: Так вы отказываетесь от его мамаши.
4: Что может быть ужаснее, чем считаться отцом негодяя?
5: Считаться сыном негодяя?
4: Нет, уже раз замешан этот господин, я уже во все это не вмешиваюсь.
5: Все, наконец, у меня будет жена.
2: А у меня любовница.
9: И все удовлетворены.
10: Составьте 2 брачных договора, я подпишу.
8: Виват! Виват! Виват!
5: Спасибо, красавица. Матушка! Матушка, обнимите меня со всей материнской нежностью, на которую вы только способны.
7: Сынок, всего 2 слова я хочу тебе сказать. Будь всегда добрым к людям. Будь весел, если сможешь. И тогда твоей матери просто нечего больше будет желать. И еще я хочу тебе покаяться под влиянием нехорошего чувства. Я была несправедлива к твоей очаровательной жене. И хотя Базиль меня каждый раз уверял, что она упорно отклоняет ухаживание графа, мне почему-то казалось, что она с ним заодно.
11: Мама, ну что ж так плохо сына-то знаете, а? Если думаете, что чисто женские разговоры могут меня поколебать.
7: Это хорошо. Это хорошо, что ты так в себе уверен. Ревность.
11: Ревность. Это неразумное дитя гордости. Или припадок буйного помешательства. И если Сюзанна мне когда-нибудь изменит, я ее заранее прощаю. Ведь ей столько придется для этого потрудиться. Сестричка, посмотри, такая маленькая, а уже подслушивает.
12: Ну уж нет, это, говорят, нечестно.
11: Это полезно, а ради пользы поступаются честью.
12: Я смотрю, нет ли здесь кое-кого.
11: Уже научилась хитрить плутовка. Вы же прекрасно знаете, что его здесь не может быть.
12: Кого его?
11: Херубина.
12: А я вовсе не его ищу, я прекрасно знаю, где он.
11: А кого?
12: Я ищу мою сестру Сюзан.
11: А что от нее надо моей маленькой сестренке? Иди сюда, Фанч.
12: Вам то, братец, так и быть скажу.
11: Да, скажи.
12: Мне бы только ей булавочку передать.
11: Булавочку.
12: Булавочку.
11: Булавочку.
12: Маленькую булавку.
11: Булавку?
12: Угу.
11: От кого? Кого, негодница?
12: Мама, я сейчас иду.
11: Что ты? Я шучу. Скажи, эту булавочку дал его сиятельство.
12: Да.
11: И велел передать Сюзанне.
12: Да.
5: И ей уже была сколота записочка, которую он читал, да?
7: Да?
5: Ну, ты выйдешь, маленький, мне все известно, все известно.
12: Ну, а что же вы тогда спрашиваете, если все так хорошо знаете?
5: А просто любопытно узнать, какое именно граф дал тебе порученица.
12: Ну, сказал, возьми эту булавку, малышка, фаншет, и передай своей прелестной сестре Сизон. Но только не забудь сказать ей, что это печать от больших каштанов.
5: От больших?
12: Каштанов. Да, он еще прибавил. Смотри, чтоб тебя никто не видел.
5: Сестренка, исполняйте как можно лучше данное вам поручение. И не говорите Сюзанне ничего, кроме того, что велел сказать его сиятельство.
12: Ну, а что я еще должна сказать?
5: Вы поняли, малышка. Ну, что, матушка?
7: Что, сынок?
5: Бывают, однако, дела на свете.
7: Бывают дела. А что, собственно, произошло?
5: Матушка, то, что я сейчас услышал, это как свинец.
7: Ну, сын мой, ревность — это неразумное дитя гордости. Если крайний сезон мне изменит, я заранее прощаю.
5: Мой брак — дело еще не настолько решенное, чтобы не мог бросить Сюзанну и жениться на другой.
7: О, вот это называется рассудил. Боже мой, из-за одного только подозрений все на смарку. Да откуда ты знаешь, кого она дурачит, тебя или графа? Откуда ты знаешь, что она будет говорить, как она будет говорить? Нет, я считала тебя гораздо благоразумнее.
5: Вы правы, вы правы. Вы правы, матушка, как всегда, вы правы. Прежде чем обвинять и действовать, я сначала расследую. Я знаю, где у них свидание. Прощайте. Прощайте, матушка.
7: Прощай, прощай, сынок. Я тоже знаю, где у них назначено свидание. Надо предупредить Сюзанну. Она такое очаровательное создание. Нет, когда личные интересы не вооружают нас, женщин, друг против друга, мы все как одна готовы защищать наш бедный угнетенный пол от этих грубых, ужасных, упрямых и таких недалеких мужчин.

0: темная южная ночь. Лужайка под каштанами в парке. Слева и справа садовые беседки. Входит Фигаро, он в темном плаще. За ним Базиль, Антонио, Бартолео, Бредуазон.
1: По-моему, здесь. Добрый вечер, господа.
2: Фигаро.
1: Все в сборе?
2: Все, кого ты сюда притащил.
1: Который час приблизительно?
3: Луна, наверное, уже взошла.
2: Что за таинственное приготовление, сынок? У тебя вид заговорщика.
1: Собрались в замок на свадьбу, не так ли?
3: Да. Шли в парк ждать сигнала к началу свадьбы.
1: Но вы не ходите дальше, господа. Вот здесь, вот под этими каштанами будем прославлять добродетельную мою невесту и честного сеньора, который предназначил ее себе.
2: Как? Так, понимаю.
1: Что?
2: Понимаю. В чем дело? Послушайтесь моего совета, господа. Удалимся отсюда. Здесь речь идет об одном свидании. Я вам все расскажу где-нибудь поблизости.
4: Но мы вернемся.
1: Немедленно сбегайтесь все сюда.
2: Но помни, сынок, что сильный никогда не будет связываться с умным.
1: Помню.
2: Стало быть, граф и Сюзанна спелись без меня. Впрочем, я на них за это не в обиде. Счастливо оставаться женишу.
5: О, женщина! Женщина! Женщина! Создание слабое, коварное. Ни одно живое существо не может идти наперекор своему инстинкту. Неужели же твой инстинкт велит тебе обманывать? Господи! Господи, как дурак здесь, а? Ну, просто как дурак, ваше сиятельство. Не получите ее. Думаете, сильный мира сего? Значит, разумом тоже сильный. Знатное происхождение, должности, от всего не мудрено возгордиться. А много усилий приложил для того, чтобы достигнуть подобного благополучия, дали себе труд родиться. Только всего, вообще-то говоря, человек довольно-таки заурядный. Не то, что я, черт побери, воспитывался в толпе людей темного происхождения. И ради одного только пропитания мне пришлось выказать такую осведомленность и такую находчивость, каких в течение века не потребовалось для управления Испанией. А вы со мной тягаться? Кто-то идет. Она. Нет. Послышалось. Темнота, хоть глаз выколи. А я вот тут вот. Исполняй дурацкую обязанность мужа. Хоть я и муж-то всего только наполовину. Господи. Господи, какая у меня, однако, необыкновенная судьба. Неизвестно, чей сын, украденный разбойниками, воспитанный в их понятиях, я вдруг почувствовал к ним отвращение и решил идти честным путем. И меня всюду оттесняли. Я изучил химию, фармацевтику, хирургию. Мне с трудом удалось получить место ветеринара. В конце концов, мне надоело мучить больных животных, и я увлекся занятием противоположным. Очертя голову, я устремился к театру. Лучше бы повесил себе камень на шею, написал комедию из гаремной жизни, полагал, что, будучи драматургом испанским, я без зазрения совести могу нападать на Магомета. Мою пьесу сожгли в угоду магометанским владыкам, ни один из которых, я уверен, не умеет читать. Вскоре после этого я увидел, как за мной опустился подъемный мост тюремного замка, а затем у входа в этот замок меня оставили надежда и свобода. Ум невозможно унизить. Они ему отмщают тем, что гонят его. Как бы мне хотелось, чтобы когда-нибудь в моих руках очутился бы один из этих временщиков, которые так легко подписывают самые беспощадные приговоры. Очутился бы тогда, когда опала поубавит в нем спеси. Я бы ему сказал, что глупости, проникающие в печать, приобретают силу лишь там, где их распространение затруднено, и что там, где нет свободы критики, никакая похвала не может быть приятна, и что только мелкие людишки боятся мелких статеек. Ну, вскоре после этого им надоело кормить неизвестного нахлебника, меня отпустили на все четыре стороны. Ну, а есть хочется не только в тюрьме, на воле тоже. Я опять заострил перо, и давай расспрашивать всех и каждого. А что? Что волнует умы? Мне ответили, что пока я находился на казенных хлебах, у нас в Мадриде была введена свободная продажа любых изделий, вплоть до изделий печатных, и что я только не имею права касаться в своих статьях власти, политики, нравственности, нет, должностных лиц, оперного театра, равно как и всех других театров, а также всех лиц, имеющих к чему-либо какое-либо отношение. Обо всем остальном я могу писать совершенно свободно, под надзором двух или трех цензоров, охваченный жаждой вкусить плоды столь отрадной свободы. Я печатаю объявление об издании новой газеты. Я для пущей оригинальности придумываю такое название. «Бесполезная газета». Ох, что тут поднялось? На меня ополчился целый легион газетных щелкоперов. И меня опять закрывают. И опять без всякого дела. Оставалось идти воровать. А я уже начал понимать, что для того, чтобы опериться, не нужно проходить курс наук. Нужно развивать ловкость рук. Но так как все вокруг меня хапали, а честности требовали от меня одного, пришлось погибать вторично. Я вознамерился покинуть этот мир. Но Бог призвал меня к первоначальной моей деятельности. Как произошло все это? Кто обрушил все эти события на мою голову? Теперь я понимаю, что вынужден был идти дорогой, на которую я вступил, сам того не зная, но с которой сойду, сам того не желая. Я усыпал ее цветами, настолько, насколько мне позволяла моя веселость. Я все время говорю я. А что такое я? Молодой человек, ради куска хлеба, не брезгующий никаким ремеслом, трудолюбивый по необходимости, ленивый до самозабвения, в минуты опасности оратор. Когда мне хочется отдохнуть, поэт. Порой безумно влюбляюсь. Все видел, всем занимался, все испытал. Затем обман рассеялся и совершенно разуверившись. Сюзанна, Господи, как страдают из-за тебя. Сюзанна, сюда идут.
1: Сейчас все решится.
6: Фигаро прячется в тени каштанов, появляется Сюзанна, переодетая в платье графини, и графиня, одетая в костюм Сюзанны. С ними Марселина.
7: Марселина мне сказала, что Фигаро тоже должен сюда прийти.
8: Говорите тише, он уже давно здесь.
7: Так, значит, один явится ко мне на свидание, а другой будет нас подслушивать. Начнем.
8: Я спрячусь в беседке и постараюсь не пропустить ни одного слова. Прощайте.
7: Сударыня, вы дрожите, вам холодно?
9: Вечер прохладный. Я пойду в замок.
7: Если я вам не нужна, то позвольте, я немножко погуляю.
10: Вот здесь, под каштанами.
9: Смотри, не простудись. Сильная роса.
10: Я росы не боюсь.
11: Знаем мы, какая это роса, знаем.
12: Ничто мне не мило. Я крестную маму люблю.
9: Маленький Паш.
12: Кто-то прогуливается. Скорее в беседку, где фаншет. Боже!
9: Боже, милосердный!
12: Боже, да это женщина! Что это ли я грежу? Мне сдается, что это Сюзанна. Вон там, на темном фоне, вырисовывается ее силуэт. Сюзанна!
6: В глубине
12: Сюзанна.
6: Парка появляется граф.
9: Сюда Сюзанна. Придет граф?
12: Сюзанна! Сюзанна! Да! Это та самая очаровательная девушка, которую величают Сюзанной. Разве может меня обмануть? Это нежная ручка. Ее легкая дрожь и, главное, биение моего сердца.
9: Сударь, уходите отсюда, пожалуйста.
12: Если ты из сострадания пришла в этот уголок парка, где я с некоторых пор скрываюсь...
9: Сейчас сюда придет Фигаро.
13: Кажется, это Сюзанна.
12: О, Фигаро, я нисколько не боюсь. Ты не его ждешь.
9: А кого же?
13: Она не одна.
12: Никто другой, как его сиятельство. Сегодня утром, когда я прятался за креслом, назначил тебе плутовка. Свидание!
13: Боже, опять этот чертов Паш!
6: А говорят, что нехорошо подслушивать, а?
9: Уходите отсюда, пожалуйста!
12: Нет, я удалюсь не прежде, чем получу награду за свое послушание.
9: Как? Вы хотите?
12: Да! Сначала 20 поцелуев за тебя, потом 100 поцелуев за твою прекрасную госпожу!
9: И вы осмелитесь?
12: Еще как осмелюсь, ты! Займешь я место при графе, а я место графа при тебе. Один только Фигаро не удел Сюзанна.
6: Мерзавец!
9: Дерзок, как Сюзанна. Всякий Паш.
6: Херубина хочет поцеловать графиню, но она убегает. Появляется граф, и поцелуй достается ему.
12: Это граф!
1: Ваше сиятельство, я хочу...
13: Ой. Так как вы больше меня пока не целуете, вот вам плата за первый поцелуй. Ну, пойми этого пажа, получает пощечину, убегает с хохотом.
6: А чего ему плакать-то?
13: Я просто здесь шагу не могу нигде ступить.
6: Появляется графиня в платье Сюзанны, лицо ее закрыто вуалью.
14: Ах, боже мой. Сюзан, оставим весь этот вздор. Я не хочу себе отравлять удовольствие от встречи с тобой.
9: А вы были уверены, что она состоится?
14: После твоей остроумнейшей записки, боже, ты дрожишь.
9: Я очень боялась.
14: Прежде всего, я хочу вернуть тебе поцелуй, который по ошибке достался мне.
9: Какие вольности!
1: Как она отвратительна!
9: Как она обворожительна!
14: О, боже мой, какая тонкая, какая нежная кожа! О, пальчики, а? Ну, шаловливые! Господи, если бы у графини была такая прелестная ручка!
9: А вы больше не любите графиню?
14: Да люблю я ее, люблю. Но 3 года супружества. Они придали нашим взаимоотношениям что-то уж такое слишком добродетельное.
9: А чего же не достает вашей жене?
14: Ну, того, что я нахожу в тебе, моя прелесть!
9: Ваше сиятельство.
14: Вот наши жены. Они думают, что если они нас любят, то это уже все. Вот вбили себе в голову и любят. Уж так внимательны, уж так предупредительны, что в один прекрасный момент, вместо того, чтобы испытать блаженство, начинаешь испытывать пресыщение.
9: Боже, какой урок!
14: Сюзон, в самом деле, я часто думаю, да, мы ищем на стороне того наслаждения, которое, не получаем дома. Только потому, что наши жены, не владеют. Они не владеют, они в достаточной степени искусством поддерживать в нас влечение, любить всякий раз, как-то по-новому, оживлять. Если можно так выразиться, прелесть обладания, прелестью хоть какого-то разнообразия.
9: Значит, женщины должны все.
14: А мужчины? Ничего. Но мы же не можем изменить законы природы. Наше дело добиваться взаимности.
9: Так, а дело женщин?
14: А дело женщин уметь нас удержать. Об этом очень часто забывают.
9: О, нет, я-то уж не забуду.
13: Я тоже.
15: Я тоже.
9: Я тоже.
14: Очень сильное эхо, будем говорить тише.
9: Ага.
14: Сюзан, боже, какие пленительные минуты ты мне даришь. Ты будешь самой, самой обворожительной любовницей в мире. К тому золоту, что я тебе обещал, я подарю еще вот это кольцо. Оно с бриллиантом. Ты будешь носить его в знак любви ко мне. Сюзанна, Сюзанна, пойдем. На несколько минут в одну из этих беседок.
9: Но ведь там же темно.
14: Мы что, читать собираемся?
16: Графиня поспешно удаляется, граф бежит за ней, появляется Фигаро.
14: А ведь пошла. Не ожидал.
16: Никаких сомнений.
14: Появляется Сюзанна, переодетая в платье графини, лицо ее также закрыто вуалью.
17: Мужья ротозеи! Месяцами ходите вокруг да около, никак не можете поймать с поличным, а? Берите пример с меня. Прелестно все. Никаких сомнений, к счастью уже. Ее измена меня уже сейчас уже не волнует. Уже все.
18: Ты мне заплатишь за все свои подозрения.
17: Наконец! Накрыл!
18: Кто это?
16: Тот, кто всей душой желал бы, чтобы чума унесла его в самый день его рождения.
18: Ах, это Фигаро?
17: Ваше сиятельство!
16: Само небо привело вас сюда, ваше сиятельство. Да. Как вы думали, где теперь моя невеста Сюзанна?
18: Сюзанна?
17: Это самая Сюзанна, которая корчила из себя такую неприступную.
18: Да.
17: Заперлась с графом вон там, в беседке. Они сейчас там, а я здесь, я гуляю. Я их сейчас позову.
18: Нет, не надо. Не зовите, пожалуйста, никого.
14: Черт возьми, это же Сюзанна. Изменница вздумала меня провести.
18: Фигаро, мы с вами должны отомстить.
17: Вам очень этого хочется, сударыня.
18: Иначе я не была бы женщиной. У мужчин есть для этого сотни средств.
17: Средства женщины стоят всех наших.
18: Ну а что это за месть, если в ней нет любви?
17: Примите в рассуждение время, место. И пусть ваше негодование придаст еще больше жара моей мольбе.
18: Как чешется рука.
17: И как бьется сердце у меня.
18: Милостивый государь!
17: Да!
18: А знаете ли вы, что гнев и любовь
17: не терпит отлагательств, иначе все погибло. Вашу руку.
18: Вот она!
17: Ой.
18: А это?
17: Ой. Сегодня что же, день оплеух, что
18: вот
17: ли?
18: Вот тебе за подозрение.
17: Ой.
18: Вот тебе за месть.
17: Ой.
18: Вот тебе за измену.
17: Ай-яй-яй-яй.
18: Вот.
17: Ой.
18: Вот.
17: Бей меня, Бей меня, любимая! Разве милый твой голосок, Сюзанна, мог ввести меня в заблуждение?
18: Ты меня узнал?
17: А кто же графа-то приманил, а?
18: Его жена! Гордец! Прощения!
17: На колени,
16: Ну, бей меня, ну, бей меня, любимая. Ну, разве милый твой голосок, Сюзанна, мог ввести меня в заблуждение?
7: Ты меня узнал?
16: А кто же графа-то приманил, а?
7: Его жена!

0: Сюзанна! Сюзи!
1: Он ищет ее, я думал.
2: Он ее не узнал?
1: Не хочешь, доконаем его, Сюзанна.
3: Фигаро становится на колени перед Сюзанной.
0: Мужчина! У ног графини, господи, боже ты мой, я не захватил с собой оружия.
4: Сударыня, я выпустил из виду, что обычное место наших свиданий предназначается сегодня для свадебного торжества.
0: Вот, когда все выясняется.
4: Но столь ничтожное препятствие, разумеется, не может помешать утехам нашей любви.
2: Не может!
0: Дьявол, сатана!
1: Бронится!
4: Сударыня, поспешим же скорее и вознаградим себя за то страдание, которое мне пришлось утром пережить, когда я
1: не выбросился в окошко,
0: которым утром в туалет, это он!
2: Прежде чем войти,
4: да.
2: Посмотрите,
4: да.
2: Не следит ли кто-нибудь за нами?
4: Хорошо.
0: Мщение!
1: Автограф!
3: Ваше
0: Фигаро! Эй, кто-нибудь, ко мне! Сюда!
5: Насилу ты искала, ваше сиятельство!
0: А, это ты, Педрильо? Отлично! Ты один?
5: Только что из Севильи коня совсем загнал.
0: Ну, подойди ко мне и кричи! Как можно громче!
5: Никакого пазата мне ты в помине! Вот пакет, ваше сиятельство!
0: Что же ты за скотина?
5: Вы же сами вошли, собирали кричать.
0: Я просил тебя звать. Ну, эй, кто-нибудь, на помощь ко мне сюда!
5: Нас тут двое, Фигаро и я. Ну что же с вами может случиться?
0: О, боже!
1: Молодцы!
6: Ты застал его с Сюзанной?
0: Ну? Мои вассалы, встаньте вокруг этого человека! Вы отвечаете мне за него головой!
6: Вот тебе раз!
0: Надеюсь, Фигаро, вы не откажетесь отвечать на мои вопросы.
1: Ну, кто же меня может от этого уволить, ваше сиятельство? Вы здесь владеете всем, только не самим собой.
0: Не самим собой.
7: Ловко вернул.
0: Вот что может довести меня до белого коленя. Это его невозмутимый вид.
1: А я должен знать, из-за чего мне гневаться.
0: Не прикидывайтесь, что вы знать ничего не знаете. Кто эта дама, которую вы только что провели в беседку?
1: Вон в ту,
0: вон в эту.
1: А, это разница.
0: Да.
1: Я увел туда одну молодую особу, которая удостаивает меня особым расположением.
6: Вот тебе раз.
0: Не связано ли это особо другими обязательствами, которые вам-то слишком хорошо известны.
1: Да, мне известно, что одно время некий вельможа был к ней неравнодушен. Но то ли потому, что он ее разлюбил, то ли потому, что я ей нравлюсь больше. Сегодня она оказывает предпочтение мне.
0: Боже, он что, чистосердечен? Господа, господа! То, в чем он сейчас признается, я клянусь вам, только что слышал из уст его сообщницы. Да, вот оскорбление, вот оно так нанесено, публично. Мщение произойдет на глазах. У всех!
8: Фигаро, кто у кого увел жену?
1: Как, господин Бредозон, этого удовольствия себе еще никто не доставил. Пока.
0: Сударыня! Сударыня! Все! Вы погибли! Ваш час настал! Господи, боже ты мой, какое это счастье! Что наш с вами постылый союз залога хоть никакого не оставил.
9: Граф стремительно бросается к беседке и вытаскивает оттуда кого-то, кто пока еще не видит.
6: Вот тебе раз!
1: Керубина!
0: Боже, опять этот чертов паж! Что вы там делали?
5: Скрывался по вашему приказанию!
0: Ох, Антонио!
7: Есть!
0: Антонио!
1: Пойди туда, приведи сюда бесчестную, покрывшую меня позором. Приведи сюда, к ее судье, приведи! Ой,
8: что там, графиню разыскивает?
7: А все-таки есть, черт побери, справедливость на свете. Вы, ваше сиятельство, в наших краях...
0: Антонио!
7: Столь...

0: Ахе на беда курили.
1: Понял.
2: Что теперь следуйте вас тоже.
1: Сейчас вы убедитесь, что Паш в беседке был не один.
3: Это правда. Моя участь была бы слишком печальна, если бы некая добрая душа не усладила ее горечи.
0: Выходите, сударыня, выходите. Пусти, раз все видели, как вы туда вошли, стало быть, выходите без стеснения.
1: Вот тебе раз.
4: Фаншетта, сестренка.
0: Ах ты, прах ее забери. Вы что, ваше сиятельство, нарочно меня туда послали?
1: Кто ж знал, что она-то там?
5: Ваше сиятельство, позвольте мне. Я человек более хладнокровный.
1: Вот. Вот, графиня.
5: Что тебе раз?
4: Как? И мама... Оказалось, там Марселина.
1: К маме я вообще никакого отношения не имею.
4: Ваше сиятельство, вот, вот.
6: Появляется она... Сюзанна в костюме графини.
1: Графиня, ну, чего, по-вашему, заслуживает это презренная?
7: Ваше сиятельство.
6: Нет, ваше сиятельство.
3: Нет, ваше сиятельство.
1: Нет,
3: ваше сиятельство.
1: Нет, нет, нет, нет, будь здесь вас хоть целая сотня.
7: Я еще в придачу.
1: Боже мой, графиня где?
4: Ваше сиятельство.
1: Только великодушнейшее прощение.
7: На моем месте вы бы сказали нет, нет. Нет, а я уже в третий раз за сегодняшний день прощаю вас без всяких условий.
8: Я тоже.
9: Я тоже.
6: Я тоже. Здесь очень сильное эхо.
1: Ох, это я хотел их провести, они меня как мальчишку.
4: Да, такой день, как сегодня, из кого угодно сделает искусного дипломата.
1: А как же записка, сколотая булавкой?
7: Ее продиктовала графиня.
1: Значит, ответ принадлежит только ей.
7: Каждый получает то, что ему полагается.
4: Ну, а что вы скажете на все, на это Дон Бредвазон?
0: Относительно того, что происходит на моих глазах, Васильевство, я ничего не могу вам сказать, вот каков мой взгляд на вещи.
4: Рассудил.
10: Некий муж за святость брака, чтоб женой не вышло зла,

0: Но, конечно, ближе к цели те, что клятвы не дают.
1: Но на час берегут.
2: Коль супруга всему свету кажет святость простоту.
3: Не ценю я даму эту, я другую предпочту. Что как ценная монета угодить готова всем.
4: Угодить готова всем.
5: Каждый знает, что от мамы он рожден на белый свет. Но со срамом или без срама разбираться проку нет. Но зато, скажу вам прямо, нахождение сынка
6: лучше золота мешка.
5: В жизни есть закон могучий: кто слуга, кто господин. Но рождение — это случай.
7: Все решает ум один.
5: Повелитель сверхмогучий обращается во прах, а Вольтер живет в веках.
8: Нашу мысль и нашу шутку, милый зритель, уясни.
5: Тут смешался глаз рассудка
8: с блеском легкой болтовни.
5: Так сама природа чутка
8: от забав
5: и от проказ
9: прямо в жизнь уводит нас.
5: В этих пьесах, что даются каждый час и каждый миг, наши зрители смеются, видя в них себя самих.
10: И бунтуют, и дерутся,
11: сколько шуток, сколько бед.
5: А под занавес куплет

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Антон Павлович Чехов. «Вишневый сад». Спектакль Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького.

0: Пришел поезд! Слава Богу! Который час?
1: Скоро два. Уже светло.
0: Это ж насколько опоздал поезд? Часа на два, по крайней мере. Я-то хорош! Какого дурака свалял? Нарочно приехал сюда, чтоб на станции встретить, и вдруг заснул. Сидя заснул, хоть бы ты меня, Дуняш, разбудила.
1: Я думала, вы уехали. Вот, вот, кажется, уже едут.
0: А нет, багаж получить, то да сё. Любовь Андреевна прожила за границей 5 лет. Какая она теперь стала, не знаю. Помню, мальчонком был лет 15, и отец мой покойный. Он тогда здесь на деревне в лавке торговал. Ударил меня по лицу кулаком. Кровь пошла из носу. Мы тогда зачем-то еще вместе во двор пришли, он еще выпивший был. Любовь Андреевна, как сейчас помню, еще молоденькая, худенькая такая, подвела меня к рукомойнику вот в этой самой комнате, в детской, и говорит: «Не плачь, мужичок, до свадьбы заживет».
1: Мужичок?
0: Мужичок. Отец мой, правда, мужик был. Я вот в белой жилетке со свиным рылом в калашный ряд. А если поглядеть да присмотреться, то мужик мужиком. Читал вон книгу, ничего не понял, читал, заснул.
1: А собаки всю ночь не спали, чуют, что хозяева едут.
0: Что ты, Дуняш, такая?
1: Ну, у меня руки трясутся, я сейчас в обморок упаду.
0: Уж больно ты нежная, Дуняш. И одеваешься как барышня, и прическа тоже нехорошо. Надо себя помнить.
1: Пантелеич, ну что в самом деле?
2: Вот, садовник прислал, сказал в столовой поставить.
1: Поставьте в вазу.
2: Угу.
0: Квасу принеси.
1: Слушаюсь.
2: Сейчас утренник, мороз 3 градуса, а вишня вся в цвету. Не могу одобрить нашего климата. Не могу. Наш климат не может способствовать в самый раз. Вот, Ермолай Алексеевич, позвольте вам присовокупить. Купил я себе 3-го дня сапоги. А они, смею вас уверить, скрипят так, что нет никакой возможности. Чем бы смазать?
0: Отстань, надоел.
2: Каждый день со мной случаются какие-нибудь несчастья. И я не ропщу, привык, даже улыбаюсь. Позвольте, Авдотья Федоровна.
1: Ну, Семен Пантелеич, ну что вы такой неловкий?
2: Ну вот, видите, извините за выражение, какое обстоятельство, между прочим. Я пойду?
1: Идите.
2: Это просто даже замечательно.
1: А мне признаться, Ермолай Алексеевич Епиходу в предложении сделал.
0: А-а-а.
1: Не знаю, что и думать. Человек он вроде смирный. Да как начнет говорить, ничего не понятно. Вроде и чувствительный, и хорошо, да только непонятно. Мне он как будто и нравится. Он меня любит безумно. Человек он несчастливый. Каждый день что-нибудь. У нас так и дразнят его. 22 несчастья.
0: Вот, теперь, кажется, едут.
1: Ах, боже мой, я похолодела вся.
0: Идем встречать. 5 лет не видались. Узнает ли она меня теперь?
1: Я сейчас упаду. Упаду.
3: Сюда, сюда.
4: Пожалуйте сюда.
5: Какая это комната?
1: Детская. Как холодно. У меня руки закоченели.
5: Ваши комнаты белые и фиолетовые такими же и остались, мамочка.
1: Детская, милая моя, прекрасная комната. Я тут спала, когда была маленькая. Я и теперь как маленькая. Варя. Варя по-прежнему такая же. На монашку похожа. И Дуняшу я узнала.
5: И Дуняшу.
4: Поезд опоздал на 2 часа. Каково? Каковы порядки?
1: А моя собака и орехи кушает.
4: Подумай только.
5: Мамочка, прошу в комнату.
6: Дуняша, заждались. Я не спала в дороге 4 ночи. Теперь вот озябла очень.
1: Вы уехали в Великом посту. Тогда был снег, был мороз, а теперь... Милая моя, Светик, моя радость моя, заждались мы. Я вам сейчас скажу. Одной минуточки утерпеть не могу.
6: Опять что-нибудь.
3: Конторщик Епиходов мне после святой предложение сделал.
6: Ой, это все об одном. Я растеряла все шпильки.
1: Я не знаю, что думать. Он меня так любит. Так любит.
6: Я дома. Завтра утром встану, побегу в сад. Ой, если бы я только могла уснуть. Я не спала всю дорогу, томило меня беспокойство.
3: А третьего дня Петр Сергеевич приехали.
6: Петя!
1: Петя! В бане спят, там и живут. Боюсь, говорит, стеснить. Надо бы их разбудить. Давай я...
3: Ой, Варвара Михайловна, не велит. Ты, говорит, его не буди.
7: Дуняша, кофе поскорее. Мамочка кофе просит.
6: Ну, слава богу, приехали. Опять ты дома. Душечка моя приехала.
1: Ой, красавица приехала.
6: Натерпелась я.
7: Воображаю.
6: Выехала я на Страстную неделю. Тогда холодно было. Шарлотта всю дорогу говорит, фокусы показывает. Зачем ты навязала мне Шарлотту?
7: Нельзя же тебе ехать одной, душечка. В 17 лет.
6: Приезжаем в Париж. Там холодно, снег. По-французски говорю я ужасно. Мама живет на 5-м этаже. Прихожу к ней, у нее какие-то французы, дамы, старый патер с книжкой. И накурено, неуютно. Мне вдруг стало жаль мамы. Так жаль. Я обняла ее голову, сжала руками и не могу выпустить. Мама потом ласкалась, плакала.
1: Не говори, не говори.
6: Дачу свою Коломентона она уже продала. У нее ничего не осталось, ничего. И главное, мама не понимает. Вот сядем на вокзале обедать, а мама требует самое дорогое. И лакеем дает по рублю. Шарлотта тоже. Яша тоже требует себе порцию. У мамы же лакей Яша, мы привезли его сюда.
7: Видела, подлеца.
6: Ну что, как? Заплатили проценты?
7: Где там?
6: Боже мой, боже мой.
7: В августе будут продавать имение.
6: Боже мой, боже мой.
0: Мэ.
7: Вот так бы и дало ему.
6: Варя, он сделал предложение. Ну, ведь он же любит тебя. А чего вы не объяснитесь? Чего вы ждете?
7: Я так думаю, ничего у нас с Лопахиным не выйдет. У него дела много. Ему не до меня. И внимания не обращает. Бог с ним совсем. Тяжело мне его видеть. Все говорят о нашей свадьбе, все поздравляют. А на самом деле ничего и нет. Все как сон. Как сон. У тебя брошка. Вроде как пчелка.
6: Это мама купила. А в Париже я на воздушном шаре летала. Душечка моя приехала. Красавица приехала. Хожу я, душечка, целый день по хозяйству и все мечтаю. Ну, выдать бы тебя за богатого человека. И я бы была покойней, пошла бы себе в пустынь, в Киев, потом в Москву. И так бы все ходила и ходила бы по святым местам. Благолепие. Тихо. Птицы поют в саду. Который теперь час?
7: 3-й должен.
6: Тебе спать пора, душечка. Благолепие.
8: Тут можно пройтись.
6: И не узнаешь вас, Яша. Какой вы стали за границей.
8: А вы кто?
6: Когда вы уезжали отсюда, я эдакой была. Дуняша, Федора Козаедова дочь. Вы не помните?
8: Огурчик.
7: Что тут еще?
6: Блюдечко разбила. Надо бы маму предупредить. Петя здесь.
7: Я приказала его не будить.
6: 6 лет тому назад умер отец, а через месяц утонул брат Гриша в реке. А Петя Трофимов был учителем Гриши.
7: И он может напомнить.
9: Арыня, здесь будут кушать. Готов кофе?
6: Да.
9: Ты, а сливки?
6: Ах, боже мой.
9: Эх ты, недотёпа. приехали из Парижа. И барин когда-то ездил в Париж на лошадях.
5: Фирс, ты о чем?
9: Чего изволите? Барыня моя приехала, дождался. Теперь хоть и помереть.
5: Ну как это? Как? Ну дай вспомнить.
2: Ну, вспоминай.
5: Желтого в угол, дуплят в середину.
2: Режу в угол.
4: Когда-то мы с тобой, сестра, спали в той комнате. А теперь мне уже 51 год. Да, как это ни странно.
0: Время идет.
4: Кого?
0: Время, говорю, идет.
4: А, здесь пачулями пахнет.
6: Я спать пойду. Спокойной ночи, мама.
1: Ой, ненаглядная детюся моя. Ты рада, что ты дома. А я никак в себя не приду.
4: Ну что?
6: Прощай, дядя.
4: Господь с тобой. Как ты похожа на свою мать. Ты, Люба, в ее годы была точно такая.
1: Она утомилась очень.
8: Так дорога-то, небось, длинная.
5: Что ж, господа, третий час. Пора и честь знать.
1: Давай. Ну ты все такая же. Вот выпей кофе, тогда все и уйдем.
9: Пожалуйста.
1: Спасибо, спасибо, мой старичок. Я привыкла к кофе. Пью его и днем, и ночью. Спасибо, спасибо, мой родной. Спасибо, я рада, что ты еще жив.
9: Да, позавчера.
6: Посмотреть, все ли вещи привезли.
1: Ой, неужели это я сижу? Мне ж хочется прыгать, размахивать руками.
2: Прыгай.
1: А вдруг я сплю? Нет, видит Бог. Видит Бог. Я люблю родину, люблю нежно. Я же не могла смотреть из вагона.
0: Это ж...
1: Все плакал. Однако надо пить кофе.
0: Да. А мне теперь в 17:00 в Харьков ехать. Такая досада. А так хотелось поглядеть на вас, поговорить... Вы все такая же великолепная.
8: Похорошела.
0: Да.
8: А где-то по парижскому пропадай, моя телега, все четыре колеса.
0: Вот ваш брат, Леонид Андреевич, говорит, что я хам. Я кулак. А это решительно мне все равно, пускай говорит. Главное, чтоб вы мне верили по-прежнему. Главное, чтоб ваши удивительные, трогательные глаза глядели на меня, как прежде. Боже милосердный. Мой отец был крепостным у вашего деда и отца, но вы, собственно, вы сделали для меня когда-то так многое, что я забыл все и люблю вас как родную. Даже больше, чем родную.
1: Ой, нет, я не могу усидеть, я не в состоянии. Я не переживу этой радости. Ну, смейтесь надо мной, я глупая. Шкафик мой родной, столик мой.
4: А без тебя тут няня умерла.
1: Царство небесное, мне писали.
4: И Анастасия умер. Петрушка косой от меня ушел, и теперь в городе у пристава живет.
8: Дочка моя, Дашенька, вам кланяется.
0: Мне хочется сказать вам что-нибудь очень приятное, веселое. Сейчас уеду некогда разговаривать, но я в 2-3 словах. Вам уже известно, ваш вишневый сад продается за долги. На 22 августа назначены торги. Но вы не беспокойтесь, моя дорогая. Спите себе спокойно. Выход есть. Вот мой проект. Прошу внимания. Ваше имение находится только в 20 верстах от города. Возле прошла железная дорога. И если вишневый сад и землю вдоль реки разделить на участки и сдавать их потом в аренду под дачи, то вы будете получать самое малое 25 тысяч в год дохода.
8: Подумать.
4: Извините, какая чепуха!
1: Я вас не совсем понимаю, Ермолай Алексеевич.
0: Ну вы будете брать с дачников самое малое по 25 рублей в год за десятину? Да ежели теперь объявите, ручаюсь, до осени не останется ни одного свободного клочка земли. Все разберут. В общем, я вас поздравляю. Вы спасены. Местоположение чудесное. Река глубокая. Ну, конечно, нужно кое-что здесь поубирать, почистить. К примеру, снести все старые постройки. Вот этот дом, который никуда не годится. Вырубить вишневый сад.
1: Вырубить? Да, милый мой, простите, вы ничего не понимаете. Да если во всей губернии есть что-нибудь интересное и даже замечательное, так это только наш вишневый сад.
0: Да, замечательное в этом саду только то, что он очень большой. Вишня родится раз в два года, да и ту девать некуда, никто не покупает.
4: И в энциклопедическом словаре упоминается про этот сад.
0: Если ничего не придумаем, ни к чему не придем, то 22 августа и вишневый сад, и все имения будут проданы с аукциона. Решайтесь же! Другого выхода, клянусь вам, нет и нет.
10: Прежнее время, лет 40-50 тому назад, вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили, и бывало...
4: Помолчи, Фирс!
10: И бывало, сушеную вишню мягкую, сочную, сладкую, вазами отправляли в Москву и в Харьков, и денег было!
11: А что, как в Париже? Лягушек ели?
12: Крокодила съела!
8: Подумай только!
0: Да вы поймите же! До сих пор в деревне были господа и мужики. Теперь же появились еще и дачники. И все города, даже самые небольшие, окружены теперь дачами. Можно сказать, дачник размножится лет через 20 до необычайности. Но ведь может же так случиться, что он на своей десятине займется хозяйством. Вот тогда ваш вишневый сад станет богатым, счастливым, роскошным.
4: Какая чепуха!
5: Тут, мамочка, вам две телеграммы.
12: Это из Парижа. Парижем? Кончено.
4: А ты знаешь, Люба, сколько этому шкафу лет? Неделю назад я выдвинул ящик, гляжу, а там выжжены цифры. Шкаф сделан ровно 100 лет тому назад. Каково, а? Можно было бы юбилей отпраздновать.
11: 100 лет? Вы подумайте.
4: Да, это вещь. Сейчас, вот. Вот, дорогой шкаф. Нет. Вот. Дорогой, многоуважаемый шкаф. Приветствую твое существование, которое вот уже больше 100 лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости. Твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение 100 лет, поддерживая в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания.
0: Да.
12: Ну ты все такое же, Леня.
4: От шара направо в угол, режу в среднюю.
0: Ну, мне пора.
13: Может, примите сейчас пилюли?
11: Нет. Не надо принимать медикаменты, милейший. От них ни вреда, ни пользы. Вот, беру. Все. Все принял.
12: Вы с ума сошли.
11: Все пилюли принял.
0: Вот это прорва.
10: Они были у нас на святой. Пол ведра огурцов скушали.
0: Простите, Шарлотта Ивановна, еще не успел поздороваться с вами.
14: Если вам позволить поцеловать руку, вы же захотите локоть, потом плечо.
0: Не везет мне сегодня. Шарлотта Ивановна, покажите фокус.
14: Найн,
0: Шарлотта Ивановна,
12: покажите фокус.
14: Не надо, господи!

0: Через 3 недели увидимся.
1: Ну да, к сожалению.
0: Пока, прощайте. Пора.
2: Угу.
0: Не хочется уезжать. До свиданца.
2: А?
0: До свиданца. Если надумайте насчет дачи.
2: Угу.
0: Дайте знать.
1: Да, да, не.
0: Взаймы 1050 достану.
3: Благодарю.
0: Серьезно, подумайте.
3: Да уходите же, наконец.
0: Ухожу, ухожу, ухожу.
1: Ну, хам. Хам. Впрочем, пардон. Варя выходит за него зам. Вот это Варин женишок.
3: Не говорите, дядечка, лишнего.
4: Да что же, Варя? Да я буду очень рада, он же хороший человек.
2: И человек, надо, правда, говорить достойнейший. И Дашенька моя говорит, ну, разные слова говорит. Много уважаемые, одолжите мне взаймы 240 рублей.
3: Нету, нету.
2: Ну, завтра по закладной 240 рублей платить.
4: А у меня в самом деле нет ничего.
1: Нет.
2: Да найдутся. Никогда не теряю надежды. Вот думаю, все, пропал, погиб. Англять, железная дорога по моей земле прошла. И мне заплатили. А там, глядишь, еще что-нибудь случится, не сегодня, завтра. Дашенька моя 200 тысяч выиграет. Ну, не билет иметь?
1: Она выиграет.
2: Ну, Любовь Андреевна, ну, 240 рублей.
1: Давай, не
4: выпит, баран покоится.
5: Все. Опять не те брючки надели.
1: Фирс.
5: И что мне с вами делать?
1: Фирс, ну...
3: Уже взошло солнце. Не холодно. Боже мой, какой воздух. Мамочка, скворцы поют.
1: Сад весь белый. Ты помнишь? Не забыла?
3: О, мое детство. Чистота моя. Весь белый усад мой. Ой, если б я могла снять с плеч и груди мой тяжелый камень. Если б я могла забыть мое прошлое.
1: Да и сад продадут за долги, как это ни странно.
3: Смотрите, покойная мама идет по саду в белом платье.
1: Где?
6: Господь с вами, мамочка.
3: Да никого нет, мне показалось. Вот направо на повороте к беседке белое деревцо склонилось, похоже на женщину.
1: Правда, похоже.
3: Ой, какой изумительный сад. Белые массы цветов и голубое небо.
7: Любовь Андреевна, Любовь Андреевна, я только поклонюсь вам и тотчас же уйду. Мне приказано было ждать до утра, но у меня не хватило терпения.
3: Петя Трофимов.
7: Петя Трофимов, бывший учитель вашего Гриши. Неужели я так изменился?
1: Полно, полно, Люба.
3: Говорила же Петя, чтобы погодили до завтра. Гриша мой, мой мальчик. Гриша, сын.
6: Что ж делать, мамочка? Воля Божья.
7: Буду.
3: Мальчик погиб. Утонул. Для чего? Для чего, мой друг? Что ж, Петя, отчего вы так постарели, отчего подурнели?
7: А меня в вагоне одна баба назвала так. Облезлый барин.
3: Вы же были тогда совсем мальчиком, милым студентиком. А теперь волосы не густые, очки. Неужели вы все еще студент?
7: Должно быть, я буду вечным студентом.
3: Ну, идите спать. Постарелый ты, Леонид.
2: Значит, теперь спать. Ох, подагра моя. Я у вас останусь. Мне бы, Любовь Андреевна, душа моя, завтра утречком... 240 рублей.
1: А этот все свое.
2: Ну, проценты плати.
3: Нет у меня денег, голубчик.
2: Так отдам, сумма-то пустяшка.
3: Ой, ну хорошо, хорошо. Леонид даст. Леня, ты дай. Ну, что поделать, ему нужно, он отдаст.
1: Дам я ему. Держи карман. Сердце красавицы склонно к измене.
8: Яшна! Твоя мать пришла из деревни. Со вчерашнего дня сидит в людской и хочет повидаться.
2: Очень нужно. Могла бы и завтра прийти.
4: Негодник!
5: А вы, Леонид Андреевич, все такой же, как и были.
1: Отойди, любезный, от тебя курицей пахнет.
9: Сердце красавицы склонно к измене. Сестра не отвыкла еще сорить деньгами.
6: Мамочка все такая же, нисколько не изменилась. Ей бы волю, она бы все раздала.
9: Да. Хорошо бы получить от кого-нибудь наследство. Хорошо бы выдать нашу Аню за очень богатого человека. Хорошо бы поехать в Ярослав и попытать счастье у тетушки графини. Тетка ведь очень-очень богата.
6: Если бы Господь помог.
9: Тетка очень богата, но нас она не любит. Сестра, во-первых, вышла замуж за присяжного поверенного, не дворянин. Вышла за недворянина и вела себя, нельзя сказать, чтобы очень добродетельно. Она хорошая, добрая, славная, я ее очень люблю. Но как там не придумывая смягчающие обстоятельства, все же надо сознаться, она порочна. Это чувствуется в ее малейшем движении.
6: Аня стоит в дверях.
9: Кого? Удивительно, мне что-то в правый глаз попал. Ну, плохо стал видеть. В четверг, когда был в окружном суде...
6: Аня, ты что не спишь? Не спится, не могу.
9: Крошка моя, дитя мое, ты не племянница. Ты мой ангел, ты для меня все. Верь мне, верь.
6: Я верю тебе, дядя. Тебя все любят, уважают, но, милый дядя, тебе надо молчать, только молчать. Ну что ты только что говорил про мою маму, про свою сестру? Ну для чего ты это говорил?
9: Да, да, да. И сегодня я речь говорил перед шкафом. Ой, так глупо. И только когда кончил, понял, что глупо.
4: Дядечка, вам бы лучше молчать. Молчите себе и все.
6: Молчи, тебе самому будет покойнее.
9: Ну, молчу, молчу. Только вот о деле. Можно будет устроить заем под векселя, чтобы заплатить проценты в банк. Твоя мама поговорит с Лопахиным. Он, конечно, ей не откажет. А ты, как отдохнешь, поедешь в Ярославль, к графине, твоей бабушке. Вот так и будем действовать с трехконцов, и дело наше в шляпе. Проценты мы заплатим, я убежден. Сердце красавицы склонно... Чести моей, чем хочешь, клянусь, имение не будет продано.
6: Опять ты, дядя!
8: Дядечка, молчи!
9: Ну, перестань!
5: Леонид Андреевич, Бога вы не боитесь.
9: Ой.
5: Когда же спать?
9: Ну, иду, иду.
5: Ну? Ну вот, ну идемте, идемте.
9: Ложитесь. От двух бортов в середину.
5: Леонид Андреевич.
9: Кладу чистого. Сердце красавицы склонно.
5: О, Господи.
6: Я теперь покойна. В Ярославль ехать не хочется. Я не люблю бабушку. Но все же я покойна. Спасибо дяде.
10: Далеко за садом пастух играет на свирели.
6: Я так устала. Все колокольчики, колокольчики. Дядя милый. И мама. И дядя.
10: Пойдем, родная. Пойдем.

0: Как ужасно поют эти люди. Фуй, как шакалы.
1: А у меня нет даже настоящего паспорта. Я не знаю, сколько мне лет. Только мне все время кажется, что я молоденькая.
0: Когда я была маленькой девочкой, мои папаша и мамаша ездили по ярмаркам и давали представления.
1: Кстати, очень хорошие. Я крутила сальто мортале и разные другие штучки. Потом мои родители умерли. Меня взяла к себе немецкая госпожа и стала учить.
0: Хорошо.
1: А потом я выросла, пошла в гувернантки.
0: А кто я, откуда?
1: Я не знаю, ничего не знаю. А может быть, мои родители не венчались вовсе? Я не знаю, ничего не знаю. Как хочется поговорить, а не с кем. Никого у меня нет.
2: Что мне до шумного света? Что мне друзья и враги?
3: Как приятно играть на мандолине.
2: А это гитара, а не мандолина.
3: А для безумца, который влюблен, это мандолина.
2: И все-таки какое счастье побывать за границей.
4: Не могу с вами не согласиться.
3: Понятное дело. За границей давно уже все в полной комплекции.
4: Само собой.
3: Я развитой человек. Читаю разные замечательные книги, но никак не могу понять направление. Чего мне, собственно говоря, хочется? Жить мне или застрелиться, собственно говоря? Но тем не менее, всегда ношу при себе револьвер. Да, вот он.
2: Ты, Пехотов, очень... умный и очень страшный человек. Тебя должны безумно любить женщины.
3: Собственно говоря, судьба относится ко мне без особого сожаления. Как буря к небольшому кораблю. Сегодня утром я просыпаюсь, к примеру, сказать, гляжу, а у меня на груди страшной величины паук. Вот такой. И тоже... классу возьмешь, чтобы напиться, а там, глядишь, что-нибудь высшей степени неприличное, вроде таракана.
5: А вы читали Бокля?
3: Авдотья Федоровна, я желаю вас побеспокоить на пару слов.
2: Говорите.
3: А мне бы желательно наедине.
2: Хорошо, только сначала принесите мне мою тальмочку. Она около шкафа, здесь немножко сыро.
3: Хорошо, принесусь. Теперь я знаю, что делать мне с моим револьвером.
6: Что мне до шумного света, что мне друзья и враги.
4: 22 несчастья. Глуп человек, между нами говоря.
2: Не дай бог застрелиться. Я стала такая тревожная, все беспокоюсь. Меня еще девочки взяли, господа, мы. Я теперь отвыкла от простой жизни. И вот руки... белые-белые, как у барышни. Нежная стала такая, деликатная, благородная, всего боюсь. Страшно так. И если вы, Яша, меня обманете, то я не знаю, что будет с моими нервами. Вы такой образованный, можете обо всем рассуждать, Яша.
7: Огурчик.
8: Надо окончательно решить время.
4: Ступайте той дорогой, будто ходили на речку, а то подумают, что мы с вами на свидание, а мне этого никак нельзя.
8: Вопрос ведь совсем пустой. Согласны вы на землю поддачи или нет? Ответьте одно слово. Да или нет?
7: И только одно слово.
2: Ой, так кто это здесь курит отвратительные сигары?
4: А гимпехот.
8: Ну вот, железную дорогу построили и стало удобно. Съездили в город и пообедали желтого в середину. Ай, мне бы сначала пойти в дом сыграть одну партию.
2: Успеешь.
8: Только одно слово. Дайте же мне ответ.
7: Кого?
2: Ну вот. Вчера было много денег. Сегодня совсем мало. Трачу я как-то бессмысленно.
9: Ой, ну вот посыпались.
10: Позвольте, я подберу.
9: Будьте добры, Яша. Зачем я поехала обедать? Дрянной ваш ресторан с музыкой. И скатерти пахнут мылом.
10: Угу.
9: Зачем так много есть, Леня?
10: Ну, Люба.
9: Зачем так много пить? Зачем так много говорить? Сегодня в ресторане ты говорила опять много, и все не кстати. Нет, и кому? Плавым говорить о декадантах.
10: Да. Ну, я неисправим, это очевидно.
3: Яш, что такое? Постоянно вертишься перед глазами.
4: Я не могу без смеха вашего голоса слышать.
3: Так, или я, или он.
9: Уходите, уходите, Яш. Ступайте.
4: Сейчас уйду, сию минуту.
11: Ваше имение хочет купить богач Дериганов. На торги приедет сам лично.
9: Да вы откуда слышали?
11: В городе, говорят.
3: Ой. Ярославская тетушка обещала прислать, а когда и сколько пришлет, неизвестно.
11: Так, сколько она пришлет? 1100, 200, сколько?
9: О, ну, 1010, 1015, и на том спасибо.
11: Простите, господа, таких легкомысленных людей, как вы, таких неделовых, странных, я еще не встречал.
9: Ой, ну научи.
11: Вам русским языком говорят, имение ваше продается, а вы точно не понимаете.
9: Ну, что же нам делать? Ну, научите, что?
11: Да. Я вас каждый день учу. Каждый день говорю вам одно и то же. Вишневый сад и землю необходимо сдать в аренду под дачи. Аукцион на носу.
9: Господи, дачи, дачники, да как это пошло. Простите.
3: Совершенно с тобой согласен.
11: Я или зарыдаю, или закричу, или в обморок упаду. Замучили вы меня совсем, баба вы.
3: Кого?
11: Баба.
9: Нет, не уходите, останьтесь, голубчик, останьтесь. Ну, может быть, надумаем что-нибудь?
11: О чем тут думать?
9: Ну, не уходите, останьтесь, прошу вас. С вами все-таки веселее. А то я все чего-то жду. Как будто над нами должен обвалиться дом.
3: Люба.
9: Уж очень много мы грешили.
11: Какие ваши грехи?
3: А вот говорят, что я все свое состояние проел на леденца.
9: Ой, мои грехи. Я всегда сорила деньгами без удержу, как сумасшедшая. И вышла замуж за человека, который делал одни только долги. Ой. Мой муж умер от шампанского, он страшно пил. На несчастье я полюбила другого. Сошла с ним. Как раз в это время.
10: Люб.
9: Вот это было первое наказание. Удар прям в головку.
10: Люба.
9: Вот тут на реке утонул мой мальчик. Я уехала за границу, совсем уехала, чтобы никогда не возвращаться. Не видеть этой реки. Купила я дачу возле Ментона, так как он заболел там. И 3 года я не знала отдыха ни днем, ни ночью. А в прошлом году, когда дачу продали за долги, я уехала в Париж. И там он обобрал меня, бросил, сошелся с другой. И я пыталась отравиться. Господи, как глупо. Как стыдно.
10: Стыдно.
9: Господи. Господи, будь милостив. Прости мне мои грехи. Не наказывай меня больше. Получила телеграмму из Парижа.
10: Люба.
9: Просит прощения, умоляет вернуться. Словно где-то музыка.
3: А это наш знаменитый еврейский оркестр. Помнишь? Скрипка, труба, флейта и...
9: Контрабас.
3: Контрабас.
9: Он еще существует. Вот бы его зазвать к нам,
3: зазовем,
9: как-нибудь устроить
3: зазовем
9: вечерок. А? Леня.
11: Не слыхать. И за деньги русака немцы офранцузят. Какую я замечательную вчера в театре пьесу смотрел. Очень смешно.
9: И, наверное, нет ничего смешного. Вам не пьесы бы смотреть, а смотреть бы почаще на самих себя. Господи, как вы все серо живете.
3: Да.
9: Как много говорите ненужного.
11: Да. Это правда. Надо прямо говорить, жизнь у нас дурацкая. Мой папаша был мужик-идиот, ничего не понимал, меня не учил и только бил с пьяной все палкой. В сущности, я тоже болван-идиот, ничему не обучился.
3: Да-да.
11: Почерк у меня скверный, пишу так, что от людей стыдно, как свинья.
9: Жениться вам надо, мой друг.
11: Да.
9: Вот на нашей Бульваре.
11: Да, но...
9: Она у меня из простых, работает целый день, а самое главное, ведь вас любит.
11: Я не прочь, она хорошая девушка.
3: А мне предлагают место в банк. 6000 в год, слыхала?
9: Да где тебе сиди уж?
12: Извольте, сударь, надеть, а то сыро.
10: Надоел ты, брат, надоел.
12: Нечего там. Утром уехали, не сказавшись.
9: Как ты постарел, Фирс?
12: Чего изволите?
7: Говорят, ты постарел очень.
12: Живу давно. Меня женить собирались, а вашего папаши еще на свете не было. А воля вышла, я уже старшим камердинером был. Тогда я не согласился на волю. Остался при господах. И помню, все рады, а чему рады, и сами не знают.
7: Прежде хорошо было.
11: По крайней мере, драли.
12: А еще бы. Мужики при господах, господа при мужиках. А теперь все в раздробь. И не поймешь ничего.
10: Ну, помолчи, Фирс. Завтра мне нужно в город.
12: Ну.
10: Обещали познакомить с одним генералом, который может дать под вексель.
7: Ничего у вас не выйдет. И не заплатите вы процентов, будьте покойны.
9: Да это он бредит. Никаких генералов нет.
10: Ну, Люд, наши идут.
7: Не надо.
11: Наш вечный студент.
7: Все время с барышнями. Не ваше дело.
11: Ему скоро 50, а он еще студент.
7: Оставьте ваши дурацкие шутки.
11: А что ж ты, чудак, сердишься?
7: А ты не приставай.
11: А позвольте вас спросить, как вы обо мне понимаете?
7: Я, Ермолай Алексеевич, так понимаю. Вы богатый человек. Скоро миллионером станете. И вот как в смысле обмена веществ нужен хищный зверь, который поедает все, что попадется ему на пути. Вот так и ты нужен.
11: Браво, Петя.
13: Вы, Петя, расскажите лучше о планетах.
9: Нет. Давайте продолжим вчерашний разговор.
7: А о чем это?
11: О гордом человеке.
7: Мы вчера говорили много, но ни к чему не пришли. В гордом человеке в вашем смысле есть что-то мистическое. Но если попросту, без затей, то какая там гордость? Человек физиологически устроен неважно. В громадном большинстве своем он груб, неумен и глубоко несчастлив.
10: Вот, пожалуйста.
7: Нужно перестать восхищаться собой. Да надо бы только работать.
11: А все равно умрешь.
7: А кто знает? И что значит умрешь? Быть может, у человека 100 чувств. И со смертью погибают лишь 5 известные нам. А остальные 95 остаются живы.
9: И какой вы умный, Петя.
7: Страсть. Но человечество идет вперед, совершенствуя свои силы. И все. Все, что недосягаемо для него теперь, когда-нибудь станет близким, понятным, но надо вот только работать. Нет, у нас в России работают пока далеко не многие, и громадное большинство той интеллигенции, какую я знаю, ничего не делает, ничего не ищет и к труду не способна. О науках только говорят, в искусстве понимают мало. И, очевидно, все. Все хорошие разговоры у нас для того, только чтобы отвести глаза себе и другим. Я не люблю и боюсь очень серьезных разговоров. Лучше помолчим.
11: Знаете, я встаю в 5:00 утра. Работаю с утра до вечера. Ну, у меня постоянно деньги свои, чужие. Я вижу, какие кругом люди. Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало вокруг порядочных людей. Иной раз не спится ночью, думаю, Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты. И живя здесь, мы обязаны быть великанами.
9: Вам понадобились великаны? Нет, великаны только в сказках хороши. А так они пугают.
10: Солнце село, господа.
11: Да.
10: О, природа, дивно. Ты блещешь вечным сиянием, прекрасный и равнодушный. Ты, которую мы называем матерью.
9: Дядечка, а, дядя,
7: перестаньте меня, что вы делаете?
11: Вы лучше желтого в середину, дуплетом.
10: Я молчу.
9: Это что?
11: Не знаю. Где-то далеко в шахтах сорвалась подья. Где-то очень далеко.
10: А может быть, птица какая-нибудь. Вроде цапли.
11: Или филин.
9: А неприятно почему-то.
12: Перед несчастьем тоже было. И сова кричала, и самовар гудел бесперечь.
10: Перед каким несчастьем?
12: Перед волей.
9: Пойдемте, господа, пора. Ариша, мы тут тебя совсем просватали.

0: Идемте, господа. Скоро ужинать.
1: Напоминаю вам, господа, 22 августа будет продаваться вишневый сад. Думайте об этом! Думайте!
2: Наконец мы одни. Петя, догоните меня! Петя, догоните меня!
3: Варя боится. А вдруг мы полюбим друг друга? И целые дни не отходит от нас. Она своей узкой головой не может понять, что мы выше любви.

0: вы со мной сделали, Петя? Отчего я не люблю вишневого сада так, как прежде? Ведь раньше мне казалось, что на свете нет лучше места, чем наш вишневый сад.
1: Вся Россия – наш сад. Земля велика и прекрасная, есть на ней много чудесных мест. Подумайте, Аня, ваш дед, прадед были крепостники, владевшие живыми душами. И это переродило всех вас, ну, так что ваша мать, вы, дядя, уже не замечаете, что живете в долг насчет тех людей, которых не пускаете дальше передней. Чтобы начать жить в настоящем, нужно сначала искупить наше прошлое. А искупить его можно только страданием, только непрерывным трудом. Поймите это, Аня.
0: Дом, в котором мы живем, нам уже не принадлежит. А я уйду. Даю вам слово.
1: Если у вас есть ключи от хозяйства, бросьте их в колодец и уходите. Будьте свободны, как ветер.
0: Как хорошо вы говорите.
1: Верьте мне, Аня. Верьте. Мне еще нет 30. Я молод, я еще студент. Но я уже столько вынес. Куда только судьба не гоняла меня. Где я только не был. И все же душа моя полна неизъяснимых предчувствий. Я предчувствую счастье, Аня. Я уже вижу его.
0: Луна восходит.
1: Да, восходит луна. Вот оно, счастье. Идет, подходит все ближе и ближе. Я уже слышу его шаги. Если мы не увидим, не узнаем его, то что за беда? Его увидят другие.
2: Аня! Аня, где ты? Аня!
1: Опять это Варя! Возмутительно!
0: Что ж, а пойдемте к реке. Там хорошо.
1: Пойдем.
0: Пойдемте.

0: спектакль Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького. Часть вторая.
1: Как говорится, попал в стаю. Лай, не лай, хвостом виляй. Здоровье-то у меня лошадиное. Мой покойный родитель, шутник царства небесный, насчет нашего происхождения говорил так. Будто род наш древний, Семеновых пищиков, происходит от той самой лошади, которую Калигула в Сенате посадил. Ну вот беда, денег нет. Голодная собака только в мясо верует. Так и я могу только про деньги.
2: А у вас в фигуре и в самом деле есть что-то лошадиное?
1: Ну что, лошадь-зверь хороший, лошадь продать можно.
2: Мадам Лопахина. Мадам Лопахина.
3: Облезлый барин.
2: Да, я облезлый барин и горжусь этим.
3: Вот наняли музыкантов, а чем платить?
2: Если бы энергия, которую вы в течение всей вашей жизни затратили на поиски денег для уплаты процентов, пошла у вас на что-нибудь другое, то, вероятно, в конце концов вы смогли бы перевернуть землю.
1: Ницше, философ, величайший, огромнейший ума человек, в своих сочинениях говорит, будто фальшивые бумажки делать можно.
2: А вы читали Ницше?
1: Да мне Дашенька говорила. Я теперь в таком положении, что хоть фальшивые бумажки делай. Послезавтра 310 рублей платить. 130 уже достал, вот. Деньги пропали. Ну, деньги пропали. Потерял деньги. Деньги пропали.
3: Куда? Поищите внимательно, посмотрите.
1: Делать можно.
2: А вы читали Ницше?
1: Да мне Дашенька говорила. Я теперь в таком положении, что хоть фальшивые бумажки делай. Послезавтра 310 рублей платить. 130 уже достал, вот. Деньги пропали. Ну, деньги пропали. Потерял

0: Варя, предложи музыкантам чаю. Прошу.
1: Торги не состоялись, по всей вероятности.
0: Музыкантов мы пригласили не кстати. И бал затеяли не кстати. Ну ничего.
2: Господа, вот колода карт. Задумайте какую-нибудь одну. Вы, мой любимый пищик. Тасуйте колоду, хорошо? Музыканты! Музыка!

0: Ну, и что?
1: Ну, так посмотрите ее в своем правом боковом кармане!
0: Восьмерка пик. Господа, совершенно верно, восьмерка пик. Вы подумайте!
1: Не надо, господа, не надо! Какая сегодня чудесная погода! Ах, пищик! Вы мой любимый идеал!
0: Очаровательнейший Шарлотта Ивановна!

0: это Кая.
1: Господа, еще один фокус, господа! Я имею очень хороший плед. Я хочу этот плед продавать. Кто хочет этот плед покупать?
2: Я хочу.
1: Яша! Музыканты!
3: В городе так долго, я не понимаю. Ведь все уже кончено там. Имение продано, или торги не состоялись. Ну зачем так долго держать в неведении?
4: Дядечка купил, я в этом уверен.
0: Да.
4: Бабушка прислала ему доверенность, чтобы он купил на ее имя с переводом долга. Это она для Ани. И я уверена, Бог поможет, и дядечка купит.
3: Ярославская бабушка прислала 15 тысяч, чтобы купить имение на ее имя. Нам она не верит. Ой, этих денег не хватило бы даже проценты заплатить. Сегодня судьба моя решается. Судьба.
5: Мадам Лопахина. Мадам Лопахина.
4: Вечный студент. Уже два раза увольняли из университета.
3: Чего же ты сердишься, Варя? Ну, он дразнит тебя Лопахиным, что ж? А хочешь, выходи за Лопахина. Он хороший, интересный человек. Ой, ну, не хочешь, не выходи. Тебя, Дуся, никто не неволит.
4: Я к этому делу отношусь серьезно, мамочка. Надо прямо говорить. Он хороший человек, мне нравится.
3: Так выходи, что же ждать? Не понимаю.
4: Мамочка, ну не могу же я сама делать ему предложение. Я понимаю, он богатеет, занят делом, ему не до меня. Вот были бы деньги, хоть немного, хоть бы 100 рублей, я бы бросила все, ушла бы подальше. В монастырь бы ушла.
5: Благолепие!
4: Студенту надо быть умным! Какой вы стали некрасивый, Петя, как постарели.
6: А Епиходов бильярдный кий сломал.
2: Кто же позволил играть на бильярд?
3: Не дразните ее, Петя.
7: Да уж очень она усердная. Не в свое дело суется. Все лето не давала покоя ни мне, ни Ане. Все боялась, как бы у нас романа не вышло. Да какое ей дело?

0: Я и вида не подавал. Я так далек от пошлости. Мы выше любви.
1: А я вот, должно быть, ниже любви. Ой, отчего нет Леонида? Но только бы знать, продано имение или нет. Господи, счастье представляется мне до такой степени невероятным, что даже как-то не знаю, что думать. Утеряюсь. Я сейчас могу крикнуть, могу глупости сделать. Ой, спасите меня, Петя, говорите что-нибудь, говорите.
0: Продано имение или не продано? Не все ли равно? А с ним давно уже покончено. Нет поворота назад, и заросла дорожка. Ну, успокойтесь, дорогая. Не надо обманывать себя. Нужно хоть раз в жизни взглянуть правде прямо в глаза.
1: Какой правде? Вы видите, где правда, а где неправда. А я вот точно потеряла зрение. Ничего не вижу. Вот вы смело решаете все важные вопросы. Но скажите, голубчик, не потому ли, что вы молоды, то вы еще не успели перестрадать ни одного вашего вопроса. Да пожалейте же меня. Ведь я родилась здесь. Здесь жили мой отец и мать, мой дед. И я люблю этот дом. А без вишневого сада я не понимаю своей жизни. Если уж так надо продавать, продавайте меня вместе с садом, ведь мой сын утонул здесь. Пожалейте меня, хороший, добрый человек.
0: Вы знаете, я сочувствую всей душой.
1: И надо же это иначе, иначе сказать. Ой, у меня сегодня тяжело на душе, не осуждайте меня, Петя. Я люблю вас, люблю как родного. Я охотно отдала бы за вас Аню, клянусь вам. Даже учиться. Надо курс кончить. Вы же ничего не делаете, только судьба бросает вас с места на место. Так, но ведь это же странно, не правда ли, да? Нужно же что-то с бородой сделать, чтобы она росла как-нибудь. Ну, смешной вы.
0: Я не желаю быть красавцем.
1: Получила телеграмму из Парижа. Каждый день получаю. Вчера и сегодня. Господи, этот дикий человек опять заболел. Опять с ним нехорошо. Просит прощения. Умоляет приехать. Ой, что ж тут. Молчать или скрывать. Я люблю его, это ясно. Люблю. Люблю. Это камень на моей шее. Я иду с ним на дно. Но я люблю этот камень. И жить без него не могу. Не думайте дурно, Петя, и не говорите ничего. Не говорите!
0: Простите за откровенность, Бога ради. Но ведь он обобрал вас. Он негодяй, вы одна не понимаете этого. Он мелкий негодяй, ничтожество.
1: Вам 26 лет или 27. А вы все еще гимназист второго класса.
0: И пусть!
1: Да в ваши годы надо же быть мужчиной. Надо понимать тех, кто любит, и надо самому любить. Надо влюбляться. Да, да. Но у вас же нет чистоты. Вы же просто чистюлька, смешной чудак, урод.
0: Что она говорит?
1: Я выше любви. Да вы не выше любви. Вы просто, как вот говорит наш Фирс, вы недотёпа. В ваши годы и не иметь любовницы.
2: Недотёпа.
0: Не могу, я уйду.
1: Погодите, Петя.
0: Между нами все кончено.
1: Да смешной человек, да я пошутила. Петя. Что там еще?
3: Петя упал.
1: Какой чудак этот Петя. Петя, чистая душа. Прощения прошу. Пойдемте танцевать.
4: Прежде у нас на балах танцевали генералы, бароны, адмиралы. А теперь посылаем за почтмейстером и начальником станции. Да и те не в охотку идут.
2: Что, дедушка?
4: Нездоровец. Что-то ослабел я. Покойный барин, дедушка, всех сургучом пользовал от всех болезней. Я сургуч принимаю каждый день. Вот уже лет 20, а то и больше. Может, я от него и жив.
2: Надоел ты, дед. Хоть бы ты поскорей подох.
4: Эх ты, недотёпа.
3: Мама, мама! А сейчас на кухне какой-то человек говорил, что вишневый сад уже продан сегодня.
1: Кому продан?
3: Не сказал, кому ушел.
2: Да это какой-то чужой старик болтал.
4: Александреевич еще не приехал. Пальто на нем демисезон. Простудится, молото зелено.
1: Я сейчас умру, Яша, пойдите, спросите, кому продано.
2: Да вот ты уже ушел давно, старик-то.
1: Чему вы смеетесь? Чему рады?
2: Уж больно Епиходов смешной человек.
1: Фирс, если продадут имение, куда ты пойдешь?
4: Куда прикажете? Туда и пойду.
1: Что у тебя с лицом? Ты не заболел или шел бы, знаешь, спать?
4: Ну да, я уйду спать. А без меня тут кто подаст? Кто распорядится? Один на весь дом.
2: Любовь Андреевна, позвольте обратиться к вам с просьбой, будьте так добры. Если опять поедете в Париж, то возьмите меня с собой, сделайте милость здесь. Здесь мне оставаться положительно невозможно. Что там говорить? Вы сами видите, страна необразованная, народ безнравственный, притом скука, на кухне кормят безобразно, а тут еще Фирс этот бормочет разные неподходящие слова. Возьмите меня с собой, будьте так добры. Любовь Андреевна! Любовь Андреевна!
5: Позвольте просить вас на вальсистку прекраснейшую.
1: Нет, я утомилась очень.
5: Очаровательная. Все-таки 180 рубликов я возьму.
1: Леонид!

0: барышня верит мне танцевать, а у меня от танцев голова кружится, сердце бьется. Фирс Николаевич, у меня дыхание захватило. Я девушка деликатная и ужасно люблю нежные слова.
1: Закрутишься ты.
2: Меня видеть, будто я насекомое какое.
0: Что вам угодно?
2: Несомненно, может, вы и правы, но, конечно, если взглянуть с точки зрения, то вы, позволю себе так выразиться, извините за откровенность, совершенно привели меня в состояние духа. Каждый день со мной случается какое-нибудь несчастье. Я к этому уже давно привык. Вы дали мне слово, и хотя я...
0: Прошу вас, после поговорим, а теперь оставьте меня в покое. Теперь я мечтаю!
2: У меня несчастье каждый день. И я позволю себе так выразиться, только улыбаюсь и даже смеюсь.
3: Ты все еще не ушел, Семен? Какой же ты, право, неуважительный человек.
4: Ступай отсюда, Дуняша. Ты на бильярде играешь и кий сломал. То расхаживаешь по гостиной, как гость.
2: С меня взыскивать? Позвольте вам выразиться. Вы не можете.
4: А я не взыскиваю с тебя, а говорю. Только и знаешь, что ходишь с места на место, а делом не занимаешься. Конторщика держим, а неизвестно для чего.
2: Работаю ли я? Хожу ли, кушаю ли? Играю ли на бильярде? Про то могут рассуждать люди только понимающие и старшие.
4: Ты смеешь мне это говорить? Ты смеешь? Значит, я ничего не понимаю? Ступай же вон отсюда сию минуту.
2: Прошу вас выражаться со мной деликатным способом.
4: Ах, ты назад идешь? Ну иди я тебе! 22 несчастья! Да чтоб духу твоего здесь не было, чтобы глаза мои тебя не видели!
2: А я на вас жаловаться буду.
4: А ну иди сюда! Иди сюда, я тебе!
3: Ой,
4: Герман Алексеевич!
5: Покорнейше благодарю!
4: Виноват!
5: Я ничего! Покорнейше благодарю за приятное угощение!
4: Не стоит благодарности!
5: Ой!
4: Я вас не ушибла!
5: Ничего! Шишка, однако, скотчет огромная!
6: Ой, видом видать, слыхом слыхать! Коньячком аж попахивает, милый мой, душа моя. А мы тут тоже веселимся.
0: Ой, это вы, Ермолай Алексеевич. Отчего так долго? А где Леонид?
5: А Леонид Андреевич со мной приехал. Он идет.
0: Ну что, были торги? Ну говорите же.
5: Были. Торги окончились к 4. Мы опоздали на поезд, пришлось ждать.
0: Леня, что? Леня, ну, скорее же, Бога ради!
7: Фирс?
1: Да. Вот, возьми. Тут анчоусы, керченские сельди.
7: Я сегодня ничего не ел. Столько я выстрадал.
1: Господи.
7: Устал я ужасно.
1: Ну.
7: Дашь мне, Фирс, переодеться?
1: Да.
6: Что на торгах? Ну, рассказывай. Продан вишневый сад?
5: Продан.
0: Кто купил?
5: Я купил. Погодите, господа, сделайте милость. В голове помутилось, говорить не могу. Приехали мы на торги. Там уже Дериганов. У Леонида Андреевича было только 15 тысяч. А Дериганов сверхдолго сразу наддавал 30. Ну, вижу, дело такое. Схватился с ним, наддавал 40. Он 45, я 55. Он, стало быть, по 5 надбавляет, я по 10. Ну, кончилось. Сверхдолго наддавал 90, вишневый сад теперь мой. Мой!
7: Боже мой, господи, вишневый сад мой.
5: Скажите мне, что я пьян не в своем уме. Не смейтесь надо мной.
8: Если б отец мой и дед встали из гробов да поглядели на все это происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай купил имение прекрасней, которого нет ничего на свете. Я купил имение, где отец мой и дед были рабами, где их не пускали даже на кухню. Нет, все это снится, все это только кажется. Все это плод вашего воображения, покрытый мраком неизвестности. Бросила ключи. Хочет показать, что не хозяйка здесь. Ну да все равно. Музыканты, играйте. Я желаю вас слушать. Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья, как настроим мы здесь новых дач, и наши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь. Музыка, играй!
9: Отчего вы меня не послушали? Бедная моя, хорошая. Не вернешь теперь. Скорее бы все прошло, да как-то изменилась наша нескладная, несчастливая жизнь.
10: Она плачет. Пойдем в залу, пусть она одна, пойдем.
5: Что такое? Музыка играет четливо. Пускай все, как я желаю. Идет новый помещик, владелец вишневого сада. За все могу заплатить.
11: Добрая, хорошая моя мама, я люблю тебя, я благословляю тебя. Вишневый сад уже продан, его нет, это правда, правда, но не плачь, мама. У тебя осталась жизнь впереди, осталась твоя чистая, светлая душа. А мы насадим новый сад, лучше, чем прежний, ты увидишь его. И радость, чистая, светлая.

0: пришел?
1: Я такого мнения, Владимир Алексеевич. Народ добрый, да мало понимает.
2: Люба! Люба! Так нельзя. Ты отдала им свой кошелек. Так нельзя.
3: Я не смогла. Я не смогла.
4: Пожалуйте, покорнейше прошу. По стаканчику шампанского на прощание. Из города не догадался привезти. На станции нашлась только одна бутылка. Пожалуйте. Что ж, господа, не желаете. Знал бы, не покупал. Ну и я пить не стану. Выпей хоть ты, Яш.
1: С отъезжающими!

0: Și sliva asta vață. А это шампанское не настоящее. Могу вас уверить.
1: 8 рублей бутылка. Холодно здесь чертовски.
0: Так не топили сегодня. Все равно уезжаем.
1: Ты что?
0: От удовольствия.
1: На дворе октябрь. А солнечно и тихо, как летом. Строится хорошо. Господа, имейте в виду, до поезда осталось всего 46 минут. Значит, через 20 минут на станцию ехать. Поторапливайтесь.
2: Мне кажется, ехать уже пора. Лошади поданы. Черт его знает, где мои калоши. Пропали.
0: Аня! Нет моих калош! Не нашел.
1: А мне в Харьков надо. Поеду с вами в одном поезде. А то болтался тут с вами без дела.
0: Но сейчас уедем, и вы приметесь за свой полезный труд.
1: Выпей-ка стаканчик.
0: Не стану.
1: Значит, в Москву теперь?
0: Да. Провожу их в город, а завтра в Москву.
1: Что ж, профессора не читают лекции, небось все ждут, когда приедешь.
0: Не твое дело.
1: Сколько лет ты в университете учишься?
0: Оставь свои дурацкие шутки. Придумай что-нибудь поновее, это старо и плоско. Знаешь, мы с тобой, пожалуй, не увидимся больше. Так вот, позволь дать тебе один совет на прощание. Не размахивай руками. И вообще... Отвыкни вот от этой привычки размахивать.
1: Прощай, голубчик. Спасибо за все. Если нужно, возьми мне денег на дорогу.
0: Не нужно.
1: У вас же нет.
0: Есть. Я за перевод получил. Вот здесь, в кармане. А калош моих нет!
3: Возьмите вашу гадость!
0: Да что ж вы-то сердитесь, Варя? Да это и не мои калоши!
1: Я весной посеял маку 1000 десятин. Теперь заработал чистыми 40 тысяч. Значит, предлагаю тебе взаймы, потому что могу. Зачем же нос драть? Я мужик попросту.
0: Твой отец был мужик, мой аптекарь, но из этого не следует решительно ничего.
1: Ну, прощай, голубчик, пора ехать. Мы друг перед другом нос дерем, а жизнь, знай себе, проходит. О, Леонид Андреевич.
4: Да.
1: Говорят, принял место, будет в банке 6000 в год.
4: Да.
1: Только ведь не усидит, ленив очень.
5: Ермолай Алексеевич, мама вас просит, пока мы не уехали, чтобы не рубили сада.
0: В самом деле, неужели не хватает такта?
1: Сейчас, сейчас. Какие права.
5: Яша, Фирса отправили в больницу?
6: О, я утром говорил, отправили, надо думать.
7: Да, долголетний Фирс, по моему окончательному мнению, в починку не годится. Ему давно надо отправиться...
6: Два несчастья.
5: Яша! Мать твоя пришла из деревни. Хочет проститься.
6: Бог с ней совсем.
5: Яша! Яша! Вы уезжаете? Меня покидаете? Вы хоть бы взглянули разочек на прощанье?
6: Что ж плакать-то? Через 6 дней я опять в Приже. Завтра сядем в курьерский поезд и закатим, только нас видели. А здесь не по мне. Не могу жить. Насмотрелся на невежество, будет с меня. Вива ля Фрам!
4: Пришлите из Парижа письмо. Ведь я вас так любила, Яша. Ах, как любила. Я нежное существо, Яша!
6: Идут сюда!
7: Ехать бы нам! Уже немного осталось.
6: От кого это селедкой пахнет?
4: Через 10 минут давайте уже садиться в экипаже. Прощай, милый дом. Старый дедушка. Пройдет зима. Затопит весна. А там тебя уже не будет. Тебя сломают. Сколько видели эти стены. Ань, сокровище мое. Ой, твои глазки играют, как два алмаза. Ты довольна очень?
5: Очень. Начинается новая жизнь, мама.
7: В самом деле теперь все хорошо. До продажи вишневого сада мы все волновались. А потом, когда вопрос был решен окончательно, бесповоротно, все успокоились, повеселели даже. Сердце красавицы склонно к измене.
6: Я банковский служак. Теперь я финансист.
7: Желтого в середине.
6: И ты, Люба, как-никак выглядишь лучше, это несомненно.
4: Да. Нервы мои. Лучше это правда. Я сплю хорошо. Яша, выносите мои вещи. Пора. Девочка моя, скоро мы увидимся. Я уезжаю в Париж, буду жить там на те деньги, которые прислала твоя ярославская бабушка на покупку имения. А денег этих хватит ненадолго.
5: Ты вернешься скоро-скоро, не правда ли, мама? Я подготовлюсь, выдержу экзамен в гимназии и потом буду работать, тебе помогать. Начинается новая жизнь, мама. Мама, приезжай.
4: Приеду, золото мое.
7: Счастливая Шарлотта.

0: найдем, Шарлотта Ивановна, найдем, не беспокойтесь.
1: В городе мне жить негде.
2: Ой, мой почтеннейший!
0: О, чудо природы!
2: Дайте отдышаться. Воды дайте. Дайте
3: за воды. Деньгами, небось. Слуга покорный. Ухожу от греха.
2: Давненько не было вас, прекраснейшая. Ты здесь, рад тебя видеть. Громаднейший ума человек. Возьми, на, получи. 400 рублей. За мной остается 840.
0: Точно во сне? Где ж ты взял?
2: Постой, постой, жарко. Воды дайте. Событие необычайнейшее. Приехали ко мне англичане и нашли в земле какую-то белую глину. И вам, Любовь Андреевна, 400. Прекрасное, удивительное.
0: Какие потом. Это англичане?
2: Сдал им участок с глиной на 24 года. А теперь, извините, некогда. Надо скакать дальше. Поеду к Знойку, к Кардамоновым. Всем должен, всем должен. Желаю здравствовать. В четверг заеду.
1: Мы сейчас переезжаем в город. А завтра я за границу.
2: Как? Почему в город? Тут я гляжу, мебель, чемоданы. Ну, ничего, ничего. Величайшего ума люди эти англичане. Ничего. Будьте счастливы. Бог поможет вам. Ничего. Всему на этом свете бывает конец. Да, кланялась моя дочка Дашенька вам.
1: Теперь можно и ехать. Уезжаю с двумя заботами. Первая — это больной Фирс.
4: Мама, я же Фирса уже отправил в больницу.
1: Вторая моя печаль — Варя. Она привыкла работать, рано вставать, и теперь без труда она, как рыба без воды, похудела, побледнела. Ермолай Алексеевич, я мечтала выдать ее за вас. Да и по всему было видно, что вы женитесь. Она вас любит, вам она тоже по душе, не знаю. Но почему вы словно сторонитесь друг друга, не понимаю.
0: Я сам не понимаю, признаться. Как-то странно все. Если есть еще время, то я хоть сейчас готов. Покончим сразу и баста. А без вас я чувствую, не сделаю предложение.
1: И превосходно! Всего одна минута только нужна. Варя! Варечка, Варя!
0: Кстати, шампанское по этому поводу где-то было. Кто-то вылокал.
4: Странно. Никак не найду.
0: Что вы ищете?
4: Сама уложила и не помню.
0: Куда ж вы теперь, Варвара Михайловна?
4: Я? К Рагулиным. Договорилась к ним за хозяйством смотреть. В экономке, что ли?
0: Это Яшнева. Верст 70 будет. Вот и кончилась жизнь в этом доме.
4: Где же это? Может, я в сундук уложила? Да. Жизнь в этом доме кончилась. Больше уже не будет.
0: А я в Харьков уезжаю сейчас. Вот с этим поездом дел много. Тут во дворе Епиходова оставляю, я его нанял.
4: Что ж?
0: В прошлом годе об эту пору уже снег шел, если помните. А теперь тихо и солнечно.

0: Надо ехать.
1: Да, пора, мамочка. Я к Рагулиным поспею сегодня. Не опоздать бы только к поезду.
0: Аня, одевайся. Я посижу еще одну минутку. Вчера раньше я никогда не видела, какие в этом доме стены. Какие потолки. Теперь я гляжу на них с жадностью, с такой нежной любовью.
2: Помню, когда мне было 6 лет, в Троицын день, я сидел на этом окне и смотрел, как мой отец шел в церковь. Друзья мои, милые, дорогие друзья мои, покидая этот дом навсегда, могу ли я умолчать, могу ли удержаться, чтобы не высказать вам на прощание все те чувства, которые наполняют теперь все мое существо?
3: Дядя!
1: Дядечка, не надо.
2: Блетом желтого в середину! Молчу!
4: Что ж, господа, ехать пора.
5: Епихонов!
6: Да,
5: мое пальто.
4: Смотри, Епиходов, чтоб все здесь было в полном порядке.
7: Будьте покойны, Ермолай Алексеевич.
4: Что у тебя с голосом-то?
7: Воду пил, что-то в рот попало.
5: Невежество.
0: Уедем, и здесь не останется ни души.
4: До самой весны.
0: Идемте.
3: Прощай, дом. Прощай, старая жизнь.
5: Здравствуй, новая жизнь.
3: Идем?
5: Поезд. Станция.
2: Сестра моя! Сестра!

Cosa ha aperto? Уехали. Про меня забыли. Ничего. Я тут посижу. А Леонид Андреевич, небось, шубы не надел, пальто поехал. Я-то не поглядел. Ах, молодо, зелено. Жизнь-то прошла, словно и не жил. Ах, силушки-то у тебя нету. Ничего не осталось. Ничего.

0: Вы слушали вторую, заключительную часть спектакля Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького «Вишневый сад» по пьесе Антона Павловича Чехова.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Кибернетика и роботы. Эта тема волнует многих и решается по-разному. Роботами пугают. Роботы – произведение человеческого гения. Один из тех, кто сделал роботов темой своих произведений, известный всему миру польский писатель-фантаст Станислав Лем. Лем рассказывает о роботах удивительные истории, как будто у него есть машина времени, и это репортаж из будущего. Сегодня вы прослушаете его радиопьесу-шутку «Верный робот». Верный робот – это всего-навсего машина. И это история о машине. Ну, не скажешь, что это было на самом деле, но как будто произошло в одной стране Запада.

0: Допустим, год 2000-й. Может, раньше, а может, позже. Рабочий кабинет в квартире автора детективных романов. Мебель, конечно, обтекаемой формы, разнообразные лампы в большом количестве, пишущая машина последней модели, магнитофон с экраном телевизора, радиотелефон и, разумеется, довольно большой бар. Мистер Клемпнер сейчас дома и как раз работает над своим последним романом.
1: Так, я умоляю тебя, умоляю, это жестоко, вот. Жестоко, это хорошо, умоляю. Так, нет, нет, молчи, молчи, я не верю тебе. Бах, бах, бах. Так, так, так, так. И она тихо опускается... Нет, нет, это плохо выпускается. Плохо, плохо, плохо. Она дает, просто умирает. Правильно. Вот умирает, это хорошо. Она умирает. Пауза. Пауза страшная. Страшная пауза. Так. А, черт. Клемпнер слушает. Ага, простите, это вы? Нет, нет, да-да, возможно, через неделю. Нет, я-то в этом совершенно уверен. Как пишется, спасибо, отлично, отлично, отлично. Я отдам вам все в четверг без единой опечатки. Да, что? Ах, жена говорила вам. Да, я хочу пригласить вас обоих к себе на следующую пятницу.
2: Еще будут Доннелли. Да, вы его знаете. Это тот инспектор, с которым вы познакомились у меня.
1: Понимаю, ну, понимаю. Понимаю. Да. Такие знакомства облегчают создание местного колорита. Да, хорошо. Значит, в следующую пятницу. До свидания. До свидания. Так, она умирает. Умирает, умирает, это хорошо. Так, так, так, так, так. А кого еще черти несут там?
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я из фирмы перевозок. Распишитесь, пожалуйста.
1: Простите, а что это?
3: Подтверждение получения.
1: Нет, но что в ящике?
3: А, здесь написано робот.
1: Какой робот? Я не заказывал никакого робота.
3: Это уж не мое дело. Распишитесь, пожалуйста.
1: Пожалуйста. Вот, прошу вас.
3: Нет, нет, спасибо.
1: Нет, пожалуйста, пожалуйста.
3: Спасибо. До свидания.
1: До свидания.
3: До свидания.
1: До свидания, до свидания. До свидания. Какой робот? Ничего не понимаю. Ну, посмотрим.
4: Добрый вечер. Вы будете моим новым хозяином. Я очень рад. Буду стараться удовлетворить вас по мере моих возможностей.
5: Они у меня немалые.
6: Я новейшая модель Ультра Делюкс.
1: Что такое?
4: Ультра Делюкс.
1: Что это?
4: Экспериментальная. Есть еще недостатки.
1: Нет, что это все значит? Я не заказывал никакого робота.
4: Это не имеет значения. С тех пор я буду за вас все делать. Вы видели, я самозаводной.
1: Ну, видел, видел.
4: Ну, и... Во.
1: Ну?
4: Пожалуйста. Говорю это не из хвастовства. Мы, роботы, очень скромны. Просто констатирую факт. Позвольте заметить, столик неудачно поставлен. Когда вы пишете, вы заслоняете себе свет.
1: Нет, не заслоняю.
4: Нет, нет. Намного лучше будет вот так.
1: Что там? Вот, вот.
7: Куда ты?
4: Ничего. Так лучше, смотрите. Очень хорошо. Так вы можете лучше сосредоточиться.
7: Слушай, ну ты мне не нужен, черт возьми.
4: Это всегда сначала так кажется. Скоро сами убедитесь. Вы хорошо спите?
7: Нет. Слушай, кто тебя прислал?
4: Страдаете бессонницей?
7: Да.
4: Отлично.
7: То есть как это отлично?
4: Потому что теперь все изменится. Ну-ка, что там за окном?
7: Куда ты пошел? Подожди.
4: Да посмотрю, что там. О, тут поблизости другие виллы. Значит, вечером собаки, среди ночи кошки, а утром петухи. Вот видите, очень хорошо. Я знаю специальные средства против собак и кошек. А петуха вы больше не услышите. Будете спать как убитый. Вот увидите.
7: А это не твоя забота. Слушай, кто тебя прислал, черт побери?
4: А вы напрасно повышаете голос достаточно шепота. Я отлично слышу.
7: Скажи, пожалуйста.
4: Я не знаю, кто меня прислал, но это просто выяснить. Отправитель должен быть указан на упаковке. Ну да, конечно, вон Дивенпорт. Бюро найма и посредничества домашней службы. А вот и телефон. 3412.
7: Подожди, я сейчас позвоню.
4: А зачем же вам беспокоиться? Не беспокойтесь.
7: Нет, я сам.
4: Уж позвольте. 34-12. Алло, говорит служащий. Господин человек, с вами будет разговаривать мой хозяин. Прошу.
7: Давай. Алло, я только что получил посылку робота, которого вовсе не заказывал. Это какая-то идиотская ошибка. Что? Да, вот именно идиотская ошибка. Что-что? Том Клемпнер, 32-я улица, 46. Да, заберите его отсюда немедленно. Что? То есть, что вы говорите? Не присылали? И вы что, в этом совершенно уверены? Нет, ну не мог же... Алло! Алло! Ничего не посылали. Что же теперь будет?
4: Будет как нельзя лучше. Наверное, вам хочется остаться одному, чтобы никто не мешал вам в вашей творческой работе.
7: Да, черт возьми, да.
4: Очень хорошо, будете один. Да вы уже один.
7: То есть как это я уже...
4: Очень просто. Меня в некотором смысле совсем нет. Кроме вас здесь нет ни одного человека. А значит, никого нет. Только еще давайте выясним несколько мелочей. У вас есть робот?
7: Конечно, нет.
4: Прекрасно.
7: Да, не нужно.
4: Превосходно. Должен вам признаться, что я тоже их терпеть не могу. Да, я люблю только людей. Поэтому я так рад, что вы будете моим хозяином. Будет все хорошо, вы не беспокойтесь, все будет хорошо. Я чувствую, что уже начинаю испытывать к вам уважение. Вы кушаете дома?
7: Ой, нужно говорить не кушать, а есть.
4: Не, ну что, я настроен, запрограммирован на кушать.
7: Ну, я ем, а не кушаю.
4: А теперь будете кушать.
7: Нет, не буду я кушать. Слушай, перестань столько говорить. Дай мне собраться с мыслями. Я должен подумать, что с тобой делать.
4: Теперь вы будете кушать дома.
7: Не буду я.
4: Будете?
7: Нет, не буду.
4: Питание в ресторане вредно для желудка.
7: Неправда, полезно.
4: Да. Нет. Я знаю обширную кухню, особенно китайскую.
7: Ой,
4: да я вижу, у вас тут бар.
7: Да, бар.
4: Смотри, мартини, не так ли?
7: Так.
4: Отлично. Но позволю себе заметить, что пригодился бы еще и джин.
7: Я не люблю джин.
4: С лимонной корочкой, со льдом. Проясняет ум. Я сейчас приготовлю.
7: Слушай, ну ты перестанешь или нет? У меня уже голова трещит.
4: К сожалению, и так всегда сначала. Но это пройдет. У меня есть с собой аптечка. Вот.
7: Что это?
4: Порошок от головной боли. Через минуту все пройдет. Только прошу вас сесть в кресло.
7: А я не хочу садиться.
4: Нет, садитесь. Да нет, вот так, подушечку под голову. Ой, вот так, ничего. А ногу вот сюда.
7: Пусти ногу мне.
4: А вы сами виноваты. Возражаете. Не возражайте, пожалуйста. Да ничего, все, вот так вот. Сидите. А я пока наведу в комнате порядок.
7: Нет, не надо, вот этого делать не надо. Я прошу, перестань.
1: Что он делает?
4: Ну, как мы себя чувствуем? Уже лучше, правда?
1: А, значительно.
4: Да, мы должны установить матрицу отношений. Это займет всего лишь минуту.
7: Какую матрицу?
4: А я сейчас вам объясню. Ведь у вас есть соседи, знакомые, родственники?
1: Ну, конечно, есть.
4: Есть.
1: Да.
4: Разные люди приходят к вам.
1: Да.
4: Мы установим простые способы понимания друг друга. Да вот если вы примерно встретите гостя словами «Как я рад тебя видеть!» то через минуту я войду и напомню, что у вас неотложная консультация с профессором Хадвиком.
7: Скажи, а если гость как раз знает этого Хадвика?
4: Нет. Это, простите, невозможно.
7: Почему?
4: Это был мой первый хозяин, он, к сожалению, умер очень давно.
7: Заведи.
4: Ну. Он, к сожалению, умер очень давно.
7: Так.
4: Даже буквы на его могилке начинают стираться. Я хожу к нему на кладбище каждое третье воскресенье. Надеюсь, что и вы позволите мне.
7: Пожалуйста, хоть в субботу.
4: Но вернемся к делу.
7: Да, вернемся к делу.
4: Если вы скажете: «Хорошо, что ты пришел, я давно тебя ждал», я подам напитки похуже. А есть...
7: Подожди, что это ты мне все рассказываешь здесь?
4: Ну, простите, в каждом доме существует угощение для гостей первого класса, для гостей второго класса. И, кроме того, такие вкусные вещи, которыми не угощают вообще никого.
7: Нет, простите, я никогда
4: этого не делаю. Это уж вы не спорьте. О, он там, например, в баре, я заметил... припрятанную плоскую бутылочку. Что это такое?
7: Ну, так это я...
4: Если не ошибаюсь, это 70-летний коньяк. Вы его спрятали.
7: Ну и спрятали.
4: Именно так и должно быть. Сейчас я приготовлю вам легкий, но сытный ужин. Пока я в кухне, вы не работайте. Нет, пожалуйста, полное расслабление, общая пассивность. Так вот, дверь прикроем.
2: Вот тебе, бабушка, Юрьев день.
4: Скоро все будет готово. Остается еще один, но самый важный пункт, касающийся женщин.
7: Что?
4: Прошу вас не волноваться. У меня есть 3 дополнительных контура, вмонтированных специально с этой целью.
7: Да ни на кой черт мне что-то вмонтированное.
4: Вы только не шумите, тише. Теперь женщины... будут усладой вашей жизни.
7: Они всегда услада.
4: Но не скажите. Бывает и кошмаром.
7: Это просто неслыханно. Нет, как ты смеешь? Я не желаю.
4: Желаете вы?
7: Нет, не желаю.
4: Нет, желаете, сядьте.
7: Подождите.
4: Только вы еще сами об этом не догадываетесь. Но теперь... вы познаете вкус счастья. Ох, простите, кажется, бульон уже готов. Простите.
2: Боже мой. Ой-ой-ой.
4: Господин
8: Кушать подано.
7: А я не хочу, чтобы мне тут...
8: С полным уважением осмелюсь заметить, что после слов «кушать подано» не могут раздаваться уж никакие другие слова, пока я не подам вам первого аперитива.
7: Ну, хорошо, но мне не...
8: Прошу вас, прошу...
7: Ну, хорошо.
8: Прошу
7: хорошо,
8: вас
7: пожалуйста.
8: К столу.
7: Пожалуйста.
8: Простите, я здесь просматриваю вашу рукопись.
7: Что?
8: Рукопись. У вас замечательный стиль.
7: Да?
8: Да. Что за динамика, какая краткость.
7: Что ты говоришь?
8: Уверяю вас, я горжусь, что у меня такой хозяин. Только осмелись заметить, что вот тот убийца во второй части...
7: Да-да.
8: Не должен применять цианистый калий.
7: Почему?
8: Ну, как вам сказать, он уже выходит из моды, слишком избито, банально.
7: Ты так считаешь?
8: Конечно.
7: Подожди, а ты что, и это знаешь?
8: А как же? Мой третий хозяин был токсикологом, и то необычным, а коллекционером. Он коллекционировал яды.
7: Да?
8: Да. Как и другие коллекционируют, знаете, бабочек, букашки, мушки, таракашки. Ох, бедняга.
7: А что с ним случилось?
8: Ошибся. Просто по ошибке вместо сахара он положил в кофе отраву для крыс. Когда я вернулся, все уже было кончено. Я думал, что с горя у меня конденсатор лопнет. Я хожу к нему на кладбище каждое второе воскресенье месяца. У него очень красивая могилка с видом
9: на речку.
6: Я сам ее выбирал.
7: Заведись.
8: Я сам ее выбирал. Но я не то хотел сказать. Осмелюсь вам посоветовать аконитин. Это очень эффективный яд. Достаточно 10 капель.
7: Аконитин, говоришь? Ну, что, может быть, действительно? Я ведь тоже думал об этом. Как тебя, собственно, зовут?
8: Граумер.
7: Граумер?
8: Да. Но если хотите, могу называться совершенно иначе. Может быть, что-нибудь из цветов, например, гиацинт, нарцисс, как вам будет угодно. А Анютин глазок...
7: Да нет, что ты, бог с тобой, нет. Почему же? Может быть, Граумер.
8: Спасибо.
7: Граумер.
8: Слушаю.
7: Граумер, вот в следующую пятницу, ты слышишь?
8: Да, слушаюсь.
7: Я устраиваю небольшой прием для 4 человек, 2 супружеские пары. Так вот, я, знаешь, не знаю, лучше, чтобы была холодная закуска или горячий ужин, а?
8: Это, наверное, будут гости первого класса.
7: Да, мой издатель, Граумер, вот в следующую пятницу, ты слышишь?
8: Да, слушаюсь.
7: Я устраиваю небольшой прием для 4 человек, 2 супружеские пары. Так вот, я, знаешь, не знаю, лучше, чтобы была холодная закуска или горячий ужин, а?
8: Это, наверное...

0: мечту. Ага. Это можете мне предоставить. Угу. Я не подведу. Ну, как, покушали?
1: Да, спасибо, уже покушал. Так, тоже. Так, ну хорошо.
0: Я вижу, что вам хотелось бы еще писать.
1: Да, немножко.
0: Не советую.
1: Почему?
0: Не советую. У вас уже синяки под глазами.
1: Да что ты говоришь?
0: Уверяю вас. Ой, первый вечер всегда очень изнурителен для нового хозяина. Для начинающего особенно.
1: Ну, да.
0: Поэтому я уже вам постелил.
1: Ага, хорошо.
0: Постелил кроватку. Прошу. Спасибо. Прошу. Да. Так. Зажжем ночник.
1: Вот-вот.
0: Позвольте, вам помогу.
1: Спасибо.
0: Вот.
1: Спасибо.
0: Так. Вот. Вторую штанину, позвольте.
1: Пожалуйста.
0: Вот. Хорошо. Ну, теперь робот расскажет вам сказочку.
1: Что ты говоришь?
0: Да. Вот посмотрите, у меня кнопки.
1: Да, вижу.
0: Вот если нажмете,
1: так,
0: музыка будет.
1: Серьезно?
0: Зазвучит.
1: Подожди, подожди. Нажмите. Не, не, да, да, да, я сам хочу нажать.
0: Не то.
1: Не то, да. Ну, тогда сам нажми. Нажми сам.

0: Давным-давно, когда еще не было электричества, жил-был за горами, за долами один добрый толстый человек. И был у него робот.
1: То есть как робот?
0: А паровой. Да. Утром робот шел в лес за хворостом и за грибами на завтрак.
1: Слушай, оставь меня в покое, ты знаешь, я уже засыпаю.

прекрасно. Спит, как ребенок. Пойду теперь в подвал. Там у меня работы есть.

0: Граумер!
1: Доброе утро!
0: Доброе утро!
1: Слушаю вас.
0: Дай мне пить.
1: Что прикажете? То, что всегда?
0: Да.
1: Понимаю.
0: Спасибо.
1: Прошу вас.
0: Спасибо. Можешь идти.
1: Хозяин.
0: Ну что?
1: Звонил человек, господин Хиггинс, и просил передать вам, что в клубе состоится лекция о литературоведении ранней викторианской эпохи.
0: Ой.
1: Я сказал, вы не беспокойтесь, я сказал, что вы очень сожалеете, но именно в это самое время у вас совещание с профессором Хадвиком.
0: Молодец, хорошо.
1: Очень приятно.
0: Очень хорошо. Слушай, ты случайно не знаешь, куда делся резиновый матрас из ванной? Я не могу его нигде найти.
1: Простите, это я его взял.
0: То есть как? Ты взял матрас? Граумер, ты становишься невозможным.
1: Почему? Я разрезал его на кусочки и подклеил себе подошвы, чтобы тихо ступать. Вы заметили, как я теперь тихо хожу? А то вы жаловались на мой железный ход? Да вы не беспокойтесь, я позабочусь о другом матрасе.
2: Слушай, в следующий раз ты должен прежде спросить позволения.
1: Слушаюсь.
2: Вот так.
0: Который час? Ой-ой-ой, да, подай мне пальто, я ухожу.
1: Слушаюсь. Ой. Вот пожалуйста.

0: Пожалуйста, пальто, шляпа.
1: Так. Опаздываю.
0: Не беспокойтесь, так. Надеюсь, вы вернетесь сегодня в лучшей форме, чем вчера. Мой покойный хозяин Бурман и профессор Хадбик никогда не пили рома после джина.
1: Но это их дело.
0: Вы, пожалуйста, меня не поймите плохо, но это, извините, дурной тон.
1: Слушай, перестань, пожалуйста. Я не хочу больше ничего слышать о твоих покойниках. Были, умерли, нет их и точка, точка.
0: Слушаюсь.
1: Вот так. А теперь я твой хозяин. И ты меня должен слушать. Я обойдусь и без твоих советов.
0: Как хотите. Только, пожалуйста, будьте внимательны за рулем. А то сегодня очень густой туман. Уехал. Так, теперь можно и позвонить. Это фармацевтическая фирма Гропкинс?
2: Да.
0: Говорит Клемпнер.
2: Мы приняли ваш заказ вчера?
0: Да. То, что я заказал вчера, я уже получил. Я бы хотел сделать новый заказ.
2: Пожалуйста, я вас слушаю.
0: Мне нужно 10 литров физиологического раствора.
2: Так.
0: И 1 килограмм фосфора.
2: Фосфора?
0: Но этот фосфор должен быть абсолютно чистый.
2: Так.
0: Химически чистый.
2: Да-да, конечно.
0: Прошу прислать мне завтра утром.
2: Хорошо.
0: Как можно раньше.
2: Пожалуйста.
0: Мой робот все получит.
2: Прислать вам по тому же адресу?
0: Да, конечно, как прежде.
2: Хорошо.
0: Пожалуйста, запишите на мой счет.
2: Хорошо.
0: До свидания.
2: До свидания.
0: Так, одно закончено. Еще доктору позвоню.
3: Да, слушаю.
0: Кабинет доктора Синдера?
3: Да, я слушаю.
0: Говорит Клемпнер.
3: Добрый день.
0: Господин доктор. Тот скелет, что я вам заказал, должен иметь 1,72 м, а не 75 сантиметров.
3: Пониже хотите?
0: Что?
3: Я говорю, пониже.
0: Да, пониже, и чтобы был в отличном состоянии.
3: Может быть, платиновые пружинки поставить?
0: Нет, никаких пружинок. Я сам его соберу, как мне нужно.
3: Сегодня же вам вышлю.
0: Спасибо. До свидания.
3: До свидания.
0: Ну, кажется, все. А теперь снова в подвал и за работу.

0: Нет,
1: я уже взял.
0: Ну что вы говорите? Луна! Люди совсем помешались. Меня, собственно говоря, совсем даже туда и не тянет. Это жара днем. Особенно при существующих ценах на воздух.
2: Да.
0: Знаете, сколько мой знакомый платит за килограмм?
3: А сколько это?
0: И это в конце сезона?
4: Ну-ну.
0: $50. Да, господин Клемпнер,
1: да.
0: Я заметила, у вас новый робот.
1: Да, а? Да, да.
0: Ну и как он справляется?
1: А вы знаете, ничего, я не жалуюсь, сносный, просто вполне сносный.
0: И давно он у вас?
1: Нет, не очень.
0: А, ну тогда еще ничего не известно. Ничего.
1: То есть?
0: Сначала всякий старается, только лишь потом... Потом начинается.
3: Но автоматы имеют свои хорошие стороны.
0: Интересно, какие?
3: Моя дорогая, живой слуга может залезть в кладовую, выпить вино, сплетничать. Ведь
0: да?
3: Разве нет?
0: Можно подумать, что ты видел когда-нибудь живого слугу.
3: Нет, я не видел.
0: Да-да-да, могли бы когда-нибудь живые слуги... Красть электричество, да еще за счет хозяина.
3: Ну, это исключительно.
0: Или могли бы они лазить по крыше во время грозы?
1: Как, по крыше во время грозы?
0: Да-да.
1: Вы знаете, я ничего об этом не слышал. А с какой целью?
0: Не слышали?
1: Нет.
0: Нет, правда?
1: Да.
0: Это так называемые молнии-натики.
1: Молнии-натики?
0: Да-да, как лунатиков притягивает луна... Так их тянет к молнии.
3: Ну, конечно.
1: Что, ничего с этим нельзя сделать? Вы знаете, во всяком случае, мой Граумер не молниенатик. Нет, нет, нет. А, в конце концов, ведь это же не вредит.
3: Не
0: о, простите. Как он налакается этих молний, так у него все перегорает в голове. То есть в его электрическом мозге. Он делает сплошные ошибки.
4: Да-да-да-да. У моей знакомой жены режиссера Спинглера был именно...
3: Ну, моя дорогая, ты не можешь это утверждать. Просто он был расстроенный. Его ведь купили с четвертых рук.
0: Ну, хорошо, может быть, это не был молниенатик.
3: Конечно.
0: Да. Во всяком случае, он сам не знал, что делал.
3: Ну, как это?
0: Да. Несколько раз он накормил кота золотыми рыбками. Да, в супе были шарики.
1: Простите, какие шарики?
0: Стальные, из подшипников. Да-да-да, он просто разваливался по частям. Вы знаете, летом они уехали на море. И когда они вернулись, они просто не узнали свои квартиры. Окна и двери он вымазал томатной пастой. А?
1: Вы
0: подумайте, а все грязное белье разварил? Разлил по банкам и говорил, что это на зиму. А счет? Счет за электричество? Нет, она просто остолбенела, когда она это увидела.
5: Это еще ничего. Знаете, господа, что делал робот моей соседки?
1: Ну?
5: Взял старую одежду ее мужа, понашивал на ней заплаты... И ходил побираться.
1: Позвольте, ну а зачем? Зачем ему нужны были деньги?
5: Стыдно сказать. Напротив, у доктора Смитсона была новая работница.
1: Так.
5: Ну, такая небольшая, голубая, оксидированная. Так он истратил все на нее.
3: О.
5: Они даже переписывались. Жена доктора показывала мне его письма.
0: Да?
5: Он называл ее дрожайшей шпулечкой.
3: Очень хорошо.
5: Любимым, да? Проводочком.
1: Боже, не,
5: и
1: очень.
5: Бог знает, как еще.
3: И что же, собственно, вы видите тут плохого?
1: Вот именно.
3: Ну что, такой робот, такой электрический мозг, он очень впечатлительный.
0: Да, да, да.
3: Да, он жаждет тепла. А тут каждый день только подмети, вынеси, не впускай, выбрось. Им же нужна ласка.
0: Ой, боже.
5: Вижу, они имеют в вашем лице замечательного защитника.
0: Конечно, конечно. Вы же не знаете, что мой муж является членом городского кружка борьбы за электрическое равноправие. Вы же не знаете.
3: Да, да, потому что они честные, они благородные существа.
0: Благородные, конечно.
3: Ну, в конце концов, мы же сами дали им жизнь. То есть, я хотел сказать, существовать.
1: Ну да, я вас так и понял.
3: Если у них есть какие-то недостатки, то это наша вина. Да-да, это вина наших инженеров. Роботов нужно лучше конструировать, усовершенствовать. Конструировать, а не обвинять. бедняжки.
5: Простите, но в конце концов никто не делает им ничего плохого. А с тех пор, как они имеют этот свой союз, даже в подвал их нельзя запереть, если что-нибудь натворят. Потому что понимаете, сейчас же крик, да, что это издевательство, жестокость. Джон, Джон, как называется их этот союз?
2: Союз электрической домашней службы.
5: О, пожалуйста. А вообще, мой муж мог бы вам немало порассказать. Это не какие-нибудь невинные сплетенки. Знаете ли вы, что бывают случаи объединения электрических мозгов в шайки, связанные с преступным миром?
4: Да, я слышал.
1: Ну что, это было давно. Нет, теперь, пожалуй, такие вещи не случаются. Это просто невозможно. Ведь правда, господин инспектор, а?
2: Не знаю, имею ли я право это рассказывать. Так что следствие еще не закончилось. Но я знаю одну историю.
1: Вы же имеете дело с порядочными людьми.
3: Что касается меня, то я обязуюсь молчать.
2: Ну, хорошо. Рискну. Но не буду называть никаких фамилий. Уже долгое время мы преследуем одного очень опасного робота. Так. Он был создан как экспериментальная модель и не предназначался для продажи. Господин Гордон, вы говорили об усовершенствовании. Ну вот, инженеры фирмы, именно стремясь к идеалу, хотели построить совершенный робот. Он должен был быть всесторонний, разумный, просто гениальный.
1: Так.
2: И это им удалось так хорошо, что едва его собрали, ночью, когда в лаборатории никого не было, он встал, справился со всеми замками, сбежал с завода и свирепствует теперь по стране.
4: Ой, как вы меня напугали, господин инспектор. А что, собственно, он теперь делает?
1: Он что, был ненормальный?
2: В некотором смысле, да. Он одержим идеей фикс. Хочет создать человека. Да.
4: А что вы говорите?
1: Это очень интересно.
3: Это очень-очень интересно.
2: Да, он выдумал себе целую теорию. Люди стремятся к созданию совершенного робота, а этот робот желает создать совершенного человека.
3: И этот робот должен быть ненормальным. Почему? Это же вполне здравая мысль.
2: Вы так считаете?
3: Нет, я, собственно...
2: Мы его преследовали долго, потому что он отлично заметал за собой все следы. До тех пор, пока вдруг нам не позвонил его владелец. Один известный человек, у которого он служил.
1: Да?
6: Хозяин, человек господин Хиггинс просит вас к телефону.
1: Простите, пожалуйста, я сейчас...
4: Да, пожалуйста. Ну и что же было дальше, господин инспектор? Это очень...
2: Он устроил в доме своего хозяина потайную мастерскую и уже был близок к цели, когда его неожиданно застигли. Ну, подробности я не могу вам рассказать. Нет. Скажу только, как он сбежал. Он позвонил в бюро перевозок, заказал большой ящик, велел прислать его по адресу своего хозяина и отправил себя в неизвестном направлении.
4: Как же он?
3: Сам себя выслал? А зачем?
2: Ну, об этом мы можем только догадываться. Я думаю, что ящик придет на адрес, который он сам себе заранее присмотрел.
4: И этот адресат примет его? Как же он это может сделать?
2: Ну, конечно. В один прекрасный день приходит заказной посылкой робот. Получатель, который его не заказывал, звонит бюро найма и говорит, что не будет платить. Бюро отвечает, что не знает ни о чем. И тогда человек, видя, что получил робота бесплатно, сидит, разумеется, тихо.
3: Простите, а почему вы не сообщите об этом в прессе?
2: Вы забываете, что этот робот умеет читать. Он хитрый. придумал бы себе новый способ побега. Угу. Понимаете? Угу. Невозможно. Мы предпочитаем действовать по-тихому. Скоро он будет у нас под замком.
1: Простите,
4: господа. Очень интересно. Инспектор, да.
2: Можете быть уверены, господа, что в конце концов мы его накроем.
4: Очень жаль. Очень жаль. Это действительно неслыханно интересно. И мы бы слушали вас, вы знаете, целую ночь, но уже поздно.
1: Нет.
4: Ричард!
5: Дети остались с роботом.
3: Подумайте о следующей книжке.
4: Ричард!
1: Я ничего другого и не делаю. Спокойной ночи.
4: Спокойной ночи.
1: Граумер, постели мне, пожалуйста, постель.
6: Все уже готово, господин. Прошу вас.
1: Спасибо.
6: Спокойной ночи.
1: Спокойной ночи.
6: Кажется, спит. Наконец-то и я выпью. Где же эта моя любимая розеточка? Ага, вот она. Ну-с, начнем со 127 вольтиков.

теперь с напряжением этак в 220. Ну, закусим шайбочкой. Шайбы. Хорошо.

0: do it.
1: Надо успеть, пока он еще спит. Посмотрим, что в шкафу. А, проклятый, как скрипит. Значит так, рубашка, костюм, туфли. А, черт!
2: Ой, что это за шум? Граумер, перестань, пожалуйста. У меня голова трещит. Принеси кофе.
1: Вот видите, я вас вчера предупреждал.
2: Хорошо, хватит, хватит с меня твоих нравоучений. Сию же минуту дай мне кофе, минеральной воды. И оставь эти туфли. Граумер, кто это?
3: Сейчас посмотрю.
2: Ну-ну.
3: Почта.
2: Давай сюда.
1: Пожалуйста, хозяин.
2: Хороша почта. Одни счета. 7 килограммов очищенного угля, фосфору, серы. Что это значит, Граумер?
1: Слушаю.
2: 10 литров физиологического раствора, а это что такое? Натуральный скелет полированный. $86. Скелет? Граумер.
1: Слушаю.
2: Что все это значит? Что это за счета? Почему ты молчишь?
1: Это мелочь.
2: То есть как это мелочь?
1: Ну что вы. Такое это мое маленькое хобби. Хо. Ну, прихоть. В свободное время я занимаюсь экспериментами. Так невинная забава. Это осталось у меня еще с тех пор, из тех времен, когда мы вместе с покойным профессором сделали то открытие, за которое он получил Нобелевскую премию.
2: Уже хобби, эксперименты и все без спросу, Граумер. Слушай, о чем ты думаешь? Я что, должен платить за твои фантазии?
1: Не надо кричать. У каждого есть свои маленькие удовольствия.
2: Ну хорошо, довольно. И чтобы это было в последний раз, чтобы это больше никогда не повторялось.
1: Вот в этом вы можете быть уверены.
2: Слушай, Граумер!
1: Слушаю.
2: Где моя рубашка в синюю полоску?
1: В стирке.
2: В стирке? Но ведь я же ее вообще не носил. Вчера она здесь лежала. И коричневого галстука тоже нет.
1: А вы повяжите серый. С зелеными штрихами.
2: Уже перестань мне диктовать, что я должен носить. Что с этой рубашкой?
1: На ней было пятнышко.
2: Пятн? Интересно. А я не заметил никакого пятнышка. Пятнышко, который час 11. Красивая история. В 12 я должен изложить Гордону план нового романа. Боже, это Граумер.
1: Слушаю.
2: Я должен быстро его набросать. Вчера мы начали об этом уже говорить с тобой. Как это было?
1: Вы сказали, что один человек убивает старую богатую тетку, после которой должен унаследовать...
2: Да, помню. Можешь не продолжать, замолчи. Свидетелем убийства был робот. Убийца должен поэтому убрать этого робота.
1: Убрать?
2: Да, убрать. Ну вот как лучше уничтожить робота, а? Но ты должен это знать.
1: Это довольно трудно. Я посоветовал бы вам запланировать действия немного иначе. Вот как. Один робот служит у нехорошего человека. Робот старается как может, и все напрасно. Человек его беспрестанно преследует. Доведенный до крайности, робот вливает в кофе 20 капель аконитина. Нехороший человек умирает. Тогда робот решает совершить хороший поступок, чтобы загладить плохой.
2: Можешь не продолжать, это абсолютная чепуха. История должна хоть... Ну, хотя бы, по крайней мере, казаться правдоподобной. И кроме того, мой дорогой, ты начинаешь повторяться. Да, конитин уже был один раз в моей предыдущей книге. Ты же сам мне его посоветовал.
1: Ну и что же? Это очень хорошее яд.
2: Да нет, спасибо тебе за такую помощь. Можешь идти, пожалуйста.
1: Слушаю.
2: Так, богатую тетку. Так. Завязав на веревке богатую тетку, вот, так. Робот, который это видел. Угу. И три пятна крови. А, черт, идиот. Нет, лучше не надо. Ничего не нести. Граумер!
1: Слушаю.
2: Подай мне пальто, я иду к Гордону. Вернусь на обед около двух.
1: Да, пожалуйста. Грубый, неблагодарный человек. Ушел, наконец, ну и хорошо. Пора мне вывести из подвала настоящего хозяина. Что-то у меня получилось из этого фосфора, сер, да и скелет. Не великоват ли все-таки?

0: Так, так. Пожалуйста, левая ножка. Вот так вот. Правая ножка. И снова левая. Вот, очень хорошо у вас получается. Тихонько, так, осмелюсь сказать. Пожалуйста, не беспокойтесь, вы не бойтесь, я вас держу. По лестнице всегда трудно подниматься, особенно если это в первый раз. Вот это, ничего. Отлично, прошу вас. Вот так вот, левая, правая,
1: правая.
0: Левая,
1: правая,
0: правая,
1: правая,
0: вот так.
1: Правая.
0: Ну вот, вот и пришли. Прошу вас сесть в это кресло. Ну, как вы себя чувствуете?
1: Хорошо. Вполне хорошо.
0: Ну, вот.
1: Ты кто?
0: Я Граумер, ваш робот. А это квартира. Видите? Красивая, правда?
1: Да. Красивая.
0: Я был уверен, что вам понравится.
1: Не дурно.
0: Да. Вы обратили внимание, что можете пройти по лестнице, совсем не сгибаясь?
1: Обратил.
0: Прекрасно. Если бы вы были выше, вы бы по забывчивости легко могли удариться головой.
1: А?
0: Да. Поэтому вы и не выше, а ровно 1.72 м. Я подумал обо всем, разрешите заметить, обо всем. А вот там, посмотрите, а там за дверью ваша спальня. А еще дальше там вторая комната. Ванная, подвал. Но подвал вы уже знаете.
1: Это там внизу, где это посуда и трубы.
0: Да, да, да. Но об этом лучше не думать.
1: Не думать.
0: Да.
1: Не думать.
0: Может быть, вы что-нибудь съели бы?
1: Нет.
0: И выпили бы чего-нибудь?
1: Ну, виски, может быть.
0: Ну что вы, ну как это так? Нехорошо так,
1: ну,
0: натощак и виски.
1: Да?
0: Вы знаете, я сделаю вам коктейль.
1: Коктейль?
0: Mm-hmm.
1: А, коктейль Граумер, да?
0: Нет, Граумер, это я, меня зовут. Граумер. Да. Ну, выпейте,
1: ну,
0: пожалуйста.
1: Давайте, будьте здоровы.
0: О, вкусно.
1: Да ничего.
0: Так, хорошо.
1: Хорошо, да.
0: Ну, а еще, может быть, не хотите ли чего-нибудь?
1: Нет, как-то нет. Ничего больше мне не приходит
0: в голову?
1: Да.
0: Фосфору мало?
1: Да, маловато. Граумер. Это очень красиво звучит. Граумер. Ты знаешь, ты милый. Ты мне нравишься.
0: И вы мне очень нравитесь. Да. Надеюсь, нам с вами будет хорошо. Я приложу все старания.
1: Знаешь что, Граумер, я бы встал.
0: Разрешите, я вам помогу. Вот так. Вот так. Вот. Пожалуйста. Вот, ну пойдемте немножечко. Так, вот так, так.
1: Раз.
0: Вот левый.
1: Два.
0: Так.
1: Раз.
0: Так.
1: Два.
0: Здесь вот столовая, а там вот спальня.
1: Там?
0: Да, там спальня.
1: Там.
0: Ну, а это вот шкаф с одеждой. У вас будет много одежды.
1: Угу.
0: Да.
1: Так. Ой, ой, ой, это что такое?
0: Это пишущая машинка. А, черт! А говорил, что вернется только к обеду. Господин, прошу, да? Туда, в столовую, быстро,
1: туда,
0: пожалуйста.
1: В столовую, да?
0: Да, в столовую.
1: Ну, пожалуйста,
0: пойдите.
1: Пожалуйста.
0: И сидите там, не шевелясь, пока я вам не скажу.
1: Да,
0: быстрее, пожалуйста, быстрее.
2: Граумер!
0: Слушаю.
2: Боже мой, что за день? Голова беспрестанно трещит. А ты знаешь, Гордона не было, неожиданно выехал. Ужасно, ужасно стучит в висках, Граумер.
0: Без аконитина и в этот раз не обойтись. Раз, два, три, четыре.
2: Ну что, что ты там делаешь?
0: 7, 8, 9. Готовлю вам легкий напиток.
2: Никто не звонил?
0: Нет, никто. 15, 16.
2: А никого не было?
0: Нет, никого не было. 18, 19, 20. Выпейте, пожалуйста.
2: Да нет, нет, не хочется мне пить. Я лучше съел что-нибудь.
0: Советую сначала выпить.
2: Да? Ты так думаешь? Ты знаешь, когда у меня болит голова...
0: Пожалуйста, выпейте. Пожалуйста, сразу же пройдет. Вот увидите.
2: Ну, хорошо, хорошо. Если ты в этом уверен, то... Ой, боже мой. Алло, Клемпнер слушает?
3: Это Дональд.
2: А.
3: Добрый день.
2: Добрый день.
3: Вы не могли бы мне сказать, какой номер у вашего робота?
2: Номер у моего робота? А что за номер?
3: Серийный номер продукции. У каждого робота он выбит на шее.
2: Хорошо, сейчас проверю. А почему вас это интересует?
3: Скажу только вам, Клемпнер.
2: Так.
3: Проверяем номера всех роботов. У нас есть данные, что он в городе.
2: Кто он? О ком вы говорите?
3: О том роботе, о котором я тогда у вас рассказывал. Не помните?
2: Нет, нет, нет. А какой номер у того робота?
3: Мы установили это только сегодня. 4711.
2: Вы что, его разыскиваете? Он сделал что-нибудь плохое?
3: Еще нет. Ну, может сделать.
2: Понимаю. Хорошо, подождите у телефона, пожалуйста. Граумер, пойди сюда. Иди сюда, сюда, сюда, сюда, сюда.
0: Слушаю.
2: Покажи свой номер.
0: Пожалуйста, хозяин.
2: Это ты?
0: Да, хозяин.
2: Так. Алло, инспектор. У моего робота номер не 4711, а 5740.
3: Все в порядке.
2: Да-да.
3: Простите.
2: Пожалуйста, пожалуйста.
3: Я знал, что это невозможно. Да. Но вы понимаете, когда мы что-нибудь проверяем, мы делаем это основательно.
2: Ну, разумеется. До свидания, инспектор.
3: До свидания.
2: Всего вам хорошего. Граумер, дай мне выпить.
0: Не пейте, хозяин.
2: Зачем ты разбил стакан?
0: Простите, там был волос. Господин, я должен открыто признаться, не ожидал я этого от вас. Я считал вас нехорошим человеком.
2: Ну хорошо, не будем об этом говорить. Я даже не буду тебя спрашивать, что ты там натворил, понимаешь? Но помни, ты должен меньше говорить, а больше стараться.
0: Я буду очень стараться.
2: Прекрасно.
0: Но я должен вам кое-что объяснить.
2: Ну, говори только кратко.
0: Я простой робот, ничего больше, но я всегда тосковал о совершенстве. Мне показалось, простите, что вы несовершенный. И поэтому я... сделал себе другого хозяина, такого, о каком мечтал, идеального.
2: Граумер, перестань, умоляю тебя, перестань. Меня не касаются твои мечты. Это не имеет никакого смысла. Что на обед?
0: Но ведь это, простите, уже не только мечты.
2: Ой, боже.
0: Этот хозяин, этот
4: совершенный.
2: Ты опять?
0: Простите, волнуются. Этот хозяин, этот совершенный уже есть. Он существует. Именно когда вы пошли к Гордону, я его заканчивал. И теперь у меня нет другого выхода, как иметь двух хозяев. Это необычная ситуация, но в конце концов Дом ведь довольно большой, места в нем достаточно, и я думаю,
4: что... Советую тебе перестать думать и подать мне обед. Ой-ой-ой, ты, наверное, прилично потянул из контакта, а? Не думай, что я ничего об этом не знаю, не думай. Попросту у тебя двоится в глазах.
0: Но я уверяю вас...
4: Ну хорошо, довольно. Ни слова больше. Я хочу есть. Минуту назад ты обещал стараться.
0: Это правда.
4: Ну так накрой на стол.
0: Уже накрыто.
4: О, это другое дело. Идем. Идем. Что это такое?
0: Я же только что вам сказал. Это он.
5: Это твист. Бутылки бродит. Это твист. Кричит в графине. Это твист. И что-то вроде. Это твист. Зелено-синий. Ай да бра.
4: Простите. Граумер, подай второй прибор.
0: Слушаюсь. Пожалуйста. Я позволю себе выключить транзистор.
4: Да, пожалуйста. Здравствуйте.
1: Привет.
4: Хороший день сегодня, правда?
1: День?
4: Да.
1: Да, конечно, хороший. Вы любите машины? Вот я, например, очень. Когда я прохожу мимо чего-нибудь такого железного, вот так бы и погладил.
4: Да?
1: Да. Вот приятно думать, что есть столько разных машин. Для выработки чулок, трикотажа, счетные машины. В некотором смысле роботы тоже машины, но это что-то другое.
4: Ну, разумеется, разумеется.
1: Ну, цветы машин, если можно так выразиться.
4: О, цветы машин? А знаете, мне это не пришло в голову.
1: Да? А да. Это совсем просто.
4: Вам... Надеюсь, нравится суп?
1: Неплохой, неплохой. Я предполагаю, что приготовил его мой робот.
4: Ваш робот?
1: Ну да, тот, что вас обслуживает. Его зовут Граумер. Но мне кажется, вы назвали его по имени. Вы что, его знаете, да?
4: Конечно, это мой робот.
1: Ваш? Тоже ваш?
0: Может быть, еще свекольнику хозяин?
4: Нет, спасибо.
0: А вам? Позвольте, я налью еще.
1: Ну, я не могу тебе отказать, Граумер.
0: Благодарю вас.
4: Минуту назад вы сказали кое-что, что обратило мое внимание.
1: Что?
4: Что Граумер... Ваш робот.
1: Угу.
4: Разве он у вас когда-то служил?
1: Когда-то?
4: Да.
1: Нет, нет. По правде сказать, я не очень-то знаю, что это такое значит «когда-то».
4: Ну,
1: вы это... говорили о Граумере.
4: Да.
1: Да?
4: Да.
1: Ну, я принял его, как бы сказать, со всем инвентарем.
4: Простите, я не понимаю, с чем?
1: Ну, со всей этой самой... Со всем барахлом. Со всей этой хибарой.
4: Господин, простите, на вас моя одежда.
1: Что вы говорите?
4: Да, рубашка вот моя и галстук. Ой, вы меня извините, но и ботинки тоже мои.
1: Я не понимаю.
4: Это неслыханно. Это, знаете, какая-то наглость.
1: Да?
4: Да, прошу сейчас же снять.
1: А что я должен снять?
4: Все, это мое.
1: Да?
4: Да.
1: Ваше желание, мягко выражаясь, странное. Что, я должен совсем раздеться, да? Ведь я не могу остаться голым.
4: Ну, знаете, это меня не касается. Прошу надеть то, в чем вы пришли.
1: Ну, а я пришел именно в этой одежде.
4: Слушай, ну что вы мне морочите голову в самом деле? Вы просто какой-то наглый нахал. Вы понимаете, что такое наглый нахал?
1: Да-да.
4: Да, пойманный просто на месте преступления.
1: Заткнитесь.
4: Что такое?
1: Я вас принимаю как гостя, но все имеет свои границы.
4: Что? Я гость?
1: Да-да-да.
4: Можно узнать, чей?
1: Мой!
4: Граумер!
0: Успокойтесь, господа, успокойтесь.
1: А что такое?
4: Граумер, говори сейчас же, кто это и откуда он взялся?
0: Я уже вам говорил.
4: Что? Ой, это невероятно. Это ты его...
0: Да.
4: И этот фосфор, это сера, уголь, скелет, это да. На это?
0: Да, да, господин.
1: Ой. А в чем дело? Что такое? Я надеюсь, вы отказались от своих неразумных желаний. А что касается меня, то я готов о них забыть. Граумер, подай компот и десерт.
0: Слушаюсь.
1: А кофе мы будем пить в кабинете.
4: Что такое?
0: Слушаюсь.
1: Да-да, я припоминаю, что здесь есть кабинет с пишущей машинкой, да?
4: Это совершенно справедливо, вполне справедливо. Только это моя машинка, мой кабинет, мой дом.
1: Да-да-да-да-да!
4: Если не верите, пожалуйста, спросите Граумера. Это он все натворил.
1: Что? Что натворил?
4: Вас.
1: Я не понимаю. Мне кажется, вы пытаетесь меня запугать. Правду говоря, вы ведете себя странно.
4: Ох, я веду себя странно.
1: Да-да-да.
4: Боже мой, Граумер!
0: Слушаюсь.
4: Граумер, объясни, наконец, что это ты его сотворил.
0: Да, господин, мне очень неприятно.
4: Да-да-да-да, это действительно очень неприятная история. Но я, по крайней мере, не собираюсь отвечать за последствия вывихов какого-то ненормального робота.
0: Почему же я ненормальный хозяин?
4: Вот так. А вас я прошу покинуть этот дом.
1: Что?
4: Но прежде снимите все мои вещи.
1: Вы выбрасываете меня голым?
4: Нет, я поищу какие-нибудь старые штаны.
1: Никуда я отсюда не пойду!
4: А я вызову полицию.
1: Пожалуйста.
0: Вижу, без аконитина не обойдешься. Раз, два,
1: чей
0: три,
1: робот,
0: четыре,
1: Граумер?
4: Пять. Мой, ну и что?
1: А то, что вы отвечаете за своего робота, если он действительно меня сделал, то вы должны меня содержать! В противном случае...
4: Что? Ну.
1: Я вызову полицию!
4: Ух,
1: я вызову, я!
4: Мерзавец!
1: Оскорбление вам не поможет!
4: Ну, хорошо, хорошо. Забирай этого железного болвана и уходи!
0: Выпейте, господин, выпейте!
1: С удовольствием, спасибо!
0: И вы, пожалуйста, выпейте, хозяин, выпейте!
4: Забирай эту железную рухлядь и вон отсюда!
1: Нет, это ты! Вон!
4: А хочешь в морду?
1: Смотри, как бы сам не получил!

Ну вот и все. Что ж, остается только позвонить. Алло, фирма перевозок «Хамри». Примите срочный заказ. Немедленно пришлите большой ящик на 32-ю улицу, номер 46.

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Валентин Катаев, сын полка. Более 30 лет отделяет нас от дней войны. Ваня Солнцев жив. Возможно, он стал офицером или строителем, а может быть, учителем, шахтером, агрономом. Он жив, он среди нас. Но погибли Енакиев, Ковалев, Матвеев, Ахунбаев. Они вызвали огонь на себя, чтобы жил Ваня, чтобы жили мы. Память о них, благодарность им вечны, как вечна жизнь. Они были верными сынами своей матери, Родины. Это многих славный путь.

Была самая середина глухой осенней ночи. В лесу было очень сыро и холодно. В полосе лунного света показывался то непроницаемо черный силуэт громадной ели, похожий на многоэтажный терем, то вдруг в отдалении появлялась белая колоннада берез. И всюду, где только лес был пореже, лежали на земле белые холсты лунного света. В общем, это было красиво. Красиво той древней, дивной красотой, которая всегда так много говорит русскому сердцу, заставляет воображение рисовать сказочные картины. Все вокруг было необыкновенно тихо. Можно было подумать, что в мире нет никакой войны. Но меньше всего в этот глухой мертвый час думали о красоте полесской чащи три солдата, возвращавшиеся с разведки.

0: Что это?
1: Шепот.
0: Нет.
1: Шорох лопаты.
0: А? Напильник?
1: Нет.
0: Что?
1: Не понять.
0: Питанка. Ну-ка,
1: глянь. Есть. Зовет. Вон. В окопчике.
2: В окопчике спал мальчик, стиснув на груди руки, поджав босые, темные, как картофель, ноги. Худенькое горло вздрагивало, слышалось бормотание, всхлипывание. Вдруг мальчик проснулся, вскочил, бросился было в сторону, но Беденко успел поймать его. Мальчик выхватил большой гвоздь, замахнулся.
1: Тихо ты! Свои.
3: Наши.
1: Ребенок ведь.
4: Соболев, связь есть?
5: Сейчас проверим, товарищ капитан.
4: И сержанта Егорова ко мне.
5: Есть. Фиалка! Фиалка! Ромашка говорит. Проверка линии. Слышу хорошо.
2: Утро было серое, холодное. Воздух все время вздрагивал от пушечных выстрелов и разрывов. Но командир батареи капитан Янакиев и командир стрелкового батальона капитан Ахунбаев, казалось, ничего этого не слышат. Они заняты очень срочным, очень важным и очень кропотливым делом. Они ориентируют на местности свои карты, уточняя данные, доставленные артиллерийской разведкой. Они старые боевые товарищи. Много хлеба и соли съели за походным столом. Почти во всех боях действовали вместе. Так все в дивизии привыкли. Где батальон Ахунбаева, там значит и батарея Янакиева. Вот-вот должен быть получен приказ о наступлении.
6: Ну что же ты, друг милый, тянешь? Давай дальше, давай поскорей.
4: Прошу вас, капитан Ахунбаев, одну минуту повременить. Я хочу проверить. Сержант Егоров!
5: Здесь! Здесь, товарищ гвардии капитан.
4: Что у вас там за подбитый танк в квадрате 19-5? Вы не сочиняете?
5: Никак нет.
4: Лично видели?
5: Так точно.
4: Собственными глазами?
5: Так точно, собственными глазами. Туда шли видели и на обратном пути видел. На том же месте стоит.
4: Так, что же они, выходят, превратили его в неподвижную огневую точку?
5: Так точно.
6: Точно. Точно, моя разведка то же самое доносит. Смело можно наносить.
4: И все же одну минуточку повремените, капитан Ахунбаев. А может быть, они хотят его вывести?
5: Никак нет. Они к нему как раз, когда мы там были, боеприпасы на полуторке привозили.
4: Лично видели?
5: Так точно. Собственными глазами. Они ящики выгружали. Вот тогда же мы и засекли.
4: Так. Ну, хорошо. Больше ничего.
5: Есть.
6: Точно. Точно, капитан Янакиев. Мой батальон плюс ваша батарея – могучая сила.
4: Совершенно верно, капитан Ахунбаев. Моя батарея плюс ваш батальон.
6: Ой, не будем спорить.
4: Одобряю.
6: Сверим часы. У меня 9:16. У вас?
4: 9:14.
6: Отстаешь, капитан Янакиев.
4: Никак нет, капитан Ахунбаев. Я не отстаю. У меня верно. Это вы торопитесь по своему обыкновению.
6: Отстаете.
4: Торопитесь.
6: Соболев.
5: Есть.
6: Точное время?
5: Есть точное время. Фиалка! Фиалка! Ромашка говорит, точное время. 9:14, товарищ капитан.
6: Твоя взяла бог войны. Пусть будет на сей раз, по-твоему. Ну, огоньку! Не жирайте!
7: Дадим!
4: Ваш табачок, наш огонек. Сержант Егоров!
5: Здесь! Здесь, товарищ гвардии капитан.
4: Так что же у вас там с мальчиком-то? Очухался малый?
5: Так точно. Как будто ничего, товарищ гвардии капитан.
4: Так... Рассказывайте.
5: Дело известное, товарищ капитан. Отец погиб на фронте с самого начала войны. Деревню заняли фашисты. Мать не хотела отдавать корову, они ее тесаком. Бабка и маленькая сестренка померли с голоду. Он остался один. Потом деревню спалили. Пошел с торбой собирать куски. На дороге попался полицаем.
2: Сержант Егоров в точности пересказывал то, что всего час назад трое разведчиков услышали от самого Вани.
3: По дороге попался полицаем. Отправили силком в какой-то их недетский изолятор. Там заразился, чуть не помер. Ну ничего, кое-как сдюжил. А потом убежал. Почитай, 2 года бродил, прятался в лесах.
7: 2 года.
3: Я, дяденька Беденко, все хотел через фронт перейти. Да фронт тогда далеко был. Всегда с собой в торбе гвоздь отточенный таскал.
7: Ты это зачем?
3: А я, дяденька Горбунов, хотел этим гвоздем фашиста какого-нибудь убить.
4: Так, что еще?
5: А еще, товарищ гвардии капитан, в сумке у него мы нашли букварь. Рваный, потрепанный. Ну вот для чего тебе букварь, спрашиваем?
6: Чтобы грамоте не разучиться, говорит.
3: 3 года в школу не ходил. Боюсь, разучусь, занимаюсь. А вот, смотрите. Рабы не мы. Мы не рабы. Вот. Топором рубят дрова. Дровами топят печь. В лесу живут белки и медведи.
8: Ну, силен, Ванюша.
7: Сынок.
4: Сколько же ему лет?
5: Говорит, 12-13. И заголодался, отощал.
4: Да, 12 лет. Стало быть, когда все это началось, ему и 9 не было.
5: С детства хлебнул.
4: И что же, хороший паренек?
5: Замечательный, шустрый, смышленый.
4: А как его звать?
5: Ваня.
4: Просто Ваня.
5: Просто Ваня. И фамилия подходящая, товарищ гвардии капитан. Солнцев. Ну, замечательный парнишка. Ну, просто прирожденный разведчик.
2: А в это время Ваня Солнцев сидел в блиндаже у разведчиков и ел из котелка большой деревянной ложкой необыкновенно горячую и необыкновенно вкусную крошонку из картошки, лука, свиной тушенки, перца и лаврового листа.
9: Ты, пастушок, не смущайся, ешь волю. Не спеши. У нас насчет харчей крепко поставили. Вон, видишь, ефрейтор Горбунов, какой гладкий и упитанный.
10: Только непонятно, почему это ефрейтору Беденко наш харч не впрок. Ему знаешь, какое прозвище дали? Шкелет.
3: Много благодарен за хлеб, за соль.
9: Не, ну, может, ты еще хочешь?
3: Премного благодарен, много вами доволен. Сыт. Хватит.
10: Ну, о том тебе еще один котелок можем положить. У нас и насчет харчей крепко поставлено.
3: Денька Горбунов, да в меня уж не лезет.
9: Ну, не хочешь, как хочешь. Твоя воля. У нас такое правило. Мы никого насильно не заставляем.
10: Ну, Ваня, ну как же тебе показался наш харч?
9: А?
3: Хороший харч.
10: Хороший. Знаменитый. Такого харча нигде в дивизии не найдешь. Ты знаешь, Ваня, ты, главное дело,
9: Ну, не хочешь, как хочешь, твоя воля. У нас такое правило, мы никого насильно не заставляем.
10: Ну, Ваня, ну как же тебе показался наш харч?
9: А?
3: Хороший харч.
10: Хороший. Знаменитый. Такого харча нигде в дивизии не найдешь. Ты знаешь, Ваня,

0: в развед.
1: Да сделаем из тебя знаменитого разведчика.
2: Я, дяденька, маленький. Я всюду пролезу. Я вон здесь каждый кустик знаю.
3: Это и дорого.
2: А из автомата палить меня научите?
3: Ну, отчего ж. Придет время, научим.
2: Мне бы, дяденька, один только раз стрельнуть за...
3: Ребенок ведь, пастушок.
1: Стрельнешь, Ванюш, стрельнешь. За этим дело не станет.
3: Да.
1: А мы тебя всей воинской науке научим. Первым делом, конечно, зачислим тебя на все виды довольствия.
2: Как это, дяденька?
1: Как? Это, браток ты мой, очень просто. Сержант Егоров доложит о тебе командиру батареи, капитану Янакиеву.
3: Капитан Янакиев доложит о тебе командиру дивизиона.
1: Командир дивизиона доложит командиру полка.
3: Командир полка доложит командиру дивизии.
1: Командир дивизии...
2: А сержант Егоров-то не забудет обо мне доложить.
1: Ишь ты.
3: Да не бойся, разведчик никогда ничего не забывает.
1: И вот тогда сержант Егоров получит приказ о твоем зачислении.
3: Вот.
1: С того, значит, числа. На тебя и пойдут все виды довольствия. Вещевое, приварка, денежное. Понятно тебе?
2: Как-то довольствие пойдет.
3: А это, пастушок, на военной службе обыкновенное дело. Солдат сам по себе, а довольствие само по себе.
1: Да.
3: Солдат, например, спит.
1: Ага.
3: А довольствие все равно идет. Понимаешь?
2: Понимаю.
3: Ну, так что не беспокойся, дело верное.
4: Горбалев.
5: Я?
4: Собирайся. Только что Кузьминского убило. Заступишь на его место.
5: Нашего Кузьминского?
4: Да, очередь из автомата, 11 пуль. Побыстрее.
5: Есть.
4: Ты еще здесь?
2: Здесь я, дяденька Егоров.
4: Придется его отправить. Меданка?
5: Я.
4: Собирайся. Командир батареи приказал отправить мальчишку в тыл. Доставишь его с попутной машиной во второй эшелон фронта, там сдашь коменданту под расписку. Пусть он его устроит в какой-нибудь детский дом.
5: Ну вот на тебе.
4: Ну, капитан Янакиев распорядился.
5: А жалко такой шустрый мальчик?
4: Ну, жалко, не жалко, не положено. Рано, мол, ему еще воевать. Пусть прежде подрастет, ему сейчас учиться надо.
2: Денька Егоров, а как же...
4: Не положено. Собирайся, Беданка.
5: Слушаюсь.
2: Денька Горбунов! А Денька Горбунов!
5: Ну, стало быть, так и так. Да ты не тужи, сынок. Раз капитан Янакиев приказал, надо исполнять. Такова воинская дисциплина. Зато хоть сейчас в машине прокатишься. Верно? Ну, прощай, брат.
2: Денька, одеть.
5: Что, пастушок?
2: Не возите меня. Не надо.
5: Приказано.
2: Денька Егоров, товарищ сержант, ну, не велите меня отправлять. Лучше пусть я у вас буду жить. Я же вам всегда буду котелки чистить, воду носить.
4: Не положено. Ну что ж, Беденко, готов?
5: Готов.
4: Так бери мальчика и отправляйся.
2: А я не поеду.
5: Ну, небось, поедешь. Вот ишь, какой злющий.
2: Не поеду.
4: Придется, Ванюша.
2: Вы же мне обещали. Все обещали.
4: Командир батареи приказал.
2: Да не видел он меня ни разу.
5: Вот ишь, какой злющий. Вот не поеду. Вот я посажу тебя в машину, так поедешь.
2: А я все равно убегу.
5: Ну, брат, это вряд ли. От меня еще никогда никто в жизни не убегал.
3: Ну, поедем-ка лучше, а то машину не захватим.
2: Не трожьте. Я сам.

0: Ваня! Ванюш! Ну чего ты там почти что на колесе уселся? Ну трясет ведь, переходи сюда!
1: Ишь, какой злющий!
0: Ну что, так и будешь всю дорогу молчать? Стой! Куда? Тормози! Тормози! Эй! Ваня! Ваня! Андрюша!
2: Полно половать! Хватит! Погулял по лесу и будет! Но все равно ведь ничего не получится!
1: Не родился. На свете еще тот человек, который ушел бы от ефрейтора Беденко. Компас. Сейчас ориентируемся. Вот смелый черт. От чертенок. Вот на полном ходу из машин. Ничего не боится. Жалко. Ах, жалко его отправлять. Так. Так, понятно. Ну вот там-то, голубчик, я тебя и сапаю.

0: Никаких. Исчез пастушок.
1: Ванюш!

0: половод! Пора ехать!
1: Ушел. Прохлопал. Ой, засмеют.

0: Нет, ну больше часа еще. И нигде никаких следов.
1: Что это? Букварь. Чуть букварь не подстрелил.
0: Ах, ты хитрый! Нет, но я вам скажу, и лисица. Но ничего не скажешь, силен. Эй! Спокойной вам ночи! Приятного сна! Пойдем-ка, брат, вниз! Слезай с дерева! На земле надежнее!
2: Ладно уж!
0: Ну все, брат пастушок, погулял по лесу и будет. Не родился на свете еще тот человек, который ушел бы от ефрейтора Беденко.
2: Неправда ваша. Кабы я не заснул, да он не упал, мой букварь. Вы бы меня сроду не поймали.
0: Небось, поймал
2: да
0: бы.
2: Да неправда ваша.
0: Верно говорю.
2: Неправда ваша.
0: Ну, заладил одно.
2: Неправда ваша, неправда ваша, неправда
0: ну,
2: ваша.
0: Да я весь лес бы прочесал, а нашел бы.
2: Да? Чего же вы не прочесали-то?
0: Ну, стало быть, не прочесал. Много будешь спрашивать, язык измочалишь. Ванюш, я в тебя по приметам бы нашел.
2: Ну, чего же вы меня не нашли-то?
0: Так я ведь тебя нашел.
2: Неправда ваша. Вы-то меня по компасу искали, и то не нашли.
0: А чего ты языком треплешь? Когда я тебя по компасу искал?
2: Искали, искали, дяденька. Как? Вы меня не видели, а я вон с дерева-то все видел. А я бы вас без всякого компаса за полчаса нашел бы, в каком хотите лесу, хоть днем, хоть ночью.
0: Ну, это ты, браток, чересчур хватил.
2: Давайте спорить.
0: Да буду я еще с тобой спорить, молод еще.
2: Ну, давайте так испытаем, без спора. Вы мне завяжете глаза чем-нибудь, да уйдете от меня в лес, а я минут через пяток начну вас искать.
0: Ну, я не найду.
2: Ну, испытаем.
0: Да не найду.
2: Не, ну, испытаем.
0: Ну, давай.
2: Завязывайте глаза-то.
0: Так, ну, вот так. Готово.
2: На горе кислый квас и щекошек, а не нас. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я иду искать совсем. Чего же вы не прячетесь-то, дяденька Беденко?
0: А это что ж получается-то, а? Я от тебя в лес уйду, а ты в это время опять от меня убежишь. Нет, милый, больно ты хитер, как я погляжу.
2: Вы не бойтесь, я от вас все равно уйду. Вот уйду, хоть вы меня привяжите к себе, я все равно от вас уйду.
0: А что ж ты думаешь, и привяжу.
2: Вот и привяжите.
0: И привяжу, нет, недолго.
2: И привяжите.
0: И привяжу.
2: Привяжите, привяжите.
0: Вот, ей-богу, вот возьму веревку и привяжу.
2: Привязывайте, дяденька Беденко, привязывайте. Только делайте узел-то покрепче, чтоб я не развязал.
0: А моего брата узла не развяжешь, у меня двойной морской. Вот так, вот плохо твое дело. Вот теперь не убежишь. Ну вот, опять машину искать надо.
2: Все равно убегу.
0: Чего?
2: Чего? Я говорю, теперь не убегу. А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер, моря и горы.

0: Вот во время наступления оторвешься от своей части и маешься, попутно ищешь.
1: Лично я люблю, когда наступаю.
0: Кто ж не любит?
2: Давно с передовой?
0: Вчера выехал. На нашем участке наступаем полным ходом.
1: Товарищ доктор, я вам свою шинельку постелю.
2: Спасибо. Третью ночь глаз не смыкаю.
1: Ложитесь. Когда надо будет, я вас разбужу.
2: Спасибо.
3: Спасибо, друг.
4: Спасибо.
3: Ну, Ванюш, давай. Садись вот, устраивайся.
0: Ешь, мальчонка.
1: Куда путь держите на ночь глядя?
3: Да вот, с передовой в штаб фронта добираемся. Должен я туда мальчика сдать, чтобы они его подальше в тыл отправили.
0: Что ж вы его у себя на батарее не оставили?
3: Ну, не положено.
5: Они деньги хотели зачислить меня на все виды довольствия. А мундирование собирались выдать. В разведку с собой обещали брать.
3: Да что ты.
0: А тебе хочется остаться?
5: Страсть как хочется. Да я все равно от него-то сбегу, да обратно к ним вернусь.
3: Да молод, брат.
5: Чего? Боитесь, что сбегу-то?
3: Да ничего я не боюсь, а просто чересчур много ты болтаешь. И через себя у меня уж голова болит.
5: Все равно сбегу.
3: Че ты там бормочешь-то?
5: А я говорю, не сбегу, дяденька.
3: Ну, не прикидывайся, не прикидывайся, овечкой.
5: А я и не прикидываюсь.
3: А вот то-то.
1: А лично я так думаю, что можно поспать. Вон, товарищ доктор, уже.
3: Ага. Ну, ложись, пи, Ваня. Ложись, вот так.
5: А вы, дяденька, не сомневайтесь, спите себе на здоровье. А как машина остановится, я вас мигом разбужу.
3: Нет, брат, шутишь. Меня, брат, второй раз на мякинь не приведешь. Я стрельный воробей. И, Вань, и давай так, чтобы люди веревку не видели, а то неудобно. Я ее под плащ палаткой буду держать.
5: Ладно.
3: Небось, развязался, говори правду.
5: Да что вы, двойной морской.
3: Тише ты, тихо.
5: Я тихо. Чего вы дергаете-то?
3: Ничего. Чего, спи. Это так, это проверка линии. Ой, глаза как вареники слипаются.
5: А вы спите. И не сомневайтесь.
3: А ты чего не спишь?
6: Я сплю. Спокойной вам ночи.
5: Приятного сна. Желаю вам видеть козла и осла. Осла до рассвета, козла до утра. Спокойной вам ночи, приятного сна.
3: Чего ж ты разговариваешь, раз ты спишь?
5: А это я во сне разговариваю.
3: Больно ты хитер, как я пляшу.
5: Все равно уйду.
3: Что?
5: Я все равно не уйду.
3: А, ну ладно. Ладно, будет болтать. Спи, отдыхай. Ой, прям не могу разлепить.
0: Останови, друг! Ну, я вроде прибыл. Все спят. Ну, счастливо оставаться.
3: Ты тут? Пастушок. Ишь, и заспался, не отвечает. Ну, спим. Спим. Мы скоро приедем, Ванюш. Слышь? А вот здоров спать. Я его дергаю, а он не чует. Дитё.
6: Товарищ, в чем дело? Почему мне не дают спать? Вы не знаете, кто меня все время за ногу дергает?
3: А? Останови! Тормозим!
1: Спокойной вам ночи, приятного сна.
3: А ну пошло оно все к черту!
4: Двое суток бродил Ваня по каким-то неизвестным ему новым военным дорогам и частям, по сожженным деревням, спрашивал встречных военных, как ему найти его разведчиков. Ваня знал, что бродит где-то поблизости, может быть, даже рядом, но ни того леса, ни того блиндажа не было. Он совсем было отчаялся и уже подумал, не податься ли ему в самом деле в какой-нибудь тыловой город, не попроситься ли там в детский дом. Он, наверное, в конце концов так бы и сделал, несмотря на свое упрямство, если бы не встретился с одним мальчиком.
7: Чего стоишь?
5: Хочу и стою.
7: Иди, откуда пришел.
5: Сам иди. Не твой лес.
7: А вот мой.
5: Как это?
7: Так. Здесь наше подразделение стоит.
5: Какое подразделение?
7: Тебя не касается. Военная тайна, понятно? Не положено.
5: Не положено. Да ты-то кто такой?
7: В знаке различия, понимаешь?
5: Понимаю.
7: Ну так вот. Ефрейтор гвардейской кавалерии. Понятно?
5: Ефрейтор. Видали мы таких ефрейторов-то.
7: Ну вот представь себе ефрейтор.
5: Великое дело.
7: Великое, не великое, а воинское звание. И ступай себе, откуда пришел, пока цел.
5: Слушай, ты, не больно модничай, а то сам получишь.
7: От кого?
5: От меня.
7: От тебя?
5: От меня.
7: Молод, брат.
5: Не моложе твоего.
7: А тебе сколько лет?
5: Тебя не касается. А тебе?
7: 14. Ха. Чего?
5: Какой же ты солдат?
7: Обыкновенный солдат гвардейской кавалерии.
5: А, толкуй. А не положено.
7: Чего не положено?
5: Да таких-то не берут.
7: А вот меня взяли.
5: А, и на довольствие зачислили, да?
7: А как же?
5: Заливаешь?
7: Не имею такой привычки.
5: Побожись.
7: Побожись. Честная гвардейская.
5: Чё, на все виды довольствия зачислили?
7: На все виды.
5: И на приварок?
7: И на приварок. Ха. Вот те, ха.
5: И оружие дали.
7: А как же? Все, что положено. Видел мою шашечку? А, на, подержи. Знатный братец клинок. Златоустовский.
5: Повезло тебе. А меня не взяли. Сначала взяли, а потом, говорят, не положено. А я у них даже один раз спал. В палатке у разведчиков.
7: Стало быть, ты им не показался, раз они тебя не захотели принять за сына.
5: Как это за сына? За какого такого сына-то?
7: Да известно за какого. За сына полка. А без этого не положено.
5: А ты сын?
7: Я? Сын? Я, братец, у наших казачков уже второй год за сына считаюсь. Они меня еще под Смоленском приняли. Меня сам майор Вознесенский на свою фамилию записал, поскольку я являюсь круглой сирота. Так что теперь я называюсь ефрейтор Вознесенский и служу при отце связным. Да он меня один раз даже вместе с собой в рейд брал. Там наши казачки ночью большой шум во вражеском тылу у фашистов сделали. Как ворвутся в одну деревню, где стоял их штаб, они как выскочат на улицу в одних подстанниках. Мы их там набили, ну, больше, чем 150. Рубали все равно, как капусту. Жик, жик, жик. Руби с плеча, пока ненависть горяча.
5: И ты рубал?
7: А как же? Нет. Это я так. Правду сказать, я не рубал. У меня тогда еще шашки не было. Ну, на тачанке я ехал вместе со станковым пулеметом.
5: Повезло тебе.
8: А меня капитан Янакиев, начальник, приказал в тыл отправить, коменданту сдать.
7: Стало быть, ты ему не показался?
8: Не показался. Капитан Янакиев меня даже ни разу и не видел. Да как бы он меня видел-то, ни почем и не велел бы отправлять.
7: Вот ты почему знаешь?
8: Да знаю. Ни за что не отправил бы. Меня разведчики, знаешь, как полюбили. Без капитана Янакиева не положено. Я он третий день хожу, никак своих разведчиков найти не могу.
7: Не ж без компаса найдешь. Компас надо иметь. Во, видел?
8: Ух ты, знаменитый компас. Тебе что, тоже положено?
7: А как же? Мы, кавалеристы, без компаса не ходим.
8: Ух ты, знаменитый компас. Давай сменяемся.
7: А что у тебя есть?
8: Все у меня есть. Гвоздь отточенный.
7: Не надо.
8: Торба. Букварь.
7: Нет.
8: Карандаш. Гляди, его послюнишь, а он... Во.
7: Барахло.
8: Орехи есть. В лесу набрал.
7: Ну что я маленький.
8: Ну, давай сыграем на орехи. В какой руке?
7: В левой.
8: Правильно. Твои орехи. А теперь в какой руке?
7: В этой же.
8: Опять твои орехи.
7: Видал, как я здорово отгадываю, а?
8: Здорово ты отгадываешь. Давай теперь на компас сыграем.
7: Давай.
8: В какой руке?
7: В этой.
8: Ага. Мой компас.
7: Ну и жулик ты, брат.
8: Ну ты полегче насчет жулика.
7: А у тебя документы какие-нибудь на руках есть?
8: Да нет, документов нет, компас есть.
7: Ну так и нечего здесь в расположении боевых частей околачиваться. Кто тебя знает, что за птица, шпион может быть?
8: Кто шпион?
7: Да ты!
8: Ну, ты полегче. Я тебе за шпиона так двину, ты своих кавалеристов не узнаешь.
7: Кто двинет?
8: Я.
7: Кому?
8: Тебе.
7: Мне.
8: Ага.
7: Ха.
8: Вот тебе и ха.
7: Гляди, как бы я тебе не двинул.
8: Кто двинул?
7: Я.
8: Кому?
7: Тебе.
8: Мне?
7: Ага.
8: А ну, двинь.
7: И двину.
8: Двинь!
7: И двину!
8: Двинь, двинь!
7: Ты кто такой, чтоб тебя еще двигать?
8: А кто бы ни был!
7: Больно много себя воображаешь! Некогда мне тут с тобой заводиться! У меня служба! Не положено!
8: Не положено. Вот найти бы такого начальника, самого главного командира, и пожаловаться бы ему на капитана Янакиева.
4: И к вечеру Ваня набрел на избу, где, по его предположению, помещался какой-то высокий начальник.
9: Соболев, есть? Можем ехать. Сейчас узнаю, товарищ капитан.
8: Хоть и не старый, а небось генерал. Пистолет, сумка кожаная, бинокль.
10: Разрешите обратиться?
9: Ну, обратись.
10: А вы, дяденька, начальник?
9: Да, я командир.
10: А над кем вы командир?
9: Над пушками своими командир, над солдатами командир.
10: А над капитанами вы командир?
9: Вот над капитанами я не командир.
10: А я думал, что вы над капитанами командир.
9: А зачем тебе это нужно?
10: Да нет, так надо, дяденька.
9: Нет, ну а все-таки-то?
10: Да нет, если вы над капитанами, это не командир, то и толковать нечего. Мне, дяденька, такого командира надо, чтобы всем капитанам приказывать мог.
9: Все готов, товарищ капитан, можно ехать.
11: А ну-ка, погоди. Ну, отвечай. Что же нужно приказывать всем капитанам?
10: Да нет, всем-то не надо, одному только надо.
11: Кому же это?
10: Янакиеву, капитану.
11: Как ты сказал?
10: Янакиеву.
11: Да что же это за капитан такой?
10: Он, дяденька, над разведчиками командует. Ой, дяденька, ну и злющий же у них капитан. Ну, знаете, просто беда.
11: А ты когда-нибудь этого злющего капитана-то видел?
10: То-то и беда, что не видел. И он меня не видел. Он только приказал меня в тыл отвезти и коменданту сдать.
11: Постой, постой. Тебя как звать-то?
10: Меня-то? Ваня.
11: Просто Ваня.
10: Ваня Солнцев.
11: Пастушок.
10: Точно. Меня разведчики пастушком прозвали. А вы-то почем знаете?
11: Я, брат, все знаю, что у капитана Енахьева на батарее делается. А ну-ка скажи-ка мне, друг любезный, каким это манером ты здесь оказался, если капитан Енакиев приказал тебя в тыл отправить?
10: А я убежал.
11: Как ты убежал?
10: Да это очень просто. Я от него даже два раза убежал. Один раз я от него так убежал, что он меня поймал, но зато уж второй раз я от него так убежал, что он меня не поймал вовсе.
11: Да кто он-то?
10: Да дяденька Беденко, разведчик их.
11: Беденко?
10: Конечно.
11: Ну, брат, по-моему, что-то ты сочиняешь. А?
10: Не, ничего я не сочиняю. С места мне не сойти, истинная правда.
12: Слыхал, Соболев?
13: Есть.
12: Может быть такое, что парнишка от Беденко убежал?
13: От Беденко? Да не в жизнь. От него ни один взрослый не убежит. Не то что такой пистолет. Это он, по-моему, товарищ капитан, извините меня за такое выражение, мало-мало заливает.
10: Да? А вот и не заливаю я. С места мне не сойти, истинная правда. Да он меня, дяденька, привязал к себе двойным морским узлом, а сам заснул. А я отвязался и говорю ему: спокойной вам ночи, дяденька, приятного сна. Привязал веревку за ногу тетеньке одной, врача, что ли. Спрыгнул с машины-то. Ну, а он, наверное, дергает там за веревку. Дескать, проверка линии. Ну, она, я так думаю, недовольна.
11: За ногу.
13: Ай, Петенко, ай, знаменитый разведчик, ай, профессор.
10: Дяденька, я тут с одним мальчиком встретился. Ефрейтором гвардейской кавалерии. Ихним сыном полка. Я, говорит, уже 2 года за сына полка считаюсь. Потому что я, говорит, своим показался. Ну, а ты, говорит, наверное, своим не показался. Вот они тебя и отослали. Только он это все врет, дяденька, потому что я-то своим показался. Только они ничего не могли сделать против капитана Енакиева.
11: Выходит дело, ты всем показался, только капитану Енакиеву-то не показался.
10: Истинная правда, дяденька. А он меня даже и ни разу не видел. Но разве можно судить о человеке, ни разу его не видевши? Ну, если бы он меня разочек посмотрел-то, может быть, я бы ему тоже показался. Верно, дяденька?
11: Ты так думаешь?
10: Да.
11: Ну, ладно. Пойдем.
10: Куда?
12: А ну-ка, Соболев!
13: Есть.
12: Держи паренька, чтобы не удрал.
13: Слушаюсь. А ну, пойдем. От Беденко убежал?
14: От меня, брат, не убежишь.
10: Да я и сам теперь не хочу.
13: А ну, шагом марш!
10: А ну-ка, песню нам про
14: поле веселые. Веселые.

0: Ну, слышь, Беден, ну, расскажи еще раз, как ты своего знаменитого разведчика в тыл отвозил.
1: Ну, расскажи человеку, не знает ведь.
2: Отщепись. Читал я в боевом листке,
3: но
2: будто совершил наш разведчик подвиг геройский.
3: Так.
2: Да, женщину-хирурга за ногу тянул. Чуть операцию не сделал. Ступни урвал. Душат не ты ли?
3: Я.
4: От беденк пастушок, отвязавшийся утек. Он со сна не разобрал, врачу ногу оторвал.
5: Говорят, его за этот подвиг к награде представили.
2: Да ну!
6: Да, к медали за трудовую доблесть.
2: Будет! Будет.
1: Ну, ребят, хватит.
6: Будет.
2: Пошли.
4: Будет.

0: А сказать по правде, жаль маму.
1: Где он теперь ходит, бродит, пастушок наш?
0: Был наш.

0: Стать! Смирно! Товарищ гвардии-капитан! Команда разведчиков взвода управления веренной вам батареи отдыхает после боевого задания. Происшествий нет. Сержант Егоров.
1: Здравствуйте, разведчики.
2: Здравия желаем, товарищ гвардии-капитан.
1: Так, стало быть, никаких происшествий нет? Что молчите?
3: Разрешите доложить.
1: Можете не докладывать. Известно. Командиру отделения докладывали?
3: Так точно докладывал.
1: Ну и что же?
0: Я ему 2 наряда вне очереди дал.
1: Мало. Еще от меня прибавить 4. Итого?
3: 6.
0: Слушаюсь.
1: Садитесь, хлопцы. Отдыхайте.
3: Товарищ гвардия капитан. Ну, как бы он был обыкновенный мальчик, а то ведь он чертенок. Ну, право слово, чертенок.
1: Что, верно, хороший малый?
4: Да парнишка хоть куда, товарищ гвардии капитан. Прирожденный разведчик. Да видно, не судьба.
1: Жалко?
4: Да что ж жалко? Жалко, не жалко. Он, конечно, и в тылу не пропадет.
0: А сказать правду, то и жалко. Ему в армии самое место.
1: Ну, а ты, Беденко, что скажешь?
3: Я хоть и получил из-за него 6 нарядов вне очередь, а скажу одно слово. Пастушок, солнышко.
1: Ну, ладно.
0: Соболев!
5: Есть!
0: Зови!
5: Слушай!
6: Ух ты!
1: Получайте вашего пастушка. Пусть пока у вас живет. Только знаете, что это вам не игрушка, а живая душа. Устраивайся, Солнцев.
7: Спасибо, дяденька.
1: Егоров!
0: Я!
1: Дай-ка свою знаменитую карту. Нужны нам, хлопцы, кое-какие данные. Вот здесь болото. Прощупайте, как через него пушки провести.
0: Понятно.
1: Ну, по возможности засеките огневые точки. Все. Выход сегодня 24:00. Утром все данные должны быть у меня. Ясно?
0: Так точно, товарищ гвардии капитан.
1: Счастливого пути.
5: Соболев!
0: Есть.
8: Павянь, здравствуй, пропащая душа.
7: Здравствуйте, дяденька Егоров. Здравствуйте, дяденька Горбунов.
9: Здравствуй, здравствуй, друг сердечный.
3: Ну а что же, ко мне не подходишь? Что, совесть, что ли, не позволяет?
7: Здравствуйте, дяденька Беденко.
3: Ну-ка, давай докладывай. Ты где пропадал? Ты как попал к капитану Енакиеву, а?
7: Это который же капитан Енакиев, да?
9: Ну?
3: Нет, ну прирожденный разведчик, а? Верно, верно, Ваня. Лучше знать да молчать, чем знать да болтать.
7: Стало быть, я ему показался.
9: Выходит, показался.
7: Показался!

темный поздний рассвет чуть брезжил над болотами. Вокруг, насколько хватало глаз, все было мертво, пустынно, очень тихо. В особенно низких местах на земле лежал плотный белый туман. Призрачные верхушки кочек с пучками мертвой травы, казалось, плавали на поверхности тумана. Две кочки расположены как-то слишком близко друг к другу. Эти две темные кочки с пучками травы — шлемы Беденко и Горбунова. Вот уже 3 часа они неподвижно лежат среди трясины. Позавчера в полночь Беденко и Горбунов вышли на разведку, впервые взяв с собой Ваню. «Дяденька, возьмите меня с собой, я там каждый кустик знаю, я вас проведу, ни один фриц не заметит». Взяли. Взяли на свой риск, взяли, не доложив по команде, что берут с собой мальчика. Взяли, но поставили перед ним строго ограниченную задачу – идти впереди, показывая дорогу, предупреждая об опасности. Но Ваня делал не только это. Подражая разведчикам, он вел самостоятельные наблюдения. Работали удобно и быстро, и добыча на этот раз была богатой. За 2 часа до рассвета Ваня ушел, как обычно, вперед и должен был вернуться самое большее через час. Но прошло вот уже 3 часа. Наконец они осторожно поползли от кочки к кочке в том направлении, куда ночью ушел Ваня.

0: Кузьма, а? Карандаш. Тот самый, что я ему подарил.
1: А может, не тот?
0: Да тот самый. Видишь, химуголь написано.
1: Вась, смотри. Сигарета немецкая.
0: Точно. Неужто?
1: Что же?
2: Что же случилось с пастушком?

0: Шумилев?
1: Да-да.
0: Переводите. Откуда у мерзавца компас? Кто его послал снимать схему нашего укрепленного района? Где эти люди?
1: Можете на меня положиться, господин майор. Подойди поближе, мальчик, и отвечай на все мои вопросы. Ты меня понял? Я буду спрашивать, а ты отвечай. Договорились? Мальчик, ты страдаешь. Я развяжу ребенку руки. Он больше не будет драться. Вот, с нашими солдатами кусать их. Он погорячился, не так ли? Ну? Не бойся, я буду тебя только спрашивать, ты будешь только отвечать. Кто твои родители? Откуда? Как тебя зовут? И как ты оказался в этом укрепленном районе?
2: Я ничего не знаю. Чего вы от меня хотите? Я же вас не трогал. Я вон коня своего искал. На силу нашел. Целый день и целую ночь мотался, заблудился, сел отдохнуть, а ваши солдаты стали меня бить. Какое право?
1: Не надо плакать, мальчик. Наши солдаты исполняли свой долг и тоже немножко погорячились, не больше. Как тебя зовут? Кто твои родители? Отец, матушка?
2: Я сирота.
1: Ай-яй-яй, бедный ребенок. Твои родители умерли, не так ли?
2: Их убили. Ваши же и убили.
1: Да, мальчик, такова война. Тут никто не виноват. Везде много сирот. Но ты не горюй. Не горюй, мы дадим тебе образование, воспитание. Ты этого хочешь, не так ли?
0: Фрау Мюллер, перестаньте разводить антимонию. Это никому не интересно. Мне нужно знать, откуда у мерзавца компас и кто его послал снимать схему нашего укрепленного района.
1: Сию минуту, господин майор. Вы не знаете душу русского ребенка, а я ее хорошо знаю. Мне нужно проникнуть в его душу, завоевать его доверие, и он нам все расскажет. Можете на меня положиться, господин майор. Я 10 лет прожила среди этого сброда.
0: Хорошо. Только не разводите антимонию. Скорее проникайте в душу. Действуйте.
1: Слушаюсь, господин майор. Видишь, как я тебя люблю, как я тебе желаю блага. Я 10 лет прожила в России. Видишь, как я хорошо говорю по-русски, значительно лучше, чем ты. Ты можешь мне доверять. Ты можешь мне доверять, как своя родная тетушка. Ты даже можешь называть меня тетушка. Мне это будет только приятно, да. Откуда у тебя компас?
2: Нашел.
1: Где?
2: В лесу.
1: О, можно подумать, что тут в лесу повсюду растут компасы, как грибы.
2: Кто-нибудь потерял, а я нашел.
1: Кто же потерял?
2: Солдат какой-нибудь.
1: А, тут имеются немецкие солдаты. У немецких солдат имеются немецкие компасы. Этот компас. О, русского образца. А! Что ты на это скажешь, мальчик?
2: Нашел.
1: Хорошо. Я тебе верю. Допустим, что ты говоришь правду. В таком случае скажи, кто научил рисовать тебя на полях твоего букваря такие прекрасные рисунки?
2: Чьи рисунки? Я не пойму, тетенька, чего это вы меня спрашиваете?
1: Ты подойди поближе, не бойся. Я ведь тебя не бью. Кому принадлежит эта книга?
2: Чего принадлежит? Чего вы меня спрашиваете?
1: Я не пойму. Чья эта книга?
2: Букварь-то?
1: Букварь-то чей он?
2: Мой.
1: Кто на нем рисовал?
2: Чего это рисовал, тетенька, а?
1: Ой, мальчик, не прикидывайся. Кто делал эти схемы? Кто рисовал мост? Кто отмечал броды?
2: Какие броды? Да какую схему? Да я же ничего не знаю. Не знаю я вашу никакую схему. Я потерял лошадь. Днем и ночью мотался. Пустите меня, тетенька. Чего я вам сделал-то?
1: Открой рот. Открой рот, я тебе приказываю. Открой рот и покажи язык. А, весь язык лиловый, химический карандаш. А ну читай, кто это писал? Мост, глубина 1 метр, дно твердое, ну?
2: Рабы, не мы. Мы не рабы.
1: Не это!
2: Рабы не мы.
0: Бросайте эту антимонию и переводите. Кто эти люди?
1: Кто эти люди?
0: Где они находятся?
1: Где они находятся?
0: Как их найти?
1: Как их найти?
0: Ты получишь трех опытных провожатых и покажешь им дорогу.
2: Скажу.
0: Теперь ты скажешь.
2: Даленька, не бейте меня!
1: Говори!
2: Не скажу.
0: Теперь ты скажешь.
2: Не бейте.
3: Через 3 часа 20 минут этот удобно оборудованный фашистский укрепленный район был изуродован до неузнаваемости. Первой начала артподготовку батарея капитана Янакиева. В дыму мелькали молнии взрывов, земля вздрагивала, воздух ходил, как будто где-то все время распахивали и запахивали огромные ворота. Потом все разом стихло, и в наступившей тишине отовсюду стала отчетливо слышна машина боя, пущенная полным ходом. В ее беспощадном механическом шуме слух мальчика улавливал нежный, согласный хор человеческих голосов, как будто бы где-то певших. Пошла царица полей в атаку!

0: Из полуразрушенного фашистского блиндажа Беденко осторожно нес на руках Ваню. За ним шел Горбунов.
1: Друг ты наш сердешный. Ну что ты скажешь?
2: Я ему ничего не сказал.
1: А? Ты говорит, я им ничего не сказал.
3: Капитан Янакиев голову обещал нас снять, если мы тебя не выручим. Под суд, говорит, отдам. Собственной рукой, говорит, вас шлепну, если с Ванюшей что-нибудь случится.
1: Ну, браток, и задал ты нам заботу.
2: Я им ничего не сказал.
3: Ничего, Ванюш. Живем, воюем. Уж мы теперь тебе, пастушок, все на свете.
1: Сыночек ты наш, и сильно ж они тебя.
2: Я им ничего не сказал. Гады! Гады! Рванина фашистская! Рабы не мы! Мы не рабы! Рабы не мы! Мы не рабы!

0: Наступление развивалось быстро. Преследуя врага, армия продвинулась далеко на запад. Команда разведчиков разместилась в том самом штабном блиндаже, где еще недавно допрашивали и били Ваню. Фашисты бежали так поспешно, что в блиндаже все осталось как было. Ваня нашел там свою торбу, компас и букварь, запачканный высохшей кровью. Теперь этот блиндаж был наш и имел вполне обжитой вид. Разведчики быстро устроили все по-своему. Была здесь и личная Ванина койка. Сейчас Ваня ждал своих разведчиков и в строгом порядке раскладывал деревянные ложки и расставлял кружки.
1: Ну, брат пастушок, кончен твое дело. Погуляй будет.
2: Сейчас мы из тебя настоящего солдата будем делать. Ну-ка, ну-ка закрой глаза. Ну, давай-ка я завяжу. Вот так вот, не туго?
3: Да ничего.
2: Ну вот давай считай.
3: На горе кислый квас, и щекошка не нас.
2: Егоров,
3: раз, да, два, ты три, держи шинельку и шапку. Пять.
2: Будет
3: я уже иду и
2: Кузьма,
3: раз,
2: Кузьма,
3: два,
2: ты гимнастерку-то разверни.
3: Все, все, все, все.
2: Так, чтобы погоны были видны, погоны.
3: Я уже иду совсем.
4: Да ремень
3: я...
4: ранил.
2: Ага, ну, все. Пора!
3: Ух ты! Сколько вещей-то! Ух ты! Сапожки!
5: Вещевое удовольствие, Ванюша!
2: Сколько положено, столько и есть.
3: А, положено! Положено!
1: Ишь ты, какой скорый, одеваться. Нет, брат, нет. Мы сначала патл тебе сострижем.
2: Да, в баньку сходим.
1: Верно, а вот уж потом мы будем из тебя воина делать.

0: окоп, в котором устроил свой временный командный пункт капитан Ахунбаев, находился на краю картофельного поля, полого спускавшегося в низинку. А еще дальше, за низинкой, начиналась возвышенность, за которой были вражеские позиции. Их должен был атаковать и занять батальон капитана Ахунбаева при поддержке батареи капитана Янакиева.
1: И таким образом я их зажимаю в тиски. Вот они где у меня. Вот здесь вот, крепко. Ну как, капитан Янакиев?
2: Одну минуту, капитан Ахунбаев, одну минуту. А кто может поручиться, что в течение ночи они не перебросили туда, за эту возвышенность, крупных подкреплений? Тогда одной роты резерва окажется слишком мало, и дело может обернуться очень худо.
1: Может, роты находятся в движении. Я должен атаковать. Есть приказ.
2: Да. Разведка ничего не доносит о вражеском танковом резерве. Они могут окружить наше расположение.
1: Возможно. Вот если они вылезут, вы их уничтожите. С открытой позиции, прямой наводкой.
2: Слушаюсь. Я их уничтожу с открытой позиции, прямой наводкой.
1: Они не должны пройти.
2: Они не пройдут. Ну, вот мы с тобой и подошли к границе, капитан Ахунбаев.
1: Да, Восточная Пруссия.
2: А ты знаешь, я думаю усыновить Ванюшу.
3: Хорошее дело.
2: Человек я в конечном счете одинокий. Был у меня сынок 4 года. Ну, да ты знаешь. Заменить-то, конечно, он мне его не заменит. Что об этом толковать? Но ведь бывает же 2 сына.
3: Конечно, дорогой.
2: Вот видишь, этот пакет... Это я рапорт командиру дивизиона написал. Пусть у меня будет хороший, смышленый сынишка.
0: Банька была устроена в маленькой землянке. Печка была сделана из железной бочки. Горел фонарь, летучая мышь. Для Вани, не мывшегося уже 3 года, эта банька показалась раем. В какие-нибудь полчаса Беденко и Горбунов так лихо обработали Ваню, что он весь был совершенно чистый, ярко-красный и, казалось, светился насквозь, как раскаленная железная печка.
4: Василион, брат, отмыли мы тебя на славу. Первая вода потекла с тебя до того черной, что даже показалась синей, как чернила.
5: Вторая вода была просто черная.
4: А третья вода была серая.
5: Четвертая нежно-голубая.
4: И лишь пятая вода, перламутровая, потекла по чистому телу, сияющему, как раковина.
6: Чубчик!
4: Не чубчик, не чубчик, а челочка.
5: Тебя знаешь, брат, надо было скрести не мочалкой, а, скорее всего, наждачной бумагой.
4: Или даже рашпилем.
6: Все, готов.
4: Силен.
6: А говорила мне маманя, не ходи в солдаты, Ваня. Не послушал Ваня, мать, стал герой с ним воевать. И потом...
7: А теперь живо собирайся к командиру батареи.
6: Ага, парила мне маманя, не ходи в солдаты, Ваня, не послушал Ваня, мать, стал геройски воевать.
0: Капитан Янакиев с первого взгляда полюбил Ваню. Он видел и разговаривал с ним всего 1 раз, но он часто о нем думал. И, думая о нем, привык соединять его в своих мыслях с тем маленьким мальчиком в матросской шапочке, которому теперь исполнилось бы 7 лет, но которого нет всего один раз. Но он часто о нем думал. И, думая о нем, привык соединять его в своих мыслях с тем маленьким мальчиком в матросской шапочке, которому теперь исполнилось бы 7 лет.

0: был на него похож ни по внешности, ни по возрасту, а тем более по характеру. Нет, дело было, конечно, не в этом. Дело было в живой, страстной, деятельной любви капитана Енакиева к своему покойному мальчику. Мальчика уже давно не было, а любовь все не умирала.
1: Говорила мне мама, не ходи в солдаты, Ваня, не послушал Ваня, мать стал геройски воевать. Ух ты, ах ты!
2: Здравствуйте, дяденька! Здравствуйте, дяденька Енакиев!
3: Ты кто такой?
2: Чего, не узнали меня разве? Это же я, Ваня Пастушок.
3: Ваня?
2: Да.
3: Пастушок? А во что это ты нарядился-то? Что это там у тебя за штучки такие на плечах?
2: Ой, это-то погоны.
3: Погоны?
2: Да.
3: А зачем?
2: А как же, всем солдатам положено.
3: Так это же ведь солдатам, Ванюш. А ты разве солдат?
2: Ой, а как же, дяденька. Я же приказом даже прошел. Нынче вещевое удовольствие выдали. Новенькое, на красоту. Сапожки, погончики. Дяденька, посмотрите, какие пушечки на погонах, а? Вон.
3: Пушечки? Пушечки на погонах вижу. Солдата не вижу.
2: Как? Так я же есть самый солдат-то.
3: Нет, Ванюша, ты не солдат. Солдат так не является к своему командиру. Отставить. Явись сызнова.
2: Разрешите войти?
3: Войдите.
2: Товарищ гвардии капитан, по вашему приказанию рядовой Солнцев явился.
3: Вот, это другой табак. Здравствуйте, рядовой Солнцев.
2: Здравия желаю, товарищ гвардии капитан.
3: Силен, силен. Вот теперь, Ванюша, я вижу, что ты настоящий солдат. Ну, проходи, проходи, садись. Ну, вот так вот. Что же мне с тобой дальше-то делать, Ваня?
2: Виноват, товарищ гвардии капитан. Больше не буду. Честная батарейская.
3: Чего не будешь?
2: Что явился не как положено.
3: О, да, брат. Явился-то, надо прямо сказать, неважно. Но это дело поправимое. Научишься. Ты парень-то смышленый. Да ты чего стоишь-то? Ну, садись, садись. Я ведь с тобой сейчас не по службе разговариваю, а по-семейному. Так вот я и говорю, Ваня, что же мне с тобой делать? А? Ну так как, Ваня?
2: Как вы прикажете?
3: Да приказать-то мне недолго. Я вот хочу знать, как ты сам решишь.
2: Чего же решать? Я уже решил.
3: Что ты решил?
2: Буду у вас разведчиком.
3: О, рано тебе, брат, в разведку ходить. Рано. Это вопрос серьезный. Тут бы не худо родителей твоих спросить. Да у тебя, кажись, никого не осталось.
2: Так точно. Круглая сирота. Всех родных фашисты истребили. Никого больше нету.
3: Стало быть, сам себе голова.
2: Сам себе голова, товарищ капитан.
3: Вот и я сам себе голова. Ладно, одна голова хорошо, а две лучше. Верно, пастушок? Рано тебе ходить в разведку. Будешь ты у меня связным.
4: Соболев! Есть!
3: Сходи к разведчикам и перенеси в мой блиндаж койку и вещи рядового Солнцева.
4: Слушаюсь.
3: Для начала прикомандирую тебя к первому орудию первого взвода в качестве запасного номера. Одна голова хорошо, а две лучше. Верно, орудийца.

0: Есть! Сильно! Товарищ гвардии капитан!
1: Отставить! Рядовой Солнцев прикомандировывается к первому орудию первого взвода в качестве запасного номера.
0: Есть!
1: Учти, Ванюша, орудийный расчет сержанта Матвеева знаменит на всю дивизию не меньше, чем разведчики. Ну, устраивайся, Ванюша.
2: Спасибо, дяденька.
1: Отдыхайте, товарищи.
0: Разойдись.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Это ты от Беденко, что ли, ушел, а?
2: Выходит, я.
4: Знаменитый личность. Теперь ты орудий.
2: Чего ж, приказ есть приказ.
3: Наше первое орудие сержанта Матвеева славится меткостью и невероятной быстротой стрельбы.
5: Точно. Там, где другое орудие успевает выпустить два снаряда.
4: Наше выпускает три.
3: О, а это говорит об отличной работе всего орудийного расчета. В целом.
5: И каждого номера в отдельности.
3: И как говорит наш наводчик, гвардии сержант Ковалев.
5: Ну, Михалыч, ну как?
6: В хорошем расчете секунда научилась.

0: Ковалев особенно знаменит. Лучший наводчик фронта, герой Советского Союза. До войны он был заведующим большой птицеводческой фермой. На фронт он мог и не идти, но в первый же день войны он записался добровольцем. Во время Первой мировой войны он служил в артиллерии и уже тогда считался выдающимся наводчиком. Сначала в батарее к нему относились с недоверием. Уж слишком у него была добродушная, сугубо гражданская внешность. Однако в первом же бою он показал себя таким знатоком своего дела, таким виртуозом, что всякое недоверие кончилось раз и навсегда. Среди людей часто попадаются храбрецы. Но только сознательная и страстная любовь к родине может сделать из храбреца героя. Ковалев был истинный герой. Он страстно, но очень спокойно любил родину и ненавидел всех ее врагов. О фашистах Ковалев говорил коротко.
1: Я их хорошо знаю. Это сволочи. С ними у нас может быть только один разговор беглым огнем. Другого они не понимают. Ну, Ванюш, нравится наше орудие?
2: Так точно, товарищ Ковалев, очень нравится.
1: Ладно, опусти руку, вольно. Это хорошо, что тебе нравится наше орудие. Славная пушечка. Ей цены нет, кто понимает. Работяга. Так стало быть, тебя к нам командир батареи на выучку прислал.
2: Так точно, товарищ сержант.
1: Не козыряй ты все время. Ничего, не тянись. Ну что ж, это правильно. Вот это каким-то манером, как ты сейчас. И я когда-то пришел на батарею. Было это в Первую мировую войну. И представь себе, какое чудо. Наша батарея тогда стояла на позициях как раз где-то в этих местах. На границе Германии. Тогда отступали. Теперь наступаем. Видал, какой круг моя жизнь описала.
2: Дяденька, а где граница?
1: Да вот же она! Вот, за этой высоткой. 5 км отсюда.
2: Дяденька, правда? Вы меня не обманываете?
1: Верно говорю.
2: Честная батарейская?
1: Да зачем тебе честная батарейская, когда мы по ней только что пристрелку вели?
2: Дяденька, не обманывайте меня.
1: Будь ты неладен, не веришь. А что ж тут особенного? Да наши разведчики еще вчера туда ходили. Нынче утром вернулись. Паника у фашистов, говорят, не приведи бог.
2: Как? Разведчики были там? И дяденька Горбунов, и дяденька Беденко. Ну, а сержант Егоров тут наверняка побывал.
1: Натурально.
2: Меня не взяли.
1: Ты, брат, теперь не разведчик. Ты, брат, теперь... орудиец.
2: Я бы им там дал, фашистам.
1: Терпи, пастушок. На военной службе надо уметь подчиняться.
0: Дул неприятный предрассветный ветер, и кое-где под ногами уже потрескивал лед. Все вокруг было тихо. Лишь изредка на западе, то там, то здесь, трепетал качающийся свет вражеских ракет, уже совсем бледных на фоне отчетливо побелевшего неба. Возвышенности, на которой находились фашистские позиции, еще совсем не было видно.
3: Сверим, капитан Янакиев, у меня 6:11. У вас?
4: 6:09.
3: Отстаешь, капитан Енакиев?
4: Никак нет, капитан Хумбаев. Это вы торопитесь по своему обыкновению.
3: Отстаете?
4: Торопитесь.
3: Ну, не будем спорить. Пусть на сей раз будет по-вашему. Ну, капитан.
4: Ну, капитан.
3: Надеюсь на ваши пушечки, как на каменную гору.
4: Надейтесь.
3: Огоньку!
5: Не жалейте!
4: Дадим! Ваш табачок.
6: Товарищ капитан, приказ начинать.
5: Батарея к бою. Стрелять первому орудию.
6: Есть! Первое орудие к бою! По цели номер 14. Гранатой. Взрыватель осколочный прицел 110.
5: Готово!
6: По фашистской земле огонь!
2: Дяденька Ковалев, товарищ сержант, вы куда только что стрельнули?
5: По фашистской земле.
2: А снаряд-то полетел и там ахнул.
5: Ахнул.
2: И капитану Енакиеву видать, как мы ахнули.
5: Он нам сейчас скажет.
7: Левее 03.
8: Левее 03.
7: Четыре беглых. Огонь!
6: Товарищ сержант, разреши мне. Ведь первый раз по их земле.
9: Давай, Соболев, пали.
7: Держись, фашист! Выкуси!
8: Огонь!
7: За родину! За Ленинград! Огонь! Получай сибирскую шишку!
8: Огонь!
7: За Марью Пастушка! Огонь! Кровь за кровь! Огонь!
10: Ну, мама! Наконец-то!
2: Товарищ капитан, дайте мне стрельнуть! Я тоже заслужил!
7: Давай, пастушок, пали!
2: На, получай. На, получай!
6: Товарищ капитан, товарищ капитан, Ахунбаева обходят танки, просят огня.
5: Связь с Ахунбаевым
6: есть.
5: Подпустить на 400 метров, огня не открывать.
7: Ваня? Ты? Ты что здесь делаешь?
2: Запасной номер при первом орудии, товарищ гвардии капитан!
7: Ты с ума сошел? Уходи отсюда, уходи!
2: Куда?
7: Назад, во второй взвод, к разведчикам, куда хочешь!
2: Никак нет, товарищ гвардии капитан!
7: Что?
2: Никак нет!
7: Я тебе приказываю, слышишь?
2: Никак нет!
7: Гвардии рядовой Солнцев.
2: Я, товарищ гвардии капитан.
7: Боевое задание. Немедленно доставить этот пакет на командный пункт дивизиона начальнику штаба. Понятно?
2: Так точно.
7: Повторите.
2: Доставить этот пакет на командный пункт дивизиона начальнику штаба.
7: Немедленно.
2: Немедленно разрешите идти.
7: Иди. Ну, что ж ты не идешь?

0: Ваня отдал пакет начальнику штаба, вышел из штабного блиндажа и побежал назад на свою батарею. Он не знал, что там уже давно все кончено. Танки уничтожены, атака отбита, а то место, где стояли пушки, уже находится почти в тылу. И тем более он не знал, как это все случилось.
1: Он не знал, что две пушки капитана Енакиева и остатки батальона Ахунбаева, расстреляв все патроны, в течение 40 минут отбивались от окружавших.

0: фашисты продолжали наседать, то капитан Енакиев вызвал огонь на себя.
1: Дяденька Горбунов! Дяденька Егоров!

0: Дяденька Беденко! Дяденька Беденко!
1: Это ничего, пастушок. Это можно. Бывает, что и солдат плачет. Да ведь что поделаешь? На то война. Ты был хорошим сыном у своего отца с матерью. Ты был достойным сыном у капитана Янакиева. И теперь весь наш полк считает тебя своим сыном. Но помни, сынок, прежде всего и после всего, всегда и везде, ты должен быть верным сыном своей матери, Родины. Это многих

Более 30 лет отделяет нас от дней войны. Ваня Солнцев жив. Возможно, он стал офицером или строителем, а может быть, учителем, шахтером, агрономом. Он жив, он среди нас. Но погибли Енакиев, Ковалев, Матвеев, Ахунбаев. Они вызвали огонь на себя, чтобы жил Ваня, чтобы жили мы. Память о них, благодарность им вечны, как вечна жизнь.

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Была осень, но жара еще не спала. Стоял последний в этом году зной, тяжелый, удушливый и такой неожиданный в конце сентября. Город как бы застыл в этом зное. Его обитатели двигались медленнее обычного, хотя сами не зная от чего, были взволнованы и насторожены. Неестественная жара просто действовала на нервы. И все-таки, когда ранним утром или на закате я смотрел с верхнего этажа на панораму города, я знал, что мир прекрасен. Я видел, как начинается рассвет. Я видел, как подкрадываются сумерки. Я видел. Иногда, устав глядеть, я крепко-крепко сжимал веки, а когда вновь открывал их, на какое-то мгновение вокруг меня все еще стояла темнота. И сердце обмирало от внезапного ужаса перед страхом слепоты, и я силой расширял зрачки глаз и опять видел.

0: Скажите, Сазонова, вы, так сказать, того, путешествовать любите?
1: Я? Я, товарищ главврач, и я не знаю.
0: Странно, очень странно. Вам, если не ошибаюсь, всего 18.
1: Угу.
0: В ваши годы, дорогая девушка, я бредил странствиями, разными там прериями, южными морями. Кстати, вы читали Жюль Верна?
1: Да я про такое не люблю.
0: Ага, ну да, да, вам подавают трели соловья, свидание в роще. Не так ли, Сазонова, а?
1: Ну что вы, я вообще больше люблю кино.
0: Ну вот, пожалуйста, вот.
1: Ну когда дежурю ночью, ну конечно, если все спокойно, я читаю.
0: И что же вы последние прочли?
1: Стихи, Пушкина стихи.
0: Ага, ну и как стихи Пушкина? Кинематограф интереснее, да?
1: Нет, ну что вы.
0: Понравились, выходят, стихи?
1: Да.
0: Это хорошо. Хорошо. Ну, а теперь к делу. Я про путешествие спросил вас не зря. Кстати, как ваше имя?
1: Маша.
0: Прекрасно, Маша. Прекрасно. Так вот в чем дело. Машенька, надеюсь, вы уже слышали о нашем пациенте из 425-й палаты.
1: О летчике?
0: Да, он летчик. Летчик-испытатель Иван Петрович Князев. Запомните его имя, Машенька. Этот человек спас город.
1: Спас? От чего?
0: Я, видите ли, не специалист. В общем, что-то случилось с мотором самолета этого самого Князева. Он должен был упасть на город. Небольшой русский городок. Говорят, летчик сделал почти невероятное. Посадил свою машину. Пострадал только он один.
1: Наверное, ему орден дадут.
0: Главное, что на ноги мы его поставили. Только вот...
1: Я знаю. У него со зрением что-то, да?
0: Да. Вот-вот, со зрением. Была у нас маленькая надежда и зрение ему вернуть. Сделали операцию и поняли, что надежды у нас нет. Может быть, с течением времени, с развитием в дальнейшем науки, и можно будет что-то сделать.
1: Надо же. Еще не очень старый.
0: Да? По-вашему, не очень старый? Да. А по-моему, очень молодой. Ему всего 33, Машенька. 33. Итак, ближе к делу. В остальном Князев практически здоров. И делать ему у нас в клинике больше нечего. Правда, его внутреннее самочувствие, понимаете, глубокая нервная депрессия. Да. Он изъявил желание поехать к себе на родину, в деревню под Волгоград. И вот до Волгограда вы, Машенька, будете его, как говорится, сопровождать.
1: Я?
0: Понимаете, если можно так выразиться, Князев еще неопытный, слепой. Он нуждается в помощи. Наш врачебный долг дать ему хотя бы на первое время эту помощь.
1: Ну, а если я... не сумею?
0: Вы медицинская сестра, и вы должны уметь все. А тут... помочь слепому во время еды, посмотреть, чтобы не споткнулся, и вообще поддержать, так сказать, морально. Тут есть один нюанс. Мы решили отправить Князева домой пароходом. Так наши специалисты предложили. Ну и путешествие по реке нервы успокаивает, вводит, так сказать, в равновесие. И путь превосходный. От Москвы вниз... по Волге, матушке. Теперь понимаете, почему я спросил вас о путешествиях? Я завидую вам, Машенька. Завидую. Из такой-то духоты. Да на свежий речной воздух, а? Итак, вот вам два билета. Ага, вот. Вот два билета. Каюты ваши будут рядом. Ехать завтра. То есть, хотя что я ехать? Отплывать?
1: Я слышала, моряки говорят уходить.
2: Представьте себе, вам немногим более 30. Вы высокий, сильный, ваше сердце в полном порядке, давление великолепное, вам всегда везло в жизни, кое-кто называл вас даже баловнем судьбы. Вы нравились женщинам, и сейчас самая красивая из них стала вашей женой. Многие ваши мечты осуществились. Заветная цель была уже почти реальностью. Вы были счастливы. Вы были в небе. Видели, чувствовали его. Жили небом. А теперь закройте глаза. Плотно сожмите веки. Вот так. Какая пропасть перед вами. Не волнуйтесь. Вы же можете открыть глаза. Вот вы их и открыли. И мир кажется особенно ярким и новеньким, словно только что купленная игрушка.
3: Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Гри

0: Все-таки остались.
1: Как же мне не остаться-то? И билет на меня куплен. И вообще, у меня задание.
0: Человека мучить.
1: Я вас не мучаю.
0: Раздражаете. Вот именно, раздражаете. Черт возьми. Неужели теперь всю жизнь меня будут окружать няньки, мамки, медсестры?
1: Это только на первое время. Пока не привыкнете.
0: А я не хочу привыкать. А, ладно.
1: Смотрите, смотрите, главврач нам машет.
0: Вижу.
1: Ой, простите.
0: Какой он, этот ваш главврач?
1: Как какой? Ну, вообще-то он строгий, но справедливый.
0: Я спрашиваю, как он выглядит?
1: Как выглядит?
0: Ну да.
1: Угу.
0: Все-таки интересно знать, как выглядит человек, который вытащил тебя с того света.
1: Я понимаю. Сейчас. Он такой... Вот. Он галстуки не любит носить. Всегда нараспашку.
0: А при чем тут галстуки? Толстый, он худой, лысый, блондин.
1: Он седой. Глаза карие. Носит это... пенсне. Вообще-то наш главврач похож на профессора.
0: А сам он разве не профессор?
1: Да, он сам тоже профессор.
0: Досталось побучиться. А, ладно. Все равно.
2: Дорогие товарищи, экипаж теплохода «Аргунь» поздравляет вас с началом увлекательного путешествия на нашем теплоходе. Желаем вам счастливого плавания и отдыха. А теперь прослушайте правила для туристов. Первое. От каждой пристани теплоход отправляется точно в объявленное время. Опоздавшие догоняют теплоход за свой счет.
0: Интересно только как? Вплавь или пешком по бережку догоняют?
1: Наверное, вплавь. На попутном пароходе.
2: Директора турбазы. Третье. Купание разрешается только на стоянках в специально отведенных местах. То есть пляжах при соблюдении правил безопасности на воде.
1: Правила безопасности.
2: Четвертое.
1: Как будто о пожаре говорят.
2: Диетическим питанием туристы не обеспечиваются. Туристам оказывается первая медицинская помощь. Пятое. Туристы, нарушающие правила внутреннего распорядка, лишаются права продолжать путешествие без возмещения за неиспользованные ими дни.
0: Не расслышал, как сказано. Без возмещения или без возмущения?
1: Без возмещения.

0: заставили тащиться на этой посудине?
1: Это плавание для вашего здоровья полезно.
0: Что вы говорите? Полезно, значит? Я сам знаю, что мне полезно и что нет. Нарушу я внутренний распорядок. Глядишь, меня на берег и ссадят. Поеду поездом. Быстро, а главное один.
2: Иван Петрович, не надо. Ну, я вас прошу. Зачем эти их правила нарушать? А потом, вы же не турист. Вы же просто плывете. И я тоже. Ой, как красиво. Солнце заходит. Простите.
0: Да бросьте. Что вы все время простите? Это ж все ваше. Солнце, река, берега.
2: И ваши.
0: Теперь не мои.
1: А солнце можно руками трогать. Я когда совсем девчонкой была, летом на крышу загорать лазила. Глаза закрою, а солнце по моим ладошкам бегает.
0: Вот что, дорогая девушка. Кстати, как вас зовут?
1: Машей.
0: Вот что, Маша. Сейчас вы поможете мне спуститься в каюту. После этого оставите меня в покое. Ясно? Можете делать, что хотите. Танцевать, питаться, любоваться видами, купаться на стоянках. Конечно, самое лучшее было бы, если бы вы отстали на одной из них и не догоняли теплоход за свой счет. Я хочу быть один. Понимаете?
1: Пойдемте, Иван Петрович.
3: Были когда-либо у вас минуты, или, быть может, одна, всего одна минута, когда вдруг казалось, вот с этого момента моя судьба, моя жизнь кончилась. Дальше, как писал Шекспир, дальше тишина. Не правда ли, в такие минуты очень хочется остаться одному, плотно окружить себя одиночеством и, суматошно проследив в уме всю свою прежнюю жизнь, отчаянно попытаться обнаружить впереди хотя бы слабый просвет, хотя бы луч надежды. Но потом эта страшная минута проходит. Постепенно все становится на свои места, и снова вы живете. Но иногда такие минуты длятся годы. Годы. Что же тогда? Как же тогда?
0: Кто там?
4: Это я, Маша. Иван Петрович, ужинать пора. Я за вами. Пойдемте, а?
0: Я же просил вас. Забыли уже?
4: Есть все-таки надо. А вы и завтрак, и обед пропустили.
0: Я хочу быть один. Ясно?
4: Ясно, Иван Петрович. Иван Петрович, пойдемте. Ну, пожалуйста.
2: Сегодня будет творожник с черносливом. Я узнавала. Иван Петрович,
0: а? Сколько вам лет?
4: 18.
0: В этом возрасте люди бывают обычно понятливее.
4: Я знаю. Ну как все-таки? А?
0: Я сказал.
4: Попадет мне, если вы есть не будете. У вас сейчас организм ослаблен. Вам витамины нужны. Но я вас очень прошу. Иван Петрович, у нас за столом никого не будет. Честное слово. Главврач договорился. А я буду молчать. Как будто вы один. Пойдемте. А то я вот у вашей двери вот так стоять и буду. На меня и так уже все смотрят. И ужин тоже пропущу.
0: Что, есть захотелось?
4: Захотелось. Пойдемте, Иван Петрович.
0: Ладно, ладно. Я сейчас.
1: Сейчас, наверное, танцы будут.
0: Угу.
1: А, не хотели сначала, а поели с аппетитом. Ну, вот и все. Пойдемте.
0: Куда?
1: Я вас до каюты провожу.
0: Я еще посижу.
1: Хотите оркестр послушать?
0: Угадали. А вы, если торопитесь, идите. Я потом как-нибудь доберусь.
1: Куда мне спешить? Вода кругом. А вы какую больше любите музыку? Классическую или современную?
0: Всякую.
1: Да. А я люблю больше классическую. Например, Кармен.
5: Спасибо, не ожидал. Начинаем выступление нашего эстрадного ансамбля «Ладья». Сейчас перед вами выступит солистка ансамбля Ираида Волкова. Встречайте ее, пожалуйста. Она исполнит для вас популярный романс военных лет «Синий лоточек». Пожалуйста.

Я, когда этот синий платочек слушаю, всегда думаю, неужели ее артисты во время войны пели? Прямо на передовой.

0: А вообще-то здесь интересно. И народу много.
1: В Москве в ресторанах была?
0: Была. Когда училище окончили, мы с девчонками собирались. Ну, чтобы отметить. В этом собирались. Название забыла. На Ленинском проспекте. Южный. Вспомнила ресторан Южный. Бывали? А вот на пароходе я еще ни разу не плавала. Так иногда по Москва-реке на трамвайчике. От Лужников до Ударника.
1: Так долго я тоже не плавал. Как-то никогда не любил этот вид транспорта.

0: синий платочек, что был на плечах дорогим. Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.
1: Честно скажи, неохота со мной путешествовать. Скучно.
2: Почему скучно? Когда бы я так просто выбралась? Знаете, Иван Петрович, это, я считаю, даже стыдно. В России жить и ни разу Волги не увидеть. А вот теперь увидела.
1: А я родился на ней. Деревня Верхние Бережки.
2: Чкалов на Волге родился. Вот интересно, сколько на ней великих людей родилось? Ленин, Горький, Степан Разин.
1: А Разин не на Волге.
2: Но с ней связан. У нас, если что, важное, главное, почти всегда с Волгой связано. Почему?
1: Посередине страны течет. Вот все Волги и касается.
2: Угу. У нас больной один лежит, иностранец. Ну, то есть он вообще-то русский, только эмигрант. К нам туристом приехал. Седой такой, с усами, как на картинках старинных. Так знаете, как он к нам в больницу попал? Их в школу водили. Показывали, как у нас учеба поставлена. Как раз урок географии был. Вызвали ученика, а тот и говорит самую такую обыкновенную фразу. «Волга впадает в Каспийское море». А у этого русского бывшего после этой фразы сердечные спазмы начались. Вот. Вот так к нам и попал.
1: Ностальгия.
2: Что?
1: Тоска по родине, значит. Бывает просто тоска.

0: умеете там танцевать? Или мне танцевать не рекомендуется?
1: Иван Петрович, я... Пожалуйста.
0: Давайте руку.

0: заикайтесь, гражданин.
1: Прошу извинить.
2: Вы только меня слушайте. Я вас поведу.
1: Нет, что-что, а это я сам.
3: Гражданин, ну что все время толкаете? Неужели не видите?
0: Он просто пьян, Вовчик.
1: Все, хватит. Пошли на палубу. Быстрей!

0: Не могу больше. К черту больше не могу.
1: Иван Петрович, успокойтесь. Иван Петрович, успокойтесь.
0: Я понимаю, что ты бормочешь. Успокойтесь. Мне 33. Руки, ноги целы. Башка варит. А кому я нужен? Кому? В космос мечтал лететь. Я небо люблю, понимаешь? Жить без него не могу. А что мне теперь? Что?
1: Живут люди.
0: Живут, вот именно живут. А я летчик, понимаешь ты, что это такое? Летчик! А теперь все. Теперь я тебе завидую, тебе, медсестре, девчонке, соплячке завидую. Зачем твой профессор меня на ноги поставил? А глаза? Лучше бы уж тогда сразу, черту.
1: Ну что вы говорите, Иван Петрович? У вас все еще впереди, ведь есть надежда.
0: А Нинка...
1: Вот увидите, все устроится.
0: Нинка, 25 лет. Все ребята наши на нее заглядывались, меня выбрала дура.
1: Вот видите, какая у вас жена. Она вас встречать будет.
0: Никто меня не будет встречать, ясно? У нее вся жизнь впереди, и я эту жизнь портить не собираюсь.
1: Ой, вам уже спать пора. Режим пока соблюдать надо. Я сейчас вас провожу.
0: Не надо меня провожать, я сам. Черт!
1: Ой!
0: Вот не везет.
1: Ну, это ничего. Это ничего. Дайте-ка мне руку. Вот. Так. Тут в темени такой каждый упал бы. Понаставили. Иван Петрович, что это с вами? Что?
0: Ничего.
2: Беспомощность. Наверное, из всех состояний для человека это самое страшное. Беспомощность рождает в душе боль и почти детскую обиду. Ту самую обиду, когда комок подкатывает к горлу, и от слез все кругом становится серым, и ты не способен не только прийти на помощь окружающим, но не можешь помочь себе.
1: Иван Петрович, не хотите на берег сойти? Долго в этом городе стоять будем. Все-таки суша, твердая земля.
0: Мне теперь по ней столько топать придется.
1: А я люблю твердую землю. Как только это моряки целыми годами на суше не бывают.
0: Для них море, наверное, и есть вся земля. Вот как для меня было. А, ладно. Большой город?
1: Не очень, но уютный. Старый такой.
0: Я хотел у тебя прощения попросить.
1: За что? Я не понимаю, Иван Петрович.
0: Да, за крик мой после танцев этих дурацких.
1: Да вы меня и не обидели вовсе. Вот вы тогда сказали, что мне завидуете. Помните?
0: Ну, не забыл.
1: А я еще подумала, как он ошибается. Ну, чего мне завидовать? Обыкновенная у меня жизнь... Если по правде, то завидовать вам надо. Пускай у вас несчастье, но зато у вас есть целый город, город, который вы спасли. И каждый в этом городе знает вас и любит. Вы родной в нем. Понимаете, Иван Петрович, время идет, и в конце концов мы исчезнем, но город-то будет стоять. И о вас будут рассказывать из поколения в поколение. И вашим именем его назовут, и вы никогда не умрете. Вы городом станете, Иван Петрович. Что?
0: У тебя нос курносый.
1: Говорят, курносый, а что?
0: Так я и знал. Курносы, они все фантазерки. Смешно, а я так и не видел этот город.
1: Ведь тогда над городом вы же могли, как это называется, катапультироваться.
0: Мог.
1: Вы не стали. И никто из нас бы не стал. А вот если бы все сначала, вы уже обо всем знаете наперед. Ну разве вы не так же сделали бы?
0: Больно трудные вопросы задаешь.
1: Просто я знаю, как вы бы поступили.
0: Откуда ж ты знаешь?
1: Потому что вы такой.
0: Интересно, какой?
1: Ну, я не знаю, как объяснить, только я в вас верю.
0: Жалеешь ты меня, Маша, вот что.
1: Неправда.
0: Нет, правда. Это хорошо, что ты жалеть умеешь. Значит, из тебя хороший врач получится.
1: Я еще не знаю, буду ли я им.
0: Почему же?
1: В медучилище поступать легче всего было. Вот я и пошла. Правда, потом втянулась. Но дальше... Просто не знаю, связывать мне свою дальнейшую судьбу с медициной или нет.
0: Связывай, Машенька, связывай. У тебя получится.
1: Ой, что-то холодновато стало. Я вам сейчас пиджак принесу.
0: Не надо, не холодно.
1: Больной, извольте подчиняться. Это наш главврач так говорит. Я сейчас.
2: Тот городок тоже стоял на берегу реки. Не такой великой, как Волга, но тоже старинной и хорошей русской реки. Иногда высоко в небе над городком раздавался рокот самолетов. Люди привыкли к нему и не обращали на него внимания.

0: вот вы где. А я вас искала, Иван Петрович. Стучал в каюту. Думаю, неужели так крепко спит? А вы на палубе. Как это вы?
1: Что же мне теперь всю жизнь к вам за помощью обращаться? Не один день путешествуем, изучил дорогу.
0: Вот видите? Ну и молодец. Только мы на завтрак опаздываем. Пойдемте, Иван Петрович.
1: А я позавтракал.
0: Как?
1: Обыкновенно. Пришел, сел за стол и позавтракал.
0: Это просто замечательно.
1: Ладно, теперь вы идите.
0: А может, у меня аппетит исчез?
1: В твоем возрасте это не бывает.
0: Да, успею еще. Давайте постоим. Утро хорошее.
1: Расскажите, Маша, расскажите мне про это утро.
0: Как-то я не смогу.
1: Сможете. Что видите, о том и рассказывайте. Ну?
0: Значит, так.
1: Какого цвета сейчас вода?
0: Голубого.